0: принципе, психологи являются величайшей тайной.
1: Но это пока уже, скажем, что ваша лаборатория уже на пути.
0: Да, смешным выглядят попытки частично ее раскрыть. Сейчас на пепсиколе пишут целые...
1: Состав, типа, да, что-то. Ну, попсовые такие.
0: Конечно, да. В общем-то. И некие загадочные амортизаторы и прочие составляющие, как бы, неважные. Но на самом деле оказалось, что среди десятков вот этих ингредиентов есть всего один, концентрация которого ничтожно мала, но который и определяет
1: эту привязанность к нему.
0: Все свойства основные пепси-колы.
1: Угу. А скажите, Карлосович, вот такой вопрос. Я знаю, что у вас масса, как бы, пациентов в вашей клинике. Не будем называть их подопытными, потому что они сами вызвались на эти эксперименты над собой. И я знаю, что вы проводили вот такой еще эксперимент. Я хочу задать вопрос, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, почему так происходит. Начнем искать вопрос на этот серьезный, вернее, ответ на этот серьезный такой болезненный сейчас вопрос. Острый, я бы сказал. Я знаю, что вы нашли некоторые отличия между, ну, не то что составом, а воздействием на организм человека газированного вот напитка и напитка выдохшегося.
0: Дело в том, что я коснусь этого аспекта чуть позже, немножечко с другой стороны, и поэтому, с вашего позволения, этого вопроса мы коснемся.
1: Хорошо.
0: В процессе обсуждения.
1: Да, ну и что же это за ингредиент, откуда он вообще берется, мы узнаем с вами, уважаемые, после небольшой музыкальной паузы.
2: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Карл Осипович Карно у нас в гостях. Если у уважаемых появится желание задать Карлу Осиповичу вопросы по сегодняшней нашей теме, ну, у тех, кто не успел их задать в письменном виде, звоните по телефону 946-2180. Профессор возьмет трубочку и с радостью с вами пообщается. И, соответственно, мы продолжаем разговор. Теперь уже переходим непосредственно к самой теме. Многие наверняка сейчас вздрогнули, что это за ингредиент, что мы потребляем, что у нас в пузике.
2: Я сразу предвижу возмущенные вообще возгласы хозяек и хозяев по поводу того, что не стоит наезжать на столь любимый напиток, который закуплен многими десятками блоков. И, в общем-то, я не хотел бы быть бездоказательным и хочу предложить уважаемым радиослушателям очень простой, но наглядный опыт. Всем известно, что Пепси и Кока-Кола сильно газируются, редко бывает слабогазированный напиток, и употребляются обязательно сильно охлажденным.
1: Потому что теплый, кстати, очень сложно выпить.
2: Я предлагаю провести очень простой и очень наглядный опыт. Возьмите некое количество Пепси или Кока-Колы, поставьте их в открытую посудину, чтобы из них вышел весь газ.
1: Причем желательно в широкую, например, в тазик, чтобы площадь испарения вот это было
2: больше. И желательно помешивать шумовкой, чтобы пузырьки вышли до конца. И потом, поместив какой-то небольшой сосуд, поместить или под мышку, или к телу, когда человек лежит. То есть, чтобы этот напиток приобрел температуру
1: человеческого
2: тела.
1: Человеческого типа тела, да.
2: И после этого попробовать. Вы просто будете поражены, насколько отличается напиток полученного продукта от исходного товарного рекомендованного вкуса, заглушенного углекислотой и холодной температурой. Ведь вы заметите, этот напиток охлаждается для употребления наравне с водкой, достаточно сложно глотаемым напитком. И вот вкусовые качества, если их можно уже будет назвать, полученного продукта, они будут откровенно, в общем-то, вульгарно говоря, противные. Сразу станет
1: очевидной
2: физиологическая сущность исходного продукта.
1: Вы так сказали, противные. Может быть, это какое-то обобщенное для всех, потому что на вкус цвет товарища нет. Как бы естественно, что, например, запах выхлопных газов, он только редким очень людям может быть приятен. То есть на этом уровне, да?
2: Дело в том, что некая мылкость и вот салоподобность такая вот, я не знаю, какой употребить термин такой общепонятный, вот. И этот вкус совершенно не случайен. Дело в том, что по официальной версии происхождение вот этого уникального, псевдоуникального вкуса Пепси и Кока-Колы ведется к индейским племенам, которые собирали засохший сок с деревьев, с некоторых растений, и, пережевывая его, использовали в качестве основы концентрата такого,
1: который давал им жизненные силы. Вот некоторые жевали листья коки, но это было достаточно.

0: Сильно заинтересовало ученых механизм и, в общем-то, источники такого необычайного действия.
1: Этих. Кстати, ведь здесь, извините, что я перебиваю, нужно сказать, что ведь пытались несколько, по-моему, раз многочисленные организации по защите и прав человека, и охрана там здоровья, и Гринпис, и бог знает кого, как бы наехать на производителей этих напитков с тем, чтобы те, наконец, открыли рецепт и сказали, что, дескать, там, чем вы, дескать, людей поете. Но ничего из этого не вышло, то есть, как бы, коммерция здесь победила.
0: Мир наживы и Чистоган, конечно, стоит на страже своих интересов. И,
1: так что все вот эти исследования, о которых вы говорили, они проводились все-таки независимыми, я бы сказал, учеными, независимыми институтами. И, в принципе, не совсем так, под одобрительным взглядом.
0: Все время с риском, для здоровья исследователей, безусловно, потому что им вставляли палки колеса и вставляют до сих пор. Я не удивлюсь, если
1: наш
0: эфир прервется неожиданно. Вот. Ну, в общем-то, параллельно эта информация выходит сейчас во многих печатных органах и на других радиостанциях, поэтому я думаю, что...
1: Наше дело не умрет.
0: Ну, не будем прибегать к таким высоким фразам, продолжим нашу тему. Вот, и оказалось, что, в общем-то, все так и есть. Некие смолистые наросты на ветвях деревьев, и правда, они собирались, пережевывались, и этот... Жмых использовался для производства напитков, но только третья экспедиция смогла установить происхождение этих смолистых наростов. Оказалось, что эти растения абсолютно ничего не выделяют из-за большой сухости воздуха, в общем-то,
1: даже наоборот,
0: выделение влаги, да. Вот. А оказалось, именно впитывание, вы совершенно верно, и служит необходимой составляющей вот возникновения этих наростов. Оказалось, что на этих деревьях водятся мишки-каллы. Этот мишка всем известен благодаря своей миловидной внешности и уникальной в животной среде такой не то что способности, может быть, даже беде его характера. Это единственное животное, которое, когда его обидишь, не сопротивляется, не убегает, а садится и плачет.
1: Вот такой типа тормоз. Животное тормоз.
0: Я бы сказал, квинтэссенция сентиментальных вообще вот таких воззрений всех таких всех женщин, всех детей.
1: Кстати, ведь
0: живая игрушка, вывоз которой категорически запрещен.
1: Ведь многие сейчас, еще до сих пор ученые спорят, и вот появляются такие публикации, что это вовсе не мишка, что это какая-то крыса, там еще происходят какие-то непонятные... Вот ваше мнение все-таки, что это мишка?
0: Это, безусловно, мишка, но мишка первозданный такой, в общем-то, не испорченный ни прогрессом, ни теорией эволюции Дарвина абсолютно, это подальше было от Дарвина, он остался в чистом первозданном виде, вот такой милый, безобидный. Но вот его безобидность, она ему служит плохую службу не только в момент защиты от внешних врагов, которых, к счастью, у него немного, но и в том, что он крайне, как вы верно занятно выразились, он крайне заторможен. И в том числе заторможены его и сексуальные рефлексы. То есть сам мишка, пребывая в постоянно теплом климате дружелюбном, среди обилия овощей и фруктов, которые он служит ему пищей.
1: Практически он не затрачивает усилий, чтобы...
0: Да, он пребывает в такой, в общем-то, зоологической нирване, можно сказать, и изредка всплакнув от какого-то обидчика, он может дальше продолжать безбедное существование. Вот. И поэтому, чтобы для продолжения рода, ему необходима какая-то встряска, потому что в таком вот заторможенном эйфорическом состоянии он может даже не заметить самку.
1: То есть, да, должна быть какая-то явная такая вот...
0: Возбуждающий какой-то момент, да. И для этого природа заботливо наделила самок мишки Калы уникальной способностью. Они выделяют секрет в момент своей половой активности, который остается в мокром виде на этих ветках и моментально на этом жарком климате густеет.
1: Засыхает практически.
0: Да, превращается в такие смолообразные наросты.
1: А, и, кстати, тут ведь нужно сказать, что вот у них...
0: С дразнящим запахом. Вот.
1: Да. Просто период этот, тут нужно сказать, у них продолжается достаточно длительно. У самочек, в смысле, он начинается значительно раньше, чем самцы это замечают. Поэтому она успевает облазить это дерево так,

0: люто, что оно практически, ну, в редких местах остается не затронуто этой вот секрецией.
1: Да, достаточно большое количество позволяет, но это служит для того, чтобы вероятность того, что ленивый мишка натолкнется на такое образование, была достаточно велика. Поэтому самки как наиболее активные и заинтересованы в этом процессе, невольно, конечно, они вот оставляют такие занятные следы, как вы верно заметили, повсеместно. И мишки, обнаруживая их искусывая, заряжаются вот этим...
0: Ну, как бы половой такой энергией, можно сказать.
1: Да, да, в общем. И, конечно же, в интересах вот этого репродуцирования, продолжения рода, сделать этот вкус, этот запах наиболее притягательным и желанным. То есть он, во-первых, представляет пищевой интерес, во-вторых, он, безусловно, вызывает привыкание, ну, то есть он привязывает, ну, да, есть, всецело привязывает к себе психику вот млекопитающего.
0: Причем, что удивительно, вот только мишки калу, скажем, какая-нибудь лиса или птица на это не западает совершенно.
1: Ну и для нас, так, в легкую, для нас это будет нелестно. Мы почему-то, как впоследствии оказалось, и человека.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Кстати, приматы некоторые охотно весьма соскребывают эти образования.
0: Кстати, вы знаете, Карл Оскарович, вот я с интересом прочитал вашу последнюю статью, где вы подвели такой, как бы, итог для некоторых плачевный, что человек наиболее близок по своему, как бы, строению и вообще по каким-то функциям организма к свинье. И вы именно ставили эксперименты, свинью действительно тоже дико прельщает именно вот запах и, может быть, даже и вкус этих вот засохших выделений. То есть они прям как кошки на валерьянку прыгают, прям коготками скребут, там и дикие у них желания.
1: Безусловно. И вот многие знают, что обезьяны в зоопарках или в национальных парках, заповедниках занимаются даже при стечении большого количества народа анонизмом.
0: Да,
1: и никто не знал до поздних пор, что они это делают только после того, когда переедят, пережуют слишком большое количество вот этого субпродукта такого физиологического.
0: Вот с какой целью ему дают чисто?
1: Нет, они, в общем-то, его сами находят и там никого не спрашивают. И, конечно, когда стала ясна вот такая сильная психологическая связь, желанность и зависимость, то быстро кому-то пришло в голову использовать для повышения пищевой привлекательности охлаждающих напитков. То есть все остальные ингредиенты, начиная с ароматизаторов и красителей и кончая углекислым газом, служат лишь для того, чтобы забить вот этот изначальная мылкость и привкус тончайший.
0: Причем ведь тут нужно сказать, что даже вот если утеплить этот напиток, лишить его целиком газа, все равно это не будет вкус вот этой как бы субстанции в ее первозданном виде. Все равно он, конечно, искажен, потому что дополнители все это остаются. Но хотя бы можно немножко представить себе вот оригинал, да, в легкую. Особо чувствительные люди могут это...
1: Идеально для производителей было бы целиком затушевать, конечно, нежелательно вот эти составляющие компоненты, но это невозможно. Вот. И именно отсюда и истекают все негативные стороны этого напитка. Во-первых, он, конечно, вызывает неестественное привыкание. Он таким неестественным путем стимулирует свое потребление. И, кроме того, напрямую влияет на сексуальную сферу людей, особенно на ее в период становления.
0: На молодые.
1: В пренатальные, да, и в младенческие, и в подростковые годы.
0: А извините, вот тут такой вопрос у меня возник. Вот он влияет на, скажем так, молодых людей в том случае, если они сами активно пьют вот эти напитки, употребляют, либо это как-то передается генетически с родителями. Ну, то есть, если, например, родители длительное время пьют, употребляют эти напитки.
1: Здесь не генетически, здесь через плаценту.
0: Все понятно.
1: В общем-то, плод проникает серьезно. Безусловно, это, да.
0: Вот как пример, вот вы расскажите, пожалуйста, о этом эффекте монетки реальном, потому что многие как-то говорят, что слухами земля полна, дескать, говорят, но вот я-то знаю, вот у нас на радиостанции, вот я вижу, в углу чан стоит, и в прошлую нашу встречу мы туда засыпали Вот сейчас там ничего не видно. Правда, может, это Прохор выловил или кто-то из сотрудников, чтобы...
1: Нет, дело в том, что вы невольно как-то перешли к другой, другой группе напитков охлаждающих,
0: то есть это...
1: синтетической, да, как то Фанта.
0: Простите. Вот. Ну, просто это как бы аналог тоже. К ней же тоже есть какое-то привыкание, согласитесь.
1: Тут безусловно.
0: Хотя, может быть, это разгонка идет
1: здесь
0: от...
1: уже корни лежат скорее в бытовой токсикомании, потому что, в общем, привыкание к Фанте, оно, во-первых, более легкое, но и более чреватое тяжелыми последствиями. А каждый может поставить такой легкий опыт, если взять ведро Фанты, выпустить оттуда газ и нагреть ее даже не до температуры тела, а до комнатной температуры, то трехкопеечная монета желтая, если кто сможет сейчас ее достать, она расходится в таком ведре буквально дней за 10-14.
0: Ну, практически такое время, которое здесь прошло.
1: Вот.
0: В чайне, да. А скажите, пожалуйста, вот если, например, сейчас многие наши радиослушатели захотят поэкспериментировать всячески, ну, например, кто-нибудь захочет окунуть туда на неделю палец и не вынимать, или кто-нибудь запустить туда домашних рыбок или каких-то других животных, посмотреть, что с ними будет. Может быть, вы сразу скажете о результатах этих опытов, чтобы не подвергать, в данном случае, пальца, рыбок и там животных каким-то неприятным
1: моментам. Я могу сказать, что вот я слышал от знакомых, что в Канаде любой человек, мучающий кошку, рискует получить достаточно весомый тюремный срок. Я хочу просто...
0: Ну, в Канаде и климат теплее.
1: Предостеречь от всяких желающих засунуть рыбку в столь агрессивный напиток.
0: Ну, как бы вот результаты пишите поподробнее, если можно. Чисто визуально, как это может выглядеть.
1: Время еще достаточно раннее. У приемников могут оказаться дети.
0: Понятно.
1: И описание того, как у рыб лопаются глаза, может, на детский слух неадекватно, в общем-то, лечь и отразиться на психике.
0: Да, ну что же, я предлагаю вам набираться сил, уважаемый, 946-2180, эфирный телефон радиостанции «Серебряный дождь». В гостях у меня Карл Осипович Карно. Если у вас появятся какие-то вопросы, звоните, а пока композиция прозвучит для вас. Хе-хе-хе.
2: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: Карлос Мич, их хотелось бы все-таки как-то немножко по, ну, конкретизировать вот все вами вышесказанное. То есть, как я понял, вы хотите сказать, что непосредственно все-таки вот на этом препарате и, так сказать, держатся все вот эти свойства, которые заставляют человека постоянно требовать в организм все новых
1: инъекций. И кока-колу, да.
0: А скажите, вот если, например, отсутствовать будет в какой-то партии Пепси или Кока-Кола вот этого препарата, то каков будет эффект? Как вообще будет, как это скажется на потреблении этих напитков? В, так сказать, в общеэкономическом масштабе, понимаете?
1: Дело в том, что, чтобы судить о предполагаемом потреблении таких напитков, нужно вспомнить объем продаж такого напитка, как, например, Буратино, Золотой ключ. Это станет всего-навсего обычный лимонад. Как его ни называй, какую торговую марку ему не присваивай, но никакого феномена массовых продаж, в общем-то, уже не будет.
0: То есть, все-таки это не заслуга рекламы, как многие пытаются утверждать и думают.
1: Ну, кстати говоря, реклама здесь тоже весьма целенаправленная и коварная. Вы можете заметить, что реклама Coca-Cola, например, она всегда связана с демонстрацией каких-то обнаженных женских тел, с танцами.
0: Во льдах.
1: Льды или пляж, в общем, какие-то экстремальные эротические картины такие.
0: То есть, что, кстати, непосредственно связано вот с этими,
1: безусловно,
0: с этой секрецией.
1: Это,
0: да,
1: взаимно подхлёстывает сознание и укрепляет в подсознании сексуальную подоплеку, сексуальный стереотип восприятия этих напитков.
0: Кстати, вот насколько все-таки люди дошли в своих, вот, так сказать, технологиях изготовления пищевых продуктов, каких высот, вот, извините, какой-то там железы какого-то оленя, что-то тоже изготовляют для парфюмерии, тут вот, пожалуйста, в пищу, да? А вот, кстати, ваш институт не разрабатывали каких-то таких технологий, чтобы можно было использовать какие-то выделения человека вот с этой целью? Ведь все-таки ближе, так сказать, своя рубашка к тушке.
1: Вы знаете, обычно это используется как-то в кругу семьи, и до промышленного использования, в общем-то, не исходило. Каждая хозяйка может из своего личного опыта... Кстати, я думаю, было бы интересно, если бы нам написали или позвонили и рассказали о личном или семейном опыте употребления вот таких продуктов и производных человека в косметических целях, в каких-то в кулинарных целях.
0: Ну, в косметических известно, что используется, собственно, человеческое семя в целях там каких-то кремов. А вот в целях кулинарных, например, может быть, это будет для некоторых как-то неприятно услышать. Ну, вот известны случаи, что в некоторых, ну, малочисленных очень семьях супруга, чтобы мужу было вкуснее, например, там какое-то блюдо, чтобы он, не понимая, в чем его привлекательность, тем не менее, постоянно хотел его есть, добавляет в это блюдо какую-то часть своего тельца. Либо там коготок, либо волосик.
1: Ну, вы вторгаетесь в,
0: ну, вы,
1: секретов,
0: ну, да, ну,
1: приворотных тем... зельев. Я думаю, что многие сейчас радостно откликнулись или, наоборот, с грустью вспомнили какие-то свои опыты прошедшей молодости.
0: Ну что же, Карл Осипович Карно ждет ваших звонков. И первый звонок мы выводим, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Это радио, да?
0: Да, это именно оно. Испугался, услышал,
1: как
0: что это радио.
1: Пассивная жизненная позиция.
0: Пассивная жизненная позиция. Видимо, человек много... дел имел все-таки с правоохранительными органами.
1: Или нет комсомольской юности у него как-то.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я бы хотел коснуться темы употребления таких напитков, как Зука, Юпи, то есть, которые разводят в воде, но не газированные.
0: Ага, то есть концентратов, так называемых.
2: То есть концентратов, да.
0: Мы их коснемся, обязательно коснемся, несколько...
1: Я думаю, что это тема отдельной передачи, И вот Зубка и Юпи, кстати, это диаметрально противоположные как по своим потребительским качествам, так и по полезности и вредоносности для человеческого организма.
0: Тут, кстати, нужно сказать, что так несколько все-таки в эту тему уйдя, что их частое потребление настолько серьезно меняет цвет выделений человеческого тела, всех, будь то потоотделение, пусть там другие какие-то фекальные дела, что они приобретают вообще неестественный цвет.
1: Да, вот красители недорогих напитков растворимых, они способны даже через пот испортить белое белье. Это известные.
0: Свободно, совершенно свободно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, меня интересует такой вопрос. Вот Институт Карла Осиповича не занимается выпуском щеточек для чистки пупка?
0: Кстати, замечательный вопрос. Спасибо. Спасибо вам за звонок, Карл Осипович. Дело в том, что в одной из наших программ мы как-то рассказывали о, так сказать, новых веяниях в высокой моде, а конкретно микропосадки в пупочных отверстиях. Ну, то есть, если...
1: Дело в том, это, кстати, зловреднейшее направление современной моды,
0: конечно.
1: Прокалывание соска с целью...
0: Нет, это уже все, это уже отошло.
1: Намного более безобидно, чем вот всякие... Да. Наоборот, мы сейчас можем заметить при просмотрах показа мод, что популярная одежда, открывающая пупок, позволяющая легко, не задирая, не забираясь под одежду, произвести его почесывание или просто до него дотронуться, потому что трудно переоценить этот жест. Через ноготь происходит замыкание.
0: Да, вот этой, так сказать, энергетической
1: китайцы
0: системы.
1: Китайцы бы сказали бы ци, а в общем-то, да, просто...
0: Кстати, вы знаете, что...
1: И каждый может, дотронувшись до своего пупка и совершая движения кругообразные по часовой стрелке, кстати, испытать легкое блаженство такое, в общем-то, и облегчение. Вот я вижу, что мой оппонент... Видимо, лишен этого, это свидетельствует о серьезнейших нарушениях.
0: Вы знаете, судя по всему, вот сейчас мы все, кто здесь присутствует, попробовали это сделать с собой. Я не увижу на всех лицах вот наших сотрудников блаженства. Я предлагаю нашим радиослушателям сейчас быстренько попробовать. И если вы испытаете блаженство, звоните нам. Я знаю другое, что в Китае, например, очистку пупка производят собственным языком. Вот вы не удивляйтесь, они очень гибкие люди, они все занимаются там джиу-джитсами, прочими борьбами, и они прочищают сами себе пупок таким образом. Щеточки, кстати, они, мне кажется, будут раздражать, покалывать вот именно пуповину. Извините, Карл Осипович, все-таки я как бы рассчитывал, что наши радиослушатели возьмут на себя такую тяжкую, может быть, обязанность задать вам этот вопрос, но я вижу, что придется задать его мне. Я позволю себе несколько так усомниться в сказанном выше вами насчет мишек коала. Ведь общеизвестно, что эти животные живут только на эвкалиптовых, по-моему, деревьях и питаются только листвой этих растений. Вы же сказали, что они питаются фруктами, овощами и живут вообще на разных деревьях. По-моему, это вообще чисто австралийское животное, сродни там опоссуму, вот, ну, по региону. В Америке тоже есть, конечно, все везли, но тем не менее.
1: Вот Дело в том, вы отчасти только правы, вы жертва широко развернутой рекламной туристической кампании создания имиджа Австралии как туристического рая. Как известно, австралийские аборигены и современные жители Австралии одни из самых ленивых людей на свете. И туризм является чуть ли не основной статьей волового национального дохода. И безусловно, что при наличии самых высоких в мире деревьев, которыми являются эвкалипты, было необходимо к такой шикарной, такой яркой флоре добавить и яркую характерную фауну, так как, несмотря на наличие когтей на ногах кенгуру, загнать кенгуру на эвкалипт просто невозможно. Она достаточно мощная и наравне со страусом способна сильно легаться. А кала, как я уже сказал, как самое безобидное и самое такое заторможенное создание, оно не то что охотно, но достаточно нейтрально
0: относится
1: к тому, что его сделали таким жупелом, таким символом, туристическим рекламным символом. И, безусловно, была выведена популяция кала, которые живут на эвкалиптах. То есть, вот...
0: Так, понятно, Карл Оспович, но а как же тогда быть с тем, что не является общеизвестным наличие других калов?
1: Нормальные калы-труженики, они живут в густых ветвях, как и жили их предки, многочисленные, в общем-то.
0: Так а почему же в средствах массовой информации ничего о них не говорится? Все искренне, например, считают, и я до сих пор считаю, что...
1: Если вы возьмете, например, любой путеводитель по Нью-Йорку, то никогда же не будет описываться какой-то негритянский Гарлем или, в общем, задворки Нью-Йорка, там, Ист-Сайд. Всегда будут Авеню, Бродвей. Также и в Австралии какие-то обычные моменты, в общем-то, обходятся стороной, потому что Австралия далеко, билеты стоят дорого. Чтобы человеку уговорить туда полететь, необходимо, чтобы создать у него представление об Австралии как о стране, где все не так. Где...
0: То есть все-таки это, опять же, рекламные трюки.
1: Конечно. И наряду с какими-то такими вот потемкинскими деревнями австралийскими, наряду с лицевой стороной, существует и... как люди, труженики, так и звери, труженики, рядовые калы, живущие в обычных ветвях, питающиеся. То есть не элитные, скажем так, вот, не реклама. Но это, я считаю, что это не самый большой обман в мире туристического бизнеса.
0: А простите, Карл Оспович, а почему вот обязательно нужно дожидаться выделением самками коала вот этой вот секреции на стволах деревьев, там дальнейшего высыхания? Нельзя ли как-то организовать искусственно сбор этого вот этих выделений в момент брачных игрыш у самок, тем самым сэкономив и время, и количество? Ведь наверняка дерево тоже этим подпитывается, масса уходит туда. Чем объяснить такую вот расточительность? Люди, опять же, лазить по деревьям, соскребать это все дело.
1: Дело в том, что психология самок оказалась настолько тонка, что не только консистенция, но и состав химический, и ароматизационный и гормональный выделений, он только содержит необходимые компоненты при условии натурального лазения самки в период брачных игр, да, и высыхания его на ветках. Вот, естественного, да. Хотя, конечно, не стоит опускать такой момент, что, например, вот наши напитки, как бы советские пепси, это вот Байкал.
0: Да, вот, кстати, интересная тема. Это же тоже аналог, как бы, такой прообраз.
1: Ну, суррогат, квази, пепси, да.
0: Да, да, вот как с ним? Вот,
1: в них использовалось просто сало кабана дикого в период тоже брачных игр, но тоже изобилующее вот такими половыми гормонами. Ну, конечно, так как разряд абсолютно другой, и степень экзотичности животного, и его уровень.
0: Кстати, вот здесь интересный момент. Наверняка вот те, кто с какой-то ностальгией вспоминает Байкал, вот эти напитки, я имею в виду, этой серии, ведь были такие люди, не секрет, которые любили их даже больше попсикол, и даже так говорили, да попсикол это все ерунда, вот то ли Байкал, что говорит ли это о том, такой вопрос я вам задаю, что их какая-то эмоциональная восприимчивость гораздо более мелкая, нежели у людей, пьющих попсикол, ведь ну что там, он, значит, подсаживается на сало кабана, это же как-то, я бы сказал, совсем уже грубо топорно.
1: Ну, многие люди слушают нехитрую музыку, читают бульварную прессу и при этом вполне счастливы. Также и не всякий поймет изысканное вино, вкус вина, и даже таких вот поп-продуктов, как натуральный Кока-Колы.
0: Ну что же, 946-21-80, телефон нашей студии, и ваши вопросы профессору Карлу Осиповичу Карне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: Я хотел поблагодарить вас за то, что вы мою проблему так обсудили по поводу щеточек для пупков.
0: Да, нужно заниматься просто йогой, китайской гимнастикой.
3: Ну, китайской. Ничего страшного.
0: Да.
3: У меня вопрос по поводу кау. Вот сегодня их, понимаете, была программа «В мире животных». Их там показывали, они абсолютно не пьют. Ну, как же так они не пьют? Это же может возникнуть у них проблема шелудивости, понимаете?
0: То есть совершенно не пьют?
3: Совершенно не пьют. Они питаются листвой и это самое, не пьют абсолютно. В переводе с аборигенского этого языка их, какой у них там есть, это значит не пьющий. Коал – это значит не пьющий.
0: Ну, сейчас мы узнаем. Спасибо. Карл Оспич, что вы скажете на это, любезный?
1: Дело в том, что как раз вот мы вы предвосхитили одну из частей нашей беседы, что это только кажется, что зверек Кала не пьет. Дело в том, что он питается исключительно влагой дождя, то есть дистиллированной водой. Он абсолютно не приемлет воду, собранную уже
0: там из луж откуда-то.
1: Минерализованную, да, или даже...
0: То есть вот вы хотите сказать, что в момент дождя он раскрывает свое рыльце и ловит им струйки.
1: Да, да.
0: И ученые что же, почему же они это не раскусили? Видимо, они думают, что это можно...
1: Например, можно сказать, что ленивец никогда не испражняется. Он это просто не делает никогда на ветке. Он спускается раз в 16-15 дней вниз и делает огромную лужу, потому что у него громадный мочевой пузырь, по-моему, чуть ли не 1500 кубических сантиметров.
0: Это практически 2/3 тушки.
1: И если, например, какой-то досужий наблюдатель пронаблюдает ленивца 3, 5, 7 дней, то он скажет, что он абсолютно не испражняется никогда. И только дотошный, только
0: настоящий,
1: исследователь сможет дождаться этого момента и засвидетельствовать для остального человечества, что ленивец не чужды, никакие, в общем, человеческие такие.
0: Ну, уж тем более нельзя, наверное, доверяться все-таки попсовым телевизионным.
1: Ну и, конечно, или забраться в гущу, или на вершину эвкалипта и наблюдать вот этот достаточно интимный, трепетный момент поглощения струйки дождевой. Это тоже, в общем, только дотошный наблюдатель.
0: Зато какова награда.
1: Конечно, конечечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Сигизмунд звонит, Вермут.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. И у меня такой вопрос к вам. Вот относительно моей фамилии. Вот я знаю, что Вермут, да, Вермут?
0: Да.
4: Он как бы является наиболее тонизирующим напитком. И в то же время я являюсь представителем партии «Свободной Шелепихи». Это район такой в Москве. И нами установлено, что заморский напиток Кока-Кола основан на препарате ДУС, который, в общем-то, ну, все мы знаем, как советский. Это было выкрадено в свое время вот, американскими шпионами. И вот расскажите об этом. Вы про Пепси-Колу говорили, а Кока-Кола же отличается.
0: Да, да, отличие есть. Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Карл Свеж, действительно, в этом вопросе есть серьезный смысл.
1: Я бы хотел как раз чуть-чуть коснуться виноделия. Оказалось, что эйфория, возникающая при употреблении многих некрепких виноградных вин, возникает именно из-за того, что виноград этот мнут своими ногами молодые женщины селения. Что вино, изготовленное под прессом, абсолютно не обладает ни тем букетом, да, ни этими свойствами вызывать эйфорию и хорошее настроение. То есть именно контакт обнаженной женской ноги, топчущей виноградные грозди, именно вот выделение этих ног, они определяют эти редкие качества виноградных вин.
0: А если интересно, будут мужики топтать, наверное, вообще будет валить прям с ног. Как...
1: Я думаю, что свойства такого суррогата даже страшно представить.
0: Адскую картинку вы нарисовали. Ну что же, следующий телефонный звонок. В гостях у нас профессор Карл Осипович Карно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер, уважаемые коллеги.
0: Здравствуйте, коллега.
5: Мне было очень приятно услышать от вас, уважаемый коллега Лаэрский и уважаемый коллега Карно. Дело в том, что вы подняли очень-очень важную проблему. Я должен сразу представиться. Я доцент лаборатории токсикологии и эпидемиологии имени Гумбольдта. Так вот, нам удалось раскрыть глубочайшую совершенно тайну, тайну газированных напитков. Дело в том, что углекислый газ, который в них содержится, в процессе питья выделяется и, попадая в кровеносную систему, угнетающе действует на мозг и разные нервные окончания. Таким образом, при длительном употреблении возможны различные формы деградации, дебилизма, а также определенных изменений внешних структур. Как-то уменьшение лба, облизание затылка и прочие такие вот...
0: И, кстати, появляется такая широта плеч неестественная.
5: Вот, совершенно верно. Да. И людям начинают нравиться пиджаки неестественных расцветок.
0: Что же, спасибо. Спасибо. Что вы скажете на это, Карл Васильевич? По-моему, тоже достаточно интересно.
1: Неожиданная озабоченность. Мне показалось, что коллега говорил из целлофанового пакета с клеем «Момент», что он ставил в данный момент над собой какие-то токсикологические исследования, и необычайный тембр его голоса свидетельствует о том, что он, жертвуя собой, прервал эксперимент и общался с нами.
0: Ну, кстати, жертвой эксперимента, да, в данном случае, наверное, способ, влетит от
1: начальства. Мне хочется снять шляпу перед его личным мужеством. Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я бы хотел, значит, по поводу напитков газированных. Вот мы с коллегой, значит, очень долго тоже их изучали. Значит, мы пришли к такому выводу, что все-таки дебилизм они не вызывают. Здесь присутствует там ортофосфорной кислоты, которая, значит, вызывает обильное выделение слюны у человеческой особи. Вот. И чтобы они как можно более серьезно действовали на организм, туда необходимо добавить какие-то небольшие частички фекалий толстопята. Вот тогда, значит, все побочные действия, они все будут сразу сняты абсолютно, немедленно.
1: Вы забываете о неизбежном присутствии гипосульфита свинца, выпив быстро стакан кока-колы через зубы, можно почувствовать, как они стали шершавые, да, вот такие. Как бы оголенные, в общем-то. И раздражая нервное окончание языка, они и вызывают ту самую дебилизацию неизбежную.
0: Конечно, даже это нарушение вкусовых ощущений.
1: Конечно, все, конечно. Все рецепторное раздражение тактильное.
0: Вообще хотелось еще сказать, что вот попробуйте просто налить вашему домашнему любимцу, там, кошечке, собачке, какой-нибудь птичке, вместо обычной воды попробуйте налить кока-колу или пепси-колу, и вы увидите, что пить она ее не станет, даже если очень будет хотеть. А известно, что как бы животные наиболее тонко чувствуют какие-то экологические синдромы и изменения. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Карл Осипович Карнов ответит на ваш вопрос.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, спасибо, что такую тему подняли, потому что у меня приятель есть. Вот, ему сейчас 35 лет, он до сих пор не женился.
0: И он еще жив.
7: Да, он жив, но вот у него постоянно он такой какой-то вялый, сонный ходил. А вот я сейчас послушал, понял, он любитель очень большой пепси-колы. Uh-huh. Но, насколько я понимаю, там... так сказать, выделение в чистом виде содержится в очень незначительных дозах, но поскольку он выпивает почти ведро, он после этого уже...
0: Мутный-мутный.
7: Да, ходит такой осоловелый, и ничего ему не хочется. Угу. То есть здесь видно такое вот, оказывается, воздействие. До этого он не знал, но я так думаю, он, если слушал, должен быть вам благодарен за это.
0: Спасибо, спасибо, да. Спасибо. Главное избавиться ему от этой привязанности. И, соответственно, тут пришли, нужно мне переговорить. Сейчас, секунду, пожалуйста, секунду.
8: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И у нас в студии гость, очередной гость нашей программы, человек, которого мы пригласили сюда исключительно по вашим письмам, по вашим многочисленным просьбам. Ну и, конечно, поскольку этот человек глубоко нам симпатичен, не только как, собственно, как именно человек по своим человеческим качествам, но и как ученый. Это действительно замечательный человек. Это профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИ МИО. Здравствуйте, Вениамин Герасимович.
1: Добрый вечер.
0: Нормально вы добрались, просто я знаю, что заносы снежные сейчас на дорогах, но...
1: Вы знаете, я был весь в плену нашей предстоящей темы и даже не замечал обстановки на дорогах, не заметил, как я доехал до вас.
0: Ну что же, собственно, вы правильно, как говорится, взяли сразу быка за рога. Действительно, наша тема сегодня очень серьезная. Это тема статического электричества, то есть... Именно то, что окружает нас повсюду, и то, что иногда мы даже не способны сами оценить. Ведь многие люди по своей, ну, нельзя это назвать безграмотностью, просто от недостатка информации даже не подозревают о том, что это за эффект. Они наверняка знакомы с его существованием у всех хотя бы раз в жизни, а то и раз в день происходило какое-то... столкновение с эффектом статического электричества. Но немногие могли дать оценку этому явлению и уж тем более не могли прогнозировать и даже догадываться о том очень серьезном, надо сказать, влиянии, которое оказывает статика на... статика, я имею в виду, в смысле электрических зарядов, на саму структуру человека, на не только его гемоглобин, но и, как я понял из ваших работ и публикаций, Вениамин Герасимович, на его даже иммунную и даже генную систему.
1: Да, совершенно верно. Мы можем заметить, что в этом веке с человеком произошли серьезнейшие изменения, существенно вырос его рост. По сравнению, вот, например, в любых музеях, наблюдая доспехи средневековых рыцарей, мы можем заметить, что они ростом с нашего 13-летнего подростка.
0: Да, да, кстати.
1: Хотя они славны своими подвигами. Там рыцари могли перенести лошадь через реку, махать тяжелейшими двуручными мечами. Нельзя сказать, что нашего современник более могуч, более как-то состоятельный, как мужчина или как женщина. Но, тем не менее, его вот размеры, антропометрические данные существенно изменились, выросли. Кроме того, в этом веке мы видим существенные изменения человеческой психологии, поведенческих стереотипов, нормы морали претерпели существенные изменения. И, конечно, нельзя сказать, что причины здесь лишь воздействие статического электричества, но ни в коем случае нельзя и пренебрегать им, потому что вот заряд, как известно, скапливается на поверхности тел, и таким вот из-за этой печальной закономерности он наиболее сильно воздействует на кору головного мозга, который отвечает за большинство наших процессов жизнедеятельности.
0: Кстати, вот, я думаю, как пример, ведь, скажем так, что статическое электричество, оно, как правило, больше распространяется, это явление, я имею в виду, в странах достаточно развитых технически. То есть, вот, если мы посмотрим, скажем, на страны передовые, как-то Россия, что не секрет, достаточно передовая страна, или там Великобритания, в общем, страны индустриальные, то именно там мы можем заметить, что человеческая, так сказать, особь достигла каких-то больших физических размеров. Ну, действительно, люди стали выше, люди стали длиннее, здоровее, при этом, может быть, несколько глупее, но это я говорю как бы художественным языком. А если мы возьмем какие-то естественные страны, ну, скажем, вот Зимбабве, где вот я знаю, недавно вы были, как раз изучали этот вопрос в странах Южной Африки, в отдаленных, то там, наоборот, так сказать, существует тенденция к уменьшению роста людей, что, в общем-то, и правильно, поскольку в связи с развитием цивилизации наблюдается серьезное уменьшение, скажем, и пищевых ресурсов, и водяных ресурсов, и поэтому, естественно, природа-матушка должна заботиться о своих детях и делать человеческий организм более энергоемким, то есть при, так сказать, минимальном поглощении пищи и воды организм должен получать как можно большую энергию. Это, в общем-то, достигается природой за счет уменьшения размеров людей. Но это там. А здесь все это пошло в несколько другом направлении.
1: Ну, вы знаете, может быть, глазами досужего обывателя скорее будут заметны именно изменения в размерах людей, но нас более тревожат изменения психологии человечества, потому что поляризация, как я уже сказал, коры головного мозга, она ведет к упрощению реакций высшей деятельности этого мозга и к вульгаризации человеческого сознания. Вот как самый простой пример, пресловутая сексуальная революция конца 50-х, начала 60-х годов на Западе. К сожалению, до сих пор социологи находили какие угодно, от экономических до социальных корней. А основная причина, как видится уже из наших дней, на базе наших знаний, этой революции была в необычайном увлечении нейлоновым бельем. Как известно, что нейлоновая ночная рубашка, если ее снимаешь в темноте, она просто
0: искрит. И некоторые, кстати, представительницы прекрасного пола считали, что это красиво, а на самом деле ведь, поскольку они отдавали предпочтение этому белью, то, собственно, как правило, большая часть их тушки, там, грудь и прочие части тела подвергались воздействию этого опаснейшего явления. И, кстати, уже вот сейчас мы можем проследить связь. Вот они тогда носили это белье, а сейчас их дети ходят вот такие здоровые, около там, может быть, ларьков.
1: Акселерация, да, вот да. Кроме того, увлечение мужчин нейлоновыми рубашками, кремпленовыми брюками вот вызвало к жизни поколение, у которого были притуплены нравственные категории, понятия. Ну, не то, что добра и зла, а некая вседозволенность была заложено, это не их вина, они скорее жертвы этой моды. Вот и сейчас, когда, в общем-то, состоятельные слои целиком повернулись в сторону всего натурального, за исключением вот последней моды на клеенчатые куртки, везде предпочитают хлопчатобумажные изделия, ну, известно вот, что теперь, возможно, с течением нескольких десятилетий несколько сгладится влияние вот этих двух десятков лет. Вот. Но нам остается только ждать. Будем надеяться, что это были не необратимые изменения.
0: А вот скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, как бы, я думаю, мы можем перейти несколько...
1: Я извиняюсь. Здесь еще было проведено исследование, вот... по поводу развитых и неразвитых стран, серьезнейшее влияние на становление личности оказали крайне популярные у нас вот с Хрущевой буквально последние годы линолеумные полы.
0: Да,
1: известно, линолеум, кроме вредных выделений в атмосферу, он еще и собирает огромный статический заряд, за исключением последних западных антистатических линолеумов. Всегда на линолеуме налипает, ну, чисто визуально можно заметить, что налипает огромное количество пыли, он трещит.
0: Такой несколько даже пыль, это очень влажная, ее можно вот как...
1: Она не влажная, она настолько консистентная из-за заряда, да, что кажется, что даже агрегат...
0: Типа элемент сажи даже.
1: Агрегатное состояние ее несколько даже не очевидно, что это пыль. Вот.
0: А скажите, пожалуйста...
1: Вот и выяснилось, что именно на этих полах и вырастают вот... Это был неверный, в общем-то, термин «дети подвалов». Есть такая психология людей подвалов. Вот всем известно, что в городских подвалах развиваются такие мини-кланы мальчиков и девочек, которые нюхают всякую гадость, различные, да, клей-момент, токсичные вещества, крайне легко вступают в беспорядочные половые связи, в общем-то, бросают учебу, не трудоустраиваются до зрелого возраста впоследствии уже.
0: Вот, в результате происходит полная дебиляция.
1: И может быть, их даже можно назвать не детьми подвалов, а детьми линолеума, потому что они выросли вот в этом огромном электростатическом поле.
0: То есть опасность здесь налицо. Вот, скажем, наверняка наши радиослушатели сейчас хотят какие-то, может быть, чтобы мы им сказали, конкретные примеры из жизни. Вот представьте себе такую ситуацию. Например, ну, во многих семьях так есть, когда отец и мать небольшого, казалось бы, росточка совершенно, а потомство у них это вот такие очень здоровые, чуть ли не на несколько голов длиннее своих родителей, вот дети появляются. О чем это говорит? Долгие годы наука объясняла это тем, что где-то когда-то в генетическом древе этой семьи были, видимо, какие-то, может быть, люди-гиганты. Но, как я понял вот из вашей книги «Человек и статическое электричество», недавно вышедший в издании «Научкнига», вы эту теорию отрицаете. И, собственно, по вашей теории, это говорит о том, что эти родители этого ребенка длительное время жили в квартире с покрытым линолеумом полом или вообще носили синтетическую одежду, синтетическое пальто, что-то еще. То есть получилось, что это отыгралось на их чаде. Так ведь, да?
1: Ну, кстати, вот воздействие одежды очень легко проследить. Оно может быть не столь очевидно и далеко не всеобъемлюще, но какие-то выводы можно сделать в ношении военной формы. Например, вот все рядовые носят ХБ. И среди рядовых наблюдается очень большой разброс от достаточно тривиальных личностей до каких-то очень ярких, которые впоследствии становятся известными деятелями науки, культуры, искусства. Известно даже, что ведь величайшие люди служили в армии в чине рядового. А вот уже у офицеров, у них же полушерстяная форма, ПШ так называемая, там шерсть и плюс синтетическая основа, которая вырабатывает, соответственно, при ношении тоже известный статический заряд, весьма большой, и вот вызывает достаточно определенную такую психологию. Я не хочу каким-то образом оскорбить, но вот более ровные такие показатели.
0: А скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, я знаю, что, собственно, вот после именно ваших публикаций, ваших выступлений в прессе и по телевидению стала вестись достаточно широкая, я помню, был всплеск этой кампании, сейчас она несколько утихла, кампании по борьбе с электрическим, со статическим электричеством. В частности, появились именно после вот ваших разработок и по рекомендации вашей независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды, вот эти вот в автомобиле антистатические полоски, которые волочатся
1: вот по... Вот вы понимаете, весь ужас как раз, что в связи с тем, что сейчас никто не контролирует ни производство, ни многие жизненно важные параметры выпускаемых изделий и продуктов, то мы могли заметить, что когда «Жигули» был производным «Фиата», вот, то обязательно у каждого «Жигуленка» сзади свисала антистатическая полоска. А последние годы, известные крайне низким качеством изготовления отечественных машин, мы видим, что абсолютно завод забросил этот необходимый совершенно элемент конструкции, и машина выходит совершенно незащищенной от громадного статического заряда, который чреват не только пожароопасностью этого изделия.
0: Это все мелочи, это можно потушить, а именно вот тем, что на водителя
1: оказывает.
0: Кстати,
1: да.
0: Вот...
1: Человек под зарядом за рулем, он, в общем-то, опасен.
0: Наверняка вот многие наши радиослушатели, которые имеют автомобили, заметили, что сейчас все более и более нервная атмосфера на дорогах. Бывает, кто-то кого-то подрежет там в легкую, оттуда выбегают, начинают орать, бить по зеркальцам, а то и битый по стеклам. В общем-то, и как бы связывают это, как правило, просто с переполнением дорог, с какой-то общей нервной ситуацией. ситуации. На самом деле, если, опять же, прочитать ваш замечательный труд, Вениамин Герасимович, то тут вполне однозначно следует вывод, что это, опять же, происходит из-за того, что очень длительный срок вот эти люди, которые так себя на дорогах ведут агрессивно, подвергались воздействию статического электричества. Ведь, заметьте, новичок на дороге, который ездит там, ну, может быть, 3 месяца, там, полгода, если к тому же у него еще привязан вот этот антистатический ремешок сзади автомобиля, он таким образом себя не ведет, согласитесь. То есть, как правило, этим грешат люди с большим достаточно водительским стажем. И, в общем-то, причина здесь ясна. А вот скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова интересуется, правда ли, что вот такая прошла один раз в прессе информация, что статическое электричество достаточно долго в нашей, по крайней мере, стране использовалось промышленными компаниями, так сказать, в целях наживы. В том смысле, что одна фирма, которая, скажем, заведует выпуском линолеума, специально делала его из составляющих, способных накапливать это статическое электричество. Затем в компании, я даже знаю, вас обвиняли в этом, проводилась широкомасштабная кампания антистатическая. Якобы вот вы были одним из ее, как бы, ну, дескать, якобы вам дали деньги за то, чтобы вы вот провели такую агитацию против статики, и сразу после этого появляются масса каких-то антистатических вот этих дезодорантов, масса каких-то новых, неспособных к накапливанию статики вещей. То есть те, кто уже купил этот линолеум, они уже, значит, должны купить к нему какой-то антистатик. То есть, опять же, вклад в промышленность. Вот интересуется Алена Свиридова, действительно ли это так, и, в общем-то, что вы могли бы ей ответить?
1: Вы знаете, это грязные инсинуации апологетов производства антистатиков, потому что нам давно было проведено исследование воздействия антистатиков, и однозначные были сделаны выводы о том, что антистатик, он убирает лишь внешние проявления статического
0: электричества. То есть как бы снимает боль, оставляя болезнь.
1: Да, да. Он имеет право на существование лишь в таких примитивных случаях, когда юбка прилипает к ногам, необходимо уже идти в чем-то в гости. Угу. Конечно, мы не будем объяснять подруге или жене, что не следует обрабатывать тело или юбку антистатиком. Надо смириться, попрыскать и идти в гости. Но антистатик, он разрушает, не только уничтожает статический заряд, но он разрушает и первоначальную структуру поля естественного. Конечно же, в природе все поля и электрические, и магнитные, и радиационный фон, они существуют. И в каком-то мере они даже необходимы скорее, чем опасны, потому что это есть параметры среды. Вот. А антистатик, убирая, ну, можно такой отдаленную, может быть, не совсем верную параллель произвести с гербицидами, которые, убивая вредных вредителей народного хозяйства, убивают и полезные микроорганизмы. Вот. Поэтому антистатики, они ни в коем случае не решают проблемы. Необходимо пользоваться по мере возможности натуральными материалами, не скапливающими электрический заряд.
0: А скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, ведь во многих домах, вот даже в тех, в которых сейчас нас слушают, у многих людей уже такое количество накопилось вот этих синтетических вещей. Даже возьмем, может быть, телевизор, экран которого тоже является своего рода накопителем статического электричества. Вот, может быть, вы сейчас дадите какой-то такой совет, как хотя бы, ну, на какой-то срок нейтрализовать уже имеющееся вот это оборудование, так его назовем. То есть, понятное дело, что идеально было бы заменить все с содрать линолеум, но ведь линолеум останется у соседей этажом выше, этажом ниже, и, в общем-то, опять же, следуя вашей теории поля и статика, вот я читал этот труд замечательный, что, собственно, даже из свою квартиру, изолировав от этого явления. Если у соседей что-то там опять синтетическое, то это как источник радиации практически получается. Опасность-то такая вот. Но, тем не менее, какой-то есть у вас сайт. Может быть, стоит залезть, например, в теплую ванну, если вода...
1: Совершенно верно. По поводу соседей, к счастью, поле распространяется в пределах вот какой-то поверхности замкнутой, и наэлектризовать квартиру соседей весьма проблематично. Скорее, проще на нее навести электромагнитные, радиационные всякие воздействия. Вот. А вы совершенно правильно сказали, нужно как можно чаще, по 8 минут, желательно не больше, стоять под душем, потому что, как известно, канализация соединена с землей, это великолепное заземление, заряды стекают. А в крайних случаях, когда, кстати, если на это обращать внимание, то рано или поздно начинаешь замечать, что на тебе скопился через мирный электростатический заряд, без всяких измерений можно это приучить сознание регистрировать такие ситуации. И я иногда... Вот вы, кстати, говорили о народах Африки. Они часто ходят босиком же.
0: Да.
1: И у них заряд, естественно, стекает на землю. Иногда полезно в квартире просто оголить, ну, соскрести краску с части батареи и, встав босиком рядом с ней, прикоснуться рукой к оголенному месту.
0: А, скажите, а вот встать просто на какой-то коврик, или, может быть, лучше, чтобы ноги стояли в тазике с водой?
1: Нет, здесь просто должны быть чистые руки, спокойное состояние организма, и прикоснуться к оголенному металлу, вот заряд уходит в землю.
0: А, извините, Вениамин Герасимович, собственно, многие радиолюбители, которые сейчас тоже наверняка нас слушают, знают о таком способе заземления чего-то, когда просто один конец чего-то кидают на ту же батарею, и неизвестно, что на ней сидит. То есть, например, если вы возьметесь рукой за корпус какого-то прибора бытового, стоящего у вас в комнате, а другой рукой за батарею, от вас буквально может остаться кучка пепла, если какой-то демон в этот момент на батарею кинул какую-то там жилу тока ведущую. Это что в этом случае?
1: Подразумевается, что вы стоите на полу все-таки, на диэлектрическом, конечно, не стоит браться ни за какие. Потому что многие нечестные граждане используют канализацию или отопительную систему в качестве земли, чтобы обойти электрический счетчик. И тогда на высоких этажах может быть существенная разность потенциалов, совсем не электростатическая, но вполне достаточная, чтобы вас повредить.
0: Кстати, тут еще такой момент, что бывает, что в некоторых

0: буквально недавно вернулся из города Праги, где был в командировке. Я, в общем-то, учил стажеров на радио «Свобода», которое располагается в Праге. Там оно располагается в бывшем каком-то здании, где раньше была их там чешская дума какая-то, ну, неважно, там кругом все покрытия сделаны из ковролита. И когда вот здороваешься с человеком, типа, здравствуйте, я ваш новый сенсей, например, а он типа, здравствуйте, а мы ваш стажер. Прям щелкает током, понимаешь меня, вот от этого. Прям очень серьезный удар током происходит. И я заметил, что у них в столовой около каждого стола сделан такой, как бы, ну, вот как у нас на чем микрофон крепится, но без микрофона, такой, типа, штативчик. И на конце этого штативчика сделана такая очень красивая плюшечка, которую они во время еды, к ней прикасаются периодически языками. Я спросил, что это, дескать, чешские друзья, вы делаете? Они сказали, это вот мы тут снимаем статику, все эти штуки заземлены, причем заземлены так, что гарантированно никто, то есть это охраняет специальные представленные люди, все это как бы под контролем руководства и именно президента страны, чтобы, потому что ответственная организация. То есть, таким образом люди освобождаются от статики. Ну что же, после музыкальной паузы мы продолжим общение с Вениамином Герасимовичем Карно. А вы тем временем можете сформулировать какие-то ваши вопросы, если таковые у вас есть. Позвонить по телефону 203-19-22 и задать эти вопросы Вениамину Герасимовичу, профессору, председателю независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИМИО. И только что нам позвонил наш постоянный радиослушатель Муса Исаевич Муса. Кстати, приезжий, замечательный, я вам скажу, человек. Он обращается к вам, Вениамин Герасимович, с таким вопросом. Ходил недавно к зубному врачу. Вот, спрашивает Муса, в момент сверления вот этих отверстий, какова вероятность, ну, о механических повреждениях, там, по пломбированию, естественно, он не спрашивает, а вот каких-то побочных явлений от статического электричества. Заземлены ли эти машинки? Потому что получается, что если, скажем, пришел первый посетитель к зубному врачу, несущий все большое статическое электричество, значит, баба, вот это, извините, сейчас дайте я договорю, простите, пожалуйста, она, значит, доктор, начинает сверлить. В момент сверлежа через вот этот сверлильный аппарат эта статика передается ей. Потом следующему, значит, пациенту эта статика передается обратно. И вот такой пинг-понг. Чё-то не чё-то, чё-то не чё-то, чё-то не чё-то. Нет, чё-то не чё-то. Вот, понимаете меня? Чё-то не чё-то. Чё-то туда-сюда. Туда. Вот очень интересуется Муса, насколько эта проблема действительно существует.
1: Его опасения не безосновательны, но с совершенно другой стороны. Дело в том, что каждый, приглядевшись, может заметить, насколько хорошо заземлены стулья и стоматологические все устройства. Вот. Но это несет и обратную сторону опасность в таком контексте, что часто применяемые докторами нейлоновые халаты в целях кажущегося улучшения внешнего вида, чаще лучше бы прятать тщательнее то, что открывают эти халаты. Вот. Каждый врач при работе, соответственно, в этом халате накапливает на себе огромный электростатический заряд. А пациент, являясь проводником между телом врача, его руками, рукавами, бедрами, которые касаются неизбежно пациента, он служит проводником вот этого заряда на землю. Вот, и постоянные вот стекания, протекания через него на заземление вот этих электростатических зарядов, они, конечно, очень неблагоприятно действуют на организм пациента. А ну, и именно из-за этого заземления, возникновения в этой паре эффекта пинг-понга возникать не может, потому что заряды постоянно стекают, но, к сожалению, через тело уважаемого Мусы, не помню его отчество.
0: А скажи,

0: Пожалуйста, Вениамин Герасимович, вот, может быть, панацея от этой беды в том, чтобы пациента зубоврачебной клиники сажать, скажем, в ванну с водой, а доктор или докторша, чтобы были, извиняюсь, нагишом или в каких-нибудь там трусцах из бараньей шерсти. Ну, это, кстати, баранья шерсть, это самое натуральное, что есть.
1: Ну, кстати говоря, лучше всего в этом случае преимущество имеют женщины летом, потому что у них открытые ноги. Или мужчины в шортах.
0: Угу.
1: У них наилучший контакт с основанием кресла.
0: Угу.
1: Вот. А врачам, ну, это мало реально. Ну, хорошо бы рекомендовать, конечно, кожаные фартуки, незаслуженно забытые в этом веке.
0: А, кстати, вот сейчас мне пришла в голову еще одна мысль, которая говорит в пользу вот вашей гипотезы, которая сейчас уже стала теорией и которая уже заняла свое, насколько я знаю, достойное место среди ученых мужей разных степеней. Вот возьмем людей, которые содержат дома кошку, ведь считают, что поглаживание кошки там, ну, я не буду продолжать, ля-ля-то-поля, давление. Вот, собственно, кошка, ее шерсть, вот эта натуральная, она на самом деле именно тем и занимается, что в момент прикосновения к ней руки заряжены. Вот так мы будем, наверное, с вами впредь называть людей, накопивших себе статическое электричество. Вот когда, значит, накопивший, заряженный прикасается к кошке, то как бы кошка принимает в себя этот заряд, а для нее кошки это и лучше. Ведь недаром говорят, что кошка первым делом ложится вместо наименее благоприятной в квартире, то есть это лунная зверь, а там он совершенно не от мира сего, правильно?
1: Вы знаете, да, кошка принимает все негативные воздействия, все моменты негативной среды. Она их принимает на свое тело, они стекаются на кошку. Но в этом, в общем-то, заключается ее беда, потому что ее емкость, в том числе электрическая, она не безгранична.
0: Вот. Видимо, поэтому долго и не живут.
1: И замечено, вот очень интересная такая зависимость выявлена, что употребление кошками в пищу, китикета, вискоса, они вызывают собственный заряд кошки. Очень необычайно высокий. Угу. Можете заметить, я заметил это у себя дома, что кот после того, как его кормят китикетом, трещит буквально как ночнушка нейлоновая при первом же прикосновении. Это сильно его мучает, удары током ощущает и он сам. Он буквально в изумлении, видимо, его сознание не привыкло к таким сильным воздействиям. Вот.
0: Угу.
1: То есть они то ли становятся более уязвимы, то ли начальный уровень заряда у них уже выше.
0: То есть практически кошка, вот, питаемая вот этой продуктом синтетики,
1: особенно
0: утрачивает
1: сухими,
0: смысл.
1: Особенно сухими, да, особенно сухим. Вот не в банках, а с сухими кормами.
0: Кстати, вот еще я думаю, что стоит рассказать о вашем...
1: Потому что при, вот, видимо, исследования только начались, что при разгрызании гранул сухих вот этих, при разрушении искусственных этих структур...
0: Натир вот этот.
1: Да, вот вызывает сильный очень заряд.
0: Вот я знаю о экспериментах с птицами, которые проводились у вас в НИИ МИО, и конкретно о том, как ваши сотрудники выращивали птенцов из яиц, подверженных влиянию электростатики. Вот не могли бы вы вкратце ознакомить наших радиослушателей с результатами этих исследований? Я думаю, что вот яйцевая система, желток, белок, жишка, там этот вот бесперьевой, значит, комок в этой кожуре, да, он наиболее беззащитен. То есть, если, скажем, ребенка предохраняет брюшко его матери, там многих кишков разных, это все-таки как-то какая-никакая защита, а волосистость, опять же, сейчас вот ведь не секрет, что многим беременным специально производит оволошение чрева с тем, чтобы более была защитная тепловая функция и вообще от внешних раздражителей. Вот яйцо не защитишь, его не сделаешь волосатым, его можно во что-то положить, но в природе как бы очень трудно, ведь птицы, когда они летают, они тоже соприкасаются с цивилизацией. Естественно, яйца заряжены. И вот что в результате эксперимента произошло, какие вылупились птенцы, как они выглядели, как сейчас происходит их рост?
1: Знаете, знаете, вот эти опыты пришлось очень быстро прекратить, потому что оказалось, вот известно, что птица обладает повышенной способностью реагировать на поля Земли. Она ориентируется в пространстве очень легко, в беспосадочных перелетах. И оказалось, что электролизованные яйца, ведь скорлупа хороший диэлектрик, на нем накапливается большой заряд, хотя и небольшого размера яйцо, но заряд в абсолютных величинах может быть весьма значительным.
0: То есть даже вот может очень хорошо ударить током, если определенные...
1: Ну, оказалось, что несушка категорически отказывается садиться на заряженные яйца. Эти яйца приходилось впоследствии инкубаторским способом
0: искусственно обогревать.
1: Обогревать, ждать вылупления. И, соответственно, эти птенцы были довольно-таки, сказать, со сложным характером.
0: Угу.
1: Их пришлось умерщвлять, потому что это были крайне такие беспокойные создания с нарушенными совершенно рефлекторной функцией.
0: Угу. Вот. То есть, скажем, если вот какая-то представительница уже человеческой расы, женщина попадает в роддом, где все... скажем, в этом пластике, в искусственном, то
1: знаете,
0: есть шанс, что...
1: В наших роддомах пока что женщины простывают из-за того, что их забывают в жестяных лотках. И вот мы еще находимся в прошлом веке в этом отношении, и нам это не грозит.
0: Угу.
1: Вот женщины страдают от других причин.
0: Ну что же, после музыкальной паузы...
1: Каждый человек может воздействие статического электричества на организм, казалось бы, такая далекая вообще тема. Почти каждый мужчина, и женщина косвенным путем пользовались презервативом.
0: Uh-huh.
1: И вот ощущения во время полового акта с презервативом совершенно не похожи на ощущения нормального полового акта. Здесь, конечно, имеет значение отсутствие материального контакта физического, но и кроме того, презерватив как диэлектрик существенно нарушает
0: вот эти
1: воздействует на нервные окончания и чувственную сферу существенно деформирует.
0: То есть происходит какая-то непонятная
1: ферментация. Ведь первые презервативы производились из тонко выделенных кишок, абсолютно другой
0: материал.
1: Не латекс, не вот. Тогда они были актуальны и адекватны своим целям.
0: Кстати, ведь здесь еще есть один момент, что непосредственное влияние, ведь замечено, я, может быть, несколько отвлекаюсь от темы, замечено, что дети, которые появляются на свет в результате, так сказать, случайной связи, скажем, если вот этот презерватив, извините, порвался, и вот на этом моменте получился пупсик, то, как правило, этот пупсик, мягко скажем, не в себе. Именно потому, что как раз вот это семя, насколько я знаю, проходит через эту высокозаряженную статическую резину. Оно соприкасается с ней, и уже это как яйца вот этих птиц.
1: Электростатический диполь, воздействует на каждый сперматозоид. И тут,
0: получается,
1: конечно,
0: обучение. Получается полная деформация генетического кода, и результат на лицо
1: уже
0: на улицах
1: не
0: мы
1: полная,
0: видим сейчас.
1: А она с первого взгляда-то, если ДНК исследовать, она незаметная, но какие-то нюансы создают психически неустойчивую личность.
0: Кстати, здесь мы можем проследить еще историческую закономерность, если сейчас вот эти все контрацептивы иностранного производства, даже советского, они там чем-то смазаны, хотя бы какая-то вот эта влажная обработка снимает.
1: Снижает,
0: вы наверняка помните вот те вот первые...
1: По 4 копейки,
0: которые были перемазаны тальком.
1: Именно
0: это же вот было именно та самая статья, как раз то поколение пользовалось ими. Это вот насколько я знаю, это поколение вот сейчас нынешних 18-16-летних пупсиков, которые вот так и остались, увы, в большинстве своем грудничками. Это вот как раз общая беда, и, в общем-то, с ней нужно как-то справляться.
1: Можно сказать, что практический совет — увлажнение обильной слюной, желательно обоих партнеров, почему-то трудно установить, существенно снижает вредное влияние презерватива на детородную функцию впоследствии, не только в момент этого акта.
0: Ну и, кстати, по идее, что еще тут, наверное, можно посоветовать? В принципе, перед использованием, может быть, следует действительно окунуть вот этот контрацептив в теплую воду или даже положить его на некоторое время в какое-нибудь строго такое место, которое не наэлектризовано, ну, например, на батарею.
1: Я не берусь давать такие рекомендации. Лучше рекомендовать партнерам вставать на 8 минут после каждого акта под теплый душ.
0: Да, и за 8 минут до каждого акта тут тоже нужно.
1: Ни в коем случае не пользуясь резиновыми тапочками, всякими подстилками в ванну.
0: Кстати, вы знаете, Вениамин Герасимович, что вот у нас в нашем центре, вы когда тут к нам поднимались, вы видели наш медицинский центр, и именно для борьбы со статикой, чтобы... Потому что, ну как вот бывает, человек встает, да, с просонья, например, в туалет побежать или на работу, он быстро одевает что ни попадя, а то и вообще босиком по линолеуму прошлепал, да, то там резиновые тапочки одел. Вот чтобы этого не было, таких промашек, мы наращиваем мозоли во всю ступню, потому что любая мозоль, она является как бы своего рода хорошим изолятором. Даже вот монтеры, они некоторые перчаток прям могут браться за что угодно. Да.
1: Отсутствие образования как раз наибольший статический заряд на виде электрики возникает. Так что вы подвергаете себе жуткой опасности. Мозоль необходимо срезать. Что именно влажная, чистая, живая кожа, живая, не ороговевшая, служит лучшим.
0: Хорошо, тогда мы откроем второй центр, где вот будем производить тоже, конечно, за оплату средств.
1: В обеденный перерыв выйти, встать босиком в какую-то лужу, а не на асфальте, на грунте, на открытом. Вот это великолепное средство. Отжаться голыми ладонями от влажной земли.
0: Травки, да.
1: Вот, да.
0: В общем, понял. Во втором центре мы будем заниматься срезом мозолей за умеренную плату. Так что приходите. Можете даже в этом центре. Все те, кому мы нарастили мозоли, это уже достаточное количество людей, могут теперь обратиться к нам. Мы с радостью вам их срежем. Ну и, соответственно, музыкальная пауза.
2: Монмаранси. Концерт для клуба.

0: И у нас в гостях профессор Вениамин Герасимович Карно. Мы разговариваем о таком явлении в нашей повседневной жизни, как статическое электричество. То есть именно то, чему так не придается почему-то значение, тем не менее, это вещь достаточно важная и серьезная. Мы как бы дали несколько рекомендаций, каким образом избежать столкновений с этим явлением. Главное из них, я так подвожу итоги, это не пользоваться антистатиком, поскольку происходит, ну, как, например, если прыщ прижигать спиртом, да, то и прыщ сойдет, и часть кожи получит ожог. Также все эти антистатики гораздо лучше сменить линолеум и все такое, резиновые тапочки на какие-то натуральные покрытия. Если такой возможности нет, то срезать мозоли, чаще сидеть в теплой воде и стараться не пользоваться презервативами. А также в случае, если взломан пол в туалете, стараться, чтобы происходил разрыв каната, или одевать хорошие тапочки, правильно. И, собственно, я думаю, что эта тема вам наверняка тоже близка, тема полей. Многие из наших радиослушателей имеют дома так называемые микроволновые печи.
1: Да, вы просто открыли вторую важнейшую, а может быть и первую важнейшую проблему нашей современности, это магнитные поля, magnetic fields. Вот. Всем, например, солдатам, служащим в радиолокационных войсках, давно известно, что если суслика повесить перед излучающим локатором, вы зря улыбаетесь, это факт совершенно известный и достаточно уже широко описанный и рассказанный многими очевидцами. Если суслика повесить в фокусе излучающего локатора радиолокационной станции, то суслик через несколько минут умирает. Вот потому что воздействие полей на живой организм сильных, оно губительно. В первую очередь происходит помутнение хрусталика, и разрушаются яичники, и яички у мужчин.
0: Затем гипофиз.
1: Нет, не в этом дело, просто это два органа, от которых наиболее затруднен отвод тепла в организме, и происходит их разрушение. Я вижу недоумение и недоверие на вашем лице, но, тем не менее, это давно известный всем специалистам и посвященным факт. Вот. Кроме того, речь идет о высокочастотных полях. Но, кстати говоря, хочется сразу успокоить всех домашних хозяек, что попавшие в западные средства массовой информации все факты о губительном воздействии полей потребовали от производителей СВЧ-печей создать настолько защищенные конструкции, что они буквально самые безопасные.
0: Нет, ну, простите, Вениамин Герасимович, собственно, у вас же вот в приложении к вашей книге, которая была издана, оно так и называлось «Поля и бытовые приборы». Правильно? Я ничего не путаю.
1: Совершенно верно.
0: Там вы давали советы.
1: Речь шла о печах электроника, в которых наряду с мощнейшими магнетронными излучающими лампами была очень слаба защита.
0: Ага. А как же вот вы давали совет там о том, как проверить силу и пагубность излучения от этого прибора? Например, вы советовали поставить сверху на микроволновую печь кактус, поскольку кактус – это растение наиболее, так сказать, чувствительное ко всем этим волнам. И вы даже там привели таблицу, и вот у вас там кактус вот был нарисован, степень его увядания в зависимости от времени стояния на определенного рода и на определенного типа печи. Там на печи Samsung, я помню, он, по-моему, где-то за месяц увял до состояния крышка.
1: К сожалению, да, эти были опубликованы результаты этих исследований, но в то время мы не обладали еще полной картиной, и не было учтено, что рядом с кактусом на печи Samsung часто клали высокочастотный телефон, радиотелефон.
0: А китайского, как правило, производства.
1: И гонконгского, да, того, что...
0: А правда ли, вот извините, что я так перебиваю, просто сразу назрел вопрос, который, опять же, задала нам наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова из подмосковных Мытищ. Вот что частое использование радиотелефонов без сертификата приводит к раку кости головного мозга.
1: Дело в том, что здесь сертификация бессмысленна. Чем мощнее телефон, чем уже его спектр, как раз меньше боковые полосы излучения, тем сильнее и однозначнее его воздействие.
0: Кстати, именно поэтому вы советуете разговаривать по радиотелефону, не вынимая антенну, а наоборот, убирая ее.
1: Да, это хоть в какой-то мере снижает излучение. Вот, вот, кстати, все наихудшие места для приема телефоном. Известно, что если перемещаться по квартире или по помещению с радиотелефоном, то в каких-то местах помехи наиболее сильные. И вот желательно каким-то образом балансировать на грани полной неслышимости и достаточно сильной помехи. Вы сможете осуществлять связь таким образом и хоть каким-то в какой-то степени ослабить воздействие вот этого основного блока, излучающие на ваш организм.
0: А скажите, пожалуйста, вот, собственно...
1: То есть вот заходить за шахты лифтов, многие знают, за стеллажи, когда заходишь, начинаются помехи. Вот, но опытным путем, перемещаясь с включенным телефоном в момент связи по квартире, каждый может найти у себя такие достаточно безопасные места для работы.
0: То есть там лучше и засесть.
1: Лучше говорить оттуда, да.
0: А скажите, пожалуйста, вот обычные бытовые плиты, я имею в виду четырех-трехкомфорочные,
1: электрические,
0: да. Многие хозяйки, ведь они сушат над ними волосы, склоняют. Вот знаете, бывает, она стоит не просто ведь над кастрюлей, из которой идет пар, а она стоит над спиралью, получается. У нее, значит, мордашка прямо вот туда, мордашка к плитке, плитка к мордашке, одно целое получается. Вот этот контакт этого поля с мордашкой домохозяйки, насколько я знаю, приводит к прыщевению, к каким-то кугрению кожи, а то и к выпуклости глазных яблок.
1: Глубоким изменением личности. Вот как один из примеров воздействия, мы сейчас до того, когда речь шла о телефонах, радио, о СВЧ-печах, речь шла о высокочастотном. Это сотни мегагерц, гигагерц излучения, но и низкочастотное магнитное поле с частотой сети, то есть 50 Гц в нашей стране. Сильное низкочастотное излучение, оно тоже оказывает неоценимо сильное негативное влияние на организм. Вот как такой, может быть, несколько неожиданный, но вот достаточно распространенный пример из сводок милицейских. Мы знаем, что многие правонарушения происходят вот среди гаражей, за гаражами. Недавно выяснилось, что это не гаражи тому часто причина, а трансформаторные будки, которые стояли среди гаражей, да, и сильнейшее магнитное поле вот этих трансформаторных будок, оно влияет на психику, на неустойчивую психику асоциального элемента и провоцирует их на правонарушение, на уголовно наказуемое деяние.
0: Кстати, вот здесь в связи с этим я не могу не напомнить нашим радиослушателям о существовании такого прибора, который сейчас уже редко, собственно, встретишь, как рефлектор. Открытое практически инфракрасное излучение. И вот вспомните, сколько пупсиков подвергалось обогреву этими вещами, сколько вы сами раз сидели около рефлектора. И я даже помню в момент, когда я работал в районной больницы физиотерапевтом, очень часто к нам поступали больные, которые вот в течение часа, а то и двух, просто посидели около рефлектора, и результат был самый плачевный: морда красная, температура здоровая, и неделя просто лежит, лежмя в шконке, не встает вообще, то есть приходилось колоть ему магнезию во все места.
1: Ну, вы знаете, просто рефлектор, это вы с вторичным действием. Просто каждый знакомый с электротехникой знает, что у разогретого сопротивления, которое можно, тело человека можно тоже расценивать как тело, обладающее известным сопротивлением.
0: Конечно.
1: У разогретого тела сопротивление электрическому току возрастает. Вот. И наведенные внешним электромагнитным полем наведенные токи, проходя через тело с большим сопротивлением, вызывают большую разность потенциалов. И воздействие на вот вторичное воздействие на организм, оно, соответственно, возрастает. Поэтому разогретое тело, оно, конечно, более уязвимо.
0: Для, то есть практически получается потеря иммунитета такая. Такой, знаете, можно, механический можно спид, так, да. Можно это так назвать.
1: Ну, локальный такой.
0: А скажите, пожалуйста, насколько вредны для человеческого организма радио и телеволны? Ведь они же вездесущи. То есть практически вот мы сейчас вещаем, и даже в тех домах, где нет вообще радиоприемника, сквозь их стены проходят радиоволны. Я не говорю уже о том, что они несут информацию, которую мозг даже не, так сказать, не интерфейсируя, то есть через приемник все равно получает. То есть какие-то вот то, что мы сейчас говорим, все равно в мозгу у людей, которые нас даже не слышат, у которых нет приемника, эта информация откладывается в подкорке, и потом наступает дежавю.
1: Вы интуитивно коснулись важнейшего аспекта вообще необычайного развития масс-медиа, средств массовой информации в их электронном виде. Вот, потому что оказалось, что человеческий зуб – это сложнейший совершенно организм. Вот известно, что Бетховен последние годы своей жизни был абсолютно глух. Чтобы слушать рояль...
0: Он... Кстати, извините, существует другая теория, что он притворялся.
1: Вы знаете, косвенное наблюдение, реакция, наблюдение многолетнего семьи, вот, говорят о том, что это было на самом деле. И чтобы слышать рояль, он брал трость и зубы, вот, и прислонял ее к корпусу рояля и слушал его, потому что по необъяснимым каким-то причинам зуб связан со слуховым нервом.
0: И ну, через дёсны, уши, они же тоже крепятся. Вот.
1: Мы можем попробовать, вот, может быть, в детстве многие баловались, если взять резиночку зубы и возбуждать ее как струну пальцем, то слышно необычайно чистый звук.
0: Да, вибрация механическая. Кроме того, пьезосъемник получается, пьезодатчик своего рода зубы.
1: Да, да, вызывает... разность потенциалов, передающиеся в мозг. Кроме того, оказалось, что зуб – это детекторный диод, который способен принимать радиоволны и непосредственно продетектировав их, вот как примитивная такая резонансная электромагнитная система.
0: Тот же интерфейс. Но...
1: Почему интерфейс? Это, в общем-то, контур, входной контур. Нет, и детектор.
0: Ну, имеется в виду интерфейс между волной и мозгом информационный.
1: Я вижу засоренность вашего сознания модными терминами. Я не советую.
0: Просто я вчера у меня был праздник семейный.
1: Поздравляю вас, поздравляю.
0: Спасибо.
1: Вот. И вот как косвенное проявление, каждый может заметить, что в какой-то день им овладевает какая-то, например, навязчивая мелодия, песня, и он ее вынужден просто как... Она может совершенно не соответствовать его вкусовым пристрастиям, его образованию, социальному уровню. И он будет эту навязчивую мелодию весь день как проклятый повторять, пока не избавится с облегчением вздохнув. А на самом деле оказывается, что наиболее близкая по резонансной частоте несущая радиостанции, какой-то находящейся, передавала весь день эту станцию, эту песню, это произведение.
0: Часовыми блоками. Там,
1: ну, какими-то, мы знаем, сейчас сетка разная у всех вещей. Mm. И она была впрямую навязана. Это, конечно, песня это наиболее простое, гармоническое и такое ритмически зависимое, поэтому легко воспринимающееся вид информации. Но таким же способом принимается, конечно, и текстовая информация.
0: Да, то есть, ну,
1: происходит невольная обработка. Да. И вот недавно замечено было, что большинству для большинства людей, чем ниже несущая частота радиостанции, тем больше вероятность, что зубы человека войдут в резонанс. То есть гармоники, субгармоники хуже принимаются. Чем ниже номер гармоники, чем ближе она к несущей частоте, тем увереннее приемы. Поэтому новые радиостанции стараются открыть как можно... добиться как можно ниже несущей. Вот набирающие обороты сейчас очень явно денежные, популярные радиостанции «Серебряный дождь», она не случайно в своей рекламе говорит, что первые на диапазоне. То есть у нее самые несущие, самые низкие в мегагерцах. 100 там с чем-то, я не помню сейчас, несущие частота. И даже если люди не слушают радиоприемники, то
0: все равно через зубные
1: подневольно,
0: вот эти.
1: Да, они воспримут, может быть, это не вербальное воздействие, он не может повторить это словесный блок, но даваемая информация, вот
0: этот формат радиостанции, мозг непосредственно.
1: Да, в мозгу будет.
0: Кстати, вот в Московском институте зуботехники открыт кабинет по путешествием внутри зуба. В зуб специально вставляется зонд, на конце которого установлена кинокамера миниатюрная, и вы можете путешествовать по своим же зубам. То есть совершенно действительно уникальное устройство. Ну, это не просто кусок кости.
1: Нас не интересуют такие, в общем-то, исследования. Это
0: ну да, у вас...
1: нашего... Единственное, что можно сказать, что вот часто мы слышим, что звезды эстрады, звезды политики вставляют целиком себе, сменяют зубы, вставляют фарфоровые зубы. Я слышал, что кто-то делает бриллиантовые зубы. Ну и в том числе они, кроме того, от этого избавляются от зомбирования средствами массовой информации, потому что искусственный зуб, протез, в сущности, диэлектрик с равномерной структурой, он ни в коем случае не может быть ни приемником, в общем-то, не, как вы говорите, интерфейсом.
0: Да, кстати, здесь такой очень серьезный момент. Вот наверняка многие сейчас смотрели вот этот телемагазин, по-моему, он называется, и там вот рекламируется вот эта паста для очистки зубов активно. Как она называется, я не помню, но суть не в этом. И ведь понятно, что когда происходит очистка зубов, то тем самым с них слетает вот этот налет, который хоть как-то препятствует вот проникновению этих волн в костную систему, и не исключено, что тем самым вот эта паста, это своего рода такая диверсия, происходит очистка зубов определенного уровня, затем туда поступает какая-то, значит, к ним информация рекламного характера, ну, любая, какую же они захотят.
1: Вот вы мне напомнили телемагазин, меня ужаснула реклама, проходившая там несколько недель подряд, на приборчик размером с аудиокассету, уничтожающий воздействие всех, якобы уничтожающие негативные воздействия всех электромагнитных колебаний. В общем, крайне безграмотная была составлена реклама. Сказано, что неверно было использовано слово «автогенератор». Там было сказано, что автогенератор, поэтому он работает без батареек. Вот. Хотя автогенератор — это совершенно... другой смысл несет это слово. Вот ни в коем случае нельзя верить вот таким скороспелым рекламам, выдвигаемым квазиспециалистами якобы в этой сфере, что необходимо планомерное, оно совсем не такое простое, как покупка приборчика за 78, по-моему, долларов, а исключение из нашей жизни вот этих вредоносных влияний. То есть больше быть вдалеке от средств коммуникации. Ну, защита от электромагнитных полей, в общем-то, тщательно описана во многих средствах, в печати, каждый при желании может найти. Ну, и необходимо следовать, конечно, всем этим рекомендациям. И, кстати говоря, само телевидение – это опаснейший вообще продукт цивилизации, потому что, как мы знаем, и сейчас можем уже с открытыми глазами обобщить все его воздействия. Это, как вы верно заметили в первой части нашей передачи, это сильнейший электростатический заряд, который накапливается на его экране из-за сканирования модулированным высоким анодным напряжением луча. Во-вторых, это мягкое рентгеновское излучение, которым подвергаются все зрители. И в-третьих, это сильное электромагнитное поле телевизора, источник сильных полей электромагнитных. Пусть их сейчас фокусируют, каким-то образом сужают, но это значит, что они будут меньше распространяться боковыми лепестками диаграммы направленности, и будет уже и длиннее лепесток центральной излучения, она направлена на самих зрителей. Вот. И кроме того, я уже не говорю об идеологическом воздействии телевизора, но его воздействие на человека как просто электромагнитный прибор крайне негативно.
0: Да, конечно, ну, это несомненно. Вот,
1: дети перестали читать книги не только потому, что телевидение стало разнообразным, интересным и ярким, а из-за того, что происходит некое зомбирование вот этим тлетворным.
0: А уж если говорить о компьютерных играх, я не имею в виду, там, может быть, какие-то хорошие, серьезные компьютеры, у которых есть защитный экран, а вот всякие денди, которые подключаются к обычному телевизору и перед которым пупсик проводит часами, а то и вся семья, семейная, говорят, семейная игра компьютерная, все время, то есть это, конечно, поражение сетчатки очень серьезное. Там и электромагнитные поля, и излучение.
1: Не только сетчатка, и головного мозга.
0: И яичников, и, конечно, тоже.
1: И хочется сказать, вот, например, что рок и поп-музыка, ее сильная, необычайно, ее высокая доходчивость даже до низкоорганизованных интеллектуально субъектов, и ее высокая эмоциональная действенность, она, кроме того, определяется тем, что на рок-концертах или на аудиосистеме, включенной на большую мощность, там огромные электромагнитные поля присутствуют,
0: конечно,
1: которые непосредственно,
0: конечно,
1: воздействуют на сознание, и домены ориентируются принудительно электромагнитные.
0: Кстати, тут еще можно связать вот такое повышение агрессивности в музыкальной стилистике с применением звукоснимателей. Ведь вы же помните, что когда были чисто акустические инструменты, сама мелодика была мягче, все это было менее агрессивно. Затем появились вот эти магнитные съемники, которые опять же магнитные поля, причем на самую опасную область. Они у гитариста действуют на область желудка, а, соответственно, на
1: нижние
0: область яичника.
1: Чакры,
0: да, нижние чакры облучаются.
1: И происходит, кроме того, эскалация вот этого возбуждения, потому что сущность многих электрогитар — это обратная связь между излучателем и звукоснимателем. То есть вот эти возбуждения гитары, которые часто практикуют рок-музыканты,
0: подносят комбик.
1: Да, комбик, это к порталу крайне вредный вот этот момент воя, который обожает Гэри Мур, многие, вот Карл Сантана использовал. Эти короткие, казалось бы, незаметные якобы музыкальные штрихи — это буквально электромагнитный и эмоциональный террор.
0: Да, кстати, еще тут можно вспомнить, что вообще, по идее, вот вы заметили, что обслуживающий персонал рок-концертов, как правило, как мы говорим, обмороженный, вот которые колонки непосредственно находятся в близости.
1: Часто лысина.
0: Лысина, да.
1: Осанка,
0: да,
1: определенная, такая сутулая.
0: Вот, кстати,
1: суетливые
0: тут
1: жесты.
0: Да,
1: все,
0: да,
1: думают,
0: да,
1: что,
0: да,
1: в общем-то, это, грубо говоря, сильно пьющие люди. Далеко не обязательно.
0: Просто постоянный контакт с этими.
1: Да. Да.
0: А некоторые музыканты любят, например, во время концерта, когда именно самое активное происходит излучение за счет механического воздействия и на динамики, и на мембраны, забираться на эти порталы, что тем самым подвергая себя непосредственно уж совсем серьезному облучению. То есть если персонал, как правило, сталкивается с аппаратурой в еще не собранном виде, а потом в уже разобранном, ну, редко, когда прям он постоянно присутствует в рабочем виде при аппаратуре, вот непосредственной близости, то некоторые музыканты, вот именно приближаясь к колонкам, а то и залезая на них во время концерта, подвергаются,
1: ну, вы знаете,
0: опасности серьезной.
1: Мне кажется, что музыканты в большинстве своем настолько асоциальные личности, что, в общем-то, здесь уже сложно найти, где причины, где следствия. И общаясь в разные периоды жизни с некоторыми людьми, имеющими отношение к музыке, я убедился, что обычные какие-то законы и нормы социальные для них часто, в общем-то, негодны.
0: Ну, я предлагаю, Вениамин Герасимович, если вы не против, послушать, что хотят спросить у вас наши радиослушатели. Телефон, по которому вы можете позвонить и задать ваш вопрос гостю нашей программы, профессору Карно, 203-19-22. Будьте, пожалуйста, крайне, так сказать, краткими и сформулируйте ваш вопрос по, так сказать, доступнее, попонятнее, чтобы профессор мог вам ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, Саш, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Я, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за то, что В общем-то, вы определили, классифицировали мое хобби. Если помните, в начале декабря во время встречи с Германом Сергеевичем Кригиным Кландат как раз дал вопрос по поводу собирания двойных фамилий.
0: Да.
2: Вот, и вы сказали, что это называет, то есть увлечение называется мое даблистика, насколько я понял, да?
0: Ну, я уж сейчас смутно припомню, просто сами понимаете, столько всего, столько информации. Где-то у нас записано наверняка это все.
2: Вот, ну, в общем-то...
0: То есть да, ваша личная карточка тоже у нас находится, да?
2: За это большое спасибо. Я, кстати, в тот раз забыл представиться. Меня зовут Алексей, вот, а друзья меня зовут, в общем-то, кто Паровоз, кто Рич. Вот. А вопрос, значит, у меня к Вениамину Герасимовичу такие. Вениамин Герасимович, дело в том, что я вот не далее как летом закончил очень серьезный такой технический институт, университет, Московский государственный технический имени Баумана. В общем-то, вопросов у меня два к вам.
1: Да-да, я слушаю.
2: Значит, первый вопрос, он... Вот вы говорили о том, что, значит, достаточно, ну, то есть небезопасно слушать какие-то там радио или телепрограммы. Я вот хотел бы, скажем так, уточнить, потому что у меня вот музыкальный центр Panasonic, там цифровой тюнер, и... то есть вообще смотреть на него, слушать, вот в частности, программу «Бонмаранти», как это для здоровья, в общем-то, кстати, отражается ли как-то, да, на здоровье?
0: Алексей, тут я могу так несколько упредить даже ответ нашего гостя. Дело в том, что у нас как-то очень давно была встреча с директором Московского радиозавода, который сказал, что сейчас запрещено, то есть, использовать светодиоды, те, которые, скажем, установлены в приборах типа там Веги, вот старых наших отечественных моделей, тут не берутся в пример. Вот, скажем, если у вас цифровой тюнер на приемнике, то вот это, я думаю, менее вредно. Главное, чтобы не было светодиодов, поскольку они непосредственно действуют на сетчатку глаза и на яичники.
1: Ну и, кстати, известно, что европейское ухо хуже воспринимает японские акустические системы. И также неожиданно выяснилось, что психофизиологическое воздействие восточных музыкальных центров, к коим относится и Panasonic, а в основном они сейчас тайваньской сборки, тем более,
2: да, они,
1: на европейское сознание это воздействует куда более слабо, поэтому... Ну и кроме того, когда вы слушаете передачу ухом и одновременно воспринимаете ее через зубы, то это не вступает в противоречие, чем подспудное восприятие только зубами. Главное не встречаться глазами с ведущим, чтобы не было психологического воздействия, и вы будете изолированы от тлетворного вот этого.
0: И второй ваш вопрос, пожалуйста.
2: Да. Психологическое воздействие вот, чисто как-то через звук, оно... То есть недопустимо, что ли?
1: Нет, ну...
2: Оно как-то менее заметно, чем, скажем, через глаза.
1: Понимаете, каждый зрелый человек, он, в общем-то, должен, тем более окончивший университет, хотя бы и технический имени Баумана, он должен представлять, что такое хорошо и что такое плохо, и легко может отделить зерна от плевел. А невербальное подспудное воздействие психологическое, оно не проходит через сито наших моральных установок, и поэтому действует напрямую на сознание.
2: Понятно. А второй, значит, у меня... Спасибо. Второй вопрос у меня, в общем-то, такой. Он немного, скажем так, подальше от темы вашего сегодняшнего выступления, Леонид Герасимович, но все-таки, если не сложно, то есть какие-то ваши мысли по этому вопросу, потому что я, в принципе, инженер-холодильщик. Вот, вот этот вот известный холодильный цикл Карно, то есть две изотермы и две изоэнтропы. Я почему спрашиваю? Потому что, в общем-то, ваша фамилия, она...
1: Да, тепловой цикл, совершенно верно.
0: Вот она, кстати, странное совпадение, да, вот у Вениамина Герасимовича слоял физик человека, такая фамилия.
2: Да-да, вот, и, в общем-то, то есть, ну, не знаю, ваши отношения, ваши мысли по поводу этого цикла, вот это мой второй вопрос, и в заключение, просто чтобы не задерживать, я просто хотел бы еще раз, Саша, поблагодарить вас за вашу, просто, я считаю, потрясающую программу. потому что у вас вот буквально, ну, весь генофонд, что называется, нации собирается, и действительно это очень приятно слышать на волнах «Эхо Москвы».
0: Спасибо, спасибо. Ну что же, Вениамин Герасимович, вот насчет вашей фамилии и этого физического процесса.
1: Дело в том, что моя фамилия настоящая носила неблагозвучное в те годы такое социальное звучание. Я не хотел бы ее сейчас воспроизводить.
0: Ну, когда вы уйдете, я скажу ее в эфир, если вы не против.
1: Я отдельно с вами побеседую на эту тему. И поэтому мои родители поменяли при рождении мне фамилию, исходя из задатков моего отца, на фамилию знаменитого физика. К сожалению, это дало какой-то неожиданный рикошет, и именно из-за цикла Карно, из-за второй его кривой, которая должна замыкать этот цикл, я получил 3 неуда на физике, на пересдачах, и таким неожиданным рикошетом оказался ударен маленькой хитростью моих родителей. Вот поэтому у меня достаточно неадекватное и неоднозначное отношение и к этому, к имени этого замечательного физика, и к собственной сегодняшней фамилии.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. У нас в студии профессор Вениамин Герасимович Карно. Телефон 203-19-22. Вы можете позвонить и задать профессору какой-нибудь интересующий вас вопрос. Доброй ночи. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи, Вениамин Герасимович.
1: Добрый.
3: Меня зовут Саша. Вот у меня один к вам коротенький вопрос. Вот меня очень интересует эта тема сегодняшняя. Вот скажите, пожалуйста, вот влияние природы. То есть очень часто вот говорят то, что природа сейчас, в общем-то, буйствует, можно сказать.
0: Простите, при чьих родах?
3: Природа.
0: А, извините.
3: Вот, то есть дождь, солнце и грозы. То есть может ли какое-то влияние атмосферы, в общем-то, я внешней, отражаться на этих излучениях, по крайней мере, солнце? И вот, вот, например, летний день, то есть утро, вечер, день. И вот ближе к ночи, то есть в какое время суток человеку, в общем-то, стоит опасаться этого? Спасибо.
0: Угу, спасибо.
1: Вы можете заметить, что хотя все социологи, все специалисты по труду, не по труду и заработной плате, а по труду и здравоохранению, все работники предприятий социальной гигиены провозглашают то, что самое полезное время жизнедеятельности, самое естественное время жизнедеятельности человека – это с 7 утра до 22, с 6 утра, с 5 утра. Цифра называется самая несуразная. Но все мы знаем, что любой человек, который получает личную свободу, он стремится, это начиная от солдата близкого к демобилизации и кончая людей свободной профессии, журналистов, артистов и так далее, они стремятся к ночной жизнедеятельности. Любой человек, имеющий личную свободу, хотя бы над своим временем власть, он стремится ложиться как можно позже и, соответственно, встает уже, когда совершенно выспался. Не прибегает к рекомендациям социологов, набившим оскомину. И, в общем-то, скорее всего, это следствие того, что солнечная активность, она, в общем-то, подвержена 11-летним и прочим циклам, и многие тысячи лет она примерно одинакова. Но разрушение озонового слоя, нарушение электромагнитного поля Земли, вы говорили про дождь, кислотные дожди и все прочее, они, конечно, нашу сферу обитания очень сильно исказили. И, видимо, только вот ночное равновесие такое, которое раньше носило мистический характер, ну, свобода от прямого солнечного излучения, от электромагнитных воздействий Солнца, умиротворяющее влияние Луны, Оно, видимо, теперь наиболее естественно для человека, и обилие народа на ночных москвичских улицах, оно говорит о том, что с появлением такой возможности все больше и больше людей живут естественной ночной вот такой жизнью.
0: Кстати, тут еще очень немаловажный момент, и ведь известен факт, его нельзя отрицать, что поступает...
1: И, кстати говоря, вот почему любовью очень многим нравится заниматься в 5-6 утра, когда организм мобилизует все силы для того, чтобы противостоять взошедшему солнцу, вот этим надвигающимся дневным пагубным воздействием, происходит всплеск защитных сил и эмоциональный всплеск, как неизбежный, вот адреналин, вливание в кровь и прочие защитные механизмы включаются. Именно в этот момент оргазм наиболее ярок, потому что вот...
0: Хотя здесь вот можно еще сказать, что вот эти явления, о которых вы сейчас рассказали, этот какой-то сдвиг по времени человеческого существования, он, с другой стороны, противоестественен. Почему? Потому что солнечный свет сам, он несет все-таки какую-то энергию, ну, которая впитывается, как правило, самым незащищенным местом на человеческой голове, называемым пупсиков родничок. Вот эта слабая косточка, она впитывает эту энергию. И в определенное время суток человек должен находиться обязательно перпендикулярно земле, с тем, чтобы доступ этой энергии был лучше. Если он в этот момент спит, и как-то и эта энергия получается, ну, как бы все равно, что дышать забитым соплями носом.
1: И вот, тоже, кстати, самое. Люди с плохим настроением, понуро держащие голову вниз, они подставляют вот это самое уязвимое место, да. В отличие от тех, кто гордо держит голову.
0: Да, да, да. Ну, то есть причины и следствия. Преломление, этот угол виден.
1: Круг такой.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А вот такой вопрос насчет того, что Луна, собственно, питается нами.
0: Угу.
4: Вы об этом что-нибудь можете сказать?
0: Хорошо, сейчас Вениамин Герасимович что-нибудь ответит. Вампиризм, видимо, вампиризм энергетический этого органа неба, именно им в Луна.
1: Я не обладаю профессиональной информацией на эту тему, но как косвенный аспект такой побочный наших исследований, что основная масса энергии, которая плещется сейчас в человеческой оболочке, она носит сама по себе отрицательный характер. И наблюдая Луну, смотря, находясь под лунным светом, мы скорее... уже мы настолько, наш потенциал энергетический отрицательный настолько велик и настолько отрицателен, что Луна даже способна каким-то образом оттоку этой энергии, в общем-то.
0: Мне кажется, что тут еще немаловажное место все-таки занимает сама вот световая гамма Луны, то есть вот это немножко такое, даже я бы сказал, неоновое ее освещение, ну, очень действует на сетчатку яичники. Серьезно.
1: С такими предметами лучше не заигрываться, потому что даже зеркальный шарик заставляет многих индивидуумов завороженно таращиться на него, да. А такое удивительное тело,
0: как Луна...
1: Ну, в принципе,
0: тут уже можно сказать, что действительно отсос происходит в какой-то степени.
1: Ну, лучше с этим не заигрываться, конечно. Лучше, да, очень серьезно все это.
0: Следующий телефонный звонок. В нашей студии профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИ МИО. Телефон нашей студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Сергей.
0: Здравствуйте.
5: Спасибо вам за передачу.
0: Старались.
5: Вот. А у меня три вопроса.
1: Да, слушай.
5: Значит, вот первый вопрос, скажите, пожалуйста. Вот говорят, что человек должен спать головой на север. Я вот точно не знаю, все время забываю, в какую сторону должно быть расположено тело к оси Земли, угу, когда спит. Говорят, что на север, некоторые говорят, что наоборот.
0: Угу.
5: Это первый вопрос.
0: Так.
5: А второй. Значит, вот я сплю от батареи рядом, недалеко, большая масса влияет на сон человека?
0: То есть вы имеете
5: металла.
0: Именно металла.
5: Да, металла. И третий вопрос. Как телевизор цветной или черно-белый, какой вреднее смотреть?
1: Ну, с третьего вопроса...
0: Спасибо за вопрос.
1: Спасибо большое вам за слова благодарности. Безусловно, цветной телевизор — это одно из самых вредных устройств, потому что у него наибольший уровень мягкого рентгеновского излучения и достаточно сильные электромагнитные поля и прочие воздействия. Его надо смотреть на расстоянии, ну, вульгарно говоря, не меньше 2,5 метра.
0: Это можно в инструкции прочитать к телевизору, вот. Да.
1: Второй вопрос такой.
0: Второй вопрос насчет массы металла батареи.
1: Масса,
0: да.
1: Батарея, как именно электрически нейтральная масса, она скорее обладает позитивным воздействием.
0: Но тут подождите, тут может быть здесь зависимость от руды, из которой это, и где она добыта.
1: Нет, я
0: это
1: думаю,
0: ведь специально есть комиссия по проверке качества стройматериалов.
1: Дело в том, что как раз именно чугун — это достаточно развитая для нашей страны материал, да, производство которого ведется весьма давно и широко, поэтому батареи как массивный нейтральный объект, она скорее благоприятна или нейтральна по отношению к человеку. А что касается ориентации человека, то, насколько я знаю, разные религии по-разному определяют положение спящего человека. Проще, наверное, найти литературу, где описывается отношение к этому домашних животных.
0: Ну, тут, в принципе, вы знаете, просто у нас в нашем НИИ проводились методические такие разработки и советы вот по именно сну. И тут действительно подход нужен чрезвычайно индивидуальный. Это зависит от возраста, от пола, от состояния здоровья и от организма. Даже вот некоторым, например, предписывается вообще спать стоя. Это действительно факт, это не шутка. Так, чтобы два человека, близких, конечно, поддерживали его, вот он стоит и спит. Тем самым, как бы, вопрос остается в том, лицом к северу или лицом к югу ему спать, а это уже не так сильно влияет. Вот. А вообще, конечно, лучше спать, единственное, что мы можем сказать, лучше спать лицом вниз, поскольку
1: дело
0: лучше
1: в том,
0: питается...
1: Дело,
0: да,
1: в том, что много шарлатанов, профанации, да, сейчас. Лучше обратиться к старым источникам и не слушать таких вот современных теоретиков.
0: Современные, да, источники. Прочитайте нашу методичку, которую я вам рассказал, там все рассказано. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
6: Алло, я хотел задать один вопрос, Ильин, да, Герасимович.
0: Да.
6: Вот сама по сей идее, конечно, это и доказано, что вот эти децибелы во время концертов рок-музыки, да, они производят и некоторые отрицательные действия и на публику, и вот на обслуживающий персонал и так далее. Вот вопрос следующий. А каким же образом, ну, например, Роллинг Стоун, у которых там с децибелами все в порядке. Но уже 30 лет они выступают, и, в общем, ну, живы, здоровы, да.

0: давний текст из музыкальной прессы. И кроме того, выяснилось, что ровесники Rolling Stones, The Who, Pete Townshend и товарищи, они обладают, нельзя сказать обладают, страдают локальной глухотой на спектр, который излучают его инструменты. Например, бас-гитарист совершенно не слышит 500 Гц.
1: А у Металлики барабанщик не слышит ни ведущего барабана, ни тарелок. Вот недавно Клигель Кланзадес, доктор его, как раз занимался его лечением.
0: Вот. И даже существует фирма Cello, одно из самых дорогих музыкальных комплексов, там несколько сот тысяч долларов стоит каждый комплекс. Марк Левинсон возглавляет. Специально для богатых музыкантов, в основном, у них аппаратура домашнего прослушивания выдает до 126 дБ в расчете на существенно пониженный слух музыкантов. Так что это не проходит бесследно.
1: И достаточно, в принципе, еще посмотреть, почитать статьи о Rolling Stones и заметить, что они как-то очень неожиданно бросили алкоголь, бросили наркотики и стали заниматься спортом. И почему-то переехали все жить за город, где, как известно, природа тише, где трамваи не ездят. То есть, в принципе, на здоровье это сказывается. Другое дело, что они как профессиональные артисты не дают всем это видеть. Но факт остается. Mm-hmm. Мы не знаем, как, может быть, корчится Джаггер в своей кровати, хватаясь за свои ухи ладонями, и, может быть, ему больно, но он так вот мужественно держится на людях. Ну что, я предлагаю послушать композицию.
2: Лучше Монморанси в руках, чем опоссум в небесах.

0: Эхо Москвы.
1: И Вениамин Герасимович Карно снова у нас в студии. Серьезная была проблема с ассистентом? Или как бы это такие рабочие моменты? Я вижу, даже в выходной, казалось бы, вас находят здесь, что-то спрашивают.
2: Знаете, человеческий фактор просто оказался.
1: А скажите, Вениамин Герасимович, мы вот уже затронули тему многочисленных излучений, как бы все это вполне понятно. Ну, в основном это излучения, производимые за счет вот либо покрытий каких-то, да, либо за счет электротехнических, я бы так сказал, приборов. А вот что вы думаете насчет известной теории, что некоторые краски, нитролаки и прочие, вот это особенно лаки для ногтей, производимые отдельными фирмами, используемые вот дамами, также вот краски, входящие в состав губной помады, тени для лица, то есть я не имею в виду вот эти краски на стенах, ну, о них тоже можно, конечно, поговорить, что они тоже излучают, помимо запаха, они излучают какие-то поля. Вот что вы могли бы нам рассказать о свойстве этих полей? Ну, вот, давайте возьмем, например, просто вот лак для ногтей женских.
2: Дело в том, что ногти очень чувствительные и малоизученные, довольно-таки скорее изучаются болезни ногтей, чем ногти как часть человеческого организма. И нанесение лака на ногтевую пластину, оно существенным образом влияет, конечно, на человека, и меняет резонансную частоту ногтя, как колебательной системы, меняет проникаемость ногтя для всяческих излучений, проникаемость для полей. И оценить негативность или позитивность этого влияния сходу, конечно, невозможно. Но замечено, что наиболее сексуально активны женщины и разнообразны в сексе, не пользующиеся, не злоупотребляющие лаком для ногтей и косметикой. То есть где здесь психологические, где здесь просто глубоко не физиологические, а физические корни, трудно судить, но вот чисто прикладное такое вот наблюдение таково.
1: А, собственно, вот

0: ведь женщины после... То есть, получается, двойной вред. Во-первых, не дурак придумал ногти, правильно? Согласитесь, что не просто так они появились. Почему бы не быть вот пальцем с этой стороны, как вот подушечку, такие безногтевые пальцы? Ничего бы страшного не было. Раз есть ногти, значит, это тоже своего рода окошечки для проникновения через пальцы в организм человека, света, какой-то энергетики.
1: Человек, потерявший внутренний покой, он стремится к контакту с зубами, с ногтями. Вот обкусывание ногтей. Вот это, То есть даже когда грызть нечего, человек все равно сует пальцы в рот и касается зубами ногтей. Происходит, видимо, замыкание какой-то или энергетической, или потенциальной системы. Вот, и равновесие локальное оказывается восстановленным.
0: А вот эти женщины, которые замазывают лаком поверхность ногтей, а затем смывают ее, ну, предположим, тем же ацетоном, что само по себе очень активные химические и физические, и вообще всяческие и энергетические вещества. А ведь наверняка, вот вы посмотрите, женщины, которые красят ногти, как правило, годам к 50, они уже, ну, помимо там бигудей и массы, в общем-то, болезней приобретают.
1: Ну, сразу видно, вот насколько стареет кожа рук таких женщин.
0: И характер обычно тоже меняется,
1: кстати. Возраст женщины определяется по шее, вот складки на шее, любая.
0: Ну, как у дерева, сколько кружков на срезанном дне. Ну, это такая, может быть.
1: Цинично несколько женщин и дерево все-таки разные категории.
0: Причем стройная моя березка, вот, это у вашей же книжке написано.
1: Ну, по-другому совершенно поводу. Вне контекста вы используете цитату, это некорректно.
0: Ну, извините.
1: Вот. А у женщины, пользующейся лаком для ногтей, у них существенно вот, вздуваются жилы, видно.
0: Кстати, таким женщинам рекомендуется ходить по утрам, подняв руки вверх, чтобы отек был.
1: Я бы хотел конечно, оговориться, что регулярно пользуюсь, если как женщина в какие-то важные для нее моменты. Ей кажется, что она будет в лучшей форме. Можно позволить ей несколько раз в год для чисто психологического воздействия на саму себя. А если ей кажется, что она лучше себя представляет, воспользоваться лаком. Но потом его желательно, конечно, не смывать, а вот ждать, когда он естественным путем будет шелушиваться.
0: То есть, когда организм отторгнет его сам.
1: Да, очень вредно вот это встречное движение ногтя по ногтю, даже с целью соскребания лака. Даже при виде женщины соскребывающей торцом одной ногтевой пластины лак с другой ногтевой пластины вызывает какое-то чувство противления в душе. Это не случайно, потому что это глубоко нефизиологичное действие, разрушающее вот этот энергетический баланс в руках. Вот. Нужно просто терпеливо, если вам было необходимо покрасить ногти, терпеливо ждать, когда этот лак сойдет от воздействия воды агрессивной нашей, всяких моющих средств. Вот.
0: А скажите, вот известно, что, скажем, лак для ногтей и, собственно, жидкость для смытия этого лака, они обладают, в общем-то, более такими химическими агрессивными свойствами. Тогда как некоторые типы губных помад и макияжа, особенно сухого макияжа, тут мы, наверное, опять вернемся немножко к статике. Вот, скажем, некоторые пудры, они очень серьезно ведь заряжены электростатикой. И вот этот момент накладывания этой пудры непосредственно на лицевую полость, то есть каким-то образом, видимо, оказывает влияние на женщин. Причем вы, наверное, заметили, что буквально еще лет 15 назад, по крайней мере, в нашей стране такие понятия, как там биомаска на репу, отсутствовали. То есть были пудры да бигуди.
1: Дело в том, известно, что лицо, глаза, как зеркало души, избитые фразы известны, но лицо вообще обладает необычайным психологическим воздействием, и природа его до конца до сих пор не изучена. А нанося на лицо толстый слой макияжа, женщина устраивает как бы зеркальный такой слой, который и все ее воздействия, как позитивные, так и негативные, рикошетируют в нее само.
0: Нету выхода этого.
1: Да, нету обмена вот этого энергетического, естественно. И этим она обрекает себя на совершенно непредвиденные воздействия и вот достаточно рискованная такая изоляция.
0: А что бы вы могли посоветовать, скажем, мужчинам во время вот бритья? Ведь понятное дело, что когда происходит бритье опасной бритвы, то там увлажняющий крем как-то это все смягчает. Но если происходит бритье по сухой коже, электрической бритвы, вот здесь-то и создается серьезная статика. Ведь...
1: Это ужасный процесс, бритье бритвы по сухой коже, по сухой щетине. Даже я не берусь. Бритвы, как известно, все не заземлены.
0: Да, да.
1: Если производитель выкинет на рынок заземленную бритву из-за ее очевидной громоздкости, она не найдет применения.
0: Покупатель, это будет такая стационарная бритва.
1: Да, это придется фиксировать голову, чтобы, в общем, это явно маркетинг не, не позволит
0: предусматривать,
1: вообще,
0: видимо, еще одну комнату.
1: Фиксаторы.
0: Туалетную, вот, бритвенную.
1: И,
0: да.
1: Конечно, электробритвы. Я в ужасе, вот, проезжая по Москве, наблюдая щиты, на которых написано, что продано 30 миллионов, по-моему, фирма Браун или еще какой-то. Я просто в ужасе, что 30 миллионов жертв подвергают себя вот такому механическому, электростатическому и прочему воздействию, тактильному воздействию. Что настоящая опасная бритва, конечно, в руках в настоящей мужской руке, она ничем незаменима, гораздо, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю вернуться к звонкам наших радиослушателей. Не так много у нас осталось времени. Я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и окружающего среды при НИИ МИО. Здравствуйте, вы в прямом эфире и можете задать ваш вопрос профессору.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот я не сначала слушала. Вот у нас напротив окна стоит вот эта будка трансформаторная. И вот ночью она прям гремит и слышно как. До какого расстояния она должна стоять от дома?
0: А, извините, она не искрит?
2: Да не вижу, я вроде нет.
0: Угу. То есть только гудит?
2: Гудит, да. Вот гудит. Слышно, на каком расстоянии от дома должна стоять, на и до какого этажа она распространяется. И еще я не поняла, вот насчет электроплиты, действительно они вредные? И Вега вот у меня как раз приемник.
0: А в нем светодиод есть?
2: Я не понимаю.
0: Ну, вот светящаяся лампочка.
2: Есть красненькая.
0: Да. Вот его лучше всего, конечно, залепить жевательной резинкой или изолентой, или, ну, то есть, выводить из строя нет смысла, конечно, потому что иногда он может пригодиться, но лучше залепить чем-нибудь.
2: Ясно. Еще я хотела сказать, вот действительно, насчет зубов вы говорили. Я ходила... Алло.
0: Да.
2: Ага, ходила вот на сеансы целительницы, и вот мне буквально с первых сеансов начали зубы не болеть, они как-то, ну, такое ощущение, как вот нервы все обнаженные, непонятное ощущение.
0: То есть ощущение, я назову ощущение онемения своего рода,
2: я не могла понять, что случилось, именно с зубов началось.
0: Ну что же, сейчас Вениамин Герасимович постоянно. Насчет вот Веги мы вам ответили, насчет...
2: Электроплиты и вот этой будки.
0: Да. Сейчас ответит,
1: электроплиту,
0: профессор.
1: Александр, просто... Над ней нежелательно сушить волосы, низко наклоняться и держать близко голову. Пользование электроплитой в квартире не вредно. Обычно.
0: Ну как, в таких... То есть, скажем так, то есть оно, конечно, вредно, и вредно чрезвычайно, но не менее вредно, чем, например, пройтись в час пик по улице. Вы поглощаете такое количество нуклеидов, всяческих нитратов.
1: То есть... Действие электроплиты на организм вполне допустимо в наших условиях. Да.
0: Вот светодиод ни в какую.
1: Вега как европейский продукт, как наш радиоприемник для европейца, тоже достаточно терпимо.
0: Ну да, ну вот вполне, мы говорим вполне только о качестве.
1: А трансформаторная да будка под окном — это, в общем-то, конечно, очень большая и неприятность, но все нормы можно узнать в районной СЭС, и ее повышенное гудение, кстати, очень сильно действует на нервную систему, и допустимость магнитных полей, расстояние от нее, я думаю, тоже можно попытаться узнать в район СС.
0: Чтобы... Вообще вы можете успокоить себя тем, что на самом деле гораздо опаснее бесшумные трансформаторные будки. Если трансформаторная будка гудит, значит, ее поле не такое сильное, потому что это значит старая трансформаторная будка, новая трансформаторная будка, она не будет гудеть, и излучение у нее будет гораздо сильнее. Так что, в общем-то, главное, вот желательно вы можете еще как проверить. В принципе, это достаточно жестокий способ, но тем не менее, привязать к огородке этой будки пучок свежей петрушки, ну, летом, и посмотреть, а второй пучок поставить также вот без воды, положить дома и посмотреть, какой быстрее завянет. Если завянет около будки, значит, действительно опасность есть. Если завянет одновременно, то будку пора сносить, она ни к черту не годная. Ну что же, я предлагаю принять следующий телефонный звонок. Телефон нашей эфирной студии 203-19-22. В гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравия желаю, Тихоокеанский флот вас приветствует.
4: Здравствуйте.
3: Капитан третьего ранга Бухника.
4: Здравствуйте.
3: Вот такой вопрос, я подводник сам.
4: Угу.
3: С чем, в общем-то, связывает ваш гость вот выбрасывание якоря с заземлением на полном ходу подводной лодки? Потому что вот существует инструкция закрытая относительно этого. И, значит, второй вопрос относительно выбривание всех волос на теле подводника, дабы с чем это все-таки связано, с какими-то гигиеническими, либо же со снятием статического напряжения вот, в момент хождения, трения волос, искрение же может наблюдаться.
0: То есть, когда происходит работа, вот какой-то аврал, то трение волос,
3: да, обшивка корабля. Любая работа, даже
0: да,
3: вот,
0: в общем-то.
3: Да, и вот еще третий вопрос вот, о курении. То есть, когда мы курим, на флоте же, вы сами знаете, наверное, все курят.
0: Ну да, там шмальнуть трубчонку.
3: Да, да, вот, в общем-то, тут как вот, нет ли вот какого-то способа для снятия вот искрения губ, потому что иногда бывает на подводной лодке свет отрубается, там в темноте, в глубине темно, и когда курим, просто искрение. Чем искрение губ.
0: Это понимаете, потому что у вас в подводной лодке, видимо, установлены кондиционеры новомодные. Это очень сухой, значит, воздух. И при соприкосновении...
3: Нет, у нас подводная лодка самая первая, К3 называется.
0: А, так там вообще от природы сухой воздух в ней. И вот трение фильтра о губные поверхности непосредственно дает это искрение. Это, прежде всего, вредно для губ. То есть, вообще, нужно держать губы в воде перед сном по очереди. Наполнить ванну водой. Туда желательно кавнуть эвкалиптового масла, стакашку. И по очереди всем составам подводной лодки держать там губы по 15 минут.
3: А алкогольные напитки, они снимают?
0: Вы знаете, либо как бы внутривенно в небольших количествах, либо посредством анального вливания.
3: А вот при внутривенном вот прокалывании иглы, кожи, там же тоже, собственно, иногда просто до смертельных случаев. Да?
0: Ну, вы знаете, в принципе, можно произвести заземление.
3: То есть, как бы пренебречь вот этими погрешностями?
0: Да, ну, это как бы все очень мелко в сравнении с эффектом, который можно достигнуть. Вот.
3: То есть вы рекомендуете внутривенно?
0: Ну, или, как я уже сказал, вот это практикуется очень часто на подводных лодках, именно анальные посредством.
3: На атомах?
0: Да, это в основном на атомах, вы правы. Нет. Ну, вы как подводник видите.
3: Командир БЧП.
0: Да, очень приятно. Вот, так что так. Ну, а на первый ваш вопрос ответит сейчас Вениамин Герасимович.
3: Спасибо. Спасибо. Тихоокеанский привет вам.
0: Спасибо, до свидания.
1: Но дело в том, что, видимо, до вас еще из-за связи не дошла директива от 7 января номер 0601 БИС по военно-морскому флоту с лодок якоря не бросать с этого года.
0: А в чем
1: по поводу,
0: причина?
1: Знаете,
0: все, понял. Вопрос не в вашей.
1: По поводу волосинений на теле подводников, просто каждый подводник, видимо, вы просто забыли об этом из-за недостатков учений, покидает лодку в авральном режиме через торпедно на аппарат, его выбрасывают сжатым воздухом. И наличие оволосинения на теле подводника, оно делает его траекторию после выпуска его непредсказуемой совершенно. Потоки турбулентные, сопротивление сложный комплексный характер, его может, в общем-то, куда угодно вывести. А идеально обритое, гладкое тело подводника, который питался определенным рационом, имеет весьма предсказуемую форму и поэтому может быть торпедировано под необходимым углом поверхности.
0: С учетом всех погрешностей.
1: Поэтому приходится терпеть эту процедуру.
0: Эту тему, кстати, затронул сам того, наверное, не подозревая, Гринвей вот в своем фильме «Отсчет утопленников», когда там одна у другой спрашивает, как ты думаешь, тормозят ли волосы на ногах, вот они там плавали в бассейне, то типа говорит, да, лучше сбрить. Действительно, это факт. Недаром все пловцы и пловчихи лысые, что коленка нашего Прохора, нашей замечательной девушки Прохор, кстати, пусть она вас не смущает, ее этот вид странный, она наша сотрудница со стажем очень хорошо нам помогает. 16:30 в Москве, и вы можете звонить и задавать ваши вопросы профессору Вениамину Герасимовичу Карно. 203-19-22. Телефон нашей студии сегодня 28 января. Здравствуйте, вы в прямом эфире. До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, уважаемый профессор.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз. Вот я бы хотел обратиться все-таки к теме предыдущего оратора. Я бы все-таки ему посоветовал заземлять иглу шприца. Понимаете, все-таки, даже как пел композитор Матвей Гнездо, но очень уважаемый композитор.
0: Да, известный очень человек, да.
4: Очень известный человек. Ну, желательно, конечно, иглу шприца заземлять. Чтобы не было на БЩ-5 никаких... Ну, как бы это сказать...
0: Ну, как это называется, аварий.
4: Так аварий, вот. Да. Потому что у меня один знакомый, тоже очень известный моряк, как-то раз попробовал запустить дизельный двигатель при помощи кислородных баллонов.
0: Угу.
4: Результате чего головку этого двигателя оторвало метров на 500 вверх.
0: Ну, то есть вот такие случаи нам на флоте не нужны.
4: Очень на флоте бывают часто. Просто я сам человек не флотский, но у меня вот друг такой есть, флотский человек. Он мне очень много таких случаев рассказывал.
0: Ну что же, спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Ну, кстати говоря, вот по поводу искрящихся фильтров сигарет, безопаснее всего, особенно не на атомных, на электрических, на аккумуляторных лодках, курить, а в полупритопленном состоянии лодки. Не под перископ, а пол перископа. И личный состав должен находиться на верхней палубе, держать за ванты. И курить примерно по шее в воде при движении лодки буквально в полтора узла, чтобы плавно отекающая вода сбрасывала возникающий заряд. Это элементарно, в общем-то. Любой боцман сумеет обеспечить такой режим движения.
0: А скажите, Вениамин Герасимович, вот мы с вами сидим сейчас в студии, и над вами, да и надо мной находится лампа дневного света. Ну, понятно, что они дают ртутное излучение достаточно серьезное, поскольку там ртуть, это не секрет. Вред от этого есть, но он минимальный. Понятно, что частота мигания этих ламп, это воздействует на сетчатку глаза и на яичники, поскольку происходит постоянное раздражение. Они ведь напрямую связаны, глаза с яичником. Никуда от этого не деться, вот так уж сложно устроен человек. А, собственно, ну, с этой опасностью мы тоже можем смириться. Сейчас огромное количество людей, занимающихся хозяйством, ввело себе в правило на кухне устанавливать в целях экономии, и как бы светом такой больше нравятся небольшие вот эти светильники дневного света. Что вы можете сказать о них с точки зрения каких-то физических волн? Ну, будь то, может быть, там излучение или от о том, как там обстоит дело с электростатикой, ведь там стартер этот стоит. Что вы можете посоветовать нашим
1: слушателям? Дело в том, что для ионизации вот этого газа, ну, паров ртути или прочего, вот неоновые лампы там, для необходимо напряжение пробоя, которое, конечно, несколько киловольт. Вот умножители получает.
0: О, получается серьезно.
1: Вот, получается как огромные, более будки, будка, низковольтное поле. относительно. Ну, это разные.
0: Может быть, тоже класть петрушку у него имеется.
1: Нет, дело в том, что над разделочными столами они помещаются достаточно низко и близко к телу женщины. Если на потолке они, в общем-то, создают такое рассеянное дисперсное поле, то воздействие над разделочным столом носит локальный характер, не только на глаза, но и на организм. Поэтому, во-первых, это надо, конечно, серьезно, в общем-то, изучать, а во-вторых, обратив внимание на повышенную раздражительность своей половины, занимающейся хозяйством, где-то это мужчина, где-то это женщина на кухне проводит.
0: Где-то бабушка.
1: Ну, да, да, кому-то везет. Вот. Нужно серьезным образом весь комплекс предполагаемых причин вот оценивать и внимательно отслеживать. То есть здесь ни в коем случае, конечно, пренебрегать этим нельзя.
0: То есть лучше их не использовать на кухне?
1: Лучше надежнее лампа накаливания на таком штативе.
0: А скажите, Вениамин Герасимович, вот нам звонила радиослушательница насчет трансформаторной будки. Как бы вопрос действительно серьезный, не будем к нему сейчас возвращаться. Давайте подойдем к нему с несколько другой стороны. У всех у нас дома имеются холодильные установки, обычные холодильники, которые являются достаточно мощным, на мой взгляд, излучателем различного вида энергии. Там стоит движок, который, насколько двигатель, который там работает, там стоит и какие-то, я слабо разбираюсь в холодильниках, я больше специалист по печам, насколько вы знаете. Вот, что вы можете сказать на это? Ведь продукты, находящиеся в холодильнике, особенно в морозилке, постоянно подвергаются не только электростатическому воздействию, но наверняка и другому виду различных энергий и излучений.
1: Знаете, вот холодильник, который привычен нашим, основной массе нашего населения, с компрессором и с фреоном, хотя он, конечно, фреон, сочащийся, разрушает озоновый слой и так далее, но он для продуктов наиболее безобиден оказался, если не иметь ввиду косвенного влияния через разрушение озонового слоя на исходные продукты, то на продукты, находящиеся внутри холодильника, он наименьшим негативным воздействием. А вот современные холодильники импортного производства с полупроводниковым охлаждающим элементом, бесфреоновые, они, казалось бы, экологически чистые, экологически безопасные, но зато воздействуют на продукты целым комплексом негативных, как вы верно сказали, полей и неизученными какими-то средствами. В общем-то, мы не можем пока что похвастаться тем, что мы владеем всей информацией об окружающей среде.
0: Ну, то есть, а как вы советуете все-таки себя вести людям? Вот сейчас, например, зима, так, может быть, стараться не пользоваться холодильником, а вот, пользуясь моментом, пока на улице холодно, все продукты хранить на балконе или вывешивать в авоську за окно? Летом-то по необходимости придется, конечно, холодильником пользоваться.
1: Воздух и контингент за нашими окнами уже не позволяет случаи крючками воровства с крыш существует, участились. Да, да. И поэтому мы не можем рисковать. Приходится из зола выбирать меньшее. Холодильник единственное, почему-то лучше не стоять, облокотившись о дверцу холодильника.
0: Да, кстати, это потому что замечено по статике фурункулез проявляется этого места очень часто.
1: Комплекс негативных всяких проявлений. Да, очень многие хозяйки любят, облокотившись о холодильник, подперши голову, стоять, беседовать длительно.
0: По телефону,
1: например. Да, просто...
0: А это вообще замкнутая система, особенно если радиотелефон, то есть ухо, вот это облучение,
1: очень,
0: еще локоть
1: очень,
0: заземленное. Да, еще некоторые при этом умудряются ставить ногу на батарею. Вот представьте себе, какая система.
1: Но это, кстати,
0: снижает.
1: Но единственное, вот верно вами замечено, возможно, удар электрическим током при пробое изоляции холодильника. Очень все это сложно.
0: Ну что ж, обратимся опять.
1: В данном случае для бесед старый случай на заваленке, то есть на лавке,
0: деревянный, чистый,
1: он самый, в общем-то, естественный и самый
0: Кстати, вот вы заметили, что самые дорогостоящие модели холодильников сделаны вот помимо основного металлического корпуса, он сверху обшит еще натуральной древесиной. Это же вот сейчас все больше и больше. Вы такие холодильники уже можете видеть в продаже. Они пока стоят несколько дороже обычных, но вы можете подождать и спрашивать.
1: Впоследствии, видимо, как вот берестяные туиски будут делаться и цельнодеревянные холодильники дорогие. Ведь самый старый холодильник — это берестяной туесок, в котором из-за испарения через поры
0: древо,
1: да, происходит вот этот вот процесс отбора тепла. Так что я думаю, что технологии современные найдут какой-то...
0: Придут опять туда, да. То есть истина там, в истории. Ну что же, телефонный звонок, если вы не против. В гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Еще раз доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Это опять Сергей. Я уже вам звонил, спасибо за ответ. Вот. Ну, я хотел еще вопрос задать.
0: Да,
5: вы знаете, какой? Вот. Вот скажите, как в помещении определить опасные зоны биополя? Вот.
0: Биополе вы имеете в виду?
5: Да, биолокации.
0: Все понятно.
5: Вот.
0: Да.
5: Значит, вот некоторые говорят, надо пользоваться рамочкой такой. Некоторые говорят, подвешенным каким-то грузом на ниточке. И в зависимости от отклонения, значит, вот какие-то, значит, определять эти поля. Это вот один вопрос. И другой вопрос. Ну, может быть, это не по вашей теме. Вот часто говорят, что очень плохое воздействие в помещении оказывает на человека газ радон. Знаете такое?
0: Конечно, конечно.
5: Вот. Ну, и вот этот газ, он без цвета, без запаха. А как определить, есть наличие этого газа вот, в помещении?
0: Ну вот. Что же, сейчас профессор вам, наверное, ответит. Я вижу.
5: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что в нормальной квартире газ радон вряд ли, конечно, появится, потому что достаточно дорогой химикат и редкий. В общем-то, это криминальный случай. Вряд ли в вашей квартире есть такой. И не стоит сожалеть, что нет этого дорогого газа, потому что...
0: Ну, единственное, тут нужно, наверное, Вениамин Герасимович, сказать, что, как правило, этот газ присутствует вот по проверкам, которые проводил и ваш институт. Ну, по теории вообще вероятности, его концентрация особо велика в гаражных постройках, расположенных на холму. Вот если гаражи стоят на холму, то там, как правило, в общем-то, этот газ очень серьезное место имеет. И поэтому шоферы вот там, они постоянно несколько дурные такие ходят.
1: Многие это холмы, они же, в общем-то, возникают, когда забрасывают свалки.
0: Да, да,
1: и
0: конечно.
1: И, конечно, там
0: это процесс гниения,
1: концентрация, возможно, очень...
0: Поэтому они, когда вот возвращаются домой из гаража, несколько не в себе, супруги их ругают. На самом деле он просто отравился в легкую.
1: Я думаю, что санэпидемслужбы города, они, в общем-то, располагают сейчас этой
0: схемокартой,
1: да,
0: есть своего рода,
1: у них можно узнать. А по поводу места, где полезнее всего спать, я с точностью да наоборот, может быть, помню, но, по-моему, нужно спать там, где спят собаки, но не ложатся кошки, или
0: да,
1: наоборот.
0: Да, нет, вы правильно совершенно сказали, кошка ищет всегда плохое
1: кошка
0: место.
1: Пересечения ищет каких-то линий отрицательных, а собака ложится между ними, по-моему, вот так.
0: Да, еще можно один момент посоветовать, это очень старый народный метод. Берется, отрезается маленький кусочек очень жирного сала, и зажимается между указательными пальцами, вот так, кончиком. Но зажимается не плотно, а так, чтобы вот он вот-вот выскользнет. И нужно с ним ходить по квартире. В том месте, в котором он выскользнет, и нужно ложиться спать. Вот это совершенно четко. Вот прямо там выскользнет, прямо здесь ставьте кровать, сдвигайте и ложитесь. Вот если же вы пронесете кусок сала по всей квартире, и он не выпадет, тогда, в общем-то, уже, наверное, следует вызывать специалистов и говорит, дескать, сало вот не выпало, и значит, что же мне, дескать, делать, и квартира энергетически плохая, или служебное помещение.
1: Или она может оказаться энергетически нейтральна.
0: Здесь... Да, вполне возможно. Ну, энергетическая нейтральность тоже не совсем хорошая. То есть лучше позитивная какая-то энергия, чем нейтральность. В нашем случае уже тут Потому что у нас здесь, видите, вот там сало лежит, здесь это мы проверяли. Ну что же, следующий телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, в прямом эфире вы находитесь, Эхо Москвы.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, доброй ночи, Вениамин Герасимович. Сегодня потрясающая передача.
0: Спасибо.
6: Тем более, Сашенька Стригурсов сказал, что вообще в работе идет своя передача за симфоническую плату. Только из любви к нам и из любви к искусству. Вот. Но я хочу, дорогой профессор, спросить. Значит, действительно не вредно то, что я третий год по субботам, субботу на воскресенье, ложусь в 5 утра и потом отсыпаюсь до 3 часов дня. Правильно я поняла, да?
1: Да, безусловно. Я думаю, что...
6: Ну, вообще, у меня тяга к ночной жизни, но когда это возможно, конечно.
0: Ну, так же и у меня. Я волю по неволе 3 года этим же занимаюсь.
6: Вот, но мы все, конечно, неволе.
1: Когда женщина наконец-то раскрепощает свои желания и позволяет себе жить так, как ей хочется, это вообще прекрасно. А когда это совпадает с потребностью организма, это прекрасно вдвойне.
6: Ну, но семья. И вот я привожу между плитой и холодильником. Муж спит в одной комнате, грудничок 15-летний в другой. А я на кухне между плитой и холодильником. Так на каком расстоянии у меня от холодильника находиться по субботам до 5 утра?
0: Но плита-то у вас выключена.
6: И, ну,
0: поэтому ближе к плите.
6: Я иногда пеку пироги и слушаю орнитологические лекции.
1: Ну, во-первых, остается позавидовать вашему мужу и вашему грудничку, потому что у них такая великолепная, с таким прекрасным голосом, такая хозяйственная жена.
6: Да, но они едят пироги. Утром, а я ложусь спать.
1: А вы заложница вашей семьи, оказываетесь. Приходится, видимо, просто... Каждая страна должна жертвовать чем-то. Ваша жертва очевидна. Теперь нужно требовать жертву от ваших половин.
6: Ну, получается, это я могу остаться без мужа. Я все воскресенье сплю. У меня потеряно воскресенье для семьи, но мне кажется, для моего здоровья и душевного, и физического мне вот полезно слушать Монморанси.
1: Безусловно, но семья же заинтересована в вашем душевном здоровье, поэтому...
6: Да, которые пекутся на день.
1: Конечно, поэтому, я думаю, они с удовольствием пойдут вам навстречу.
6: Да, ну вот, а на каком расстоянии от холодильника на полном серьезе мне сидеть?
0: Угу.
1: Ну, от холодильника...
0: А, подождите, тут нужно уточнить, извините, в общем, какая у вас марка холодильника, сколько он камерный?
6: Трехкамерный, но с фреоном.
0: Ну, так я думаю, что это фреон, это уже хорошее.
1: А не вы просто не облокачиваться?
0: Да.
6: Да, ну, хорошо, спасибо. А теперь, грудничок 15-летний, он смотрит, у меня хватает силы воли, и у мужа не покупать компьютерные игры. На телевизор он смотрит, конечно, очень много. Мне его через каждые 2 часа под душ ставить на 8 минут. Что же делать?
0: Вы знаете, в принципе, вот раньше был такой хороший метод, когда, ну, скажем, если играется в компьютерную игру через вот обычный телевизор бытовой, то, конечно, на сетчатку глаз и на яичники это производит очень серьезное такое воздействие, поэтому играли через бинокль. Ну, то есть ставили на штативе бинокль, и нужно на телевизор было смотреть через бинокль. Вот эта система линз сложная в бинокле, она каким-то образом гасила вот эти вредные воздействия. Вот сейчас гораздо проще купить компьютерный монитор с защитной вот этой, с защитным стеклышком, таким с защитным экраном. Это гораздо безопаснее и дешевле, чем потом вот тратиться на восстановление вот яичника и сетчатки.
1: Ну, а если всерьез озаботиться его здоровьем, то я могу порекомендовать укрепить телевизор над ванной и смотреть телевизор через тонкую толщу воды, просто погрузившись с маской и трубкой для ныряния. Он будет защищен от большинства совершенно. А динамики специально продаются вот в магазине «Радио Чек» для ванных комнат. Они выдерживают влажность повышенную. Можете...
0: Ну, спасибо. Спасибо вам за звонок.
6: У меня еще один вопрос. А вот я все-таки хочу... Ну, ответила от телевизора. Вот это про птичку и муравья. Это на какой кассете ваша песня записана? Одна из моих любимых.
0: Про муравья?
6: Ну, про какую-то букашку. Вот...
0: Я понял. Это записано на кассете, которая называется «Детство чистой глазенки».
6: А, это «Детство чистой глазенки» есть?
0: Да, это с этого альбома.
6: И вы говорили, что лучше покупать кассеты, а не компакт-диск, да, Вас?
0: Ну, в принципе, да, поскольку компакт-диск, вот именно этот, он несколько некачественно сделан, я бы сказал.
6: Ну, большое спасибо.
0: Спасибо вам и успехов вам.
6: И вам тоже. И оставляйте нас никогда.
0: Постараемся. До свидания. Ну что же, Вениамин Герасимович, я, в общем-то, наверное, на этом мы попрощаемся. Или вот еще поступает телефонный звонок, может быть...
1: Давайте ответим.
0: Да, потому что вдруг тоже вопрос. Да, у нас в гостях профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека с окружающей средой при НИИ МИО. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброе, что у нас сегодня?
0: Утро.
7: Сегодня утро. Да. Доброе утро, Вениамин
0: Герасимович. Да.
7: Вот.
0: Герасима Муму читали, да, такую книжку? Да.
7: Это звонит вам, в общем-то, тоже Вениамин В. Вот. Значит, я хотел узнать по поводу вот микроволновых печей, ныне модных. Вот. ВГ. Можно вас спросить?
1: Да, да, конечно, ВГ, конечно. Так, конечно.
0: Вот. Так на работе и зовут его сослуживца, да.
7: Вот. Вот как бы говорят, что, значит, это влияет на потенцию, по-моему, да? Вот есть какие-нибудь средства? Вот мази, либо что-нибудь там, какие-нибудь внутривенные дела, чтобы вот что-то...
0: Вы поймите, что это должно зависеть от срока пользования печью и от симптомов. То есть если уже какие-то...
7: Нет, у меня уже симптомы и дальше ниже некуда.
0: Ага, то есть...
7: Вот так вот.
0: Понятно.
7: А вы, Сашенька, да, Сашенька, да. Не бросайте, пожалуйста, у меня к вам лично вопрос будет еще.
0: Угу, да, ну... Я понял.
1: Ну, дело в том, чтобы нарушить с помощью печи функцию потенции прямую, необходимо засунуть нижнюю часть организма в рабочее поле печи, заблокировав ее концевые переключатели, ее включить, что маловероятно.
0: Или так, или ее нужно носить на поясе вместо пейджера, я уж не знаю.
1: Просто это, я думаю, что причина какая-то несколько иная, или может быть просто как-то...
0: То есть мы не будем, наверное, сейчас давать...
7: Я читал в московском... В каком-то комсомольце, по-моему, в московском.
0: Uh-huh.
7: Вот. И как-то не помогает. Я уже и печь, и вешал вместо пейджера, просто ходил.
0: Ну, вы знаете, мы вот так, наверное, не сможем. Мы вам сейчас дадим какой-то совет, а, собственно, вот именно как вот если связать проблему потенции с проблемой микроволнизма печного, то тут, в общем-то, мы не знаем.
1: Первоначальное нарушение потенции обычно ледяным душем, в общем-то, купируют. Потому что в древнем мире использовалось такое средство предохранения от обратного от беременности нежелательной, что воин перед половым актом со своей женой погружался в нагретую, по-моему, до 70 градусов воду горячую. Поэтому для того, чтобы увеличить потенцию, необходимо соответствующие места обдавать ледяной водой.
0: Причем с серьезным сильным напором.
1: Да, но не доводя до застужения, вот я вижу на глазах Александр Алексеевич, сомнения, тем не менее, это научный факт, поэтому ледяной душ
0: это еще зависит от комплекции.
1: И против геморроя, и против вот, снижения потенции.
0: Да. Ну, ваш вопрос, вот вы хотели мне лично задать. Да.
7: По поводу компакт-диска, вот я взял, в общем-то, это самое, компакт-диск на Свободы, вот, ну, в смысле, ну там, в Пурпурном.
0: Uh-huh.
7: Вот. А что-то я не нашел там никаких погрешностей и помех.
0: Нет, там погрешности помех нет, там погрешности. Вы имеете в виду от детства чистые глазенки?
7: Естественно, да-да-да.
0: Там
7: Не, ну хотя там два компакта было.
0: Ну вот второй компакт.
7: Один пораньше, я просто не помню, как его зовут, первый компакт.
0: Ну, дети хоронят коня, судя по всему.
7: По-моему, да. Вот, да-да-да.
0: Вот тот компакт, который с паспортом, там погрешности явные в оформлении, ну, который, так сказать, может быть, вам незаметно, но я хотел другого. И в качестве звука, то есть, я думаю,
1: там
0: если когда-нибудь удастся...
1: Там существенные перегрузки,
7: понятно, что я там... Вот. Наоборот, обрадовался.
0: Я могу вам сказать, что оригинальная запись гораздо лучше. Просто все, что вот этот альбом, когда он ходил на кассетах, естественно, качество садилось до невозможного. Вот. Но сама запись, оригинал записи на порядок лучше, чем на этом компакт-диске. Я надеюсь, что мне удастся его переиздать вот так, как он должен звучать, и вы поймете разницу. Просто
7: а
0: так.
7: Где он? Я вот просто не не обратил внимания, где он записан именно, в смысле, в СНГ или за пределами?
0: Вы имеете в виду, где он сделан?
7: Да, сделан.
0: Я точно не могу сказать страну, но строго не в СНГ. И это уже погрешность не завода-изготовителя, а погрешность мастеринга, так называемого, да.
7: Записи. Понятно. Саш, а вот скажи мне, пожалуйста, какой, в общем-то, все-таки дороже или вот тот или именно глаза?
0: Или, да, одинаково.
7: Или конь?
0: Ну, коня вообще, я считаю, спасли, потому что он изначально был как раз с конем обратной ситуации. То есть, если вот детство чистой глазенки был просто загажен конкретно относительно оригинала, то вот с конем другая ситуация. Он был серьезно выправлен. Как бы я им доволен больше, как результат.
7: Он же пораньше был, да?
0: Да, он в 90-м году, а этого в 92-м. Вот, ну, детство чистой глазенки мне как дороже ближе. Потому что, может быть, уже более зрело его оцениваю.
7: Ну, там национальность, все.
0: Ну, да. Так что вот такая.
7: Саша, а что-нибудь вообще ожидается еще?
0: Да, вот сейчас готовится к выпуску 3 компакт-диска сразу. Это «Пионерская зорька», «Повод для оптимизма» и такой малоизвестный «Общество Туле» альбом называется. Вот, уже вот сейчас практически вот-вот-вот должно это выйти. Я думаю, что где-нибудь, ну, максимум в конце следующего месяца это все появится. Так что вот активно издается архив.
7: Ну, понятно.
0: Вот.
7: То есть это все ранее записанные дела?
0: Да, я хочу сперва их издать. А последние тоже выйдут. Альбом вот-вот уже сведется. Потихоньку-потихоньку двигаться.
7: Саша, живьем как вот?
0: Живьем 22 февраля. Приходите на концерт в клуб «Табула Раса», который находится... 22 февраля.
7: Понятно.
0: Перед Днем Советской Армии.
7: Понятно.
0: Вот. Ну, спасибо вам. Извините, просто у нас тут гости, как-то он несколько невкусно.
7: Приуныл, да?
0: Ну, как бы не то, что он с интересом слушает, но, понимаете, он физик, человек науки, и для него эта наша с вами тема несколько, ну, чужда,
7: назовем
0: так.
7: Саша,
0: вот.
7: Спасибо.
0: До свидания.
7: До свидания.
0: Ну что же, Вениамин Герасимович, последний на сегодня телефонный звонок. Надеюсь, вопрос будет непосредственно к вам. И на этом мы, наверное, попрощаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
8: Здравствуйте, Саша, здравствуйте, уважаемый товарищ электронщик. Вас беспокоит генеральный секретарь партии кислородной подушки.
0: Угу.
8: Вот, уважаемый товарищ, такой вопрос. Вот, как известно, при трении два тела, они электризуются. И вот, что бы вы посоветовали таким вот здорово наэлектризованным, я бы сказал, молодым телам?
1: Ну, дело в том, что известно, что если чем выше потливость этих тел, тем меньше сухость, ну, от обратного поверхности и, соответственно, электризации. Поэтому надо заниматься всем с полной самоотдачей и статическое электричество
0: и в теплом помещении
1: будет бить по вам как можно меньше.
0: Вы знаете, сорвался этот звонок, что-то и плохо было слышно. Последний телефонный звонок, уж очень долго звонит, чтобы нам уже удовлетворить любопытство всех радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте, я что-то вам дозвонился.
0: Причем, да, вот вы как раз...
9: Я хочу вернуться к теме телевизора.
0: Так.
9: Вы знаете, если взять видеокамеру,
0: угу,
9: вывести изображение на телевизор,
0: угу,
9: а объектив видеокамеры направить на экран телевизора,
0: так,
9: то можно поймать в общем, можно что-то поймать. То, что я ловлю,
0: угу,
9: таким образом, вот что это? Вы мне можете это объяснить? У вас, наверное, в институте все-таки эти опыты проводились, ну, хотя бы как, ну, просто в качестве развлечения, что ли?
0: Понятно, спасибо.
9: Спасибо.
0: Вениамин Герасимович, я так понял, что тут речь идет о каком-то, скорее, оптическом эффекте.
1: Да, можно взять одно зеркало, прислонить к другому,
0: и посмотреть, что
1: получится. Да, получится бесконечное.
0: То есть так еще девушки газали на выдне, бесконечные коридоры свечей. Я не имею в виду свечи вот оригинального свойства или автомобильные, а вот свечи, которые вот горят.
1: И, видимо, каждый видит что-то свое, то, что в данный момент больше всего хотелось бы ему увидеть.
0: В зависимости от дозы.
1: Да, и... От размера камеры это никоим образом, от ее качества не зависит.
0: Ну что же, на этой замечательной ноте я прощаюсь с нашим гостем Вениамином Герасимовичем Карно, председателем независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИМИО. Профессор, я желаю вам удачи, творческих и научных успехов, новых замечательных книг и счастья в личной, собственно, жизни. И также надеюсь на скорую встречу снова здесь у нас в студии с новыми темами, которые, к сожалению, все-таки возникают.
1: Да. Спасибо всем, кто нас слушал, кто нам звонил. Спасибо вам. И всего хорошего.
10: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси!
11: Отлезь, гнида!

0: Ну и в столь вот поздний час я рад приветствовать в нашей студии базитолога Андрея Орлова. Здравствуй.
1: Здравствуй. Андрей.
0: Вот ты знаешь, как это произошло? В общем-то, оказывается, я же включаю, и там она, значит, сидит, вот, и готовится, что он поддержит. А он в таком, в маленьком, наверху справа. И вроде как уже вот он должен говорить, а звука нет, понимаешь? И, uh-huh. в тот момент, ну, он просекает, наконец, фишку, что звука нет, и начинает говорить такую вещь, типа, да я им сейчас покажу задницу, соответственно, вот. Она так делает такое лицо, ну, вот, типа, как у меня вот сейчас, видишь, вот. И продолжает, как будто бы ничего нет, так, ну, вот по техническим причинам, и, в общем, дальше начинает гнать что-то, да. Соответственно, я успеваю включить, ну, какое-то чутье сказал, она, в общем, на запись, все это записывается. Она у меня долго лежит. Вот, а сегодня, значит, еду, потому что был тут недавно, и надо было записать, привожу ему, в общем-то, и говорю, дескать, вот после этого места запиши. Вот. А он мне... Та была часовая, кстати. Вот. А он мне возвращает трехчасовую, совершенно другую. Представляешь, какой облом? Знаешь, получается, что та у меня канула. Вот как в таких случаях вообще поступать? Вроде звонить и говорить, ты мне верни еще и ту, как-то глупо. А с другой стороны, если бы там было что-то, там, например, ты, я, или там вот Маха, например, коренастая, наша новая подруга, ну, вот, я бы еще как-то, может, потревожил. А так вроде, ну, как не при шее это, рукав. Как вот мне поступить-то? Это меня дико тревожит, кстати.
1: Ну, ты еще с этим включением не разобрался. По-моему, там надо было выключать, потом включать, и все было бы нормально, как всегда.
0: Ну, а сейчас-то как делать? То есть как-то можно выправить ситуацию в свете, так сказать, или там, или в полумраке, ну как?
1: Можно извинения свои принести и выключить все-таки.
0: Вот так сделать?
1: Угу. А то оно течет. Ну, все заливает.
0: Ну, подожди, а я вот еще чего опасаюсь, что вдруг там, знаешь, что-то останется и каким-то образом будет использовано. Ну, то есть, ладно, даже если будет использовано, это не так обидно, если, попросту говоря, там будет что-то на это место положено другое, а то будет засыпано, понимаешь? А когда найдут, когда они, в общем-то, придут и начнут что-то там производить, ну, как, даже могут и вообще не прийти, могут просто засеять, и все покроется, а получается там тундра, не знаю уже что, а оно там лежит снизу, представь себе. Вот люди прячут, там везде, знаешь, как у нас вот Маха-то коренастая, она вот у по всему городу заначки в ближайшем Подмосковье повсюду спрятано. Она не врубает, что сейчас все это переворачивается, на любой заначке, глядишь, завтра выросло уже. А выросло, уже хрен срубишь, потому что сразу там, ну, естественно, она может прийти как-то купить под дачный участок эту землю, дико ее раскопать и достать. Но тут нет гарантии, что она уже не сгнила, к примеру. Сам достает, сгнило, бабки вложены. И для этого и придется, чтобы купить дачный участок в ближайшем Подмосковье. Ей нужно будет попросту вырыть все заначки, из которых половина уже будет засажена, а другая половина найдена. То есть какой-то беспредел.
1: А у тебя, по-моему, микрофон включен.
0: А,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Извините за технические неполадки. В гостях у нас оппозитолог Андрей Орлов.
1: Здравствуйте.
0: И в последнее время мы все чаще и чаще слышим жалобы, в общем-то, обывателей, касающиеся недоброкачественных продуктов.
1: Ну, и не только обыватели, специалисты тоже бьют тревогу.
0: Да, они вообще бьют.
1: Да.
0: Но тут ситуация в том, что в понятие обывателей у большинства специалистов, которые, в общем-то, достаточно плохо учились, недоброкачественные продукты, это прежде всего воняет.
1: Угу.
0: Вот. Но бывает ведь, что и не воняет, и недоброкачественное. Вот каким образом все-таки... Да, еще ведь каждому организму, особенно молодому, растущему, присущ продукт свой.
1: Угу.
0: Вот. Кстати, эту теорию разрабатывал Тимофей Присущ в свое время. И вот это слово «присущ», оно, в общем-то, взялось от его фамилии. Это если в корни уходить, в филологические корни уходить, если...
1: Угу.
0: Да, как вот как человеку определить, что именно для него испорчено, а что нет?
1: Ну, испорчено вот сейчас наиболее актуальным считается генетически измененные продукты. Это, в общем-то, дальше портить некуда. И я думаю, что, наверное, большой кусочек надо сегодня посвятить этой проблеме, поскольку она затрагивает не только собственные продукты, но и мужское население, потому что на женщин они не действуют, как выяснилось.
0: Нет, ну, может быть, какое-то воздействие оказывается?
1: Нет, сравнении... только положительное.
0: А, ну да. А, кстати, вот сейчас ведь уже такая эпоха, когда положительное воздействие не в счет. О нем нет смысла говорить.
1: Да.
0: Безусловно. Ну и каким образом вообще с этим бороться, как предохраняться? Может быть, как-то нужно особо заглянуть в глаза продавающему?
1: Вот, ну, я тут, в общем-то, подготовил историческую справку по поводу вообще генетики.
0: Да.
1: Такой, если можно сказать, что начало положено было Геннадием Подробным. Тогда, в общем, давали всем такие, в общем-то, названия или наименования, или, как у нас проще говорят, фамилии, обозначения в связи с их деятельностью. И когда он был погружен в эти исследования относительно того, что можно изменить в мире, потому что большая часть ученых того времени была занята кто там камнями, кто естественными какими-то вещами, кто космосом, то Геннадий, значит, приступил к изучению вот вещей, несуществующих на то время. То есть он занялся, как бы сказать, виртуальностью. То есть это можно назвать его основоположником виртуальности. Но если всех философов как бы отодвинуть в сторону с их философскими концепциями, то Геннадий Подробный был вот именно основоположником этой науки генетики. Она, собственно, по его имени и названа.
0: А, Андрей,
1: генетика.
0: В то время, да, ведь молодому тогда аспиранту Подробному было весьма тяжело среди своих коллег. Я даже помню, что ныне, кстати, уже забытый Олег Плоских, его однокурсник.
1: Но аспирантом его тоже весьма относительно можно назвать. Какие могли быть аспирантуры в те времена? Дикие и совершенно безумные. Тогда, да, в общем-то, да, и университетов, и институтов не было. Все, в общем-то, являлось доморощенным. В том числе вот генетика в изначальном своем как бы зачаточном состоянии тоже, в общем-то, возродилась внезапно. Поскольку люди были, с одной стороны, лишены каких-то альтернатив жизненных. То есть либо бороться за выживание, бегать там...
0: Ну, за «Адидасом».
1: Да с каким же «Адидасом»? Это было давненько.
0: А, извини, да, я... Да.
1: Вот, это в те самые времена, про которые мы сегодня говорили еще.
0: А я-то совершенно не понял. Я понял. Да-да-да. Так, получается, это же было, скажем так, пионер генетики, то есть первопроходец.
1: Ну, совершенно правильно.
0: Ну, ему же, видимо, каким-то образом должны были мешать люди. Причем люди отсталые, темные, должны были это делать неосознанно. Дескать, вот генок роется, давай-ка подсунем ему что-то. Ну, то есть создавать ему помехи. Наивные помехи. Ну, знаешь, как дети. Вот, например, ты же сам вот видел, у нас тут детишки. То есть ты вот сел на аккордеоне играть, а он тебе регистр переключает. Ты ему по руке, а он все равно переключает. Так же они. Суют ему, суют, понимаешь, суют постоянно, чтобы попутать.
1: Насколько мне известно, ему особенно не мешали, пока он не стал как-то это все дело представлять окружающим, чтобы, опять же, я говорю, были времена, когда нельзя было с какими-то виртуальными вещами просто существовать, как, например, там геометры или же там какие-нибудь другие ученые, они все-таки имели какой-то статус к тому времени, а виртуальные науки к тому времени еще не были настолько популярны, чтобы можно было за счет этого жить. Они как-то не обеспечивали тех, кто этим занимается, да и окружающих тоже. Поэтому, когда он первый раз решил представить свои исследования, а исследования заключались совершенно, в общем-то, в конкретном источнике, он представлял матрицу 3 на 3 и раскладывал там камешки в случайном порядке и говорит, что из этого можно извлечь какие-то колоссальные выгоды в будущем. Ну, его, конечно, в общем, за подобного рода высказывания гоняли, просто, попросту говоря, били.
0: Причем били так, чтобы не убить, как били любых блаженных, как правило, в общем-то, какими-то мокрыми предметами, типа тряпок, и, в общем-то, таким плохо пропеченной выпечкой также гоняли, ну, чтобы было обидно.
1: Они, да, без злобы, и он при этом...

0: как бы быть извлечена из их союза. Вот, если взять аббревиатуры их названий, имен, то, возможно, какая-нибудь Ника, Вика или, как ты говорил сегодня...
1: Например, Кристина.
0: Да, например.
1: Вот, тоже. А вот скажи, пожалуйста, ведь современные ученые, современные генетики, они ведь никогда не сознаются, даже вот за грудки его прижми, что они используют все-таки как основную, как платформу, да, вот те первые с ошибками, кривой рукой Геннадия написанные вот заметки.
0: Но если сделать такой гигантский шаг из того времени в нынешнее, то они, в общем-то, пришли, с чего начинали. Вот взять этих овец, долей и пчел, молей, и вторую с ней, которая была, они, в общем-то, с этого и начинали. То есть он, в общем-то, когда его перестали уже слушать и побивали чуть ли не ежеминутно, не ежечасно, он решил, значит, все это изложить своей овце. Вот. А предположительно, она тоже носила какое-то схожее имя. И в завещании, которое он вырубил на стволе этого дерева, чем-то непонятным, оно, в общем-то, до сих пор не расшифровано, но я так полагаю, что скоро вскроет манускрипт, и там будет описана вот эта вот последовательность, с помощью которой цикл этот заканчивается, и приходим опять, в общем, опять нас овцой пугает.
1: Ну, ты знаешь, кстати, вот такой факт малоизвестный, что до сих пор в одной из камер Бутырской тюрьмы содержится Оксана Доля. Uh-huh. То есть ученая, женщина-ученый, которой удалось таки скрестить себя с догом, то есть поправ все законы генетики. А с ней же в этой же камере содержатся, вот так сказать, дитяти. Uh-huh. И, соответственно, поскольку Оксана Доля и дитяти ломают все представления ученых вот о подобного рода синтезе, то их там и содержат. Как вот ты считаешь, узнай, в общем-то, Геннадий подробнее о существовании Оксаны Доли, он стал бы, например, возглавлять движение общественную защиту Оксаны Доли, он дитяти? Или все-таки счел бы их какими-то генетическими выродками, как сейчас официальная медицина считает, и, ну... просто бы не заметил.
0: На самом деле, я думаю, никакой последовательности не было общественной, потому что он, напротив, вызывал общественный протест в то время, и, как уже говорилось, его совершенно до физических каких-то остракизмов дело доходило. А как всякий такой, в общем-то, цикл логический, он имеет обратную сторону. Возможно, сейчас пик, когда общественность сама пришла к этому на уровне подсознания. Не могло же так случиться, что ежедневно он тебе предлагал свои решения в области генетики. Говорит, вот видите, рожь растет, это все я сделал. Вот знаете эту песню? «Вихри враждебные веют над нами». Это я ее сочинил. Ну и так далее. То есть он говорил, вот дерево растет, это я дерево изобрел. Но он отговорил, его, конечно, побивали за это. Но в конце концов, видимо, осталось в подсознательном уровне, что... А чем черт не шутит, может быть, и действительно...
1: Что он и как говорил, это вполне обоснованно.
0: Да, и сейчас вот приходит, опять же, вот называют, что просо и сорго там и прочие продукты, они генетически измененные. Ну, то есть вот наиболее такие люди, которые на поверхности плавают, и у которых в подсознании еще осталось влияние вот тех древних времен, когда им навязывали такую точку зрения, что облака – это тоже продукт газоиспусканий каких-то его. Они, в конце концов, вот сейчас появилась возможность высказаться по этому поводу, и, конечно, это воспринимается людьми, у которых... в общем, генетически не связано это с подсознанием, как ужас какой-то, а у тех, у кого связано, есть возможность об этом сказать. Вот как сложно сказано.
1: А вот скажи, пожалуйста, как ты относишься вот к такой теории меток в науке? Ну, то есть, может быть, все это пошло вот такая, ну, доверчивость, что ли, простых людей к вот ученым мужам, что, дескать, там закон, там Бойля Мариотта, да, к примеру, или там теорема Пифагора. Ну, это как-то можно понять. Там дерево, например, Геннадия Подробного. Угу. Вот известный факт, что, например, известные всем растения камы.

0: тщательно изучал биолог Анора де Камыш французский, который, ну, до того никто и не замечал, эти камыши торчат, они и торчат. А он начал изучать, как они там распространяются, эти все споры, семя. И в результате в массовом сознании вот этому растению было присвоено, то есть оно четко ассоциировалось с Анора самим. И вот до сих пор так и называют камыш. Может быть, это такая метка, как животные метят деревья, так ученые метят свои открытия. Или попросту даже не открытие, а то, на что упал их взгляд, и чем они стали заниматься пристальнее, нежели обыватели. Вот да.
1: Да, если существует еще одна версия, что вот эти метки они, ученых и прочих великих людей, они собирались на соломины и осваивались в неком пространстве, то есть они втыкались и вертикально, в общем-то, существовали как некий такой пантеон, необходимые, с метками знаменитых людей. В дальнейшем вот эти вот знаки, которые они были надеты на эти острые вещи, они превращались в пудрет или вот совершенно такой вот продолговатый уже, ну, цвет сохраняется как бы, да, а да. Все такое становится вроде обтекаемым.
0: Вот, кстати, одну из, я вижу, ты из таких принес с собой сейчас.
1: Да,
0: вот,
1: и я вижу... она даже запах сохранила.
0: Да, да. Ну, кстати, ведь многие из них превращались, так сказать, в такие вот такие метелки. И вот эти метелки каждый норовил как-то отщипнуть, унести проходящий мимо. Отсюда мы наблюдали огромное количество так называемых МНС-ов. Ну, тех времен тогда не было еще аналогичного там названия, да, ну, каких-то людей, там, лаборантов, которые все время вот крутились около этих вот цилиндрических предметов расщепленных, отщипывали по частям и изучали уже составляющую основного предмета. Так, например, былина, известный Сергей Геннадьевич Былина, он начал изучать ту часть камыша, которая ниже самого камыша. Угу. Вот, то бишь камышовый хворост.
1: За которую брались руками.
0: Да, да. То есть, на мой взгляд, да, как тоже ученого, это не совсем честно и порядочно. Потому что ведь камыш, он самому Анора был интересен как вот как явление, как целиковое. А если там мы сейчас по молекулам будем расщеплять, то есть помимо былины еще какая-нибудь появится, в общем-то, извиняюсь, нечисть научная. Это можно любой предмет разобрать до простейших, да, в общем-то, вещей. Неправильно. Мы должны поставить какие-то границы.
1: Да-да, должны.
0: Максимум пусть метелка из трех будет, ну, там из четырех. Пусть они даже будут простейшие арифметические границы.
1: И чем быстрее, тем лучше.
0: Да. Ну, я предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что мне тут надо. Вот.

0: И мы продолжаем нашу беседу с бозитологом Андреем Орловым. Ну, соответственно, тема нашей программы, как вы поняли, генетика. Но вот этот синтез, как-то скажем так, внутренний, когда уже происходит внедрение туда, вот, ну, химическое внедрение, да, или оперативное внедрение в систему всю, это, ну, такая глубокая сфера, нас не особо, может быть, даже интересует. Нас-то, конечно, интересующая, но им она, в общем-то, неинтересна. А вот то, что лежит на поверхности, хотелось бы так копнуть и подкинуть, как вот это делает монгольская девочка, играя в песок.
1: А, ну, там интересно что? Что вот эта матрица 3 на 3 с тремя камушками, которыми Геннадий пользовался, она, в общем-то, имеет такую особенность, как-то видоизменяясь, преобразовываться и в дальнейшем иметь некоторые зависимости от... вернее, технологии, технологические процессы, они как-то диффузно перешли, в общем-то, как раз вот на эту систему, на эту подачу. То есть взять, вот, например, интегральные схемы, компьютеры и прочие вещи, они, в общем-то, являются продолжением как бы вот этой технологии предложенной. То есть технологией это назвать тяжело, это была подача, как бы, а все это переросло вот совершенно такую немыслимую культуру. То есть экраны, там, пейджеры, сотовые телефоны. Это, можно сказать, все привлеченные как бы к этой модели, в общем-то, навязанные Геннадием, они сейчас имеют как желание рефлексировать этой технологией. То есть они хотят больше иметь дело там с клавишами, больше смотреть в экран, там, неважно, в телевизор там, или в дисплей, или там как бы носить с собой что-нибудь дребезжащее, жужжащее и пользоваться телефонами.
0: Ну, в принципе, я вот хочу сказать, что ведь во времена Геннадия Подробного просто из-за отсутствия такого вообще явления, как электрический ток, многие знатные персоны и богатые люди тоже носили, ну, не носили, а возили с собой, так сказать, бегунцов, то есть мальчиков, девочек, которые, в общем-то, при необходимости дико шлепались мокрой тряпкой и бежали в направлении нужном персоне, то есть это такие, ну, прототипы, что ли, пейджеров. И...
1: Да, но это все равно было основано как бы на биологии, а здесь
0: да.
1: Совершенно ненормальная вещь, то есть вот с биологической точки зрения. Это скорее ближе к камню, там, основа кремниевая или какая-то.
0: Ну, вот тут я с тобой целиком согласен. Вот смотри, в тот момент, когда нужно было послать сообщение, то визирю, ну, или яхингу, достаточно было просто вот шлепнуть ладони по попе вот девочку или мальчика-бегунца. То есть это прикосновение ладонью к молодой юной попе, дарование этого бегущего, оно создавало такое определенное...
1: Ты другую проблему поднимаешь. Я просто говорю, биологический фактор времени и технический, они совершенно сейчас...
0: Нет, я к техническому-то и хочу подойти.
1: Да.
0: А сейчас людям очень приятно ощущать в своей ладони даже не само средство связи, как средство связи, да, функциональное, а как вот эту вот пластмассу, которая на ощупь, вот дай тогда визирю, который привык по попе голый шлепать, просто завяжи глаза и дай. Он бы, наверное, с ума сошел, потому что у визиря, у тогдашнего, подушечки пальцев были, ну, как у Дойера. Такие же нежные, и, в общем-то, он ими мог там определить сорт деревьев. Ну, вообще, любой человек того времени, он мог видеть еще и руками. И если бы ему дать вот это нынешнее изобретение, он бы с ума сошел. А нашим вот приятно неосознанно осознавать в руке вот этот вот предмет. Ты обрати внимание, что многие даже ведь носят до сих пор отключенные, лишь бы в руке держать. Вообще носят.
1: Да. И это, в общем-то, есть как раз вот результат вот этой не технологии какой-то, а голой, а именно... генетики. То есть здесь вопросов нет. Мы так решили.
0: Безусловно. Но я предлагаю сейчас, чтобы так подвести итог под этим абзацем нашей обширной темы, выслушать телефонные звонки. Если у вас есть какие-то вопросы к бузитологу Андрею Орлову, он с радостью на них, видимо, ответит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Да, алло.
0: Да, здравствуйте. Говорите.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Знаете, я ношу в кармане будильник.
0: Это хорошо.
2: Скажите, это нормально?
0: Ну, сейчас, Андрей, как ты считаешь, нормально ли это?
1: Ну, вообще, это в психологии означает склонность к анонизму.
0: Безусловно.
1: Так что сам расценивай, нормально это или нет.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей.
1: Здравствуйте.
3: Во-первых, Александр, я очень рад снова вас слышать на радиостанции. И, во-первых, я хотел отметить вашу искусствоведческую подкованность. Извините, сейчас я вернусь к вопросу о генетике, но вот изначально я хотел сказать, что вот вы первый поставили песню борзеющего Найка про это четвероногое животное, которое перевозит какое-то тяжкое зелье.
0: И теперь я об этом дико сожалею. У вас есть что-нибудь по существу нашей программы, уважаемые?
3: Дело в том, недавно нам поставили новый лифт. И лифтеры, к сожалению, не могут его запустить, потому что залезают на последний этаж и пьют водку.
0: Так.
3: И поэтому они лифт не ставят. И, видимо, водка генетически... Может, они мутаген туда добавляют или еще что-то, но лифт не работает. И, видимо, необходимо какое-то воздействие на сей продукт. Иначе бабушки, понимаете ли, до седьмого этажа сами-то и не доберутся. Mm-hmm. Вот, и поэтому необходимо какое-то оперативное вмешательство. Александр, что вы по этому поводу думаете? Понятно,
0: но это даже, видимо, не ко мне вопрос, а к Андрею, потому что...
3: Да-да, Андрей, ответьте.
0: Спасибо, спасибо за звонок.
1: Я полагаю, вот эти вот группы лифтеров относятся генетическими корнями к отряду птиц, которые, забираясь наверх, неважно, что они там делают, они не хотели бы, чтобы их в дальнейшем тревожили. И таким образом не запускают лифт, который дает возможность их потревожить там, в их там гнезде или как это назвать. Вот. Предположение такое, хотя может быть и другое. Надо провести анализ подробный. Взять одного из лифтеров и положить к нам на обследование в лабораторию.
0: Ну, я, кстати, хочу сказать, что...
1: Или хотя бы взять то, что они оставляют после себя там.
0: Сейчас ведь мода пошла новая у молодых женщин устраиваться работать лифтером. То есть, если ты помнишь, то в годах в 70-х, если лифтер, то женщина. Угу. Вот, потом этот как-то период прошел, были такие мужики сильно пьющие, сейчас снова. Причем красивые девки работают лифтершами. Поэтому ваш персонал это может, так сказать, застать врасплох несколько. И достаточно мощная, опять же, генетическая коррекция идет на профессиональные качества, если это все-таки лифтерша, а не лифтер. У вас разработаны какие-то методики вот по, скажем так, несоответствию очевидному профессии унтпола?
1: Да, у нас это проще делать. Мы не занимаемся такими исследованиями, а, например, лаборантов убираем по идентичным половым признакам. И они, конечно, орудуют более пристрастно. Например, попадись такая, как ты говоришь, молодая красивая лифтерша в лапы лаборантши, которые тоже испытывают, являются такими, как ты говоришь, девицами молодыми, они более тщательно будут исследовать без всяких половых заинтересованностей.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то собеседование там у них происходит предварительно, потому что тут ведь дело в том, что мы знаем, что женщина объединяет значительно большее количество вещей, унт-факторов, нежели мужчин. То есть мужчин там выпивка, рыбалка, унт-война, а женщин, ну, такие... вещи, которые, ну, в общем-то, сам знаешь, что...
1: Все остальное.
0: Да, исходя из этого, они могут как-то спеться быстро, очень-то лаборантки, лифтерши. И нужно каким-то образом между ними ставить все-таки на собеседование какого-то опытного человека, не просит его слова монстра психологии.
1: Нет, что если ты беспокоишься о том, чтобы они не спелись, достаточно ввести особь как противоположного пола, и связь моментально нарушится. Они уже будут конфликтны между собой.
0: Вот это очень важно. Ведь на самом деле, что есть беседа женщины-психолога с пациентом, тоже женщиной, да? Внешне они лучшие подруги, а на самом деле между ними должен существовать конфликт именно для того, чтобы вот та могла этой помочь. Тогда у мужчин это наоборот.
1: Нет, женщина-психолог и женщина-пациент – это несколько какие-то приоритеты профессиональные, и здесь, в общем, существует предварительная договоренность. А если две как бы женщины в одинаковом статусе по отношению друг к другу, то они находятся в равно напряженном состоянии.
0: А вот возрастные как-то учитываются качества? Ведь, опять же, от поедания продуктов в течение... Вот,
1: ты имеешь в виду свекровь и золовка, например, и так далее? Или как это называется?
0: Ну, скажем так, девочка-подросток, он пожилая женщина.
1: Да! Угу. Учитывается.
0: Понятно. Ну, тогда еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте,
0: уважаемый.
4: Ну вот у меня такой вопрос, это вот важнейшая проблема, вот, которая вот мне касательно темы передачи в голову пришла, это вот почему до сих пор птицу не могут клонировать ученые. То есть корову там какую-то клонировали, какую-то овцу клонировали, а вот птицы, какие-то проблемы. Тут видно, совершенно иная ступень есть.
0: Понятно, спасибо.
1: Там есть свои нюансы. Они, во-первых, их поймать долго не могли, а во-вторых...
0: Тех, которых ловили, у тех генетика была дико подпорчена вот стрессом, полученным в момент ловли.
1: Да. Они просто в неестественных условиях находились. Занимаются теплокровными четвероногими в основном.
0: Ну, то есть теми, кто вот кого погладил, он уже так разомлел.
1: Да.
0: Ну, потому что, например, вы заметили, то рыб тоже не клонируют.
1: Совершенно.
0: Хотя это очень просто. Взял там и отклонировал, да. Но этого не делают. Ну, все-таки хотелось бы сейчас. Это я посмотрел, как там подвешенные. В общем, дело в том, что у нас появилась новая пациентка, которая комфортно себя чувствует только в подвешенном состоянии.
1: И как вот, вы ее называете?
0: Меж собой подвешенная. Так называем, она же нависит.
1: А имя есть?
0: Ну, это все-таки секрет. Ну, для тебя я могу сказать, Света ее зовут. Просто Света.
1: То есть Света подвешена.
0: А что тебя так удивляет? Ну да, так надо вернуться вот туда, к Геннадию Подробному. Я знаю, что немало, в принципе, противников вот его базисов находится в наше время. То есть то ли это от зависти, то ли все-таки действительно его вот основные, скажем так, постулаты все-таки грешат некоторыми неточностями. Я знаю, что ты вот изучал длительное время и карты, и чертежи рисовал, и даже участвовал при эксгумации, в общем-то, трупа, вернее, того, что уже осталось там от Да. Угу. И все это исследовал и так далее. И даже вот я вижу в банке, вот в этой, да, вот ты принес как раз, я вижу это волосы.
1: Да.
0: Волосы Геннадия самого. Рыжий был, курчавый мужичок. Да, так вот, все-таки действительно ли не совсем он был точен в своих выводах тогда?
1: Он был даже, больше сказать, совсем не точен.
0: Ага.
1: В некоторых вещах он заходился, и прогнозы его были, конечно, сверх меры амбициозные. То есть он полагал, что он создает окружающий мир вокруг себя. И называл все это генетикой по имени своему и своей жены.
0: Но все-таки, получается, он начал позже действовать, чем Анура де Камыш и прочие. То есть получается, что он драл все-таки, опять же, это... Саму идею-то он содрал.
1: Содрал.
0: Ага. Но все-таки это такой наш народный генетический герой.
1: Ну, как обычно бывает, достаточно какой-то персонали быть наиболее заметной, как на нем концентрируется там первоисточник. А то, что до него происходило, это, конечно, невозможно. Вот, например, сколько людей ходит, так скажем.
0: Да вообще ходят они.
1: Здесь, да.
0: Сочиняют. Но, кстати, сейчас здесь уже починили.
1: Вот многие же поют, скажем так. А кто-то там, например, ну, например, их записывает и дальше со стервенением
0: продает.
1: Да. Да, продает. Так это же, в общем-то, основа ее изначальная никогда не известна. Она где-то в воздухе витает. А то, что зафиксировано, оно, в общем-то, зафиксировано кем-то. И по этому имени, как правило, ориентируется, кто, откуда она пришла там и так далее.
0: Вот Лена тут спрашивает, как уважаемые ученые, то есть мы, да, с точки зрения психологии оценим работу почтовых голубей. Но мне кажется, там психология, эта работа, она совершенно не связана между собой. Это на уровне инстинкта, где пожрать и, в общем-то, совершить обратный процесс у них.
1: А, вот это способы ориентации?
0: Конечно. Навигации, я бы даже сказал.
1: Ну, это, опять же, если бы голуби были действительно биологическими существами, тогда бы это вызывало какие-то сомнения или сложности. А поскольку голуби являются посланниками небес, то есть это совершенно какие-то космические тарелки, видоизмененные и закамуфлированные перьями разноцветными.
0: Они даже вот живучие, извиняюсь, например, вот мы тут лично видели современные...
1: Нет, но живучесть я уж не знаю. Вот то, что они ходят, они прыгают, это да. Один из показателей. И потом их допускают везде, вот во всех соборах тебе или где-нибудь еще, где птиц, в общем-то, не особенно уважают. Они там слоняется туда-сюда, и, в общем, никаких проблем нет. Даже Пабло Пикассо, великий художник, нарисовал такого голубя.
0: А на Трафальгарской площади один китаец ловил, в общем-то, голубей, сдавал в рестораны, за что был выслан вообще из страны.
1: И высекли его еще.
0: Причем, что для консервативной Англии, это, в общем, дикость какая-то.
1: Интересно.
0: Но был отпор от совершенно дикого. Кстати, представляешь, человек, да, был почтенным кулинаром, представлял свою страну в Англии и вернулся на родину в Китай с кличкой Хуан, соответственно, да.
1: И он сидел, да.
0: Больше не сидел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот. Я Виктор Леонидович.
0: Здравствуйте, Виктор Леонидович.
5: Вот, сексопатолог с 30-летним стажем.
0: Угу.
5: Вот. Вот я часто слушаю ваши передачи. Иногда бывает, понимаете, вот ощущение, что дефицит темы. А почему вы не копнете секс? Ведь вы понимаете, здесь... И психология, и физиология, и анатомия, вот, этнография, все что угодно. А уж как тут можно и в шутливом тоне дать, и в серьезном тоне дать. Вот. А ведь это просто-таки нужно и полезно для начинающего поколения, вот, которое слушает в основном радио. Я-то не консерватор. В моем возрасте ваше радио, наверное, не слушают.
0: Вы знаете, просто я немножечко поясню, да, спасибо. Спасибо вам за ваше мнение, за звонок. Мы с вами имеем в виду одну и ту же вещь, просто называем ее разными словами. То есть вы называете это, в общем-то, сексом, мы называем это генетикой. Вот. Угу. Мы просто несколько глубже уходим. Ну, мне так кажется, да, Андрей Юрьевич? Мы,
1: да.
0: Же, там, мы же уже вот где? У нас котлован глубокий. Мы не хотим копать в одном направлении. Но если какие-то появятся непосредственные вопросы, касаемые вот сексуального воспитания и там, так далее, с радостью Андрей на эти вопросы вам, конечно же, ответит. А следующий, может быть, звонок, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Опять-таки, что я вам хочу сказать? Вот вы все время упоминаете некого генетика, Геннадия, уж не помню, как он зовут.
0: Геннадия Подробного.
6: Вот. Но на самом деле он ведь не единственный, а один из родоначальников генетики был вовсе не он, а некий Егор Кузьмич Цапля. Угу. Вам говорит что-нибудь это имя?
0: Говорит, но это был человек, который все-таки занимался скрещением икр разного вида вот пресноводных.
6: Вот.
0: Да. То есть это не совсем генетика.
6: Простите, да.
0: Да ничего, продолжайте, да.
6: Вот по этому поводу я бы хотел выступить. Я хотел бы спеть песню. Можно?
0: Ну, как вот Андрей, разрешит Андрей.
1: Да, конечно.
0: Песня — это народное
1: творчество.
6: И сейчас, как раз она посвящена Егору Кузьмичу Цапле.
0: Сейчас, Шопен, и тихо там.
1: Так,
0: давайте.
6: Раз Егору Кузьмичу в жопу ставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича.
0: Что же, чувствуются русские корни, хотя, конечно, тупо. Вот я думаю, что это фольклор был местности, который ныне уже не существует, потому что с таким прямолинейным складом вот, ну, мышления вряд ли во времена монголо-татарского ига могла эта местность выстоять. Как ты думаешь, Андрей?
1: Я думаю, это с Цаплиной тоже связано.
0: Ну, сейчас мы опять ненадолго прервемся, потому что мне надо. И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Вот ты знаешь, если у пациентов, да, порой можно как-то отследить эту динамику появления там лап, клювов и как-то хвостов, и даже говяжьего языка, то не было ли обратного случая, когда вот у, скажем так, у первой причины появлялись какие-то человеческие черты? То есть, например, у пернатого там появлялись человекообразные уши, и там подобные вещи происходили ли?
1: Да, у нас существует даже целое предположение, что, например, мясоедство в любом виде, там, например, преследование животных и забиение их, это есть просто некий вид конкуренции между видами, то есть ради того, чтобы не случилось перенаселение, конкуренции. Например, более свежий гусь какой-нибудь или другая птица, которая появляется, например, и вовремя не закланная, она может вызвать какую-нибудь совершенно там ненужную, там, неподходящую в это время реакцию. Потому что, например, более свежий какой-нибудь вариант возникнет, например, мысль, поскольку в животном состоянии оно находится и оно живет более естественно. Когда оно попадает в среду людей, то ему приходится приспосабливаться и так или иначе видоизменяться. Вернее, изменить свое поведение.
0: Ну, понятно, да.
1: Да.
0: А вот такой, в общем-то, феноменальный человек, киевский блаженный Осип Черешня, который пытался, в общем-то, пробудить в себе черты тех или иных животных посредством чрезмерного поедания их мяса. То есть ведь всем известен факт, что он, в общем-то, почти все лето прожил вот на болоте неподалеку от Киева, где питался одними, в общем-то, лягушами, и в результате действительно приобрел некоторые черты, схожие вот с этим вот животным. Чем не сказано, удивил киевскую публику и добился дикого уважения. То есть даже имя Осипа Черешни было увековечено в таблице мемориальной. Да.
1: Да.
0: Или, наверное, все-таки это так... мошенническое действие? Вот.
1: Я думаю, что мошенническое.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что он чувствовал вот начало вот этих вот трансформаций, которые с ним произойдут, и, так сказать, предугадав их, подался, то есть сказав двум-трем товарищам, что, дескать, я вот буду лягушем, да, в ближайшее время. Ну, как же, ведь человек же, он не может знать, в каком...
1: Давай лучше поговорим о том, как вот, например, распределяются социальные роли в преобразованных этих видах. Например, почему некоторые выбирают какую-то более, так скажем, на современный взгляд, более скотскую работу, другие более какую-то виртуальную, третий там, скажем, какую-то военную там или среднюю, созидательную, исполнительскую там функцию на себя берет. Вот некоторые виды, они, например, чувствовали себя в первоначальном виде менее защищенными. И для того, чтобы им существовать в дальнейшем, уже, так скажем, в каком-то мутированном состоянии, им необходимо было приобрести какую-то, ну, в рамках клановой своей, приобрести какую-то, так скажем, подходящую нишу занять социальную. И таким образом, например, пингвины, они больше стремились как-то занять какую-то более позицию важную и защищенную, вот, например, на руководящих постах, как бы, они даже ассоциируются как-то, они чаще там приобретают свой первоначальный вид, то есть одевают там фрак, там ходят, важничают и так далее, там клюв задирают, там коровы или еще кто-то, они там большую часть в палатках торгуют, ну или там как-то занимаются чем-то таким, в общем-то, нейтральным.
0: А вот пчелки?
1: Ну, пчелки, они информационно обеспечение, как правило, на них лежит. Ну, такое не совсем видимое, незаметное.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то животное, которое претерпевает многочисленные изменения в ходе своей жизни, как-то, в общем-то, от личинки к куколке, от куколки к бабочке, от бабочки еще куда-нибудь. Вот что означает такая переменчивость вот самих форм существования и как она отражается, да, вот на человеческом прототипе этого существа?
1: Ну это, как правило, вообще многие формы уже существующих людей можно подвести к этой метаморфозе, когда, например, там, как ты говоришь, и с куколки в личинку и так далее.
0: Ну, да, вот.
1: Ну, как правило, это большая часть связана с миграцией, то есть с эмиграцией, с миграцией. То есть, потому что одна форма, там, например, нуждается в одном состоянии, другая форма совершенно в другом. То есть подобные аналогии мы проводим, как правило, с эмигрантами. То есть все виды, которые испытывают на себе метаморфозы, они, как правило, в нашей проекции, в человеческой, так скажем, или не в нашей, а вообще в человеческой проекции, они относятся к эмиграции.
0: Ну, ведь бывает, скажем, эмиграция так политическая какая-то.
1: Неважно.
0: А, то есть, ну, хорошо, а вот, например, вот социальная ниша у иммигранта, она может быть тоже разной. То есть, к примеру, он мог здесь занимать, ну, какое-то положение такое, ну, пингвинистическое, к примеру, а вот эмигрировав, стать, к примеру, разносчиком газет, да, или вот как печально известный случай, продавцом сосисек.
1: Да.
0: То есть как же вот тогда получается, что это уже вторичные признаки, вот пингвинизм там или...
1: Ну, совершенно правильно, потому что пингвин, там, скажем, парламентский пингвин, возьмем такой совершенно стандартный признак пингвина, ему присуще парламентское что-то такое.
0: Ну, в общем,
1: или артистическое, музыкальное. Вот. Он же не может быть натуральным пингвином для той страны, в которой он находится.
0: А, ну то есть...
1: Все равно будет к нему какое-то недоверие небольшое, там, барышник, скажем, или... Ну какой он американский танцор, он же совершенно из другой страны. Хотя желание ассимилировать себе, ну, как бы таких деятелей, оно, в общем, понятно и так далее.
0: А вот таким образом вот эта служба, которая, так сказать, помогает координировать движение косяков птиц в момент перелетов их там туда-обратно, в теплые страны и обратно, да?
1: Ты опять ошибаешься, туда-сюда.
0: Да, прошу прощения. Вот в момент перелета туда-сюда не учитывает ли вот эта служба, так сказать, желания и привычки прототипа типов вот, пернатых. Ну, мне вообще очень странно, как это происходит, вот так, таковая навигация, вернее, техника вот этого всего дела.
1: Нет, пернатые большей частью относятся, это помимо тех, которые являются вот в нашем понимании домашними птицами, то есть которые не летают, они относятся, скорее соотносятся так, с теми видами, там, профессиями или социальным назначением, которые предполагают под собой не перемещение геофизическое, а какой-то взлет, в общем-то, ну, в психике или социальной профессии, связанной с подъемом с каким-то, то есть творческие профессии и так далее.
0: Ну вот, насколько я знаю, что изначально, то есть я так все-таки к практике все ближе, их попросту загружали, и там так как такового подъема, как физической величины, не было. То есть даже было...
1: Но это относились, да, к домашним птицам, то есть у которых, да, собственно, да, есть признаки летательные, но они занимались бюрократией там или там шоу-бизнесом таким вот.
0: А вот если мы возьмем обитателей моря, то есть, ну, как-то, например, вот медуз, морских склизняков, прозрачных, сокращенные МСП.
1: А, вот. Это все теневики, можно сказать, и весь андерграунд.
0: А вот
1: экономически.
0: Известно ведь, что еще существует это коралл. Он тоже, в общем-то, жив.
1: Коралл жив?
0: Жив.
1: Да, Коля. Ну, там, например, в этой иерархии мы же не будем так детально разбирать. Это можем даже на уровне предположения оставить, что там в этом мире может быть кораллом. И что может быть акулой, так скажем, или скатом. Да?
0: Ну, то есть, а есть какая-то общая классификация? Вот, ну...
1: Ну, системы как таковой нет, она постоянно, она находится в динамике. То есть мы даже приветствуем, когда появляются внезапно люди и предлагают какие-то свои версии. Как правило, они не лишены смысла, потому что, как мы уже в начале нашей, вернее, тематически даже определили, существует генетическая память, поэтому... Когда человек так или иначе возмущен чем-то или возбужден, он может высказать какое-то, даже можно сказать, истинное мнение.
0: А вот в этом плане, мне кажется, имеет смысл эксплуатировать труд детей, поскольку интуитивно дети могут очень точно провести вот аналогию.
1: Да, у некоторых видов вообще взрослые паразитируют за счет детей, поэтому здесь ничего сложного для понимания нет.
0: А вот известна теория, что, значит, сперва изначально он как бы, ну, им чихнули, да?
1: Да.
0: Вот, а затем, значит, мелкие там бы куда ни попадет, часть померла, вот одна, значит, упала в воду, значит, он там трансформировался, потом вылез, в общем-то, наружу, вот там полз, потом привстал, значит, шел на четырех, потом там то-то-то и на двух, да, вот такая вот уже ныне. А потом из них, значит, бым, там одна так и осталась, другая, значит, улетела.
1: Угу.
0: То есть тут мы видим, что все равно это все, в общем-то, звенья одной цепи.
1: Да.
0: Вот. А таким образом получается, что человек, это вот чем чихнули, это ведь одно и то же.
1: Нет, человек – это химера, то есть это, да, вот наше вот представление.
0: Конечно. Так, а в чем-то смысл этих всех вот изысканий и вот этих научных трудов? Вот вы отгрохали такую лабораторию на 15 этажей, угу, с аквапарком, с зимним садом, к вам там приходят люди, приезжают иностранные делегации, сокращенно ИД. А смысл-то, если, например...
1: Вот так он, ты видишь, они же приезжают, это рефлексия, то есть вот попытка вот этой виртуальности приобщиться к рефлексии, то есть к тому, что они есть. Ты заметил, что, например, вот тебе нравится кто? Тебе насекомые больше нравятся, мне, например, нравится больше рыбы, ну и так далее. То есть у каждого есть свои предпочтения.
0: Ну, а вот есть, например, у людей же тоже, ну, огромное количество категорий, да, там, скажем, один любит жонглировать.
1: Да.
0: Вот, а другой любит как-то пребывать в таком статичном состоянии.
1: Это они вводят в заблуждение своими повадками.
0: То есть все-таки ты хочешь сказать, что
1: Например, даже те, кто там часто, ну, например, говорит или имеет такую профессию, которая связана с изложением мыслей, там, ну, не мыслей, а слов и букв, это не значит, что его прототип генетически имел какую-то даже легочную систему. Он мог быть и червем, и шлангом, и змеей. Там.
0: А вот, кстати, мог ли он быть каким-то предметом, в который вложили душу? Ну, вот, например, вот художник, да, у нас, ты видел, так прикованный, рисует за долги. Человек рисует, но все равно он говорит, в каждое произведение я вкладываю душу, поэтому, в общем-то, оно бесценно. К примеру, может ли вот произведение его, да, в которое он вложил душу, стать прототипом какого-то человека или женщины, например?
1: Я думаю, больше опираясь на то, что это все-таки отражение рефлексии памяти. То есть он может отражать существующее, а будущее он не способен отражать. Ну, вернее, это, в общем-то, и бессмысленно. Он будущее проецировать, вернее, произвести что-то такое, что отвечало будущему, весьма гипотетично это. То есть маловероятно даже.
0: Угу. А ведь бывает как? То есть, например, человек болел в юности, ну, это даже не то, что болезнь, а страдал синдромом скульптуры. Угу. То есть у него было про одного из наших пациентов.
1: Стремление к формированию, работа с твердыми предметами.
0: Нет, наоборот, он не мог длительное время жить нормально, если не представлял из себя скульптуру. То есть у него были позывы в публичном месте как-то раздеться, принять монументальную позу, их постоять хотя бы 3 минуты ему нужно было. Мы вызывали виднейших специалистов, но...
1: Ты путаешь здесь между эксгибиционизмом и капрофагией. Например, стремление формировать из продуктов своих что-то, это больше относится к проблемам, связанным с дефекациями.
0: Мы не звали этого специалиста как раз вот по... Да, это, видимо, была ошибка. Ну, то есть это не является каким-то желанием уже самого себя положить в основу создания будущего, скажем так, будущей генетической ветки, на которой повиснут эти яблоки. Ну, то есть ведь хорошо, например, кому-то сказать, дескать, я вот там генетически произошел там от Моцарта. Ну, да.
1: Ну, подобные заявления, они, в общем-то, свойственны некоторым видам, но они нисколько не связаны с действительностью. То есть если мы некоторые виды способны заявлять о себе что-то, даже вести себя очень похоже и демонстративно, но это не значит, что они в действительности принадлежат к ним. Да, ну, так скажем, вот, например, кто-то...
0: Ну, то есть ты считаешь нашего пациента неискренним в своем стремлении, но он же стыдится, и то есть сейчас ему 60 лет, он пришел, рассказывает об этом, что вот да, у меня такое было.
1: Угу.
0: Вот, сейчас он является одним известным телеведущим, кстати.
1: Угу.
0: Ну, то есть зачем бы ему было вообще...
1: Ну, это один из признаков как раз.
0: Это
1: запредельная рефлексия. То есть, возможно, там переживает 2 стадии. То есть, опять же, там метаморфоза, но не в рамках, так скажем, единого вида, а из вида в вид. То есть проекция человека, она является, в общем-то, поскольку она виртуальна, она дает возможность даже... как трансформироваться из вида в вид. То есть, можно сказать, начало жизни относится к одному виду, середина к другому. Такое бывает.
0: Ну, вот тут встает все-таки вопрос такой у всех наших радиослушателей.
1: Например, вот это вот желание успеха, так скажем, вот всеобщее, там, разжиреть как-то или еще что-то такое.
0: Нет, разные вещи немножко. Разжиреть.
1: Нет, это вот как раз то, о чем я говорю.
0: Подожди,
1: это как раз связано с недовольством, там, например, собственным видовым происхождением и стремлением расширить возможности. То есть, вернее, вот это ложное заблуждение, что, например, когда червь там хочет стать птицей, или наоборот, там птица, которая замучена там какими-нибудь
0: червем.
1: Лисами, там, например, хочет стать червем и уползти подальше. То есть вот это вот диалектические такие вопросы, которые постоянно, в некоторых случаях они могут возникать в течение жизни. Редко можно встретить такую видовую монотонность, когда в течение жизни та или иная субстанция полностью довольна собой. Ну, как бы она...
0: А есть вот такие? Есть такие случаи?
1: Конечно.
0: Ну, вот как пример.
1: Да.
0: Ну, вот, например.
1: Да. Объединенные общие идеи, там, например, они меньше как склонны, вот, например, каким-то видовым таким колебаниям. То есть они меньше склонны. Но это зависит от эпохи.
0: А мы, кстати, вот тут искали вот ответ на вопрос, что же все-таки вот разъединяет. Вот потому что что объединяет, нашли многое там. Это начиная от колбасы, заканчивая рок-концертом. А вот что разъединяет, не нашли. Даже пожар, казалось бы, когда давай все разбегайся. То есть мы, например, клали баллоны газовые, поджигали и вешали таблицы. Лежат газовые баллоны, возможен взрыв. Все равно все объединялись, сбегали и смотрели, и снимали на видеокамеры. То есть что, на ваш взгляд, все-таки разъединяет?
1: Не, ну, разъединяет, как правило, видовые различия. Плавые. Ну, можно сказать, что, например, невозможно питаться там, скажем, вот, например, в определенной геологической среде там существует возможность там питаться всем видом. Ну, например, если один вид соберется в большом количестве, они быстро все, в общем-то, приведут там к ничтожеству. Поэтому разновидовость существует. Поэтому и существуют некоторые там вот разъединяющие начало.
0: Ну, а вот если, к примеру, на уровне, скажем так, политическом, я знаю, что ваш институт...
1: Внутри муравейника вы, например, не видите различий каких-то разъединяющих. А если, например, муравьед и муравьи взять вот как разные виды, там, конечно, они будут, в общем-то, совершенно... С другой стороны, у них питательная среда очень взаимозаменяемая.
0: Я думаю, что им друг без друга будет очень одиноко.
1: Да.
0: Так же, как, например, кастрированному коту без мальчишки. Вот.
1: Да.
0: Вот. Поэтому здесь я как-то все-таки не совсем с вами согласен. Необходимо найти какой-то действительно разъединяющий фактор. Вот мне, например, кажется, что это территория.
1: Ну, в качестве объединяющего фактора еще придумано было несколько вариантов. Это водка, наркотики и...
0: Объединяющего, вы сказали, да?
1: Да.
0: Нет, а я про разъединяющий, что территория, на мой взгляд, это как раз вот серьезный разъединяющий, в общем-то, вот...
1: Разъединяющий. Национальный вопрос.
0: Тоже объединяющий. Объясню почему. Потому что представьте себе, как скучно было бы, например, антисемитам без евреев.
1: Да.
0: Я так, что
1: было бы скучно.
0: Было бы скучно. Исходя из этого, вот, национальный вопрос вряд ли разъединяет. Или, к примеру, албанцам без сербов, да, то есть.
1: Да.
0: Нет, а вот территория, на самом деле, мне кажется, разъединяет. К примеру, как только человеку достается в собственность какая-то часть до, дикой, назовем так, земли, у него есть стремление отгородиться от остального мира, там, забором, еще там чем-то. Соответственно, это и есть разъединение. Далее мы видим геометрическую прогрессию этого разъединения. В чем она выражена? То есть, ага, у соседки помидоры мельче, чем у меня. Это говорится, в общем-то, со злорадством. Если помидоры там увянут, это вообще просто праздник какой-то. И так далее. Как вы считаете?
1: Ну, я считаю, что подобные дробные деления, они могут далеко увести от, собственно, от сути проблемы. Потому что суть проблемы не в этом. Даже внутри каждого вида есть какие-то взаимные притязания и взаимные претензии. Мы говорим более о глобальных межвидовых проблемах.
0: Угу. Ну, может быть, послушаем все-таки телефонный звонок, если вы не против.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
7: Очень радостно мне, что дозвонился. Во-первых, потому что я не из Москвы звонил.
0: Да.
7: Во-вторых, потому что как раз вот отсутствует здесь практик и теоретик.
0: Да.
7: Не вопрос.
0: Говорите, пожалуйста, только погромче, потому что вас не очень хорошо слышно.
7: Так нормально?
0: Да.
7: Понятно. Я, наверное, должен представиться или не надо?
0: Да как хотите, собственно, все равно через 2 минуты все забудут, как вас зовут. Да я шучу, конечно. Представляйтесь, конечно, да.
7: Понятно. Не, да. Ну вы меня знаете, так для слушателей есть только.
0: А, ну да, чтобы они как-то тоже.
7: Вот, ну я грудь не чищу, в общем-то.
0: А, да.
7: Тоже
0: да.
7: В прошлом спортсмен, как и вы.
0: Да.
7: Вот, и, в общем-то, хотел обсудить следующую проблему. А, в последнее время вот много шума поднялось вокруг прочтения генома человеческого. Вот, и в связи с этим вот что я хотел обсудить. Значит, в современном спорте, ну, я имею в виду циклические виды спорта, появилась такая теория, которая уже стала почти что практикой, что вот, спортивная подготовка, ну и в частности повышение спортивного мастерства, сводится к гипертрофии медленных мышечных волокон, ну и гиперплазии митохондрий в быстрых мышечных волокнах.
0: Да.
7: А причем интенсивность аэробной тренировки должна превышать уровень анаэробного порога. Вот. Но при этом не должно происходить закисление сильного, поскольку происходит в мышцах деструктивные изменения под воздействием продуктов распада, там, свободных радикалов, ну и так далее. Так вот, на практике невозможно добиться такой интенсивности, поскольку не существует, как бы сказать, методики телеметрического контроля, что ли, данного показателя.
0: Да, да, понятно.
7: Вот,
0: да.
7: То есть, за исключением беговой дорожки, ну, в других видах спорта, таких как коньки, там, или гребли, или плавание,
0: да,
7: невозможно добиться, воссоздать, как бы, динамический стереотип, ну, с точки зрения биомеханики.
0: Вот, ну, то есть вы хотите сказать, что вот в связи с таким с пребыванием человека в замкнутой, скажем так, механической среде, в связи с, попросту говоря, с сокращением мышечных функций необходимых, да, он теряет это массу, да?
7: Ну нет, я совсем не об этом. А, ну я скорее к Андрею хотел бы обратиться, хотя да, и к тебе тоже, Тань.
0: Да, вот, да.
7: А вот в свете всего вышесказанного, как вы думаете, каковы перспективы генетики? Вот возможно ли целенаправленное конструирование таких как бы мышечных волокон с неограниченным аэробным потенциалом? Ну вот, к примеру, мышца крыла кузнечика на снимке электронного микроскопа, она, ну, как бы нашпигована митохондриями, то есть он может длительное время работать и не уставать, ну, грубо говоря. Вот, возможно ли, скажем, в ближайшем или там, в дальнейшем, в будущем, обозрении, создавать таких спортсменов, которые могли бы...
0: Понятен вопрос. Спасибо. Андрей, как ты считаешь?
1: Я думаю, если по этому пути пойдет, то опять же пойдут какие-то видовые предпочтения, и по-прежнему у нас будут бегуны, негры, там, например, бобслеисты, там, швейцарцы и так далее. То есть опять вся эта проблема наша извечная опять всплывет и останется. Я полагаю, что задача как раз генетики состоит в том, чтобы, например, чтобы опять окислительные процессы улучшить, это нужно открыть ему легкие, там, сделать их какие-то большей площади. Одним словом, задача в том, чтобы объединить в одном виде признаки многих видов, то есть там приделать ему ноги
0: кузнеца.
1: Да.
0: Да.
1: Ну и так далее.
0: Вот, кстати, тут мне так кажется, что есть небольшая ошибка, потому что...
1: Ну, спорт сам по себе тогда перерастет в какие-то бесконечные научные совершенствования видов.
0: Типа произойдет с ним то же, что сейчас происходит с музыкой, к сожалению. Вот. Ну, по сути.
1: Ну, она пока что однобок так вот происходит. То есть электронную часть развивают, а остальную оставили в покое.
0: Но, тем не менее, вот еще хотел сказать, что у кузнеца, по-моему, мышцы нет в ноге, потому что мы неоднократно ее отрывали и смотрели, то есть там какие-то палки торчат и белые штуки, то есть ничего похожего вот на мышцы там вообще, по-моему, не присутствует. Он жилистый кузнец, безусловно, жилистый, но я бы не стал брать с него пример. Он и весит-то, извини, как твой ноготь.
1: Да, потом сам процесс, например, спортивных соревнований, он основан большей частью на преодолениях, поэтому наличие каких-то препятствий вот в достижении цели, потому что если бесконечно улучшать, например, результат с обеих сторон, так скажем, повышать производительность спортсмена и снижать препятствия, все равно планка требований возрастет до того, что все равно вот отечный обыватель, который сидит с пивом там у телевизора, он, да, он все равно его приведут к какому-то среднему, что, например, тот же самый спортсмен должен ту же самую дистанцию преодолевать уже, ну, там, за доли секунды. Поэтому это вопрос, в общем-то, прозвучавший, скорее всего, от спортсмена, потому что он, да, он заинтересован, сказал, да, буквально в преодолении там, вот, завтра, чтобы он лучше пробежал. А бизнесмены, которые занимаются этим спортсменом, они, в общем, еще быстрее задачи решат, они ему завтра другую планку поставят. Так что этот вопрос чисто профессиональный. Это все равно как там, я не знаю, а если мы там добудем, где-то еще найдем больше там на килограмм золота, они скажут, ну оно там понизится на одну копейку и будет, ну и так далее.
0: Ну слушай, тем не менее, вот позвонивший, он прав в каком смысле, что я тут недавно, находясь в командировке, включил какую-то найденную кассету с записью легкоатлетических соревнований какого-то чемпионата, который проходил не так давно. Угу. Вот, и там вот такие молоденькие, в общем-то, женщины, они вытворяли совершенно дикие вещи. Причем очень грамотно был смонтирован вот этот вот репортаж. То есть там были перебивки из чемпионатов мира аналогичных прошлых лет, причем там не пятилетней давности, а, скажем, там 60-е года, потом там 30-е какие-то года, да, вот, и то, что делали вот там, то есть, ну, например, одно сальто с переворотом, то, что вот и ты, и я сейчас легко сделаем в коридоре после 5 кружек пива, да, смотрятся какими просто увольнями люди в сравнении вот с современными спортсменками, которые, ну, действительно, я удивлялся, как это вообще живое существо может это сделать, и может быть, наш радиослушатель имел в виду, где предел, когда настанет этот предел уже вот такому совершенствованию. Вот мне кажется, так.
1: Ну, например, то, что, о чем ты говоришь, это же сравнительная характеристика. А предел, ну, а как, речь идет о том, что пределов никаких нет. И сам смысл вот этих соревнований, если он есть в чем-то, например, для человека конкретно, то его, в общем-то, по большому счету нет, и вот завышение этих требований, оно будет бесконечно продолжаться, как бы результаты не улучшались.
0: Ну вот помнят наверняка все человека-бобра канадского поданного, который на чемпионате, в общем-то, грызунов среди людей выиграл конкретно. Почему? Потому что он

0: как только их объявляют экстремальным видом спорта, там уже два появляются участника, три и так далее. Вот когда их становится уже три, там, скажем, или четыре, это уже может перерасти, опять же, в обычное такое соревнование, типа легкой атлетики или еще что-нибудь.
1: То есть практически стать салонным видом спорта,
0: да,
1: для,
0: да,
1: всех. И,
0: да,
1: делать, например, но... девочек молодых могут сейчас уже отдавать, там, скажем, на какой там сейчас экстремальная езда на велосипеде.
0: Да.
1: Если раньше отдали на фигурное катание, то сейчас куда ходит ваша дочь? Мы свое отдали вот на экстремальное катание на велосипеде.
0: Угу.
1: А стремление людей как-то, да, вот выделить, чтобы вот, ну, вот, оно вполне тут понятно. Кстати, в связи с этим...
0: Мы еще, например, выделяем некоторые виды, ну, не спорта, а, так скажем, развлечений, потому что спорт, по большому счету, он сейчас предназначен для публики. Ну, как и всегда было это дело, просто это более сейчас целенаправленно развивается. То появление, внезапное появление того или иного вида спорта, ну, не такое внезапное, как, например, фигурное плавание, а внезапное...
1: Синхронное плавание. Да, то есть такое, да.
0: Ну, по аналогии с лягушками, в общем, провел. У них, у нас в исследованиях это называлось
1: фигурное, да?
0: Потому что никакой синхронизации там не было.
1: Вот. Но в дальнейшем как-то вот, чтобы довести до совершенства, уже они изобрели синхронные. Причем я недавно видел среди пенсионеров обоих полов это производило. Знаешь, синхронно плавали, действительно. Действительно красиво. Все-таки так. Ну, да, ладно, речь не об этом. Да.
0: Например, появление какого-то внезапного вида развлечения или спорта, так называемое. Например, убегание от роя пчел там.
1: А, ну да.
0: Оно же будет до тех пор интересно, пока оно будет подхвачено информационной системой и пока оно, в общем-то, не застоялось и правилами не обросло, оно будет интересно. Но ему вот как раз не хватает вот этой информационной мобильности, чтобы его достаточно быстро классифицировали.
1: И приняли,
0: то есть,
1: да.
0: В какой степени это должно как-то оцениваться, какова дистанция, сколько должно быть пчел или сколько должно быть
1: участников.
0: Да, участников.
1: В какую сторону можно бежать, в какую,
0: да,
1: нет.
0: Как судить и так далее. То есть это должны мгновенно решать как раз вот эти вот бизнесмены от любого вида спорта. То есть от внезапно появившегося спорта, там, например.
1: Ну, кстати, вот бег от роя пчел, мне кажется, заведомо тоже обречено на провал, потому что это всего лишь производное от уже существующего вида спорта, как-то уворачивание на скоростной трассе от автомобилей. То есть это реально есть такой спорт. И вот,
0: ну, от роя пчел он имеет много разновидностей. То есть там лазание.
1: А, то есть, ну, кстати, укрытий пчел только там не должно быть, я вот насколько знаю правила.
0: Ну, укрытие... на самом деле, укрытие от пчел единственное, это вода.
1: Вот, воды поэтому... на пути нет, там нигде.
0: Ну, например, а все остальные, они, в общем, для них доступны, поэтому здесь нам намного широко поле. То есть, например, если с автомобилями тут ограничено как-то пересеченной местностью, если вообще, в конце концов, это можно в вертикали
1: как-то решить. Нет, на трассе, вот,
0: решить.
1: На, типа в туннеле, их запускают в туннель, команду одну, вот, ну, туннель с двухсторонним движением.
0: Ну, это видишь, как много условий, как много, в общем-то, опять же, формализма, о чем мы, собственно, и говорим, когда обрастает все это формализм.
1: Ты понимаешь, это не формализм, это очень удобно. Например, команда состоит, насколько я знаю, из 5 человек, да? То есть две команды. Значит, одну команду запускают в туннель с одним движением, другую в другую, и ставят автомобили, скажем, 25 автомобилей, которые
0: я
1: на
0: знаю,
1: скорости. Кто выйдет из туннеля?
0: Продюсируешь просто этот вид спорта, поэтому
1: я, скажем,
0: ты так заинтересован.
1: Я продюсирую видеосъемки его скорее, то есть сам вид спорта, конечно, и комментаторство, то есть, но комментаторство обычно очень горячее, типа там, вот там, ну, то есть, сам понимаешь, не совсем в приличной форме оно вытекает, потому что на самом деле игра азартная, и желающих много. Мы даже хотели устроить ассоциацию по уворачиванию от скоростных машин среди беременных, но ассоциация запретила вот это.
0: Да.
1: Ну, кстати, бег от роя пчел – это все-таки не коллективный вид спорта, потому что если бы он был коллективный, то есть было бы два, например, спортсмена, то есть два убегающих, то это привело бы к тому, что, может быть, имело бы смысл одному из них просто отстать, там, чтобы там…
0: Вот поэтому он и популярен, потому что здесь,
1: много
0: опять же,
1: вариантов
0: нельзя сказать, да.

0: Ну, понятно, да, да. Ну что, может быть, еще один телефонный звонок отслушаем. Да, потому еще. Что у нас уже время подходит к концу, поэтому вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы к бузитологу Андрею Орлову.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я коротко постараюсь.
0: Да.
2: Я работаю в Моссочувводе на коллекторе.
0: Да, это известный.
2: Вы знаете, да?
0: Конечно, конечно.
2: И наш бригадир говорит, ты эту рыбу пойманную вот, не ешь. У меня генетика вопрос такой к вашему. Это вот что же случилось с ней? Она генетически мутировала. Но мы же пьем эту воду и назад эту воду, так сказать, назад сбрасываем. Вот, спасибо.
0: Понятно. Ну, этот экологический вопрос, кстати, хочу сказать, что действительно мы в дальнейших наших программах намерены очень вплотную и серьезно заниматься вопросами экологии, так сказать, просвещать и так далее.
3: Я хочу сказать,
0: очищать
3: что сейчас существует вообще большая роль политики в современном мире и всяческих организаций, связанных так или иначе с природой, или там, неважно, организация, как правило, занимает ту нишу, где меньше всего исследований, где больше всего страх. Так вот, например, задача некоторых организаций экологических повысить интерес вообще к себе или же там, например, к проблемам, которые они занимаются. Поэтому, например, чтобы повысить интерес к генетике, очень часто бывает так, что берутся какие-то объекты, скажем, рыбы там те же самые, умышленно деформируются до безобразия, ну так, чтобы они сохраняли подвижность, да. Выпускается и дается возможность, чтобы поймать и исследовать их. То есть таким образом как бы повышается интерес к своей науке, иначе бы она совершенно была бесполезна.
0: Ну это вот известная история с семьей Адамсов, которые по иронии судьбы, для того, чтобы, в общем-то, сшибить денег с Организации Объединенных Наций на защиту и изучение жизни зябликов, попросту, в общем-то, не то, что уничтожили, а, скажем так, блокировали целую популяцию и приносили жертвы какие-то, в общем-то, в виде этих вот птиц, показывая, что, дескать, вот они гибнут. Выхлопотали себе все-таки. То же самое, что галапагосские черепахи. Когда, значит, эта баба, она с Пратуа приехала, всех перевернула, значит, с животы на спину, потом позвала лесника, говорит, лесник, смотри, у тебя черепахи все это лежат на спине. Их надо переворачивать, давай снарядим экспедицию. Ну, а тот что, повелся на это дело. Вот она срубила там несколько там сотенок денег, и вот до сих пор переворачивают там этих черепах туда-сюда. То есть, в принципе, по отношению к живой природе, это, конечно, подлость. Но, с другой стороны...
3: Как будто ты не живая природа.
0: Да.
3: А вот, скажем, что твои американцы, например, сначала, значит, работают в содружестве два, например, концерна. Один занимается производством пиццы, другой, например, держит в резерве там большие, очень серьезные вещи. Одни сначала, значит, кормят всех, потом другие говорят, что вы ожирели все от того, что у нас там гормонально измененные, в общем-то, генетически измененные зерна использовались, или неважно, что там. И таким образом появляется стремление использовать третью альтернативу, которую как раз предлагают наши вот, люди, не задействованные ни в чем. То есть вот генетика – это дело темное совершенно, поэтому предлагается, вот, например, третий вариант какое-то развитие.
0: А вот ведь есть же, например, в компьютерном мире люди, которые занимаются созданием, так сказать, искусственного разума уже длительное время. Вот можно ли сопоставить вот их деятельность с деятельностью генетики?
3: Генетиков. Нет, потому что это создание искусственного интеллекта, это все равно, что себе из воды вытащить за волосы.
0: Вот, да. А генетика это что? Это то же самое, что себе там переделать. Да. Вот, поэтому что, они, в общем-то, где-то
3: похожи. Ну, как мы в начале программы говорили, это «Я все сделал вокруг» называется. Вот эта песня, это «Я сочинил» и так далее.
0: А вот существуют сейчас ведь информационные войны, вот базитические, вплотную сейчас ими заняты, и мощно действительно.
3: Ну, это просто вот этот скандал любой, который нуждается просто в новой интерпретации, он называется «Информационные войны».
0: А вот генетические войны ждут ли нас или нет? То есть войны между разными группами генетиков. Война за дерево, да. Вот.
3: Ну, как в любой организации, всегда они должны происходить. Иначе она стала бы мертва.
0: То есть там тоже будет выживать сильнейший. То есть тот, кто громче крикнул, это мое, или тот, кто больше пометил?
3: Да.
0: Нет, а кто, что да? Это вопрос был.
3: А ты буквально спрашиваешь, кто громче кричит или метит?
0: Да. Вот тут важно, кто больше метит или кто громче кричит.
3: Ну, это, кстати, серьезный вопрос. На него сходу не отвечу.
0: Угу. А вот еще такая тема. Женщина в генетике.
3: Женщина в генетике как раз в самом начале говорила, что она совершенно неуязвима. Это все распространяется только на мужчин. Женщина может пользоваться только благом вот этим, который генетическая, ну, как бы генетика дает. С ее точки зрения это вообще все хорошо.
0: То есть, когда, например, они вот тут собрались, что-то там говорили, там бредили, там про генетику, сидели с умным видом, звонки тоже были. Потом, знаешь, мы выходим все, я типа спрашиваю, а скажите, а вот такая, ну, называю имя женщины, да, которая, они так, а, это выскочка. То есть, они, в принципе, дают вот так вот сразу выскочка им, да, всем. Угу. То есть, если бы я, например, привел даже неприятного им, но все-таки представителя мужского пола, они бы как нон там, они бы сказали, например, он, как это называется-то?
3: Вот задача генетики, попросту говоря, это облегчить существование наше, да?
0: Да.
3: В общем, если говорить таким об основных задачах, то у женщины, у нее жизнь тяжелая и мучительная. Поэтому вот этот лозунг облегчения задач, она в принципе, этот лозунг, он полностью отражает вот потребности женщины. А мужчина, как таковой, он нуждается в трудностях, в испытаниях, в прогрессе и так далее. То есть он не нуждается в каких-то консервациях, в регрессии и сохранении. Поэтому, в общем-то, я говорю, генетическое влияние распространяется в основном на мужчин. Не в основном, а только.
0: А женщины читают любовные романы.
3: Тоже прописано генетическим языком.
0: И мы продолжаем нашу беседу с базитологом Андреем Орловым. И все-таки вот не дает покоя личность Геннадия Подробного. Где гарантия того, что таких вот Геннадиев было, в принципе, несколько, что он был не один, попросту говоря, и что это был не коллектив людей? Вот,
3: Я понимаю, в тебе говорят авторские амбиции. Конечно. Наверное, приходилось сталкиваться с какими-то вещами репродуктивными. То есть, когда ты делаешь что-то, а это уже готовое. То есть, это явление обычно приписывают какой-то мистике или как будто берется что-то извне, и оно общедоступно. На самом деле, это совершенно не так. Существует даже некий уровень таких деятелей, которые считают своей задачей распространять информацию, которая еще не опубликована, чтобы создать таким образом вот широкую сеть, такую, в общем-то, информационную сеть, которая, ну, изначально, конечно, она общей является. И таким образом выявляет людей с наиболее, как бы сказать, подходящими параметрами для, ну, для засвечивания, попросту говоря. Вот Геннадий к таким и относился.
0: А вот ты сейчас сказал насчет публикации, скажем так, еще, вернее, даже выноса на общественный суд еще не опубликованных, да, каких-то произведений или там, ну, каких-то предметов, да?
3: Ну, там имелось в виду, распространяется как бы тенденция, на которую можно потом, опираясь, создать какой-то хит. общем, совершенно незатейливая такая процедура. Для этого используется, в общем-то, сельская местность. То есть создается сначала какой-нибудь фольклорный вариант, например, сказка или же песня, вот, которая в дальнейшем застревает в подсознании. И потом приводится куда-нибудь уже в мегаполис, и там получает какое-то уже более конкретное распространение, более коммерческое.
0: Здесь есть один, скажем так, момент, который, мне кажется, следовало бы учитывать в целях хотя бы сохранения, скажем так, чистоты жанра. Ведь если раньше редакторы, да, которые вот редактировали какую-то информацию, они были людьми, скажем так, ну, аскетичными в плане амбиций, то нынешние редакторы стараются как-то скорректировать материал таким образом, чтобы внести туда свое «я». Ну, хоть одну запятую, понимаешь, ну, влепить от себя. Тем самым это так называемое, ну, скажем так, неявное соавторство. То есть, ну, к примеру, какой-то роман выходит, да, в котором одно слово, там, скажем, «что» заменено на там «и». Мелочь. Но он хранит бережно вот эту, значит, данный литературный труд у себя на полке и знает, что здесь вот именно его рукой в многотысячном и даже многомиллионном, да, тираже вот есть такое исправление великого Пушкина, к примеру.
3: Да, но главное, чтобы этому «и» придать значение соответствующее. То есть нужно какие-то создать фальшивые исторические справки или там ряд целый, можно даже какую-то войну приписать этой «и». Ну и таким образом повысить статус ее.
0: Угу. Ну, а есть ли, вот, вернее, были ли во времена Геннадия Подробного какие-нибудь службы, скажем так, общественные, да, или организации общественные, которые каким-то образом контролировали вот такое вольготное обращение с имуществом, именуемым генетикой? И если и были, то какие существуют сейчас аналоги, современные аналоги вот тех общественных организаций?
3: Ну, можно назвать, вот, например, в то время это на уровне современных частушечников, что ли, были, а сейчас это скорее, ну, в общем, люди, наиболее часто вступающие в контакт, там, женщины легкого поведения, женщины тяжелого поведения, ну, в общем, одним словом, те, кто много контачит и имеет возможность, ну, как бы так или иначе, там, намеками в скрытой форме распространять информацию. А вот формальные СМИ, они не в состоянии, потому что они настолько формализованы. Если посмотреть, это же, в общем-то, повторяют все друг друга, и здесь, в общем, нет никакой почвы для того, чтобы усовершенствовать что-то. Хотя при определенных усилиях и расслабленности мозга можно, конечно, там, придать этому какое-то значение более существенное. Но, как правило, это уже исчерпавшая себя среда, и здесь, в общем-то, совершенно нечего изобретать.
0: А вот, например, такой вид, как там беспристрастные женщины на красных БМВ. То есть такие тайные агенты распространения, сокращенно ТАРы. Угу. Ну, их так и зовут ТАРа. Угу. Вот их роль какова во всем этом процессе? Ведь это третий тип женщин, о которых как-то умалчиваются.
3: Ну, это просто повышает мобильность среди мегаполиса. А так, в общем, они ходят по дорогам и не пользуются колесами. Ну, вернее, внутрь как-то. А так, чтобы перемещаться с помощью их, не было такого.
0: А если, например, мы сделаем заныр вот туда, так сказать, в прорубь прошлых лет, то можем ли мы вот эти тары, то есть или женщин, беспристрастных женщин на красных БМВ сравнить вот с мужичком, жующим бороду, который вот идет по проселочной дороге, и вот это, а тут, знаешь, слева избушка Левитана уже.
3: И которому кажется, что это антрекот.
0: Да!
3: Встречались, конечно, такие.
0: Но ведь мы же можем проследить, вот, так скажем, на исторической ниве, да, вот этот путь, куда вот жующий бороду приходит. Так вот, приходит он, в общем-то, как бы вовсе не туда, куда ему надо. И на его опыте, казалось бы, вот эти тары или беспристрастные женщины на красных БМВ могли бы каким-то образом учиться и не повторять этот путь. К тому же этот путь значительно страшнее вот с теми средствами, которые породила цивилизация. Все эти капканы, трещотки, а также вот эти магические резиновые предметы с зауженным горлышком.
3: Да, но интересно здесь отметить, что они ходят не целенаправленно, а ходят туда-сюда. И это вот как...
1: люфтуют.
3: Можно назвать и так. Но это вот по звонку человека, там можно сказать, что это сильно связано с какими-то половыми стимуляциями. То есть сам процесс хождения и лингвальное выражение себя имеет определенные оси внутри организма, которые жестко взаимосвязаны. И вот эта ходячка, она, конечно, когда производился отлов этих ходунов по лесам и полям, и замер их, в общем-то, гормонального фона превышал все допустимые нормы. То есть, можно сказать, они находились перманентно в состоянии полового возбуждения, завышенного даже.
0: А может быть, как раз вот это состояние, которое у них постоянно присутствовало, да, вот это возбуждение, оно вынуждало их как раз вести себя вот так, ну, скажем так, беспристрастно, ходить с такими каменными достаточно лицами. Из-за этого, вот вообще, вот это само название «Тайный агент распространения», то есть «Тары», это они себя взяли или им дали, скажем, их так, товарки, ну, более явные товарки по цеху, вот, которые стоят всюду?
3: Я думаю, им дали вообще лесорубы, которые периодически их встречали на проселочных дорогах и не могли, в общем-то, уловить их никак.
0: Они даже боялись. То есть, когда уже доходило, то здесь они, да, сами шли на попятный, вот эти здоровые мозолистые мужчины.
3: Да.
0: Кстати, вот еще тут сразу встает такая тема. Вот наш постоянный радиослушатель Куприян интересуется, а что касательно, в общем-то, распространения гомосексуализма среди лесорубов.
3: Оно огромно.
0: А чем это объясняется?
3: Ну, причин на это много, но мне кажется, это отдельная тема.
0: Да. Ну, хорошо. Вот тогда следующая тема. Тема, опять же, касающаяся генетических пристрастий потомства, да, сокращенно ГПП. Вот генетические пристрастия потомства от тех, кто, в общем-то, всюду стоит, и вот от этих тар.
3: Кто всюду ходит.
0: Да. Могут ли каким-то образом их дети, их, значит, да, правнуки перекрещиваться? То есть, скажем, те, кто ходят, они могут ли становиться тарами и, соответственно, приобретать этот красный БМВ? Либо вот это уже такие заведомо известные пути для всего дальнейшего потомства, для всего рода, в общем, данной представительницы?
3: Нет, это очень сложно, потому что в результате этих скрещиваний образуются некие формы жизни, которые склонны скорее плавать, ползать или летать, но никак не ходить и не стоять. Что-то среднее между ними.
0: А вот можешь ли ты отнести именно вот к этому среднему известную поэтессу белорусскую Елену Ловню?
3: Как-то удачно подметил это. Безусловно.
0: Причем ведь тут нужно сказать, что никто, ни один живой человек, да, не читал ни одного поэтического и никакого вообще произведения Елены Ловли. При этом она считается, в общем-то, известной поэтессой. Вот как это все... Каким образом она сделала себе такой промоушен?
3: Дело в том, что она, в общем-то, прославилась не своими фольклорными произведениями, а скорее как пивовар и винокур. То есть она больше занималась по своим прямым обязанностям винокуренным делом. И когда она, в общем-то, имела контакт вот с этими субпродуктами, из которых получалось там вино и пиво белорусское знаменитое, вот, то она сопровождала это как раз вот этими флюидами, то есть она там пела, плясала вокруг этого, некие, можно сказать, ну, как традиционно ритуальные такие, в общем,
0: пляски. Практически это уже такое состояние пограничное с шаманством.
3: Да.
0: Так любимым белорусами вообще.
3: Насыщала, одним словом, энзимом все эти продукты, и когда это все попадало в людей употребляющих, а это, как известно, извозчики и вот эти ходоки, проходящие случайно мимо.
0: Жующие бороду или вот обычные?
3: И жующие, и не жующие проходили. Одним словом, употребляя эти напитки, они, конечно, получали определенные дозы, и это сказывалось со временем. То есть потом внезапно появлялось, внутри рождался стих или песня.
0: А вот скажи, ведь вот эти вот ходоки жующие...
3: Причем некоторые были иноземного происхождения, и когда они во сне или наяву начинали говорить на непонятном наречии, то, в общем, конечно, это вызывало серьезное осложнение у них.
0: Ну, их часто даже вот соседи и товарищи по ходьбе душили подушками, мешковинами, потом вот эти трупы хоронили в стогах.
3: Да, потом решили с этим бороться по-другому. Их решили на молодежном телевизионном канале музыкальном.
0: Ну, выставить всех да. в один ряд, то есть в разные часы и назвать ведущими даже. А вот скажи такой момент, вот меня интересует. Ведь Елена Ловня, она тоже как-то поддаваясь общей моде, иногда ходила. Вот, но ей позволялось, путь-то, в общем-то, так сказать, был долог и тернист. Она срывала то тут, то сям. То есть идет, то тут, то сям сорвет. А вот и тут, и сям они смотрели и ей позволяли. А следом шла толпа жующих и не жующих, и их били по рукам. Вот в данном случае, то есть они действовали чисто подражательно и шли как бы вот за, как раз за Ловней. Но в результате им доставались вот эти удары по рукам. Она, естественно, была здоровенная бабища, поскольку, в общем-то, и те, и все ее кормили. А те еле-еле плелись сзади. Может быть, вот как раз это чувство постоянной изможденности внедряло в них какую-то особую веру и даже такое желание обожествлять вот эту Елену.
3: Но у меня такой этнографической справки нет. Это уже какие-то твои источники.
0: Но это, тем не менее, реальность тут.
3: Полагаю.
0: И тут, да. тут же ведь встает еще вопрос, кто тогда вот те и се, которые по бокам вот давали, то по рукам, то сорвать.
3: Да. Если ну, там и сям все понятно, то те
0: вот как раз непонятно. Вот я совершенно не понимаю вот их место вот в социальной, так сказать, структуре вот этого общества странного, вот этого расклада. Они-то кто вообще? Кто? Откуда они?
3: Ну, есть свои чужие, называемые те и се. А когда говорят непосредственно те и се, то здесь, в общем-то, уходит от ответа, кто есть кто.
0: Но они же могут и переменяться, то есть, так сказать... Как-то взаимно так это, как это называется, интерференция, турпыр. То есть те
3: Но сейчас это получило, да, какой-то даже в виде каких-то средних полов. То есть когда он и она были, сейчас какие-то средние варианты появились. Да. То есть это можно назвать не свободой нравов, а каким-то просто уже просто невозможностью дальше уже манипулировать двумя точками зрения.
0: А вот если, например, скатать их всех в ком, попросту говоря, и запустить, да, вот этот ком, а запустить по тому направлению, по которому двигались, в общем, тут как раз Елена Ловня и жующие, и не жующие, да, но по бокам обкатать ее теми и всеми, вот этот ком, и, значит, закатить в том же направлении, то можем ли мы ожидать появления каких-то новых сверхмощных там и сям по пути, вот, значит, движения данного катышка, и появление впереди его, соответственно, более мощной Елены Ловни, а сзади таких, может быть, более истощенных, жующих и не жующих. Ну, то есть прогрессия какая-то.
3: Ну, ты здесь предлагаешь какой-то интересный вариант, новый, потому что мы пытались с помощью диффузии, то есть путем статичного давления одного на другое создать нечто среднее. Но у нас, в общем, никаких интересных результатов не получили мы, а ты предлагаешь наблюдать это все в динамике. То есть когда это... взаимная, когда эта диффузия будет происходить в движении. Этим мы не занимались.
0: Ну, а я знаю, что у вас был лаборант, который уволен по непонятным мне причинам. Он пытался менять их местами постоянно. То есть, значит, давать роль Елены Ловни, значит, сперва там одному из жующих, там не жующего делать Тамом, а Тама, соответственно, делать жующим, Сяма там делать Еленой и так далее. То есть, менять психотипы на разные роли. Вот. И из этой модели, вроде бы, по слухам, получилось нечто совершенно такое непредвиденное, из-за чего лаборант был уволен.
3: Ну, у меня таких нет сведений.
0: Ну, ты просто скрываешь, вот ты не хочешь, так сказать, ссоры из избы выносить, да. Вот Лена тут интересуется. Уважаемый ведущий, скажите, какой прототип ходоков существует в наше время?
3: А почему Лена только обращается?
0: А я всех женщин, звонящих к нам в эфир, называю для простоты Лена.
3: Ходоки почему называются?
0: Ну, вот современные прототипы ходоков это кто? Ну, имеется в виду, конечно, одушевленный предмет, потому что я бы назвал там пейджер, он соплю сотовую, но имеется в виду вживую. Курьеры тоже вряд ли.
3: Ну, это как раз, наверное, та ветвь генетическая, которая, в общем-то, не усвоила вот эти матрицы, модели, которые, в общем-то, способствуют развитию там, общения с помощью новых технологий. Это как-то телевидение, радио и прочие информационные средства общения.
0: Вот я вижу, ты принес карты, вот эти мощные карты, да. И здесь вот опять же насчет ссоры из избыта, так скажем, лукавишь немножко. Я вот тут вижу эллипс нарисован, то есть эллипсоидные формы. Это очевидно, что вот Елена, она поспешила немножечко, такая вытянутая. Там и сям сузились, протянули, уже поздно, когда она прошла. Также я вижу, что тут квадратные схемы, это когда они все встали ровно. Даже бывают треугольные, когда там и сям сходятся к Елене, суют, а ей, видимо, не лезет. А те, значит, ждут. Значит, то есть все-таки, значит, еще и были разработки, касающиеся вот геометрической схемы, общей построение, вот перемещение вот этой схемы. Значит, Елена Лобня, значит, жующий, не жующий, там и сям.
3: Да, только ты ошибся, Лобня и Ловня. Потому что это два существующих персонажа, и ты их как-то взаимозаменяешь по ходу нашего разговора.
0: Я, конечно же, извиняюсь. Да, я сделал ошибку. Естественно, Лобня — это совсем из другой области. Да, и немножко я запутал, конечно, наших радиослушателей. Естественно, речь у нас идет о Елене Ловне, о белорусской, конечно же, поэтессе. Перепутал я с Сергеем Лобня, который тоже движется. Да. Ну что же, я тогда предлагаю сейчас послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то хочет подвести черту под этим абзацем нашей беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Во-первых, хотел поправить предыдущего радиослушателя, который звонил. Основателем генетики является вовсе не Егор Кузьмич Цапля, Грегор Мендель.
0: Угу.
4: Вот. А, во-вторых, мне хотелось бы спросить...
0: Это, кстати, извиняюсь, что вас перебиваю, он болгарин.
4: Кто?
0: А, неважно, Мендель? Продолжайте, да.
4: Мендель чех.
0: Нет, это я чех. Имел в виду вот про человека, который сейчас рядом с вами слушает нашу программу.
4: Это его не освобождает...
0: Ну, в общем,
4: от
0: да.
4: Такой ответственности, которую... Ну, в общем, он сделал ошибку очень серьезную.
0: Да, да.
4: Ну, ладно. Хотел бы спросить. Вот, Александр, у вас где-то год назад была программа, в которой принимал участие руководитель группы «Точка расы». Вы помните, наверное?
0: Да.
4: И вот хочу спросить вообще, кто таких людей культивирует... Ведь их достаточно много сейчас на современной вот этой сцене.
0: Ну,
4: подобных ему, вы понимаете, да?
0: Понятен вопрос. Спасибо. Но, тем не менее, как человек, да, вот он весьма неплохой и внушает симпатии. Тут, конечно, речь идет, я так понял, о художественной части, да, по части искусства. У вас какие-то были проблемы. Андрей, может быть, ты как-то объяснишь это или не объяснишь?
3: А я их не знаю.
0: Да, ну я, в принципе, тоже не особо много слушал. Видимо, разрабатывается какая-то определенная пашня, которая до недавнего времени, в общем, туда барана вот это не попадала, а сейчас попала так наглухо и прочно, что уже и пашни самой не осталось. Они все баранят, он баранят. Еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Идите нахуй, да. Блять. Суки, нахуй, блять.
0: Сергей Львович, ну что же вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло, Александр.
0: Да, здравствуйте.
6: Ну, во-первых, хочу спросить, до которого часа вы сегодня в эфире?
0: Да я думаю, что часов до 7 следующего утра задержимся.
6: А повтор будет сегодня какой-нибудь программы?
0: Посмотрим, как пойдет. Все будет зависеть от того...
6: Хотелось бы спросить, возможен ли повтор программы
0: нет,
6: с пауком?
0: Нет, пока нет. Да.
6: А еще хочу спросить, у вас была программа на базе железных ягодиц. Еще будет выходить?
0: Посмотрим.
6: А Angel Setorsion, как в эфир, слабо его позвать?
0: Посмотрим. Опять же, все еще впереди. У вас есть какие-то по существу замечания или вопросы уже, наконец?
6: Я подумаю.
0: Хорошо, тогда перезвоните. Ну что, я так понял, что несколько ошарашены наши радиослушатели тем объемом информации, который на них сейчас вот свалился в эфире. Я предлагаю вам, конечно, немножечко подумать, сформулировать ваши вопросы, позвонить, и уже тогда мы с вами пообщаемся. А сейчас, соответственно, ненадолго прервемся.
3: Песня.
0: Да! После такой многозначительной музыкальной паузы мы успели, кстати, выйти на улицу, провести экспресс-опрос по нашей теме людей, которым дали прослушать буквально краткий аудиоконспект всей нашей беседы, так сказать, конспект из 10 слов ключевых. И как вообще эти результаты опроса?
3: Да все отлично, только вот агрессивно публика относилась к нашим лаборантам. И отправились трое, вернулся один только.
0: Да.
3: Видимо, беготня где-то продолжается там.
0: И мы будем регулярно в течение всей этой ночи знакомить вас с новыми, так сказать, поступлениями. Но, тем не менее, я вижу, что ты пришел с какими-то выводами бумаги, и тебе вот эта женщина по имени Мила Рафтадиновна, подвезла чертежи.
3: Чертежи еще не успели подвезти.
0: А, ну вот тогда вот эти коробочки, что же в них?
3: В коробочках у нас собраны образцы, по мнению опрошенных людей, которые являются наиболее генетически измененными продуктами, на их взгляд. Хотя туда попали какие-то фрагменты, в общем-то, и нельзя назвать съедобными. Там какие-то пивные пробки, многие вещи, совершенно не относящиеся к нашей эпохе. Вот какие-то окаменелости положили нам.
0: А вот мне всегда было интересно, ведь существует искусственное старение, окаменелости с целью как-то ввести. Ведь, понимаешь, очень много людей, да, практиков, вот мы направляем их на раскопки, говорим, привезите то и сё. Они привозят какой-то чугунок, который купили там в соседнем селе, и через своих знакомых, в общем-то, реставраторов, просто искусственно его состарили. Ладно, они нас вводят в заблуждение, но они вводят в заблуждение большую науку, так сказать, БН.
3: БМ вводится в заблуждение.
0: А это чревато.
3: Чревато.
0: Да. И что тогда, как вот быть?
3: Нам главное определить этап. Вот известно, что все рождается из воды и превращается в камень. Но всегда это происходит при участии воздуха и огня. То есть вот когда есть окисление и когда есть тепло. Но когда этих двух составляющих они отсутствуют, то происходит какая-то линейность. То есть окаменелость не происходит окаменелости. И мы просто наблюдали в тех средах, где отсутствует как раз тепло и окислительный процесс с помощью воздуха. То есть много, в общем-то, явлений таких совершенно не поддающихся никакому научному описанию. Например, люди, которые В общем, фактически они из поколения в поколение не меняют ни образа мышления, ни антропологически они не меняются. Они могут биографически как-то изменяться. То есть у них там, например, они как будто бы там умирают, как будто бы опять рождаются, но они очень похожи. И даже такой конкурс был двойников исторических. То есть кто-то похож там на Ивана Грозного, кто-то еще на кого-то там, ну и так далее. Там вот, например, Сальвадор Дали, он очень похож на Ивана Грозного.
0: А вот почему, например, считается, что окаменелость все-таки, да, какая-то, это признак, ну или одеревяшенность тоже, да?
3: Да.
0: Это признак вот как раз старости, причем старости благородной. И вот ведь история знает огромное количество примеров, когда наоборот происходило
3: размягчение. Как ты себе представляешь неблагородную старость?
0: Ну, посмотри на подвешенную.
3: Да.
0: Вот я просто хочу сказать, что размягчение. Меня, вот, например, гораздо более интересует такой фактор, как размягчение, размягчение, а не окаменелость.
3: Давай лучше о старости поговорим.
0: Ну, хорошо. То есть ты хочешь произвести прямо сейчас вот пульпацию подвешенной, я так понимаю.
3: Нет, я
0: бы просто не хотел, скажем так, заставлять тебя в нерабочее время заниматься консультационными вопросами. Я думаю, мы и так справимся. Единственное, нужно надеть на нее сетку от москитов, потому что, в общем-то, она широко дышит, что твоя рыба струями воздуха высотного.
3: Это, наверное, чтобы от нее москиты к нам не летели.
0: Ну да, поскольку она сквозная. Вторая у нее кличка сквозная, так прозвище такое. Сквозная, подвешенная. Но все-таки, вот давай вернемся непосредственно к генетике. Много ли современные ученые взяли от насекомых для человека? И вообще, скажем так, от простейших? Обладающих мощным иммунитетом. Ведь мы же проводили эксперимент, то есть подвешивали насекомое, какой я не буду называть, на сильном сквозняке, где оно, в общем-то, висело энное количество времени, достаточно для того, чтобы человек уже, в общем-то, погиб от воспаления легких. С насекомым не случилось ничего.
3: Ну, например, очевидная связь с насекомыми – это наличие количества лап. То есть вот у человека наличие, вернее, в таком количестве не представлены лапы, но у него существуют ложные лапы, которые к определенному возрасту дают о себе знать. И если, например, человек жалуется на боли в боку или же вообще на какие-либо боли, то, возможно, это ложная лапа, как бы имеющий ненормальный рост внутрь или вдоль тела, она где-то, возможно, застревает и бередит его израненную тушку.
0: То есть это то, что вот называют защемлением межреберных мышц, по сути говоря, почему происходит защемление? А с какого, спрашивается, да? Вот...
3: Это, например, наиболее распространенная причина, когда человек пытается или занимается физической культурой, или, например, он вынужден как-то прибегнуть к помощи вспомогательной конечности. Например, он падает неожиданно, внезапно. И рефлексы внутренние, ну, как бы его рожденные рефлексы, да, ногу, заставляют, да, как бы эту лапу на помощь, в общем-то, призвать. Но поскольку лапа, она уже вросла и находится, ее рост просто внутри происходит, то внезапная вот такая реакция может вызвать какое-то смещение.
0: А вот какие существуют исторические, например, подтверждения? Ведь бывали же наверняка внезапные выкиды вот этих, ну, назовем их так.
3: Ну, удаление аппендикса, например, это одно из удалений ложной лапы.
0: А, то есть вот такие моменты, как-то, например, вот если грыжа какая-то, это тоже, в общем-то, лезут лапы.
3: Да, лапы лезут.
0: А скажите, а вот если проводить аналогию с такими, с более сложными представителями, в общем-то, животного мира, как-то там, например, опять же, ну, с птицами возьмем, да, то бывали ли случаи такие в вашей клинической практике, когда, в общем-то, лезли клювы и какие-то вот...
3: Ну, почти все боли в позвоночнике представлены, опять же, вот этим этнологическим сходством с птицами.
0: То есть костяные вот.
3: Да. То есть вот оперение, которое нуждается, в общем, тоже, оно должно иметь контакт с воздухом. И когда тепло одевается, особенно зимой, то происходят вот эти вот внезапные боли в спине. Это одна из версий. Другая, значит, очешуение. Опять же, это рыбоподобные. Но они, как правило, более склонны к алкоголизму и находятся более в, как бы, в горизонтальном положении. Чаще вытягивают ластообразные свои конечности вдоль тела и извиваются. Что твой угорь?
0: А такие вот предметы, как, скажем, плавники, ведь наиболее характерны. Потому что, ну, понятно, что горизонтальное положение, оно, да, присуще рыбам, но это вовсе не значит, что тот, кто тут лежит, или вот, например, подвешенный, он тоже больше любит горизонтальное положение по причине того, что кто-то ей сказал, что вот у животных не бывает пониженного там давления и повышенного, и поскольку они находятся в горизонтальном положении. То есть, в принципе, не основной признак. Вот. Более такой, более серьезный признак, это когда вот все-таки лезут плавники. Причем ведь многие пытаются их как-то скрыть любыми путями. Там надевают вот такие на спинные рюкзаки какие-то. И так далее. Ведь желание носить рюкзак, это не что иное, на мой взгляд, как, в общем-то, начало, так сказать, вырубцовки вот спинного плавника.
3: Да, спинной плавник тоже может давать боли в спине. Потом многие водители, вот кто водит машину, собственно, они фактически тоже таким образом, как бы таким постоянным почесыванием, а водительское кресло тоже, в общем-то, снимает этот стресс, вызванный как бы активностью этого сегмента, соответствующего плавнику.
0: Ну, а может быть, вот этот, скажем так, зов природы, я иначе не могу это назвать, может быть, стоит к нему прислушаться, может, вот эта попытка людей и хирургическими часто вмешательствами, да, бороться с этой вот, ну, скажем, трансформацией от природной просто преступно. Может быть, если бы мы увидели человека, рыбу, да, человека, насекомое на улице, это было бы естественней.
3: Да, естественно. А мы иногда их видим в период крупных переворотов или же каких-то социальных явлений. Мы можем наблюдать эти тенденции. Например, насекомые, они очень отличаются согласованностью и массовостью поведения. Потом не специфичным зрением, то есть они не всегда способны различать какие-то детали, то есть они видят какую-то общую цель, ну и так далее. То есть масса признаков, по которым можно объединить целые группы людей, отнести к тому или иному роду вот животных.
0: Скажите, можем ли мы, например, считать вот родившимся в рубашке человека, у которого генетическая предрасположенность или вот прямая генетическая линия, например, с каким-то теплокровным существом, вот перед человеком, который...
3: Нет, родившийся в рубашке, это изначально икроносные какие-то, это уже, ну, максимум это утконос, может быть. Но никак не к теплокровным относится.
0: Нет, ну, например, мы же знаем, что некоторые люди скрывают в себе, ну, каким-то образом пытаются, по крайней мере, спрятать от других какие-то части коровы. Ну, вот...
3: Да.
0: Исходя из этого, мы можем предположить, что они все-таки несут в себе вот этот... атавизм, да, генетически более совершенный, нежели вот этот же атавизм у человека, который генетически связан с рыбой. Или я не прав? Вот я не могу понять. Или, например, у одного режется плавник, да, а у другого, например, вот язык становится размером с коровий постепенно и приобретает такую вот характерную форму. Ну, вот говяжий язык. Так может ли с говяжьим языком считать себя все-таки более, так сказать, высокопривилегированным вот, по сравнению с плавником?
3: Ну, язык и вот этот процесс жевания, в общем-то, это он представлен наиболее широко сейчас. Тем более они контактируют между собой путем рекламы там, вот этих средств, которые способны, там, например, приобщить их к тому или иному виду.
0: То есть ты хочешь сказать, что любой вот этот атавизм, какой-то индивидуум может, ну, попросту говоря, по заказу получить, что ли?
3: Они объединяются в группы по некоторым признакам. Вот, собственно, и существуют лозунги, например, в средствах массовой информации, реклама жевательной резинки, это относится к сородичам, которые относятся к виду коров, там, например.
0: Ну, подожди, в таком случае мы приходим к такому, ну, по крайней мере, выводу, да, что любой человек, ну, независимо от его, скажем так, вероисповедания, возраста и так далее, он несет в себе, в своей генетике, вот эти атавизмы, присущие, скажем так, всем живым видам.
3: Да.
0: И просто можно каким-то образом стимулировать развитие того или иного атавизма. К примеру, приходит клиент и говорит: я хочу, чтобы во мне был особо, например, развит, ну, скажем, атавизм рыбы, потому что я вот там держу аквариумных рыбок. И это возможно, да? Так, я правильно понимаю?
3: Да. И причем я тебе хочу сказать, что, например, наиболее агрессивным и интенсивным считается теория происхождения всего вида человека от обезьяны, потому что вот та группа ученых, которые, ну, в общем-то, продвигают эту теорию, она, конечно, принадлежит к ряду вот этих приматов и обладает наиболее яркими признаками, но почти все они, в общем-то, вымерли, но оставили после себя такое тяжелое наследие, что до сих пор, в общем-то, большинство считает, что как раз вот эта теория наиболее гибкая и подходящая.
0: Ну, а случалось ли вот вам в вашей практике, ну, встречать, скажем, таких пациентов, которые, ну, в которых вы не смогли пробудить вот ни одного вот этого животного начала, несмотря на все вот эти стимуляции и так далее, на внушение? Ну, попросту говоря, вот человек изжил в себе все атавизмы и стал, ну, практически вот человеком в чистом виде, то есть существом целиком скорректированным, скажем так, эволюцией, на которую, в свою очередь, сильно повлияла вот индустриализация и так далее и тому подобное.
3: Нет. Ну, у нас были интересные случаи, мы наблюдали. Сознательно, например, никто не мог к такому мнению прийти, что он имеет какие-то родственные корни. Например, попадая в какую-то вот с этой, скажем, обезьяньей теорией, попадая в какое-нибудь место, где нормальные люди как бы вот проживают, они, им пытаешься объяснить, что существуют в природе где-то на экваторе такие животные, на которых вы похожи. Они, конечно, в это не верят.
0: Ну, понятно, это же, естественно.
3: Да.
0: То есть.
3: А вот, извините, на уровне исследований? Да,
0: извини, что я перебиваю. А вот тут действительно они же могут заподозрить, что вы их попросту так утешаете, что ли. Ну, вы пытаетесь показать им, что не все потеряно, что есть вот ваше животное, просто оно далеко, вы можете не знать о его существовании. Их же опасения вполне понятны. И как это может быть так, что, например, приходит коренной москвич, да, к нам и говорит, что да, вот я там не могу там пробудить себе вот это животное, так сказать. А вы ему тут говорите, что вот, мол, дескать, там-то живет там какая-нибудь флоридская зебра, да, вот она является вашим. Каким образом человек, коренной москвич, может быть связан с флоридской зеброй, которую у него и родственников никак в том регионе не было?
3: Ну, я полагаю, что это импортные все теории. Опять же, вот для тех аборигенов, которые как раз и проживают вместе с этими зебрами. А путем прямого вопроса ты никогда не добьешься каких-то более-менее внятных и правдивых результатов. Нам, например, приходится использовать какие-то аудиовизуальные сигнальные системы, так скажем. Вот, например, чтобы существует масса там теорий, там, например, похожести человека на дельфина, там, и дельфина на человека, человека на медведя, медведя на человека. ну и так далее. Человек и птица, вот опять же, твоя не последняя теория в этом ряду.
0: Да,
3: птица, человек такой нет, но человек-птица такая и есть.
0: Существует. По крайней мере, можно действительно наблюдать повадки, очень похожие.
3: Да, потом вот только что приходили человек-червь, червь-человек.
0: А вот это, кстати, интересно. Вот все-таки мне немножечко не дает покоя, как же человек-червь, да, чувствует себя относительно, скажем, человека, там, дельфина. Ведь даже общественное мнение скроено таким образом, что дельфин, дескать, благородный, а червь, вот там, червь позорный, еще такое выражение есть вот у бурятов. Это же своего рода фашизм. Мы же можем, вернее, вы можете, мы ничего не можем приписать, скажем, любого человека, который вам не понравился, скажем, пробудить в нем червя. Хотя у него там и дельфина равные доли. Вот где тут вот эта грань гуманизма? И нет ли смысла во всех, например, будить дельфинов тогда?
3: Гуманизм — это вообще дело темное.
0: Да.
3: Например, если говорить о рефлексиях, например, какому виду соответствуешь, что даже антропологически, в общем-то, можно, конечно, найти сходство какое-то там человека с червем, человека с дельфином, там, или человек, скажем, с неодушевленным предметом. Но на самом деле существует некие железы, расположенные там и сям в человеческом организме, которые иногда нам напоминают о происхождении генетическом того или иного, той или иной ветви, там, например. Таким образом, мы можем путем наблюдения этих признаков определить ту или иную ветвь развития, по которой он, например, тот или иной вид человека развивался. И они не всегда соответствуют. Конечно, есть ареалы, которые сплошь заняты, например, там человек-обезьян, человек-червь, как ты говоришь, или человек-жук. Но часто происходят какие-то смешение и взаимное какое-то взаимное, в общем-то, проживание некоторых видов. И не всегда они, там, например, являются в известном смысле противоположные. То есть, например, живут там волки и зайцы, там кошки и собаки и тому подобное.
0: Ну, а браки вот между ними как-то возможны?
3: О, браки – это всегда наши излюбленные темы.
0: Просто вы понимаете, что вполне возможно, что это еще один из, скажем так, серьезных факторов, по которым можно как-то вот создавать семьи. Ведь, скажем, скрещивание там человека-червяка там, да, с человеком там птицей, ну, как-то вот...
3: На самом деле...
0: Они же едят друг друга. Извините,
3: да,
0: я разволновался.
3: Если все это свести к философии, то вот браки, в частности, если откинуть всякие нюансы, то они направлены на как бы на существование некого единого, то есть объединение всех, в общем-то, субстанции в нечто единое, и таким образом объединение любых начал, то есть там даже агрессивно расположенных друг к другу, так скажем. И это объясняет, в общем-то, существование в браке напряжения всегда и вообще половой заинтересованности. То есть здесь существует теория агрессии, теория симпатии, там, но в любом случае всегда это, в общем-то, связано с каким-то интересом взаимным.
0: А вот теория такой Валентины Ивановой, обычной такой русской женщины, касающейся того, что когда один вид животного поедает другой, это и есть, попросту говоря, разновидность секса между ними. Как вы относитесь к этой теории, вот именно ваша лаборатория? То есть, ведь сколько людей, столько мнений. Одни считают, опять же, что и мне не дает это покоя, что человек-червяк, например, и человек-птица, их опасно рядом друг с другом.
3: Ну, это на самом деле, что твоя рыба, это сохранение и ревность. То есть это поедание, это попытка, значит, сохранить внутри своей оболочки уже принадлежащее себе там что-то такое по каким-то моральным принципам существо.
0: Предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что тут опять привезли загрузку. Сейчас. А вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси»

Эта замечательная композиция композитора Матусовского окрыляет нас, окрыляет вас, уснувших несколько от виолончельной музыки Сергея Стадлера, окрыляет вас, гремит уже железными ягодицами, конечно, в переносном смысле. Дело в том, что «Сиамские близнецы» в студии, начинается рубрика «Набат железных ягодиц», и она же «Окно в природу».

0: как.
1: Да, пожалуйста.
0: А на Торшине просто надет такой, как бы, один большой шлем, вот, то есть в форме презерватива, но металлического, скажем так. То есть, и, то есть очень много труда, труда вложено. Все эти доспехи сизого цвета, не поймите превратно, действительно сизого, в плане благородного. Знаете, я, на меня так тут смотрят. Дело в том, что, ну, поймите, металл-то бывает вот просто серый, а когда он благородный, то сизый. Нет? Ну, ладно. Нет.
1: А еще одно дополнение. Особо не смущайтесь, когда вы услышите звук упавшего забрала, вот, потому что я его вечно поправляю, оно сваливается, так как Торшин плохо завинтил эти винты, они еще не ржавые, поэтому не держатся. Вот, а сегодня у нас в гостях за окном, вот опять на этом жутком морозе, хоть там и поставили два обогревателя, которые не греют, вот, находится великий из музыкантов Марти Фридман, который так умело нарезает на партах всяческих свои имена и так далее. И вот он с новым альбомом приехал к нам в Москву, чтобы вот там показать, какой он классный парень и вообще умеет на гитаре. А на самом деле у нас своих тут полно, ездят тут всякие, бог знает, что играет. Ну ладно, это не главное. Самое главное то, что сейчас на улице очень холодно. А так как мы все состоим в обществе защиты птиц от мороза, то сегодня передача кончится гораздо раньше. То есть вот весь наш эфир будет длиться сейчас всего лишь 5 минут. А все остальное время мы будем бегать по улице и собирать опавших птиц.
0: Дело в том, что у них начинается период ломки клювов. И если их вовремя не подобрать и не отогреть эти клювы, то может произойти непоправимая беда, поскольку птица с отломанным клювом — это, в общем-то, как боксер без штанов.
1: Ну, нет, это не то сравнение. Вот если боксер без шнурочка, который у него вдет, вот, чтобы держать его штаны, как ты их обозвал, на самом деле это называется по-другому.
0: Ремешок.
1: Нет, я о том, что держит этот ремешок. Шнурок это.
0: А, ты знаешь, кстати, самое последнее... А, ты, кстати, в курсе о кончине Зинаиды Петровны Магриба, которая вела нашу гимнастику?
1: Ну, конечно, я же лично присутствовал и выразил свои соболезнования.
0: Да, и все-таки, тем не менее, вот ее супруг Иван Матвеевич Магриба только что прислал нам в передачу замечательный факс с цветочками. Он весь, вот посмотри по краям, в цветочках, в гробиках, в кошечках, в крестиках. Спасибо, Иван Матвеевич.
1: И крести все перевернуты.
0: Да, все очень, очень замечательно оформлен ваш вот факсик, где написал о новом изобретении Лиги боксеров, самой главной Лиги боксеров, вот, насчет этих поисков. То есть, как вы знаете, очень часто бывает так, что один боксер безмозовый боксер, а другой боксер очень хороший.
1: Мозовый
0: боксер.
1: Мозовый.
0: Да, мозовый.
1: Ну, это, конечно, не водитель
0: мазов. Это вот тотализаторов, да, называют. Просто. Да. И вот дело в том, что, как вот часто все наблюдаете, я вам как боксер боксеру скажу, вот, что один, значит, бывало, бьет другого, а судья махает белой тряпочкой. Как
1: платком.
0: Правило, с нее козявки платочек слетают еще. Да. Вот. Как побегут. Побегут, значит, о чем я? Ах, да, так вот, и, значит, да, насчет бокса, мы же о боксе. Так вот, значит, короче, махает он этим самым и кричит, типа, не надо бить моего этого спортсмена. А тот, значит, его гасит, да и судья иногда не вовремя подбежит. Или судья... Ну, в общем, короче, чтобы
1: но
0: не было
1: путаницы. Но под их судья всегда, да, получает, это строго.
0: Чтобы не было путаницы, просто путаницы. В штаны вот к боксеру вкладывается вот этот тросик, и тросик прикрепляется к поршневому паровому движку, который ставится рядом с его тренером. И когда тренер хочет своего боксера вывести из боя, ему достаточно просто нажать кнопку, происходит сильный рывок. Вот, правда, были случаи, когда штаны слетали, а боксер оставался. Это вот к началу нашего разговора, если обратиться. Но сейчас штаны стали делать из мелкой стальной сеточки. Это, кстати, то же,
1: типа,
0: что используется
1: кольчуги
0: в потниках для птиц, да.
1: Ну да,
0: да,
1: это я помню.
0: Чтобы она не рвалась. И все, и, значит, боец легко и просто выбывает с ринга. Просто спасибо Ивану Матвеевичу Магрибе за такой замечательный.
1: Да, что-то он отвлекся от своего настоящего дела. Хотя на последнем симпозиуме по охране птиц от мороза он так усиленно распинался и говорил, что самая важная цель его в жизни — это...

0: То, что вот наступили холода и надо защитить птиц. Хотя проблеме было уделено 6 часов на этом симпозиуме. Мы так и не решили, что же все-таки делать.
1: Это вот как раз, когда в прошлый раз вот был у нас эфир вчерашний, ты как раз отсутствовал по этой причине. Я знаю, что был на этом симпозиуме. Ну и что же, мы ждем от тебя подробного отчета, какие были приняты меры вот, по отеплению птиц. Вообще-то, на самом деле, там присутствовали масса студентов из вот этих эпистолярно-этнологических из этих птичьих вузов, да, всяких университетов, которые...
0: Ну, это же молодняк, неопытный, ужасный.
1: Да. Они столпление, насколько я знаю, устроили внизу там столпление.
0: Пришлось через черный вход выходить просто. Перекрасили вот, парадное отделение, вход, перекрасили в черный цвет, написали, что черный вход, всех загнали с другой стороны, мы выходили, соответственно, я же не смог бы выйти через черный вход натуральный, если бы он был
1: натуральный. Ну, у тебя торшин очень мешает, еще он перецепляется.
0: Трудно, тем более узкие проходы вот эти, у нас же еще в латах был, это, знаешь, с копьем, это так ужасно просто.
1: А, кстати, как вот студенты-то, они там вот, насколько я знаю, у них был плакат каждой птицы по путнику, а вот как твой плакатик, с которым ты пришел, который мы так старательно все здесь рисовали, каждому орнитологу по маскарадному костюмчику, как был он воспринят. Я знаю, что самый главный орнитолог страны, как его, по-моему, зовут, сейчас я скажу, как он. А, да, Бекасин Федор Сидорович вроде бы пришел в замечательном костюме Буратино. Но это по слухам, вот ты там был, расскажи, как это.
0: Не, вообще ситуация была такова, что многие, боятся. Боятся того,
1: так жизнь-то
0: что,
1: сейчас страшная пошла.
0: Что я увижу, что что-то не так идет. То есть, если всем надо прийти как по маскарадному, то значит, надо делать так, как написано на плакате.
1: Ты не выводил никого за ухо с этого симпозиума?
0: Ты знаешь, пытался, но у парня ухо болело это. И чисто
1: То есть ты просто размазался и все.
0: На жалость. Надавил он мне, а я не могу ведь видеть мучение человека. Ну, маленький. Я вот мог бы видеть большое мучение. Вот когда вот он мучится, потихоньку как-то, шепотом там, то мне уже не в кайф, и я не могу уже. Чуть за ухо вывести. Это было в детстве мне. Я мог там кого-то, а сейчас же я вырос. Ну, конечно.
1: Что не скажешь о торшине.
0: Да.
1: Так что, так о симпозиуме.
0: По поводу симпозиума. Было очень много предложений. Очень много по поводу того, что же сделать с птицами. Даже фабрика Парижской коммуны там решила там, сделала такое заявление, что они согласны выпустить 1000 пар там вальночек для птиц маленьких. Как же это? Фирма Заря, она тоже заявила, правда, не бесплатно, только в валюте они принимали деньги, что они могли ватнички. Телогрейка по простонародью,
1: с прорезями для крыльев.
0: Конечно.
1: Слушай, а вот у меня такой вопрос.
0: Для страусов, которые живут в Москве, без прорези, потому что все равно они не летают, зачем им? Так теплее.
1: А потеть будет, у них будут прыщи под крыльями, то есть поскольку...
0: Нет, а туда
1: они
0: вводят...
1: Они взмахивают, я видел.
0: Нет, там в каждом кармашке лежит противопрыщавая мазь, которую они могут, сразу же мазаться.
1: А вот все-таки, если вернуться к валеночкам для птиц, на мой взгляд, это очень гуманная и самая, в общем-то, реально осуществимая идея. Вот ты заметил, что, в принципе, кроме совершенно сошедших с ума рыбаков, никто в валеночках уже не ходит. По столице нашей родины, по городу-герою Москвы, никто в валеночках-то и не ходит, поэтому все валеночные фабрики, насколько я знаю, на грани кризиса, на грани...
0: Поэтому и рекламная партия вот у этой компании состоит в том, что сначала сделать для птиц, и когда люди увидят, что птицы действительно живут, там клюют снег или еще чего-нибудь, им в кайф, то они поймут, что в этих валенках мы можем дожить до весны.
1: Так, слушай, а вот такой вопрос, то есть, представь себе, сколько...
0: Сейчас же на птицах столько рекламы делается.
1: Подожди.
0: А как мир рекламировали? Голубя прилепили, и мир вовсю.
1: Так, насчет технических...
0: Еще веточку ему в зубы делали.
1: Насчет технических-то дел. Вот ты представь, сколько из одного большого валенка можно сделать маленьких валенков для птиц.
0: Три.
1: А, ну, значит, придется брать где-то...
0: Ну, если страуса взять, опять же, которые живут в Москве.
1: Ты знаешь, вот эта фирма, насколько я знаю, то есть она единственная, в чем она несколько не права. Она сказала, что действительно вот будут эти делаться валеночки для птиц, но именно для птиц большого размера. А маленьких птиц фирма предложила просто отлавливать и на зиму складировать в большие валенки. И там потом зимой выпускать, чтобы они там...
0: Ты, наверное, газеты опять читал про симпозиум.
1: Да, да.
0: Ну,
1: да.
0: Понятное дело. Вообще... Для птиц маленького полета, ну, таких как синица, воробей, снегирь, дрозд. Правда, у доды не входят в эту котировку, но вот, в принципе, для них тоже разрабатывается модель, но для мелких городских птиц вылочные ботиночки. Вот знаешь, на молнии все, то есть совсем прибамбасно.
1: А как у них, вот понятно, это очень, конечно, замечательно, а у них целостная подошва, ведь она должна сидеть на дереве, то есть как бы...
0: Вот этот вопрос.
1: Она же будет обхватывать чем? Ну, то есть у нее должны быть такие расстроенные на конце ботиночки или там...
0: Ну, ты вообще когда-нибудь был в бассейне?
1: Да, заходил.
0: Вот, и когда-нибудь, ну, цеплялся лапами за что-нибудь там...
1: Это, знаешь, я любил очень, вот когда все плавают в бассейне, взгромоздиться наверх, на верхнюю раму, и на ней сидеть и поглядывать, как там вот люди плавают.
0: Не, я когда купаюсь в бассейне, это, правда, происходит редко, мне в ластах, ну, очень неудобно вот за что-нибудь ногой хватиться. Ну, как-то не получается.
1: А как же ты выходишь из этого положения?
0: Я снимаю ласты.
1: То есть им ничего не стоит снять эти, значит, их ботиночки,
0: да,
1: залететь?
0: То есть, вот, допустим... Птица летит, ну, конечно, поток ветра холодного обдувает ей ноги, и одна их обмораживает. А когда обмораживает ноги, она, соответственно, не сможет уже сесть.
1: Сесть не сможет.
0: Вот. И вот это постоянное состояние полета заставляет ее умирать. Ну, происходит реакция потения, которая выделяет очень вредные для перьев вещества. То есть, допустим, если бы не было мороза,
1: так,
0: вот, птица, когда летит...
1: У нее баланс, слушайте, тепловой внутри.
0: Да,
1: обдувает
0: да.
1: прохладным ветром. А здесь она летит, еще активнее махает, то есть пот-то выделяется. Да, у нее же перья сильнее. Очень это самое. На самом деле, если вот птицу из перьев вытащить, а туда в эти перья запихнуть человеку, он умрет очень быстро. Это как парилка. То есть у них тельце не дышит. Это вот последний тезис был на этом, насколько я знаю. Да. Так и назывался. Тельце не дышит. Назывался тезис этот. Вот,
0: вот и... На этой основе было разработано новое, так сказать, введение в птицеводство. Ну, такое птицеводство, как куроведение.
1: Так.
0: Дело в том, что большую проблему до 1994 года составляло то, что курицу было очень трудно ощипать. Для этого, ну, нужно было очень много затрачено рабочей силы, там, денег, средств, ну, вообще всего. А тут все очень просто. Куриц загоняли в холодильник, ну, со специальной там нужной температурой. Uh-huh. И они там начинали вовсю летать, обмораживали лапки, им некуда было садиться, они начинали экстренно потеть, и перья осыпались у них при этом, и они падали уже готовыми тушками на землю.
1: Кстати, тут еще есть один момент, что, в принципе, если вот этот процесс поставить под контроль какой-то, хотя бы визуальный, то не обязательно, скажем, вот эти тушки воспринимать как тушки. Можно эти тушки еще воспринимать как кур без перьев, то есть, когда их оттуда вытаскиваешь, обогреваешь, перья опять нарастают. То есть, не секрет, что многие сейчас вот эти курьи фабрики, которые выпускают курей, они вот специализируются еще на выпуске перьев. То есть, если раньше перья сжигали, просто или набивали им подушки, то теперь перья можно купить практически в любом магазине, просто прийти и сказать, дайте мне, пожалуйста, там столько-то килограммов перьев. И без проблем. То есть перья сейчас очень бойкий товар, особенно зимой. Даже грудничков советуют, прежде чем вывозить, ну, гулять в коляске, набивать
0: перьями.
1: В коляску перьями,
0: там
1: да,
0: подстилку перьями. Делают из перьев, потому что птичье перо, оно по теплозащитным характеристикам самый лучший материал. То есть даже металл не настолько теплозащитен, как перья.
1: Ну, а понимаешь, вот на самом деле были, я насколько знаю, конфликты у Министерства здравоохранения с вот фирмами, выпускающими вот эти перьевые подстилки для грудничков. Речь шла о перьевых паразитах, о грозовике ушанчатом, о внутристержневом вот этом черве, который постоянно внутри находится перьев. То есть обрабатывать их, соответственно, нельзя дихлофосом, потому что как бы это вредно и птицам, это вредно и грудничкам. Это просто вообще вредно, понимаешь? Вот как из этого положения выйти? Ну, придумал. Придумал и сказал, что самые лучшие перья все-таки у птицы заплевка. Мы о ней рассказывали в нашем эфире.
0: И... самые экологически чистые.
1: Да, но тем не менее даже птицу заплевку, прежде чем, значит, ее перья задействовать в производстве грудничковых пуховичков, ее обязательно сажают на час, на другой в потник, где птица хорошо пропотевает, ведь не секрет, что вот этот грызовик внутри стержневой, он не переносит высоких температур. Вот если вы видели птиц, которые летом, они так ложатся на спину и начинают заламывать ноги, клювы и крылья, и на солнце греются, вот они этими солнечными лучами выгоняют этих грозовиков просто-напросто.
0: Да, твоя версия весьма правильная. И вот многие участники симпозиума были за то, чтобы создавать тепличные фермочки для птиц, в которые они могут слетаться для того, чтобы поднять свое здоровье, так сказать, птичьи оздоровительные центры. Ну, организовывается чистка клювов там.
1: Кстати,
0: прически всякие перьевые.
1: В Москве, вот опять же, насколько я знаю, недавно по дважды два показывали, открылась первая стоматологическая, открылась поликлиника для птиц, где вашему пернатому питомцу могут поставить любую пломбу в любую область клюва. Но были прецеденты. Вот один, значит, принес свою птицу. Насколько я знаю, это был пукан, украденный им из зоопарка. И этому пукану доктор был очень неграмотный. Он ему вот поставил, скажем так, пломбы в ноздри, решив, что это вот у него дырки. И пукан погиб. Теперь там идет иск большой. Хорошо, что этот парень приехал из города Нижний Ламов и постоянно тут не может А в Нижнем Ламове пуканов хоть пруд пруди.
0: Ну да, это место наиболее благоприятное, потому что там повышенная радиация. А повышенная реакция очень сильно, ну, влияет на размножение птицы пукана, потому что, в принципе, это птица-мутант.
1: Естественно, естественно.
0: Радиация — это признак уже мутантства. Сама радиация — это уже мутантство.
1: Вот, ну ты знаешь, в принципе, мы обещали вот в прошлом нашем эфире, что ты все-таки расскажешь нам о птице, которая называется языковый вымяк. Я как-то вот, значит, вкратце рассказывал нашим уважаемым радиослушателям об этой птице. Ну, я позволю себе напомнить, прежде чем мы перейдем к более подробному рассказу о птице языковый вымяк, что это за птица. Птица языковый вымяк размером с коровье вымя. И по форме она напоминает коровье вымя, только из низу растут две тоненькие длинные ножки, а спереди и сзади вымени этого головка и, соответственно, хвостик. И сбоку крылышки приделаны. То есть именно поэтому, да, и птица, естественно, млекопитающая, поскольку вот она сама... Ну, скажем так, по-другому некоторые неумные студенты орнитологии институтов называют эту птицу просто выменем, что очень неправильно.
0: Ну, как бы кличку приделали, то есть, а птица обижается. Тоже.
1: Конечно, она
0: все это понимает. Вообще, этой птицей занимается человек по имени Паул Норсфилд. Вот, и он мне, ну так, немного рассказал, но все-таки я немножко почерпнул его из его рассказа. Я думаю, после того, как мы прослушаем песенку...
1: Ну, давай я сейчас доскажу все-таки, чтобы уже знали. Значит, да, это птица млекопитающая. То есть, почему вымяк, уже все поняли, птица вымяк. А почему, вы спросите, языковый? Дело в том, что эта птица... Она относится к разряду птиц-самоедов. Она питается собственным языком. Он у нее очень длинный. Она, как это может быть мне неприятно некоторым услышать, питается кусочками своего же языка. Чуть-чуть откусывая его. Эта птица, насколько я знаю, из полученной от тебя вот телеграммы тогда с этого симпозиума, помирает в двух случаях. Ну, до старости она вообще не доживает. Никто не знает, сколько может жить языковый вымяк. Потому что первое, она умеет умирает, если у нее кончится ее собственный язык, она умирает, естественно, от голода, или если ее перестают доить. Тогда она превращается в такое большое, действительно, очень некрасивое, обрюзшее темя с тоненькими ножками, с тоненькими крыльями. Вот вы можете частенько на улице увидеть такие картинки. Это лежит птица-вымяк, неподойная, она не может взлететь. Есть ее уже, естественно, незачем. Она просто подыхает. А, нет, животное гибнет, скажем так. Вот, ну что же, а после песни мы тогда уже более подробно расскажем вам о птице языковой вымяк, об ее детенышах и вообще.
0: Да, о том, какой смысл может принести она в
1: нашей природе,
0: в общественность.
1: После этой замечательной песни в исполнении группы Ace of Base мы продолжаем наше рассуждение о... ну, не то, что рассуждение, мы до вас доводим сведения о птице, которая называется языковый вымяк. Кстати, Гуильермо Суалага впервые нашел эту птицу. Нашел эту птицу там же, где и нашел он птицу Гуахара, в пещере Гуахара, самой большой пещере Гуахары. Но дело в том, что там же еще водится птица Гуахара, и вымяк не мог с ними уживаться. Почему? Потому что птица Гуахара хорошо летает в темноте, а вымяк плохо летает. И когда, скажем, в общем, часто происходили столкновения не по вине отнюдь Гуахары, а по вине языкового вымяка. А вы сами можете себе представить, то есть размер птицы языковый вымяк приблизительно ну, размером со средний арбуз. Она, конечно, мягче, чем арбуз. То есть, если там в вас метнуть арбуз, то будет болезненнее. Но если в вас попадет птица языковый вымяк, будет очень неприятно в силу, во-первых, перья у нее растут исключительно на крыльях, ножки чешуйчатые, да на морде только перья. А вот сама ее поверхность, ее тельца, она сильно обволошена.
0: Но все... радиослушатели сразу же начали задавать вопросы и писать письма. Ну, как же так птица с волосяным покровом на выме на каком-то? То есть столько непонятного совмещается в одной птице. Но все
1: пугаться
0: дело...
1: не надо, пугаться,
0: да,
1: все объясни.
0: То есть это все нормально. Дело в том, что у нас там ноги чешуйчатые, ноги голова...
1: перьевая.
0: Перистая и... волосатая только вымя. Все очень просто. Когда-то давно, в старые времена, были другие животные. Был ледниковый период, который так запудрил всем мозги, и после которого динозавры уехали кататься на коньках в другую страну. Вот. Были птицы три вида. Вот. Но ледниковый период смешал их. Дело в том, что никому не секрет, что существует такая легенда, что коровы тоже летают.
1: Да, да, неспроста пошла эта пословица. Вот. Но тут и... можно я просто сделаю одну маленькую поправку. Дело в том, что Гуильермо Суалага, он, значит, такую версию выдвинул, что раньше вся тушка языкового вымяка была оперена. Причем достаточно пышным оперением, несравнимым, конечно, с оперением павлина. Но тем не менее. И птица эта жила действительно вот в каких-то очень таких морозистых очень районах, где сильные морозы. А ночевать она могла только на земле, в силу того, что у нее баланс очень плохой в организме между туловищем, головой и хвостом. Ежели она сидела бы на ветке, то вмиг бы она превращалась в кувыркуна. И, в общем, беда была бы неизбежна. Поэтому птице приходилось устраиваться на ночлег в снегу. А утром, просыпаясь, она обнаруживала, что ее перья вот от этого вымени вмерзли в снег. А она-то в силу... В общем, на самом деле, языковый вымяк – самая глупая птица. У нее полностью отсутствует инстинкт самосохранения. Она взлетала, тем самым вымя отрывалось и оставалось в снегу. Птица пролетала там метров 200, может быть, замечала, что вымя осталось там и гибла просто. Ну, от шока она гибла. И поэтому природа распорядилась так, чтобы не было вмерзания, то так покрылось это вместо перьев коротенькой шерсткой ее вымя, которая, если уж и вмерзает теперь что-то, так вымя целиком. тогда но птица бывает... не улетает уже.
0: Ну,
1: она
0: да, ждет... Но это бывает тогда, когда птица ложится спать на водную гладь. Если птица делает перелет какой-либо, ну, из одной стороны в другую.
1: На самом деле, ты помнишь, в прошлой программе ты рассказывал о рыбе-вентилек. Еще ведь один из методов ловли рыбы-вентилька, то есть ты там рассказывал, как ловят акул на рыбу-вентилька, но чтобы поймать акулу на рыбу-вентилька, надо сперва поймать рыбу-вентилек. Берут, кстати, очень жестокий метод, берут языкового вымяка, подрезают ему крылья и пускают в свободную чистую воду. Естественно, вымя это под водой волочится. Естественно, вентилек думает,
0: молоко.
1: Что это мама. Да.
0: Молоко
1: он
0: выделяет.
1: Тут прыг ртами за ртами, а вентилек очень глупая рыба, она не понимает, она если вцепилась...
0: Дурак значит... дурака видит издалека.
1: Да, у них одно на другое. Она цоп его зубами-то это вот за вымя.
0: Покусывает.
1: Да, а когда вот вымяка охотник достает, то у рыбы уже не хватает мозга отпустить просто. Ну, кто же откажется от такого сочного молока? Так что вот еще один из методов использования птицы вымяка.
0: Ножом соскребает.
1: Да, ножом просто...
0: И они с таким металлическим звуком падают на дно пакета.
1: А, кстати, вот птицы вымяка после такой операции хватает где-то, ну, может быть, раза на три ловли. После этого у нее уже вымя истощено.
0: Покусы вот эти, они уже не вызывают ту реакцию.
1: Уже не получается. И даже бывало, что она когда пустая совсем, она, ну, вот уже как птица, вымяк высосанная вся, она напоминает сдутую футбольную камеру. Вот такую, знаете, ее пускают, а она плавает, только голова трепыхается, ножки и крылышки, и постепенно тонет.
0: Вообще у нее было еще после этого второе название – вялая птица. Вот. Но оно не удержалось, так как сейчас запретили вентилька ловить на...
1: На вымяка.
0: Да.
1: Ну, понятно, то есть, в принципе, зеленые не дремлют во всем мире.
0: Да, Гринпис, он скоро завоюет весь мир, и мы будем ходить в зеленых беретиках с красными флажочками и кричать, что «Да здравствует зеленая травка, красное солнце». Ну, кто за красное, кто за желтое, чтобы были политические разногласия. Вот, и вообще радоваться жизни. И птицы вокруг будут песни петь. Языковый вымяк будет кормить своим молоком не только своих птенцов, но и наших грудничков, у которых от этого увеличивается волосяной покров.
1: И пропадает
0: диатезик. В два раза быстрее растут зубы. Вот. Расширение глаз идет гораздо быстрее. И осознанность мира уменьшается в 5 раз. Сейчас очень большая проблема для нашего человечества то, что дети начинают рано взрослеть.
1: Да, ну, и, кстати, и рано глупеть, соответственно,
0: ну,
1: поскольку
0: да,
1: сдвиг происходит, да.
0: Вот, даже такие примеры, что дети просто родителям говорят: вы зачем меня придумали? Чтобы на меня кричать? Или
1: да,
0: еще
1: да,
0: что-то.
1: Такое бывает,
0: и,
1: да.
0: Или кто кого захотел, я вас или вы меня. Ну, это дети говорят в возрасте 5 месяцев, 6 месяцев. Ну, это, конечно, не в нашей стране. У нас так дети не могут говорить. У нас дети политически подкованные и морально устойчивые, даже в таком возрасте. И музыка красивая. Марти Фридман за окном со своими друзьями-музыкантами, отбиваясь от настойчивых голубей, которые пытаются сесть им на пальцы, которые у них особо нагреты в данный момент, потому что скольжение по струнам дает трение, пальцы нагреваются, краснеют, и в то же время голуби,
1: естественно, пытаются отогреть лапки.
0: Да.
1: Вот вообще,
0: да,
1: на самом деле, голуби сейчас в последнее время участилась картинка, как голуби пытаются сесть на пальцы людям, дабы отогреть ножки. И опасайтесь этого. Вот, а вообще, в принципе, да здравствуют те люди, те бабушки, вот многочисленные, которые сейчас, вот летом вы их видите кормящим голубей, кормящими голубей, а зимой они этих голубей дюжинами собирают к себе в комнату, кладут спать с собой вместе под одеяло.
0: Отогревают своим...
1: голубями, как нигде лежачим, все в голубях. Голубям хорошо и бабушкам неплохо.
0: Да, кстати, вот эти голуби очень влияют на биологическую ритм старушек. Вот. Дело в том, что старушки утром начинают себя чувствовать гораздо бодрее. Вот. У многих пропадает гипертония. Вот. Опять же, вот радикулит лечится просто моментально, когда голубь, уже отогревшийся, своими лапками начинает расцарапывать поясницу, но не очень глубоко, а вот буквально, чтобы чуть-чуть был виден след когтей.
1: Чтобы зужжение было.
0: Да, ну, чуть-чуть. И это влияет на...
1: Это называется, типа, вот есть иглотерапия, а это когтитерапия.
0: Да, это то же самое, потому что вот кончики нервов, которые подходят к коже...
1: К поиску, ну, понятно.
0: Ну, вот они находят. Туда и туда подходят. Да. Они получают этот сигнал раздражения, который очень хорошо влияет на поясничную нервную систему.
1: Кстати, вот некоторые медицинские фирмы в Москве вообще практикуют такой способ массажа. Они берут старушку, ну, или старичка, хорошенько разогревают его в баньке или просто там с помощью терки сухой какой-нибудь сеткой по спинной поверхности, а затем просто его на мороз. И все голуби, которые в округе, дабы отогреть лапки, прям кучей слетаются и топчутся там, ну, чтобы согреть ему. Получается всеобъемлющий такой когтевой массаж, собственно.
0: Дело в том, что лаборатории США медицинские зря не дремлят. Знаешь, есть такая не только подростковая проблема, но и у взрослых это прыщи.
1: Да, да.
0: Вот. Есть и новую птицу изобрел Майкл Голдштейн. Вот. Он придумал птицу, которая выклевывает прыщи.
1: Называется она... делает это очень, очень так аккуратно. Она не за один поклев, а вот со всех сторон его так обклюет.
0: Ну как, процесс вообще достаточно сложный и дорогой пока. Потому что этих птиц очень мало.
1: А какого она размера?
0: Ну, она очень маленькая. То есть, ну, где-то вот как калибри. Ума, кстати, там не больше, но она такого же.
1: Но дело в том, что эта птица, насколько я вот знаю, она еще очень термическая, термически закаленная, и ее ставят типа банки. Вот, скажем, есть какая-то на коже опухоль или прыщ, как мы его называем. Берут специальную банку, туда сажают эту птицу, потом вот туда огонь, там образуется вакуум, и быстренько шлеп ее на этот самый, на прыщ, прям эту банку, а птица остается в банке, в этом вакууме. Выйти она, естественно, не может, жрать ей хочется. А что она будет жрать? Она же думает, что вот этот прыщик — это семечко. И пока она его не выклюет, эту банку не снимают. Бывает, что пациент ходит с этой банкой вот там дней пять, а все говорят, что он горбатый, еще что-то. Совершенно вовсе нет. Это значит, что у пациента стоит банка вот с птицей-прыщуном.
0: Ну, в основном этих людей госпитализируют и... Ну, чтобы не нарушать общественного порядка, там, внешнего вида людей, их, ну, держат заперти. И, ну как, то есть все культурно, каши кормят гречневые, все нормально. То есть, не очень сильно беспокойтесь за них, но зато они себя чувствуют прекрасно. То есть, ну, все молодые слушатели, которые меня слушают, очень сильно понимают, насколько вот проблемно это дело, вот когда прыщи выступают. Вот, не только на глазах, но и по всему телу.
1: Да, и, ну, правда, пока что услуги вот этих птиц очень дороги.
0: Ну и то это только в США, а у нас можно не беспокоиться. Банки вам не поставят на щеку куда-нибудь. Или, вот, и не будут в госпитале держать вдали от любимых и родных.
1: Ну что же, надо отвлечь от основной темы нашей беседы на...
0: И перейти к второстепенной?
1: Да, перейдем к музыке, я думаю.
0: А, к музыке. А я тебе дал компакт? А, да, я тебе дал компакт сейчас.
1: Группа Ace of Base. Да. С песней. Ну, песню, я думаю, все и так определят.
0: Песня называется «To Unlimited».

0: Наверное, стоит сказать еще такую вещь, что у птицы языковый вымяк. Тоже такая есть особенность строения передней части морды. Это как-то как бы каемка нормальных человеческих губ вокруг клюва. То есть клюв у языкового вымяка... Ну, короче, она им не может щелкать. Она может им шмякать.
1: Шлепать,
0: да. У нее, поскольку вот эти самые... Даже бывало, что летают брызги. Вот. Мало того, птица языковый вымяк, она, наверное, единственная из всех многочисленных птиц, умеет зевать. Да, еще она икает. Ну, в общем, делает все те вещи, которые делает нормальный человек. Вообще-то это, в принципе, на мой взгляд, объяснимо тем, что это птица млекопитающая.
1: Да, я вот только что хотел заметить то, что это птица млекопитающая и живородящая птица.
0: Да, она живородящая, без сомнения.
1: Вот, и младенцы, соответственно, питаются молоком из вымя. И этим объясняется строение клюва. То, что он по кайме мягкий, чтобы не покалечить грудь молодой мамы. Все-таки... Дело такое очень серьезное.
0: Птица несется 4 раза в год. И ровно столько у нее вымени. И рождает, ну, имеется в виду, как бы вот сосков. И рождает она по одному птичьему грудничку. Соответственно, вот каждый грудничок сосет вымя до тех пор, пока не появляется на свет другой его братик или сестренка. И, соответственно, в год на каждого птенца приходится по одному соску. Сами понимаете, вот один родился, сосок этот, он им питается, потом рожается другой с другого соска. И получается как будто такая обойма. То есть соски у птицы вымяка по очереди отдыхают от корма, от кормежки. Кстати, советуем и нашим молодым мамам поступать таким же образом.
1: Вообще было бы очень хорошо, если бы нас слушало большое количество молодых мам.
0: А сейчас как раз время кормления. Да. И, то есть все прекрасно мамы знают. Мы же во все коляски сейчас подкладываем рекламку о том, что вот в это время советы молодым мамам. Да, надо чередовать. Если, скажем, месяц кормить грудничка одной грудью, другой месяц другой. Тогда на большее количество просто грудничков хватит. Логично.
1: Да, вот радиослушательница одна задает вопрос, а не станет ли одна грудь меньше другой из-за этого? То, что одну эксплуатирует больше, а другую? Конечно же нет, так как система наполнения молоком у груди, она одна. Просто может произойти износ соска, вот, как вы подумаете, но опять же нет, потому что он довольно-таки износкостойкий. И ничего страшного не грозит. Вообще опыты показывали только хорошие результаты. Погибло только 5 молодых мам, и то в этот момент был пожар
0: в лаборатории, да.
1: Да, и поэтому...
0: Совершенно не связанный вот с, значит...
1: с опытами.
0: Да, да.

0: Вот, ну еще, что рассказал мне Паул Нортфилл о птице. Как птица называется?
1: Вымяк.
0: А птицы вымяк. Значит, дело в том, что наиболее летательно способными являются птицы молодые, потому что со временем ее взросления у нее вымя накапливается молоко. И чем, ну, когда вот, допустим, птица еще девочка, вот, у нее, соответственно, нет молока, и вымя не формируется так, как надо. И, соответственно, оно более приспособлено для полета. Обтекаемая форма, там, усиленные подкрылки. Вот это придает ей, ну, не только элегантность, но и высокую скорость полета. Вот она еще, кстати, может парить. И иногда так, ну, можно подумать, что птица летит с парашютом. То есть она как бы зависает в воздухе, но и падает вниз. Вот, еще, ну, можно объяснить.
1: При этом у нее тельце еще так деформируется, у нее же мягкое, вымято, да, вот это само тельце, что очень красиво. То есть ощущение такое, что это купол парашюта или большая медуза.
0: Вот, если только что прошел дождь, то по вымя идет преломление солнечных лучей, и мы можем наблюдать радугу. Вот, ну, я не договорил. Значение вымени у молодой птицы то, что вот когда она так парит, задерживаясь в воздухе и все же в то же время падая, она падает на вымя, и это позволяет ей не сломать позвоночник.
1: Амортизация происходит.
0: Да.
1: Кстати, это единственная птица, вот птица языковый вымяк, которая способна делать шпагат. Она когда вот падает, она же, чтобы ноги не сломать, ей нужно упасть на вымя. Слушай, такая амортизация, чтобы была. Чтобы ноги не сломать, она прямо перед землей, буквально там в полуметре от земли, быстренько растопыривает свои ноги в разные стороны и падает четко на вымя. А учитывая то, что у нее ноги немножко с боков растут, не как у всех птиц прямо с пуза, а немножко с боков от пуза, то вот она...
0: Да, мы вот опустили одну тему, чем же питается...
1: Да.
0: Вымяк. Скажем так. Вот, а питается он муравьями. Когда у муравьев начинается походный период, и они меняют свое место жительства, ну, перекочевывают из своего одного муравейника в другой. Ну, это как и у людей, в принципе. Бывают дачные периоды, бывают городские периоды, когда люди начинают там из города на даче летом приезжать. У муравьев то же самое происходит.
1: А, вот да, миграция очень сильная.
0: В тот момент миграции птица как раз, она же ест редко. Ну, то есть вот в моменты миграции только.
1: А ей, кстати, еще ведь тут чем это все осложняется? Она-то, может быть, и не против была бы нормально питаться, но ей нельзя, поскольку и вымя много весит. И если она еще наестся, то вообще она не взлетит. А не взлетит, значит, не родит. Они размножаются, в смысле, у них происходит сношение с противоположным полом только в полете. Все мы наблюдали неоднократно в небе любовные
0: даже
1: пары.
0: Даже, по-моему, был снят порнографический... Ну, фильм по
1: этому. Да, некоторые зоофилы, вот говорят, на Западе, особенно извращенцы, очень успехом пользуются у них и такого рода фильмы с птицами-вымяками.
0: Вот, и когда происходит миграция муравьев, то птица-вымяк... Птица-вымяк тут как тут. Вот, и своими губами, языком она... вылизывает с земли муравья.
1: Как муравьед. Типа.
0: Ну да, она вот...
1: Кстати, некоторые попадаются вот там муравьи с крыльями, так эти крылья она потом сплевывает, потому что от этих крыльев у нее происходит запор. Это крылья же, они как из такого же материала, как у паука паутины, то есть очень клейкие.
0: Налепливаются. Трубку заднего прохода и...
1: Закупорка происходит, она пухнет от этого птица. Очень страшно пухнет, уже не может взлететь.
0: Да, у него вот еще при этом очень странно вылезают глаза из орбиты. Эту птицу лучше не видеть в этот период, потому что вот если ребенок до 5 лет, он, ну, это у него останется на всю жизнь, и он мир будет видеть иначе просто.
1: А еще тут надо учесть, что у нее глаза не по бокам, как, скажем, у птиц, там вот у обычных наших городских птиц, а у нее глаза спереди находятся. Причем вот у страуса тоже вроде бы глаза спереди, да, но не совсем, немножко они раздвинуты, а у птицы вымикание прямо над клювом. Они прямо вот, вот...
0: Это очень легко объяснить, потому что если обычные птицы высматривают себе пищу в разные стороны, то вымяк он смотрит строго на тропу муравьиную и слизывает, соответственно, их увидев.
1: Причем даже есть такой метод охоты вот за птицей вымяком. Дело в том, что птицу вымяк нельзя, вот если вы хотите ее поймать, ее нельзя взять в руки вот так просто, потому что если вы ее возьмете в руки и немножко сильнее сдавите, она может ну, как бы начать сочиться. Вот, а это, не, в общем, ни птица не принесет пользы, ни вашему костюму. Поэтому птиц вымяков ловят следующим образом. В магазине рыболов спортсмен покупаются такие игрушечные, сейчас специально делают маленькие муравьи на колесиках, привязываются к веревочке, и на любую узенькую достаточно тропиночку, где около норки птица вымяка, она в норках живет именно. Вы можете определить эту норку по концу соска, и она, наверное, не целиком помещается в нору. Если торчит сосок, значит, это как раз вот птица вымяк ночует.
0: Надо ей... Так они здороваются друг с другом. Если, допустим, одна птица вымяк идет и проходит мимо норки другой птицы вымяка, она просто подходит, здоровается, идет дальше. Ну, так они проявляют друг другу внимание, общаются краткосрочно и, ну, вообще живут так вот.
1: Да, вы можете воспользоваться вот этой их привычкой. Вы берете, ставите этого муравья на колесиках игрушечного около птицы. И прямо по этой тропинке птица выходит, пытается его слизнуть. У нее глаза в кучку только на этого муравья. Она уже не видит. То есть вы ее просто идете к своему дому, не спеша тянете за собой вот этого муравья на колесиках. И птица, она уже не замечает, что вы вошли в город, что вы уже идете по улице. Она все идет и пытается этого муравья слизнуть. Кстати, если вы хотите, скажем, птицу поймать просто как бы для продуктов, ну, то есть убить эту птицу, то вам достаточно в какой-то момент, когда она пытается слизнуть вашего муравья, молниеносно наступить ей на язык и стоять на нем, пока она будет биться. Ну, аж она сама, естественно, умрет от... Но это не гуманный метод. Лучше, конечно, птицу привести. Можете... Единственное, нельзя птицу заводить в лифт, поскольку там тропинка кончается, и она уже может догадаться, что вы этого муравья вот тащите на веревочке. То есть надо ее по лестнике заводить в квартиру. А уже в квартире в специальную вот клеточку, которую надо спрашивать в аптеках во всех. Специальные клеточки для вымяка. Спросите, есть у вас, вам ответят.
0: Я вот на прошлой неделе совершенно случайно в журнале «Птицелов-спортсмен» наткнулся на более гуманную идею по ловке птиц вымяка. Это следующим образом. Ну, когда птица находится в норке, соответственно, один из сосков вымени торчит снаружи.
1: Да.
0: Вот,
1: Птицелов... Бывает, что и там и два соска. Дело в том, что птицы это очень быстро растут. И бывало, что она утром еще маленькое гнездо себе выроет, а за ночь вырастет. А так как у нее соски растут вперед ее, вообще они рождаются в форме сосков. В форме вымени они рождаются, детеныши у них. Потом уже там нарастают крылья. Картинку, что много-много вымь облепило одно. Это, знаешь, происходит процесс кормления. Вот эти вот просто вымени, это еще не развившиеся в птиц.
0: Птенцы,
1: конечно.
0: Вот, ну и лов происходит следующим образом. Птицелов-спортсмен, выходя на охоту, находит норку. Вот, и, значит, он видит, что вымя... Из норки торчит, вы подумайте, ну и что, как же поймать птицу? Всем известно, что птицу так просто оттуда не вынуть. Потому
1: дело
0: что
1: в том, что ножки упираются ножки.
0: Вот, если взять за...
1: делает шпагат замечательно. Она упирается в свои норки ногами, и все, а ноги у них очень сильные.
0: Сильнее, чем у страуса. И дело еще не в этом, а в том, что вымя скользкое. Если потянуть за вымя, то рука будет соскальзывать. Вот. Но все-таки спортсмены ухитрились, они стали надевать на вымя презервативы, и так птица задыхается. Потому что, когда птица находится в норке, она дышит через вымя. Вот, и, соответственно, она задыхается, ее можно уже, и пропадает вот эта слизь на вымень, и вы уже спокойно берете, ослаблевает мышечная структура ног, и можно спокойно вынуть птицу.
1: Главное вовремя, снять вот это вот резиновое средство, поскольку иначе птица может погибнуть. А кому нужна дохлая птица вымяк? Ведь всем нам нужна живая, здоровая, веселая птица вымяк.
0: Да, жизнерадостная.
1: Жизнерадостная.
0: Никто, как птица вымяк, не может улыбнуться из птиц.
1: Кстати, действительно, птица, это птица самая улыбчивая. Ее даже зовут, как же, по-моему... как ее зовут, я не помню, но это не важно, но что-то связанное с улыбкой. Мало того, эта птица еще обладает замечательной способностью петь. Но об этом мы расскажем после выпуска новостей. А сейчас новости.

0: Закончили мы предыдущий час, а сейчас в Москве, напоминаю вам, 5 часов утра. С добрым утром для тех, кто проснулся и слушает нас. Закончили мы тот час обещанием рассказать вам таки о том, почему люди пытаются обзавестись вымяком.
1: Дело в том, что птица-вымяк большой любитель попеть. И поет она достаточно хорошо. Ну, конечно, не в сравнении с современным птицам, соловью или скворцу, но звучание птицы-вымяка наиболее популярно среди людей, занимающихся тяжелым роком.
0: Дело в том, что птица-вымяк, она... Ну, вот вы знаете, почему вообще птица... Вот мы говорим, что птица поет. На самом деле, как мы уже говорили, эта птица не поет. Просто в тот момент, когда она открывает свой клюв, у нее внутри образуется сквозняк. И вот этот вот ее свист, это просто сквозит, понимаете? Потому что птица, она вообще любая птица сквозная. Ну, все у нее насквозь проходит. Как только птица клюв закроет, вы обратите внимание, сразу она перестает издавать эти звуки, которые мы называем пением. Потому что, ну, как форточку называется, закрыла. А птица-вымяк, она, в общем-то, ничем не отличается от обычной вот птицы, только, как мы уже говорили, тем, что у нее по всей длине клюва еще имеются обычные человеческие, как у вас, товарищ, губы. Да, обычные человеческие губы. И когда птица-вымяк открывает свой клюв, вот этот самый сквозняк входит внутрь птицы не в чистом виде, как у обычных птиц, а слегка вот по
1: вибрирует
0: этим губам.
1: Он,
0: да.
1: Он вибрирует.
0: Поэтому, если тут пошлёпывание, вот как
1: так,
0: это...
1: Примерно так.
0: Да, да, вот такого типа, понимаете. А птице это нравится. Дело в том, что она вообще... у нее
1: губы очень чувствительные.
0: Очень чувствительные губы, и они у нее очень горячие. Это самая горячая часть вот птицы-вымяка.
1: Температура достигает 60 градусов по Цельсию.
0: То есть, если такая птица даже вот... Причем, короче, если этой птице дать туда вот зажать несколько сарделек, то можно их даже зажарить.
1: Кстати, с этой же целью их и некоторые заводят себе. Дабы не покупать дорогостоящие печи СВЧ, которые так вредны для коры головного мозга.
0: Да, а вот этих птиц заводят. Ну, птица, в общем, она пытается, естественно, у нее желание охладить эти губы. Вот. Дело в том, что еще тут есть такой момент, что эта птица не пьет, потому что у нее нет ноздрей. А если она будет... Она дышит ртом. А если она будет пить, то, короче, у нее сразу вместе находятся и дыхательные пути, и желудок. Если она будет пить вот чисто воду, то она может захлебнуться. То есть это единственная птица, которая обходится без влажности. Вы спросите... А как же тогда она вскармливает через вымя своих грудничков? Но прошу не путать, если птица засунет клюв просто в воду, то там уже щелки для воздуха нет. А вот сосок вымени, он не целиком забивает клювик молодой птицы. Там она, в общем, короче, одновременно и пьет, и дышит.
1: Ну и опять же, в грудничковом возрасте там совершенно другая структура дыхательной системы. Он же все-таки грудничок, и у него там не все так сформировывается, так как надо.
0: У него еще несколько раздельные вот эти две вот системы, еще несколько раздельные.
1: А клюв получается двойственный.
0: Что редкость, кстати. В птичьем мире
1: дело в том, что он как бы имеет некое раздвоение, получается двуротие. То есть через одно он дышит, другим он пьет. И вот, ну, то есть...
0: А вот ест обеими. Кстати, это еще единственная птица, чем она так забавляет своих хозяев. Вот люди стремятся завести птицу-вымяка. Она во время еды очень сильно чавкает, поскольку губы эти у нее шлепают. А, да, еще надо сказать, что вот несмотря на то, что у нее губы эти очень чувствительные, как вот уже сказали Энджел Сторшином, они, тем не менее, совершенно бесчувственные. Да, вот как ни странно, они чувствительные к каким-то таким вещам, которые не чувствуем мы. А вот, скажем, к таким вещам, как, например, какой-то твердый предмет, там, скажем, будь то край стола, или вот...
1: Середина.
0: Или... Да. Они вот это вот уже не чувствуют. И поэтому они очень... И звуки при этом у них получаются. То есть они не могут себя контролировать. Вот. Мало того, еще нужно сказать про слуховой аппарат этих птиц. Дело в том, что у них уши... Да, это птица, у которой есть уши. Но никак у человека, не путайте вот с птицей-ушаном. У этой птицы уши приблизительно как вот у собаки кокер-спаниеля. Они висят, но иногда могут встать. Я не знаю, это вот у кокер-спаниеля могут уши встать. Ну, в общем, не важно.
1: Я не знаю.
0: Но это я тоже не знаю. Ну, вы представляете, о какой собаке я говорю. И птица, даже вот были такие случаи, когда ночью... Птица — это вообще житель ночной, птица, вымяк. Она житель ночной. Она ночью вылезает из своего гнезда. И прежде чем отправиться в путешествие по ночному лесу, долго стоит, вытянувшись на своих длинных ножках и подняв эти уши, вслушиваясь в темноту. Потом, если она ничего подозрительного не замечает, уши опадают, и она идет уже туда. Да, идет.
1: Нет, туда.
0: Туда.

0: если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это прежде всего певица Ирина Туманова. Я, кстати, как вы заметили, провожу следующую линию. Попарно у нас все делается. Вот в прошлый раз была у нас певица, и сейчас певица. В позапрошлый раз у нас был, скажем так, геополитик. И в позапрошлый раз у нас был геополитик. Вот какая будет следующая пара, я еще пока не знаю. Но обещаю вам, что она будет очень интересная. Так, Валерий Семин. Он будет играть на акустическом органе. Звуки он напоминает мне, в принципе, обычную русскую трехрядку. И я бы на месте, конечно, господина Семина принес бы эту трехрядку, нежели переть сюда столь огромное, выпирающее углами и гранями устройство. Ну и, конечно же, музыковед Валентина Яковлевна Перская, чьи статьи и материалы вы наверняка читали в разных совершенно газетах, в прессе. И также она часто выступает по телевидению. Вот последнее ваше выступление в передаче «Музыкальный брянг» очень меня впечатлило. Вы знаете, Валентина Яковлевна, несмотря на ваш возраст, вы все-таки сохраняете вот какую-то молодую искру, я бы сказал, ваши глаза, что твой камин. Вот прежде чем мы все-таки начнем непосредственное общение с нашими всеми гостями, скажите, пожалуйста, в чем секрет молодости Перской? Потому что Перская, она Перская 10 лет назад была, и сейчас она Перская.
2: Вы знаете, я даже не знаю, в чем, собственно, секрет моей молодости. Вот мой личный врач говорил,
1: что... А вы скажите просто про секрет молодости, даже не вашей личности.
2: Да, может быть, вот у некоторых секрет молодости прям вот, как, знаете, в диагнозе. У меня в истории болезни отражен мой секрет молодости. Но не думаю, что это сегодня столь интересная тема. Лучше, Александр, вы меня как-нибудь одну в эфир пригласите, и мы будем разговаривать обо мне, о молодости.
1: Ну уж это вряд ли, это уж... Вряд
2: почему?
1: Ли. Я не хочу
2: почему?
1: Сказать.
2: Нет, я приду.
1: Нет,
2: почему?
1: Я не хочу
2: я вот
1: сказать.
2: В следующий
1: нет,
2: раз, например, приду.
1: Придете, да? Ну, хорошо. Тогда давайте спросим у Ирины Тумановой. Ирина, вот сегодня бил, так сказать, фонтаном мощный салют в честь, понимаете ли, победы. Огромное количество магния вылетело в небо. Птицы, кстати, сейчас, в общем-то, сели на яйца, расселись повсюду и сидят. И, понимаете, в момент этих выстрелов проявляется, естественно, волнение у животных. То есть сегодня мы насчитали вот в радиусе 10 квадратных метров трех упавших особей. В общем-то, тем самым, как вы считаете, вот подобное ликование, конечно, основа под ним есть, то есть и повод вроде хороший, да, но выброс в воздух такого огромного количества шумных, в общем-то, веществ и даже в какой-то степени ядовитых, способствует ли он сохранению жизни, скажем так, продлению ее? И ваш секрет вообще вот долгожительства. Что вы делаете, чтобы жить долго, понять ли, счастливо?
3: Я стараюсь как можно больше дышать свежим воздухом, петь вот такие вот безумные песни, которые вот в самом начале прозвучала. Как раз вот я ее ветеранам и старалась посвятить. Поздравляю их, сегодня такой праздник. А то, что падает, это в основном падают вороны в нашем микрорайоне Митина. Они, в принципе, падают в любой день, вот не только сегодня.
1: А вот чем это объясняется? Ведь вороны, они, в общем-то, но... скажем так, летающая крыса, как ее мы, орнитологи, называем. То есть они, птицы хитрые, ориентируются очень хорошо на местности. Согласитесь, что просто так к себе не подпустят. В общем-то, достаточно такая где-то жадная птица. В общем, не дура птица, не дурень. Вот. И вдруг, знаете, раз, и падают. Вот мы тоже это заметили. То есть, а что
3: не
1: же...
3: любят их люди, не любят в настоящий момент. Агрессивно к ним настроены. Может быть, вот экология как раз сказывается, потому что нервы на пределе, и вот бедные вороны, они как раз вот являются, попадают под руку, я бы так сказала.
2: Хорошо, я думаю, что вороны попадают. Это все-таки лучше, чем когда люди попадают.
1: Нет, ну бывает,
3: но сегодня
1: что...
3: был салют все-таки. Сегодня, да,
1: бывает,
3: что-то яркое
1: что они
3: было.
1: Же падают и просто так, и с деревьев, даже в обычное тихое время. То есть я просто хочу сказать, что происходит то ли какое-то перераспределение... значит, земной тяги, угу. Вот, и то ли какие-то магнитные бури мощные, потому что животные, они все посходили с ума, то есть салют их видите, что со мной, то есть я постоянно, голова на бок заваливается, тоже это все ни к чему ни хорошему не приведет. Ведь, понимаете ли, иммунитет, моя прекрасная троица, сидящая напротив меня, он же у всех разный, а у людей он, как вы знаете, самый слабенький. И даже если тушки птиц падают просто ни с того ни с сего, и садиться они даже не умеют уже никуда, вот, то что ждет нас

0: Вы знаете, 14 лет прожила в Германии. И мне хотелось бы по этому поводу задать много вопросов,
1: Ирина. Простите, Валентина Яковлевна, но я бы понял, что вопросы по Германии вы, скажем так, задаете, если будь вы, скажем, геополитиком, как там Дугин или, скажем, Жириновский. Но вы-то перская, музыковед перская, причем, вот, простите, Германия. Хотя, нет, мне это наоборот интересно, все, что связано с этой мощной империей, в общем-то, которую мы объединили, проведя мощную операцию, разломав стену. Я там был, сам крушил. Это было, в общем, мы долго готовились. К сожалению, сейчас вот в наше время невозможно было бы это произвести, поскольку Комитет государственной безопасности, в котором ваш слуга лично отбарабанил 20 с лишним лет, уже целиком развален. Вот, все. То есть, но тем не менее, то есть, получается, что одна империя развалилась, другая империя воссоздалась. Но это я сейчас рассуждаю как видный геополитик. Вы-то, понятно, как музыковед скажете,
0: да,
1: что все это...
0: Вот, да, вот правильно. Вы совершенно правильно рассуждаете.
1: Конечно, я никогда не рассуждаю неправильно, иначе бы я
0: иначе
1: бы
0: вы здесь не сидели.
1: Совершенно верно.
0: Это правильно, как у нас, да. Синхронно все происходит. Дело в том, что Ирина была в Германии как раз на тот момент, когда и здесь-то, собственно говоря, была империя. Вот. И
1: а тогда там
0: интересно...
1: в Германии не было империи, да, Ирина? Скажите, потому что дело в том, что видно, что вот перед нами все-таки музыковед, а не геополитик. В то время была Западная и Восточная Германия, правильно?
2: Абсолютно верно, да.
1: А это уже не империя, а была империя тут, когда я мог извините, в Грузию приехать, простите,
0: же, да,
1: спокойно, вот.
0: Империя,
1: или съездить, например, в Грозный на дискотеку,
0: Союз,
1: понимаете.
0: Так вот в том-то, да, и интерес весь, что чувствовал ли наш народ, о котором вы так вот болеете, себя в Германии победителем вот на тот момент? Ира, вот как вы считаете?
1: Я понял вопрос.
2: Ну, нас просто, мы были совершенно такими маленькими существами, детьми, и нас воспитывали в духе дружбы, взаимопонимания. Нет, я считаю, что мы не чувствовали себя победителями, мы очень дружелюбно относились к сверстникам, которые бегали там рядышком. И вообще нас радовало солнце, мы ворон не отстреливали и старались говорить на двух языках. Я не думаю, что, так сказать, какое-то чувство превосходства или оно присутствовало. Абсолютно нет. И птиц мы не отстреливали. Вот у меня такая песня есть замечательная про птицу, которая вообще летела к своему любимому. Она не подозревала, что в нее могут пальнуть там из винтовки. Это птица, вот такая любви и счастье. Вот как раз могла
1: наверное,
2: бы сейчас
1: птица,
2: спеть.
1: Птица, наверное, лебедь. То есть, там
2: она, нет, было... вот я здесь на картинке нарисована, она такая, скорее всего, это какой-то... Не ворон, нет. Ворон, наверное, тогда не было. Тогда не было ворон, вот в чем проблема. Они сейчас просто развились со страшной силой.
1: Кстати, вот не считаете ли вы, я вижу, что тема орнитологии у вас, Ирина, тоже каким-то образом затронула.
2: Просто песня такая хорошая про птицу, и вот никак я вот уже сижу вот с напряжением.
3: Хочет она исполнить.
2: Хочу исполнить.
1: Нет, но это мы успеем всегда. Сейчас все-таки мне хотелось узнать, и нашим радиослушателям наверняка хотелось узнать. Вот вы сказали, что раньше ворон не было, но зато было огромное количество серых клубков перьев, которых мы в простонародье между собой называем воробьи. Вот, заметьте, сейчас воробьев-то уже как-то и нету. Вот связаны ли эти две вещи между собой? То есть исчезновение воробьев и разведение вороновых, либо нет, вот на ваш взгляд?
2: Это путь к капитализму, я думаю. То есть идет укрупнение капитала. Мелкие разоряются, то есть
0: не выдерживают конкуренции.
2: Да, появились вороны. Вот.
1: А с другой-то стороны, ведь так подумать, говорят, что, например, мамонты повымирали из-за гигантских размеров. То есть стремление к гигантизму, оно как-то вот наоборот, в общем-то, напрямую связано с понижением иммунитета. Вот давайте вспомним даже все огромные, скажем, банковские какие-то организации вот первых времен, скажем так, постперестроечных. Сколько было крупнейших банков, которые лопнули, так называемые пирамиды. Вот, то есть если, значит, сейчас опять тенденция к большому, то вот... будет и большой катаклизм. Вот, да, давайте посмотрим, например, на жуткую выживаемость китайцев, вьетнамцев и прочих людей достаточно маленького роста. То есть, по идее, получается опять же, что на нашей с вами территории, то есть на территории Европы, что творится что-то не то с точки зрения, я имею в виду, природы.
0: совершенно справедливо. Это тенденция к вырождению. Это ясно, что мелкие существа, они как бы более жизнеспособны и устойчивы. А крупные, они уже от земли-то далеко и не могут с той силой черпать энергию, как маленькие.
1: Вот, кстати, вот это тоже хорошая мысль. А с другой стороны, откуда же-то пошли все вот эти...

0: части легенды о Добрыне, Молодце, Никитичне, а там Богатыре, Пятерне, вот, то есть где, в общем-то, дюжая сила, в плечах коса, ну или там две сажени, да, вот такие вот были.
1: Я думаю, это образ. Вот мы с Ириной, видите, какие маленькие.
0: Да, конечно, конечно. Ну что же, теперь, я думаю, вот как раз о птице, да, будет песня.
1: Да, да.
0: А вот сейчас будет Валерий играть на...
2: Вот на этом сложном инструменте.
0: Да, или вы сама все-таки сыграете. Мне бы было интересно послушать, как вы, Ирина. Я вижу уже, что вы тоже так вот прям пальцами-то и тянетесь.
2: Тянусь. Я по-прекрасному тянусь вот все время, с детства тянусь.
0: Ну, я бы не назвал внешний вид всего прекрасным.
2: Ну, четырех уголь, нормально. Он звуки потрясающие. Особенно, когда я это беру в свои руки, очень здорово получается.
0: О, я что послышал.
3: Хорошо.
0: Ну что же.
2: Можно мне...
0: То есть вы будете играть, да?
2: Эту песню, хрупкую я буду играть, хрупкую песню.
0: Слушаем.

0: Ой, тяжелый инструмент. Сил нет никаких.
1: Возьмите, пожалуйста, Валентина Яковлевна. Вот.
2: Ага. Подойти я должна. Вот здесь. Да, спасибо.
1: Ну, что же. А не могли бы вы, Ирина, каким-то образом перевести вот смысл этой песни, ну, хотя бы вкратце, в двух словах, о чем там сюжет? Потому что я понял, какая скрытая боль. Там,
3: немецкого
1: у птиц.
3: Народа, да, на самом деле.
1: И у птицы там.
3: Нет, это боль немецкого народа по отношению к птицам. Эта песня исполняется в церкви, достойно на коленях все стоит. Я же помню, я играл на органе в Дюссельдорфе.
2: Угу. Она хочет к любимому. Эта птица хрупкая, она хочет к любимому, но нет крыльев, она, говорит, слабенькие очень. Это вот про иммунитет, то, что вы говорили накануне, у нее нет сил. Если вот, может быть, вороной она была бы, она бы, наверное, долетела. Но боится, что ее отстреляют митинские гранатометчики.
1: То есть, а пешком дойти, значит,
2: не может,
1: хватает
2: не
1: птичьего
2: хватает. Иммунитета
1: разума, да?
2: Нет, ни разума, иммунитета нет, экология плохая. Вот. Но она говорит, что во сне все это возможно. То есть, мечты, она, вот если бы, вот, вот уже практически сон не кончился, то она, наверное, бы дошла во сне, долетела. И была бы рядом.
1: Понятно.
2: Была бы вместе.
1: Ну, а давайте вернемся туда, назад.
2: Это куда? Вот...
1: Ну, вот туда, назад.
2: В сон или же в предыдущую тему?
1: Нет,
2: а вы ко мне обращаетесь, да?
1: Ко всем вам.
2: А
1: о, моя прекрасная троица.
2: Мне повернуть кресло.
1: Нет, наверное. вы, пожалуйста, сидите так же, потому что если вы повернетесь, вам может надуть.
2: А тогда вот вам не видно
1: а, это нормально.
2: Бального, нет?
1: Это ничего. Это ничего. Я этого насмотрелся хорошо, уже за свои хорошо. Долгие годы. И даже хочу сказать, что меня даже раздражает, между прочим.
2: Тогда раз я отвергусь.
1: Опять. Да, вот так вот сидите. Но тем не менее, вернемся назад в Германию. Как известно, западные немцы называли Восточную Германию страной пыльных цветочных горшков на подоконниках или что-то в этом
2: нет,
1: духе.
2: Нет, очень чисто. На самом деле все, так сказать, они просто по нескольку раз в день сдувают пыль с подоконников и все моют. Я думаю, что это неправильное было суждение. Вот сейчас там немножечко иначе обстановка. Вот. А тогда мне казалось, что все благоухает, цветет и вообще очень свежо и чисто.
1: Ну, вообще было очень странно. Мне тогда, еще начинающему, скажем так, геополитику, очень странно было понимать, как это так народ, говорящий на одном языке, живет в совершенно разных социальных и экономических условиях. Ну, то есть, ну, как бы, как два разных вообще государства. Вот вы в то время были как бы грудничком, и, соответственно, мозг ваш был наверняка открыт восприятию всех этих отношений. Это мы, профессионалы, основываясь на мощных трудах наших далеких предков, создавали себе мнение о том или ином предмете, скажем, над которым нам в дальнейшем приходилось работать. А вы, как ребенок, в то время должны были весьма непосредственно это все воспринимать, и, соответственно, вот эти свежие восприятия хотелось бы от вас услышать. Как вообще это все происходило?
2: Ну, мне кажется, что как ребенку очень многие вещи были странными. То есть, действительно, люди жили за каким-то там большим забором. Почему-то нас иногда не пускали погулять с немецкими детьми, вот, объясняя, что это совсем неправильно. То есть, вот такие моменты, конечно, прослеживались. В 9 часов подъезда нас закрывали и говорили, что поздно, потому что действительно из-за того забора придет кто-нибудь, а это неправильно. И, в общем-то, может наш детский рассудок как-то, в общем-то, это, на это повлиять. Вот. То есть были такие моменты, но в целом достаточно нормально люди уживались. Хотелось туда, вот, за забор. И, ну вот сейчас, по-моему, когда все открыто, то уже и не так сильно хочется. Сейчас они, наоборот, возвращаются,
1: ну,
2: по-моему.
1: Вам-то доводилось, собственно, перемахивать такой юный молодой ланью через сей вот забор?
2: Нет, нужно было специальное разрешение, чтобы поехать в соседний город, и транспортироваться на электричке самостоятельно было практически невозможно.
1: То есть это разрешение требовалось только для русских граждан, живущих там. То есть все-таки восточные немцы и западные немцы, вот
2: они
1: их взаимоотношения между собой.
2: К родственникам могли, наверное, приехать.
1: А как часто случались мордобои, в общем-то, на политической почве у западных немцев и вот у других немцев?
2: Ну, я думаю, что в тот период очень редко. Вот сейчас конфликтные ситуации стали возникать чаще. В тот период достаточно было тихо, мы гуляли, даже двери не закрывали, и в квартиру.
4: Днем.
2: И ночью тоже.
1: Взволновалась Валентина
4: Яковлевна. А как же подъезды?
2: Подъезды, да. Но у нас такое было сознание очень, так сказать... Мы были высоко организованные, мы знали, что нам нельзя выходить на улицу. А вот, так сказать, на ключ все это запирать, в общем-то, было, наверное, не обязательно. Просто мы были очень такие сознательные дети, и мы знали, что если мы выйдем на улицу, накажут папу, маму, там будут проблемы. Мы
4: сидели дома. Скажите, вот интересен этот механизм наказания самого. То есть вы рассказали недавно мне, вот на предыдущей встрече, о некоторых женских коллективах, которые контролировали вот внутреннюю вашу жизнь, частную?
2: Ну, во-первых, это все называлось колония. Вот. Были еще гарнизоны, это все знают, а вот мы жили в колониях. Это дети специалистов, русские металлурги, химики, горняки, которые как раз, в общем-то, и укрепляли оборонную мощь нашей страны, помогали вот вместе с немцами добывать уран. Об этом много лет молчалось, а сейчас вот, в принципе, все знают об этом, из этого секрет не делают. Это называлось предприятие акционерное общество «Висмут», и жили мы в колониях. Ну, там была совершенно сложная микроструктура, были женсоветы, коллективы. Вот как раз то, что вот мне сейчас вопрос был задан. Женсоветы отслеживали, какой моральный облик ребенка, и чисто ли в квартире у русских специалистов. Потому что вот вдруг зайдут немецкие товарищи, мы все тогда были. Это сейчас у нас, господа, вдруг зайдут немецкие товарищи случайно, вот, а у нас беспорядок, это будет некрасиво. Или ребенок ходит с кляксой, например, на рубашечки. Это тоже неправильно. То есть вот женщины, они в страхе таком все время находились. И, в общем-то, как ребенок, я помню, что вот Ира, веди себя прилично. Вот.
1: Ну, а вот извините, Ирина, что я перебиваю. Да. Вы вообще не считаете, что вот состояние страха для женщины, это вообще естественное. Она постоянно боится. Вот мы, например, взяли одну.
4: Да и для ничего... мужчины тоже.
1: Ну, это мы еще можем поспорить, а вот что касается женщин, то это совершенно так.
4: Вообще причем... все в страхе живем.
1: Почему, например, самые дебильные боятся? Подростки, это 13-летние, потому что у них абсолютное отсутствие половых каких-то, ну, скажем так, вот разногласий, как раз в 13 лет грудник, он ничего не боится. Вот они совсем без башни ходят, ломают телефонные будки, и причем вовсе не значит, что вот полом телефонной будки совершен грудничком мужского пола, это может быть, в общем-то, и грудничком ничок женского пола, а затем где-то начиная после 15 лет, да, в общем-то, может быть, с началом просто менструальных циклов они начинают уже бояться, какие-то опасения смутные. Вы, кстати, Валентина Яковлевна, зря про мужчин, потому что мужчины чужды сих явлений. Это может подтвердить и Валерий, в общем-то,
4: Веска, причем может достаточно подтвердить. Состояние вступления гормона в силу.
1: Ну, так оно постоянно вступает, но этот гормон, он гормон, понимаете, мощи, кольчуги.
4: Вот он, так, да.
2: Гормонный или гормоннее?
1: Гормонный.
2: Гормон. А, все, спасибо, да. А то я от темы отошла как-то. Услышала слово гормонь и вот...
4: И подумали о песнях, да?
1: Ну, а, кстати, что касается вот немецких товарищей, мне вот очень хотелось бы...
3: Дольче Гена.
1: Все-таки, да, узнать, были ли там хорошие товарищи, ну, хорошие с точки зрения нас с вами. Потому что ведь, ну, насколько я знаю, вот в Праге не особо хорошо чехи относятся к немцам. Чехи, в свою очередь, не очень хорошо к русским относятся. Вот русские, в свою очередь, не очень хорошо относятся еще к ряду. То есть все это, в общем-то, называется, как правило, национальной рознью и так далее. Вот. Но в то время, скажем так, во время надувного некого такого интернационализма, вот немецкие товарищи сколь часто приходили к вам с пивом, потому что я помню, что финские товарищи приходили, каждый со своим пивом всегда, но все сами его и выпивали, после чего переходили на нашу водку, причем пили ее из горлышка достаточно жадно, и когда я говорил, пап, оставь это, дескать, глоточек, то она очень быстро винтарем исчезала в ее ненасытном скандинавском желудочке.
2: Ну, мне кажется, что с пивом все было в порядке, потому что вот если папа был там молодой специалист, окончивший цветмедзолота и приехавший на работу, через 5 лет у него обозначилась определенная округлость в области живота, и пришлось уже себя как-то сдерживать. То есть пиво там, я считаю, было в достаточном количестве. Вот. А приносили ли его немцы, или это папа сам так усердствовал, это вот мне трудно сказать. Я просто так была в грудничковом возрасте, и вот сейчас не помню я этот момент. Но были такие моменты, когда, чтобы просто пойти в гости к нашим товарищам, геносцам, требовалось определенное разрешение. Нужно записаться было в журнал, потому что вот все-таки следили как-то. Вдруг вот какие-то блага особые, которых вот у них больше, повлияют на рассудок, и вот больше выпьет русский товарищ пива, чем положено было бы, или скажет что-то лишнее. Вот.
4: А скажите, а вы осознавали вот то, что у них как-то благ больше, а у нас меньше? Или вам наоборот казалось, что с благами-то как раз у нас получше? Или у вас?
2: Нет, я думаю, что в тот период так не казалось, потому что все-таки мы приехали из этого нашего, вот как мы называли тогда, союза, и мы знали, что Германия, ГДР, живет так достаточно ровно и хорошо. Нам, наверное, казалось, что у них лучше. Вот. Но советские специалисты жили в хороших условиях. Правда, это наши были квартиры, не наши дома, это были мебелированные, там все, но, в общем-то, условия хорошие.
4: А женщины, которые приходили, вот я не могу не возвращаться все к женской теме.
2: Болезненная тема.
1: В смысле, приходили, вот я...
4: Контролировать чистоту в квартире.
1: А, это были женщины из специального отдела какого-то, то есть так называемого.
2: Ну, я думаю, что в каждой группе вот таких вот новообразований, как там женсовет или что-то, были люди из специального отдела, по одному хотя бы. То есть они... Да, они как бы в каждом подъезде по одному.
1: А скажите, Ирина, а вот ну как же так получается? То есть вы, например, вам звонят в дверь, вы смотрите в глазок, а там...
2: А нет, двери открыты были.
1: Так, то есть она сама приходит без всяких...
2: Она стучится, говорит, Люда!
1: Люда,
2: вот,
1: да.
2: И Люда напрягается, напрягается со страшной силы, вот, пряча там халат за спину и смахивая по дороге вот с того самого подоконника пыль, потому что вот вы говорили про подоконник, вдруг окажется, что вот немецкой семьи в доме напротив он чище. Вот не должно такого быть.
1: А скажем, такие моменты, как вот выезд на шашлычки, там завалить барашка, там собрать грибочки. Вообще я недавно побывал в Туманном Альбионе.
2: Нехорошие грибочки там, вот, да, да, вот они там растут такие вот урановые.
1: Большие,
2: рудники,
1: но не
2: стоит их кушать. Почему-то вот немцы-то их особо не собирают.
4: Я знаю, тут что вот в американской колонии, например, такого же типа грибочки выращивались специально вот в ближайшем лесу, чтобы русские специалисты не чувствовали себя обделенными.
2: Мы ходили за грибами, нас вывозили на автобусах. Вот. Единственное, что меня всегда удивляло, почему вот наши товарищи старались как-то одеть тренировочный костюм, там, ну, похуже. Немцы ходили какой-то в особой шляпе, там, с тростью, шляпа в клеточку с пером. Вот, то есть, вот,
1: и гетры обязательно.
2: Гетры, там, то есть особый какой-то шик вот, в процедуре, там, ну, хотя бы так, в отшвыривании грибов. Пусть они их не едят, но они так их собирают. Удовольствие получают. У нас нет, у нас в кедах, так сказать, фанатично, с большим количеством ведров и корзин собирают. И даже, по-моему, ели. Но чем это кончилось, сложно сказать.
1: А вот зашел немножечко разговор о пиве. То есть я, когда спрашивал об этом, я не имел в виду, собственно, качество этого напитка. Естественно, что немецкое пиво по качеству всегда было на втором месте после чешского. Вот. Но, тем не менее, второе место. Это в моем личном рейтинге, конечно. Поскольку я тут сейчас главный, могу все выключить и уйти вообще. Вот. То, в общем-то, это рейтинг единственный правильный. Правильно и есть, да. Так вот, имеется в виду, пиво-то в одного тоже пить грустно. Вот, скажем, люди же собираются пиво пить, либо, если водяной, то под насекомых море как-то креветки, да, там прочие раки разные, вот под такие. Это можно одному сидеть, пить пивко. Ну, вот я вижу, Валерий, в общем-то, очень согласна, мне мигает всеми глазами. И вот правильно, это совершенно верно. А с другой стороны, пиво – это такой, скажем, второй язык общения еще. Вот... Как общение с немецкими товарищами за пиво происходило? Были ли вот эти гуцульские песнопения мощные? Алло-лю-лю-лю. Вот.
4: Йодель называются эти песнопения.
1: Ой, да, спасибо, Валентина Яковлевна. Либо как-то все это быстро достаточно переходило на, скажем так, тему политическо-экономические действия. Вот вы тут нас завоевали. Вот я просто почему это спрашиваю? Потому что в приезд сюда, в один из приездов сюда финско-шведской делегации мой товарищ имел неосторожность привести их в какой-то музей исторический, где, в общем-то, лежала аж саблька, и было написано, что этой саблей, в общем-то, во время финской войны там какому-то главному финну, там русский мощный полководец отрубил все вообще и войну выиграл. Он говорит, вот, дескать. И они очень не обиделись. То есть, на самом деле, финская молодежь вот, до сих пор, как это ни странно, не может забыть и простить вот то, что они проиграли русско-финскую войну. Я, например, о том, что такая война была, узнала только от них, собственно. Вот. Ну, речь не об этом. Там они вообще боятся очень. Достаточно, например, им сказать, а я сейчас тебя бомбой ударю. И все, и он весь к твоим услугам. Вот. А какова ситуация вот там, в Германии, с этим?
2: У нас была очаровательная совершенно кантина на территории нашей колонии. Вот такие вот слова, они прям вот до сих пор вот у меня внутри живут.
1: А, кантина, сильная.
2: Сильное слово. Но мы вот так его смаковали в свое время, а сейчас действительно режет ухо. Кантина — это такой, ну, я не знаю, как это, буфет, кабак, кухня. Нет, на кабак совершенно не похоже. Это, скорее всего, на кухонку такую очень домашнюю. Вот они туда приходят.
4: Трапезная,
2: может быть. Ну, вот как-то кантина, оно вот все-таки ближе. Нет, они о политике там уж безумно много не говорили. Бильярд у них был под рукой. Вот. Сигары курили, дымили, возможно, потому что туда детям войти было невозможно. Топор там зависал. То есть прокуренное место, где мужчины пили пиво и даже пели. То есть и пивали. Вот. Все в порядке с этим было.
1: А вот пивные мощные праздники, которые по легендам устраиваются, по-моему...
2: Это вот все-таки, мне кажется, это на более Западе. На Западе, да, устраивались. Вот, там собирались целые хоры за столами деревянными, но я не помню своего детского участия там или же то, чтобы родители там участвовали.
1: Угу. Ну что же, может быть, опять мы послушаем в вашем исполнении какую-нибудь
2: пьесу. А можно
1: я
2: передам вот теперь инструмент, это тяжелый, я устала, вот, Валерию, да. Потому что еще сейчас вот кружку пивную возьму.
1: Валентина, не уроните, кстати. Валентина,
2: да, кружку пивную,
1: Валентина,
2: потому что
1: не уроните, бережнее, вот так.

0: Замечательный, замечательный
1: кодекс.
2: А пиво какое пиво?
0: Да.
2: Пиво
0: для Тани, которая прислала свое сообщение на наш пейджер. Таня, у нас сегодня в гостях певица Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Кстати, вот по телефону 913-29-29 вы можете оставить ваше сообщение для программы «Монморанси», вот, или какой-то вопрос нашим гостям задать. Мы также и в прямом эфире что-нибудь у вас спросим. Я думаю, чего откладывать. Давайте прямо сейчас послушаем, о чем хотят у вас спросить наши уважаемые радиослушатели. 203-19-22. Ваши вопросы нашему искусствоведу Перской, Ирине Туманову, ну и, конечно, Валерию Семину. Здравствуйте, вы в прямом... Нет, все сорвалось. Ну, ничего страшного. В таком случае мы... А, вот опять появилось. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, о, уважаемый. Ничего, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: Да не, ничего.
0: Вы спокойно.
3: Я просто не ожидал, что зазвонить. Я думал, просто еще достаточное количество идиотов.
0: Вы главное, не волнуйтесь, то не дай бог что-нибудь. Вы так...
3: Не,
0: все хорошо, волнуйтесь. Все хорошо. Нет, если хотите, давайте попозже перезвоните. Вы так себя...
3: Сейчас я спрошу.
0: Нет, вы как-то нервничаете. Давайте, может, попозже или...
3: Да нет.
0: А, нормально все.
3: Нет, все, я уже...
0: Ну все, успокойтесь. Давайте вздохните глубже. Давайте. Все, нормально, слушаем вас, да.
3: Я выдохнул. Я хотел спросить, вот тети пришли, и очень хочется им петь.
1: Так.
3: А может быть, все-таки лучше что-нибудь сказать про бомбу?
0: Ну, вообще, действительно, спасибо. Действительно, Ирина, почему бы вам не сказать что-нибудь про бомбу?
1: Кстати, ведь, наверное, именно вы вот собирались иметь некоторое отношение к бомбе. Ведь как-то же вы оказались в Германии. Я даже знаю, мы проводили здесь предварительные исследования. Я знаю, что тема вашей дипломной работы, например, называлась «Сорбационное извлечение галлия из маточно-потамных растворов».
4: Поташных,
1: да, строительных предприятий. Вот это так, на самом деле, да?
4: Так она называлась ужасно. Да, сорбционное извлечение галлия из маточно-поташных растворов строительных предприятий. Я инженер-металлург. Обогащение полезных ископаемых у меня специальность. Вот. Очень там есть ценная мысль у обогатителей. Это не дробить ничего лишнего. Это вот заповедь, она по жизни просто нужна со страшной силой, потому что так много лишнего. Вот мне сейчас, конечно, не хотелось бы ничего лишнего говорить. Вот. Поэтому я так думаю, что вот я пошла на факультет цветных, а еще было редких и радиоактивных. Вот они занимались бомбой, а я не буду про нее рассказывать. Это будет темой следующей передачи.
0: А поскольку вы, в общем-то, металлург, к тому же женщина-металлург, плюс женщина-певица, еще я знаю женщина-врач, по секрету, вот Яковлевна мне тут сказала в приватной... Извините, опять голова моя, она бы как-то... Ну, да, вот как вы считаете, ведь есть такое понятие, как то немецкая сталь, ее качество, да, немецкая машина, ее качество. Вот, может быть, вы откроете какие-нибудь маленькие секреты нашим металлургам, потому что все-таки 41-й москвич, он гораздо быстрее подвергается коррозии, нежели, скажем, тот же старый какой-нибудь БМВ
4: 73-го. Я ничего про БМВ не знаю, я знаю,
0: да,
4: что Трабант,
0: тоже.
4: Трабант,
0: о, хорошая
4: он
0: машина.
4: Из картонки такой, вот, то есть...
0: Из эпоксидной смолы даже.
4: Ну вот, то есть к металлу тоже, в общем-то, получается отношение все меньше и меньше, но он бегает до сих пор. Этот Трабант, и он даже в виде какого-то антиквариата теперь просто-напросто бесценен.
0: Вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Лаэртскому. У нас что сегодня? Победа России над Германией или наоборот? Почему поете на немецком языке вместо того, чтобы спеть песню, которую я давно прошу? Я, Савелий, вот кто-то с горочки спустился. Лаэртский запевает. Один, затем второй голос. Спасибо большое заранее. У нас, русских, было время, когда сидели за столом в празднике после третьей рюмки, всегда была эта песня. А потом остальные, говорит Савелий. Так, может быть, все-таки вы сможете про горочку? Я просто, честно говоря, только горочку саму смогу. Ну, имеется в виду спеть про спустился. И к тому же никто не знает, кто спустился.
4: Милый, так... милый.
0: А, идет.
4: Милый. Идет.
0: Просто ощущение, что с горочки человек спускается.

0: Ну что же, Савелий, присылай нам, как говорится, подарков и денег побольше. Просто у меня есть хорошая пословица, которую я еще...
1: на работу наши граждане.
0: Да, так вот, на чем я остановился. Когда я работал ресторанным музыкантом, вот, мы подбившим клиентам, ну, так, как Парнас шел, и то все, мы говорили, как говорится, бабки в руки, будут звуки. Вот, сегодня я своему принципу изменил, мы звуков тут сдали все вчетвером, понимаешь, как Битлз, понимаешь, квартетом ляпнули мощную, я бы сказал, песню про Милова. Вот, а Савелий, в общем-то, один теперь должник, да? должен. Ну и что же, и проценты можем начислить, но не будем, поскольку мы...
1: А телефончик-то остался, телефончик?
0: Какой?
1: Савелия.
0: Савелия, вы имеете в виду мобильный? Нет, мы у него его отобрали за неуплату. Далее. Ах, дорогая Ирина Туманова, от голоса вашего мы будто пьяные. Анну Герман напомнили нам. Спасибо вам за это. Бойте больше пойте, пейте, просим чаще, голосом своим радуйте нас, Людмила Павловна говорит. То есть вот такая замечательная пришла.
1: Спасибо большое, да.
0: Ну, я думаю, может быть, теперь мы послушаем что-то сольное ваше, в смысле, вот прям песню какую-то вот вашего, например, сочинения или не вашего.
1: Ну вот там у меня такая песенка есть.
0: Там не получится.
1: Не получится.
0: Потому
1: да,
0: что
1: ну,
0: там
1: давайте...
0: сломался этот. Вот я, правда, очень сожалею, но он
1: какая
0: долго...
1: Какая жалость. Как да. Все запущено в вас.
0: Нет,
1: студии,
0: это просто запущено в той студии, где нарезался этот диск. Просто там нужно обновить кое-что. Вот возьмите, пожалуйста.
1: Угу.
0: Да, да. Вот. Он не читается. Придется, так скажем, все это делать вживую. Что вы на меня так смотрите, Валентина Яковлевна? Вы же обещали
2: я
0: отвернуться.
2: Смотрю, вы так обожглись и продолжаете говорить.
0: Вы имеете в виду вот это на моем лице полоска, да? Это
2: да.
0: Я загорел, так я, потому что спал сегодня, и солнечный луч бил сквозь узкую шторку. И мне это, именно вот эта часть загорела, да. Да, но мне совершенно не стыдно.
2: Хорошо. Ну, может быть, тогда мы это...
0: Мы этого сделаем
2: да.
0: позже.
2: Хорошо.
0: А сейчас мы песню послушаем.
2: Хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Вот, вы знаете, я видел, что у вас, Валентина Яковлевна, мощные на глазах навернулись слезы в момент исполнения
1: сей пьесы. Да, и я хотела, конечно, по этому поводу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно ли имелся в виду сурок? Потому что несколько версий слышала я на эту тему. Говорят, что мармоты — это даже может быть какой-то заплечный мешок. Или нет?
2: Нет, вообще-то это маленький зверек, который сопровождает шарманщика. Вот.
1: Но так ведь песня... он совершенно не поддается дрессировке.
2: А он так вот суетится, вызывает жалость в глазах окружающих. Вот из-за того, что он не поддается и хочется помочь вообще, помочь и шарманщику, и зверьку этому.
1: То есть вот других переводов нет?
2: Нет,
1: мармот.
2: Нет.
0: Ну вот мы-то вообще как раз тут проводили раскопки недавно в личной бухгалтерии Г. Бетховена и братьев его, и нашли как раз ту трактовку, о которой правильно все-таки говорит Валентина Яковлевна. Дело в том, что вот этот мармот — это и есть заплечный рюкзачок, с которым путешествовали, вот, а уже русский перевод сурок — это, ну, то есть, ну, сурок — это так называлась вот эта маленькая сумочка. Об этом еще говорил Генок Макароны. И, нет, да, да, то есть это вовсе не животное, на самом деле, Ира, это так. К сожалению, это именно заплечная сумочка, рюкзачок.
2: Я просто не производила таких особых, да, изысканий литературных. Но мне так кажется, что, возможно, что еще вот слово просто стало привычным. Даже для самих немцев. То есть они это воспринимают. Животное так же называется, как
1: действительно,
2: мешочек.
1: Вот, так же это называлось животное. Но потом было такое веяние моды.
0: Было.
1: Да-да-да. Из животных ведь делали и чучелки.
0: Делали, и сейчас делают.
1: Наполнители для чучелок стоят достаточно дорого. А чучелок использовать хотелось. И вот в какой-то момент из убиенных зверей стали делать, собственно, мешочки. Вот как бы это была такая сумка в виде зверька. Ну, тогда не было еще Гринпис. Вот. И через рот ему заталкивались туда нужные предметы, которые обычно лежат в дамской сумке.
0: Там, а то и вливалась огненная жидкость также.
1: Правильно, совершенно. Ну и, наверное, вот одна из таких сумочек, она была в форме сурка. Вот. Ну, это, так сказать, одна из версий.
0: А тем временем на наш пейджер все приходит и приходят вопросы, адресованные к вам, о Ирине Туманову, ну и, конечно, ко всей нашей радостной троице, которая сидит напротив меня. Во-первых, тут очень много заявок музыкального плана. Я думаю, что я их попозже зачту. Может быть, мы что-нибудь еще споем. Вот. Возвращаюсь к теме о женсовете. Какие были наказания, если вдруг та дама Люда зайдет, бах, а подоконник-то грязный. Или просто не хотят убирать, и все, чего привязались. Какие наказания устраивались? Подпись Ирина Салтыкова.
2: Я вообще-то в нашей семье был чистый подоконник, никого у нас не наказывали. Ну, возможно, даже какие-то денежные взыскания могли.
1: Но ведь человек же тот, который убирал, я имею в виду, мог болеть, например.
0: Почему? Болеть мог, извините, я просто подумал, что...
1: Акклиматизация или же пиво другой марки.
0: Пучило.
1: Да.
2: Нет, ну вообще считалось, что если женщина сидит дома, то должно быть все в порядке. Она должна найти в себе силы и создать чистоту, да. И чтобы дети были вежливые и благовоспитанные, и, в общем, все было в порядке. Именно для этого она не работает.
0: А вот скажите, германская аккуратность, ну вот это такая составная часть немецкого, в общем-то, менталитета, она каким-то образом на вас, тогдашних грудничков, в общем-то, распространилась? То есть вот можете ли вы, например, себя назвать, ну так скажем, аккуратисткой, дойчланд-аккуратисткой, вот так я бы сказал, сокращенно ДК. Нет, да, сокращенно, извините, дойчланд-аккуратисткой, да, да.
2: Ну, какие-то...
0: Ну, чувствуете ли вы на себе вот эти веяния?
2: Мне кажется, окружающие чувствуют, потому что я пунктуально какая-то очень серьезная бываю, и, в общем-то, иногда даже с этим борюсь немножко. Ну, это, скорее всего, пунктуальность, аккуратность. Не, ну, я могу там где-то что-то бросить, не убрать, и залениться, и не сделать. То есть частично, видно, распространилось. Вот. Но я, так сказать, есть черты такого... пунктуальности, строгости, дисциплинированности, вот так бы я сказала.
1: А вот скажите еще, если уж Александр Григорьевич затронул тему аккуратности, то вот еще ходят легенды по поводу немецкой жадности, или если в хорошем смысле этого слова, об экономности немцев. Вот вам удавалось ли с этим сталкиваться? Я узнаю, что, например, они в отдельных случаях настолько были экономными, что, например, часто в немецких школах не как вот у нас, например, дети сидели за партами, а иногда им просто выдавали досочки, и они на них писали тоже там древесину экономили или что-то в этом.
2: Нет, такого явления я не наблюдала. То, что каждый за себя расплачивается в кафе, это, так сказать, нормально. В поликлинике, там, если лежат больные, они, каждый приносит там что-то себе и кушает в своем углу. Это вот я наблюдала. А дощечки такие в школе нет, это я не видела.
1: Ну, а на себе вы как-то чувствуете это? То есть, я знаю, ведь страна, которая воспитывает грудничка, она все-таки накладывает очень серьезно.
2: Но мы же жили в колонии. То есть нам всячески пытались, так сказать, это дело нейтрализовать. То есть на нас не все наложило. Страна не полностью наложила на нас отпечаток.
0: А вот скажите, пожалуйста, мы проводили мощнейшие в свое время эксперименты геополитические. Вот. То есть мы брали, например, и посылали человека, ну, специального, нормального человека, которому ставил, скажем так, его звукоизвлечение, ну, голос. Я не имею в виду певческий голос, а речь, правильность оборотов, там, да, скорость оборотов. Некоторые были очень высокооборотистые и неэкономичные в связи с этим.
1: Интонации корректировали.
0: Интонации, да, вот произношение букв. То есть, ну, это был, скажем так, чистейший воды русский язык. Мы их посылали на 10 лет в какую-нибудь страну. Там вот одного там посылали в Киев. После 10 лет он возвращался и начинал гыкать, к примеру. Вот в данном случае вы, я вижу, говорите с каким-то все-таки акцентом. Я не знаю, я не хочу вас обижать, но мощные акценты поете тоже с немецким акцентом, ярко выраженным. Вот от этого вы как-то стремитесь избавиться? Потому что я знаю, что Валентина Яковлевна 4 года работала специальным корреспондентом одной из газет в Узбекистане. Она приехала, даже глаза у нее были характерный прищур, скулы расширились.
1: Так просто там пыльно, приходится щуриться.
0: Да, то есть вот сейчас, в общем-то, уже глаза вновь расперла нормально ей, вот. Тем не менее, вот как с этим моментом филологическим, мы его так называем?
2: Ну, если говорить о немецком языке, то сами немцы, когда я говорю с ними, они знают, из какой я области. То есть, по всей видимости, местный там диалект наложил на меня отпечаток. Когда я здесь первые годы там пела, да, говорят тоже. Но сейчас, скорее всего, это армянский акцент, потому что я в последнее время работаю с армянским композитором. Вот следующие песни я хотела бы как раз, чтобы вот они прозвучали. Вот, поэтому слушай, да, вот это вот у меня сейчас привилось за последние буквально несколько месяцев, да, вот. И я думаю, что это армянский, это уже не немецкий.
0: Вот приходят, кстати, сообщения такие. Да, вот это похвальное сообщение Ирине Туману, Валерию и Семену. То есть вас теперь, уважаемый Валерий, Семен стало двое, и поэтому, в общем, передо мной сидит прекрасный четверня теперь. Значит, это что? Да, Семен, значит, и Валентина Ивановна Перская. Спасибо вам всем за песни, особенно вам, Перская, за песню в исполнении Тумановой. Спасибо.
2: Компонировала великолепно, да.
0: Правда ли, вопрос госпожи Тумановой, что немцы жестокие? Штольц в молодости разорял птичьи гнезда, спрашивает Денис. Вот.
2: Я Штольца лично не знала, вот жалко мне поэтому.
0: Ну, Штольцев несколько, не обязательно, что Штольц именно тот, о котором думает Денис и вы сейчас. Я, например, знал третьего Штольца. Так кто-то их разорял только с голоду. Жрал вместе со скорлупой и даже внутривенно принимал.
2: Нет, я не наблюдала такой жестокости.
0: То То есть немцы самые добрейшие.
2: Да, мои хорошие друзья, я до сих пор, в общем, их люблю, и, в общем, люблю эту страну, и переписываюсь, и созваниваюсь, и встречаюсь, тем не менее, невзирая на все запреты, которые раньше присутствовали. Угу.
0: Вопрос к гостям. Существует мнение, что имя Людовик ван Бетховен – это его псевдоним. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
2: Ну, вот искусствовед у нас в студии.
0: Да, Валентина Яковлевна,
2: тем более
0: это я
2: про
0: вижу
2: сумочку,
0: по вашей...
2: Вот, у нее глубокие познания были. Я почему-то всегда была уверена, что это фамилия.
1: У нас нет данных по этому вопросу, но я думаю, в следующей передаче мы, конечно, коснемся именно вот его фамилии, потому что само имя-то Людовик, на самом деле, говорят, что одна из женщин дала ему это имя, а реальное имя было у него другое, но чем-то он ее так потряс, что...
0: Подождите.
1: Пожалуйста.
0: Давайте разберемся, кто из них трех был глух. Бетховен или Бах для начала?
1: Глух Бетховен, Бах
0: Бетховен.
1: Тогда ослеп почему, к концу жизни.
0: Тогда почему мы сейчас говорим вообще вот о Бахе? Почему мы разбираемся, был ли у Баха
1: потому что
0: песня,
1: нас стало четверо, мы говорим о Бахе.
0: Что-то мы все запутались, то есть совершенно
2: непонятно.
0: Срочно
2: вызывать композитора на помощь.
0: Он, думаете, что-то разбирается в Бахе?
2: Безусловно.
0: Вероника желает вам, кстати, здоровья и т.д. и т.п. А вот такое послание. Слабо ли Ирине Тумановой исполнить Хава Нагилу на немецком? С уважением, Рабинович. Подпись.
2: Я подготовлю к следующей передаче.
0: Ага, вот это.
2: Да, я люблю, так сказать, эксперименты. Я постараюсь.
3: На органе можно исполнить.
0: На органе? Ну, сейчас тут на еще есть такие просьбы. Большая просьба спеть песню «Очаровательные глазки» и вторую «Чубчик кучерявый». Вторую пусть запевает Лаэрский, а первую – Туманова. Ждем всем коллективом. Подпись «Савелий». Ну как, будем про чубчики? А, вот еще Сигизмунд просит спеть «Ой, мороз, мороз». Вот, еще тут жуткие какие-то...
3: Праздник продолжается.
0: Да, то есть праздник, в общем-то... А, вот вопрос, кстати, к Ирине Тумановой. Кто был вашим первым учителем пения, спрашивает Маргарита.
2: У меня по пению самым первым учителем был отец, это Шарапов Геннадий Александрович. А с его подачи потом стала со мной заниматься фрау Фридрих. Это очень, так сказать, способный педагог из Герского оперного театра, а по музыке Эдгар Шмидт.
0: Ага.
2: То есть первая школа была немецкая.
0: Штольц. Мне бы хотелось вернуться к Штольцу.
2: Да. Ничего не преподавал мне Штольц. Вот, и лично ни с одним тоже знакомой я не была.
0: А скажите, я вижу у вас на груди огромный значок с изображением канцлера Германии Гермута Коля. Чем вызвана эта любовь именно к нему как к человеку или как к политику? Или, может быть, просто вы даже как-то так вот, ну, как красивый предмет, все-таки такая вещь, все-таки приметная, с блюдца почти. Сам носил. Да.
2: Это, скорее всего, в целях маскировки, потому что у меня дома висит портрет с Эрихом Хёникером, я сфотографирована, а поэтому я очень боюсь, что его обнаружат, и поэтому ношу значок с Колем.
0: Ага. Вот недавно мне звонил из Германии один мой друг. Друг, не друг, так звонок, понимаете, из прошлого, из далекого. Это я так называю. У каждого из нас в жизни бывает такая вещь, как звонок из прошлого, когда звонят люди, уже совершенно тобой, в общем-то, забыты. И, ну, не то, что совсем, ну, куда-то уже они там распылились. Вот, и вдруг вот концентрируются и звонят. Он, значит, позвонил, сказал, что был очень сильно побит, что выпил стакан кошерной водки в Германии. Вот, причем именно национальный, причем местного разлива немецкого, вот еврейская явно водка, но разлив немецкий, сразу от нее опьянел, у него отобрали велосипед, а очки также набили ему морду. Морду я его видел, ну, в смысле, давно. Это такая нечто птичье, худое, но он говорит, что это все в царапинах, судя по всему, значит, должны были бить какими-то царапающими предметами. Вот, сколь вообще часто в нынешней Германии происходят подобные происшествия? И не очень подобные происшествия, сколь часто происходят в нынешней Германии.
2: Я в 79-м году отчалила из Германии, вот, и только вот в этом году еще раз туда приехала на экскурсию, привезла туда ребенка и мужа, чтобы показать, где я проживала в детстве. И водку кошерного разлива я в том возрасте не употребляла.
0: Ну, я хочу в это верить. Гостья, передайте, пожалуйста, привет Д. Шварцблату, если вы его помните. Вот из прошлого, видите, какое послание.
2: Не помню.
1: Я передам.
2: Не мой одноклассник, да.
0: А, передавайте, Валентина.
1: Пожалуйста, дорогой Шварцблат, хоть у нас в последнее время с вами очень серьезные разногласия в творческом смысле, я, тем не менее, передаю вам привет и не держите зла.
0: Вот следующее послание пришло к нам на коробочку на пейджер, то есть... Вопрос к Ирине Тумановой. Пожалуйста, спойте фальцетом по-немецки. С уважением, Прохор. Дело в том, что наша Прохор сейчас в данном случае под часами. У нее регулярное обследование. Это называется диспансеризация. Там ее ставят, понимаете ли, вынимают. И всякие вещи с ней. Ну, берегут здоровье нашей женщины, скажем так. И она слушает наши передачи в плеере постоянно, не снимает его.
1: Дело в том, что говорят, как я слышала, это даже поправляет здоровье некоторых больных.
0: Что?
1: Прослушивание вот ваших, Александр, передач.
0: А также, конечно, лежание под часами.
1: Да.
0: Да. Ну так что, может быть, что-нибудь по-немецки фальцетом?
2: Ну, можно попробовать. Вот как раз, если оно засыпает.
0: Она. Это она. Прохора, а то она.
2: Все понятно.
0: Это фамилия. Имя ее секретно. Ну, вам
2: я
0: скажу
2: по секрету. Уже не так все засекречено. Я как-то думала, что уже все проще.
0: Нет, она просила просто не говорить.
2: Хорошо. Да. Не буду столь любопытна.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Ей помогают Валерий и Семен. А также у нас сидит Валентина Яковлевна Пиерская, музыковед. Вот замечательная просьба пришла. Исполнить песню «То не ветер ветку клонит». И вторая: «Меж высоких хлебов затерялась». Подпись: «Шлепентох». Хорошая достаточно заявка. Я думаю, обязательно выполним. Далее, Александр, ваша мощнейшая передача. Это в тюрьму, я, видимо, посылаю передачи мощные. Вот, к программе к нашей не имеет отношения, но все равно надо зачитать, да? Значит, ваша мощнейшая передача сводит меня с ума. Передайте песню Prodigy, Firestarter, Алексей и Дэн. Уважаемый Алексей с Дэном, дело в том, что вы, наверное, только первый раз у нас новички. Мы не выполняем заявок вообще-то. Вы можете каким-то образом рассчитывать на прослушивание какой-то вашей песни, если посередине недели пришлете вот вашу, я еще раз говорю, не заявку, а просьбу. И если наш худсовет сочтет нужным, то мы обязательно это выполним. Далее, тут обидку нам кинули. Говорят, дескать, сейчас я прям, в общем, привет всем. Видимо, обсуждение подобных тем возможно только в такое время и только на этой частоте. Мы подустали от ваших разговоров, потому что вы категорически не хотите передавать приветы от нас в прямом эфире. Вот такая вот замечательная заявка. Но мы обязательно передадим приветы, только для этого нам нужны паспортные данные тех, кому вы хотите передать ваши приветы, чтобы мы хоть как-то отличались от других многочисленных передающих приветы, потому что в эфире вообще столько приветов все шлют, куда ни ткнись, по всем станциям шлют приветы. Мы хотим быть оригинальными, так что только с паспортными данными. Вот, прям будем высылать кассеты. Да? Ну что вы смотрите на меня так, Валентина Яковлевна?
1: Дочке Кате привет я хочу передать. А там не указано, кому передать привет.
0: Нет, там указывали, указано, но просто да. Просто я знаю, что Валентина Яковлевна в свое время написала брошюрку, которая называется «Передача в эфире приветов, как дурной тон».
1: Да, целый диссертация.
2: Да, как дурной тон. Фильтровали людей по этому принципу. Да не в обиду вам будет сказано, вы все-таки первый раз в нашей передаче, потому что это ваше, так сказать, вполне понятное желание передать привет ребенку. Ну, а людей, которые звонят на радио и просят передавать привет, и мы даже вот так как-то их...
0: Иногда даже убивали.
2: Ну, я бы не стал так категорично.
0: Вот. Нет, ну просто давайте подумаем. Вот взрослые люди все собрались, все мы тут вшестером взрослые люди, да? Кстати, мы плодимся немерено.
1: Уже у нас Яков еще, наверное.
0: Яков тут,
1: появился,
0: да. Вот представьте себе, слушают там...
2: Он всегда за мной ходит.
0: Да, слушают, например, люди какую-то программу, и вот начинается эта байда. Я хочу передать привет Машеньке, Витеньке. Кто такой этот Машенька, кто Витенька, и кто тот идиот, который в данный момент хочет передать привет? Это совершенно непонятно. Ладно, позвонил живой Билл Клинтон, только безо всяких там издевок. По-настоящему сказал, я хочу передать привет, скажем, это вот этому курчавому своему другу из России. Ну, предположим, это как-то кого-то бы зацепило, это и в этом есть элемент шоу. А так, ну, напишите письмо вы своим друзьям, в конце концов, забейте стрелку там, попейте с ними пиво. Что же вы так, уважаемые, себя убиваете и базитируетесь? Это я, кстати, зачитал цитату из брошюрки Валентины Яковлевны Пиерской, которая называется...
2: Брошюрка, как вы неуважительный, Александр Германович.
0: Да, так и называется диссертация, передача приветов в программах, как и дурной тон, да. Ну, а я предлагаю сейчас послушать, может быть, телефонный звонок. Вот, только единственное, прошу звонящих 203-19-22, вот не волнуйтесь так сильно, потому что за каждого из вас мы несем, в общем-то, и можем не донести, расплескать где-нибудь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, уважаемый.
3: Это Рабинович вас беспокоит.
0: Здравствуйте,
2: добрый
0: уважаемый
2: вечер.
3: Вот, я что хочу сказать.
0: Вы только
3: вот...
0: так не волнуйтесь, вы успокойтесь, что я чувствую, что...
3: Я
0: вас...
3: уже вздохнул.
0: Нет, этого мало, я вижу, как ваш голос дрожит от волнения.
3: Я вот даже...
0: Может быть, вам попрыгать на пяточках?
3: Я вот из стаканчика сейчас, вот в графинчик.

0: была у меня такая мысль проверить вот у Ирины ее паспорт. Я в последнее время у всех паспорта, типа, проверяю даже на улицах, подхожу, говорю, а ваш паспорт, давай сюда. Вот, многие дают, ну, лишь бы отстать. Вот я, как правило, всегда возвращаю. Но возвращают часто чужие, потому что, как правило, многие дают и убегают. У меня их девать некуда, я беру тот сюда, в общем, тусую паспорта. Тем самым я подвожу, в общем-то, к беспаспортному режиму наше государство. По-настоящему, понимаете ли, демократизирую общество. Да, Яковлевна?
1: Конечно.
0: Кто-то. Вот. Ну, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
2: Я хотел бы спросить, вот как вам кажется, какое влияние оказывает на музыкальное сознание немцев тяжелая фонетика немецкого языка? Вот если брать даже народное творчество, так сказать, Вернунскунстлер, то там вот преобладает как раз такая бравурная линия. Нет мягких песен фонетических. Вот даже вот то, что вы исполняете, лирические песни, они звучат сейчас как гимны. И такое впечатление, что вот когда вы чередуете русскую и немецкую песню, то просто вы на русской как бы отдыхаете звуково.
0: Спасибо. Хороший вопрос. Видно, что его задает человек, скажем так, занимающийся и думающий. Вот, а не просто приветы передающий. Ну что же, отвечайте. О, Ирина. Это я научился тут одного ведущего телевизионного. Я все стремлюсь в телевизионную звезду вылезти. А, ну то, что я все о себе, ладно.
1: Ну вот что касается немецкого языка в песне, наверное, очень много зависит от музыки. Вот современные песни немецкие мне не очень нравятся. А вот то, что пою я в основном, в общем-то, это классика. Это Моцарт, Бетховен. У Вагнера замечательное произведение. И так язык не ломает, а наоборот, на другом языке это не споешь. А почему я пою с большим удовольствием русские? Я думаю, что немецкие просто долгие годы меня держали. Вот эта ностальгия по детству, вот как-то я все не могла с ними расстаться. И когда я это вот выплеснула, спела, то теперь у меня есть возможность русские песни петь. На русском языке, и я действительно получаю от этого удовольствие.
3: А вот скажите, пожалуйста, как все-таки пение это, собственно, началось? Ведь чем вы занимались в свободное, скажем, время? И как осознали необходимость того, что петь надо?
1: Ну, это случай. Я пела всегда, пела с детства, но пела для себя, мурлыча под нос. И вот случайно уже, вот, ну, вот в зрелом, я считаю, достаточно в возрасте, я позапрошлом году встретила Валеру Семина и Лену Верховских. И они, услышав случайно вот такую застольную немецкую песенку, говорят: «Ира, а чего ты дома поешь? Не проще ли тебе записаться где-нибудь на студии, и вот пусть люди слушают». И с этого я вспомнила, так сказать, еще заповедь института «Не дробить ничего лишнего». Я поняла, что действительно хватит мне заниматься там. В «Спутнике» я работала туризмом, в проектном институте чертила, вот, картинная галерея существовала, «Нескучный сад». Вот теперь я тружусь и стараюсь только петь.
0: Вот, кстати, интересный очень приходит сейчас на наш пейджер, в общем, скажем так, сентенция. Александр, вы очень обидели нас. Чтобы быть более конкретными, передаем паспортные данные людей, которым мы хотели бы передать свой привет. Это совсем другое дело. Итак, я с радостью передаю привет обладателям паспортов 10СБ, номер 677-307, а также 10СБ, номер 525-146. А вот Алексей опять офаршмачился. То есть вот я, говорит, слушаю вашу передачу очень давно, и вы меня опять же тоже обидели своим заявлением, что я очень молодой радиослушатель. Мои паспортные данные 9СБ, номер 535-788, а дальше ошибка. И прошу передать привет, опять же, моему другу. Вот, узнайте, пожалуйста, паспортные данные вашего друга, и мы тогда только в такой форме и будем передавать приветы в форме паспортных данных. Ну, а сейчас мне нужно... Ну, вообще нет, еще не нужно, я могу потерпеть. Давайте-ка послушаем, о чем нас хотят спросить в прямом эфире. Потому что про фонетику был хороший вопрос. Здравствуйте. Мы... Ой, как шумно.
4: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: В эту прекрасную лунную звездную ночь мне хотелось бы Ирине, во-первых, задать два вопроса и высказать свое взаимопонимание в том, что она делает для нас. Песни очень задушевные, очень мягкие, очень добрые. Мне хотелось бы, во-первых, спросить, ваши творческие...

0: планы, так? Где вы выступаете, где вы будете выступать? Ну и, естественно, как же не обойтись без колдуна Кулебякина?
1: Спасибо, спасибо вам, уважаемый Яковлевна. Я тебе сколько говорил, дядя, привязывай к батарее, чтобы до телефона не дотягивался.
2: Знаете, он как ребенок.
1: Даже не
2: порой.
1: не надо оправдываться. Давайте следующий телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам полно, внимание к вам наше.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы не волнуйтесь, вы говорите нормально, ничего страшного с вами. Давайте спокойно, так успокойтесь, говорите, пожалуйста.
3: Да нет, я полностью спокоен.
1: Да вот я бы не сказал, мне кажется, что вы как-то вот что-то нервничаете все-таки.
3: Нет, нет.
1: Нет? Ну, да, ну ладно, мы поверим вам. Главное, вы так, ну, чтобы не было сбоев каких-то и так далее, да.
3: У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, можно ли побороть аудио- и видеопиратство в России? И второй вопрос. Вот при прослушивании композиций, любых эстрадных, что играет, по-вашему, превалирующую роль, музыка или текст?
1: Спасибо. Спасибо. Ну, насчет аудиопиратства, это, я думаю, даже скорее Валентина Яковлевна Перская у нас, потому что недавно мы видели ее топчащей. Вот. А насчет вот музыки или текста?
2: Я считаю, что это должно быть в равной степени замечательно. Я не представляю себе песни без музыки и песню с плохим текстом.
1: Ну, кстати, давайте послушаем композицию вашу новую, скажем так, свежую выпечку. Правильно я сказал, Валентина Яковлевна? Так,
2: ну,
1: так вы
2: о своем,
1: критике, нет, это я не о своем. Нет,
2: это вы
1: так любите.
2: Пельмени и вареники. Надо раскрыть такой секрет радиослушателям. И время от времени не надо удивляться, что он будет возвращаться к теме кулинарии.

0: Ну, а тем временем, пока мы слушали ваши новые песни, все приходит и приходят вопросы на наш пейджер, его номер, напоминаю, 913-29-29, абонент Моранси. В общем, очень много вопросов, касающихся, в общем-то, ну, именно песенных, скажем так, моментов. Вот, к примеру, в Иерусалиме всем очень понравилось объявление в журнале. Требуется график роста благосостояния населения. Вопрос к Тумановой. Какие интересные объявления она помнит, как жила в Германии? И пусть расскажет самый ходовой немецкий анекдот.
1: Я вот не помню ни одного объявления. Я знаю, что когда собирался народ за столом, то вот предложением выпить звучал такой тост «Глюк ауф», то есть «Счастье наверху». Это вот горняки, шахтеры, так вот они себя ободряли, что вот для них самое большое счастье, когда они наверху, и вот тогда можно выпить. Вот «Глюк ауф», а это даже не анекдот. Цум воль, да. Угу. Но это все застольные такие предложения.
2: А да, меня стоит. Тоже, вот, знаете, не могу обойти вниманием женскую тему в музыке. Вы знаете, интересно ведь что? Многие женщины почему начинают петь? От желания успокоиться. Вот, и хотелось бы спросить, у вас так и как успокаиваются немецкие женщины?
1: Я была ребенком, это я еще раз повторяю, в 79-м году. Мне как женщине совсем не хотелось успокоиться. И, в общем-то, мне и сейчас не хочется успокоиться как женщине. Вот, что русской, что немецкой. Пою я, ну, мне нравится петь. Потом я такой достаточно, кошка сама по себе, замкнутый человек. Вот я пою, я вроде бы общаюсь. Я тут еще стихи писать начала вот от того, что пою. То есть я удовольствие получаю.
2: А как же все-таки, вот, ну пусть, может быть, не вы, тогда, может быть, так немножко к бытовому смыслу этого вопроса я повернусь лицом. Вот, так хотелось бы узнать, вот как все-таки занят был ваш досуг в Германии? Ваш и вообще, скажем, как-то немцы в этом смысле влияли ли на вас? Или у вас самостоятельная организация досуга была?
1: Я поняла вопрос, наконец, потому что так долго вот я уже пою, что, видно, мне все затмило. Там очень интересно все происходило с досугом. Мужчины, то бишь наши папы, отцы, они уезжали на работу очень рано, в 4-5, вот чтобы спуститься в шахты, там, выйти на завод металлургический. Они приезжали в 3-2 часа дня и спать ложились. И вот после 4 начинался вот этот самый досуг, и возможности предоставлялись неограниченные. Вот такого, конечно, здесь, вот, живя в Москве, я не наблюдала. Люди начинали выжигать, вырезать, там, выпиливать, шить, вязать. Смотры, конкурсы художественной самодеятельности, детской, взрослой. Я думаю, что это на уровне профессиональных концертов все происходило. Шили специально костюмы, там, драматические кружки работали. Причем, в общем-то, это было обязательно. То есть каждый член семьи, вернее, один член семьи должен обязательно был вот в этом участвовать. То есть один сидит дома, а второй обязательно должен был или петь, или танцевать. И люди творили чудеса. Вот. То есть с этим вопросом все было здорово.
0: Вопрос к Ирине Тумановой. Как вы относитесь к пению под фонограмму? Используете ли вы этот прием? Спасибо, Ваня.
1: Нет, не использую. Я стараюсь петь не под фонограмму.
0: Совершенно с вами согласен. Уважаемые Катя и Ирина, то есть теперь у нас уже шестерня. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о таком замечательном немецком обычае, как пускание газов во время еды.
2: Я ждала этого вопроса.
0: Татьяна Буланова, подпись. Ну что, действительно, мы-то там не были.
1: Это Катя или ко мне?
2: Всех волнует этот вопрос.
0: Не, ну я с трудом вообще не нахожу тут Катю. То есть это вообще непонятно. То есть с таким же успехом можно в следующий раз написать «Уважаемые Алена и там Герасим». Там, к примеру. Но мы-то понимаем, о чем идет речь. Саша, кстати, спрашивает, вы будете участвовать в эстрадной программе «Песни 98»? Конечно, буду, поскольку меня уже выписали. Там я должен буду вот перед тем, как начнется эта песня, помыть хорошо все осветительные приборы. Хотя бы этим я проучаствую с доброй совестью. Ну, в смысле, с чистой совестью, правильно?
2: Да.
0: Чище тряпка.
2: Так, а какой вопрос Кате задали?
0: А, Вопрос насчет выпуска газов. Нет, почему ну его? Вопрос интересный.
1: Они громко сморкаются, совершенно безобразно. Газы выпускают, это все полезно для здоровья.
0: Конечно,
1: это
0: нет, нельзя, токсикоза нет.
1: Нельзя, да, держать в организме, в общем-то. И неважно, это за столом, в магазине, или же это во время там совещания. Ну, хорошо, если это тихо, хорошо.
2: У некоторых это даже как-то приятно получается.
0: Ну, не то, что приятно, скажем так, своеобразно.
1: От этого удовольствия я не научилась.
0: А вот скажите, вот вы приехали, вы маленькая, понимаете ли, совсем девчушка такая, я бы сказал, Ирушка. Вот вы приехали, и вас повел папа попить молочный коктейль там, да, и вдруг соседний немецкий толстый дядька с усцами такой, как дал голубка мощного ваш там. Вот ваше вообще, я просто почему скажу, то есть дело в том, что был кабак такой, назывался «Шоколадница», куда ваш покорный слуга завел один раз девку, чтобы, в общем, покорить сердце, накупить ей тортов, потом увести и покорить сердце. Вот. А получилось, что я вот как раз услышал мощнейший звук у нас за спиной, характерный, в общем-то, вылета голубка. Вот. Обернулся, вот, и увидел, что там стоит мужчина даун, ну, в смысле, прям с лицом дауна, и вот, так сладострастно всех оглядывает. И когда он увидел, что, в общем-то, уже весь кабак на него смотрит с изумлением, он выпустил еще более мощного голубка, решив, что тут такие взгляды поощрительные. Это мои воспоминания о всем процессе. А каковы ваши? Вот вы же наверняка как столкнулись там первый раз с этим, ну, именно в каком-то культурном месте.
1: Ну, я была в гостях у наших знакомых, вот это произошло. Но так сильна была политическая подготовка вот в тот трудный период, когда ГДР была еще социалистической державой, вот, и нас туда засылали, в общем-то, нас готовили. Я была очень сдержана в своих эмоциях. Может быть, глаза у меня, как у ребенка, так сказать, все выражали. Но я потом просто тихо спросила у мамы: «Мама, ты слышала?» Она сказала: «Да, слышала». Вот, так сказать, все эмоции на этом, в общем-то, были закончены. Я не показывала пальцем, не зажимала нос руками. Вот, то есть я вела очень себя корректно.
0: Да, ну,
2: а каковы были вот истинные ваши желания? То есть понятно, что их все вы сдержали, руководствуясь политической подготовкой. Но, может быть, вам чего-нибудь хотелось в это мгновение?
1: Нет, у меня аналогичная вот реакция организма моего не возникла. Мне не хотелось ругаться. Мне нет, я думаю, что...
2: Скорее удивление.
1: Удивление, да. Угу. Смеха не было, был страх. Скорее всего, страх за то, что а вдруг я вот все-таки не сдержусь и засмеюсь, и вообще что тогда будет?
0: Вот очень такой интересный вопрос пришел на наш пейджер. Вопрос Тумановой. Как у вас с зубами? Почему, спрашиваю? Мой брат был в командировке в Германии, ремонтировал танки. И вот от немецкой воды у него зубы сами выпадали, и он их складывал рядами. Когда он об этом рассказывал, у меня сложилось впечатление, что по улицам валяются зубы. Короче, все считали, что это от воды. В общем, расскажите про экологию, есть ли там леса и вообще растет ли там трава. Подпись Савелий.
1: Ну, возможно, брат тоже не все правильно рассказывал. Это от скромности. Может быть, у него просто были не очень хорошие отношения с однополчанами, поэтому он складывал зубы вокруг себя. Вот. Но я не помню, чтобы, так сказать, экология страдала, росли деревья, трава зеленела. Вот. Ну, про грибы и радиацию это я уже рассказывала. Нет, но зубы не выпадали. Наоборот, они такие мощные росли.
0: А, извините, не пропадали ли между зубами вот эти щелки? То есть, ну, не было на вашей памяти превращение, скажем так, вот всех зубов в два, верхний и в нижний, сплошной полоской идущий. Просто у нас у одного сотрудника тут такое случилось.
1: Но они зато быстро научились делать всевозможные стоматологические операции. Германия, она на первом месте стоит по этому вопросу. Поэтому если полоска, то ее можно разрезать, а если там зазор, то можно соединить.
0: Ага, универсальная страна. Александр, ваша мощнейшая передача отображает полную...
2: Опять передача о той.
0: Опять, да. Ваша мощнейшая передача отображает полную картину тяжелой обстановки вокруг Ирака. Алексей и Дэн, просим вас растолковать эту тяжелую обстановку. Но здесь, я думаю, что... Да, еще один вопрос. Пришел Саша. Чучело каких животных стоят у вас в студии? Гребенщиков,
2: так это подпись. Мы сидим, это не чучело,
0: да,
2: вероятно.
0: Просто у вас слабенький бинокль, окно, да, слабенький бинокль у наш радиослушатель Сергей Гребенщиков. И возьмите не театральный бабушкин бинокль, а возьмите мощнейший флотский бинокль, и вы увидите, что те, кого называете чучелами, это, в общем-то, Катя, Валентина, Семен, Валерий, Саша, Яков. Я, а также Прокор и Яков. Вот, просто у нас тут очень много, прямо как бочек в селедке. Это я новую остроту услышал, или остроту, не знаю, как сказать. Да. Ну что же, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков в прямом эфире, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте. Вы только, пожалуйста, извините, не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: В Германии, да нет, я не волнуюсь, из кулинарии. Скажите, пожалуйста, можно ли шнапс мацой закусывать?
0: Что?
2: Шнапс мацой закусывать.
0: Спасибо, да, вот. Да, спасибо, хорошо. Да, ну что, Ирина?
1: У меня нет под рукой телефона, я бы позвонила своему родителю и выяснила, как вообще он закусывал свой шнапс. Но я не пила в том возрасте, я уже говорила. Я, в общем-то, юная еще достаточно.
2: Ну, вероятно, во время постов так и делают.
0: В принципе, насколько знаю я, по рассказам деда, у него еще с военных времен, мой дед виднейший вообще, вот этот самый, который, ну, в общем, алкогольный барон и финансист, все началось с того, что он, покорив Берлин, в 45-м вывез оттуда две канистры шнапса.
1: Не выпил, а вывез.
0: Это началось, это была отправная точка начала его бизнеса. Сейчас он практически монополист торговли спиртным в России. То есть поднялся на шнапс. У него и кликуха такая, шнапс, в общем-то, в этом мире. Если вот там, например, кто-то вам ира что-то там и скажет, да я в натуре сейчас шнапсу позвоню. Да.
1: Хорошо,
0: другое дело, что он сейчас
1: большое,
0: ничего не понимает уже, но имя до сих пор действует. То есть, конечно, вряд ли он вам чем-то поможет, но так можете прям смело обращаться.
1: Хорошо, спасибо.
0: Да. Еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Не хотите, как хотите, нервничает человек. А, видите, слышали, он там сказал алло, с запозданием, да. Алло, значит, нервничает. Извините, вы успокойтесь на пяточках, туда-туда, туда-сюда, сюда, и потом все нормально. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ирочка, большое вам спасибо за ваши песни. Вот, и я хотела бы спросить у вас, вы в предсказания все-таки верите или не верите? И вы знаете, сегодня вот на «Эхо Москвы» я слыхала, что некий колдун Кулебякин предсказал, как сыграет «Динамо» с «Шинником», один в ничью, и действительно он предсказание свое сдержал. И еще, дождя, он обещал, что не будет, его не было, и все сегодня смотрели «Салют».
0: А денег он нам не пришлет, извините. Ну, денег-то он же должен прислать за рекламу своего имени в нашей программе.
4: А зачем же ему реклама? Его же и так знает вся страна. Ведь он
0: нет,
2: такой... Похоже,
0: нет,
2: моего
0: похоже.
2: Дядю не покормили.
0: Не покормили,
2: сейчас,
0: видимо.
2: Сейчас
0: да.
2: принесут.
0: Сейчас принесут.
4: Вам привет.
0: Да нет, нет, вот дядя. Нет, ну вы так нервничаете прям. Вы успокойтесь, сейчас прибудет. Все ну, прибудет. Вы, главное сейчас вот туда, на место. Вот. Нет, ну с другой стороны, что касается, в общем-то, предсказаний, да, там и особенно результатов матчей разных, то все это, я уверен, коррумпировано. Никакие там это Разбякины, там, они тут, ну, ни при чем. То есть там, где играют большие деньги, там молчат Бякины и прочие, и же с ними. Как вы относитесь, кстати, к пословице, когда пушка гремит, муза молчит? О.
1: Я даже не знаю, что на это ответить. Муза молчит. Ну, конечно, когда так громко все вокруг, то что тут скажешь? Не услышит.
0: Ну, а мы послушаем вашу новую песню.

0: А тем временем все приходит и приходят послания и вопросы к вам, Ирина. «Ирина, какие цветы вы любите?» – спрашивает Егор. Прям как будто бы сейчас вот вы скажете, он прям привезет вам таких.
1: Я люблю ирисы, я люблю розы, но чтобы одну, большую, красивую, а букеты пестрые.
0: Угу, букеты пестрые. А вот, кстати, у нас еще... Две женщины, это Кать, даже три, я уже вижу, это вот Катя, Люда тут появилась, и Валентина с Яковлевной Перской. Вот все остальные, какие любят цветы, хотелось бы знать, уже мне.
2: Цветы?
0: Да-да-да, это такие штучки, которые растут в поле на тонких, длинных, мощных стеблях.
2: А, цветы.
0: Да ладно, не думайте об этом. Давайте-ка лучше следующий. Пользуются ли немцы штангенциркулем? А если пользуются, то как? Подпись Карл Бухман.
1: Безусловно, пользуются. Они хорошие проектировщики. Нет, но они его носят с собой, штангенциркуль.
0: То есть постоянно?
1: Это, говорят, такая шутка в строительном институте. Я сама не училась в строительном институте, но говорят, что когда приходят студенты, им говорят, возьми с собой штангенциркуль там и куда-то там неси. И вот наивные студенты там, они как-то теряются. Но это чисто такое строительное, это не мой профиль. Я здесь уже некомпетентна.
0: А все равно ничего не слышно, что вы говорите, уважаемый Семен. Нет, вы, конечно, можете вообще даже выйти, уйти через три комнаты и там говорить. Если вам нравится, пожалуйста. Вот. Просто тут вот штука, черный микрофон. Кстати, там в прошлом году осы свили гнездо, и был покусан один из ведущих. После этого очень боязнь определенная остается у людей на интуитивном плане.
2: Ну, так что... Я тоже сейчас хотела задать вопрос.
0: Вы тоже будете задавать вопросы
2: нет,
0: с соседней комнаты?
2: Нет, я не про цветы, нет.
0: А здесь все-таки останетесь. Ну, давайте.
2: Я о другом. Я вот опять к Германии, и опять к женской теме хотела бы вернуться. Так она меня, знаете ли, взволновала в последнее время. Так вот, эти люди, которые вернулись оттуда, они нашли себе применение? Я знаю, что вот некоторые фигуры из женсовета, но не из того города, в котором вы жили, они говорят вот и до сих пор, хотя уже, в общем-то, надобность в этом отпала, ходят по квартирам и проверяют, чисто ли. Вот так они звонят в дверь, думают, что их испугаются и смотрят, ну, чисто ли в квартире. Как правило, их не пускают, но они не оставляют своего занятия. Вот чем занимаются, если вы знаете, эти люди, которые, может быть, вас как-то контролировали или смиряли?
1: Ну, у нас, по-моему, структуры эти все уже тоже вот сейчас поумирали. Там домоуправление, профсоюзы, там все как-то рассыпалось. Уже, наверное, не ходят. Вот. То есть я знаю, что на первых порах это, наверное, вот какое-нибудь домоуправление было. Они там... главенствовали, занимали высокие руководящие посты.
2: Да, в общем, это, конечно, почетно. Ну, а вот, скажем, те, которые, может быть, не контролировали, чем они сейчас занимаются? Ведь это же огромная масса людей, которая жила там, теперь она живет здесь и вынуждена находить себе какие-то дела вот ежедневно.
1: Ну, вообще-то это, наверное, не очень сложно, потому что на самом деле люди там проживали очень интересные, образованные. Вот все мои, так сказать, одноклассники, мои ровесники практически поступили в вузы. А что касается вот старшего поколения, конечно же, они здесь нашли себе работу. Вот сейчас это люди уже пенсионного возраста. Но я уверена, что просто никто без дела не остался. Это способные, интересные люди.
2: Интересно, а вы только не принимайте это за какие-то обидные слова, а вот кто-то из них не сделали бывшее хобби настоящей профессией? Вот вы рассказывали о выпиливании лобзиком или же выжигании. Может быть, кто-то сейчас этим увлекается, нет?
1: Ну, зачем далеко ходить? Вот, например, я там делала с металлургом и вдруг запела. Вот, в принципе, я и лобзиком умею.
2: Вот как. Слушайте, есть смысл пригласить еще в следующий раз по поводу выпиливания?
0: Выпилить прямо здесь какого-нибудь животного.
1: Жужжать, да. Будет, так сказать.
2: Вот этот стол, жужжать. Александр, он вам очень нужен.
0: Этот стол, ну, да. Вы можете отпилить от него энное количество, так скажем, по его поверхности. Вот Зато вопрос теперь по существу. Господа гости, как вы считаете, чем объясняется пристрастие немцев к русской фольклорной музыке? Ведь неоднократно музыканты воровали. Дальше пришло еще какое-то сообщение и перебило все. И все думают, что музыканты воровали только.
2: Это русские у немцев. Я знаю, эту песня «Наше сердце – пламенный мотор». Она просто буквально списана с какого-то немецкого марша, но туда вставлен русский текст.
0: Ну, вот неоднократно воровали русские темы и вставляли их в свои композиции, спрашивает Василий Кустов.
1: Ну, у нас музыка-то русская замечательная, а народ немецкий на самом деле веселый, доброжелательный. Вот когда все, так сказать, разрушились преграды и препоны, они сейчас прекрасно танцуют, пьют пиво и поют, по-моему, любые песни. Нет,
3: это от
1: Вагнер души.
3: С Чайковским, когда они жили, просто у них был
2: поближе,
3: период,
2: пожалуйста,
3: период совместной жизни, да, у Чайковского.
0: Ты, кстати, Вагнер... спрашивали, почему молчит баянистый человек? Баянистый, вот он заговорил, баянистый человек. Но есть знаю, снежный какой... человек, есть йети, вот, а вы будете вот баянистым.
3: И они договорились, Чайковский с Вагнером, вот, как сказать, обмене опытом. То есть Чайковский русские песни, Вагнер немецкие. Вот, в принципе, то, что мы сейчас слышим, отзвуки прошлого.
0: А, господа гости, видели ли вы памятник Штирлицу в Германии? Вот такой вопрос пришел.
1: Нет, я не видела памятник Штирлицу. Я в Ваймаре видела гостиницу, где этот самый, как его, вот, останавливался из 12 мгновений весны.
2: Тихонов, Вячеслав.
1: Нет.
3: Я когда был в Китае, я жил в гостинице, где был останавливался Мао Цзэдун и спал на этой кровати. И очень почетно, у меня есть фотография этой кровати.
0: Надо было всю кровать это взять.
3: Нет, там не разрешили.
0: А, пожалуйста, сообщают нам на пейджер, просят даже, я бы сказал, не делите Германию на старую и новую. Германия одна, она есть, пока есть мюнхенские пивные. Подпись Макс Штирлиц. Да, Макс, согласен, но пока есть мюнхенские пивные путчи. Правильно я ответил?
1: Я думаю, что совершенно.
0: Ну, а теперь обратимся к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Ирине Тумановой и остальным нашим гостям. А сегодня это музыковед Валентина Яковлевна Перская и Валерий Семенов. Кстати, вот тут же пришло такое сообщение, ну, на мой взгляд, интересно, сейчас я его зачту. Да, Александр, на прошлой неделе у вас был феномен культуры с искусствоведом. Сегодня еще одно новое дарование, опять же, с искусствоведом. Это как надо понимать, что теперь все певицы ходят с искусствоведами и писателями? Можно ли это назвать новой тенденцией? Есть ли у вас ваш собственный искусствовед? Подпись Ираклий. Да, Ираклий, безусловно, это не то, что новая тенденция, но мы стараемся сделать так, чтобы это было. Во-первых, тем самым мы боремся с какой-то безработицей. Во-вторых, да не обидится Яковлевна Перская.
2: Нет, я знаю вашу программу как гуманитарную.
0: Да, просто, ну, куда еще приложить свои писательские способности искусствоведу, если, значит, при нем не будет своего исполнителя какого-то. И при мне есть мой искусствовед. Вот, кстати, на конкурсный отбор они приходят, все искусствоведствуют вот постоянно. Так что пока, к сожалению, это не является вот общим принятой нормой, но я думаю, что мы дойдем до того, что при каждом певце или певице, или танцоре, или даже жонглёре, вот, будет свой искусствовед.
2: Вы заметили,
0: который будет в случае чего,
2: кстати,
0: говорить за жанр. Дескать, я...
2: Некоторые птицы, да, они тоже ходят парами.
0: Вот, кстати, хорошее послание. Извините, что я вас про что-то сзади упало у вас, да, или нет? Нет, волосы, да. Милый Александр, ведущий Монмаранси, вам тоже большое гран-мерси. Ваши песенно-развлекательно-познавательный разговор слушаем до сих пор. Открылось второе дыхание. Ирина, спойте еще на прощание. Маргарита, спасибо за все. Ну, почему на прощание? Мы еще посидим. Кстати, вот просьба к Туманову. Исполните, пожалуйста, песню на немецком языке. Ах, Марусечка, моя Марусечка. Подпись Савелий. Может быть, мы возьмем... А кто сейчас будет играть? Семен, Валерий или Ирина? Все-таки надо разобраться.
3: Я думаю, что искусствовед.
2: Может быть, да, я сыграю.
0: А действительно, Валентина Яковлевна, вы же можете.
2: А то мне, знаете, Александр, на других программах не дают никаких инструментов.
0: Ну, берите инструмент.
2: Можно я вот
0: берите.
2: Хоть здесь возьму? Вы позволите,
0: Валерий, только помогите Семену вместе ей навесить. Сейчас. Ну, в смысле, навесить эту... не так громко, Валентина, ну что же вы подальше.
2: Ну, смотрите, да, вот так. Нигде не дают.
0: Так, а может быть, вы сами и споете нам, Валентина? Ну, или вы не можете.
2: Пою одно... я хуже, чем, ну, хотя бы... чем играю.
0: Давайте так, Ирина Туманова будет петь, Валентина будет подпевать и издавать звуки вот на этом инструменте, хорошо? Начинайте, Валентина, не волнуйтесь.
3: Ну, я тебе же говорил, с другой тональностью. Ну, что ж ты.
2: Я волнуюсь. Пальчики, пальчики. Я волнуюсь.

0: отца.
1: Эх, Маруся, что ты спуся, умня, цуца, ку-ку-ку.
2: Опа, опа, опа, опа, опа, опа. Кстати, вот еще пришло сразу сообщение. Исполните, пожалуйста, на немецком песню «Вставай, страна огромная».
1: Нет проблем, теперь.
2: А только теперь давайте, Валентина, отдайте, пожалуйста, баян.
0: Не отдам.
2: Давайте, давайте, давайте. Время идет, время вот так.
1: Встал, сейчас. Встал. Тихо. Вставай. Тихо. Страна огромная. И что ты хочешь? Главное здесь настроение.

0: хватит, все. Прозвучало там для Асан.
1: Это было исполнение ваших просьб музыкальных. Вот Валерий вместе с Семеном пели, и Ирина тоже подпевала, и Яковлевна с Валентиной. Я тут тоже приложил в пару местах свою руку, и все присутствующие в студии тоже кружились. Ну а сейчас я предлагаю отслушать телефонные звонки 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то, пожалуйста, задавайте их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы так хорошо поете, а почему вам не устроить такое вот совместное пение вместе с радиослушателями? То есть, допустим, вы будете петь в студии, а радиослушатели, ну, я там еще кто-нибудь, если вот у вас там есть кто-нибудь на второй линии, по телефону. Ну, знаете, вот передача «Московский хор» есть. Я думаю, вам надо их перетрюкать.
1: Давайте попробуем послушать, кто у нас на второй линии. Я поднимаю трубку. Алло, вы нас слышите, вторая линия?
3: Алло, конечно, слышу.
1: Вы хорошо слышите?
3: Очень хорошо слышно.
1: Кто будет запевать?
3: Ну, это я не в курсе.
1: Нет,
3: Не, ну он не хочет там с третьей линии кого-нибудь возьмите.
0: Да, ну вы запевайте, мы на пятой линии.
3: Я подпою.
1: Давайте, начинайте кто-нибудь из вас петь.
3: А что поем-то?
1: Вот то, что сейчас в данный момент вертится в вашей хмельной голове. Ну, хмельной, я имею в виду, от мая, не то, что вы напились там.
3: Какой
1: это.
3: Какой хмельной-то? Моя голова не хмельная.
4: Давайте, я уже начал.
1: Давайте.
4: Крутится, вертится, шаргает.

0: А теперь чечеточник вступает.
1: Шар голубой, блюменный красный, пивной.
2: Опаньки, опаньки, опаньки, опаньки. Ча-ча-ча.
0: Вот, видите, какой...
3: Спасибо нашим замечательным пивунам из первой и со второй линии. Ну, а я предлагаю послушать теперь песню в исполнении нашей гости Ирины Тумановой.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Валерий Семин помогает ей, аккомпанируя на неком предмете. Также рядышком сидит музыковед Валентина Яковлевна Пиерская. Мы с вами общаемся и по телефону в прямом эфире, и посредством пейджера, номер вы тоже знаете. И вот, пока мы слушали композиции, пришло достаточно большое количество, на мой взгляд, интересных вопросов и просьб. Во-первых, исполните, пожалуйста, на немецком языке песню «Враги сожгли родную хату», Максим. Ну, это мы несколько позже, причем я вижу по каминным глазам Яковлевны, что она, в общем-то, взяла на себя эту роль и обязательно споет на немецком, на русском, я не знаю, может быть, просто подмычит. Ну, и это будет прекрасно. Нам, Ирина, существует ли в Германии рэп-культура? И если нет, то почему? Сейчас я даже скажу, кто это прислал сообщение. Нет, не подписано.
1: Ну, в 79-м году это, так сказать, новомодное явление еще так сильно не прогрессировало, а сейчас я не могу дать достоверную информацию. Но танцуют они здорово. Вот, и есть, конечно, группировки большие, так сказать, молодежи, которые, так сказать, это движение приветствуют и поддерживают.
0: А как у немцев происходит половое созревание? Подпись «Мальчик Генри».
1: Может быть, тут имеется в виду... Я сейчас объясню, объясню. Я вот прям сразу вот воспрял немножко. Но нам в силу той политической обстановки не разрешалось вступать в половые связи вот какие-то и интересоваться этим вопросом. И были мы очень юные. Вот. Но созревали они, по-моему, вовремя, вот, судя по трехдневной бородке вот, у подростков, у юношей. Вот. И мне кажется, у них с этим вопросом все в порядке. Я не думаю, что это у них раньше, чем у наших юношей.
2: То есть особенности вы тоже не заметили
1: каких-то? Не могла заметить. Мне просто политическая обстановка не позволяла.
0: Следующий вопрос. А кашляют ли немецкие овчарки? Вообще, я могу сказать, что достаточно уникальное животное. Достаточно посмотреть, как немецкая овчарка, с позволения сказать, акт дефекации производит. То есть хвост ее, это же в этот момент, это же могучая пальма. Там хоть звездочку вешай, хоровод води вокруг, или там Новый год отмечай, с друзьями. В глазах ее сосредоточена вся земная и неземная мудрость.
3: На
0: вот.
3: Самом деле, Саша, я перебиваю, да. Есть такая очень известная... песня, она на всех языках исполняется, на всех инструментах, и посвящена именно собакам, именно немецким овчаркам. И мы можем, кстати, исполнить все вместе, со слушателями вместе. Вот смотрите. Давайте, подходите. Конечно, кашляют. Вот это известный очень шлягер мировой, произошел именно от немецких овчарок. Вот.
0: Вообще, что касается овчарок... мы же об овчарках. Конечно, вот я просто полагаю, что многие, люди, не сведущие в проблемах собак, как называются, кстати, собаки? Кинологи. Вот мы орнитологи, вот они кинологи, да. Так вот, настоящие-то кинологи знают, что то, что простой обыватель воспринимает как лай, на самом деле есть кашель. Просто собака, когда начинает нервничать, у нее очень нежные бронхочки. Легенькие тоже очень нежные. Вот малейшее волнение вызывает сильный кашель. Если она злится, то она тоже начинает закашливаться. Но бывает,
2: кстати, очень важно в этом смысле, если вы хотите, чтобы ваша собака пореже кашляла, обеспечить ей все-таки родительскую любовь. Потому что установлено доподлинно, аллергии у детей разного рода, как и у собачьих детей, они все исключительно от того, что родители где-то не додали.
3: Петя Грипалов, родитель.
0: Вопрос к уважаемой Ирине Тумановой. Что вы умеете еще делать, кроме как петь?
1: Я очень многое делаю. Я с удовольствием вяжу, я шью, Я готовлю пищу вкусную, люблю, когда ее уничтожают. То есть мне это нравится.
0: Мне вот уничтожать нравится, так что мы можем доставить друг другу удовольствие в этом
1: смысле. Хорошо, я, так сказать, рада буду видеть вас у себя в гостях.
0: Вот так нужно напрашиваться, как говорится, на борщок. Учитесь, да. Ну, извините, что я вас перебил.
1: Да, ну, много всего, но это не скромно. Что ж, я буду перечислять все свои достоинства.
0: А, кстати, вот давайте сейчас попробуем выяснить, кто из здесь присутствующих нас восьмерых в студии за свою жизнь сколько посадил деревьев и сколотил скворечников. Вот вы, например, Валентина Яковлевна, я бы не сказал, что у вас натруженные мужские руки. Я вижу у вас только мозоль одну.
2: Что считаете, знаете ли, скворечниками?
0: Ну как, вот домик для птиц.
2: Домик для птиц,
1: Из пакета молочного можно сделать.
0: Можно, я кстати, вот но это кормушка.
2: Я вот тоже думала, что это домик для птиц. Но вы знаете, когда его переворачиваешь, этот домик для птиц, кладешь, так сказать, на попа, очень удачно можно использовать в качестве детского кресла-стульчака. Вот таких креселец. Извините. Я, будьте здоровы, сколотила множество великое.
0: Но множество это сколько? Нет,
2: возможно,
0: великое множество.
2: Два.
0: Это же... Ну, да, это действительно достаточно большое количество. А вот вы, Ирина, вот сколько вам довелось в этой жизни сделать скворечников? И развесили ли вы хоть один из них?
1: У меня один скворечник висит на даче. Вообще я люблю больше косить траву. Я неправильно бью по этим гвоздям и совершенно, так сказать, попадаю по пальцам молотком. Нет, я не могу делать скворечники. Настоящие. А из пакета молока, да.
0: А вы, Валерий? А
3: у меня скворечником всегда являлся мой инструмент. То есть в органе очень умещается много птиц. И, кстати, целая даже семья. Последний раз были утки, но они улетели в прошлом году. Просто звук не понравился, наверное.
0: Угу.
3: Пришлось настраивать, потом вот сейчас жду новое, как сказать, крепление.
0: Ну, о себе я скромно умолчу, если позволите, да. Так вот, я предлагаю сейчас, может быть, послушать вас вживую под аккомпанемент...
2: Вы предлагаете начать заявки выполнять?
0: Нет,
2: в смысле,
0: почему? Или... Что-нибудь с программной композиции, может быть, мы можем услышать какую-нибудь песню.
1: Семен с Валерием хотели...
0: А, дуэтом спеть?
1: Дуэтом, да.
0: Давайте, послушаем.
3: Я даже не знаю, что петь. У меня заявки не было.
0: А, хорошо, тогда что?
3: Огласите весь список, пожалуйста.
0: Значит, тут, ну, просят рэп. Ну,
3: рэп?
0: Это, да. Враги сожгли родную хату.
3: Враги сожгли родную хату?
0: Да. Это украли очень... новые «Жигуля».
3: А, это новая, это серьезная очень песня, я не буду ее петь.
0: Да я тоже не буду.
3: Да, не буду, если
0: не
3: петь
0: я.
3: Эту песню.
0: Ну хорошо, можно спеть «Чупчик Кучерявый» или «Гоп со смыком». Клен! О, давай клен споем.
3: Сейчас.
0: А вы будете все подпевать.

0: И ни к чему теперь за тобой ходить. Да. Ну, да, ну,
1: там 15 куплетов, да.
0: Вот послушаем, что к нам пришло на пейджер. Вопрос уважаемому человеку и богинисту. О как, а. Знаете ли вы... Знаете ли вы, что частушку подарили мне баян «Золотые планки»? Если знаете, то сыграйте, пожалуйста, и спойте. А также обидное пришло сообщение. Сейчас я зачту. Александр, когда вы поете, создается впечатление, что у вас нет ни слуха, ни голоса, что не вяжется с тем, что вы учитесь в консерватории. Даша, ну если вот вы видели меня в консерватории, да, то это не значит, что я там учусь. Я там просто, в общем-то, занимаюсь мойкой сантехнических помещений, чтобы как-то прожить элементарно. Понимаете, не все, кто бывает в консерватории, там учатся. Если я в задумчивости и пою там что-то, то там это украшает вот холл того помещения, которое я убираю. Здесь у нас сухо достаточно, кстати, чучел кстати, много, да.
1: Кстати, такая тенденция, все очень любят петь в больших помещениях, особенно в туалетах.
0: Да.
1: Вот, кстати, там акустика хорошая.
0: И к тому же как-то...
1: Акустика, кстати, немецкое слово. Акустик, да, вот, кстати, с Германией так вот связь что-то...
2: Да-да-да, это прям ласкает ухо. Туалет, да? Акустик.
0: Ну, тут еще хотелось сказать, что это связано вот такая любовь в туалете к пению, да, с тем, что, чтобы со стороны те люди, которые это слушают, поняли, что, в общем-то, сидит не дурень какой-то в данный момент и гадит, а человек, скажем, творческий, у которого душа поет, то есть он...
2: И не только душа,
0: и
2: да.
0: И не только, то есть он, скажем так, так постоянно в движении и думает.
3: Знаете ли, а я думаю, да, что он поет просто все-таки в момент кульминации, высвобождения какой-то энергии. Это как каратисты кричат «Кия», когда ударяют друг друга.
0: Чтобы просто помочь,
3: или же,
0: да?
3: Знаете, вот когда на аттракционах в парке культуры они головой вниз переворачиваются, ага, они тоже все кричат. Но это можно сравнить, вероятно, с оргазмом. Ведь у вас тоже наступает освобождение. В этот момент-то как раз вы и запеваете.
0: Вы, кстати, пришло сообщение. Александр, спойте, пожалуйста, песню «Я живу на чердаке, где моя фуражка», подпись «Алексей». Ну, а я, кстати, не слышал такой песни. Знает ли, может, Семен знает, или Валерик?
1: Сейчас.

0: фуражка.
1: Да. И вот с туалетом была фуражка, там, промокашка.
0: Ну, в общем,
2: и
0: да.
2: Остальное.
1: И остальное там.
0: Далее.
2: Бумажка.
0: Да. Далее сообщение Саши и ваши гости. Спойте, пожалуйста, заставочку к рекламе йогурта Мартин Ген, где такие дебильные немецкие
3: дети.
0: Ну что же.
1: Они, кстати, должны нам за рекламу заплатить.
0: Денег немедленно.
1: По радио не передают эти йогурты.
0: Мы, кстати, спели и про фуражку.
1: Тоже, да?
0: Про головной убор спели. Это тоже должно быть оплачено. Ну что-то я вижу в каминам глаз Яковлевны нашей, что она готова, наконец, к сольному выступлению.
2: О, нет, я пока вопросы задаю.
0: Нет, Валентина.
2: Нет,
0: Валентина, простите. Давайте так. Вот дело в том, что вы считаете себя искусствоведом. Подождите, не перебивайте. Я понимаю, что вы старшая женщина, но я упертый.
2: Александр Григорьевич, секундочку.
0: Меня Константинович можете просто звать.
2: Если я сейчас запою, то дальше уже слушателей не будет.
0: Вы думаете, что я не отпугнул вот это?
2: Вместо «Спокойной ночи» что-нибудь сбацаю.
0: Вы, кстати, это и споете. Да. Типа «Спи, моя радость».
2: Нет, я другую знаю песню для взрослых.
0: Другую?
2: Да.
0: Надеюсь, не «Мурка, ты мой мурён».
2: Нет. Ни одного матерного слова.
0: Ага, ну давайте вопрос.
2: Да. Так вот вопрос у меня, значит,
0: один. А чем это вы скрипнули? Нечто опять у вас локоток отваливается.
2: Нет, это
1: протез.
2: Это суставчик мой. Да.
0: Ну что ж, старость не радость. А, ну и продолжайте.
2: Зачем вы так намекаете? Ну так вот, я хотела такой вопрос задать Ирине. Вы знаете, все женщины в творческом смысле немного чувствуют,

0: себя закомплексованными в присутствии мужчин, особенно близких. Вот посмотрите на нашу, так сказать, эстраду. Обязательно, если девушка приходит одна, то она хорошо выступает, даже связно отвечает на вопросы. Но если находится в этой компании приглашенных, скажем, кто-то близкий для нее, мужского пола, неважно, отец, сосед, брат или муж, или сосед, в общем, тот, кто пользуется или у нее доверием, да.
1: Сосед тоже может
0: быть. Очень скованно она себя начинает чувствовать. Вот скажите мне, есть какие-нибудь мужчины, близкие вам, мнением которых вы очень дорожите, и как бы, что ли, даже опираетесь на него, или все-таки вы независимы в своем творчестве?
2: Ну, мне кажется, что я, наверное, независимо, но если мнение будет, так сказать, негативным, я, конечно, прислушаюсь. В общем-то, мнение супруга, например, я очень ценю и всегда советуюсь. Если бы он сейчас здесь в студии сидел, ой, это страшно, потому что...
1: Но места бы вообще не было, мы бы задохнулись прям все. Да. А, вы в этом смысле?
2: Извините, на что вы намекнули?
1: Я подумал, что просто мы тут так, как бочки селедки, уже.
2: А что? Ну, ладно. Ну, вы потом расскажете. Нет, я, наверное, действительно себя скованно бы чувствовала немножко. Вот. А так, конечно, близкие люди – это отец, муж. Вот их мнение для меня очень важно.
0: Вы знаете, вот я давно распрощалась со своей семьей в угоду творчеству, поэтому я задаю такие вопросы. Вот я не могла, так сказать, перенести вот этого прессинга, который оказывали на меня товарищи мужского пола. Они мешали мне, просто начинаешь, знаете ли, задыхаться, и из-под пера не выходит ни одной буквы. Пришлось разогнать всех, теперь пишу.
2: Нет, я не буду никого разгонять, потому что мы оба, наверное, очень независимые люди, и каждый в своей плоскости, в общем-то, делает, по-моему, все, что, так сказать, душа просит. Поэтому никто ни на кого не давит в данном вопросе. Полное взаимопонимание.
0: Вот вам очень повезло.
1: Да.
0: Спасибо. Уважаемый... Вот Александр тоже потом про женщин хотел рассказать.
1: Нет, я вот хотел прочитать сообщение. Уважаемый Александр и гость, учился ли кто-нибудь из вас в НИИ прикладной акустики, спрашивает Егор.
2: Нет, не учился.
1: Но я убирался там, я помню, мне довелось убираться. Вот сообщение для меня. Александр, я слышал, вы неплохо играете на баянах. Не сыграли бы вы нам что-нибудь? Спасибо. Может быть, правда, позволите мне взять? Давайте, да, сейчас я буду играть.
0: Неси туда баян.
3: Давай. А что ты сейчас играешь-то? Давай, сейчас.
1: Ну давай, вешай его.
3: Яблочку какую-нибудь.
1: Яблочку сыграть?
3: Да.
1: Нет, я яблочку не умею. Я вот на одном аккорде задумчивую гипнотическую мелодию сыграю сейчас. Называется «Мысль старого удмурта».
4: Сюда вот. We only

0: Саш, ну прекрати. Слушайте эхо Москвы.
1: После этого возьмите, пожалуйста, гармошку.
2: Не ожидал. Не зря в консерватории, кстати.
1: Не зря там убирался, много чего наслушался. Я думаю, что Даша изменила свое мнение обо мне, да? Вот, кстати, предлагаю послушать телефонные звонки. Теперь, а то у меня голос устал, нужно немножко отдохнуть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: А вот скажите, пожалуйста, вот говорят, что немцы, поскольку они страшно экономные, то экономят даже на подарочных коробках. И когда едут в гости, заворачивают подарки прямо в тот брезент, который снимают с машин перед тем, как ехать. И непосредственно в брезенте эти подарки преподносят. Вот, даже там существует такое иносказательное выражение «то, что в брезенте», что, в общем-то, по смыслу означает «подарок». Вот, но поскольку немцы, как известно, из правил фонетики немецкого языка не произносят, значит, звонких согласных в начале слов, они их заменяют глухими, они говорят, это вместо брезент – брезент. Вот. И вроде бы как именно от этого произошло вот модное сейчас словечко «брезент», значит, в смысле «подарок».
1: А также презентация.
3: Вот. И у меня вот предложение к вам. Почему бы вам не выпустить совместный с Ириной альбом, это Александр, где бы она исполняла ваши песни на немецком языке, вот, и сдать его в Германии. Я, кстати, между прочим, весьма хочу выразить претензию, что песню «Клен» вы вот без меня как-то спели, в общем-то, хотелось бы тоже вот так. Да ведь вы, насколько я знаю, будете сейчас заявки выполнять, но подключайте слушателей к исполнению всех этих песен. Ведь все равно же люди дома поют так вот про себя.
1: Поют. Вот, так что... Мы слышим, то есть даже мы тут замолкли посредине исполнения, неожиданно услышали, как из всех близлежащих домов заунывно подпевают. Спасибо, спасибо вам за вопрос, вернее, даже за заказ, да, за информацию. Угу. А вот тут пришел вопрос к Перской, к нашей. Уважаемая Екатерина Яковлевна, расскажите что-нибудь из своей жизни, что-нибудь грязненькое, просит Савелий. И следующий вопрос к искусствоведу. Уважаемая Екатерина Яковлевна, испытывали ли вы оргазм?
4: Насчет последнего мне хотелось бы сразу сказать... То есть многие мои друзья считают, что нет. У меня на этот счет другая точка зрения. Просто, может быть, то, что вы называете оргазмом, я и действительно не испытывала. Но как может сказать человек, вот одинаковый ли у нас у всех оргазм? Этого же на самом деле никто не знает.
1: Даже говорят, когда причесываются люди, то и то у всех разные ощущения.
4: Да.
1: Не говоря уже о том, когда они стригут ногти.
4: Ведь мы же не можем, так сказать, проникнуть друг в друга. Я не в плохом смысле этого слова.
1: Да, ну а что-нибудь грязненькое из своей жизни для Савелия, а то он не успокоится. Ну, я там знаю массу подробностей.
4: Ну, Савелий, мне надо обдумать, что бы вам больше понравилось.
1: Расскажите тот случай вот в одном из казино, который с вами произошел на прошлой неделе. Вот.
4: Что-то я не припоминаю.
1: Да
4: а
1: что?
4: Давно?
1: Да что, да, ну, да, вообще такая, ну третьего дня там.
4: А, ну, это ты, наверное, имеешь в виду, вот, когда мне мой выигрыш не хотели отдать.
1: Да, и что там вы учинили?
4: Ну, что я как обычно, так и учинила. Я, знаете ли, вообще могу за себя постоять, когда мне что-то мое не отдают.
1: Да. Те, кто работали в этом казино и отдыхали, это заметили. Да. Ну что же, послушаем телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Еще раз напоминаю также и номер нашего пейджера. Кстати, он к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. 913-29-29. И ваше сообщение для абонента Монморанси. В течение недели вы можете также каким-то образом участвовать в формировании формировании первого музыкального традиционного часа. По крайней мере, одну 80-ю часть из того, что вы просите, мы уж обязательно ставим.
4: А кто такой Савелий? Я знаю, вот последние несколько лет у тебя было 5 слушателей, а это кто-то четвертый.
1: А нет, дело в том, вы знаете, что ведь известно, когда, например, женщина, девушка выходит замуж за мужчину, она берет себе его фамилию.
4: Ага.
1: Вот. А сейчас, начиная вот с Нового года, вот 98-го, мужчина, когда женится на женщине, берет себе имя ее отца.
4: А-а-а.
1: Это несколько путанно может показаться. Но это такая дань, дескать, и я тоже тебе вот как-то отдаю.
5: Мужа сейчас можно было бы назвать Гена, да?
1: То есть да, вот
5: Саша,
1: если,
5: а я бы сказала
1: то
5: Гена.
1: То есть вот Ирина Геннадьевна, да?
5: Да.
1: То есть, знаешь, что-то не Саша, а Гена,
5: Гена
1: должен
5: теперь
1: быть из вежливости.
5: Я скажу.
1: Да, вот, потому что вы же взяли его фамилию Туманова.
5: Конечно, да.
1: Ну вот, он тоже должен какой-то ответ
5: Геннадий,
1: вам произвести.
5: Хорошо, спасибо.
1: Да, Геннадий. Ну что же, послушаем телефон. А, да, так ты о Савелии. Савелий, в общем, это вот как раз женился. И Савельевна у него. А-а-а. Вероника Савельевна.
4: Понятно.
1: Фамилию сказать?
4: Нет, нет, ну, все, да. Не надо.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно.
6: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот не кажется ли вам, что некоторые евреи-космополиты попадают в комические ситуации? Вот известно, что Давид Тухманов уехал в Германию, а он известный автор песни «День Победы». Так сказать, когда вся страна поет «День Победы», он там в Германии радуется, что обслужил и тех, как говорится. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. И еще хотел спросить, можно спеть 7:40?
1: Спасибо, спасибо. Ну, насчет первой части справа, видимо, то что вы думаете?
5: Ну, я считаю, что если человек уже сделал такую замечательную песню и такое количество людей, в общем-то, с удовольствием ее слушали, ну, там, в какую-то определенную эпоху, ну, это уже хорошо. А если вот сейчас там, я думаю, что она там тоже большому количеству слушателей, в общем-то, нравится, и они ее с удовольствием до сих пор поют.
1: А многие люди, которые пребывают, скажем так, в искусстве все время, им, ну, мало вот там, скажем, петь или сочинять стихи, они обязательно что-то делают еще. Вот я, например, леплю скульптуры из подручных материалов, знаю, что вот Валентина Яковлевна, в общем-то, клеит обои из обрывочков. Не скажу, что это получается красиво, но забавно, то есть это так своеобразный такой, как бы это сказать, авангардизм. Даже есть обоечные. А вот вы каким-то образом, может быть, картины пишете, или вот, ну, что-то такое еще связанное с искусством. Может, например, хореографией занимаетесь, потому что мне как-то знакомо ваше лицо. Я вот как-то, может, где-то видел вас в каком-нибудь балете там. Не
5: нет,
1: обязательно в главной
5: не
1: роли.
5: Я не танцую. Это. Я просто в свое время участвовала в выставочной деятельности вот в Центральном доме художников.
1: А,
5: картинная
1: точно.
5: Галерея, «Нескучный
1: точно.
5: Сад». Вот. А так вообще я люблю дизайны, там всевозможные интерьер, двигать мебель, переставлять там стенки, обои клеить, тоже очень интересно. То есть вот это вот то, что делаешь своими руками или так ощущениями, это все очень нравится.
1: Замечательное пришло сообщение на наш пейджер. Александр, вы обалденный парень, спасибо, Иван. Если бы, например, была подпись там Маша там, или Галя, то я бы тоже как-то порадовался. А так меня настораживает кое-что в этом сообщении.
4: Неправильно настораживает. Закат Римской империи наступил как раз тогда, когда появились вот такие Иваны, которые считали, что можно мужчинам такие сообщения присылать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И, как я уже говорил вам, у нас в гостях Андрей Орлов, базитолог. И, в общем-то, ты знаешь, я обратил внимание, что с каким-то весьма равнодушным видом перешагивают они, вот, скажем, места близ траншейной. То есть, ну, понятно, что к самим траншеям мы стараемся их не подпускать. В силу, как бы, травм там не было, ставим знаки.
1: Как вы их за руки держите?
0: Некоторых держим за руки, но это, в общем-то, отнимает огромное количество времени. Плюс...
1: Специальные колодки изготавливают еще из пластмассы и прочих заменителей.
0: Ну, а финансирование откуда же? Финансирования нету.
1: А поэтому... сбор кости... Сбор кости происходит и волоса. Все это собирается в пучки, в тюки.
0: И отправляется вот как раз...
1: Да,
0: вот
1: на все... вырученные средства изготовляются колодки для того, чтобы их не подпускать близко к траншеям.
0: Ну, а мы решили, что даже не стоит их подпускать к близкомочью, то есть к камням и комкам, самое главное. Потому что если уж они преодолели комки, то уже, значит, они, считают, живут в близ траншейной зоне. Но даже это не суть важно. Суть важно то, сколь безэмоционально они это делают. То есть, если не поставить колодки или хотя бы какой-то трос там, да, мы сейчас ветерки ставим, как-то подсвечиваем это все постоянно, чтобы им было видно, их наоборот, то оттянет как мув, потому что они, значит, видимо, считают, что это праздничная сигнализация, там, видимо, будет выдаваться корм или как-то, как для малообеспеченных, пакеты, значит, с мукой и гречкой. Но мы как раз испытываем другую цель — отпугнуть этим. Вот, значит, получается, что у них теперь смещение эмоций происходит. То, что ранее должно было радовать, их и радует. А то, что должно отпугивать, их вообще не отпугивает.
1: Не отпугивает, потому что они уже закаленные бытовыми трудностями.
0: А как же смена поколений? Ведь они же...
1: Смену поколений они сами контролируют. Они могут осуществлять уже, не ориентируясь на природные законы природы, а меняют поколение, как захотят. То есть известны случаи, когда пытались все-таки войти в нормальные рамки и не менять одно поколение на другое путем какой-то редукции, такой, в общем-то, принудительной, или же вивисекции или прочих методов, распространенных и до сих пор являющихся наиболее популярным. Но вот к закону вивисекции, надо сказать, многие как примкнули несознательно. То есть им поступают сигналы, что надо выпить. После выпивки надо что-то обнулить, поскольку персоналиями перенаселены ячейки, в которых они ютятся, то они, значит, обнуляют и создают как бы жизненное пространство для существования, не для своего существования, а для существования их, кто подает эти сигналы. А дешифрующие, они, в общем, давно уже потеряли какую-то собственную причастность к этому. Они дешифруют, в общем-то, сидячи там где-то за батареей, они дешифруют уже, не испытывая никаких потребностей.
0: То есть практически так, так называемые
1: инерционные... Питаются из батареи в основном. Из там батареи, питательные, да, продукты им поставляются прямо вместе с отоплением. Подача осуществляется.
0: Инерционное дешифрирование, так, да, называемое, ИД сокращенно. Но ведь тут есть еще один момент. Ведь вот те, кто дешифрирует постоянно, у них же сейчас новая симптоматика достаточно тревожная. Ведь происходит просто, так сказать, сплошное обнюхивание друг друга. Причем это делается с целью, так понятно, начиналось это с целью забавы. Как бы угадай по запаху своего товарища. То сейчас это практически система опознавания. То есть, если мы, например, все под кодовыми замками сидим, у нас у всех, в общем-то, сигнализации, просто так штаны, например, ни с кого из нас не снимешь без специального пульта, то у них все это делается по запаху. То есть, получается образование такой параллельной забатареечной жизни дешифраторов. Вот. Причем плоды их труда, они даже не помогают вот нормально переступать эти комки, которые повсюду тут приходятся. И они из-за этого уходят равнодушные, вот те другие. То есть, получается, что их вот эта деятельность, их увлечение самообнюхиванием приводит к страданиям безэмоциональных. БР сокращенно.
1: Да. Ну, и уход как... вот от натуральных, да, в общем-то, компонентов в этом, в эфире или зефире, пахучем, как бы сказать, облаке, которое сопровождало каждого и всякого, она сейчас трансформировалась в сторону искусственности. То есть добавляются, конечно, фреоновые и аэрозольные всякие запахи, которые позитивно воздействуют на бизонью дыру, которая давно уже требует определенного заштопывания и внедрения туда даже таких средств, которые рекламируются повсюду и всяко. Как бы ассоциируя с женскими проблемами, наша бизонья дыра требуется тоже в определенном тампоне, чтобы это все дело
0: наконец
1: заткнуть и не давать ему пробиться наружу, иначе мы же все тут, как бы сказать, придем в упадок в полнейший.
0: Так получается двойной вред от этого, значит, то, что, значит, они дешифрируют инерционно и уже вводят в элемент, так скажем, порядочного такого обнюхивания. Ведь обнюхивание — это что? Это есть, скажем так, ритуал, ну, практически графский. Это как станцевать пируэт, да, обнюхать, или там, скажем, прыгнуть красиво в бассейн с вышки. Вот. Все это тоже можно назвать своего рода обнюхиванием. Если мы сюда добавляем аэрозоли, то, ну, к примеру, если он аэрозолем брызнулся, а его обнюхивает, то это можно сравнить, как, например, упасть в момент пируэта перед дамой, да, да, или, например, плоско шлепнуться об эту доску, потом уже от нее отлететь, как это в мультфильме было про розовую свинью, и уже упасть мимо воды, к примеру. То есть получается, что, да, и плюс тут еще бизонья дыра, то есть три фактора, казалось бы, достаточно серьезных для того, чтобы как-то призадуматься. То есть от тампонирования, значит, необходимо уже проводить. Уже, значит, отпадает потребность, как мы говорили выше, в дешифрации. Плюс обнюхивание становится каким-то просто, ну, да, даже каким-то непотребностью.
1: Сопряжено с языком танца.
0: Да,
1: который,
0: да,
1: в свою,
0: да,
1: очередь,
0: да,
1: является некой формой фрустрации. То есть человеку хочется,
0: да,
1: выразить себя. Выйти чаще отбывает с некоторой долей эксгибиционизма, поскольку в танце, как правило, требуются необходимые наросты, то есть вот в промежностях и так далее. Обычно, если не удается, в общем-то, использовать природные данные, то используется гриб, который растет на березе. Он отшибается просто палками крестьянами, собирается, поставляется все это
0: в город,
1: mm, большой, или же в Кировский.
0: Но...
1: Там они на расхват, поскольку это естественный продукт, это не какие-то
0: подделка,
1: эрзацы, которыми это... сокольников торгуют. Вот,
0: безусловно.
1: Сладков. Поэтому поступают такие вещи, конечно, многие... Одинокие женщины, которые не задействованы в среде самовыражения с помощью танца и пляски, они тоже, в общем-то, хотят. Ажиотаж есть, и они с утра занимают очередь, не всем достается. Но сейчас, выезжая и приезжая, они могут уже спекулировать этим, поскольку там уже еще нет таких вещей. Там использовались раньше камни, но это... утяжелял процесс самовыражения в танце и даже было опасно для, в первую очередь, предоплата шла музыкантам за степень опасности, поскольку оркестровая яма непосредственно находилась при определенных па, конечно, доставалась. Встречая часто так вот бабочкой и пластырь, это, в общем-то, такой лозунг был, с которым они выходили. Макарон предводительствовал и говорил, что доколе, доколе будем получать.
0: Да.
1: И камни с тех пор, в общем-то, изъяли из обращения, стали вводить
0: многие,
1: вот эти грибы.
0: Многие пытаются все еще тайком как-то использовать, то есть они разрисовывают эти камни под эти грибы и так далее.
1: Да.
0: Но сейчас уже все чаще и чаще подделки как-то вот мы обнаружим, конечно, и производим наглядную порку. То есть все выстраиваются в круг и порят вот этого одного, значит, который маскировал. Но с другой стороны, сразу же ему присваивается звание... великий художник, потому,
1: да,
0: что разрисовать камень под гриб не каждый сможет. Вот женщина особенно, им это удается, такие уже предпенсионного возраста. Но ведь есть еще проблема одна, связанная с ритуалом танца. То, что многие пытаются ввести в моду использование вместо вот этих березовых грибов всяческих мелких домашних животных и птиц. Вот. И мы это, конечно, боремся. Мы боремся всячески.
1: Чаще всего все-таки рыбу.
0: Рыбу тоже, да, но рыба – это совсем отдельно. Тут дело в том, что в летнее время они, как правило, сами избегают этого и переходят на каких-то вот, ну, скажем, на пушнину. Mm-hmm. Там, как правило, это морские свинки, вот, ну, что-то такое опушенное, ангорские хомячки и прочее. Почему сейчас ближе к лету их дефицит? Тогда как рыба, она, конечно, в ритуале танца используется, использовался, будет использоваться, конечно, более зимой. Более зимой. Вот, другое дело, куда они потом все это ведь девают?
1: Сдают в реквизит специальный. Вот. Пока вот холодильники выключались, то рыба, конечно, приходила в негодность. Это все сопровождалось абсолютно непотребными запахами. Там приписки на афишах существовали, что иметь при себе беруши, оптические линзы специального настроя вот, и фокусировки, которые сбалансированы под... под особенности земли в этом месте. И опять же, иметь специальные тампоны, которые для носа предназначены, поскольку холодильники были, вышли из строя. А профессионалы, они, в общем-то, на то и профессионалы, что они не использовали их. Потому как по двум причинам. Они испытывали страшную гордость, исполняя самовыражение в танце и пляске. И другое, они, конечно, привыкали. На генеральных репетициях все же это запускалось в ход, невзирая на испорченность холодильника, и рыба тоже была на расхват. Вот. Но все это было до грибов, опять же.
0: Опять же, до грибов. Хотелось, кстати, еще сказать о некоторых уникальных моментах. Мы вот проводили длительное наблюдение за танцующими. То есть весь цикл, да? Значит, с момента приобретения рыбы или маленьких вот этих животных, или грибов. Вот даже некоторым, ну, в целях эксперимента видели, что они, значит, как-то пользуются камнями, разрисованными под грибы. Мы это тоже допускали, чтобы эксперимент вот довести до конца. И проводили съемку и последовательное изучение в мелких деталях всех стадий. Значит, репетиционная стадия, скажем так, тренировочная, предрепетиционная, это значит облачение само. Вот. Затем отдых, вот разоблачение, отдых, волнение и, наконец, показательное выступление. Вот. И вот, знаешь, все-таки, по-моему, там показатель, по-моему, 55,8%, это менее эмоциональными были вот те, кто с камнями, опять же, с разрисованными, как ни странно. То есть наибольший процент волнений, стало быть, наименьший успех во время исполнения танца был у тех, кто пользовался как раз рыбными продуктами. Почему-то.
1: Да, но теряли при этом аудиторию, музыкант.
0: Да, но на... Что касается, в общем-то, на репетиционный и предрепетиционный момент, они были лучшими и сильнейшими. Это же парадокс.
1: Парадокс. О котором многие еще думают. И культуроведы, занятые в изучении самовыражения в танце, перешли, конечно, на изучение этих продуктов полностью. То есть некоторые, конечно, перестали заниматься, собственно, танцем и перешли на изучение этих продуктов в разных средах. То есть они предпринимали какие-то экспедиции, привозили эти продукты домой, там выращивали и изучали их. Пока изучали, в общем, некоторые, конечно, теряли вот этих исследователей, поскольку образовывалось определенное отношение к этим продуктам. Они начинали с ними обращаться как попало, не соблюдая техники безопасности, и, конечно, уходили один за другим, пока не наладили, в общем-то, систему техники безопасности, обращение вот с этими вкладышами и вставками и прочими вещами, которые, в общем-то...
0: Амортизаторами. Но тут дело в том, что ведь техника безопасности в обращении с этими предметами, особенно с березовыми этими грибами, она практически нарушалась сразу неопытными селянами в момент сбива, в общем-то, вот этого удара, поскольку, по идее, нужно было... То есть это уже нанесение ему, в общем-то, ушиба. То есть, ну, представьте себе, ушибленное яблоко или ушибленная, например, там, голова, там, или ушибленный гриб. Вы приобрели гриб этот ушибленный, конечно, никакого успеха нет. Вы ждете одно, а там другое. Там, не знаешь, где уже поскользнешься, к нам уже приходили, там, у кого там связки растянуты, у кого что. Вот, поэтому изначально их нужно снимать совершенно по-другому. Это выпиливается вот эта часть с грибом, потом она кладется, отмачивается так, чтобы гриб отошел сам. Вот, так это у нас профессионалов называется «гриб отошел». Тогда этот гриб пригоден, но, естественно, таких вы не встретите на рынке. А что уж тут говорить о технике безопасности при пользовании мелкой домашней дичью и птицей? Нет, если, конечно, вот у вас есть что добавить, может быть, как-то... Потому что сейчас дичь уже вот практически она вся вылезла. То да. есть уже озимые пошли, запахи идут с полей. Дичь, она уже нашествие. Они, значит, отлавливают, ставят силки, но при этом... совершенно не могут сохранить вот это все. Ну и самое главное, не то, что сохранить, а использовать в дальнейшем в момент вот исполнения.
1: Да, еще одно время известно много методов, но я могу сказать о двух наиболее популярных.
0: Да, если вам не сложно.
1: Стадо брали сельскохозяйственных животных, вот свиней в частности, кормили их специальные травы, там, в общем-то, собирались, кормили свиньи этими отварами и травами, они приходили в степень определенной разъяренности, и они бросались в этот пролесок, где, в общем-то, по идее находились вот эти растения, деревья с этими грибами, и полностью как бы выкорчевывали, обрабатывали эту почву для того, чтобы уже можно, не пользуясь какими-то подручными средствами, подходить и просто эти грибы руками брать. Другой способ, наиболее изощренный, который популярен был в районах Западной Сибири, куда были сосланы итальянские революционеры в начале 40-41 годов, это натренированные белки. То есть дрессировались белки определенным образом, и они осуществляли сбор и даже складировали одно время. То есть уровень натренированности, интеллектуальности белок, он, в общем-то, соперничал даже по уровню интеллекта с итальянскими революционерами, которые были сосланы в 38-39 году в результате репрессий.
0: Да, ну, да, причем ведь дело в том, что сторонником вот белочного способа был небезызвестный Эрих Припка, которого да. сейчас судят. Именно поэтому он расстрелял огромную партию итальянцев. Да, поскольку он...
1: У белок выбирался такой, в общем-то, главная белка, командир. Звания у них определенные были. Им даже погоны надевали для того, чтобы различать. Ну, условные погоны.
0: Ну да, вот. Такие метили, как кур. Вот откуда это же пошло. Да, христиане увидели же, что, дескать, метят. И тоже стали. Причем сначала-то они делали это неосознанно. Вот откуда вы там... Типа, потому что понятно, что любая скотина в свой двор идет. Это же пословица, русская мудрость такая есть.
1: Немногим известна трагическая судьба этих революционеров, поскольку они составляли значительную конкуренцию аборигенам, крестьянам, грубым и неотесанным, те, в общем-то, посмотрев на это спустя некоторое время, в период огромного выпуска как бы уголовного элемента в результате амнистии после войны, они как бы присоседились и задолбали их дубинами, этих всех революционеров. И, в общем, сейчас, конечно, итальянские власти пытаются на фоне вот разговоров о возрождении и реанимации остатков вот царской семьи, они там попутно еще пытаются откопать вот этих революционеров, которые были забиты неотесанными болванами местными.
0: Ну, кстати, подспудно иногда даже находят забытые склады с пушниной, которые в то время, в общем-то, весьма пользовались популярностью, но в момент, когда вот царская Россия перестала быть оной, перестала уже пользоваться популярностью, потому что раньше-то они все ходили со своим биде каждый вот, то сейчас уже как бы все и без биде. Но зато их стало значительно больше. Причем достаточно зайти в любой итальянский все-таки бутик, так называемый, чтобы увидеть, ну, некоторую, скажем так, пафосную, но ущербность. То есть они все-таки чувствуют какую-то свою, ну, не то что вину, а то, что их как бы отлупили достаточно вот легко, ну, из серии как хлопнули, щелкнули. Да-да-да, вот где-то из этой серии.
1: Да, еще одно, в общем-то, неприятный момент был с этим методом связан. Это, конечно, белки-то, в общем-то, они от непосильной работы приходили, в общем-то, тоже в определенные сдвиги у них наступали. Они собирали, в общем-то, совершенно не то. Они могли напасть на спящих и разорять скотину, приносить, в общем-то, ущерб. Могли там наброситься и поесть какие-то озимые, например, вытоптать все. Огромные стада абсолютно сбегались и создавали, в общем-то, угрозу всему сельскому хозяйству и всей тайге. То есть они уже грозили, в общем-то, полному обнулению вот этой растительности таежной.
0: Экосфера, так называемая. Да. Да. Кстати, плюшивили они где-то достаточно часто. Причем это не было линькой запрограммированным, а это было так называемое кучковое, местечковое, в общем-то, плюшевение.
1: Вот это, во время этого плюшевения тотального, вот регионального, вернее, такие количества этого пуха облетевшего собиралось, что вот до сих пор, в общем-то, это, конечно, информация совершенно искаженная и вычурная, что говорят, это с тополей как бы падает. Но это пока оттуда пух долетит, он весь обесцветится.
0: От солнечных лучей, да. В общем-то, практически.
1: Вот. И он в таком количестве здесь весной и осенью у нас присутствует, что, вернее, осенью, что вот всем морочит голову, что это тополиные самки там опадают. На самом деле тополиные самки ни при чем. Они, конечно, как-то связаны. Это было хорошим убежищем для белок там в свое время. Поэтому и ссылаются большая часть на тополиных самок. На самом деле, это тот пух, который в результате линьки опадал.
0: Он и дует.
1: Всем известно, в тайге те же самые заросли этого пуха, только рыжего.
0: Да, и повсюду, так говорят, тундра стала рыжей. Да. Тайга стала, тайга порыжела.
1: Вот это
0: Сергей Иванов так обычно.
1: В первую очередь от рыжего пуха, а потом уже от всяких москитов.
0: А вот, собственно, что касается тополиных самок, дело в том, что в последнее время, по утверждению экологов, их становится все меньше и меньше. Если раньше даже бывало вот, что по весне, когда уже на улице припекает первое солнышко...
1: Потому что они не дают уже тех результатов надоев, которые они вначале давали.
0: То есть, ну, они сейчас даже перестали заходить к людям в дома. Да. Раньше это был хороший примет, и, дескать, даже созванивались соседки, да, или в окно она высовывалась с балкона. Да-да-да, ко мне зашла тополиная самка, к примеру. Вот, и все заходили посмотреть, погладить, покормить. То сейчас это какой-то нонсенс. Некоторые даже пытаются держать дома насильно, их удерживать зимы. Вот,
1: выращивают декоративные варианты, которых появляются и ноги вроде бы, но, конечно, они не сравнятся с природорастущими.
0: А вот как вот, что бы вы посоветовали в данном случае желающим обзавестись все-таки такой нормальной тополиной самкой. Есть ли или пытались ли вы каким-то образом исследовать возможность открытия центров взращивания?
1: Надо создать экологическую среду. То есть вот, в домашних условиях это потенциально возможно. Нужно, значит, машина 4 навоза, мы так посчитали, тонн 5.
0: Вот, ну, это нормально.
1: Навоз, да, создается такое компостное, в общем-то, покрытие.
0: А нужно ли траншеи? Потому что, говорит, сейчас без траншеи, в общем-то, никак.
1: Необходимо, особенно на первом этапе, для укрепления их создаются опалубки бетонные. Вот.
0: А стены укрепляются каким-то образом? Или...
1: Поскольку на стены приходится набрасывать как бы человеческий помет,
0: так называемый,
1: соответственно, тоже стены приходится вот укреплять слегка. То есть создается обрешочивание. Вот,
0: чтобы не было, это мы поясним, чтобы не было оползни громадного внутрь.
1: Чтобы не превратилось все в бесформенную массу. Значит, внизу создается компостная куча из 6 тонн навоза, значит, стены обрабатываются, значит, человеческим фактором, и потолок, он естественным образом просто обрастает как бы вот этим облетевшим пухом, и все, что сконденсировалось, конденсат вот этот образовался, он сам по себе покроется, придет.
0: Там даже не только облетевший пух, там все, там и семечки имеется в виду, и, в общем-то, микро вот эти штуки от одуванчиков, от других растений. Когда вот, например, женщина ногти пилкой чистит, это же тоже микропыль, кстати, вот, казалось бы, ерунда какая-то.
1: Да, договор нужно иметь с парикмахерскими, безусловно, чтобы собирать волосы и отходы пищевые.
0: Вы же видели, как они подметают их, они же куда их не выкидывают, они подметают каждый волосок, специальный мешок, все это сдается.
1: Да.
0: Вот, и на вот эту яму сверху стелится.
1: И поскольку необходимо, в общем-то, пристальное наблюдение за процессом, в общем-то, всего, чтобы вот среда образованная, то нужно создать такую, в общем-то, форму, подобие вот как бы благоприятной среды. То есть создается такое псевдодупло тополины, в котором вот человек, наблюдающий за процессом образования этого гумуса, он будет находиться в этом дупле и очень осторожно оттуда выглядывать периодически. Значит, ему нужно иметь запас крупы и прочих
0: горячихи. Ну вот скажите, как вы считаете, ведь дело в том, что тут еще огромную роль играет так называемый социальный фактор. Вот этот дежурный наблюдатель, он должен как бы работать на общественных началах. То есть это может быть кто-то по двору, какой-то график составлен. Или лучше взять человека со стороны, платить ему какие-то деньги, и чтобы он наблюдал из дупла.
1: Все-таки... Конечно, специалистов в этой области уже мало осталось. Вот. Все они уже заняты. Вот. Но у нас существуют курсы, на которых сейчас ведется интенсивная подготовка. Привлекаются бездельники, которые сейчас не знают, чем заняться, которые сидели свое, и как бы они слоняются пока что там, без дела и собираются заниматься вивисекцией. Вот мы привлекаем, значит, таких людей, которые имеют какой-то опыт и уже хотят работать, как бы уже они захотели. Они там всему научились, хотят уже вовсю.
0: Да.
1: Вот, мы их привлекаем. Курсы у нас интенсивные. Вот, за 2-3 месяца человек, в общем-то, осваивает полностью профессию вот этого наблюдателем за созданием среды для выращивания тополиной самки. И через некоторое время он уже готов для того, чтобы в вами подготовленное дупло загрузиться и оттуда наблюдать.
0: А вот скажите, пожалуйста, наверняка многие наши радиослушатели сейчас оживились и заинтересовались, насколько производительность в данном случае высока, так сказать, КПД. Вот если 6 тонн мы загрузили, если все удачно, все окрестные парикмахерские подписали контракты, и все мы это сделали, это удачный наблюдатель, то какое количество самок мы можем ожидать вот к маю, скажем? Или, да, какое количество и каково будет их здоровье, вес, там, скажем так, какие-то наросты уже будут ли на них?
1: Ну, для начала нужно сказать, насколько благополучно произойдет вязка, поскольку...
0: Да, вот это тоже важно, конечно.
1: В эту среду помещаются, значит, тополя-подростки, которые как бы к весне должны уже прийти в зрелое состояние, и здесь нужно давать интенсивные объявления о вязке. Вот. Вязки, о триминге и о прочих вещах, которые необходимы, в общем, для того, чтобы ваши подопечные имели благоприятный вид. Потому что не будут же они вязаться с каким-то диким тополем.
0: Безусловно.
1: Тополь должен быть в порядке. И, конечно, его нужно постричь, побрить как следует. Вот. И тогда уже как карта ляжет. То есть попадется вам хороший вязочный партнер, у вас будет хорошая очень самка тополина.
0: А скажите, дело в том, что сейчас во многих газетах, вот там таких частного порядка, там рекламных, там из рук в руки и так далее, там центр, там плюс, ну много их, да, газет именно, где реклама даются уже сейчас телефона, что типа тополь для вязки, там прекрасная особь тополя для вязки. Угу. Вот, и даже некоторые уже дают типа... недорого продам шикарную, значит, тополиную самку. Uh-huh. Вот. Насколько можно верить таким объявлениям? Вот, стоит ли действительно? Потому что ведь бывали случаи, что он был поддельный целиком тополя, вот они ждали вязки, уже май наступил, уже тоже июнь, уже грань, уже все, вот он должен. Уже она должна...
1: Мы выдаем сертификат всем нашим зарегистрированным пользователям. Конечно, нельзя избежать подделок. То есть, как и во всяком деле, существует полно негодяев, которые пытаются подмазаться и получить с этого какие-то деньги. Но надо сказать, что настоящий профессионал у нас работает на голом энтузиазме. Все это в основном выходцы из наблюдателей, все выходцы из дупла. Mm-hmm. В общем, они имеют даже какую-то органическую связь с этими подопечными своими. Они не способны как-то корыстному использованию вот этих вот своих увлечений. Поэтому, конечно, лучше пользоваться клубами. У нас существует всего их два. Вот.
0: Вот я знаю, один в Москве, другой, по-моему, в Кирове, в городе Киров.
1: Да, в Кирове. И еще на островах у нас один.
0: Но он как бы считается филиалом, поэтому не входит в число двух. Он как бы
1: да,
0: два и
1: он
0: два.
1: Он больше имеет как бы такой декоративно-развлекательный. Там, в общем-то, съезжаются те танцоры, которые благополучно, в общем-то,
0: вот эти грибы сохранили свои, устроили.
1: Да, и да. Которые, в общем-то, обзавелись вот подобными самками. И они, конечно, слетаются для того, чтобы как светски похвалиться перед, друг перед другом. Там организовываются круизы, где они берут своих подопечных и
0: с вот, ними там, вот ездят. Да. Там также вот развлекательные программы и вечера. А скажите, ведь дело в том, что выращивание самки, оно, по идее, является чисто нашей русской этнической такой проблемой, поскольку, ну, скажем, где-то на, там, не знаю, на каких-то, опять же, островах вряд ли для населения этой страны так остро стоит проблема выращивания вот нашей самки. Вот. Насколько вообще государство помогает финансировать эту проблему? Или все-таки это до сих пор дело частных энтузиастов? Я же знаю, что бывают такие моменты, что вот они взрастили самку уже, значит, наблюдатель уже как отдуплился, все, и все вроде бы нормально, стали делить. Тут, значит, подъезжает и говорит, а я прокурор вашего района, мне срочно нужно две, в общем, самки. Просто забирает их. А то, говорит, там я, например, гаражи вас и снесу, ракушки и так далее. Вот. Это Госэнергонадзор тоже себе забирает там по две, по три самки периодически. Вот. При этом существуют ли какие-то дотации?
1: Ну, здесь, конечно, как во всяком деле, существуют и небольшие дотации, но больше, конечно, используется фактор энтузиастов, который, конечно, сразу подхватывается властями, объявляется национальным достоянием и ограничивается во всяческих других передвижениях, перемещениях. То есть ты не имеешь права продать это за границу, вывезти и так далее. То есть ряд ограничений, конечно, накладывает. Но государство в данном случае, чтобы мне как бы не противоставлять и не портить дело, я лучше в этом смысле как бы промолчу там.
0: А скажите, пожалуйста, вот все-таки обмен, скажем, какой-то, ну, какими-то культурными достижениями разных стран. Ну, к примеру, вот нам там Фидель Кастро привез барабан сюда. Вот вы видите, вот я на нем сижу в данном случае, да? Вот, скажем, я подарил Фиделю Кастро, в общем-то, леща. Ну, вот имеется в виду рыбу леща, как символ, значит, нашей такой рыбной ловли. И одну самку, правда, ну, прям между нами, скажем, не совсем удачно.
1: Ему так и не удалось вывезти. Как да. Тому самому парню саблей не удалось.
0: То же самое, да. Но тем не менее, не пытались ли вы каким-то образом внедрить, вот скажем, культуру взращивания?
1: Ну, при старом режиме были, конечно. Да. То есть налево-направо раздаривали. Сейчас, конечно, образумились, пытаюсь собраться. То есть, говорят, наше достояние было распихано, куда попало, и поэтому, ну, уже, сами понимаете, время ушло, время уже другое. И, конечно, сейчас просто так разбрасываться не будут именно налево-направо. То есть сейчас для какого-то, конечно, бывают уникальные случаи, когда из-за границы к нам возвращаются, но они уже потеряли полностью адаптационные какие-то свои свойства, они просто говорят
0: как,
1: по-другому.
0: Как декоративные, в общем-то,
1: да.
0: Практически.
1: И, в общем-то, нельзя сказать, что это что-то наше, родное.
0: Скажите, а не пытались ли каким-то образом все-таки начинать тогда с тополиного корневища? Поскольку, ну, какие-то есть вообще способы консервирования корневища на ту тему, если, например, вы хотите в дальнейшем... Ну, сейчас, ну, я поясню. К примеру, сейчас вы не сможете принять участие вот в этой складчине по покупке 6 тонн навоза.
1: Да.
0: Создание ямы, найму вот этого наблюдателя... значит, дуплово и так далее, да? А в дальнейшем вы все-таки думаете, что я заработаю денег, я один тогда с этим справлюсь. Для этого вам, естественно, нужно приобрести, в общем-то, корневища. Вот. Насколько реально его сейчас приобрести? Нужны ли какие-то документы где-то собирать? Как его лучше хранить? Вот. И вообще, насколько реально из этого корневища вырастить свою конкретную большую такую тополиную самку, которую, может быть, даже в дальнейшем можно сдавать вот и для спаривания.
1: Ну, опять же говорю, что надо действовать лучше через клубы. Самостоятельно. Вот здесь вот, конечно, были, конечно, люди к нам прибегали с выпученными глазами. Они там пропавшие все навозом. Они, вот, жаловались. Вот. Приходилось, конечно, их помещать в больницу для, для помощи им вот в этом деле. Но это, опять же, результат вот как самодеятельности. Подход, когда не квалифицированный. То есть они купили одну-две книги, прочитали по разведению и выращиванию тополиной самки в условиях России зимой и летом. Вот. А не имея навыка, то есть не прошедший курс обучения наблюдателя и даже выращивателя тополиной самки, конечно, нельзя достичь положительных результатов, и даже могут быть вот такие вот проблемы возникнуть.
0: А вот пенсионерка Энесса Геннадьевна Тихомирова, которая проживает на улице Обручева, постоянно слушает нашу радиостанцию, спрашивает. Дело в том, что уже долгие годы она владеет индивидуальной тополиной самкой. Вот буквально два дня назад случилось пробдение кишечника у самки вот этой. Ну, конечно, учитывая преклонный возраст самки, все-таки, но все-таки, может быть, есть у вас какие-то методы, как заклейка или вот, скажем, какой-то, значит, может быть, герметик биологический, чтобы вы посоветовали Тихомировой гражданке?
1: Скорее всего, дупельный червь по так вот он воздействовал. Значит, червя нужно арестовать. То есть у нас такой предпринимает специальные агенты, микроагенты из насекомого мира.
0: Сейчас в руке держали, я
1: да,
0: видел.
1: Который внедряется, в общем-то,
0: можно
1: в количестве одного-двух. Вот, они, вот,
0: а,
1: вот они
0: да,
1: такие.
0: Вот его, вот, розоватого цвета.
1: Да, розоватого цвета. Они...
0: А скажите, он же вот даже практически не вырывается. Он что, ручной? Он похож на говяжий язык.
1: Да,
0: вот,
1: он имеет такой, в общем-то... Он специальную вот такую, он имеет омерзительную форму и вид вот, для того, чтобы распугивать червя, вот этого, который, значит, навредил нашей самке. И, значит, мы его запускаем туда в количестве 1-2 штук.
0: А вот скажите, дело в том, что многие боятся заходить, я знаю, головой вперед в незнакомое место. Как вот с ними в данном случае? Лучше запуск?
1: А для этого используются специальные приспособления, которые,
0: вот оно,
1: в общем,
0: вот,
1: которые, да, помещаются.
0: Вот,
1: значит, наш агент, и уже с помощью этого приспособления внедряется в нужное место, которое пробудено заранее и имеется, так сказать, резервное для лечения и для, иногда для экстренного вскармливания, когда, значит, или для экстренного испражнения.
0: А скажите, агент, он используется единожды и потом гибнет, что твоя пчела, или все-таки он каким-то образом может там для многоразового использовать? Дело в том, что я знаю, что в приватном разговоре вы сказали, что в случае, если вот агент будет оволошен, то уже эффективность его действий по аресту червя будет снижена.
1: Да, вот в том-то и смысл, что, значит, он, проникая внутрь, через некоторое время как бы приобретает заволошенность и сам собой как бы декомпенсируется. Вот. То есть он, в общем-то, уже перестает существовать как нормальный и является, в общем-то, доступным всякому. То есть его там может поесть птицы там, или же какое-нибудь домашнее насекомое его может напугать даже.
0: А тополиная самка сама может ли его, в общем-то?
1: Но тополиной самки тогда все равно, она велика по сравнению с этим делом. Это, в общем-то, является такой, в общем-то, это одно из достижений микробиологии, то есть использование паразита в нужных для себя целях.
0: Скажите, а вот вы его так держите в руках достаточно все-таки смело, вот он не токсичен.
1: Нет, он не представляет пока что опасности. Особенно...
0: А вот вы сказали пока что. Вот, да. Пока что,
1: ну,
0: пока что.
1: Когда заволошенность, они дичают, и в тот момент лучше, в общем-то, не контачить с самкой, поскольку может произойти вот вылаз его из какого-нибудь поперечного прободения, которое до сих пор незалечено оказалось. И он может, конечно, наброситься, но это, в общем, для профессионала это не страшно. Мы используем специальные защитные щитки.
0: И петельки, я вот вижу.
1: Да,
0: вот
1: и покрываемся специальной аэрозолью, которую, в общем, нам в Голландии специально изготовляют.
0: А скажите, пожалуйста, где вы его носите, где вы его храните?
1: Мы их выращиваем, у нас есть микробиологический виварий, где мы выращиваем этого агента, значит, и там эта процедура не дешевая, но мы уже освоили, в общем-то, наиболее российский экономический метод. Они не такие красивые, конечно, как вот западные аналоги, которые
0: существуют.
1: Вот шведские,
0: я знаю, даже занимали какие-то даже места на выставках. Вот.
1: Да, они, в общем-то, имеют такой более эстетический вид, но наши зато, наши бодрее, они живут вообще вот более продолжительно, заволошенность у них более интенсивно протекает, и, конечно, вот ну, в использовании они более дешевые и практичные для наших пользователей.
0: А скажите, а в какую вот максимально длину то можно вытянуть, чтобы он не порвался? Это же тоже важная характеристика.
1: Вообще-то, вы знаете, это рискованные эксперименты, поскольку на каждого выращивание каждого агента уходит определенное количество средств налогоплательщиков, и я не могу просто так экспериментировать. Но,
0: а вот сопротивление это сильное у него, когда он назад пытается стянуться,
1: знаете,
0: или остается?
1: На ощупь он вот как что твой этот вот дождевой червяк.
0: То есть он
1: совсем сухой.
0: Нет, но и с виду я говорю, что он только сухой совершенно.
1: Да, и на запах у него такой, в общем-то, как у насекомого, который, в общем-то... Вот
0: ну, так мускатным чем-то немножечко. Да. Он дает неким мускатом.
1: Да. Птица его не ест. Птица не ест специально, значит, такая порода у нас выведена, чтобы, значит, его птица... То есть до периода, опять же, заволошенности.
0: Ага, вот это
1: значит,
0: очень
1: мы
0: важно.
1: Его повещаем в специальное устройство, которое... Угу. В дальнейшем внедряем вот в эту самую фистулу, которая образована...
0: Смотрите, не хочет сопротивляться. Да,
1: он не хочет сопротивляться, но...
0: Но это потому, что вы его пытались растянуть, видимо,
1: да,
0: только...
1: Да, у нас существуют, конечно, профессионалы, которые... Операторы, вот, которые пользуются...
0: В капсулу засовывают как раз.
1: Да, они приходят, они за две минуты вам прям полечат вашу самочку так, чтобы обращать, и наш виварий всегда для вас открыт. У нас много еще чего там интересного, так что вот можно полечить всегда. Так что гражданка пусть не беспокоится, ей будет все сделано в лучшем виде.
0: Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы бузитологу Андрею Орлову, заведующему кафедрой

0: А вот канат и шпагат. Угу. Вот какая разница с точки зрения базитологии и физиологии? И какая разница между вот этими разницами? Это раз. А второй вопрос такой. Вот, когда ожидать седьмую серию по поводу вот Албании, поскольку сегодня Берушу упомянули. Угу, вот, угу. Только, пожалуйста, побыстрее, потому что на улице встают, из автомата звонят.
1: Ну, я вижу из автомобиля. Сейчас мы как раз мимо едем. Все. Ладно, спасибо. Спасибо.
2: Значит, канат и шпагат. Да, это вот зависит это... от состояния, в общем-то, организма. То есть, вот если ежели напугать его, то у него будет, в общем-то, шпагатообразный выброс. А если расслабить его чем-нибудь миорелаксантом каким-нибудь, вот, или же просто отвлечь его от времени, как бы он будет извлекать из себя, то это будет, в общем-то, канатом. Это, в общем-то,
1: безусловно. Это даже...
2: правила вывешены в каждом канат-бросателе. Да, то есть безусловно. Ты заходишь туда, и там, в общем-то, у тебя перед лицом... Если вы напуганы, то не используйте широкий приемник канатов, а используйте, в общем-то, узкий, потому что все равно эксплуатация должна быть рациональной.
1: Да, ну что же, теперь мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с Андреем Орловым.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня Андрей Алов, бузитолог, и вся программа сегодня в основном построена по вашим письмам, по телефонным звонкам и так далее, и тому подобное. Ну вот, скажите, Андрей, дело в том, что по весне активизируется так называемая подобойная, в общем-то, жидкость, и в связи с этим прогальное настроение среди граждан, в общем-то, все более и более...
1: Какая жидкость?
0: Подобойная жидкость, или по-другому...
1: Питательная среда для всякого рода паразитов и
0: никогда... Совершенно верно. Кстати, Галина Тимуровна Князь, она и говорит, что, в общем-то, любая влажность по весне, любое обилие микроорганизмов, дескать, способствует, как раз компенсирует вот расширение бизоньей дыры. Поскольку сама бизонья дыра – это есть порождение рук человеческих, да, и она всячески достаточно вредно воздействует на микроорганизмы, то вот подобойная жижа – это своего рода есть микрозаменитель, как бы извинение человечества за безмерно расширенную бизонью дыру. Мы-то знаем, что сейчас Галина Тимуровна Князь отбывает наказание в одной из колоний, вот, именно из-за того, что слишком популярно объясняла свою теорию на площадях у входа в Останкино. Вот. С другой стороны, согласитесь, что нельзя целиком отказать ей в какой-то правоте. Вот не могли бы вы пояснить эту ситуацию? Просто очень большое количество писем вот именно о весенней подобойной жидкости приходит к нам на радиостанцию.
1: Жидкость – это является питательная среда для тех паразитов, которые, в общем-то, в домашних условиях мешают взращиванию самки тополя, о чем шла речь как бы в предыдущем части нашей беседы. И появление этих паразитов, оно связано, конечно, с политической обстановкой в стране. Не было бы, вот, например, такой разрозненности, разброда и шатания, если бы памятники были все аккуратно стояли бы, как и прежде, и все бы на работу ходили с утра, то не было бы этих паразитов подобойных, и, соответственно, не было бы ликвора, воспитывающего подобных паразитов. Но раз обстановка так изменилась и накалилась, то вот приходится, в общем-то, значит,

0: Искать какие-то методы, которые бы дали возможность контролировать, по крайней мере, вот рост и, ну, вообще как явление вот этого подобойного ликвора. Подобойный ликвор, конечно, в последнее время не то, что в начале века, потому что синтетика, используемая в самих обоях, она создает благоприятную среду и повышает, вы знаете, эмоциональность, настроение улучшается дома, а потом ухудшается, потому как скачет оно. И вот подобойный ликвор, он притягивает это вот это состояние и создает, в общем-то, домашнюю атмосферу в буквальном этом смысле слова. Это был домашний океан некий такой. Вот, например, те самые насекомые, которые питаются этим ликвором, они существуют почти что везде, почти во всех средах, и они питаются той пищей, которую, в общем-то, и предлагает человек. То есть даже оставлять, если ты продукты не будешь на ночь глядя, то все равно он, в общем-то, впитается какой-нибудь другой вещью, которую человек забыл по неосмотрительности. Будь то хотя бы какое-нибудь явление в жизни человека, которое он, в общем-то, проходя мимо, оставил. Вот идешь ты, например, по улице, к тебе другой подходит, на ногу наступает, ты ему оставляешь чего-то такое. Вот. Он тебе тоже. Вот оставляющие так, они приходят домой, располагаются спать, как бы. И в этот момент их эфирное тело вполне доступно, значит, тем, в общем-то, существам, которые объединяют вот этих подобойных паразитов, которые, в свою очередь, питаются, сказанное тобой, вот этим ликвором. И они, как бы, осуществляют на воссоединение с этим эфирным телом для дальнейшей, значит, его эксплуатации. То есть они его используют, просто говоря, для того, чтобы расширять зону своего влияния. То есть мало того, что они существуют физически, они еще как бы пытаются овладеть миром снов. То есть кому иначе по ночам жаба снится, то это, значит, явный признак того, что он пострадал от подобойного паразита. В данном случае клопы являются просто какой-то примитивной рефлексией. Подобойные паразиты, они имеют абсолютно плоскую форму, то есть они не имеют толщины, имеют как бы два измерения. Существуют, нельзя сказать, что абстрактные, но имеющие два измерения, это тебе не червь, конечно, но это нечто новое, то есть это плод вот этого безумия технологического, то есть в результате там определенных каких-то энергетических зависимостей, интегральных схем образовалась некая плоская материя, которая приобрела, в общем-то, некое биологическое, в общем-то, свойство, и в данном случае оно имеет, ну, как бы, мы имеем право сравнивать его с подобными существами, которые, ну, в общем-то, существовали в мире фантастики. Ну, сейчас, как видите, существует этот подобойный паразит. Вот. Названия у него еще не существует, но существует он сам по себе. Поэтому немаловажно, конечно, вопрос об этом поднять.
1: Скажите,
0: поднявший вопрос, да.
1: Да, скажите, пожалуйста, ведь академик Михаил Сергеевич Гнедой, паразитолог очень известный, он советовал, как бы, чтобы хотя бы каким-то образом временно вот избежать, ну, каких-то, скажем так, несанкционированных выползаний подобойных гадов в неурочное для жильцов время, делать так называемые пищевые забойные закладки. Вот. Ну, они могут состоять из каких-то там, из гречихи, из крупка, к примеру. Вот. Но я знаю, что академик Михаил Сергеевич Гнедой предлагал это делать в военные годы, когда активность подобойного паразита была низка в связи с тем, что вместо обоев были клеены газеты повсюду, которые, как известно, имеют свинец в своей основе, и подобойный паразит, он был как бы прибит постоянно, то есть его активность была очень низка, поэтому эти закладки имели место быть. А вот насколько сейчас теория академика Гнедова имеет место место.
0: Ну, гнедой быть. Человек отстал, и он человек вроде бы прошлого замеса. Он не имел дела с кибернетикой, а в данном случае мы имеем совершенно уникальное явление, поскольку прошлый подобойный паразит имел в своем окружении свинец, он, конечно, там властвовал и царствовал. А свинец, как известно, он снижает радиоактивную активность. Вот. И в тех условиях, конечно, начитавшись газет, он не мог допустить, чтобы развилась иная форма вот, подобойного паразита с кибернетическим таким уклоном. То есть паразит – порождение того, что из обоев был извлечен свинец, снявший газету, которая содержала свинец, как ты говоришь. Мы таким образом открыли путь-дорогу вот этим новым формам этих кибернетических паразитов, которые, в общем-то, существуют в двух измерениях. Плевать они хотели на всякие там средства борьбы традиционные. Они, в общем-то, осваивают уже пространство человеком безнадежно упущенное и забытое. То есть, кто сейчас с интересом может посмотреть на график научный?
1: Да никто, конечно, не будет
0: смотреть. Все смотрят порнографические журналы и потом проводят время как-то в соответствии с этим. Вот. А на график-то, если посмотреть, то у нас откроется масса вообще-то информационное поле безгранично. То есть, это, поскольку это вектор, для начала, вот, например, изначальная точка существует, а дальше... Дальше существует пространство, которое не ограничено только нашим сознанием. Вот где-то в уголках этого пространства зародилась эта форма жизни, которая сейчас нам всем не дает покоя. И по ночам, приснившись в ночи, там, например, электронное устройство, утюг, вот, электрическое устройство, там, например, компьютер или еще что-нибудь, это явный признак того, что паразит, в общем-то, овладел уже частью эфирного тела и пытается, в общем, превратить тебя в ту же самую плоскую материю. А, надо сказать, что люди, злоупотребляющие химикалиями, они имеют обостренное чувство восприятия реальности. И им мерещится, значит, как на первый взгляд врачи, вот, в общем-то, врачи-наркологи определяют, что это псевдогаллюцинация или галлюцинация собственно. А на самом деле, поскольку они сами кислотой не балуются, вот, и не имеют отношения абсолютно никаким там псилоцибам и прочим вещам, они просто и понять не имеют, не могут вразумить себе, что подобойный паразит, в общем-то, для них, для их подопечных стал уже реальностью. А для этих врачи, в общем-то, поскольку они в основном там как-то водкой больше занимаются, их больше интересуют, конечно, реальные паразиты, описанные в учебнике биологии, написанные тем же самым Гнедым в 42-м году за сталинских застенках. И за это, в общем-то, освобожденных в дальнейшем и исследуемые, проводившие свои исследования дальше на коровах, и вот как и результат свиньи, уже он уже ближе тоже... всех приблизился к вопросам, в общем-то, тополиных самок.
1: А вот скажите, пожалуйста, ведь всем известный красный фельдшер, героиня, мать героиня Вера Прокофьевна Седых, кстати, которая покончила свою жизнь очень трагически, она сама себя зарезала бензопилой, которую вот тогда только изобрели практически, и многие говорят, что это была случайность, многие говорят, что это реально женщина, красный фельдшер впала в депрессию, но ведь именно она первая не обладала никакими практически теоретическими знаниями в области медицины, не зная, что такое пробирка, что такое пипетка, что такое микроскоп, вообще не знала. С Гнедым не была знакома. Именно она придумала первое в больничных палатах не клеить обои, а класть краску.
0: Да, после этого интенсивно как-то стали посещать эти галлюцинации.
1: Вот в том-то дело.
0: Приходили, оставляли после себя следы, и люди, в общем-то, выходили как бы заряжены определенными знаниями. И сейчас они повсюду открывают салоны по отрубанию хвоста или там сниманию венчика безбрачия, поскольку они были в свое время вылечены в таких условиях, что, в общем-то, подверглись интенсивному нападению этого плоского паразита кибернетического. И сейчас они испытывают, в общем-то, ссылаются, как правило, на грозу и молнии, и какие-то подобные вещи. Там, ну, на самом-то деле, вот причиной явилось это, в общем-то, влияние этих самых паразитов. И результат, конечно, как видите, люди испытывают какое-то неадекватное отношение к действительности и занимаются, в общем-то, уже пропагандой, как бы косвенной пропагандой вот по культивированию этого плоского паразита подобойного.
1: А скажите, ведь все-таки появление подобойного паразита приходится на времена как раз, вот как мы начали начало развития, ну, как раз в момент, в общем-то, газетного обклея, повального газетного обклея. Вот. Но ведь существовали еще многочисленные именно домашние древесные паразиты, которые жили в избах, в санях крестьянских, то есть когда их, значит, выгоняли из этих изб с помощью химикалий нехитрых, вот как-то сделанных из сажи и каких-то, в общем-то, препаратов из растений, их выгоняли из дома, проветривали это помещение, они тем временем переселялись в сани, там в санях каким-то, в сани, я имею в виду в тех, на которых возили хворост и так далее. Как сейчас помните, однажды в студенную зиму я с хворостом вышел, был сильный мороз. Потом дальше снова переходили опять же в дом. Вот взаимосвязь древесных паразитов с подобойным паразитом и, конечно же, с тополиной самкой. И получается, что микроорганизмы, окружающие нас в конечном итоге, даже три нами перечисленных и сегодня нами исследуемых, уже могут заставить ужаснуться, в общем-то, население.
0: Да. Существовали некоторые культы на границе с Китаем в Алтайском крае, которые обязывали, в общем-то, людей, проживающих в этом регионе, как бы подчиняться культу этого паразита и создавать некоторые объекты поклонения, как бы. Вот, в частности, были созданы вот под воздействием подобного религиозного экстаза, как бы, пельмени. В принципе, вот пельмень являлся, в общем-то, воплощением вот этой поклонения этому паразиту. То есть вот поклонение паразиту и породило, в общем-то, изготовление такого культового продукта пищевого, как пельмень. Изготовление его раньше занимало, в общем-то, намного больше времени, поскольку мясорубок и прочих вещей не было.
1: Он использовался по-иному, то есть он, да. Я прошу прощения, что вас перебиваю, просто чтобы наши радиослушатели немножко поняли, что речь именно здесь идет об изготовлении пельменя, а не пельмени. Дело в том, да, что это был один достаточно большой пельмень.
0: Да, то есть на границе, да, с Китаем, да, в алтайских селах собиралась вся деревня и изготавливала один единый пельмень на некоторое время. То есть женщины все с утра, значит, начинали пожов, осуществляли пожов фарша, то есть поскольку мясорубок не было, сначала его мужчины разминали ногами, потом женщины его жевали, потом дальше мужчины его, в общем-то, бросали об стену, чтобы он становился мягче. Потом его, значит, проталкивали через сито, мяли, и потом дальше его пропихивали сквозь животное, то есть давали животному съесть, потом собирали. И в дальнейшем эту начинку, как бы, вот пройдя, она как бы прошла все, в общем-то, все круги ада.
1: То есть практически это...
0: То есть она прошла все...
1: Как бы далекий предок нашего фарша, вот, который с собой мы носим сейчас.
0: Все, ну, культовые, да, инстанции. То есть она прошла все вехи, в общем-то, нашего бытия. То есть она женщина, мужчину, животный, растительный мир. Вот, в воде его тоже полоскали там некоторое время. И после этого, значит, закатывали его в огромную совершенно, в общем-то, такую...
1: Чаша была,
0: блин,
1: да, как,
0: да,
1: бы блин,
0: такой.
1: Ну, поляна.
0: Да, закатывали, и положено было закатать еще какую-нибудь девицу туда. Вот. Выбирали ее совершенно обыкновенным образом. То есть был специальный человек, который...
1: Будьте здоровы.
0: Который был слепой. То есть ему с детства его ставили так на четыре кости и били до тех пор, пока он не ослеп. То есть подходили с задней стороны, давали ему по месту. Каждый по, ну, валенки одевали специальные, чтобы это было так не разрушительно, а чтобы приглушало, как бы. Валенок клали гантельку небольшую. Тогда были каменные гантельки. Вот.
1: Ну, вожди качались ими, да, постоянно, и рыцари,
0: и
1: прочие.
0: Ходили по кругу, и, в общем-то, этого человека
1: Охаживали, скажем так.
0: Обрабатывали.
1: Да.
0: Вот.
1: Он был очень почетный.
0: Зрение терял, он об этом всем сообщал. Он сообщал всем вокруг. То есть после этого ему, значит, почетное место выделялось, и он все вопросы, касающиеся, в общем-то, нормального человека, в общем, доверил бы его решать зрящему, наоборот, все, значит, вопросы решал вот этот незрящий, как бы символизируя Фемиду или еще что-нибудь нечто. То есть, вот, например, подобрать партнера там по браку, он там подбирал, но иногда там мужчине мужчину мог подобрать на...
1: Ну, все это списывали на фатализмы такие.
0: Да. А это на, как бы, на стрелу Господню и на провидение, так скажем. Хотя,
1: а вот хотелось бы вернуться к племенной девице.
0: Да. Это. Так вот, эта девица выбиралась, опять же, с помощью этого вождя, который, в общем-то, вождь указывал пальцем и сопровождал это специальным гортанным криком, который, в общем-то, оглушал девицу и создавал у нее даже, ну, у нее впечатление, что она участвует в нечто таком торжественном и приятном. Хотя, в общем-то, и без этого крика она всегда готова была, чем выходить замуж за кого попало, быть лучше навеки закатанной в этот пелемень. И в дальнейшем съедены, в общем-то, своими соплеменниками, чем, значит, вот так вот просто существовать, как бы, серостью какой-то. Вот. Поэтому это очень почетно было. Вместе с ней закатывали туда много чего туда. Клали рыбу, клали туда мясо, клали туда...
1: Тополиную самку клали, да, кстати, хоть одну, но...
0: Да, тополиную самку заранее, как бы, тоже заготавливали. И туда ее тоже подкладывали. В общем-то, получался огромный культовый продукт. То есть такой, в общем-то, даже наскальной живописи. У нас вот есть фотографии. Здесь вот изображены, вижу, в общем, вот эти вот пельмени, которые были изображены в виде таких, как бы, конических...
1: Напоминает похожих. Даже, да. Вы знаете, луковицу.
0: Луковицу, да, напоминает. Ну, конечно, у них художественные особенности здесь, вернее... Ну, изобразительность тогда была на уровне, на таком, на примитивном, поэтому.
1: Но тут дело в том, что
0: в
1: основном главным-то художником считался тоже вот вождь, который выбирался.
0: Да, да. Он, вождь в основном никому не полагалось рисовать, больше, да. Остальные все занимались выращиванием, значит, субпродуктов, которые в дальнейшем должны быть закатаны.
1: А вот с какой вообще частотой производился этот культ великого пельменя? То есть,
0: ну,
1: это раз в год
0: существовали было... малые культы, большие культы. Если, например, происходила гроза, могли прям тут же закатать кого-нибудь, чтобы грозы не было.
1: А ведь были, я знаю, еще и культики, то есть такие,
0: да,
1: между собойчики, когда,
0: да,
1: вот, кто-то из членов семьи мог кого-то закатать.
0: Совершенно правильно, то есть вот, и это почетно было.
1: Конечно.
0: Вот. Зато никаких физических репрессий не было, никого там не били и не пугали. Если что, просто закатывали в пельмени, и все. Таким образом решали проблемы неугодных людей. Ну, с другой стороны, это всегда почетно было. И такое понятие, как там какая-то злобность, не было. То есть чуть что зародилось, сразу в пельмень закатывали, и все, и до свидания. Вот. Поэтому, конечно, вот этот вождь, он являл собой, в общем-то, движителем всего, что существовало тогда. То есть он указывал, где копать, где не копать. И все в основном полагались на его, как бы, вот его искру Божью. То есть поэтому, конечно, долго развитие, как бы, шло по своему пути, а эти люди, они по своему пути шли. Ну, никто не жаловался, и при раскопках вот обнаружили, даже все довольны как-то были.
1: А вот скажите, в книге Владимира Афанасьевича Витька, известного генного инженера, такая теория, в общем-то, проталкивается, что вот вид современных пельменей, которые мы имеем каждый день на столе, говорит о, скажем так, измельчании общества, то есть практически рухнула эпоха великого тоталитаризма. Но, опять же, как утверждает, в общем-то, ученый Витек, поскольку все по спирали развивается, то вот опять же мы сейчас приходим, опять появляются в наших магазинах уже манты, вот, глядишь, скоро уже будет появляться там, скажем, ну, пока что начинается это спицы.
0: Ну, ты несколько буквально воспринимаешь. На самом деле, возвращение, как бы ты правильно сказал, по спирали, или даже спираль является основополагающим. Поэтому вообще считают, что остановить время и пойти по спирали, это, в общем-то, и, например, сделать, вставить спираль, то же самое. На самом деле, косвенных намеков как бы на возврат к этому культу пельменей у нас много. В данном случае вот любые проявления гигантомании, как, например, создание вот небезызвестного памятника, он тоже был продиктован происхождением воятеля из тех мест. И это, в общем-то, его идея, она не покидала и пришла к нему по завету с тех самых времен, написанных на деревянных и каменных скрижалях, которые он до сих пор хранит и никому не показывает. Вот создание огромного такого памятника посреди Москвы, это и есть, в общем-то, воплощение вот этого пельменя. Если посмотреть под определенным углом, то некоторые детали, они похожи с одной стороны на эту закатанную девушку, с другой стороны на фарш на какой-то, а с другой стороны он похож, в общем-то, на самку тополя. Стоит он в реке при этом.
1: Да, что немаловажно. Да. То есть, поскольку влажная среда необходима самке тополя все-таки для развития.
0: Совершенно правильно.
1: То есть, вы считаете, что это все-таки такой, вот именно этот памятник является синтезом вот всему этому такому природному гигантизму, поскольку, естественно, они не поклонялись мелочам, да. Поклонялись они большим вещам, вот каким-то найденным ими случайно там и сям.
0: Да, конечно. И если сказать вообще вот существуют даже какие-то дарователь, фотографов, всяких журналистов, которые на начальном этапе зафиксировали такую сцену, как он выплыл на лодке на середину реки, нырнул поглубже и закопал в этом месте такой символический пельменчик, изготовленный из драгоценных металлов и начиненных всякими посланиями с небес. То есть там были закатаны много, в общем-то, всяческих вещей, там на какие-то таблички, которые прилетели к нам из космоса и которые хранились долгое время.
1: А вот размер этого пельменя хоть немножко?
0: Это символический пельмень, он был совершенно небольшой, где-то 3 метра поперечник, и он совершенно не представляет из себя вот воплощение этого гигантского пельменя. А в дальнейшем он соорудил сверху вот этот огромный памятник, как бы символизируя, насколько велик может быть этот пельмень, прилетевший к нам из космоса, который, помимо звездных всяких
1: энергий,
0: еще прилетают, конечно, залетают к нам такие объекты, которые вот воплощаются. Вот, например, взять языческий блин, это же воплощение солнца. В общем-то, тоже продукт, будь здоров.
1: Кстати, многие утверждают, что...
0: Запашка поля, то есть, когда запахивали поле крестьяне, это фактически они стремились к округлению, то есть они фактически как бы раскатывали этот блин огромный. Вот. И, например, создание, там, например, пироги или корабли, или какие-то лодки, это же, в общем, тоже символизировало укатывание вот этих блинов, то есть по воде они ездили, аки-блин как будто раскатанный. Вот. И многие там песни древних викингов и прочих вещей символизировали этих народностей, символизировали как бы блинность, поверхность сравнивалась с блином с огромным. Вот. Так что это имеет вот такой вот фольклорную предтечу, вот появление этих паразитов самых, и которые, в общем-то, жили себе там в то время и зародились. в те давнишние времена.
1: Вы знаете, известный, в общем-то, чешский гастроном Томаш Чешка испек гигантскую пиццу в прошлом году, которая представляла из себя при виде сверху точную копию Праги. В связи с этим не могли бы вы каким-то образом осветить вопрос, в общем-то, связи пиццы с архитектурой? Ведь, по сути, пицца — это есть нечто такое среднее, производное.
0: Ну, всем известно, что вот во время войны большое количество этих самых чешских патриотов, которые были там царя и так далее, они пострадали и были увезены в Сибирь и дальше туда, на Алтайский край. Да. Там они были вовлечены в этот культ, кто принудительно, кто добровольно, от безделия там, в общем-то, были вовлечены. И на некоторых это серьезно подействовало и сдвинуло их мозги в том направлении, что они тоже стали страдать некоторыми отклонениями в сторону вот гигантомании. И вот, видимо, на этой почве он создал подобный продукт.
1: Там даже были и домики, и черепичные крыши, и голубки маленькие, сделанные из перечинок. То есть практически это уникальное действие.
0: Да, это было продиктовано, видимо, чем-то таким свыше. То есть пришли и сказали, чтобы сделал именно так.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Может быть, у кого-то из наших радиослушателей появились вопросы к Андрею Орлову, бузитологу. 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете позвонить в прямом эфире, спросить Андрея о том, что вас интересует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Возникает ряд вопросов.
1: Говорите, пожалуйста.
2: Да. Вот первый вопрос. Значит, относительно профессиональных заболеваний наблюдателей тополиных самок.
1: Угу. Это вот которые в дупле, да?
2: Да, да, да.
1: Угу.
2: Ну, второй вопрос. Будут ли работники тополеводства участвовать в предстоящей всероссийской забастовке?
1: Угу.
2: И еще возникает вопрос. Даже не вопрос, а пожелание. Узнать хочу, значит, поподробнее об организации коричневых тулупы, о которой вы как-то упоминали. Ну вот, в принципе, все.
1: Понятно, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, вот в принципе хотелось бы, конечно, видимо, изначально поговорить на первый вопрос. Мало того, что сейчас, так скажем...
0: Коричневым тулупом это ты, видимо, больше отвечаешь.
1: Ну, по коричневым я могу ответить, да. Но вот, а ты вот по профзаболеваниям дупельщиков, потому что и так сейчас авитаминоз. Хотя я знаю, что вы их подкармливаете, в общем-то, специальные силосы, подвозите постоянно как-то витаминизированные и так далее. Но, тем не менее, видите, что греха таить, мрут.
0: Да.
1: Бывает прямо в дуплах.
0: Большинство, значит, как бы страдают повышенной чешуйчатостью.
1: Да.
0: То есть они в результате вот долгого наблюдения, они, конечно, там зрение обостряется, и это все выражается,
1: извините,
0: так сказать, повышенной чешуйчатости. Да. То есть вот реакция кожи на столь интенсивное наблюдение является как бы организация внешнего, всей гистологической структуры человека.
1: Подождите, чешуйте, то есть она тут связана просто с постоянным нервным напряжением наблюдателя или взаимодействием кожи с внутренним, в общем-то, срубом дупла, потому что...
0: Это и связано скорее со всеми факторами. Дело в том, что наблюдателю часто приходится как бы находиться в фиксированной позе, и поэтому у него образуется синдром насекомого у него такой образуется, то есть у него появляется как бы псевдохитиновый покров,
1: и усы какие-нибудь,
0: да,
1: типа, он, брови
0: поскольку у него там
1: вот это тоже
0: все функции млекопитающих становятся как бы менее необходимы, и возникает потребность в каких-то гиперфункциях вообще. Поэтому, буквально говоря, наблюдатель приобретает качество насекомого. Поэтому чешуйчатость возникает повышенная. Там что, все, что сопровождает это чешуйчатость, это значит...
1: мозаичное зрение. Может быть?
0: Мозаичное зрение,
1: а
0: да.
1: А тогда как же, вот, простите, тут же...
0: Экзофталм, опять же, выволок вот, такой глазной.
1: Так если мы доверяем вот такое дело, как, в общем-то, наблюдение за вылупом тополиной самки.
0: Да,
1: если у него
0: это на самом деле все эти трансформации... они совершенно, в общем-то, не мешают, они, наоборот, благоприятны.
1: То есть вы хотите сказать, что с мозаичным зрением наблюдать самку все-таки самое оно?
0: Да, у него разделено на сектора, и у него вообще, в общем-то, такое пиксельное зрение, которое подключается в дальнейшем к электронному устройству, и можно в дальнейшем уже просто подобного профессионала, подключившего к электронике, регистрировать совершенно точно какие-то изменения в объекте. То есть, например, у самки происходит какой-нибудь выволок там, или прободение вот, в последнем случае.
1: А, например, денег на внедрение агента
0: нет. Да, и чтобы
1: нет,
0: зарегистрировать точно место расположения подобного явления, там вот по этой сетке, так скажем, вот визуальной, можно легко определить координаты. То есть весьма выгодно.
1: Кстати, вот это на самом деле и достаточно такой исчерпывающий ответ на второй вопрос о забастовке, потому что уже сейчас они в дуплах засели, и сами понимаете, уже процесс этот прервать достаточно тяжело. То есть даже если он сам захочет, он не сможет существовать.
0: Да, и мутации имеют разнообразные формы. Вот если форма красного муравья, то, конечно, они стремятся к объединению. Они начинают уже как бы на уровне ультразвука между собой общаться, поскольку одичая, и прям, ну, за счет статичности они, конечно, потеряли всяческий, в общем-то, человекообразный облик и общаются уже на другом языке.
1: А скажите, а вот, естественно, у наших радиослушателей возникает вопрос о половой принадлежности наблюдателей. Вот, может ли за самкой тополин наблюдать из дупла, скажем, женщин? Или все-таки это прерогатива отданного мужского?
0: Ну, женщина, это звучит так же, как если бы мужчина работал укладчиком на кондитерской фабрике и писал там укладчик. Понятно. Ну, конечно, может, но она даже быстрее охитинец, как бы, и чуть-чуть у нее более такая.
1: Может отложить, кстати, и яйца, и мы получим вдобавок еще массу каких-то уже непригодных наблюдателей. Придется заниматься проблемой утилизации уже на яичной вот этой.
0: Да.
1: То есть постоянно залезать в это дупло, как-то отслеживать. Она же будет защищать, это все опасно. То есть, опять же, поэтому, видимо, не берут, да?
0: Да. А вот другой вариант, например, мутации, когда происходит, в общем-то, когда наблюдатель трансформируется по пути, например, млекопитающего. То есть, когда у него изменяются конечности, череп изменяется, заволошенность повышается. В данном случае они способны сбиваться в стаи, и также они могут как-то коллективно проявлять. Но для этого нужен как бы вождь, предводитель, а в этом случае наблюдатели, они как бы более-менее монообразны такие, они не выделяются, что ли, поэтому отсутствие вождя создает все-таки такое более-менее равновесие, вот, в плане там, например, профессиональных притязаний каких-то, они там не притязательны и вообще не засеивают.
1: Скажите, а вот червь, он, я вижу, у вас ручной, вы его так кидаете, он назад снова к вам лезет, вот он подвержен ли он ушибу?
0: Не кидаете, это специальное упражнение, которое необходимо червю в определенное время суток, вот, два часа и столько-то минут, ему необходима разминка, то есть ему необходимо, чтобы не терять форму, его нужно вот так вот как бы создавать ему физические нагрузки.
1: Это вот, трение, я вижу.
0: Да.
1: Я, если позволите, на третий вопрос отвечу, что касается коричневых тулупов. Дело в том, что вообще этого рода выпечка и разговор о ней может мы сможем с вами начать только тогда, когда начнется вот вылет массовый муравьев крылатых. Поскольку вы знаете, что главной составляющей начинки этих замечательных пирожных, автором которых являюсь я, являюсь питаются вот именно эти насекомые в некотором небольшом количестве. Поэтому давайте вот дождемся вылета, и я прямо в эфире продиктую вам рецепт изготовления коричневых тулупов. Ну, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились вопросы к базитологу Андрею Орлову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Такой вопрос по поводу двумерного паразита. Вот когда он будет питаться, то значит...
1: Простите, какого паразита, извините?
3: Он должен увеличить свои размеры. Значит, третье измерение он вроде не может расшириться. Так как он увеличивается в своих, так сказать, в этих двух измерениях или как? Вот, короче говоря, вот такое непонятно, не очень понятно.
1: Понятно,
3: как
1: спасибо.
3: Как он будет питаться.
1: Спасибо,
3: и
1: спасибо.
3: Увеличит свои...
1: Спасибо. Спасибо. Действительно, вопрос, на мой взгляд, достаточно интересный, и многие были удивлены, потому что вроде он двумерный, значит, куда же ему там объем набирать, или как это будет выглядеть? Может быть, он примет форму пятна какого-то или что?
0: Но он может вступать только в контакт с двумерными объектами, то есть поскольку сам двумерный. То есть,
1: ну, к примеру, вот как вы нужно объяснить.
0: Да, например, или же с абстрактными такими вещами, которые все-таки имеют физическую регистрацию, там, например, звук или свет и тому подобные вещи, они могут, в общем-то, а как они, значит, мутируют объем, площадь, то здесь, в общем-то, совершенно загадочная вещь происходит, поскольку на него, например, влияют совершенно уникальным образом, например, звук. То есть он, концентрируясь, то есть уменьшаясь в площади в двух измерениях своих, он создает третью форму. То есть в определенных местах существуют как бы конденсаторы, которые являются аккумулирующим как бы сердцем, что ли, вот этого паразита двумерного, который, в общем-то, имеет три измерения, и в нем депонируются, в общем-то, все данные, которые, в общем-то, происходят вот с двумерным объектом. В дальнейшем эти трехмерные объекты, которые являются конденсатором или, так скажем, вот, или матерью, что ли, вот этого паразита, они могут приобретать какие-то совершенно уникальные, в общем-то, интерпретации. То есть, вот, например, там какой-нибудь тот же самый пельмень, воплощенный в каком-нибудь гигантской форме, то есть... Ну и так далее. Загадочные все объекты, которые до сих пор существовали, или семь чудес света, все это на самом деле вот является объектом, где, в общем-то, депонируется вся эта энергия паразита двумерного.
1: А скажите, а вот, скажем, может ли он существовать незаметно на человеке? Ну, я хочу сказать, что, например, достаточно много сейчас всяческих кожных заболеваний, о которых науке ничего не известно. Может быть, просто что-то, какие-то данные скрываются, глядишь, например, например, бородавчатость тела чрезмерная. Вот что это на самом деле, бородавчатость или вот как раз, может быть, результат общения с подобойным паразитом или вообще с подобойной микрофлорой и фауной?
0: На самом деле мы проводили какое-то серьезное сканирование, то есть во всех плоскостях исследовать человека явно зараженного вот этим плоским паразитом, потому что он, вся его жидкость почти вся была, в общем, состояла из кислоты, поэтому мы...
1: То есть, жидкость вот самого испытуемого?
0: Да, сам испытуемый, все 60% этой жидкости были, в общем-то, лизергенового состава, и поэтому, когда мы его исследовали, в общем, не обнаружили никаких признаков, хотя, в общем, родственный паразит, который, в общем-то, очевидно являлся воплощением этого паразита, насыщенными испытуемым, который испытывал на себе вот их действия.
1: А это был доброволец, вот нужно сказать, потому что я видел.
0: Нет,
1: эту
0: он был отловлен тот момент, когда он, в общем-то, использовал вот этих вот двумерных паразитов в целях ну, совершенно сейчас непонятных. То есть, если сейчас их изъяснять, вообще непонятно будет, о чем речь. То есть, он как бы взаимодействовал на половом уровне с компьютером. То есть, он оргазмировал и впадал там, во всяческие вот такие псевдополовые состояния, просто как бы находясь в контакте с компьютером, с визуальным. Вот. Из чего мы заключение сделали, что он, в общем-то, подвержен паразиту.
1: И был взят.
0: Да, был взят, пойман.
1: Да, ну и дальше-то что?
0: Ну, не обнаружили мы. И исследовали вдоль и поперек, не обнаружили, поэтому это являлось загадочным явлением. И нельзя сказать, что он может физически существовать на человеке, потому что зачем ему тогда двухмерность? Он может существовать где-нибудь в углу в виде какой-нибудь надписи на обоях там.
1: А вот от Сергея Тимирязева, пенсионера, письмо нам пришло. Он спрашивает о теории Бронштейна, по которой, если, в общем-то, я поясню, Георгий Бронштейн, великий ученый прошлого века, который сказал, что если, например, произвести соскреб кожицы со всех жителей Земли, сложить их в одну кучу и сверху, в общем-то, полить, то из всего этого может получиться, скажем так, какой-то либо сверхчеловек, либо какое-то животное. В общем, достаточно новая, мощная форма жизни. То есть достаточно той микрофлоры и фауны, которая в соскребе каждого индивидуального лица, чтобы потом в скобе полив получилось. Вот насколько, спрашивает Тимирязев вас, Андрей, теория Бронштейна сейчас, в общем-то, популярна? Пробовал кто-нибудь это сделать?
0: Да, мы пробовали, правда, на другом уровне. Известно, что, например, биопсию можно брать буквально, то есть вот извлекая ткани, а можно, известно, что в канатах и жгутах и прочих вещах, которые оставляют человек почти ежедневно, существуют определенные и макроэлементы, там, например, элементы ткани и так далее. То есть я к тому говорю, что сбор осуществлялся в таких мощных канализациях, где, в общем-то, производились стоки с больших регионов. Таким образом,
1: вот именно, наверное, ваши и были сотрудники замечены там диггерами в черных костюмах.
0: Да.
1: Есть, знаете, извините, просто дело в том, что сейчас тут пришла повозка, нужно там посмотреть, переложить кое-кого. Давайте немножко прервемся, затем продолжим.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. Телефон прямого эфира 203-19-22. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по этому телефону. И в прямом эфире Андрей Орлов, конечно же, на эти вопросы ответит. Вот мы нормально, в общем, все как перевернули сейчас все это. И ты знаешь, меня все-таки удивило то полное отсутствие эмоций, которое, в общем-то, было, несмотря на то, что мы трогали их специально, я открою маленький секрет, мы с Андреем намочили руки холодной водой и трогали их специально холодными руками. Казалось бы, это должно было повлечь какие-то там действия, связанные с вздрагиванием или с сокращением мышечных каких-то там, в общем-то, рефлексий, с позволения сказать, но ничего этого не произошло, вот, хотя, в общем-то, прощупывание, прослушивание показало, что практически треть из них были в здравом, в общем-то, состоянии, даже были способны, как мы увидели в дальнейшем, размножаться, к активному размножению. То есть не мог бы ты как-то пояснить тем нашим радиослушателям, которые хотели и стали очевидцами вот этого процесса, этот непонятный нонсенс?
1: Я вот со своей стороны могу объяснить, что все они, в общем-то, связаны одной как бы идеей воплощения. То есть вот они обладают набором примитивов, которые не дают им возможность отражать всю совокупность информации в том понятном виде, как у нас принято. То есть вот тебе, например, там попал какой-то раздражитель.
0: Да.
1: Вот. И мало того, что должен, по идее, избавиться от его воздействия, ты еще включаешь, значит, какую-то эмоциональную свою деятельность и начинаешь при этом, при всем сопровождать все свои нормальные действия как бы еще какими-то дополнительными энергозатратами. То есть ты, например, упал, тебе батарея на ногу, ты там мало того, что ее снять и зализывать раны, ты начинаешь ругаться, говорить: ой, какая тяжелая батарея мне упала на ногу, ну и вообще вести себя.
0: Тем самым понижая свою энергоемкость.
1: Совершенно правильно. Вот спрашивается, зачем?
0: То есть ты считаешь, что вот те экземпляры, которых мы сейчас созерцали, они как-то, в общем-то, пошли на ступень выше в этом смысле? То есть попросту экономия энергии?
1: Ну, у них есть минусы свои. А вот есть, например, определенные в человеческом мире вещи, которые вообще необъяснимы, когда, по идее, не существует другого раздражителя, кроме как чисто эмоционального. То есть тебе, например, сказали, тебя там не толкали, не обижали, не причиняли никакого вреда или ущерба, а тебе просто взяли и что-то не то сказали. И там жизнь после этого изменилась.
0: То есть, ну, например, ты пришел куда-то и говоришь: не могли бы вы дать мне выпечки, а тебе говорят: нет.
1: Ну, например, да, или нет. Ну, сказали, например, нет, робот как все поступит, он развернется и пойдет в другое место, если ему надо. Вот. И здесь же сопровождают все какими-то абсолютно дикими там переживаниями, энергозатратами и так далее. Спрашивается, что это и есть. То есть вот этот механизм эмоциональной рефлексии, насколько он необходим и насколько он как бы важен, чтобы, например, постоянно им пользоваться, пользоваться им иногда или не пользоваться им вообще.
0: То есть, попросту говоря, управление им,
1: да,
0: управление.
1: То есть все наше искусство, конечно, основано на подобных впечатлениях, внутренних переживаниях, но большая часть, сказать, на чувствах, чем на эмоциях. А эмоции — это суть вот какие-то поверхностные рефлексии, которые помогают нам как-то выразить себя и создать какую-то определенную оболочку вокруг ситуации. Значит, какова их польза? Вот в чем вопрос.
0: А какова?
1: Какова?
0: А давай послушаем мнение радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы считаете, какова их польза?
2: Польза эта, на мой взгляд, определяется теорией, значит, польского академика Кшиштофа Закусси, вот, который считал, что великий пельмень, о котором мы тут только что говорили, есть не что иное, как символизация древними людьми, значит, космических аппаратов представителей внеземных цивилизаций, которые дали людям первознание. То есть как то, например, информацию о том, как добывать огонь трением, чертежи древнеегипетских пирамид. Угу. Вот. И закатывание, значит, вот пельменной девки туда символизирует на самом деле вход этих самых представителей земных цивилизаций в свои космические корабли. Также сам процесс закатывания, в общем-то, связан со способом движения этих кораблей, который, как известно, основан на принципе встречных гравитационных полей с квадратурной фазовой модуляцией. Ну, вы знаете, я думаю. Вот. Из этого, я думаю, вы можете достаточно однозначным образом выявить значение, а также пользу или, наоборот, вред различного рода эмоций.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок, за столь интересную информацию. Ну, как и что есть добавить к ней у Андрея Орлова?
1: Я хочу добавить, что помимо того, что мы так и не получили ответ на этот вопрос, у нас возник параллельно еще один вопрос. То есть из многих мифов, которые сопровождают, вот, например, бытие древних людей как таковых, существует много устойчивых из них, в том числе, то есть пытаясь аналогию проводить с современным, например, миром, что они охотились на крупных животных, что само по себе, в общем-то,
0: абсурд.
1: Да, абсурд, и он просто нерационален по нескольким причинам. Во-первых, зачем охотиться на крупные животные, когда это очень опасно, во-вторых, это, ну, фактически недоступно. То есть легче воспользоваться там, например, падалью и, например, свой организм как бы приучить к тому, что лучше питаться там определенными продуктами, которые легко достаются. Вот. Второй миф – это огонь трением. Опять же, тоже совершенно тоже какой-то библиотечный миф. Огонь трением – это оргазм, скорее всего. Трение там использовалось, в общем-то, в таком смысле, что, наверное, как бы размножение происходило спонтанно, путем соприкосновения тушек. Вот. По мере, значит... Кстати, вообще, вот эта граница между древними людьми, которые существуют в нашей научной мифологии, то есть вот те люди, которые антропологами изучаются, которые как бы там валяются где-то в земле и так далее, и теми людьми, которые отражают действительно какие-то исторические факты, существует какая-то пропасть. И на самом деле нет ярких свидетельств тому, чтобы доказать, что существовали эти люди в том виде, в котором они представлены в научной мифологии. Вот. Ну, то есть в научном, так называемых, трудах, которые вот существуют по нынешний день.
0: То есть некое непонятное, но кем-то тщательно скорректированное несоответствие наблюдаемое.
1: Да, вот как теория Дарвина и прочие вот фикции, которые с одной стороны, в общем, прижились, а с другой стороны, в общем-то, являются мифами и, в общем, мифами и все.
0: Тут. А вот пенсионерка Тамара Штраль спрашивает нас, знает ли Андрей Орлов что-нибудь о истории происхождения морских танцев. Ну, тут имеется в виду чечетка, активное похлопывание себя по разным частям тела, вот, заламывание рук и так далее. Да. То есть, в принципе, ведь это очень напоминает какой-то ритуал самосогрева. То есть, по идее, ведь это скорее пошлепывание оно больше согревает, нежели вот там потирание. Потому что мы проводили эксперименты, вот те, кто обмерз. То есть, если его, значит, постукивать постоянно, то происходит гораздо быстрее реанимирование данного участка.
1: На самом деле, реакция на охлаждение, она на самом деле это вот сознательная реакция, там, обстукивание, обхлопывание, обшлепывание. То есть, по идее, естественная реакция человека на замерзание есть впадение, в общем-то, в анабиоз и замерзание. Вот у аборигенов австралийских, там, они так спят, то есть они впадают в анабиоз, или как это называется, в общем, такое состояние, когда они, в общем-то, ночью могут, в общем-то, снижаются их функции до минимума, они дышат кожей, легочного дыхания у них почти нет, вот, и энергозатрат никаких фактически нет. И при инфракрасном, в общем-то, ночные животные их не способны распознать почти, потому что у них температура падает до неживой температуры, и они незаметны ночью.
0: А вот я знаю, что вы являетесь автором методички «Как экономить энергию». Вот. Не могли бы вы нашим радиослушателям посоветовать? Ведь вполне возможно, что какой-то такой достаточно простой тренинг может также скорость соков и в их тушках снизить до минимума. Это же иногда бывает нужно.
1: Да, необходимо. Но вот один из основополагающих там методологических материалов связан с тем, что большая часть энергии у нас расходуется именно через эмоциональные каналы. То есть вопрос, опять же, о полезности эмоций, он, видите ли, опять всплывает. И я думаю, сегодня мы будем часто возвращаться к нему. Вот, но, например, энергозатраты, они обуславливаются, вот, например, решение энергетических задач, самое рациональное, в минеральном мире, то есть минералы, они подбирают себе среду и образ жизни такой, чтобы, в общем-то, использовать минимум энергозатрат, поэтому из живого мира, в общем-то, у минералов и у камней, можно сказать, наиболее

0: в то состояние, о котором ты говорил выше, вот, со свойственной австралийцам. Представь себе, что теперь горит этот огонь. Естественно, каких-то, может, животных бы это отпугивало, но это бы, с другой стороны, и привлекало бы тех же самых животных. И пошел он в сторону, например, дефекацию произвести, хотя тоже тут спорный вопрос, где они производили дефекацию. Мы при раскопах находили вот там, где они спали, к примеру. То есть у них все это было тут же под рукой. Поэтому огонь, по идее, им был не нужен. Если уж так уж совсем говорить, то есть первый огонь, он был рожден изгоем, то есть, который...
1: А ты скажи, как они употребляли канаты и прочие продукты, которые оставляли тут же?
0: То есть ты имеешь в виду употребление в быту?
1: Да.
0: Ну, они обмазывались ими, во-первых, и потом выходили на солнце, чтобы это была такая корка, которая защищала бы их от укусов москитов, там, насекомых, вот. И, в общем-то, вытравляла клещей и прочих, которые за ночь набивались им в кожу, то есть, а вот эта корка мешала просто контакту с воздухом.
1: А что, кстати, какие органические соединения или какие химические особенности у этого продукта, чтобы они клещей так и извлекали?
0: А то есть ты имеешь в виду вот клейковина сама?
1: Ну, видимо, да.
0: Вот это, когда засыхает, да?
1: Да.
0: А, ну, попросту говоря, дело в том, что известно, что первобытный человек, он состоял из воды в процентном отношении гораздо в большем количестве, нежели мы. То есть мы, в общем, достаточно иссохли. Вот по сравнению с первобытным стали сухи. Поэтому, скажем так...
1: Странно. На самом деле, эмоциональность, конечно, она ассоциируется с водой. Вот. А сейчас человек эмоционален, а раньше он как бы не был эмоционален. Так, куда же спрашивается? Они воду, наверное, по делу употребляли, что ли?
0: Так вот, они были, в общем-то, весьма спокойны, поэтому, так скажем, оттуда и происходят всякие там это эра рыб, там воды, окуней. Там тоже эра была одно время, но недолго она длилась. Так вот, эта клейковина, это так называемая, в общем-то, кишечная слизь, которая у первобытных людей вырабатывалась гораздо более активно, нежели у нас с вами.
1: Почему?
0: А поскольку им приходилось, в общем-то, поедать то, в общем-то, что они находили, где попало. Вот, причем все это распознавалось на вкус, то есть практически иногда попервой. То есть там, например, срывался какой-то плод или подбиралось какое-то животное, которое вот околело там неделю уже, когда вот целиком практически поглощалось, и в том числе случае, если кишечной слизи было недостаточно, то просто мёрл. Вот. И уже другие как-то знали, что похожее на это подбирать, предположим, нельзя. Или этот плод он съел как-то там и ушел, дескать, вот...
1: Они объявляли, то есть он находил там и сразу объявлял, вот видишь, что я нашел, сейчас съем.
0: Нет, безусловно, он делал это украдкой.
1: А специальные люди существовали, вот типа грибного человека, на которых тесты проводились?
0: Нет, безусловно, нет.
1: То есть каждый, кто нашел, сам же и тестировал.
0: Тот тестировал, вот, и, в принципе, ну, уже тогда была же определенная стайность, поэтому даже были случаи драки за вот то, что было найдено лежащим, где попало. Вот, и в ходе этой драки бывало, что даже, в общем-то, все участники прям по кусочку...
1: Я объясню, почему ты так хорошо объясняешь, и тебя я опрашиваю. Тут Александр недавно участвовал в одном эксперименте, называется «Погружение в прошлое». То есть для этого использовался небольшой незатейливый инструмент деревянный с ручкой на одном конце и с утолщением на другом.
0: Бейсбольная бита называлась.
1: Анестезический, анестезиологический инструмент. Он участвовал в эксперименте добровольно, причем. Вот, после приема гостей, вот, он подобный вот эксперимент, он, конечно, то, что он помнит, он нам сегодня расскажет. Поэтому я так и опрашиваю. Значит, вот, возвращаясь к клейковине,
0: да, клейковине.
1: Ты полагаешь, что сейчас меньше ее вырабатывается?
0: Ну, тут нужно смотреть, опять же, по периодам. Если ты имеешь в виду именно вот сейчас, именно сейчас, и, например, взять какой-то равномерный отрезок времени, ну, к примеру, когда вот они нашли вот сейчас вот это то, что лежит, где попало. Дело в том, что эти организмы в тот момент, когда вот через зрение там ему поступает сигнал, что смотрите, лежит, что попало, вот, сразу автоматически организм начинает, в общем-то, вырабатывать клейковину внутри, чтобы это что попало поглотить. Поэтому если, например, вот нам сейчас ставят показать тоже что-нибудь, что, в общем-то, требует выработки клейковины, то, в принципе, мы где-то будем на одном уровне. На другое дело, что мы, в общем-то... То есть тогда же они как? Они могли, например, вот то, что попало, не на

0: ходить сутками. Вот. И когда находили, то у них сразу появлялось избыточное весьма количество клейковины, которое, кстати, вот...
1: А вот от избыточного количества можно было забеременеть? Или вообще, это, может быть, это было какой-то трансформативным путем? Вот, так когда вот, вспучивание происходило?
0: Нет, вот и как раз избыточное количество, оно снималось путем того самого трения. То есть, то есть поскольку, например, кто-то там, вот что попало в одного, смог употребить, и другим не досталось. У тех, естественно, избыточное уже количество выделилось, они, значит, все вот в клейковине, и им нужно как-то было тереться, значит, а деревья опасно, потому что, опять же, там же и насекомые, там пытались по земле кататься, вот, кстати, оттуда пошли какие-то такие вот моменты, что, дескать, припадочные, там, ну, то есть это все генетическая память. Вот, поэтому мы сошли, что самое лучшее — это тереться друг об друга. Попросту говоря, вот это трение, то есть, ну, она же выступает клейковина, ну, ты знаешь, на ладонях, вот почему потные руки, говорят, потные у нее руки, да, к примеру, вот. Это, так скажем, вот тот самый прототип вот той давней древней клейковины, поэтому они пытались как-то так с руга это встретить, потом, поскольку они ходили, в общем-то, совершенно абсолютно голые, только вот у них на... были прикрыты половые органы, и то это было связано не с какими-то эстетическими чувствами, вот, а исключительно с защитными функциями, поскольку были случаи проникновения чужеродных предметов туда. Они же ходили...
1: Покусы были,
0: покусы, наверное, и ходили, не разбирая дорог. То есть вот это сейчас вот мы, например, в лесу идем, смотрим тропинка. Мы можем, ну, понимаем, что тропинка, и там проще. А первобытный бы он бы попер там... Ну, хочешь поперек, то есть куда попало. И, естественно, там происходили даже вот такие травмы, как-то нанизывание с сучками, там, и бывало, что они оставляли даже, потому что, как бы, хирургия была минимальная, так, и там они зависали, мы же находили огромное количество, в общем-то, мумифицированных, зависших на ветвях, вот. Так что вот здесь такая ситуация, сравнивать очень сложно.
1: А вот помимо клейковины были же еще твердые предметы, которые... В общем-то, клейковину назвать трудно. Вот эти комки, комочки и глыбы это целые. И
0: наросты. То есть это
1: начинало... Ну вот они ж поедали, наверное, видимо, вместе с падалью и всякие камни и прочее.
0: Безусловно.
1: Они проходили внутри и выпадали уже их...
0: Не обязательно. Не обязательно. Они могли, в общем-то, проявиться в самом неожиданном участке тела. То есть, ну, к примеру, там, где правый надпочечник или какой-нибудь левый надпочечник, вдруг неожиданно проявляется, скажем, какая-то глыба. Вот. Но в основном такие вот особи, они считались, ну, скажем, ну, в силу вот своего такого странного строения, ну, как бы артистами, что ли. То есть, например, многие могли там позволить себе подойти, там, и там, там постучать по, это, по глыбе там дубины. Если это маленький там всего лишь пока что наростик, его культивировали, ждали, пока он вырастет. Но он там вываливался сам собой, иногда развивался все-таки в глыбу. Бывало, кстати, что и придавливал его самого. То есть практически так некоторое время они уж таскали, таскали, потом, в общем-то, так и сбрасывали. Дело в том, что вообще, как я уже говорил, хирургических операций-то никаких практически не проводилось. То есть все вот эти разделки, там вот для, вернее, ножи для разделок, тушь, всякие все вот эти, блин, это все, я считаю, да и ты тоже так считаешь, подкинуто. И, в общем-то, продажными этими археологами и же с ними.
1: Да, им же выгоднее продавать самодельные скамки, как какой-то научный факт.
0: Вот вообще, на самом деле, первобытный сам человек, то есть, ну, то, что вот принято называть им, это вот, он был похож на кабана. Вот, то есть у него было достаточно твердое то место, которое мы называем сейчас лицом. То есть он мог, например, без помощи рук рыться в каких-то там, ну, зарослях мощных, там, в камнях даже там. Вот. Мог часами, кстати, стоять, погрузив вот свою голову в горную реку с открытым ртом, там, поджидая какую-то там форель.
1: А и что, жабры были еще?
0: Нет, ну просто легкие и мощные были. Вот.
1: Что касается... Они, наверное, для подпитки кислорода, они использовали то, что обычно используют для выброса канат, наверное.
0: Нет, нет.
1: А как они по много часов стояли морду?
0: Ну, это я по много часов лицо, сказал для красоты, конечно, не по много. Они стояли-то по много часов, бывало, неделями. Но иногда, когда там не было форели, естественно, они вынимали, делали вдох и снова туда. Просто я говорю сейчас о физической закалке. То есть, вот. При этом, кстати, я могу сказать, что по нашим исследованиям им вовсе не мешало в момент, значит, форельного заглота там и сразу делать выброс каната. То есть, ну, представьте, естественно, существо, похожее на кабана, но человек. То есть, значит, ест там форель в воде, одновременно, значит, низвергает мощнейший канат. То есть, практически даже бывали случаи, что если это существо было ребенок, то есть небольшое, и форель вот это, ну, это я тоже так утрированно называю форель, это мог быть любой рыбой. Вот, если, например, поедаемый был длиной больше вот этого поедателя, и тот уже, значит, выделил огромное количество вот этой кишечной слизи, то бывало, что вот он его заглатывает, еще хвост из рыльца торчит, а уже жабры с головой вот этого поедаемого уже появляются там. То есть...
1: А может, это имело еще какой-то защитный свойств? Пока он с головой в воде заглатывает сазана, то сзади могли подойти, и чтобы они не смогли, как бы сказать, это составить ему конкуренцию, он, может, таким образом...
0: Отбивался просто.
1: Отбивался.
0: Нет, ну, бывало по-другому, что просто...
1: Выпускал, да, например, специальный газ там какой-то.
0: Тут, как говорится, палка о двух концах. Естественно, что он отстреливался как мог там от окружающих вот его соплеменников. Но, с другой стороны, бывали случаи, что сазан, как я уже говорил, проходил насквозь, и тут же, значит, им пользовался другой соплеменник, которому не хотел с рыла мочить. Ну, от рыла я просто предлагаю перейти к описанию рук и того, что мы называем рук-ног. То есть дело в том, что все вот эти выдумки археологов насчет там первобытных ножей древнего человека и так далее, как я уже сказал выше, доказано, что он был похож чем-то действительно на кабана. Вот, но только, скажем так, представьте себе кабана, у которого руки, да, вот как у медведя попросту, только менее оволочены. Там были достаточно мощные ногти. Ногти никто не стриг. Это потом ногти, вот у нас сейчас то, что ногти, это рудименты, в принципе, тех когтей мощных, которые были тогда. То есть культивация ногтей привела их, в общем-то, к полностью дегенеративному состоянию. То есть к чему мы придем дальше, кстати, вот сейчас со всеми лаками, спилками для ногтей, с уходом, с салонами, с педикюрами, просто к их отсутствию. То есть будут такие сосисочки с двух сторон пальца, и все, ногтей не останется. А у первобытного человека были, в общем-то, мощные штуки. Даже было, что в момент, когда он хотел в харе поковыряться, он наносил себе увечья, поскольку координация движений была, в общем-то, никуда.
1: Ему легче сучьями было воспользоваться.
0: Ну, или сучьями, об сучья, об какие-то, об то, что росло, да. Вот так что такая ситуация. Может быть, звонок послушаем?
1: А может быть, это рука вот этого человека сейчас является переходной от руки древнего человека к ластам или к лапам птиц, там, так скажем, вот сейчас она, сейчасшная рука.
0: Ну, в принципе, скорее всего, будет бесконтрольный рост пыльцевых отростков. То есть они будут, причем, пробиваться по всей поверхности вот того, что мы называем нижней, ну, кистью руки. То есть помимо вот этих там пяти будут отовсюду они лезть как попало. Дело в том, что все больше и больше человеку приходится производить тонких манипуляций руками.
1: То есть в историческом контексте это, наверное, вообще незаметно будет, как изменение произойдет.
0: Ну, я думаю, что вот сейчас уже замечают, типа там вот у него там 6 пальцев, да, там родилась девочка с 6 пальцами.
1: Все чаще так.
0: Все чаще. Постепенно, когда начнут с 12, типа там, то есть, а потом, когда уже родится с 5, скажут,
1: думаю, с 5. Капитализация общества и буржуазность, она тоже побуждает к возникновению вот таких вот органов дополнительных, чтобы счет примитивный как бы осуществлять проще.
0: Чтобы перстни одевать.
1: Да, перстни одевать. так утолщение шеи происходит, да, и там отмирание ушей и прочих торчащих органов, да,
0: наверное. Ну, кстати, ведь изначально у первобытного человека, вот он же мог реально шевелить ушами там в сторону ветра, крика соплеменника, то есть практически они были чем-то, и уши похожи на уши вот собаки такой с висячими ушами, то есть угу. В спокойном состоянии они у него висели так плавно, огибая скулы, а в момент какой-то тревоги они вот как-то поднимались, и, в общем, мог он достаточно локаторно
1: слушать. А зубы отсутствовали или как?
0: По нашим раскопкам присутствовали два зуба, верхний и нижний. Это такие две сплошные костяные дуги, то есть не было межзубных вот этих щелей, где, в общем-то, застревало мясо. Это было в основном сделано для гигиены. И шея была голая, поскольку они падали и питались. То есть это было чем-то похоже на птицу грифа, то есть чтобы там...
1: То есть на пеликана не было таких органов, которые бы создавали депонирование продуктов?
0: То есть это за щекой носили. Ага. Ну, особо выдающиеся, то есть... Вот. И, как правило, дело в том, что за щекой, конечно, они носили все-таки море и рыбопродукты, потому uh-huh. что, скажем, вот оволошенные, которые валяются, где попало, очень сложно было за щекой носить.
1: Крили они носили за левую щеку?
0: Там, да, там, скажем, за правую вот этого, о котором вот вы говорили. Uh-huh. Вот его могли носить. То есть, ну, недолгие расстояния, потому что иногда случалось, что соплеменник, который не поймал, а переход, к примеру, большой, в общем-то, нападал, всячески толкал, пытался как-то, вот и изымал. Поэтому uh-huh. это, в принципе, такой резервуар был не длительный. До следующей речки, так скажем, uh-huh. до следующего макания рыльцем в воду. Вообще, первобытный человек был, кстати, в смысле, вот откуда сейчас такая тяга к рыбалке у многих наших с вами современников. Генетическая память. Он был прекрасный рыбак, несмотря на то, что был похож на кабана. Затем, кстати, вот и уши приняли вот такую форму, как вот сейчас вот у нас с вами.
1: А не возникало ли у древнего человека какой-то ассоциативности в плане генетического развития с рыбой, раз он контачил с ней? Там, может быть, глаз как-то с поволокой с какой-нибудь, или же там еще что-нибудь, особенности какие-нибудь?
0: Тут дело в том, что мы подозреваем, что он, ну, несмотря на действительно плотный контакт с рыбой, тем не менее, так толком-то ее и не видел. Потому что, ну, вот, посуди сам, то есть, когда он ее ловит, значит, тут там в этой, ну, да. в струе, то, естественно, глаза у него закрыты, поскольку там плывет еще масса щепок, каких-то предметов. Когда она попадает в рот, то он ее либо съедает сразу, либо в защечный мешок.
1: Либо передает дальше, либо по эстафете, дальше,
0: да. Поэтому есть. Они не имели представления, что такое рыба, только на ощупь. И то на ощупь вот языком. Кстати, по раскопкам показано, что язык первобытного человека, он был, ну, где-то похож на язык такой взрослый тоже свиньи. То есть почему вот все говорят, что вот бывало даже, что вот от усталости у некоторых он вываливался и лежал на груди. То есть,
1: тогда... А иной раз, когда совсем в тяжелые времена, я слышал, они закусывали языком, то есть они съедали его на время, пока, чтобы утолить голод. Потом он изрыгался, конечно, на место, но на время они как-то утоляли голод, то есть они заглатывали язык. Вот. И...
0: Туда, внутрь.
1: Да, когда просто. Он начинал, то есть, нет, перевариваться...
0: Они не откусывали его как-то.
1: Да, не откусывали.
0: То есть именно
1: заваливали
0: заглот внутрь. Языка внутрь.
1: У некоторых торчали языки вот из канатного отверстия.
0: Бывало, свисали. Да. Вот. И тогда и... пытались как-то вот кто-то...
1: А многие желающие угодить как бы дергали, думали там освободить от каната, канат, а да. дергали, считается, за язык. Оттуда пошло выражение: не дергайте меня за язык, вот, не тяните вот, вот, за язык.
0: То есть в этом все связано, в принципе, с физиологией. Единственное, сейчас наши радиослушатели, многие наверняка спросят о копчике, о том, что, дескать, правда ли, что у первобытного человека был хвост. Uh-huh. Но вот здесь, конечно, нужно сказать, что, в общем, да, и какой шикарный был хвост. То есть мы, в общем-то, нашли совершенно случайно при раскопках. То есть дело в том, что это было не просто как там у свинки принято, или просто какой-то как у собачки еще. Это был достаточно мощный функциональный предмет, которым, например, человек в случае, ну, какой-то совсем холодной ночи мог обернуть себя практически целиком и полностью и таким образом переспать. Вот им же залавливались самки. К примеру, и притягивались к себе. Или, например, когда племя или стая, племя нельзя, тут за племя тоже какие-то отношения, именно стая первобытных людей спасалась бегством от какого-то... Да, или косяк, да. Вот от какого-то там хищного животного, слона или мамонта, они обматывались этими хвостами и скатывались с горных поверхностей, что предохраняло их от ушибов, попросту говоря. То есть это представляет из себя такую, ну, некую, в общем, некий длинный достаточно жгут спиралевидный, который очень, да, он был, что самое интересное, весь хвост был с ребрами, причем ребра были, ну, как это сказать, по кругу расположены и очень хорошо пружинили, то есть это был мощный достаточно амортизатор, обладающий также сильными хрящами, причем он не сужался к концу.
1: Вот как.
0: Может быть, послушаем звонок. Угу. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я внимательно вас послушал и очень согласен с вами. Между прочим, относительно это самое... Относительно так эволюции человека, да, я считаю такую вещь, что, ну вот, например, если...
0: Да вы не волнуйтесь, вы говорите,
2: да,
0: как
2: да,
0: есть.
2: Да-да, я немножко да. волнуюсь. Да, вы уж извините, пожалуйста, меня. Вот. Потому что вы настолько актуальные вещи говорите, что это просто так, за душу берет. Вот. И человек, который, он, значит, то, что вы говорили, значит, в латах ходил, да?
0: В каких латах?
2: Как? Ну, в Средневековье человек ходил, так, заковывался в железо.
0: А, ну, хорошо, давай, да. Давайте перейдем,
2: да,
0: к Средневековью.
2: С одной стороны, да? Угу. А в наше время он как бы проявляет свою сексуальность с другой стороны. Ну, то есть это как бы явление одного порядка, но несколько они выражаются по-другому. Угу. То есть их как бы можно рассматривать как совершенно одно и то же. Вот. И к тому же я еще вот какую вещь подметил интересную в вашем рассуждении. И, кстати, совершенно согласен. И вы открываете, можно сказать, новые, так сказать, горизонты в развитии человечества. Вот. Если...
0: Вы упали, что там, по-моему, как-то удар был какой-то. С вами все в порядке?
2: Спасибо, нет, все в порядке.
0: Да. Ну, в принципе, вопрос у вас понятен. Спасибо.
2: Нет, нет, я даже еще не успел его задать, но...
0: Извините.
2: Ну, если вы хотите меня выключить, то, пожалуйста.
0: То есть вы разрешаете?
2: Нет, я не возражаю. Просто мне приятно это самое, слушать вас. И иногда просто мысль сбивается, поскольку то, о чем вы говорите, это очень так умно, сложно и порой так недоступно так среднему уму. Вы согласны же?
0: Легко. Спасибо, да. Спасибо вам за звонок. Но все-таки тут уже, я думаю, непосредственно к Андрею Орлову вопрос предназначался, поскольку, в общем, ну, самого первого я расписал. Вот, то далее следует миф именно о латах. Ходил ли он в латах? И почему, например, сейчас латвийская валюта называется лата? То есть были ли латы родом из Латвии? Вот, то есть тут встает целый ряд. Откуда они научились металл так ковать и болты с винтами делать? То есть все это, по-моему, какая-то выдумка архитекторов, которые, и археологов, которые подкладывали собственные поделки, в общем-то, в гигантские могильники, где вот лежали эти кабаны.
1: Ну, с латами я, кстати, здесь трудно, в общем-то. Тут столько, в общем-то, было подтасовок, что пусть даже считается, что были даже латы. Мы можем уже рассматривать, потому что много шедевров было создано. Потому что, вот, например, с древними людьми я абсолютно уверен, что это фикция и все, и бред полный. А вот насчет средневековья я, конечно, здесь не согласен насчет тасовок, поскольку много шедевров было создано, которыми вот всяким бестолковым ученым им бы не по силу было создавать там какие-то живописные полотна вот с содержанием там
0: полотна.
1: Другое дело, ты залез в пещеру, там гвоздем наковырял какую-то хреновину и говоришь, что это летающая тарелка прилетела, улетела, забрала там кого-то. И у нас история эволюции вся как на ладони, там, потому что кто-то откопал какой-то черепок-то. Ну, в общем-то, они занимаются своим делом, выводы делают тоже какие-то тоже. Может быть, другие люди делают выводы. Одни копают, другие там какие-то научные степени получают, шнобелевские премии и так далее. Одним словом, вот по поводу лат, это просто совершенно другой культурный слой и другая совершенно эпоха. И здесь, в принципе, я как-то склонен считать, что это все-таки дело было такое, там.
0: Ну вот хорошо, вот скажи, вот представь себе, что прошло несколько веков. Сохранится ли, например, современный автомобиль «Москвич» до такого же состояния где-нибудь под землей, чтобы археологи тех времен могли его хотя бы идентифицировать и сказать, что вот это на этом ездили. То есть, и, например, ты хочешь сказать, что археологи, найдя какие-то куски, в общем-то, железа...
1: Вот эти куски железа, они же на самом деле помещались в вакуумные барокамеры, поэтому они так хорошо сохранились до наших времен. Вот.
0: А и все прочее.
1: Ну, юзеры, пользователи, они пользовались, прилетали, попользовались и положили на место. То же самое всякие из древнегреческой истории и прочее, там, Месопотамия, это же все тоже было определенным образом там снабжено всякими, покрыто специальными слоями, поэтому до нас сохранились эти каменные изваяния, пирамиды, акрополи и прочие вещи, которые...
0: И арки.
1: Арки, да. Ну и все прочее, остальное. Угу. Вот.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да, здравствуйте.
3: А вот в пещерах вот старых, там же, ну, например, площа у кого-нибудь или зубы заболят. Вот как они, ведь керосина тогда не было, так? И это, зубил, каменными зубилами, что ли, лечили.
1: Это тебе вопрос.
0: Спасибо за вопрос.
1: Зубы, ты говорил, два было?
0: Всего два было. Зубы верхний и нижний.
1: Да,
0: вот,
1: вдруг отломится или еще что?
0: Ну, отломиться он целиком не мог уже, поскольку, то есть он мог, скажем, треснуть, пойти трещинами, это в случае, если какой-то было...
1: Гражданин, наверное, не совсем улавливает, что они эмоциями-то не обладали, и поэтому никакими. Страхом тоже таким вот перед подобным процедурам тоже не обладали.
0: То есть тут вот, давайте как пример просто приведем, наверняка многие из вас, да и из нас тоже здесь сидящих восьмерых, в детстве баловались рыбной ловлей и так просто ради хохма ловили на удочку жаб. Вот. Да. И вот жабы, они достаточно равнодушно ловились, то есть когда их снимали, они как-то так же спокойно и уплывали без каких-то там, в общем-то, переживаний. А представьте себе, если, например, сейчас за губу или за челюсть подцепить кого-нибудь тут из современных людей, сколько там будет эмоций, какие будут, в общем-то, болевые шоки и так далее. Вот, поэтому даже бывало, что, например, вот он там, вообще там в каком-то бою или камнем ему там расплющивал половину, в общем-то, вот того, что называлось головой, вот этой тхари, и он продолжал какое-то время также идти со всеми, в общем-то. Другое дело, что действительно не лечили. Лечить никак не могли, вот, а попросту сразу, вот, например, в данном случае забракованный, сразу переходил в разряд того, что лежит где попало. То есть они садились так в сторонке, дожидались, пока вот он, угаснет, скажем так, и, в общем-то, быстренько его потребляли, то есть даром не пропадало. Угу. Это именно оттуда пошло выражение «бежать с поросенком».
1: Да, я думаю, что именно так оно и было. Вообще, кстати, там могут зрители, включив свою генетическую память, многое, наверное, нам как бы дополнить из жизни древних людей. Безусловно. Потому что, безусловно, по идее, вот это вот то, что существует, вот до сих пор эти мифологии, связанные там с какими-то нюансами жизни, она, по-моему, достойна того, чтобы ее дополнять периодически. И, может быть, за счет дополнений мы создадим истинную картину того, что было на самом деле.
0: Но мы пытаемся всячески...
1: Мне непонятен переход, ты знаешь, вот это... что-то они там скребли, молотили, а потом начали жить нормально сразу же.
0: А вот эта грань, да?
1: Да, вот. Поэтому это еще минус один в огород вот этих копателей, там, которые там раскапывают.
0: Да. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, посмотрим еще хворост, а затем вернемся.

0: И мы продолжаем наш разговор с Андреем Орловым, базитологом. Напоминаю вам, что по телефону 203-19-22, 203-19-22, вы можете задавать нашему гостю любые вопросы. Ну, а ты, я так понял, остался в недоумении от промежуточного периода, так называемого вакуумного межрамья, не открытого периода, когда же вот все началось. То есть, когда вот...
1: Телефон напомни.
0: 203-19-22. Давай послушаем, кстати, какие мнения имеют на этот вопрос наши радиослушатели. Ну, может быть, кто-то...
1: Не мнение, давай сформируем вопрос так. Да. Какие варианты вообще вот бытия доисторического, то есть вот доисторического бытия, то есть не периода там известной истории фактологии, которые неоспорим, там, или ладно, там, пусть спорим под сомнением, под каким-то и так далее, а вот того бреда, который как бы существует абстрактно, ну, вернее, с помощью каких-то слабых очень фактов таких.
0: Ну да, то есть, как говорится, в общем, о периоде, который, как говорится, слышал звон, да не знаем, где он, да?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите громче, извините, вас очень плохо слышно. Алло, алло. А, вы знаете, она спит. Извините, она спит. Ей на смену в 5, звоните в 5. Она проснется, к 6 поедет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вы знаете, вот меня очень заинтересовал вопрос, который был несколько ранее. Вот тема была про язык, свисающий из канатного отверстия. Вот мне такая мысль пришла. Может быть, вы подскажете, а не мог ли вот этот человек как-то использовать его для зализывания ран вот на задней части своего тела? Потому что вот язык, свисающий из канатного отверстия, по-моему, открывает огромные возможности.
0: То есть вы тут имеете в виду просто другое, что это, видимо, и внутреннее лечение, поскольку зализывание ран, так сказать, вот, да, пресловутое,
2: да,
0: оно, в общем-то, в данном случае относится и к кишочкам.
1: Да, да, лечение внутренних болезней лечение с помощью языка, это интересно. Это лингвотерапия, так сказать.
2: Да-да, вы знаете, здесь ведь огромное значение язык мог иметь и для пищеварения, для перистальтики, например.
1: Да,
0: безусловно, поскольку, например, будучи, вот, когда им были закупорен попросту говоря, кишечник, да, то, например, вот это стадо, или как мы назовем, как мы называем, косяк первобытных людей, ага, не мог издавать каких-то вот звуков, выхлопов, которые привлекали бы к косяку диких животных. Логично, то есть...
1: При закупорке он проталкивал, собственно, помогал себе.
0: Да, понимаете, в чем дело? Вот, так что вот вы видите, спасибо, вы нам
2: спасибо
0: сильно
2: вам
0: помогли. Удачи вам. 203-19-22, ваши версии, ваше мнение о том, как же они все-таки жили. Другой момент вот...
1: Да, я, кстати, могу электронную почту, вот базет.ахару, там можно присылать
0: туда
1: свои
0: тоже
1: варианты вот существования вот этих вот.
0: А также вообще все, что угодно посылайте.
1: Да.
0: Да. Вот, вот о чем я хотел все-таки спросить тебя, поскольку ты всегда ходишь в окружении вот каких-то красивых женщин, вот ты сейчас с собой пятерых привел, они тут, в общем-то, сидят, причесываются и всячески ухаживают это и за тобой иногда. Вот мне интересно, ведь очень вообще такое темное пятно в области раскопок, которые мы проводили, это как ухаживал первобытный человек, если вообще ухаживал, за своей самкой. Или происходил молниеносный просто наскок, напрыг. Вот, и случались ли ошибки, то есть моногамный секс, так называемый.
1: Ну, я думаю, ухаживание – это все порождение так называемого серебряного века, омерзительного, разлагательного. А вот там, наверное, он, наверное, все-таки интерпретация такая, проявлял внимание. То есть,
0: вот, да, каким образом это было? Вот с помощью хвоста своего вот этого, или, может быть, как-то так, какой-то ритуальный танец?
1: С помощью хвоста самка реагировала. То есть, вот, вообще... На самом деле, природа так, в общем-то, так распорядилась, что, значит, мужская самец должен как бы проявлять себя позитивно и очевидно, а самка как бы скрытно и, ну так, более утонченно. В те времена, я полагаю, там происходило все либо на равных, либо вот как существует вот, просто на уровне антропологического сравнения. То есть что-то крупнее, что-то мельче. И там вот проявление внимания вплоть до, ну, так скажем, весной, наверное, это все-таки там покус, наверное, осуществлялся какой-нибудь такой.
0: А то есть отсюда генетически пошло это у детей, поскольку они все-таки ближе к воспоминаниям каким-то вот тем с прошлой жизни и так далее, да, вот там ухаживание за девочкой, это дергание за косичку и так далее, это первое проявление любви, видимо, вот как-то можем объяснить этим.
1: Да.
0: Глубиной.
1: Да, и бытовые, вот эти бытовые вот дела, когда да, там да. кого-то тоже...
0: Драки, там всякие удары табуретами.
1: Да.
0: А, ну нет, не исключено. Кстати, как ты думаешь, вот на его морде, вот на этой вот существовала ли какая-то мимика? Ведь, как мы уже сказали выше, лицо первобытного человека напоминало, ну, такую мозоль, как бы. То есть, конечно, там были глазки поросячьи, без всяких ресниц, не оволошенные. Вот. Оволошение было, скажем так, вот отовсюду. То есть, это, ну, в общем-то, лицо его вот напоминало, в принципе, ежика. Представь себе на кабанью тушу надеть голову вот просто ежа. Угу. Вот эта мордочка не оволошенная, это и было. Само рыльце, там глазки, все остальное, конечно, было оволошено уже. Уши там разные торчали, прочее. Ну так что, как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что наличие вообще глазных отверстий, вот оно сейчас ограничится двумя. На самом деле существовали там их множество. То есть то, что там вот сейчас два, это, в общем-то...
0: Естественный отбор, видимо.
1: Да, атовистичные такие вот два глаза. А на самом деле могло быть... От 6 до 1, то есть и.
0: Ну, в принципе, ведь не секрет. Вот мы как бы исследовали, смотрели, что мозг первобытного человека, он все воспринимал, и слух, и зрение у него были моно.
1: Моно, да, это помогало ему выживать, потому что от стереозвуков могло бы расстройство своей незатейливой психики произойти.
0: Поскольку слишком много везде звуков, которые просто дезориентируют бедное животное.
1: Удоражили они его.
0: Кстати, вот у котов у них тоже монослух, как вы знаете, и монозрение. А ну что же, давай послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. 203-19-22. Добрый день. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый. Доброй ночи, простите.
0: Здравствуйте.
3: Сергей Алексеевич из Москвы.
0: Да.
3: Знаете, я бы хотел сказать, что у вас полностью отсутствует как бы... критическое и самокритическое восприятие вот того, о чем вы рассказываете.
1: А оно должно быть?
3: Обязательно. Не должно быть одного мнения.
1: Да, но мы выражаем свое мнение, поэтому в данном случае критическое и самокритическое, оно обычно людей ведет по такому сложному пути, то есть ему нужно учитывать что-то
0: мнение окружающих.
1: Да, и таким образом его собственное мнение становится каким-то нестабильным.
0: Скорректированным общественным мнением.
3: Ну, я не могу полностью согласиться. Дело в том, что вы подняли очень интересный вопрос по поводу отпадения хвоста, да?
1: Да.
3: У первобытного человека. Вот. Но вы полностью стоите на позициях ортодоксальной материалистической, так сказать, науки.
1: Угу. Ну что ж.
3: У меня есть несколько другая позиция.
0: Давайте.
3: Я говорю о том, что не должно быть одного мнения. Дело в том, что в физическом плане хвост у человека, несомненно, отпал давно уже. Но это чисто в физическом, вот как вы говорили, в археологическом плане. Угу. А в астральном плане хвост остался.
1: Да.
3: Понимаете, и этот хвост присутствует еще до сих пор у многих людей.
1: Да.
3: Вот я по своему опыту сужу, значит, например, у меня астральный хвост отпал где-то на 10-м году пребывания в КПСС.
1: А вам его не обрубили? То есть он сам по себе отвалился?
3: Нет, нет, это именно прогрессивная роль КПСС в вопросах отпадения хвоста. Вы именно знаете? Астрального хвоста.
1: Ну, как видите, вот всегда избранным, в общем-то, достаются самые такие куски. И у них там и хвосты отпадают своевременно. А вот многие сейчас граждане, так скажем, не вовлеченные в это КПСС, они ходят до сих пор с хвостами.
3: Так дело в том, что после того, как КПСС рухнуло, хвосты опять стали восстанавливаться.
1: Да, вот видите, это интересно.
3: И меня удивляет, в общем-то, позиция наших российских экстрасенсов, которые совершенно не обращают внимания на эти хвосты. Угу. Помните, даже у Гоголя еще там Вии, по-моему, там давался совет о том, что ведьме на хвост надо насыпать соль, чтобы, так сказать, ее парализовать.
1: Угу.
3: Еще
1: да,
3: даже в те времена уже знали о наличии вот таких астральных хвостов.
0: Знаете, спасибо вам за звонок. Ну, как ты прокомментируешь это? Вот, кстати, у Горького в «Мать» ничего нет. А видно,
1: насчет
0: да?
1: вот необращения внимания современных экстрасенсов, просто, мне кажется, да, по-моему, никуда здесь не совсем точно, не потому точно, что совершенно. Они некоторые из них обращают
0: только
1: чрезмерные.
0: Только на это обращают.
1: Да.
0: Порой некоторые даже карьеру себе делают на хвостах.
1: Ты знаешь, да, главное научить вот декларировать свои услуги, как, например, обрубание хвостов, снимание венчика безбрачия и так далее. То есть вот это заученное, как, например, там...
0: Нанесение татуировки или там стрижка ногтей или пуделей.
1: Но уже это не актуально. Наносит татуировку изнутри, это более интересно. То есть берут участки татуировки кожи, там, которые так слегка, в общем-то, приподнимают, наносят татуировку и потом закрывают. Ибо в старости, а это все же происходит как бы изнаночная сторона, она начинает наверх вылазить, и к старости очень...
0: Так называемая подкладка.
1: Да.
0: Мы ее называем, биологи, подкладка.
1: Синтепоновая.
0: Синтепоновая, да. Ну что ж, хороший был звонок от нашего радиослушателя. И главное, современный. Я очень рад, что вас так заинтересовала тема, нами поднятая. Ну что же тут удивляться? Ведь вся наша сегодняшняя беседа с Андреем Орловым построена исключительно по вашим просьбам, по вашим письмам, по личным просьбам. Многие приходили, просили именно эту тему затронуть. Я поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Я не знаю, на кого рассчитан этот бред, который вы передаете. Я вот, например, пенсионер, я не сплю, я отоспался, я отработал. Я теперь могу спать и утром, и днем, и вечером, и ночью. Вот сейчас я проснулся, включил это радио. Слышу бред. На кого он рассчитан? На больных или на здоровых? Или здоровых вы хотите, чтобы они были больные?
5: Извините, а скажите, вы не бывший военный случайно?
4: Нет, я бывший рабочий. Когда при советской власти рабочих, ну, так сказать, держали, поддерживали. Не держали, а поддерживали.
0: Понятно, спасибо вам. Ну что, видимо, я могу сказать, действительно, видимо, не на бывших рабочих, которых при советской власти поддерживали, рассчитана тема нашего сегодняшнего разговора. Хотя, например, опять же, вот, как я уже говорил, Инесса Геннадьевна Тихомирова и красный фельдшер Вера Прокофьевна Седых и Владимир Афанасьевич Витек, все они тоже своего рода, в общем-то, принадлежат к
1: рабочей косточке.
0: Да, просто эта тема затрагивает разного по-разному. Вполне вероятно, что вам, это я обращаюсь к только что позвонившему, видимо, вот...
1: Рабочим не мешало бы организовывать свои цеховые какие-нибудь клубы по интересам, например, вместо того, чтобы как-то возмущаться существованием, так сказать, вот каких-то непонятных вещей, происходящих там по ночам. Вот хорошо бы иметь там, например, какое-то место, куда можно прийти и пообщаться с себе подобными. А то так возьмешь бутылочку, выпьешь, ночью проснешься, и все непонятно.
0: И вообще, кстати, не факт, что вы нам дозвонились. Может быть, мы с вами и не разговаривали, подумайте
1: это
0: об этом тоже.
1: Это было нормальное явление.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Привет, Саня, да, опять я в третьем этаже. Я вот тут побродил по квартире, знаешь, вот, обнаружил тут кое-где мусор. Вот, тем более, люстра не вытертая, в общем, не протертая. И под телевизором быть кое-где. Вот так что вот такие небольшие претензии.
5: Хорошо.
6: К тому же, вот, детишки как-то пострижены непонятным образом.
5: Ну, зато собачка, наверное, нормально.
6: Собачка, да, нормально.
5: Ну, вот, а как святой рог для бабушки? Удался?
6: А, нет, я не заметил, Алген.
5: Ну, как на бабушке.
6: Нет, у бабушки сейчас нет просто дома.
5: А, вот бабушка когда придет, я думаю, претензии снимутся по остальному. Спасибо.
6: Нет, я хотел вообще-то вопрос задать.
5: А,
6: Андрею Пафнутьевичу.
5: Да-да-да.
6: Вот, я хотел бы немножко отвлечься от темы, вот, от археологии. И немножко спорт затронуть. Я вот не секрет, что Андрей Пафнутьевич имеет среди многочисленных образований спортивное. Вот, и долгое время работал с гребцами ГДР. Вот, и у меня вопрос такой профессиональный, чисто. Вот, есть такое заболевание у канаистов, как вот гнойничковость, грибковость опорной коленки.
5: Угу.
6: Вот, существуют ли эффективные методы вот борьбы с этим заболеванием на сегодняшний день?
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, этот же вопрос задают нам очень многие профессиональные водители, дальнобойщики, вот, люди, которые занимаются бальными танцами, теннисным спортом. В общем, во всем, где есть что-то упорное. Вот. Ну что, Андрей, каким образом бороться с гнойничками на упорном?
1: На чем?
0: На упорном.
1: А что это такое?
0: А, это, впрочем, пустое. Давай послушаем.
1: Давай что-нибудь из истории.
0: Да, из истории.
1: Расскажешь, как с гнойничками боролись наши вот про эти проекции.
0: Они не боролись. Они с ними никак не боролись. Дело в том, что...
1: Ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что тут затронут, в общем, борьбы с гнойничками и вообще борьбы с какими-то явлениями. Тут существует, опять же, отрыв от естественного.
0: Вот,
1: наши предки, если были таковые, и если они были в какой-то форме, там, находясь в культурологической, то они, как правило, выбирали в соответствии со слеповатым вождем один из двух методов лечения. То есть один – это метод симпатии, другой – антипатии. То есть это, в общем-то, закон природы. То есть ты не можешь, там, например, действовать всегда однообразно. Вот, собственно, говорится о современной медицине здесь косвенно, которая выбрала один из методов – это антипатии. То есть тебе, например, простуду лечат согревающими средствами. Тебе известны такие ходы, когда, например, простуду лечится с помощью холода. Или же, например, там тот же самый гнойничок. Почему вот, например, женщина ходит, мучается, не может никуда там пойти, потому что у нее гнойничок. И залечить его невозможно. Если его начать лечить, то можно там вообще попортить себя.
0: Может, гнойничку надо, фурункулез.
1: Да, надо дать гнойничку созреть. То есть вот потом его уже удалить.
0: И вообще, кто сказал, что нужно вести борьбу вот с всякими предметами, которые покрывают кожу. Ведь опять же, если верить мудрым пословицам древним, например, бородавка и так телу прибавка. То есть все, что произрастало на теле у древних наших предков, считалось только достижением. То есть, например, вождь был вообще весь в лесу. Шаях и в каких-то там непонятных отребьях и острубьях. Вот я даже не помню, как называется это все. То есть эти струпья на нем повсюду свисали от уже лопнувших щирьев и фурункулов. И он считался очень почтенным. То есть чем отсюда же пословица «хорошего человека должно быть много». Поэтому немало того, что они не боролись вот со всеми этими пупырышками и черышками, они культивировали их появление. Кстати, именно оттуда и пошло потом нанесение себе на теле всяческих шрамов там и всяких уже в дальнейшем татуировок и так далее. То есть поэтому борьба как таковая, она, в общем-то, не имела места быть. Ну что же, послушаем звоночек, да, я так вижу по твоему выражению лица. И женщины как-то оживились. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите. Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Вот бывали болезни слуховых галлюцинаций, вот у наших предков.
5: Угу.
7: Вот. Вот.
5: Да.
0: знаете, вас плохо слышно, но тем не менее спасибо. А насчет слуховых галлюцинаций у наших предков, я думаю, это, наверное, к Андрею.
1: Ну, род галлюцинации, это порождение вот нынешнего, как сказать...
0: психоза.
1: Да, нет.
0: Нет, ну, конечно, были галлюцинации, то есть, к примеру...
1: Да нет, не было галлюцинаций.
0: Нет, ну, были, это, они были на уровне снов, то есть, в смысле...
1: Да и снов не было.
0: И снов не было.
1: Но вообще люди были чрезвычайно здоровы. Вот видишь, сколько людей вообще с тонкой организацией психики звонят и участвуют в нашей беседе. А вот, например, человек с такой структурной организацией психики, он проснулся, во-первых, он поспал, и он сразу обратил внимание, что здесь что-то не так.
0: Да, да, да, да.
1: И он сказал тебе все, что он думает. Вот, а если это все умножить в квадрат, возвести, то получится вот это вот, как это называется, который рыбу ловил там.
0: То есть галлюцинации не были, собственно. А хорошо,
1: нет,
0: ну, а
1: у него галлюцинаций же нет, ты позвони, он спроси. Нет, тебе скажут, что у него не было никогда.
0: Что галлюцинация, это, дескать, антиобщественно.
1: Антиобщественно, это притворство вообще. Заговор какой-то кроется крупный.
0: А скажи, а как ты считаешь, было ли свойственно вот этим мозолерылым предкам дежавю какой-то, что, например, вот эти были же моменты, когда он с рыбой с такой во рту застывал?
1: Да, потому что они вообще не держали ничего в уме. А язык, например, смотри, если он вообще там только зарождался и начал знаковую систему какую-то вот, ну, утверждаться в каком-то виде простой знаковой системы, ты можешь себе представить, чтобы такую ценность использовали там, например, для таких ходов, для которых сейчас используют, например, что-нибудь сказать, да не сделать там, или... Ну, я не знаю, сказать что-нибудь такое пустое, от чего, собственно, вот как за что нас поклинались, за то, что мы пустое говорим.
0: Ну, а с другой стороны, ведь у них был гораздо сильнее развит язык жестов каких-то там, да?
1: Нет, язык конкретных действий, то есть...
0: Конкретных действий, да, но ни в коем случае...
1: Он не заменял вот язык такой вот, язык в буквальном смысле слова там не заменял, в общем, даже он слегка только дополнял знаковую систему, а основной язык, конечно, был прикладной, то есть это то, что там с помощью рук-ног решалось.
0: Вот, кстати, доказано, может, тестировали очень многих путем вводу, в общем-то, всяких электродов и снятия показаний. Вот ведь существуют люди, которые хватают за рукав вот, гаишников, ну и каких-то вышестоящих должностных лиц. Вот генетическая память далеких предков заставляет их общаться с представителями, скажем, вот со своими же братьями, как бы, да? Вот еще такой, ну, не просто жестикуляцией, а контактной жестикуляцией, скажем так. Вот, или, например, подергивание за плечо, да, там, за пуговицу, за воротничок, там, похлопывание по плечу.
1: Кстати, это агрессивное проявление.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот такое трение, вообще, чем дальше от урбанизации и цивилизации, тем люди, значит, как бы у них социальная дистанция контактная возрастает. Они, например... Крестьяне, они вообще предпочитают за руку не здороваться, они так путем такого помахивания.
0: Да, да, да,
1: и чем
0: да.
1: дальше дичь, там, вот, например, там где-нибудь на сопках, там, в Алтайском крае, они вообще там могут общаться там путем знаков. То есть один там ветку сломал, там, да.
0: Там, или рыбу повесил на ветку.
1: Там, да.
0: Вот. Кстати, вот проходит реклама по телевидению, где здоровые два мужика вот обнимаются, а одного трескается рубашка. Это вот, конечно, очень активная форма такая общения. И тут, кстати, сразу можно выявить социальную принадлежность этих людей, вот, которых показывают в этой рекламе. Так что, в общем-то, все становится потихонечку понятно. А мы принимаем дальше ваши телефонные звонки. 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Андрей Орлов, базитолог. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Вот мне кажется, в то время, значит, вот эти из этих площадей все люди чесались без перерыва. Ну, это как вот сейчас спит, да? Ну, вот. И там всякие жилы висели у них, там шкуры, они, чтобы отвлечься, там дергали их по барабанам, били. И наверняка тяжелый рок получался. Так что мы сейчас пришли... Ну, то же самое, только с другим путем-то к этому року. Ну, хорошо только, что сейчас керосин есть.
0: Mm-hmm. Понятно, спасибо. Ну, в принципе, тут мы в музыке слабо, как правило, у нас это всем заведует Зоя, вот музыкальный редактор программы «Монморанси», Зоя Горбатка, фамилия Горбатка, такая смешная, она сама к НСР не относится. Вот, что касается вообще почесывания, то... Дело в том, что не было никаких почесываний, опять же, в силу устройства руки вот этой, понимаете? То есть это почесывание, если он производил сам по себе, приводило к многочисленным просто порезам и травмам, поскольку...
1: Но они использовали объекты окружающие.
0: Окружающие, они терлись друг от друга, суки разные. Да, поскольку, кстати, еще хотелось добавить,
1: что... А что такое почес? Это, опять же, когда передоз, вот перебор там в этих вот, в том, что они поедали, это пробивало иньская энергия, наружу просилась, и почёс осуществлялся, вот как твоя, да. Собственно, сейчас.
0: Да. Вот, между прочим, почему-то принято считать, да, что, например, показывают фильмы про индейцев, про всяких людей, которые живут на все время с природой, так сказать, наравне, да, вот, что они обладают какой-то очень такой ловкостью и так далее. Ничего подобного. Вот те вот первые мозолирылые наши предки, в отличие от настоящих животных, тогда эти жили медведи, мамонты, и прочие, были весьма неловки. То есть, как мы уже сказали, проламываясь сквозь чащу, они могли нанизаться каким-то своим там органом там прямо на какую-то ветку и так далее. То есть ловкости у них не было. В момент, скажем, сколько бывало, что до совершения полового акта приходилось, в общем-то, самцу, так скажем, до трех самок менять, потому что двух первых он просто убивал, пытаясь поймать, случайно это происходило и так далее. Или они защищались так, что убивали его. Поэтому... Ловкости тоже там определенно никакой не было. Ну, продолжаем звонки слушать. Или у тебя есть что добавить?
1: Да у меня есть, но ты...
0: Так добавь тогда.
1: Интересно, конечно, вот еще помимо всех вещей, которые мы сказали о частях тела и их принадлежности, их трансформации в том время и в нынешнем, то есть их соответствие. Еще, конечно, вот опять же немаловажный вопрос... появление речи, слуха, зрения и вот особенности психики общения. То есть насколько необходимость была в буквальном выражении своих мыслей, вот, насколько она, в общем, можно представить себе, насколько, в общем-то, просты были там эти люди там в проявлении себя. И насколько, ну, насколько это могло измениться? На самом-то деле уровень потребностей остался, в общем-то, тот же самый. Ну, так, уровень потребностей. То есть, по идее, набор этих потребностей просто, как бы сказать, их разнообразие становится более изощренно. А, ну, например, сколько он там съесть мог, в общем-то, он и сейчас, в общем-то, столько же поедает, даже сейчас больше. Он поедает таких вещей, которых, которые, в общем-то, частично не усваиваются и зашлачивает просто. А по энергоемкости, в общем-то, приблизительно одно и то же. Вот. Так в связи с этим, вот, хотелось бы понять современные достижения, насколько они... как бы создают вот, ну, не, понятно, что они комфортность как-то создают повышенную, еще так далее. Но насколько они как бы полезны в плане отношений к человеку? Ну, то есть вот
0: ну, понятно,
1: он тогда вот... существовал с каким-то набором потребностей, который удовлетворял так или иначе. Сейчас он существует.
0: Нет, насчет комфортности, опять же, я тут прошу прощения, немножечко тебя перебью, хотелось бы на этой теме задержаться. То есть что-то занимаешь под комфортность. То есть, например, сбрасывание каната на белом троне. Так я хочу сказать, что первобытному человеку это было бы очень некомфортно. Он бы не смог просто канатом попасть туда. При всем своем желании. Для него это было бы великой пыткой.
1: А вообще про трон хочу сказать, что ну, про унитаз, что подобная позиция, она отличается от позиции, при которой сбрасывают канаты в деревнях, и вообще люди, которые там не придут

0: ну, в смысле, на плаву, то есть практически.
1: Если это не связано было с ритуальностью.
0: А, да, безусловно.
1: То есть когда... ритуальный выброс, он осуществлялся по определенным дням.
0: Ну, например, и... перед тем, как самку у них, да, что-то тоже привлечь самку.
1: Нет, были такие огромные, гигантские совершенно акции коллективные, когда все вы рассаживались на сучьях вокруг поляны.
0: Да, да.
1: Вот, один дирижировал внизу, он, в общем-то, нуждался в том, чтобы, ну, этим действием как бы манипулировать, и он сдавал команду, как, например...
0: Как, ну, какой-то ритм простой, да, достаточно, ритм, такой, маятниковый, да, такой.
1: По той же самой осине он платил, и все, значит, как бы в соответствии с этим ритмом вот осуществляли подобную акцию. Там, после этого, конечно, там невозможно на поляне, просто было уже ничто не росло.
0: Безусловно.
1: И вот это такие священные места считали.
0: Опять же, вот хотел сказать, что наверняка сейчас все наши 5 радиослушателей воскликнули, как это не росло. А ведь этим
1: не
0: объясняется...
1: Нет,
0: так объясняется
1: не то,
0: тем,
1: что не росло.
0: Да, а... Ничего и не росло.
1: Да, жирность вся, она обходила стороной.
0: Дело в том, что выброс того человека, нашего далекого предка, был настолько токсичен, настолько его организм полностью выкачивал из полученного продукта все и отфильтровывал, что на отдачу выходило практически какое-то чуть ли не ядерное топливо. То, что, например, современный человек вот выдает, и мы даже видим, на что птицы там, вот, там едят и не дохнут. Это говорит только о том, что происходит неполное усвоение просто-напросто продукта, о чем ты выше и говорил уже, собственно говоря.
1: Да.
0: Да. Ну что же, звоночек, давай послушаем. Или у тебя еще есть что добавить? Mm-hmm. Просто интересный очень ритуал, я вот с интересом вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Молодые люди, скажите, пожалуйста, а вам самим не стыдно такую передачу вести?
0: Нет, конечно.
2: Неужели?
0: А скажите, почему нам должно быть стыдно? Извините.
2: Да, вы такой бред ведете. Это же бред деградированных людей. Я в поддержку того рабочего. К тому же вы, молодые люди, циники велики.
0: Спасибо, да, спасибо.
2: Да.
0: Спасибо.
2: Это просто ужасно, что в эфире идет такая передача. И радио-то какое, знаете? «Эхо Москвы», а днем можно послушать, как будто умные люди ведут эту передачу. А ночью, это же ужасно просто.
0: Да, ночь, она ужасна. Спасибо, спасибо вам.
1: Ночь вот, ужасна, в принципе.
0: Ужасна. Ну вот зато рабочий наш человек нашел себе подружку, что говорится, причем на какой-то ниве интеллектуальной, не просто в лесу грибы собирал. А,
1: вообще все твои ходы вот с этими левыми звонящими, твоими дружками, знакомыми и так,
0: ну,
1: далее,
0: да, я специально
1: они уже,
0: прошу.
1: Как бы, наверное, уже расшифровывались.
0: Устарели, думаешь,
1: то
0: да?
1: Есть, да, уже.
0: То есть думаешь, и тетю, и дядю надо увольнять?
1: Ну, я ж не знаю, ты поступай с ними, как знаешь. Ну, да.
0: Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Вы знаете, дорогие мои, я могу так вас называть, мальчики?
0: Нет, вы называете нас лучше, вы лучше нас называете, дорогие мои, например, москвичи, потому что...
3: Не засоряйте мозги людям, которые заняты полезным трудом. Лодыревы, бездельники. Словоблудием занимаетесь.
0: Спасибо. Ну да, сегодня я перебрал, конечно, со спецзвонками, с тетями и с дядями, понимаешь. Ну, ты тоже так видишь, человек говорит, что ему уже к концу нашей программы нужно обращаться к психиатру. А чему психиатр научит? Вот он придет в поликлинику, над ним там посмеются, поставят клизму, да, вот, и отпустят. А он выйдет в уверенность, что проживет на год дольше.
1: Он вступит в отношения с врачом. То есть, на самом деле, он придет за, как бы сказать, у него расстройство произойдет, поскольку его собственных сил ему не хватает, ну, как бы решить эту проблему.
0: Да, да.
1: Значит, он, существует три категории людей, которые как бы имеют контакт с душой человека. Это врачи, юристы и врач, педагоги. Вот, он, значит, одного из трех найдет, поскольку у нас пока что две категории остаются такие неоплаченными, вот, вернее, не бесплатными, то они эксплуатируются пока что по-старому. То есть туда идут по поводу там, поскольку у нас, значит,

0: душевным спасением священники не занимались, вот кто призван этим заниматься, то у нас использовались вот эти вот граждане, вот эти категории. Вот. То есть, ну, с преподавателями там дело по-другому обстояло, поскольку там откат туда происходил людей просто, ну, как бы, не по назначению, то есть там в основном женщины. Вот, то, в общем-то, и там обращаться-то не с чем было. Да, там от них отбиваться надо было, как бы, большей частью. Вот, оставались двое. То есть одни там, которые вообще непонятно, чем занимаются, они до сих пор, в общем-то, только этим занимаются за день. А доктора — это вот самое лучшее. Пока они бесплатные, это самый лучший вариант, чтобы туда пойти и решить какую-нибудь свою проблему, любую.
1: А, ну, зато
0: вот.
1: В нашем...
0: Одно дело, ты говоришь, вот, возникает у тебя там прыщик. Вот человеку бы задуматься, от чего он возник и что это за знак такой. Вот. Например, совершенно простые методы есть. Там, например, нога заболела, значит, ты ходишь куда-то много, или тебе ходить не надо. Вот. То есть для начала надо подумать, а потом уже лечить ногу. Вот. Так, все это безумно решается. То есть обычно там, например, делается по-простому. Там, например, болезнь у тебя какая-то возникла, значит, это признак того, что либо ты сам устал от чего-то, надо разобраться, от чего ты устал, и решить проблему. Вот. Но, как правило, никто этим не хочет заниматься. И борются, в общем, с симптомами, чем, собственно, и
1: усугубляют.
0: Да.
1: Усугубляют. Кстати, я могу поздравить все-таки тебя. Ты смотри, сегодня в нашем эфире, помимо наших пятерых обычных радиослушателей, объявились еще трое новеньких. Две женщины, один мужчина, которые объединились, так сказать, в клуб любителей теории Дарвина. Mm-hmm. То есть уже мы как-то людей сплачиваем на почве. Вот. Причем все эти люди, насколько ты заметил, с такой достаточно пролетарской, крепкой прослойки, что из того, что мы называем... Нет, не мы, они называют средний класс. Это очень хорошо. Но я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Вот, я хотел спросить, значит, если древние люди, как вы говорили, сбрасывали канаты, там сидя на Сочи, значит, соответственно, они были нищими, так как богатые совсем не сбрасывают канаты.
1: Угу. Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, ты звонил, видимо, очевидно, постоянно радиослушатель. Дело в том, что такой уже градации бедные и богатые появилась, конечно же, значительно позже. Вот. И, ну, вопрос в данном случае теряет как-то немножко свой смысл в связи с мною выше сказанным. Вот. Что еще хотел сказать? Ведь вот как ты считаешь, ведь людям, видимо, не очень, может быть, приятно слушать правду о своих, пусть очень далеких, но тем не менее предках. А может быть, именно этим был...
0: Рефлексия возникает.
1: Да,
0: том,
1: вот, ну,
0: что...
1: Видимо, да. Потому что вот клуб любителей теории Дарвина, вот этих из троих состоящих, он как-то дает понять, что, дескать, вы не трогаете наш...
0: агрессивность обладает.
1: Безусловно. Потому что генетическая память их, в общем-то, на самом деле подтверждает наши слова. С одной стороны. С другой стороны, они боятся себе в этом признаться. Угу. Может быть, например, заметь, шквал звонков пошел после твоего рассказа о ритуальном сбрасывании канатов с ветвей. Может быть, вдруг на кого-то из троих это навеяло дежавю. И ужас какой-то пошел. Эндогенное пропотевание там сразу.
0: Ну. И почему-то вот это, видимо, относится к тем косякам или стаям, которые обладали, в общем-то, такой агрессивностью, неаргументированной. То есть они выдвигали аргументы, почему, ну, почему не так, и все. И этого достаточно было, чтобы развязать какую-нибудь битву там кровавую.
1: То есть, или почему не я, к
0: примеру? Да.
1: Ну что ж, послушаем еще телефонные звонки. У нас остается уже совсем немножко времени, потому что у нас в 6 начинается смена. Мы должны с тобой пойти честно отстоять 8 часов. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
3: Сначала хотелось бы, пользуясь всеобщей услышанностью, передать рабочему и вот этим двум женщинам, чтобы они выпили тизерцин и ложились срочно спать. И как раз завтра они проснутся к трансляции венесуэльского сериала. Вот. А по поводу передачи хотелось бы задать такой вопрос. Первобытный человек, как правило, наверное, спал на земле, да? Широко открыв рот, лежа навзничь. Вот. Случалось ли такое, что туда могли заползти к нему в рот ящерицы и прочие вот
1: живность,
3: мелкие точно. Животные, да, свить там гнездо. То есть, ну, ноздрю я исключаю, так как она была забита соплями и козявками. Ящерице неудобно, а вот рот именно.
1: Понятно,
3: вот,
1: понятно.
3: Вот. И если это случалось, то каким образом он выгонял их оттуда? То есть, может быть, он набирал в рот воды там, или там пил много воды, или там поедал какие-нибудь там растения.
1: Вот понятно, понятно. Спасибо, спасибо. Я вижу, что там, Андрей Орлов...
0: Там вот, существовал определенный человек, который, в обязанности которого входил как раз...
1: Отслеживать
0: если
1: эти моменты.
0: Если все попадали, да, и кто-то не успел оставить кусочек пищи, там, сказать, в качестве запора во рту, чтобы туда насекомые не попадали, то в его обязанности входила там тампонада как раз этих ротовых полостей путем заталкивания туда заранее заготовленного моха. То есть, как правило, это был молодой человек лет 10-12, который целый день ходил, собирал мох и...
1: Просто пучками
0: губку,
1: делился.
0: Да, губку, вот или же еще там, или на крайний случай камни, или еще что-то. Вот. И глубоким вечером, ежели там кто-то забывал оставить кусок еды последний на утро, то есть, чтобы проснуться и сразу его заживать, и, как бы, который одновременно являлся тампонадой вот, ротовой полости, то он обходил таких и тампонировал их вот мхом, лишайником и прочим, корой дуба.
1: Вот, и, кстати, вот его тогда же в шутку и прозвали Гиппократом. А я еще хочу сказать, что очень обидные слова ваши насчет того, что мы тунеядцы. Давай откроем все-таки секрет. Дело в том, что мы с Андреем работаем на заводе «Москвич», занимаемся сборкой карданов. Вот мы собираем карданы лучше всех на этом заводе. И действительно, реально, сейчас вот время уже 5. В 7 у нас начнется смена. Нам нужно успеть там помыться, документы все отвезти вот в исторический музей, откуда мы взяли. Вот, поэтому пойдем, что ли?
0: Пошли, да вот пора бы уже.
4: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер. Здравствуйте, Альберт Борисович.
1: Добрый вечер, друзья.
0: И вы знаете, в последнее время ваш комитет, который занимается вопросами общественно-этических проблем современности, я знаю, без работы не сидит. Огромное количество проблем, связанных действительно с этой областью, в частности, например, проблема Густава Малера, которая так остро сейчас стоит в нашей стране, восприятие этого великого композитора и дирижера, то есть практически поделилось население на две части. Одна любит творчество и личность Густава, другая не любит. Это можно сравнить, кстати, с тем же вопросом, который вы совместно с комитетом по компьютеризации страны решаете. Это вопрос, касающийся деления всех компьютерщиков нашей страны на любителей Макинтоша и IBM, да? Также с Малером, то есть люди делятся четко туда и туда. А что касается песни «Странствующего подмастерья», дескать, там и советские музыканты.
1: Конечно, Александр, вы верно сказали, проблем масса. Да чего далеко ходить? Вы посмотрите в зеркало и повнимательнее.
0: Да.
1: И я думаю, что после этого вам понадобится несколько правильных советов. А что касается Малера, то меня взволновало его творчество тогда, когда весной 11-го года нашего столетия пришло известие о смерти великого дирижера, композитора, человека и дворянина.
0: Кстати, творчество этого дворянина близко нам с своим гуманизмом, своей народностью. Кстати, я хочу сказать, что на фоне нашего с вами разговора, может быть, вы не знаете, я вижу по вашим удивленным глазам, что вы не узнаете это произведение. Это шестая симфония Густава, которая идет вслед за пятой, а вслед за шестой идет седьмая, и я надеюсь, скоро выйдет восьмая.
1: Ну, я немножечко не классифицирую нумерацию, поскольку для меня Малер — это одна большая симфония, глубочайшая, насыщена широчайшими, проникновеннейшими смысловыми пластами звука.
0: Вы знаете, я наблюдал в вашем кабинете в Государственной Думе огромный портрет маслом 6x4 лежащего почему-то Гуга Вольфа. Вот хотелось бы знать, кстати, точно такой же портрет я видел, когда, в общем-то, брал уроки фортепианной игры, вернее, смотрел на постановку рук у Евгения Федоровича Светланова. У него маленький портретик стоит Гуга Вольфа. Вот чем Гуга так мил вам, таким разным, понимаете, людям, да?
1: Дело в том, что мы с Евгением Федоровичем пытаемся делать нашу биографию по Малеру. А известно, что Хьюго Вольф находился в глубочайшей конфронтации с Густавом. И Вольф со своих портретов как бы строго контролирует нашу биографию.
0: Кстати, вот насчет разногласий между господином Вольфом и господином Малером. Действительно ли, что в свое время Гуго Вольф просто-таки своровал «Нынче здесь, завтра там». Кстати, видимо, отсюда и взято.
1: Да, много, кстати, советских авторов паслось на широкой ниве Малера.
0: А вот ваш комитет общественно-этических проблем современности, я знаю, также недавно ставил на обсуждение тему плагиата у классических авторов. То есть, ну, например, известно, что вот эта песенка там «Теперь я Чебурашка», вы, в общем-то, нашли сходство с одним из произведений Рихарда Штрауса.
1: Да, это один из антрактов к его юношеской опере «Рогнеда». Я просто изучал глубоко этот вопрос и знаю, что многие советские авторы, не обладая как бы мелодической гибкостью, все-таки имеют глубокую эрудицию и доступ к партитурам неизданным. И поэтому черпают и пасутся на Ниве.
0: Как, на ваш взгляд, как руководителю все-таки вот этого комитета, этого совета, что, в общем-то, это, вот эта проблема пасьбы на Ниве, так и называется ПНВ, пасьба на Ниве. Я знаю, она проходит у вас под этим названием.
1: Притом она нынче 98, потому что 98, Нива, да, сами знаете, приносит урожай 2, ну, от силы 3 раза в год. И перманентно она не может взращивать даже российские таланты.
0: А если речь идет о многоярусных полях, ну, там, седьмое поле, восьмое, сейчас, я знаю, третье закрыто поле, вот седьмое поле...
1: На гидропонике.
0: Вроде... Да-да-да, именно это я имею в виду.
1: Но гидропоника чревата нитратностью и разжижением поливитаминного состава.
0: А вот скажите, вы, так сказать, на коротке с президентом, с мэром, вот какие ходят слухи вот сейчас по Москве, чем они оправданы, что восьмое поле отдали жителям Вьетнама, чтобы они там выращивали свои субпродукты моря, распространяли их потом. Это же тоже своего рода современная проблема общественно-этическая.
1: Это этический имперский интерес.
0: Так,
1: очень трудно говорить в широком эфире о нем, потому что многие наши граждане в душе патриоты, и имперские притязания до сих пор греют им душу. У них, может быть, нет подчас отопления дома, а душа согрета российской проникновенностью по всему земному шару.
0: А, ну, все-таки тут двояко получается некоторые такой... конфликтные ситуации. С одной стороны, значит, им отдали восьмое, то есть вроде бы имперский интерес, как бы, дескать, отдали, вот им восьмое, вот плохо, да? С другой стороны, это восьмое наиболее нитратно, то есть, значит, с точки зрения проблем гуманизма отдать восьмое плохо, с точки зрения имперских интересов хорошо, с точки зрения общественного мнения это тоже плохо, но только потому, что отдали все-таки. То есть, если бы отдали, например, девятое, да, к примеру,
1: нет,
0: это...
1: просто тут как бы общественное мнение управляется другим порядком. Ведь нитратизация наших вьетнамских братьев влечет за собой медицинскую гуманитарную помощь врачей, уволенных по сокращению штатов государственных учреждений медицинских. И этот акт гуманизации, он как бы играет на руку трудоустройству и, опять же, отработке сложных медицинских технологий.
0: Я, кстати, хочу сейчас обратиться к нашим радиослушателям. Дело в том, что наш гость, академик Альберт Борисович Пагер, вообще-то глухой на оба своих уха, вот. Но он, как вы видите, достаточно хорошо говорит, поэтому он воспринимать на слух ваше послание не может, как вы понимаете. Поэтому вы можете задавать ему вопросы посредством нашего пейджера 956-32-32, сообщение для абонента 109-279. Ну а те вопросы, которые все-таки вдруг по телефону вы захотите задать, я буду специальными знаками и бумагами с помощью референтов передавать Альберту Борисовичу Пагеру. И вот все-таки вопрос, касающийся нитратизации. Вот дело в том, что ведь нитраты — это продукт цивилизации своего рода. Таким образом, можно ли сказать, что нитраты несут, играют такую роль при внедрении их в какие-то слои, там, например, Вьетнам, пигмейство и так далее, несут своего рода такую роль химических миссионеров, то есть приближают людей к цивилизации. Если мы, например, птице поставим нитроклизму, то птица будет современной, попросту говоря, цивилизованной.
1: Это вы, Александр, замахнетесь и на интергенную инженерию. Вы клоните к тому, что состав тельца вьетнамца изменяется химически, это влечет за собой нравственные изменения. Я правильно вас понял?
0: Ну, в принципе, я так вижу, что человек, который за моей спиной вам переводит, он вносит какие-то коррективы. Я попрошу тебя милая немножко переводить поточнее. Ну, в принципе,
1: она,
0: в принципе,
1: верно делает, потому что интеллектуальный уровень у вас скорее бытовой, чем даже застольный. Ведь за столом человек, придя на нашу постсоветскую кухню, должен все-таки ярко блеснуть хоть чем-то. А бытовой уровень, свойственный вам, Александр, носит графически выровненный характер, как на хорошей аудиоленте.
0: А я знаю, что, кстати, качество аудиолент тоже входит в ведомство, в общем-то, вашего комитета. То есть практически все, что вызывает в обществе такие трения и противоречия, является непосредственно вашей работой. Вот. И насколько я знаю, что основная цель работы вашего совета — это устранение всяческих противоречий. То есть совет вы даете президенту, через президента этот совет идет промышленникам, так сказать, виднейшим издателям, да, дабы те производили ту продукцию, которая не вступает в конфликт с другими вещами.
1: Верно, верно.
0: Да.
1: Самое главное — не лишать потребителя, пусть даже такого зачаточного, как наш отечественный, выбора. Ведь он был лишен выбора все, так сказать, 900 лет существования Российской империи.
0: Не, ну, судя по вашему костюмчику, вас это не касалось.
1: А костюмчик... Я возвращусь к ленте.
0: Да.
1: Вы все помните, как практически еще 15-17 лет назад выборы не было. Была пленка Асафота, Свема и Тасма.
0: Четыре.
1: Которые делались на одном конвейере и только фасовались на разных заводах.
0: А сейчас, ну, как пиво практически.
1: Да, да, да, конечно. Сейчас же обилие, так сказать, как бы выбора импортной продукции удивляет и ошеломляет, но выбора нет, потому что продукция как бы только безукоризненного качества. А вы помните, какой особенный звук, ностальгический, аналогово душевный, теплый, я бы сказал, был у этих скрипучих, разваливающихся, осыпающихся аудиолент.
0: А скажите, каковы звуконосители в апартаментах президента?
1: Президент, в принципе, перегружен звуками. Но дабы экологически поправлять его нервное состояние, ему передаются те же симфонии Малера, но в виде как бы ультразвукового звучания. Он их не слышит, но чувствует и поправляется.
0: Это весьма гуманный метод. Вот как вы относитесь к высказыванию, я так незаметно перехожу к теме, которая, несомненно, всех волнует, к теме пива. Опять же, огромное количество сортов пива у нас сейчас на рынке волей-поневоле влечет своего рода такую эклектику с эклектикой.
1: Вот как раз пиво – это наиболее гуманно решенная проблема нравственности и этики в современности.
0: Нет, но все-таки мы же знаем, что люди сейчас делятся на любителей бочкового пива и бутылочного, на любителей, скажем, клинского пива и Хейнекен и так далее. Вот ваш, кстати, коллега, академик Геннадий Федорович Брамс, такой однофамилец известного, в общем-то, танцора, он утверждал, что на этой почве может начаться революция.
1: Фамилия, да, произносится Брахамс.
0: А, простите, Брахамс, да. Причем там, по-моему, через апостроф.
1: Да, Брахмс.
0: Как бы МС в конце.
1: Да.
0: Брах МС.
1: Многие считают его потомком внучатого племянника Хармса, но это не так. Просто созвучие.
0: Безусловно, и достаточно посмотреть на его профиль, чтобы понять, что...
1: Это не Хармс, конечно.
0: Ваш, далеко не Хармс. А так что касается его утверждения насчет возможности возникновения конфликтных ситуаций в масштабе общества из-за того, что кто-то считает, что, скажем, это клинское лучше, чем там Балтик и так далее.
1: Вы знаете, людей лучше делить по-крупному, потому что если всех заставить пить «Жигули», то они будут делиться на любителей «Жигулей» с этикеточками, вы помните, или с крышечками, да, да, да, с этаким тиснением по металлу. Опять же, милицейское пиво, то есть «Жигули» Ярославского завода, оно такое сине-зеленое, как милицейский автомобиль. Оно имеет своих приверженцев. То есть люди будут делиться на «Жигулях». А так, ну пусть они делятся через «Хайникен» и «Клинское». Все-таки широта.
0: Но, с другой стороны, чем больше противоречий, тем больше вероятности возникновения конфликтов. То есть, например, вот заметьте, стабильность общества, по крайней мере, с виду, вот визуально так, нащупывалась больше всего в так называемых газе, в застой, когда пиво было, как вы сказали, там, жигулевское, там, и жигулевское с этикеткой такой, то есть два сорта, нет, да? Вот. А что касается автомобилей, то тоже выбор был невелик, это «Жигуль», «Москвич», «Волга», еще «Запорожец», да? Вот. И, в общем-то, самолеты тоже были ИЛ там и ТУ, два типа, да? Вот сейчас мы насчитаем, по Москве ездит приблизительно разновидности больше 30 уже автомобилей, пива столько же, и, пожалуйста, что мы видим? Значит, сплошные мордобои, самые всякие катастрофы и так далее. Вот, опять же, Геннадий Федорович Брамхамсм, он же вот как раз к тому и говорил, что чем меньше разновидностей окружающих нас предметов, тем меньше вероятность каких-то конфликтов.
1: Ну, это известное брахамсианство. Дело в том, что мордобой, как вы изволили выразиться, мордобой рознь. Одно дело мордобой жидопатриотический. Это жестокая кровавая резня.
0: Которую мы одобряем.
1: Нет, мы ее не одобряем.
0: А, понятно. Я
1: почему?
0: Просто...
1: Вы не в ту посмотрели книжицу.
0: Нет,
1: видимо,
0: просто вы такое
1: готовясь к эфиру
0: подняли приветственную руку, что я подумал, что, дескать, это хорошо.
1: Нет, не очень.
0: А, понятно,
1: а
0: да.
1: А пивной мордобой — совершенно иного свойства. Ведь какой может быть конфликт национальный между любителями германского и голландского пива? Это же арийские продукты. Между арийцами такой драки не может быть.
0: Но, тем не менее, скажем, тесная личная связь, эмоциональная возбужденность, тяга к программности. От этих-то факторов нельзя отделаться. Опять же, ощущали себя все-таки.
1: Программности? Я думаю, об этом преждевременно говорить на базе нашего потребителя. Какая может быть программность, если он на вкус не отличит Туберг от Хельстена?
0: Ну хорошо, вот представьте себе другую ситуацию. Значит, один упорно шел своим, совершенно самостоятельным путем, да? Вот, из своей точки зрения, в общем, созерцательное восприятие мира и тяга к живописи, понимаете? А другой стремился проникать вглубь, практически как Равель.
1: Правильно.
0: Памятник Равелю, кстати, установлен, только почему-то у нее изо рта брыжет фонтан. Как вы, кстати, считаете, вот скульптор, который установил памятник Мишелю Равелю, вот здесь вот у нас, вот и почему изо рта у Равеля бьет фонтан?
1: Это просто противник анальной эстетики. Это контр-анальная эстетика в искусстве.
0: С другой стороны, вот он же, этот противник, бесстрашно выступал на их защиту, вот даже портил отношения с актерами, с нашими нанятыми, наживал себе могущественных врагов, искал потерять работу, лишился ее, кстати, в конце концов.
1: Вот Я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, нам лучше вернуться к рассуждению об одном со своим путем, и тот, который вглубь.
0: Вот да-да-да-да.
1: Кончилось-то чем? Который вглубь-то повешен был, а тот пошел своим путем. И куда он пришел? Его пожрал тот же зверь, которого он выпустил наружу.
0: Так называемая
1: шизофрения.
0: Фанатическая одержимость, попросту говоря. Обуревавший его самого. Он же, кстати, требовал
1: других.
0: Она
1: его и поглотила.
0: Да, он же требовал постоянно.
1: Да, а вы что думаете, Мавзолей? Это что, компенсация за страдания шизофреника? Никак нет, батенька.
0: А вот, кстати, если на пути к, так сказать, вернее, в самых терниях страдания, сокращенно ТС, ему уже поставить.
1: ТС-10. У меня внучок балуется.
0: Да, я знаю. Хорошая игра. Да, так вот, уже ему поставить и сказать, это твое, сгладит ли это его страдания. Вот он, например, идет, он по пути, его обуревает, бесцеремонные поступки, саркастические высказывания, как говорится, ни в театре, ни в работе. Отношения можно определить как, собственно, фанатическое служение художественной правде, то, о чем, дескать, создается музыка, это то же самое, только человек во всех его проявлениях, способный выполнить эту задачу. То есть у него достаточно силы и страсти, собственно говоря, но всегда с болью и состраданием.
1: Я вас понял, да. Но вы берете этого персонажа, он уже в прошлом, а в музыке он смыслил, не дали, сам же говорил, ничего не знаю, кроме апассионаты. Какая же тут музыка?
0: Так, может быть, он скромничал, понимаете? Он говорил, но в то же время он же мучительную вел внутреннюю
1: ничего
0: жизнь.
1: Ничего, неправда. В апассионате он знал только один мотивчик. Вот так. А вы его ставите как кумиры культуры.
0: Ну хорошо, а хорошо, вот я-то сам ничему не в силах радоваться до конца. Самую веселую мою, кстати, улыбку сопровождают слезы, вот видите?
1: Это конъюнктивит, Сашенька.
0: Ага, понятно.
1: Примочки из турецкого чая, и все пройдет.
0: Кстати, говорят, еще помогает такая жишка, называемая бодяга.
1: Да, но сейчас состояние водоемов не то.
0: Ага, вот, кстати, вопрос пришел нам на пейджер. Как относится такой видный политический деятель? Я догадываюсь, что поскольку к политике только вы из нас двоих это отношение имеете. Это к вам, видимо, вопрос. К такому явлению, как инцест.
1: Он искоренен во властных структурах. И напрасно вы пытаетесь меня подковырнуть здесь.
0: Это не я, это седой некто.
1: Я знаю, что это не вы. Я видел эту игрушку у многих в карманах. Они все кичатся приобретением дурацкой коробки.
0: Ну, потому что тут же происходит полная отдача своего «я».
1: Вот именно, никуда, в никуда.
0: Да. Нет, ну как, исступленное творческое горение, страшное желание нести свое искусство людям, оно, в общем-то, всегда парализуется горьким сознанием того, что эти гигантские усилия никому не нужны, никем не поняты. И тогда, в общем-то, во всей силе встает образ, опять же, того же Падуанского, святого, понимаешь? Падуанский 1, Падуанский 2, Падуанский 3. Обратившегося к рыбам, кстати, с проповедью. Вот как вы относитесь к рыбам с проповедью человек обратился?
1: Ну, это просто сцена из «Дельфинария». В общем, она граничит, конечно, с плагиатом, потому что уголок Дурова, сами понимаете, существует порядочно уже времени. Вон в Диснейленде открывают свой уголок Дурова со своим дирижером волосатеньким.
0: То есть, в смысле, вся тушка у него покрыта?
1: Да, практически, особенно кудри.
0: А... Да, тут сквозит. Кстати, как вы относитесь к исполнению Давыдовым «Тангейзера»? Вот я знаю, что это потрясло практически.
1: Да
0: вот
1: нет,
0: это.
1: Не Давыдов. Давыдов не пел никакого «Тангейзера». У него же баритональная тремолянда. Давыдыч, это вот, Давыдыч, да, в домашних концертах он исполняет из «Тангейзера».
0: Так он еще исполняет эту самую тремолянду. Да, он ее написал, но да. Он тогда учился в школе. Кстати, выдающийся музыкант его времени, это услышав в Будапеште как раз вот его эту самую тремолянду, они, вот, например, еще Петр Ильич сам посетив Гамбургскую оперу, там должны были ставить, вы помните, его Онегина. Он просто поразился громадным талантом автора тремоляндии.
1: Ну... Евгений Онегин вообще пострадал от этих новоделов симфонических. Вот возьмем. Нет, все-таки вот Давыдыч-то, Йосик, вот да, молодец. Да, да. Вот, он не вдыряется в дебри аутентизма, а поет чисто вагнеровским, высоким, арийским, так сказать, камертоном, что ли.
0: Кстати, вот его мама рассказывала в таких кулуарах, собственно, что когда он брал скрипку аутентичную, начинал на ней делать так называемый струнный поскреб, струнно-смычковый поскреб. Это такой прием игры у аутентичных музыкантов.
1: Да,
0: например.
1: Я, кстати, могу напеть. И... и вот таким тембром это исполняется. Многим нравится.
0: Да, но вот маме его не нравилось. Хотя, причем, кстати, он же в Лондоне успешно с оперой моего Вагнера, кстати, с Фиделио тоже, вот эта аутентичная скрипка, это же было нововведение практически изначально. У них все было покой, так сказать, тщетность труда художника, полная отдача своего «я», иступленное творческое горение.
1: Об этом
0: горение.
1: Мы уже говорили, да.
0: Так вот. А тут он раз и с аутентичной скрипкой. 80-е и 90-е годы, ведь большинство музыкантов еще видели в нем всего лишь выдающегося исполнителя. Вот.
1: А он, да.
0: Вот.
1: Да.
0: А между тем, истоки его творчества восходят к Вене. А Вена, по Вене всякую дрянь уже не принято пускать.
1: Ну, в общем-то, кстати, я тут был на Щелковской.
0: Да. Вот. Ой, а когда?
1: Ну,
0: я тоже сегодня там проходил.
1: Нет, я по вторникам туда хожу.
0: А.
1: Короче, там есть магазин «Венец» называется. Там обручальные кольца продают и фату. Вот.
0: Хорош.
1: Не знаю, почему «Венец». Наверное, у них крыша оттуда.
0: А, вот видимо. А скажите, пожалуйста, я знаю, что член тоже вашего совета, ваш подчиненный Илья Ильич Салертинский, вот считает первую прологом к следующим трем. По-моему, только дурак может считать по-иному, потому что, естественно, первая, она всегда за ней следует вторая, третья. Тогда мы можем, ведь, исходя из этого, считать, что пятая, это, в общем, вернее, третья, пролог пятый, пятая, пролог восьмой. Сейчас мы слушаем шестую его. Восьмая, значит,
1: является... Шестая, кстати, да. Это общепризнанный пролог пролога.
0: А, то есть в разные стороны это получается такая сеть идет, да? А скажите, а как-то документально вы все вот эти сведения оформляете? То есть вот на стол президенту вы же должны как-то это класть все-таки. Вот, и хотелось бы немножко поподробнее узнать о самой системе, о работе вот координационного совета. Вот вы, я знаю, в последний раз вы скоординировали симфонию «Дидур». Вот, которую, кстати, вот он задумал, еще находясь в Касселе, с роженицей как раз он познакомился с первой, а закончил ее в 1888 году в Лейпциге, вы знаете. Вы как-то это хитро скоординировали, что в официальных вот нотных изданиях практически роженица, она отсутствует, хотя это было, я помню, 13 января по официальным документам, по раскопам, вот там любовный эпизод, который, вы знаете,
1: вот
0: Жан-Поль.
1: Вот с этим соло-то тромбона, да.
0: Да-да-да-да-да.
1: Но, Саша, я должен заметить, что зная вас как владельца мощного компьютерного издательства, этакой модемной многопрофильной типографии, я думаю, вы сами понимаете, почему роженица не фигурирует в партитуре. Они должны фигурировать в воспоминаниях. Их можно припечатывать в маленьких брошюрках, посвященных симфонии. Но в партитуре никогда не надо этого делать.
0: Нет, ну хорошо. Вот он же сделал вступление к первой части симфонии с таким с необыкновенным размахом. Там с величием нарисовал утреннее пробуждение природы, кстати. Возникающие, собственно, тишины и такого предрассветного оцепенения звуки, там, голоса птиц всякие, фанфары, там, охотничьего рога, кличи. Кстати, отдельная тема о кличах. Вот кличи. Сейчас ведь огромное количество кличей разных. Отовсюду кого-то не сунется. Вот, например, по коридору проходишь, там клич, да? То есть, например, мимо туалета проходишь, а тут тоже клич. Ах, как хорошо, там, мама родная, к примеру, да? Там заходишь в пивную, там клич, там, еще одну. То есть, кличи очень много. А тогда, ведь, смотрите, у него же было там охотничий рог, клич, да, которые, в общем, сливались, такой неясный нарастающий гул, и потом раз, и появлялся человек, с большой буквы человек, на понимаете, самом, а вы говорите, роженицы
1: на
0: нет.
1: На самом деле, Саша, многие видят в этих перекличках так называемых птиц и кличей, видят предвосхищение чернобыльской беды, потому что таких птиц, которые у Малера чирикают, нет в природе.
0: Угу,
1: видите? То есть... Вот такой звук. Где вы найдете?
0: То есть вы прям сейчас выдумали это название объяснения?
1: Я всегда мыслю, когда говорю, и говорю, когда мыслю. Поэтому координационный совет поручил мне свое руководство.
0: Угу. Ну а что касается удаления из всех партитур пантеизмов, вот чем это было вызвано? Ведь пантеизму никому особо не мешали. Там кто пропускал, мимо то пропускал. Еще такое нововведение. Сейчас огромное количество стихотворцев, то есть поэтов, творящих, так сказать, на доминантовом органном пульте, собственно говоря, звенящим фоном, как птицы пятна звуки, гениальные такие. Они, в общем-то, используют особую форму написания стиха, в форме зверюшек. То есть, ну, он там, например, пишет «Я вчера», «После вчера», там, например, идет, то есть, ну, у него получается «Я маленькая», это как нет, шапочка, там, пробей, «Вчера ниже», нет. И получается, например, когда смотришь издалека, черепашка, или там зайчик, к примеру, издалека, как картинка, а начинаешь вчитываться и видишь, что это, в общем-то, готово.
1: На самом деле...
0: Доканотную грамоту. Вы же как раз, я знаю, ваш комитет «Сюжетная близость» с Романом Жан-Поль, в общем-то, все разрушил.
1: Да, потому что вот эти пантеизмы вели к пентаграммам. А пентаграмма — это каббалистика, а каббалистика не должна присутствовать. Это не морально, не этически, это грязь.
0: А с другой стороны, ведь любая каббалистика — это своего рода индустриальная ветвь. А индустриальная ветвь, покачка на ней общества, подброс вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, потом бук зафиксировался, уже выросло, и вот он здесь. Он уже здесь, он сидит, понимаете, и смотрит вокруг. То есть это скерца, буйно жизнерадостно, понимаете, так брызгущая грубоватой силой, но без него скучно.
1: Да, но вы знаете, чем отличается наше время, например, от 17-го столетия? Да тем, что... установки, которые тогда, по словам, знаете, Спинозы,
0: да-да-да,
1: обыкновенно считались достойными ненависти, а теперь они рассматриваются как весьма похвальные. Это патология нормы.
0: А с другой стороны, мы так придем к раздвоению этой личности, то есть свое второе «я». То есть вот так-то он его дает через природу, да, а с другой стороны такой юноша-герой. Предположим, да, он частица такой всеобъемлющей, пробуждающейся природы, предположим, да, он вроде начинает свой путь по ветке, раз вниз, уже раздвояется он, уже утверждение своего «я» находит лишь возвращение к матери природе, понимаете, а если он уже там наверху, то есть уже задним числом, получается, что он облегчает понимание пятен звуков.
1: Вот, кстати, послушайте, вот оно, лоно матери природы, да, куда вот стремится это. Маля, обуреваемый фрейдистскими комплексами.
0: Кстати, мне напоминает этот кусочек траурный марш в манере Кало. Узнаете?
1: Да, это другой полюс его комплексов. Это, вот видите, вот он, контраст тяги к власти и стремлению к материнскому лону, где ему было хорошо.
0: То есть таким образом он вот этими огромными такими он уменьшал свой собственный комплекс, вы хотите сказать. Это тренажерный зал, собственно,
1: он
0: получается.
1: Он его размещал на тех людях, которые свистели и пилили перед ним.
0: А вот как вы думаете, Альма была четырежды беременна?
1: А Альма была беременна гораздо более раз, но доктор Алоиз, который ее наблюдал, не советовал делать это так часто, и приходилось прерывать. И только по счастливой случайности беременность Малером, тем Малером, которого мы знаем, не была прервана. Почему? Да потому что доктор был поклонник буддийских праздников. И в ту субботу, когда мама Малер пошла делать это с Малером, доктор был занят медитации.
0: И, кстати, вот, ведь он первый, он стал коллекционировать книги по медитации. Они произвели на него, вот, если, ну, верить его дневникам, я помню, вот такое неизгладимое впечатление вызвали, потому что перелом в его мировоззрении и жизнеощущении. То есть он практически ускорил свое развитие. Это было для него неожиданно, этот прорыв такой из темного в светлое, что вот... практически так, похороны состоялись его самого. То есть крах такой идиллии человека и природы он как раз и отразил. Вот,
1: Ну, это, опять же, расшифровывается как тривиальное некрофилистическое стремление к разрушению, свойственно таким большим художникам, как, собственно, Малер.
0: А я сейчас, собственно, не о Малере же говорил. Ну, это, в общем-то, и не важно. Да, так вот, вопрос к нам пришел на пейджер. Профессор, Видите ли вы в музыке...
1: Это кто такой невоспитанный невежа? Да,
0: а просто это у меня кличка вы... профессор, это, видимо, ко мне вопрос. Видите ли вы в музыке Вагнера оккультные мотивы? Спрашивает нас Василий Деревьев. Вот, академик.
1: Вагнера?
0: Нет, ну если вы как-то можете, например, рассказать нам, к примеру, ну, а Малере бы не хотелось тут слышать, так, к примеру, Гренга.
1: Нет, дело в том, что он просил про Вагнера, а я не буду говорить про Вагнера, потому что я не желаю слышать Вагнера.
0: Ну тогда расскажите, пожалуйста, то же самое, только про Бруно Вальтера.
1: А, Бруно. Ну что ж, никакого оккультизма он не достиг своими изысками вот этими потусторонними. Зато он попал в точку, оставшись на пленках со своими произведениями. Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Да, безусловно. Это, кстати, проблема тоже, я знаю, обсуждалась на последнем заседании вашего совета. А вот скажите, что касается каких-то вот распри, там, вот, ну, например, ведь всегда они пытаются каким-то образом избавиться от тирана, диктатора. Вот даже в свое время я помню, вот венскую оперу, вот он принес мировую славу, то есть до того никто не знал, что такое венская опера, думали, что это сорт птицы. Вот, затем он...
1: Да, и постройка, кстати, пустовала и сдавалась в наем под танцульки.
0: Практически, да, под духовой оркестр там плясали кадеты.
1: Да, австрияки.
0: Австрияки, кадеты,
1: и барышни.
0: И прусаки плясали. Вот. А и вот в 1907 году только вот к венской опере пришла слава. Так как у вас обстоит дело с интригами? Вот, опять же, я знаю, вы все-таки не ладите с Геннадием Федоровичем Брахмсом.
1: Да почему не ладим? Он регулярно бывает у меня на даче.
0: Нет, а почему-то вот, например, вы приехали, и когда я пригласил, говорю, Геннадий Федорович, заходите, дескать, тоже, вы ему сказали, постой здесь. Вот он мерзнет, мы видим, как он топчется, нарезает тут это цифры по девственному насту.
1: На самом деле он без этого не может. То есть это, если его пригласить по-человечески, для него это, как у вас говорится, облом. Он должен ворваться непрошенным. И он скоро придет. Почему? Потому что его выставили за дверь. И он должен прийти незваным.
0: Вот исходя из этого возник такой вопрос. То есть известно, что он, в общем-то, был женат. Я не имею в виду Брахмсомса. Про него Брахмсомса уже мы... Это, кстати, дым, это кальяна, тут можете подсосать кальянчика немножко, да. Так вот, что касается все-таки вот его судьбы дальнейшей, то есть он был женат вторым браком на Альме Шиндлер. Вот. А ведь художник Эмиль Шиндлер неплохо, скажем так, малевал маслицем. Вот, так как вы думаете, если бы, например, всех их перенести, то есть вот из той виллы в Майеринге, которая, в общем-то, была первой покупкой, когда у него возросло материальное, ну, там, отсюда, бах, сюда, там, и вот он оформлял бы именно Эмиль-то ему, это бы все, ну, вот это, или, к примеру, он бы сам рисовал, или тесть бы задействовал.
1: Это, как, кстати, отношение не с так тестем, интересно, тестем? Как судьба собственной виллы.
0: Да-да-да, вот это.
1: Она же существует сейчас.
0: Безусловно.
1: Но эта вилла вывезена была... союзническими, вернее, была вывезена после падения фашистской Германии целиком.
0: Она пала? Да, извините.
1: Да, та, которую вы имели в виду. А вилла была вывезена...
0: Нет, я слышал, что она разделилась.
1: На бронепоездах Красной Армии заново отстроена на одной из дач в Кунцево.
0: То есть
1: хотя, по другим сведениям, она находится в Серебряном Бору. Но не исключено, что была она перенесена несколько раз. То есть ее продавали как недвижимость, но движимую.
0: Ну, это совершенно верно. То есть и двигали. Это, кстати, парадокс, потому что обычно продажа недвижимости, она подразумевает под собой застолбля. Вот. А тут вроде застолбли нет. То есть вроде она перемещается постоянно. Кстати, я знаю, что постоянно вот вместе с этой виллой перевозятся две достопримечательности, которых вот он любовно называл Пуца и Гуки. Вот нельзя ли поподробнее, вот как Пуца и Гуки изменились сейчас, ведь столько веков прошло, плюс этот переезд. Я знаю, что с Гукой были какие-то проблемы. Вот,
1: а проблемы такие. Да. Дело в том, что наши советские офицерюги, передавая друг другу эту виллу, пытались все время сбрасывать цену. Говорили, что ж у тебя все полки мухами засижены. И им было невдомек, что Малец-то он был небогат. И творил он подчас на досках виллы, где он ночевал. И поэтому, а чернила-то были совсем другие, это же не фломастер вам какой-нибудь. Все это оставалось на века. И вот эти дурачки в погонах-то.
0: Вы имеете в виду Гуку и Пуца?
1: Да.
0: Угу.
1: Вот, два, так сказать, бравых. Они-то невдомёк им было, что надо доски-то отдирать, да на аукцион сотбирский, бесценный.
0: А ведь это практически вот эта вилла, она сейчас может играть роль сворованного автомобиля, который целиком продать труднее, вот как мы обычно их разбираем на запчасти и продаём.
1: Здесь несколько другое. Да. Вилла сама по себе паршивенькая. Но вот да, досочки вот, вот эти бесценные, эти майерские.
0: На которых
1: о-го-го.
0: Он... Да, да, кстати, я знаю, что растаскивают. И даже ходили слухи, что вот 7 песен последних лет, которые он написал за отсутствием нотной бумаги именно на скамье вот этой, была, в общем-то, вывезена, она продана где-то на аукционе, а туда была поставлена какая-то подделка. Насколько это правда,
1: кстати, с опечатками, с очень серьезными.
0: С нотными опечатками, потому что потом, когда пытались сыграть с этого оригинала, то, в общем-то, даже строя не было. Окончилась, как говорится, борьба за мировоззрение средством музыки. Пошутил, кстати, Бруно Вальтер
1: да,
0: тогда.
1: Да, но дело в том, что родилось упадническое направление. Вот вследствие этих опечаток подумали, что Малер тут новаторствовал в гармонии. Ничего подобного. Но это направление быстро себя изжило, и справедливость восторжествовала. Майер жив, а плагиат умирает.
0: Ну, кстати, если уж мы так заговорили о Майлере, собственно, вот, хотя я, в общем, не его имел в виду, но, видимо, как-то на вас действует... А, да, как на вас может действовать? Да, ну, не важно. Так вот, собственно говоря, он же своего рода был первым Аланом Парсонсоном вот той эпохи, потому что, к примеру, он работал не просто над симфонией, да, и вот над четвертой особенно, а как он работал над четвертой, он иссыхал, просто человек сох на корню, ну не вот. Вот он приходил, значит, в какой-то зал, где собиралось до 300 человек, оркестрантов, вот, он изучал акустические возможности данного зала, данного места.
1: Именно в наполнении данными оркестрантами.
0: Да, безусловно. И затем, учитывая уже акустические параметры этого зала, переписывал специально партитуры именно под этот зал. То есть, таким образом, он в партитуру включал элементарную звукорежиссуру, касающуюся данного помещения. Поэтому, когда он, например, писал и одиноко свистел на пиколе, вот сидя на вилле на этой лавке, то он учитывал, видимо, акустику данного помещения. А если, например, мы бы это исполняли с вами в Венской опере, так это... то, видимо...
1: Другая была бы тембровая окраска.
0: И окраска, да, и партитура, да. И так далее. Поэтому мы можем смело считать его одним из первых звуковых продюсеров.
1: На самом деле, Саша, я чувствую, что вы глубоко изучили прочтение Майлера разными дирижерами в разных залах. И вот анализируя партитуру вашего последнего альбома, я должен сказать, что полифония все-таки пошла в горы у вас.
0: Да, но дело в том, что я наконец размял мизинцы. Это так мы, в общем-то, исполнители фортепианной музыки называем рост. То есть первая ступень — это разомни мизинцы. То есть это пока мизинцы...
1: А
0: да.
1: Мне говорил Якубка-то Стымбольский.
0: Же
1: говорит, успехи Сашок делает.
0: А, кстати, вы вот зря не посещали концерты нашего ансамбля «Голоса родных» академического. Хотя, конечно, понятно, что вам трудно выбраться. Все-таки старческое здоровье уже сдает. Но, тем не менее, говорит, как эликсир действует. Кстати, на последнем концерте присутствовала сама Анна Мильденбург. Она мне подарила вот это ожерелье, видите.
1: Знаете, Саша, да. Я все-таки старый консерватор. Для меня Малер гений. А быть на концерте нового гения, который является продолжателем Малера, мне пока немножечко неловко. Я привык к старому Малеру.
0: Ну что же, и на этой ноте мы немножечко отвлечемся на прослушивание композиции, которая, кстати, принадлежит вашему перу. Я знаю, что вы тоже
1: баловались. Я набрасываю композиторское
0: искусство. Слушай.

0: Одно дело, например, когда человека
1: Саша,
0: не
1: интересует. Подождите, да. Я хочу сказать, что тут прекрасное исполнение моих пьесок было осуществлено замечательным аутентическим флейтистом Александром Васильевичем Корнеевым. Это первая флейта 1/6 суши Земли. Золотая флейта России.
0: Кстати,
1: вы, кстати, приглашали его к себе на эфир? Или вот всяких бездельников в основном зовете?
0: Ну, дело в том, что я небольшой любитель кухни суши, поэтому я как-то избегаю вот общения вообще с поварами.
1: Ну почему?
0: Так нет, ну все-таки давайте.
1: Вот все говорят, повороте это попса. Нам бы такую попсу.
0: Вы имеете в виду повороте вот этого нашего замечательного.
1: Да, бородатенький. Нет, у нас, кстати, есть советский эстрадный повороте, Шуфутинский. Правда похож?
0: А это не советский. Это эмигрант из Америки.
1: Значит, советский. Советский — это историческая общность людей. Всех.
0: Ну вот подождите, давайте к этому подойдем. То есть смотрите, одно дело, да, к примеру, когда человека не интересуют какие-то предметы, он, например, предпочитает другие предметы, там, решает бросить школу. Но вот если он вообще избегает ответственности, там, ни к чему не прикладывает усилий, то это уже серьезное нарушение процесса взросления. Кстати, от него нельзя уже абстрагироваться. То есть можно, конечно, сложить всю вину за эти пироги на общество, дескать, там, общество, вот, но это, как правило, такая вещь, которая не срабатывает. И, кстати, серьезно заблуждается тот, и мне кажется, вот вы тоже немножечко заблуждаетесь, потому что думаете, что лень — это качество революционера. Вот я, например, считаю, что решительность, твердость намерений, там, сосредоточенность — это как раз вот черто, образующее ядро развития личности. То есть, например, Гребенка, Валерий Гребенка, замечательный наш забойщик скота.
1: Вы знаете, если оглянуться на прошедшую жизнь русского народа, мы увидим, что наши предки издавна стремились куда? В Византию.
0: Ну, а если смотреть с точки зрения исторической, вот расстелили, значит, мы карты, скажем так, спрятаны в планшеты космические карты, и штурман назначает 10-й раз полет. Смотрите, комсомольцы, отважные ребята, тра-та-та-та-та-та.
1: И песенку поет.
0: Да, вот,

0: Но все-таки, если перейти вот к теме нашей сегодняшней беседы, ведь, например, Кубичек горел желанием тоже поехать. То есть вот у отца его было гораздо сложнее уговорить, он смертельно не хотел, чтобы, дескать, там сын там, и дочь также, вот, чтобы вообще дети его, да, пробовали себя на Неве искусства. Вот, а он уговорил, понимаете, такая нешуточная, дескать, победа, вот, и является одним из, ну, на взгляд историков, опять же, если мы зашли уже в такие исторические дебри, то является, в общем-то, одним из первых свидетельств его суггестивных способностей. Вот, потому что, значит, Кубичек, как, в общем-то, его тон, его товарищ, был достаточно пылким поклонником, между прочим, музыки Вагнера, тот к вопросу, который приходил на пейджер.
1: Ну, что с него спрашивать? Он, ну, талантливый, да, чешский хоккеист, но не более того, это же не дирижер. Дирижер – приверженец Вагнера, однобок.
0: С этим сложно вообще спорить. А вот, кстати, такой парадокс. Региональный вопрос очень остро перед нами сейчас стоит. Это насчет вообще Чехии. Дело в том, что ведь Чехия, она дает миру в последнее время не только хорошее пиво, раз, но и... Сейчас, секунду. Да, но и хорошую... Хлопнул по попке секретаршу. Да, ну и хорошую, в общем-то, сборную по хоккею,

0: СССР, да. Также вот, значит, собственно, сюда же входят уже и классические музыканты. Например, это Карл Збышек, Сметана, чешская, опять же, котируется и так далее. Вот, кстати, именно за это Гитлер так их и не любил. То есть он упражнялся на них, свои способности воздействовать на людей. То есть прям выстраивал, они как это, суслики стояли, то есть специальные стульчики были. Он так раз, они скок, и прям стоят как суслики. Вот. И, кстати, приехав в Вену, он наведался в Академию художеств, записался на ежегодный экзамен. То есть думал, что его там примут, дескать, а провалился. Вот. Это был, кстати, 1971 год, совсем недавно. Вот он писал, что, дескать, то, что меня не приняли, говорит, это для меня было прям-таки крахом каким-то. А к чему привело это все? Давайте посмотрим.
1: Это привело к нарциссизму.
0: Правильно. Что такое нарциссизм?
1: Нарциссизм — это оборотная сторона некрофилии, потому что нарциссизм способен лишь разрушать окружающее. А любое разрешение, технетизация, в частности компьютерная, это урбанистическая некрофилия. Значит, нарциссирующий программист занимается некрофилией. Все, к чему он прикасается, превращается в файлы. А файлы — это фекалии. Это отработанная информация, оторванная от творчества.
0: То есть практически файл... Файл — это и есть, в общем-то, утилизация, даже своего рода отход. То есть это своего рода аппендикс это интеллекта.
1: А вы вспомните песенку «Into the File». Там сказано... Еще задолго до возникновения компьютера, что такое файл.
0: Угу. А как вы относитесь к цензуризации нецензурных выражений в современных пьесах, спрашивает нас Юра. Вас, Юра, и нас, Юра.
1: Ну, пьесы...
0: Наш Юра спрашивает нас.
1: А, да. Юра Голубев. Знаю. Прекрасный альтист.
0: Да, причем он...
1: Соратник Башмета. И, кстати, когда у Башмета отказывает правая рука, я знаю, что Юра помогает ему в Тремолянда. Ну, в данном случае в Стрюнном, конечно.
0: Послушайте, а как же так вот смотреть, если Тремолянда у них вот вроде она вообще одна, а то есть вот в Тремолянде помогают. Тремолянда там. Как они вообще делятся? То есть получается, что с точки зрения, значит, Тремолянды, кто-то из них так окажется в подчиненной роли. Отсюда что? Отсюда зависть. Там последние годы в лицее. Там одним восхищаются, он чувствует себя лидером. Другой, значит, приехал в Вену, ему отказали. Вот, то есть...
1: Не, ну вы не путаете лицей и Вена. Вы вспомните, где был лицей? Под Ленинградом. А Вена где?
0: На Неве.
1: Неправильно.
0: На Неве культуры.
1: На Шпрее западной культуры, конечно.
0: Ну хорошо, а что касается Кубичка, ведь Кубичек, он же всегда был в каком-то таком, ну, немножко униженно-обиженном положении относительно вот предмета нашего разговора. То есть вот они вот вспомните этот момент, шутливая дуэль, так она и вошла в историю вообще. Так, шутливая дуэль в опере Линца, когда они, значит, встретились там. Вот, сначала вроде как бы... То есть вот после этого они крепко подружились, потому что Кубичек, он служил, я помню, учеником в обивочной мастерской своего папы, да, Кубичека-старшего.
1: Да, да,
0: вот,
1: правильно.
0: И он же как раз укололся шилом, что привело к его трагической гибели. По-моему, если мне не изменяет.
1: Это многих подвело. Скрябин тоже порезался и умер. Просто не было пенициллина. Это чудодейственное средство многих спасло. Ну, я знаю, Саша, вы имеете элементарные навыки в медицине. Не мне вам рассказывать про современную вакцинацию.
0: Ну, забудьте, ну, мало ли, ну, сделал я вам тогда укол, то есть я надеюсь, что больше такая ситуация не повторится, и про вас всегда будет доктор, вот, к тому же...
1: Нет, ну, я понимаю, да. Может быть, у вас принято на радиостанции при входе колоть. Может быть, грипп у вас в Москве. Но должны же быть факторы релаксации.
0: То есть гуманизм, массаж.
1: Конечно, в любом стоматологическом кабинете вам... прокрутит последний шлягер, чтобы легче переносить звук бэр-машины. А здесь укол и пошел в эфир. Ну как же так?
0: Ну зато как вы себя сейчас хорошо чувствуете, я вижу, да. Так нет, я все-таки кубичеку бы хотел. Кубичек. Вот давайте, мне не дает сейчас покоя кубичек и его личность.
1: Кубичек и любичек.
0: Блямбышек это. Да. Так вот, кубичек, он же когда служил там, он же был явно такой более, ну, что ли, ответственный, трудолюбивый, чем, скажем, тот же Гитлер.
1: Да Гитлер вообще, в принципе, не очень. Вот возьмем Иосиф Виссарионович.
0: Подождите, говорят, что он маршировал мощно.
1: А Иосиф Виссарионович...
0: Он пяточками ритмично. Дело в том, что, извините, а вот такой ансамбль, вы знаете? Название я забыл.
1: Миша Турецкого.
0: Вот там они засэмплировали топот, задумчивый топот Гитлера по пустым коридорам Рейха. Так и называется. Засэмплировали это. Так. На этом фоне сделали мощный луп. Вот, на что читают рэп о негритянских женщинах?
1: Это символично. Потому что фашизм более обнажен перед разящим пером правосудия, чем коммунизм. Где вы достанете, например, сэмплы шуршания Софьяновых подштанников Иосифа Виссарионовича?
0: Ну, а в личном архиве, в личном архиве...
1: Нет, ну, они не существуют. Вы что думаете, наш координационный комитет так ушами хлопает, что ли?
0: А, кстати, ходят слухи, что ваш координационный комитет по проблемам общественно-этических проблем современности, по вопросам, он обладает своим мощным архивом.
1: Конечно.
0: Вот самая последняя новинка вашего архива, это какая? Ну, как предметную, то есть я не имею в виду цитату, то есть, например, это «я не хотел стать архитектором, препятствия существуют не для того, чтобы им подчиняться, а для того, чтобы их преодолевать». Подпись «Майер». Неважно, это к делу не относится. Так что?
1: Это ксерокопия последнего визита певца вот это Филиппка, который к своему психоаналитику. Я, конечно, не могу обнародовать даже малые цитаты оттуда, но у нас есть материал.
0: Ну, хорошо. А вот что касается предыдущего, не будем называть имя, то есть известно, что он был таким запутавшимся юным снобом, так себя долго он, значит, потворствовал, что уже не мог выполнять какую-то неприятную работу, да и не любую работу, там, не считался ни с кем, кроме себя, того образ жизни, к которому привык. Вот. А когда его, кстати... тоже не приняли в лицей. Кстати, вы были...
1: Да, опять вы про лицей забудьте. Нет, лицей. Все, что называется сейчас лицей, не более как общеобразовательная районка.
0: Ладно, назовем его как колледж.
1: Ну, пусть будет так.
0: А, вот вы, значит, не приняли в колледж. Он решил отправиться назад тогда в свою квартиру. У него квартира располагалась на Шумпергассе. Продолжал жить, кого-то, дескать, ничего не случилось,
1: на
0: вроде бы.
1: Шум...
0: Штум.
1: Штумпер ин панштурцен.
0: Найбауцен.
1: Всех вокруг.
0: Да, так вот, вернулся к тому, что назвал своим занятием. То есть, а что значит для него свои занятия? Вот представьте, он, значит, окунулся туда, вот практически на глубине. Там, да. Значит, кругом они рыбы, у них же глубоководные все.
1: Рыбы — это суть.
0: Нет, он
1: архетипы.
0: Же вы...
1: Архетипы, да, но, бессознательного.
0: Да, безусловно. И он, значит, в этом мире существует. Это как с ГАИ. То есть, если, например, ты не настроился на одну волну с его мышлением, то ты для него невидимый. Так же и здесь. Вот он у рыб, он, значит, с ними общается на глубине. Но это как пример. Это как пример. То есть, это кубичек. Все через это прошли. Кубичек, кубичек, кубичек. Да, так вот. И...
1: Это, кстати, да. Называется стадия рыбы.
0: Безусловно, безусловно.
1: Это эмбриональная стадия. Она существует и в интеллектуальном общении индивидуумов.
0: Но, кстати, не факт, что вот стадия рыбы, она как-то вредна и ущемляет какие-то достоинства интеллектуальные.
1: Нет, это данность.
0: Да, но существование в стадии рыбы вполне возможно дать старт новой тушке. Вот он выплывает. Хорошо, он выплывает, значит, поток пузырей. И что он здесь видит? Он пришел оттуда со свежими мыслями. Там его не приняли. Его пугнули назад, он, значит, вернулся туда к рыбам, первый попавшийся схватил, отодрал плавник и засунул в рот самым вульгарным образом. То есть получается, что он оттуда пришел с хорошим туда, тут не приняли, он нырнул, там всех опозорил, так и происходит, в общем-то, утилизация. Вот вы же сказали про файлы. Что есть файл? Это возврат к рыбам практически.
1: Но на самом деле это трагическая судьба любого художника в современном мире. Вот наш комитет и призван решать некоторые этические проблемы, в частности, и в общении с художниками.
0: Вот это интересно, вот поподробнее.
1: Какого художника в прошлом не возьми, трагедия. Но зачем же так? Ведь можно продлить его функциональную деятельность. Ну, конечно, страдания художника только являются импульсом творчества. Но страдания можно воссоздать безвредные для здоровья. Например, плеточкой его постигать. Или кушать не дать сладенького. Вот он и страдает. Ведь страдание — это что? Это опускание вашего существования ниже привычного бытового уровня. Если вы ездите на 600-м, то пересадить вас на Ауди западло. Поэтому вы страдаете. Так же и художник. Посели его в пятикомнатную на Арбате. Пусть недельку поживет, а потом ну-ка его в отрадное. Вот вам и страдания, вот вам и произведения. Но зачем же кушать-то не давать совсем?
0: Ну, а послушайте, а вот сейчас так, поскольку у нас разговор об автомобилях, пошла инициатива господина Немцова, касающаяся автомобильного обеспечения правительственных чиновников. Это, в общем-то, директива. От вашего поступило с секретариата, что ли?
1: Да нет, это просто молодой бюрократический романтик. Он, видимо, наслушался песен молодежных. Все клерки — бывшие поэты. Он хочет, чтобы все клерки у них поэтами были. И давай. А, конечно, он услышал где-то в кулуарах мою мысль о страдании и вульгарно ее перевел на 4 колеса.
0: Ага, ну то есть вы все-таки считаете, что для создания произведения искусства, во-первых, нужен объект создающий, сокращенно ОО. Вот. А для создания объекта создающего прежде всего нужна какая-то самодисциплина. Если эта самодисциплина отсутствует, то нужны какие-то внешние признаки узды, сокращенно ПУ.
1: ПУ. Дело в том, что самодисциплинные признаки узды нужны не для суть самодисциплины, а для порывания самодисциплины. Вот, например, поэт вышел из запоя. Это самодисциплина. Ну, ему надо ее преодолеть, разорвать путы бытового, как вы...
0: Неоконформизма.
1: Ну, да. И получается конфликт. Но зачем конфликтовать с соседями? С трамвайными пассажирами.
0: Или с трамвайными путями, как пытался делать это Каренина.
1: Да, Каренина, да. Так вот, кстати, Каримка звонил недавно.
0: О, это сын нашего замечательного Стамбольского. Ну,
1: нет,
0: внебрачный сын.
1: Ну, да.
0: Внучатый племянник Малиновского.
1: Зигмантовича.
0: Ну и как он на поправку пошел?
1: Поправляется по утрам частенько. Опять же преодолевает комплекс
0: челмы, сокращенно КЧ. Ну это симптоматика у него была. Психиатр его говорил об этом. Конечно, может быть грустно об этом сейчас упоминать здесь, в этом, ну,
1: кстати,
0: салоне, но...
1: Хорошо, хорошо, что психиатры научились прямо говорить о национальных комплексах.
0: Ну, кстати, попробуйте сардинку вот эту вот. Вот эту, да. Ну, вы втянули там же косточки. Ну, ладно, да. Так вот, хорошо. Ему ничего не оставалось, как винить профессоров, общество и весь мир, когда он назад нырнул. То есть у него началась...
1: Каримка, что ли?
0: Нет.
1: Да он плавать не умел, он же степной.
0: у него фрустрация началась. То есть практически вот этот нарциссизм его, он развился даже не во время школьных неудач, вот, который постоянно уводил его так прочь от реальности, угрожавшего самооценке. Мы же всегда им советуем, говорит, вы... То есть он говорит, например, сколько, да? Сколько? Тебе говорят, ну, 600 за ночь, к примеру. Мы говорим, да нет, ну 600 дорого, дорого, говорим, никак. То есть, и говорим, вам нужно поехать, собственно, в Новосибирск, вот, и устроиться работать на завод по производству обручей для циркачей. Вот. Таким образом, вы вернетесь в реальность. Это такое не самобичевание, а бичевание на уровне отношений, значит, земля, деньги, люди, космос.
1: Опять же, эллиптическая ограниченность по периферии. Потому что вот этот хула-хуп, он как бы вашу ауру концентрирует вокруг вас. Она же распыляется в современном нашем мире. Она высасывается вампирами в трамвае, в такси. Не думайте, что так думаете, в такси сел и там вампиров?
0: Нет. А, хорошо, ну а если он, например, маньяк, то есть перевод своей вампирической энергии в сексуальную, таким образом, вполне возможно, сэкономит нервишки. Опять же, ПЗ, то есть позвоночный столб.
1: Ну, знаете, давно замечено, что персонажи, не имеющие компьютера, называют компьютер компьютером. А когда вы покупаете компьютер, начинаете на нем работать, как вам кажется. На самом деле создавать некрофилистические экскременты в виде файлов. Так вот, вы начинаете называть компьютер машиной. Это женский род.
0: Вот-вот-вот, а я к этому и клонил, что получается.
1: А вообще, обратите внимание на конфигурацию компьютера. Это же фалло-вагинальная символика. Кейборд — это, собственно, яичники генитальные. Собственно, монитор является эякулирующей головкой фаллоса компьютерного, конечно.
0: Многие считают, что это сиська.
1: Многие и в бытовом сексе считают, что фаллос — это сиська.
0: А что касается Винчестера, вот хотелось бы узнать.
1: А, Винчестер...
0: Это, видимо, матка.
1: Да, но матка, как я уже выше сказал, для файлов. Файлы — это некрофилистические экскременты.
0: В таком случае Винчестер у нас автоматически представляется, в общем-то, это виртуальным унитазом или гробом.
1: Виртуальный гробовой унитаз, если точнее. А обратили ли вы внимание, как ощущает себя компьютерный график? Он пытается найти на дисплее эрогенные, как ему кажется, зоны его партнера электронного. Эти эрогенные зоны существуют только в его воображении, потому что известно, что компьютер железный. Он не реагирует на импульсы, в отличие от женщины и даже от мужчины.
0: Что касается, скажем, джойстика, то есть известно, что сейчас выпускаются определенные компьютерные программы, где на джойстике там все у них практически это поражение, собственно говоря, не только художник, но и гордого, хорошо одетого буржуа, всегда с презрением усиравшего на представителей низких классов. Теперь он сам стал изгоем, парень, присоединился к отребью общества, и все это джойстик. Откуда это взялось? То есть благотворительным обществом дано для бездомных, или там молодой человек, приехавший в Вену, или там у него деньги кончились к осени 1909-го.
1: Правильно, правильно. Джойстик — это фаллический суррогат с кнопкой. А что является суррогатом в сексе? Скажите мне, Александр.
0: Анаболики.
1: Ананелиболики, правильно? Так вот,
0: джойстик... Лёлик из Болика.
1: Джойстик равняет всех буржуа и бомжа. Анонирующий буржуа ничем не отличается от деклассированного люмпина. Разве что представляет себе бабу почище.
0: Вы открываете такие прям глубокие, уже прям этот подкрышные такие. А хорошо, хорошо, хорошо. Ведь можно согласиться со Смитом, когда он пишет, что, к примеру, вступление в дом для бездомных было с его стороны признанием полного и окончательного поражения.
1: Ну вы знаете, чем кончил Смит? Ведь «Титаник», сопровождаемый его капитанством, погрузился в лоно матери моря, матери природы. То есть Смит достиг разрешения фрейдистского комплекса, унеся с собой тысячи жизней богатейших пассажиров «Титаника».
0: А что касается пассажиров третьего класса, ведь, например, известно, что там такие люди плыли, как это пан Гольцер, Мазер, мама Мазера, мама Мазера, то есть бабушка Мазера, Мазерхи старший, да? Вот, и то есть, если так посмотреть, то самого Б.Ф. Смита, кстати, интересно фамилия Б.Ф. Смитом, это какое-то странное подозрение, что это связано с Ханишем. Потому что вот вы помните, что как Ханиш отреагировал на известие о беременности мамы Б.Ф. Смита? То есть он же, в принципе, они жили совершенно полярно. То есть, значит, Ханиш, он жил, ну, если так смотреть, опять же, значит, там с рыбами, да, а Б.Ф. Смит как раз по амплитуде вскочил туда, ближе на ветку, который брук. Вот, и они не знали о существовании друг друга, но постоянно чувствовали. То есть, значит, Ханиш почувствовал, что мама Б.Ф. Смита беременна Б.Ф. Смитом. И что, и что произошло? То есть довольно сносное такое мужское общежитие в результате.
1: Это подтверждает теорию, романтическую, на мой взгляд, двух половинок в мире. Ведь каждый ищет свою половинку. Может быть, он ее находит не совсем такую, какую надо, но все-таки он чувствует, когда его настоящая половинка беременеет.
0: Ну, кстати, ведь в свое время, то есть это привело к тому, то есть изначально у него была вилла, у него все вроде было, то есть я имею в виду Б.Ф. Смита, да? После того, как Ханиш все это прочувствовал, то есть, видимо, какая-то у них наладилась связь, такая, ну, я не люблю слово медитативное, но тем не менее непонятная и пока что не наукой не анализируемая связь. И в результате, что это закончилось, что Б.Ф. там рисовал, продавал работу вот, в основном двум евреям, которые живопись торговали практически посредством. Теперь, кстати, он снова стал человеком, деловым человеком средней руки. Вот же он работает более регулярно, но живет, кстати, скромно, скопил немножко денежек. Вот, и то есть сейчас-то его нельзя назвать там живописцем, художником, потому что в основном он рисует фотографии, там сюжеты, как Глазунов, то есть через эту, через...
1: Или Шиллер.
0: Да, да. Ну, в общем-то, то есть то, что пользуется спросом. Кошек, там, копилки, знаешь, век кошек, копилки, сейчас год тигра, значит, тигров он будет рисовать.
1: Копилка — это вагинальный символ.
0: Безусловно. Ну, этот-то он продолжает жить в Маннингайме, приобрел там новый статус и стал постоянным жильцом. То есть у него грин-карта Маннингаймера, то есть практически. Вошел в группу, которая в данном доме составляет элиту. И к временным таким постояльцам уже они относятся с снисхождением. А тут получилось так, что практически эти стали снисхождением, и тут раз, и входит с чемоданчиком Ханиш. Вот тут они встретились. На первый взгляд это было так, напоминало такое позднее взросление, в результате которого он вроде так вошел в норму, да, а когда весь проведенный выше вот детальный анализ своего эмоционального созревания оказался необязательным, он испытал, ну, в принципе, в юности такие сложные становления характера, и где-то вот уже к 23-м Ханец, он, в общем, был приспособленным к жизни и психически здоровым человеком. Кто, значит, чемодан на то попадает, вот. И мы что видим? Мы видим человека чрезвычайно энергичного, обуреваемого честолюбием и жаждой власти. Вот, твердо убежденным, что призван стать великим архитектором, художником. А местные что думают? Местные думают, а какова, в общем-то, реальность-то здесь? То есть, ну, кто дескать?
1: Саша, да, реальность-то расшифровывается просто. Возьмите аббревиатуру Б.Ф. Смит.
0: Да-да-да, вот интересно это.
1: Это же Big File. А что такое Big File? Большая какашка. То есть я имею в виду, конечно, иносказательный смысл.
0: Ну, безусловно. Хотя, в общем-то, и в прямом смысле это тоже достаточно мощное, в общем,
1: это символ, прозвище, да. А прозвище не дается с потолка. Даже в тюрьме.
0: Неспроста так, да, да. Вот к нам на пейджер, еще раз напомню, его номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете задавать нашему сегодняшнему гостю, Альберту Борисовичу Пагеру, академику, ваши вопросы. Следующий вопрос. Альберт Борисович, у вас очень редкая фамилия, кличка, да? Расскажите, пожалуйста, о своих корнях. Видимо, так молодежь сейчас называет родителей. То есть, дескать, как у тебя корень поживает и корниха? С уважением... А, у нас есть общие родственники. С уважением, Евгений Пагерман. Но Пагерман — это, видимо, опечатка операторов. Это имеется в виду доберман. Ну, животное такое. Хотя, с другой стороны, действительно, ваша кличка такая, то есть, на самом деле, она молодежная такая весьма. Как вы относитесь, кстати, к дисгармонии авангардного искусства и музыки в целом? Амброзий Субга вас спрашивает. Этот вопрос достаточно интересный, то есть, поскольку дисгармония авангардного искусства и музыки у нас создает, скажем так, ну, новые, на мой взгляд. Да, безусловно.
1: Не затрудняйтесь.
0: Что, опять протекло?
1: Нет.
0: Сейчас поменяем, сейчас. Вот, все удобно так?
1: Хорошо. Дисгармония, она является дисгармонией относительно жанра или стиля. Ну, в крайнем случае, манеры. Так что дисгармония современного искусства для современного искусства не является дисгармонией. А что касается моих корней, приезжаю я с лекциями в какую-либо страну.
0: Ну, кстати, недавно практически вы, я знаю, в Мюнхене были. И, в общем, о ситуации в Мюнхене вы к этому ехали, ничего не знали. И даже почему-то не удосужились выяснить, будет ли там такой же спрос на ваши, в общем-то, лекции, какой был в Вене. И вы просто снялись так с места, поехали. При себе денег у вас было немного. Вы там практически могли протянуть на них несколько месяцев. Я знаю, что это решение оказалось ошибочным.
1: Да, но... То, что является обычно помехой на лекциях, то есть люди присылают записки и говорят, я тоже Пагер, Пагерман, Пагерштейн, Пагерблюм.
0: Да, Блюма я знаю.
1: Вот, так да. Обычно они очень досаждают, но в данном случае в мюнхенской ситуации безденежья мы его, так как гонорар оказался более чем символический. А вот эти Пагер, все, что можно, мне, в принципе, очень сильно подсобили.
0: Ну, кстати, вот как раз эти Пайгеры, они же выпустили такую книжку посредством интернета. Вы возьмите ручки и бумажки, кстати, все. Мы в конце программы дадим вам адрес странички интернета, где информация о академике.
1: Извините, Саша, да, но я, кстати, методом зеркального анализа открыл следующую вещь, что W не что иное, как перевернутое МММ. Отсюда ведь следует, что...
0: Три раза метро или три раза писсуара?
1: Просто те же люди делают интернет, что делали наше благосостояние несколько лет назад.
0: Тогда не будем называть адрес, отложите ручки и бумажки в сторону. Вот хотелось поговорить немножко вообще о революции. Дело в том, что огромное количество наших радиослушателей просто тут пейджер оборвали, тут почему-то все спрашивают о революции. Например, Аня спрашивает, Жанна, почему-то одни женщины спрашивают
1: а
0: о революции.
1: А что за Аня такая? С Лубянки?
0: Нет, с Шереметьевской улицы.
1: Да.
0: Победа революции, в общем-то, такой, ну, вот само слово «победа» — революции. То есть это некое солнце, ради которого они все кладут.
1: Кладут, и притом иногда себе на голову.
0: Да, так в принципе, вот возьмем лидера, да, революции. Ну, назовем его, к примеру, Фома. Пусть он будет Фома. Лидер революции ЛР. ЛР — Фома.
1: Фома.
0: Да, Фома.
1: Да.
0: Вот. Так вот, представляю себе, что, значит, победа революции, предположим, да, вот, вот она пришла.
1: Феминистическая революция.
0: Она уж практически... тут наступило. То есть он, значит, стремился, там, в общем-то, делал это раз, она пришла. Что дальше? То есть победу революции, естественно, он будет воспринимать как покушение на него лично. На его там ценности, надежды. Ценности и надежды Фомы, это, понятно, как-то абсурдно звучит, но тем не менее, я думаю, что у него это есть, да? То есть как покушение на величие, то есть вот в котором Фома, скажем, и поддерживающие его вот, революционеры были едины. Вот, и плюс, в общем-то, все это еще унизительно, потому что среди лидеров революции обязательно будут евреи, так? А он, Фома, как любой Фома, всегда считает их своими заклятыми врагами. Вот представляете, такая ситуация, значит, он благодаря всем им оказался беспомощным свидетелем, предположим, крушения своих таких...
1: Я слезу за вашими рассуждениями.
0: Да, да, то есть, и как он мог смыть это унижение? То есть, он вроде и победил, вот, то есть, значит, что он сделал? Он, значит, это унижение может смыть, либо уничтожив тех, кто был, по его мнению, в этом унижении виноват, вот, либо сделать такой ход, дескать, ну, аналог известному Версальскому договору, вот, хотя Версальский договор, опять же, не самая удачная находка, то есть это такой компромисс, который вызывает у него ненависть и жажду мести, но в гораздо меньшей степени, чем, в общем-то, революционеры, и в особенности...
1: Чем Нюрнбергский процесс.
0: Безусловно. Да, спасибо. Да, это мне принесли, в общем-то, маленькую белую мышку для опытов. Да, ну так вот, и он, в общем-то, имеет полную возможность превратить свое поражение и унижение в поражение и унижение всех этих... Упала мышка. Всех этих
1: она
0: революционеров.
1: Она не кусается?
0: Ну, у нее выбиты зубы. Да, так вот, получается ситуация следующая, что он практически, как он будет, то есть он тянет их как шлейф. Это то же самое, что, например, революционер, который имеет зеленую карту, например, вид на жительство в США. То есть у него эта карта
1: носит
0: есть.
1: Очки и телохранители, которые любят кушать огурцы на банкетах.
0: Ну, к примеру, да, где-то да. Вот теперь представляем, что вся революционная масса молодежи поднимается вслед за ним, вот, начинает ломиться.
1: А грин-карты-то у них нет.
0: А грин-карты у них нет. И здесь получается так, что, значит, за ним приезжают зеленые береты и вывозят его тушку, значит, как уже американскую практически гражданину,
1: кстати,
0: туда, да?
1: А поддельная грин-карта никогда не будет того же колера, что и зеленый берет Командос.
0: Ну, безусловно.
1: Они сравнивают методом спектрального анализа истинность грин-карты.
0: Ну, мы, кстати, в общем-то, мало что знаем об этом. Вот. Но, с другой стороны, мы можем только догадываться. Только догадываться. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Я вижу, что поднятая нами сегодня тема, в общем-то, взволновала многих. Сейчас я послушаю телефонный звонок. 203-19-22.
1: Я сейчас вас постучу по спине. Вот, теперь вы не будете икать.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично, говорите.
1: Угу. Угу. Музыку слушает.
2: Угу. Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А грин-карт какое имеет отношение к передаче?
0: Угу, спасибо. Значит, наш радиослушатель, я просто перевожу нашему, я как уже говорил, академик, он у нас несколько глух. Угу. Он спрашивает, вот... Вот это превращение своего собственного поражения и унижения в унижение и поражение единомышленников. Вот. Позволяет ли это, скажем, Фоме забыть о личных неудачах?
1: Как же забудешь, когда грин-карта греет сердце в карманчике-то?
0: А, то есть практически это как бы грелка такая, да? Здравствуйте,
1: грел-карта.
0: Да. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Говорите. Угу. Вот. Понятно. Вот дело в том, что спрашивают нас наши радиослушатели. Вот великий демагог и великий художник. Одно и то же это или нет? Поскольку ведь создание любой палитры — это своего рода искусство. Например, мы создаем палитру, вот когда было 850 лет Сарату, мы высадили около 1500 деревьев, выкопав их в городе, высадив за кольцевую дорогу. Вот, то есть создав таким образом палитру, замаскировали очень...
1: На самом деле, я вас перебью.
0: Да, безусловно.
1: Это экологическая демагогия. Сколько зверьков подохло благодаря вырванным корням. Норки разрушены, детеныши затоптаны. А ваши ростки, я знаю, мы координировали эти события. Они уже давно сметены бульдозерами при постройке гаража.
0: Кстати, вот тема гаража весьма интересная, но я думаю, что не у всех это есть. Вот скажите, как вы думаете, некрофилии, фомы, все вышесказанное является, так скажем, доказательством вот разрушительности всей фигуры? То есть каким образом мы можем согласиться с утверждением, что спланированная нами, но несуществующая деятельность Фомы, да, была бы в высшей степени разрушительна?
1: Конечно.
0: Потому что, кстати, тут еще такой момент, согласитесь, что разрушительные действия не всегда являются, на самом деле, проявлением разрушительного, такого некрофильского характера. То есть, вот, например, был ли Наполеон некрофилом?
1: Конечно, он же умер, в конце концов-то.
0: Не, но он же без тени сомнения жертвовал, скажем, жизнью солдат для удовлетворения своего тщеславия. Или там множество других политиков, там, полководцев, да?
1: Это только пишется, тщеславие. Это был прямой некрофилизм. Вы вспомните отступление по Смоленской дороге. Ни женщин, ни коз, ничего. Мертвые солдаты. Сколько полководцев стали некрофилами благодаря врожденному нарциссизму и брошенным лицеям?
0: Ну хорошо, давайте возьмем другую ситуацию. Представим себе, что Гитлер бы умер бы в 1933 году, да? И не совершил бы множество там известных действий, как построение Берлинской стены. Ну и прочее, стены, да? Вот. То есть, по всей видимости, уже тогда, скажем, до 1933 года его можно, скажем, диагностировать как некрофила, да, на основе такого детального изучения личности и характера. Вот. Но как только он начал, там, например, напал на Польшу, да, приказал там разрушить большую часть Германии, истребить ее население, да, тогда уже это, в общем-то, для многих стало подтверждением его, в общем, диагноза. Вот. Но, с другой стороны, он уже был государственным деятелем, и все это списалось на, так скажем, политическую тактику ведения определенного рода каких-то действий, направленных в конечном итоге на усовершенствование благосостояния. Да. То есть, а Фома, он как модель у нас, он остается.
1: Да,
0: Фома,
1: да.
0: Там, значит, Малер,
1: Альберт.
0: Еще я Альберт,
1: могу рассмотреть как модель вас, воспринимающего инсинуации политиков. Вы наивный человек, вы считаете, что они что-то делают для вашего блага. Нет, забудьте, молодой человек. Это сплошное тешение своих, в лучшем случае, фрейдистских комплексов. В частности, распространенного комплекса некрофилистического анального нарциссизма. А звонят ли нам слушатели?
0: А, безусловно, безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, вы полны внимания к нам, вы к вам и так далее. Говорите, пожалуйста.
1: Это мой друг Морзе.
0: Да, к сожалению, места, где он находится, не обслуживаются долго. Так вот, кстати, ярким проявлением всей этой такой формы безжизненности, я имею в виду некрофилию анальную, были застольные беседы. Вот, например, опять же, вернемся, ну, давайте возьмем тему, ну, кого вот возьмем, кого вам удобнее,
1: я
0: Фомы
1: бы...
0: или Гитлера там?
1: Я бы взял Фомы, поскольку он был связан с германской волтерновой школой. Ведь если брать фалло-вагинальную символику музыкальных инструментов, то именно волтерна очищена от пытиво-речивого комплекса. Ведь возьмите виолончель. Это же вагина, помещенная между ног исполнителя. Однако же это же фаллос. Фаллос, ощупываемый... Саша, поменяйте пластинку, пожалуйста. Фаллос, ощупываемый беглыми пальчиками виолончелиста. А волторна имеет дважды вагинальную функцию. Туда суют рукой и играют губами. Ни один инструмент не таков.

0: Спасибо, Саша. Вот любимая ария моя. Последние 15 лет я слушаю ее часто.
1: А, да, я, кстати, не требую, чтобы вы переменили свое воззрение перед слушателями, так сказать, но представляю на их свободный выбор, или, в общем-то, не преподавать то, что они считают серьезным, или, если что, они желают продолжать преподавание, должны, прежде всего, собственным примером убедить слушателей, что, скажем, неважно, любой нагэ, там, Гомер, Гесиод, Гестапо и другие, которых они толкуют, в общем-то, обвиняют в нечестии и заблуждении по отношению, значит, к себе самим, на самом деле не таковы. То есть если они держатся и получают выгоду от тех сочинений, которые принадлежат, вот, скажем, писателям, поэтам, да, композиторам, то ясно, что этим показывают себя такими жадными до прибыли, готовы на все из-за нескольких драхм или брахм. В общем-то, раньше это одно и то же было. А до сих пор... Да, да. Кстати, до сих пор ведь многие более уважительные причины не посещать. Вот есть этот страх, который над ними всеми так висит. Он оправдывает, с одной стороны, скрытность по отношению к инстинктам. Вот, а с другой стороны, по елику же они, в общем, предоставили нам свободу.
0: Ну, свобода — это чревато бездействием, потому что при существовании древнего мировоззрения вы были как бы в менее конфликтных отношениях со своими соплеменниками. Ныне же любое несоответствие во мнениях чревато мордобоем. Например, вам не нравится сорт пива, который любит ваш коллега. И кончается это не совместным распитием и как бы предложением. Попробуй вот этот новый сорт моей любимой пивной фирмы. А как раз хрясь бутылкой ему. Вот тебе Хайнекен-то.
1: А, ну, кстати, вот то, о чем вы сейчас говорите, это уже у готов-язычников такие отношения были, решение конфликтных споров. А если взять, например, готов-арианов, то у них было по-другому. Ну, к примеру, то есть, вот, скажем, представим себе, что Феодосий, он, скажем, спорит с Фритигерном. Ну, к примеру, да?
0: Да, он бывало.
1: Говорит, о Феодосии, Фритигерном втирает, дескать, да. О Феодосии, ты не прав, дескать, пиво сие, оно лучше, попробуй же блага Фракии на берегах, скажем, римской политической системы, и пропел им песню. Тот, дескать, говорит ему, например, в высшей степени интересно, о, великий Фритигерн, попробовать мне там, скажем, северо-восточную Европу. Вот, и диалог этот был на уровне, скажем, каких-то мирных таких, причем это не потому, что агрессии не было, а потому, что агрессия в их случаях, там, еще ведь Арбагас сказал, что агрессия — это есть проявление высшего животного инстинкта. А, например, не Фритигер, значит, не Феодосий Великий в Константинополе, который был наполнен просто германцами, то есть животными по тем меркам. Они, в общем-то, никто из них не хотел, чтобы их считали животными. То есть, когда, например, Стилихон первый раз гавкнул, как раз он выяснял с Рихомером и Саулом проблему там каких-то философских написаний, вот, ему, то есть, и сказали животные. С тех пор за Стилихоном так закрепился. Вот, поэтому, опять же, это было такое вот на уровне самообороны. То есть,
0: нет, я должен сказать по-другому. Эти люди были мудры. Животный инстинкт агрессии нельзя вытравливать из себя. Это чревато комплексами. Но его можно вычеловечить. То есть обречь в какую-то цивилизованную форму. То есть агрессия не бутылкой по голове его и войска на Константинополь, а агрессия в шахматы. Его.
1: Вы имеете в виду
0: шах.
1: Перевод на какие-то спортивные состязания?
0: Хотя бы. Или на сексуальные забавы. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Древний мир был...
1: Если вы имеете в виду, например, отношение Нестория с Иоанном, епископом антиохонистом...
0: А почему бы и нет?
1: Так это тут несколько непонятно, потому что, к примеру, вот Афанасий Великий в борьбе с Арием явился самым ревностным защитником учения, в общем-то, о божественной природе перехода, скажем так, агрессии в форму соития. Да? Но с другой стороны, там тебе, пожалуйста, там, с одной стороны, значит, Дева Мария, Зевс, другая, знаешь, Ефасская дева, да, или там дева Халкидонская. Вот,
0: Мифласская еще.
1: Да, то есть он с трех дев, то есть, значит, Халкидонская, Ефасская. Вот. А с другой стороны, вот, скажем, не история с Иоанном, только по их перепискам. Потом уже в дальнейшем, в общем, когда вот там в Ефесе, да, это было, в 1943 году.
0: Когда... В июне.
1: В июне, да, именно в июне, когда они подняли эти документы, то есть они просто посмотрели, то есть, а вроде бы не столь он такой красноречивый оратор, там уже все, он приобрек, знаешь, в Антихонии такую славу сподвижника и защитника, дескать, православия, а тут раз ты письмо-то читаешь, а что, оказывается, Несторий с Иоанном, чем они занимались? В таком случае получается, что вот эта связь, она их опорочила, хотя, в принципе...
0: Ну, в результате-то они... были опорочены в наших глазах. Я хочу вернуться к тому, что древний мир был изощрен в выдумках всяческих забав. Я имею в виду то, что вы понимаете, Саша. И с другой стороны, опорочив себя в наших глазах, они утихомирили буйлящий плебс, который ждал расправы над инакомыслием. Уж плебс-то не пытался придать агрессии человеческого лица.
1: Ну хорошо, тогда чем же вы объясните все-таки крах вот этой Римской империи? То есть, например, появление таких личностей, как это Хасруй. И их брата Хасрова. Да, Хасрак, вот это вот. Почему они все там... Почему, например, была изнасилована Юстиниана? То есть вроде бы уже там... Почему вымогатель Цива, первый рэкетир, который он в Петре поставил такой мощнейший персидский гарнизон, вот, вроде бы так мог считать свою задачу оконченной. Тем более, что, в общем, до него еще, взятие этой самой Петры имело результат, что два других этих укреплений, которые отходили, помните, со стран Севастополя, раньше... Кстати, Севастополь назывался Диаскориада, если вы помните, да? Вот, и Пицунда, где, кстати, хорошее пиво сейчас продают. Такие мощные прибалтийки ходят с лошадиными челюстями.
0: С птицами.
1: И с птицами ходят тоже.
0: Пицунда.
1: Ну вот, как же вы это объясните? То есть Хасруй.
0: И Хасрак. Это три Англии. Вот, в принципе, и расшатал древнеримские устои, но они были до этого обветшалы, потому что...
1: Нет, о чем они? Нет, они стали обветшалы в тот момент, когда там начались какие-то месопотамские расклады, вот там они вблизи вообще к Тисифону, там всякие с Лазикой, они там из Армении занимались лазами, там, лезами, лизами, полизами, там, в результате лазики эти все там появились. Это. А до этого это была мощная такая штука, то есть, например, по словам Прокопия, такой византийский, вы помните, начальник гарнизона? То есть,
0: он один из первых историков несчастья.
1: Безусловно, так он просто их грабил, лазов, как щенков просто. То есть уже не было там дозволено там купцам привозить в Халкиду соль, другие товары. То есть это была мощная достаточно империя.
0: Поэтому, кстати, лазы расслоились на два племени, верхних и нижних.
1: ВЛ и НЛ.
0: Да, верхолазы и низолазы. И это повлекло... цепочку за собой таких расслоений народности на остготов и вестготов.
1: Безусловно.
0: На гуннов и вандалов. Вы что думаете? А западные и восточные славяне так дружили, что ли? Это вы советских учебников не читались по истории. И поясни.
1: Но все-таки крушение любой империи, прежде всего его исток, это в характере самого вот главного в этой империи.
0: Главного, правильно. Вот, когда главный заикается, он как бы сродни обывателю. А когда он начинает нос задирать, да на дачах отсиживаться, отрыв от народа никогда не приводил к добру. Революция-то почему случилась? Николаюшка-то второй... Все сынком занят был. Тут уж не по своей воле. Но оторвался от народца-то.
1: Так, а вот, кстати, парадокс. То есть, знаешь, Николашка, то он от народа оторвался, но в гуманную сторону он был очень мягкий сам по себе.
0: Сынка любил.
1: Да, сынка
0: любил. А средств не было медицинских.
1: Медицинских. Да, так вот, а что касается, например, возьмем, да, вот целиком, скажем так, другую крайность, это вот знаменитый Константинопольский бунт, его прозвали ученый Нико, он происходил в начале 532 года, был там императором Юстиниан такой, да, вот, вот, а это как раз наоборот, то есть дело в том, что Юстиниан был, скажем так, ну, достаточно отпетым подонком с точки зрения своего народа, вот, потому что он создал финансовую систему достаточно такую жесткую, да, и опирался главным образом на национальное такое духовенство, дескать, однопартийная вера в Бога у него была и наемное войско, вот, а, и практически он заслужил не любовь народа, не своей любовью там к сыну, как Николаша, а своим жестким отношением, в общем-то, ко всем окружающим. Вот, в общем, 13 января они как раз выражали в ипподроме жалобу на притеснение, которое испытывали от правительства, назвали царского Спафиря и Кавелария. Как раз Колоподия, да, наиболее, как наиболее жестким человеком. То есть вообще Колоподий, вот сейчас, например, вот пойдите и скажите таксисту на улице, Колоподий, да, то есть
0: он не, вас не посадит, не знаю.
1: Не посадит, а тем не менее, это самый жестокий человек. Ну, как раз у них началось вот это.
0: Раньше,
1: вот,
0: кстати, боялись, скажешь, Колоподий.
1: Безусловно.
0: Все, ну, все куда вот хочешь, довезет.
1: Как Малюта Скуратов.
0: Да, был такой.
1: Вот так.
0: Но он, правда, перегнул. Вот, перегнул.
1: А в чем, нет, а в чем же парадокс? То есть, получается, значит, мы злой, революция. Мы добрый, революция. Значит, нужно, видимо, найти все-таки вот, скажем так, причину, почему бунтовщики сделались хозяинами положения. Да? Прогласили, к примеру, другого императора. Выпустили из темницы содержавшихся там преступников. Да? Это что, но же это, все это получается? Захватили телеграф, в конце концов.
0: Это легко объяснимо, потому что...
1: Возбудили, кстати, мирное население, да, своими насильственными действиями. Ведь как это же, как чехотка. То есть, например, сегодня ты выбил стекло там в витрине, да?
0: Завтра...
1: Из идеи. Завтра стекло во всех витринах выбили уже не из идеи, а просто из желания устроить, скажем, погром, поскольку масса своих... И, в общем-то,
0: и желание полезть в витрину и унести факс.
1: Безусловно, хотя непонятно, что с ним, собственно, делать. Так что
0: а вот я могу сказать, что это все из-за отсутствия, в принципе, виртуальных реальностей. Ведь сейчас все можно перевести туда. Посадил императоров, да сколько хочешь там своих. Можно бунтов учинить немедленно. Это, да,
1: ну, с этой точки зрения получается, что всякие вот эти компьютерные игры, дескать, цивилизация, тамагочи, да, и же с ними, например, хоккей, футбол, вот это все рождено для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать агрессию, возникающую в обществе, да, то есть между тем ведь в городе события шли своим чередом-то.
0: Своим чередом.
1: Вот так вот. С великими усилиями и не без больших опасностей все это происходило. Вот, так что Велесарий вступил в ристалище, мудристалище. Ну, вот видите, вам нечего ответить. То есть получается, что все это, собственно говоря, в связи с вышеизложенными фактами нужно уже рассматривать как явное такое выступление против философских школ, относящихся ко второму году их царствования. Попросту говоря.
0: Я должен обратиться к компьютеризации.
1: Так.
0: Интернет буквально еще 8 месяцев назад вызывал буйное неприятие православных структур. Эти увлеченные, убежденные представители культурного слоя нашей страны ходили по компьютерным выставкам и крестили аппараты. Машины, как принято говорить.
1: А может, наоборот, изгоняли, собственно.
0: Да, в целях, чтобы демонический интерфейс завис. Сейчас же, если вы посмотрите в интернет, там есть виртуальная православная церковь, сервер православный. Трижды W Orthodoxal Church.ru. Можете нажать. Так. Вы увидите виртуальную вот эту церковь. И
1: тут
0: там можете...
1: какие-то кошечки. Видать, рекламные распродажи у кого-то.
0: Ну, вы просто, наверное, подустали к утру.
1: А, да, так вот. Я все-таки хочу еще раз понять, вот ваш секретариат, он как-то получается функциональный из серии какого-то такого хартулария с точки зрения вот... Ну, то есть он вроде как
0: ну,
1: бы...
0: Ну ладно, уж прям хартулария-то.
1: Не, ну хорошо, давайте назовем это Друнгарием или там...
0: Мальдария.
1: Доместик Фема, к примеру, ну не важно.
0: Вот это ближе.
1: А вот, кстати, многие, например, Константин Порфирфородный Константин, да?
0: Он... Порфирфородний.
1: Порфирфородний.
0: Да.
1: На, не Константин его зовут, кстати, извиняюсь.
0: Ну, это не очень.
1: Николай, да. Ну, это, в общем, не очень важно. Вот он в своей статье недавно в «Аргументах и фактах» написал, прям дословно, академик Альберт Борисович Пагер и его совет при президенте по вопросам общественно-этических проблем современности является своего рода современным воплощением комитштаба. По отношению к этому мы действительно не нашли ни одного места, которое указывало бы на подчинение ему команды военных и веренных ему людей. То есть, напротив, все, кто говорит, что главное назначение ваше, вот, как академика, было стоять, в общем-то, на стратегии, исполняя в ФИМе роль начальника штаба военного округа, к примеру, или другого. Ну, это я как на карту масштаба, к примеру, крупье вы будете, да, у нас крупье. Вот вы как крупье стоите, вот, а, скажем...
0: А военные вокруг...
1: Да,

0: фильтруем здесь, то есть, чтобы, значит, мелкие, они, значит, падают туда, вот, которые крупнее остаются, значит, потом эти мелкие мы продаем задорого, которые крупные мы, значит, просто так раздаем. То есть, получается обратный процесс относительно, скажем, свеклу фильтровать или там это картофель, да, и надо, значит, мы клюквы...
1: Деньги.
0: Да, обычные деньги. Скажите, там клюквы, нет, например, фильтровать, то есть
1: Деньги.
0: Да, перекидка денег. То есть, тоже так. Из этой серии здесь же все наоборот происходит. Потом из этих, значит, штампуются звездочки, узорные изделия, происходит перемолка, штамповка снова. И, в принципе, вот она выгода. То есть, палка о двух концах. Посредине, как говорится, точка. Вот она крутится, крутится, крутится. Раз, то есть, знаешь, мы, в принципе, находимся на двух предположениях. То есть, где тут правда, знаешь, если мы фильтруем, скажем, вишню, то крупная дороже. А если макароны, то, знаешь, крупная...
1: Крупная дешевле.
0: Совершенно верно, совершенно верно.
1: Ну, вот. Это так, такая мода.
0: Это же нонсенс вроде бы.
1: Это европейский подход. Вы переместитесь на 3000 километров к Японии поближе.
0: Я там... бы с радостью, да.
1: А-а-а. Да вот, а я был там 4 раза. Там все наоборот. Мелкая вишенка лучше настаивается на саке. А макароны не едят там вообще в Японии. Потому что макароны считаются деликатесом итальянского свойства и раздаются на Новый год. Копченые.
0: Кстати, вот говорят, что победа Японии в японо-итальянской войне, в общем-то, как раз была обусловлена крепостью в основном желудков и туловищей японских воинов. То есть, несмотря на постоянную суженность, в общем-то, глазных отверстий, вызванную постоянными запорами, связанными с принятием вот такой пищи, явно, ну, которая перистальтику каким-то образом провоцирует на...
1: На медитацию.
0: Да, на такую медитацию длительную. То есть, ну, кстати, это доказано, что, например, в Мадрине, когда они собирали воска и брали Хрисополь, то тоже они ели постоянный рис. И постоянное желание, значит, как-то опорожниться как можно быстрее после долгого воздержания и привело к тому, что, в общем-то, практически они даже не снимая осады, просто прошли через нее так насквозь. То есть там что-то взяли, кого-то там раз, там детей. И получилась такая штука, что, в общем, даже войны особо не было, осады. Все это было связано именно с этой мощной работой практически организма. То есть тут нельзя сказать, что была организация, было организовано войско. И да также нет, здесь, да. Вот вы говорите, что он себя рекламирует. Говорит, я ворочаю военными, да, к примеру. Ну, кстати, в царстве не льва, ведь арабы несколько раз это делали тоже. И...
1: Они ворочали военными, ворочали, а теперь не в приворот там военных-то.
0: Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хорошо. А как же, то есть вы считаете, что теперь саморекламу любого свойства, например, если художник приходит и рассказывает о своих картинах, там, музыкант о своей музыке, да, то они тоже должны это, в принципе, видимо, оплачивать. И каким-то образом эта реклама должна считаться, ну, по уровню такой
1: да,
0: же,
1: кстати,
0: как реклама порошка.
1: Вот вы
0: да?
1: Хорошо тут заметили. Да. Реклама вот эти как представители служб, размещающих рекламу, берут рекламу не за то. Вот захотел ли вы, Саша, прикрутить свой клип на НТВ? Пожалуйста, денег.
0: Правильно.
1: А это неправильно.
0: Неправильно.
1: Потому что денег с вас не должны брать за клип. А вот если вы захотите рассказать, какой у меня хороший клип, вот тут с вас должны взять денег. Понимаете, к чему я?
0: Хорошо, если, например, я хочу прокрутить стиральный порошок.
1: Если вы хотите постирать, с вас не должны брать денег. Если вы хотите сказать... То есть вот приходите с порошком, да? Вот
0: да,
1: вы,
0: да.
1: Вот вы господин Ариэль.
0: Да,
1: или господин Тайт.
0: Да.
1: Приходите с порошком. Если вы хотите постирать носочки вот этой многодетной семье, то с вас не должны брать денег. А если вы хотите сказать, какой у меня хороший порошок, то, конечно, с вас немедленно должны взять денег.
0: Ну, я думаю, что у наших радиослушателей появились какие-то вопросы. 203-19-22 – это прямой телефон эфирной студии. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современной нейтрализация, академик Альберт Борисович Пагер. А также, кстати, вопросы нашему гостю вы можете задать посредством пейджера 956-32-32, и на том конце провода вас спросят, что вам, дескать, угодно, вы передаете сообщение для абонента 109-279. Ну, сейчас мы попробуем узнать, что хотите.

0: Хотел спросить у нашего гостя в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Меня слышно?
0: Ну, относительно. Но нашему академику вас не слышно, это точно, я переведу.
1: Можно узнать?
0: Да-да.
1: Это, у них в столовой там растягай, какие разные, пусть расскажут, какие выпекают с разной растягай. А к Саше вопрос, какая самая мелкая монета в Англии называется?
0: Спасибо. Спасибо. Вообще, все самые мелкие монеты всех стран называются хуюани, собственно, вот в Монголии повсюду, потому что они не учитываются никаким образом, и, ну, вся валюта любой страны, куда мы приезжаем, у нас называется именно этим словом. То есть, когда эту кучку монет нужно отсыпать, например, за гамбургер. Хотя таким людям, как я, в общем-то, когда видят лицо такое, приближающееся к окошку, где выдают гамбургер, то, как правило, мне дают их бесплатно. Вот, что касается вашего вопроса нашему гостю, речь идет о... Я просто перевожу, поскольку академик глух, но глухо. Вопрос с просьбой уточнить, что же случилось на 7-м заседании вашей комиссии, имевшем место 13 октября. Там, говорит, было прочитано вами, так сказать, определение какое-то. Вот.
2: Там была презентована моя книга о судебном процессе между двумя высокопоставленными персонажами наших властных структур. Я наблюдал за реакцией присутствующих. Конечно, это были в основном мелкие людишки, пытающиеся прилепиться, как рыбы прилипали, прилипают к акулам. Я имею в виду акулы не шоу-бизнеса, а властных структур.
0: Так вот, ГАИ.
2: Нет, Саша, вы бытовой, конечно, паренек, вы там вас не пускают, послушайте меня старого. Реакция была сумрачная, но наиболее живыми гостями были девушки, которые пришли с каждым из персонажей. Они начали хихикать, и в конце концов образовалось хорошее застолье, где все читали мою книжку.
0: Кстати, хочу напомнить вам, уважаемый Альберт Борисович, что вы должны мне $500, потому что я открою нашим радиослушателям маленькую тайну. Мы сейчас ходили с академиком в сортир, и за его окошко наблюдали за группой проституток, стоявших на Новом Арбате, и спорили, вот та в беленькой шубке, на каком по счете автомобиле уедет, на четном или на нечетном. Уехал на четном, так что этот спор выиграл я. Вот, кстати, этим объясняется такое отсутствие наше длительное в эфире. Мы даже открыли окно.
2: Потому что долго никто не подъезжал.
0: Безусловно, все скользили боком и юзом. Да, ну хорошо. Вот также наши радиослушатели просят, наконец, ответить вас на всех волнующий вопрос. Это, наверное, главный вопрос прошедшего года, касающийся родства Феодоры. Кто это, я не буду объяснять. Так это всем известно. Дело в том, что, значит, многие думают, что все-таки Мануил ее дядя был. Кто-то говорит, что ее дядя был Друнгарий Марин, в общем, который был женат на Феоктисте. Вот, на самом деле, тут нужно немножко пояснить, потому что все мы в конце концов уперлись в конец.
2: Ну, это у вас лексика-то убоговато.
0: Так просто называют сейчас Стефана Варду, известного претендента снова вот на пост.
2: А, это ясновидец этот?
0: Нет, это тот, кто, в общем-то, планирует в своей карьере заменить вас на посту вот секретаря.
2: Да ладно, это батарейки, которые выпускает. Варда Алкалин.
0: Нет, его зовут Стефан, фамилия Варда.
2: Вот, говорю, Варда Алкалин. Ну, вы не пользуетесь, видимо, плеером-то. Вы вообще музыки не разбираетесь.
0: Ну, хорошо, тогда давайте вернемся к Пульхерии. Знакомо вам это имя? Пульхерия.
2: Хирулька. Да. Помню.
0: Вот давайте вспомним, хорошо, какая у нас следующая. Пульхерия, дальше Анастасия. Дальше Михаил. Михаил. Нет, Михаил на ком женился? На Евдокии? Помните Евдокию?
2: Саша, я не стыжусь того, что было. Мне немножко грустно, что это было уже давно.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Задавайте ваш вопрос нашему гостю.
3: Доброго вам
1: путаю.
0: Вам
1: вот
0: также.
1: У меня такой вопрос возник.
0: Да,
1: вот, если мне память не изменяет, когда исследовали структуру вот общества, вы там вот переходили со вчера на сегодня, со позавчера на завтра, вы сказали, что, или это мне так показалось, что вот было перенесено та структура, которая была тогда, она была перенесена на сейчас. И вот музыка, которая у вас звучала, она якобы поддерживает эту структуру. Вот не могли бы вы более развернуто это все сказать?
0: Ага, спасибо, спасибо. Действительно, мы как-то очень вкратце остановились на... То есть, ну, действительно, не развернули основную тему. Я, кстати, пытался, скажем так, таким образом достаточно гуманно. Вот почему я говорил о родстве Феодоры, чтобы вернуться нам к рассуждениям как раз о вчера, сегодня и завтра. Потому что, кстати, самым ярким доказательством того, что мы правы, и чтобы было это все деликатно, как, например, положение нынешнего правительства, это, в общем, та странная роль, нам ее предстоит обсудить, которую, в общем-то, вы должны были играть в политике после смерти Феодора Студина.
2: Ну, роль это, конечно, больше теневая. Потому что я политик второго порядка. Как вы изволили уже, наверное, пронаблюдать, я не лезу на экраны и в диффузоры. То, что я сегодня здесь, это в принципе недоразумение. Меня-то везли на презентацию, не скажу чего, потому что все равно вы, Саша, не понимаете современных этнических проблемах. Быт вас заел. Вы послушайте свой альбом последний. Бытовщина изо всех щелей. Я ждал другого. Я ждал возмужавшего Пита. А что вышло? Коммуналка. И нечего улыбаться в ответ.
0: Хорошо,
2: я вижу, что вам грустно.
0: Мне просто стыдно. Поднимем следующую тему. Вы выступали на судебном процессе в качестве главного обвинителя против Савини. Однако, в общем-то, были выставлены возражения, направленные к утверждению теории, против которой он ратовал. Эти возражения вами основываются на новых данных о термине «игум», который вы заимствовали из так называемого сирийского законника, кстати, изданного в первый раз в последней четверти прошедшего века. Вот, а временем происхождения вот этого документа, сейчас уже памятника старины, можно сказать, что первое его издание сделано из единственной рукописи, которую, кстати, мы нашли в Британском музее после уборки генеральной. Вот, выяснил, что сирийский перевод первоначально греческого оригинала сделан в первой четверти VI века. Вот. И по отношению к составителю, которым являлся Савини, он был достаточно искажен. Вот вы в данном случае выступали, говорили, я допишу. Мы, во-первых, видим сейчас, что значит Савини нет уже.
2: Нет, уже Савини нету.
0: И первого издания тоже нету. То есть практически нет ничего. То есть смысл, значит, вот этот судебный процесс, если он вроде хотя бы что-то издал, то есть он каким-то образом это облагородил, сделал там все вчера, сегодня, завтра. Вот сейчас раз, нет ни того, ни другого. Значит, то изъято. Там, между прочим, благодаря вашему другу в Думе Брунсу.
2: Ну, Брунс как бы делал свою этим первую услугу более могучим друзьям. Я не берусь судить о моральных сторонах происшедшего, потому что современная ситуация изменчива. То, что было аморально по отношению к Брунсу сегодня, завтра его просто уничтожит. И от Брунца не останется и конца.
0: А сколько вообще на данный момент активно действующих сотрудников в вашем секретариате? Я не беру в виду Валентину Сергеевну Посадскую, которая вот является вашей секретаршей, женой бессменной, так скажем, продолжая род Пагеров. Вот, кстати, объясните, почему вот если исходить из фамилии, почему вы, наверное, первый человек, мужчина, который взял фамилию жены себе вот так смело. Хотя...
2: Ничего подобного.
0: А нет, ну мы, конечно, не берем Макварда там или Брунса того же, или там Генриха Падуэ там.
2: Нет, ну просто предложили по незнанию-то. На самом деле недаром был упомянут инцест во одном из анонимных посланий на вашу коробку.
0: Да-да-да.
2: Ну, опять же, инцест — это некоторые преувеличения. Не столь близки родственные связи между теми, кто носит одну и ту же фамилию. Просто выяснилось, что она тоже Пагер, но с двумя «г».
0: Хорошо, я знаю, что у вас одним из пунктов обсуждения вот различных проблем общественно-этических современности были также проблемы фамилий. То есть как раз вот эта попытка людей сблизиться на уровне созвучия каких-то, там, скажем, гласных или согласных фамилий. Ну, к примеру, там Гаммер, или Граммер, или там Альдина, Картина, или там Весна, Красна.
2: Пикер,
0: Шмекер. Да, то же самое. Ну, вот. Вы каким-то образом пытались наоборот, вот на уровне, так сказать, давя на общественное сознание посредством телевидения, там, радиовещания, реклам, вы пытались наоборот этих людей каким-то образом раздвинуть. То есть, например, там Пакер и Шмакер, они должны были воспринимать друг друга как враги, к примеру, вот, ни в коем случае не тянуться друг к другу. Вот, это была так достаточно, скажем так, такая диверсантская своего рода политика, которая, видимо, основывалась на чем-то более серьезном, нежели просто эксперимент.
2: На самом деле, это было в целях увеличения реальной деторождаемости, потому что не всегда люди, которые сближались по фамилии, имели сходные фамилии. Это был своего рода акт. Вот ты, например, Лаэрский. А давай я Света Синтюкова буду Шмаерская. Это своего рода секс. Я меняю фамилию, и это такая... отдавание такой девушке виртуально, бескомпьютерным образом. Я немножко путанно говорю, но это так.
0: Безусловно, с этим никто не спорит. Ну, хорошо, тогда получается, что, в общем-то, фамилии вообще нужно отменить. Сейчас вот, например, отменяют, вот, по-моему, с послезавтра графу о национальностях паспортных. Вот, и должны отменить фамилии. Ведь, например, зачем сделана фамилия? Это для, скажем так, распознавания, да, какого-то...
2: Извините, Саша, графу не отменяют. Ее просто делают объектом самореализации. То есть
0: там будут ставить профессию.
2: Нет. Ну, какой вы прямо недальновидный. Вы профессию можете себе отграфить на другой графе. А вот национальность... Вот кто вы были раньше? Ну, плевать, кто вы там были. Но вы должны были написать. Я, типа, вот он. А теперь вы можете написать, чего хотите. И организовать сообщество соумышленников. Вот вы все будете по национальности, например, Лаерские. У вас будет, например, пару сотен человек. И они выберут вас председателем. И вы будете себя хорошо чувствовать. Председатель Лаерских всех. Это не хухры-мухры. А так вы были там хохол. Ну и что? Хохлов немерено. Они друг друга ненавидят. И так далее.
0: А что касается зависимости важности персоны от шрифта, которым будет написано вот в графе фамилия, то новое, что будет там написано.
2: На самом деле со шрифтом надо поосторожнее.
0: Это очень важно.
2: Потому
0: да.
2: что это ну все равно, что анализ фекалий. Я не преувеличиваю. То есть вас посмотрят на ваш шрифт. Сявка мелкая. Ну что делать? Ну почерк у вас такой. А уже имя все-таки сложился. Паспорт не заменишь? Не заменишь. Хотя
0: уважение,
2: он будет пластиковый.
0: Уважение тоже не вернешь.
2: Не вернешь.
0: Да, ну хорошо. А в таком случае, то есть, а ведь, может быть, имеет смысл либо оставить одну фамилию, без имен. Ну вот, и телефон один на всех. Ну, исходя из этого, потому что, например, вот зачем придуманы числа?
2: Случайно произошло. На самом деле, наука очень предусмотрительно не занималась этим вопросом, потому что...
0: Ну, вернее, старалась так мягко обойти
2: его, да. Потому что это, опять же, слишком символично изучать, откуда произошли. Ведь никто всерьез не изучает проблему курицы и ее яйца. Или яйца и его курицы.
0: Ага.
2: Можно дойти далеко. Так же и с цифрами. То они есть, то их нет, то они...
0: Простите, а хорошо ли это, что, например, путем такого тактичного обхождения различных проблем и их обсуждения люди тем самым оставляют так и не раскрытыми многие какие-то вещи, которые помогли им, например, запустить в космос кассету или спахать девятое поле, например. То есть, на что восьмое уже у вьетнамцев. Вот как? То есть, может быть, стоит все-таки в эту дверь войти? То есть, победа-то над болгарами возбудила в Константинополе чувство удовлетворения? Простите за цитату из оперы «Кармен».
2: Дело в том, что существует мнение среди молодежи, что надо все попробовать. Может быть, и надо. Но совсем
0: какой ценой?
2: Какой ценой? Совсем...
0: А какова цена?
2: А каждый определяет сам. Вот один мавзолей лежит. А за что? Непонятно. Он-то, может, и знает, но не скажет. Потому что, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Все мы достигнем того предела, после которого мы не скажем, какой ценой и стоило ли. И вас это тоже ждет. Можете обратиться к астрологу, чтобы хоть как-то рассчитать время, когда ждать.

0: И в гостях у нашей программы секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер, сокращенно СКС ППРФ ПВ ОЭПС. Вот. И, собственно, хотел сейчас поговорить все-таки на основную тему нашей сегодняшней беседы. Это тема палитры. Я знаю, что вы сейчас в своем совете разрабатываете вот такой грандиозный проект, который называется «Палитра». Вот хотелось бы вкратце о нем узнать, что он в себя включает и каких, собственно, красок там больше, потому что я вижу, что лацканы ваших генеральских штанцов запачканы почему-то такой темно чем-то зеленым, похожим, ну-ка, на тину. Нет, это... Ну, извините, да.
1: Саша, ну вы просто меня уже начинаете забавлять. Настолько вы как бы далеки от современного дизайна одежды. От кутюр. Вот вы от этого самого кутюр очень далеки. Потому что имидж политработника, а мы ведь участники, так сказать, участвующие в политике,
0: являемся... Великих это событий. Ну, ничего, продолжайте.
1: Да, мы являемся политработниками. Мы же работаем, получаем зарплату по поводу политики. Это вы там на станках болванки точуете, а мы политикой работаем. Так вот, дизайн штанцов, как вы изволите выразиться, является неотменным атрибутом спецодежды политработника. Так вот, палитра. Палитра – это всеобъемлющее, так сказать, символичное название эротики наших дней. Почему эротики? Эротика – движущая сила всего. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот, согласитесь, Саша? Так вот, палитра охватывает не только зрительные рецепторы индивидуума, воспринимающего наш труд политический. Само созвучие слова «палитра» и, как вы уже догадались, «политика», оно навевает массу ассоциаций. Мы, так сказать, рисуем по обществу, посредством общества. Яркие краски национальных конфликтов режут глаз. Полутона сиреневых разводов репинского заката успокаивают в районах стабильной экологической обстановки. Черный цвет, конечно, есть, но большая капля дегтя в этом черном цвете принадлежит вам, журналистам. Вы же поганите сознание масс. Каждый хочет это сделать своим способом. Извращенцы. Почему я так говорю? Потому что... журналистика – это такой большой справочный пункт при вокзале. Согласны, Саша? Если вы спрашиваете, каким мне поездом ехать лучше, вам в справочном бюро должны ответить, каким. Но если вам там начинают говорить, что вы питаетесь неправильно, что у вашей жены брюшко, а грудничок наложил в памперс, это уже не справочное бюро, а мозготраханье. Вот вы этим, журналюги, и занимаетесь, продажные. Что касается скрытых полотонов нашей палитры, то Я имею в виду наш проект общественно-социальный.
0: А, ну минуточку, я просто хотел немножечко уточнить. То есть, значит, это все-таки не слухи, что, так скажем, наиболее свежую и яркую, как говорят, свежие и яркие впечатления о положении в стране президенту кладут на стол в форме палитры. То есть вы даете ему, скажем так, какой-то сгусток цветовых каких-то гамм, смесек, да, по которой он уже определяет, так что все в стране спокойно. Или если какой-то сектор этой палитры, скажем так, затемнен, то он на это реагирует.
1: На самом деле вы...
0: Потому что документы всякие читать, дескать, печать там, что
1: вы
0: дескать...
1: Вы глубоко правы, Саша. Если вы когда-нибудь в детстве смотрели на карту нашей страны, то она по форме напоминает изогнутость палитры. Вспомните, этакий загогул, как в руках художника.
0: Он называется Китай, этот загогул.
1: Китай? Ну, это к Жириновскому. Это там он сапоги-то моет. А здесь палитра. Действительно, это стилизованная карта нашей страны перед лицом президента.
0: Там... То есть вы ему даете просто карту.
1: Карту, но стилизованную под палитру.
0: А скажите, в данный момент...
1: Ой, извините, Саша.
0: Да-да-да.
1: Мало того, свои указания он дает в форме кистевых движений. То есть он берет красочку и закрашивает. Черненькое закрасить зелененьким. А вот это красненькое закрасить розовеньким, если найдете средства, потому что, конечно, только реально мыслящий политик в этом случае закрасит красное розовым.
0: То есть практически корректировка происходит тоже цветовой гаммы. То есть не отдается расправление, просто президенту на час кладут палитру в форме территории, он вносит кисточкой исправление, вы смотрите, оцениваете и даете ему, так скажем, уже вот...
1: А дальше это вербализируется для твердолобых чиновников и журналистов с телевидения.
0: А скажите, пожалуйста, а вот эта палитра, вот ее, скажем так, размер, географическая форма, она как-то изменилась? Видимо, это, кстати, тактика вот подачи палитры для оценки положения в стране, она, я так думаю, свойственна не только России, там, и бывшему Советскому Союзу, но и другим странам, да? Вот, значит, у нас где-то с расколом Советского Союза эта палитра должна была измениться.
1: Саша,
0: то есть, значит,
1: это больная тема.
0: Да, вот интересно.
1: Скорее,
0: да.
1: Я бы назвал это шагреневая кожа, если бы это не было так грустно.
0: Еще вот, поскольку это непосредственно связанные друг с другом темы, вот скажите, например, говорит, вице-премьер сегодня выступил по поводу...
1: Чего-то вице, но ваш премьер.
0: А с другой стороны, например, говорит, вот, скажем, Вицин идет на поводу у жены. То есть и тут поводу, и тут на поводу. То есть почему слово «выступил по поводу» важно, а, скажем, идет на поводу...
1: А это... жена у Вицина идет по поводу. Так вот... Обычно...
0: Да, кстати, еще ведь идут и по воду. Третий
1: и
0: сейчас.
1: И под воду еще идут. Вот мы с вами идем под воду. Не потому, что в стране деньги обезнуляются, а потому, что этика хромает. Ведь как вы меня сегодня приглашали на эфир? Вы каких-то там вызубрили с десяток моих регалий и пытались их глумливым образом мне впарить. Якобы я прибегу на эти лесные посулы. Не так это делается. Сказали бы прямо, что принесете Малера в исполнении Евгения Федоровича. И никаких разговоров. Да я здесь сутки могу присидеть под Малера.
0: Скажите, вы, я знаю, в вашем совете разрабатываете методические пособия для, скажем так, всяческих менеджмента,
1: менеджментом.
0: Да, школа. То есть, каким образом, например, правильно торговать Гербалайфом? Торговать ли им вообще? И почему им торговать или не торговать?
1: Гербалайфом торговать неправильно нельзя.
0: Вот эту тему очень нужно затронуть, потому что многие из трех наших радиослушателей собираются вступить на этот путь истинно твердой коммерции, несения блага на службу обществу, как Константин с блестящей добычей и пленниками возвратился.
1: Но проблема Гербалайфа, я думаю, умрет сама собой. Потому что на самом деле сырье, из которого производят этот продукт, оно производится у нас, в стране. Сами вы знаете, что любая хай-эндовская аудиоаппаратура, выпущенная на Западе, собрана из наших составляющих.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: Из ламп.
1: И
0: из ламп.
1: Тумблеров.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: И тумблеров.
1: Так вот.
0: Кстати, тумблеры и лампы в больших количествах до сих пор скупаются здесь, и я знаю, что вы пытаетесь препятствовать этому. То есть я вижу, вы даже с собой принесли...
1: Когда мы обнаруживаем на таможне контейнер контрабандных ламп, мы устраиваем побив их, дабы не просочить их за границу. То же самое, Гербалайф — это диетический хай-энд, но со знаком «минус».
0: А что касается женщин, вот.
1: В нашем комитете?
0: Нет, вообще.
1: Вообще пусть будут. Угу. Кому надо, пусть у того и есть.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы со всем вниманием выслушаем ваш вопрос к нашему гостю. Угу. Угу. Спасибо, спасибо. Говорят, что когда ищут сближение с Константинополем, но Константинополь — это часть, в общем-то, тоже...
1: Это часть нашего менталитета.
0: В общем, да, да. То, чтобы найти опору в Византии против каких-то туземных партий, кстати, смешное слово «туземных партий», да, часто пользуются средствами для ублажения этих партий. То есть, как ни странно, чтобы найти опору против, находят способы ублажения. Например, там дарят им огненную воду, там патроны, пуговицу флотскую, с бляхой, с такой, с якорем, да? Вот. А потом находят опору и отбирают у них все бивни. Вот спрашивают, таким образом, неужели до сих пор у туземных партий, так называемых ТП, не выработался иммунитет на какие-то подарки от, скажем, Константинополя и Византии?
1: На самом деле партия — это очень текучая проблема, вот эти туземные. После того, как у них отбирают бивни и насыщают их рацион шайтан водой и Гербалайфом, они вымирают. На их смену из приматского класса млекопитающих подрастают новые туземные партии. И процесс повторяется детально. Хватило бы блях на ремнях.
0: Да, ну а что касается вот все-таки нетротизации и мессианства?
1: Ну, этот замечательный автор и птицелов, я имею в виду мессиана, к концу жизни пришел к выводу, что все-таки было бы более правильным заниматься рептилиями. Тогда и в музыке он достиг бы больших высот. Конечно, Малер не светит ему, но на черепашках и ящерках он бы достиг большей популярности у нашего радиослушателя.
0: А правда ли говорят, я просто не решусь вас тут обнажить и раздеть, но вот и пришли тут люди в студию, может быть, все-таки вы пойдете на это, что у вас на брюшке сделана татуировка пятерни чешского композитора Сметаны.
1: А почему вы думаете, что это именно его пятерня?
0: А ходят слухи,
1: а ничего подобного. У него, во-первых, было 6 пальцев и 4. У него не может быть пятерни. На ноге разве что. Ну кто делает татуировку брюшка на ноге? Ноги на брюшке. Это не Сметана. Это татуировка слепка с руки Майера 24 лет, когда он писал Пятую симфонию. Песни об умерших детях.
0: А скажите, вот, например, у, скажем, пятого отделения спецподразделения ГАИ города Москвы, например, выходила на берег «Катюша» маршевая песня. Они под нее выходят из автомобилей после дежурства, и когда идут делить, в общем-то, деньги, они маршируют под «Катюшу», поют хором. Вот говорят, что вроде бы ваш секретариат, он марширует как раз под пятую симфонию Малера.
1: Нет, не под пятую. Да. Под первую. Я могу спеть, кстати.
0: Пожалуйста.
1: Я запевала у них. Прибейте там. Артишоки, артишоки. Подпевайте, Сашоки. И миндаль не растут на жопе. Очень жаль. Очень жаль. Правильно.
0: Замечательно. То есть вы запевала там, да? Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Скрипятова Ваньякина. Меня, как человека пожилого, очень интересуют вопросы геронтологии. Расскажите, пожалуйста, как они решаются в вашем координационном совете?
0: Ну, спасибо. Ну, и тут даже я могу сказать, не обязательно привлекать академика. То есть на прыщи нужно сажать мух. Это старое, в общем-то, такое средство. И посадить муху, говорить, муха, выгони это самое, прыщ из брюха, если на брюхе, да, знаешь. Если на репе, значит, муха, израильца выгони прыщ. Муха, израильца выгони прыщ.
1: Стихи, Саша, сочинили.
0: Это заговор, то есть, чтобы муха... То есть, если муха садится, высасывает, как бы... Ну, в смысле, не буквальном, конечно, а в смысле таком. Понимаете, на уровне...
1: Отсасывает, на самом деле это.
0: Да, практически. А что, прыщ, это что? Это тоже сгусток энергии. Это, скажем так, вулкан тушки.
1: Это вулкан тушки неблагоприятный. Есть благоприятные вулканы тушки, но они как бы всегда растут на ней. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду.
0: Нет, не совсем. Нужно уточнить ведь.
1: Ну, мы же с вами уже обсуждали фаллическую символику. Какой вы, Саша, инертный.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманию.
3: Здравствуйте. А вот меня интересует такой вопрос. Почему профессор так тщательно скрывает, что, во-первых, палитра, политика и пол-литра происходят от одного? И, во-вторых, почему вот палитра, он говорит, что президенту палитру дают раскрашенную. Нет, ему дают только белую пол-литру. А все остальное уже он сам туда накладывает. Нельзя скрывать такие вещи. Ну, будьте добры, вот объясните ему это.
0: Спасибо.
1: Ну, я сейчас профессору объясню. У нас же как плюс. Я академик, а Лаевский сегодня профессор. Это я ему сегодня кличку такую придумал. Так вот, в принципе, зачем объяснять то, что и так ясно? Человек явно не голосовал и лезет с вопросами. Сначала надо исполнить, батенька, долг гражданский, а потом уже спрашивать с академиков.
0: Сразу чувствуется, что да, что действительно человек не в курсе политических событий.
1: Не в курсе.
0: За рубежом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
4: А у меня вопрос к Альберту Борисовичу.
0: Да.
4: Альберт Борисович, скажите, пожалуйста, когда вы вымете два ореха изо рта? Спасибо.
0: Это намек, в общем-то, на строение вашей нижней челюсти.
1: Саша, я думаю, что если прозвучит еще подобный звонок, И я это расценю как глумление над стариком. Вот попробовал бы он позвонить Леониду Ильичу с теми же хохмами или Евгению Федоровичу на дачу. Наглец.
0: Ну, прости, мол, к тому же действительно у вас такие пухлые щечки. Может, он вас где-то видел по телевидению, как говорится, закатал это шары под щеку. Какое выражение. Это очень хорошее, хорошее выражение. Ну, говорит о пышущем здоровье. Вот посмотрите, какие, например, щеки у всех трубачей, да? Вот, кстати, вы же тоже, я вижу, принесли трубу сюда.
1: Да. Труба.
0: Но играть на ней сегодня не нужно. Не нужно.
1: Я ее принес не для этого.
0: А может быть...
1: Может быть, вы, кстати, возьмете ее, используете в своем новом альбоме, поддержите старичка.
0: То есть вас нужно поддержать, что ли?
1: Нет, я имею в виду материально. Труба-то мне не нужна, собственно, но...
0: Вы $500-то это...
1: Придется, видимо, так трубу отдать. А жаль.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Это Аскрипия, то сегодня кино снова вас беспокоит.
0: Угу.
2: Вот тут меня интересуют такие вопросы о геронтологии. Это уже экскаваторов не хватает, чтобы
0: найти
2: песок.
0: Угу.
2: Что же делать-то?
0: Спасибо. Спасибо. Вот как бы, Саша, о нехватке экскаваторов,
1: извините,
0: идет
1: я
0: речь.
1: Я думаю, что не стоит отвечать на такой вопрос. Это дружеская шутка на самом-то деле. Это раскрою секрет. Я люблю иногда позабавиться. Даже у нас в координационном комитете. Иногда на политике что-нибудь профиль нарисуешь для президентства. Это, в принципе, мой последний ролик.
0: Ого. И ваш, кстати, ролик тоже хороший. Я их поберу. Ну, все долго, да. Так вот, рассматриваю известия о внутренней деятельности Совета Координационного при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности, в общем, переданные... В таком в достаточно неблагоприятном освещении современной хроники, я вынужден прийти к выводу, что в ваших мероприятиях не видно случайности и страстности, которые, может быть, отмечены вот еще какими-то периодами, которые упоминались лет 20 назад. Вот. А вот в вашей политике заметна такая нерешительность, кстати, которая, может быть, является причиной так долго волновавшего мы спора как раз о законности притязаний на вас пост, например, там Михаила Рангави и же с ним. Что, по моему крайнему разумению, все вот приведенные места относятся к начаткам системы обращения обширных владений государственной службы, уважаемый.
1: Ну, вы, наверное, вот неужели вы хотите сказать, что выступаете за шоковую терапию?
0: За ЭШТ?
1: За ЭШТ.
0: Ну, а если применять к исключительно некоторым личностям, например, доказано, что Маргарита Промысел после применения к ней данной терапии, в общем-то, сумела воспользоваться находящейся у нее властью, потому что смещение, скажем, Промысла в тот момент, оно привело бы к какому-то буйству, там папа бы возмутился, сказал, там что-то не то пошло. То есть ее нужно было как можно дольше тут продержать под часами, и уже грело, то есть беспокойство. У них было постоянно, где Промысел, где Промысел, где Промысел. Они туда-сюда шастали, где Промысел. Вот, поэтому нам пришлось каким-то образом срочно реанимировать ее. То есть, прямо думали выставить это в виде какой-то такой, ну, скажем, даже мумии с проигрывающим устройством, чтобы она просто перед народом каким-то образом отчиталась. Дескать, я ваша Маргарита Промысел, я тут, я все в порядке, просто там много работаю. Вот, потом была применена шоковая терапия, но исключительно в целях, скажем так, реанимации. Она сразу стала хорошо ходить регулярно. Вот, в общем-то, сошло это волошение мощно. Ну, вы знаете эту историю грустную. То есть вы же тоже лежали там в соседней палате вот, да, с похожим диагнозом.
1: Только я-то вот бодр. А там грустно кончилось.
0: А как грустно? Ведь не было же каких-то революционных поворотов. То есть с точки зрения, если, как скажем, мы же все это слуги народа. В том числе, кстати, изгнанный вами Иосиф Крум. Кстати, зачем изгнали Крума из Думы?
1: Крум превысил какие-то ограничения, я имею в виду моральные. Известно, что в любом коллективе важнее не то, как ты орудуешь своим инструментом, ну, в данном случае политическим, а взаимоотношения. Например, к шефу. Это главное. Он же главный. Значит, к главному надо относиться особенно внимательно и умело. А уж потом ворочить финансами.
0: А какова судьба вашего предшественника на этом важном посту? Это просто на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю его номер. 956-32-32, абонент 109-279. Какова, спрашивает, судьба вашего предшественника на посту секретаря Координационного совета Константина Амартага? То есть, как-то он...
1: А кто спрашивает? Там есть подпись на коробочке.
0: Подпись? Константин Амартаг.
1: И что это, он сам себя, что ли, спрашивает? Наверное, выпал из действительности. Типа, Альбертик, где я? Где, где? Сам знаешь.
0: Да, как же вы, политики, не любите друг друга. Хорошо, расскажите немножечко о человеке по кличке Болгарин. Вот какую он роль играет сейчас при вашем комитете? Ходят слухи, что он оказывает на вас такое большое личностное влияние. Даже ходят слухи, что вот Болгарин — это баба.
1: Нет, на самом деле Болгарин — это не более как прозвище. А более полное прозвище звучит Тобольский Болгарин. Но это он сам себе придумал, потому что косится он под вот этого высокого бородатого, который на всех влиял. Помните, да, Саша? Медитировал, ага. Там кровь заговаривал.
0: Чертулин фамилия его была.
1: Ну да.
0: Чертулин, вот. Да. Девичья фамилия. Имя было такое смешное. Сперва его назвали Димой, вот, потом его назвали педофилом, потом из этого все скрепили,
1: а потом
0: получился
1: он стал...
0: Димофил.
1: А, да. Но на самом деле-то он не Болгарин, а Болтгарин. То есть по фамилии А-а-а. Гарин. А вот почему так прозвали?
0: А вот интересно.
1: Всем известно, что политики ходят в сауну. И не одни. Если ты пошел в сауну, ты уже как бы причислен к политикам. Вот. И там все увидели, что этот Гарин имеет вот этот самый, за что его так и прозвали. Притом, как обычно, политики, они же все дипломатичные, они помалкивали.
0: Нельзя, конечно, сказать, да.
1: А прозвали-то подружки. Подружкам можно болтать. Они сказали, Болтгарин. Так он и стал. А потом, я Тобольский. Какой ты Тобольский ты.
0: А ты какое же влияние он на вас оказывает? То есть я знаю о заседании вашего совета в городе Лавриаке, вот в прошлый четверг. Вот, вот в этом Лавриаке, я знаю, было принято важное решение не без участия Болта.
1: Он используется мной как лишенный стереотипом объект. Единственное, что... Ну, я умолчу об этом физиологическом факте. Но влияние его чисто... почему вы морщитесь, Саша?
0: Это не морщится, это просто ветер подул из вентилятора. И такой мощный поток, что у меня оттянуло всю кожицу лица назад.
1: Так вот, Болгарин, Болтгарин, он, ну не влияет он на меня, ну не влияет. Ну что вы все, как влияет, как влияет? Вот куда ни пойдешь, все время про болта спрашивают.
0: Нет, ну ведь хорошо, вы виднейший политический деятель.
1: Ну как виднейший? Скрытнейший я. Я виднейший, то есть выдающийся, это да. Ваша убогая лексика не точна. Я выдающийся политический деятель. Вот. По крайней мере, я себя так оцениваю. А я не виднейший, потому что я, во-первых, не высок, а во-вторых, на телевизор не лезу.
0: Ну что же, и все-таки хотелось бы, так сказать, самый главный вывод сделать, то есть касающийся палитры и вот попытки вашей такой, видимо, последней предпенсионной конвульсии, это ввести вот эти палитры в роль обыденных, скажем так, людей, обывателей. То есть, к примеру, вывести вот эту палитрочку из ведения только, скажем, высших слоев общества так, чтобы у каждого дома была палитрочка. То есть, например, человеку не нужно объяснять, как он себя чувствует или что он сегодня ел, а он приходит в общественное место куда-то или просыпается и сразу вешает себе на шею вместо талисмана палитрочку. И другой человек, проходя мимо, прекрасно видит, что сейчас эта палитрочка темная. Лучше, например, к нему не подходить, потому что может и покусать. Или, например, она светлая. То есть отпадает необходимость задавания таких вопросов, как, к примеру, как здоровье, как животик.
1: Правильно. И, кстати, отпадает надобность иногда поправить вывеску человеку.
0: Да.
1: Поправил ему палитру. И он тебе поправил. Так и разошлись без мордобоя.
0: Ну вот, и как продвигается у вас это внедрение? Потому что мы пока наблюдаем, вот они тут ходят с палитрами, но их как-то все право отлавливают.
1: Везде пиратский бизнес идет с опережением хотя бы на шаг. Но качество их палитры, сами понимаете, заставляет желать лучшего. А лучше это наши палитры. СКС.
0: Вот. А это что значит?
1: Ну
0: я
1: вот,
0: запишу.
1: Соединенный комитет координационного совета и так далее. Вот аббревиатура.
0: СКС, ППР, ФПО,
1: да.
0: ЭПС.
1: Вот. Покупайте палитры СКС, ППРО, ППС, версия АЛИК.
0: А, вот, кстати, эта версия, я знаю, ваша семейная разработка.
1: Да. Мы с...
0: С Эльвирой. Жену вашу зовут Эльвира. А то
1: да,
0: вдруг что-то нам...
1: Да. Какой вы шутник, Саша. Я же... Да, я тоже был молодой. Так вот. Эти палитры... можно будет приобрести, конечно, добровольно. Но скоро настанет время... что без палитры вас никуда не подпустят на порог. Потому что...
0: Хорошо.
1: Ну, как вот без
0: да.
1: штанов ходить?
0: Нормально. Я же сейчас, так, в общем-то, и тут
1: ну,
0: жарко.
1: Ну, вы же не ходите, вы сидите.
0: А, ну, в общем, да. Хорошо. А возможность подделать палитры? И с какой целью? То есть, вот, в общем, паспортный режим, там, нарушение по гостиницам, мы сейчас ходим, проверяем, и, в общем-то, отлавливаем их чрезмерно. Вот, очень много их уже повсюду. Знаете, ну, у нас, кстати, склады уже поддельных палитр и чистых палитр, как сказал наш вот не совсем осведомленный радиослушатель, который почему-то решил, что палитру каждый создает сам. Изначальную болванку ему выдают.
1: Палитра создает человека подчас.
0: Да, вот в том-то и дело, что бывает, что, например, навесишь ему палитру определенную, он был до того такой, скажем, веселый, танго прям танцевал сам с собой, потом раз, так навесли, уже сидит в уголке, сидит, тихо плачет.
1: Да, вы совершенно верно заметили. Так вот, можно подделать форму милиционера, но сколь неприятно потом попасться. То же самое с палитрой. Подделайте себе, хоть ее и свастиками всю и зарисуйте, но когда вас уличат, вам будет не по себе. Поэтому не стоит подделывать то, что вам и так дадут.
0: Но ведь раньше, вот, например, боты. Боты являлись признаком какого-то богатства, достижимости, такого, вернее, даже принадлежности к какой-то правящей касте. То есть, например, даже было там «он с боты, я без боты». Там «она с боты, она без боты». Вот те, кто с ботах, а если еще бота была...
1: А еще себе... говорят «по фене ботаешь».
0: Да, вот именно, да, оттуда, типа, этот по фене ботает, да, к примеру. Вот оттуда все, видимо, и пошло.
1: А еще есть «безработный».
0: Вот, безработный, безботный. Вот, так же и здесь, получается,
1: беспалитренный. Да, без палитры ты...
0: И политрук. Что дата?
1: Вы спрашиваете, в принципе, очень сложные вещи. Я же не могу, например, сказать, как завтра поведет себя ваша модема. Она ведь она может себя всякое
0: если
1: выкинуть.
0: Если я ее покормлю, то поведет себя нормально. Если не покормлю, то может на это наделать в ботинок, собственно.
1: Верно. Тоже и палитра. Более престижную, дорогую версию палитры надо обслуживать. Есть палит-реставраторы.
0: Так, вот я это запишу сейчас в телефон.
1: Можно найти кустаря. Ну, хорошо.
0: Вы знаете, уже нельзя. Дело в том, что я услышал, что, по-моему, чуть ли не в прошлую среду кустарь как раз почил в бозе.
1: Это не... Да.
0: Да, вот поэтому, кстати, видите, теряем кадров постепенно. То есть, вообще, это раньше была такая, как бы сказать, панацея. То есть, что делать? Найти кустаря.
1: То есть, для озеленения.
0: Да, практически, чтобы засадить кустарю.
1: Кстати... очень сейчас выгодная профессия кожухай, потому что требуется дубленок немерено. А где? Кожухарям. Поэтому на смену этим псевдопрестижным профессиям секретарь, менеджер, проститутка, компьютерный программист. Идет здоровая. Да.
0: Идет кожухарь.
1: Кожухарь. Здоровая, кстати, профессия.
0: Вот тут нужно немножко пояснить нашим радиослушателям. Дело в том, что на конце 20 века очень модно, так сказать, иметь кожухи. То есть кожуха. Это то же самое, что, например, крестьянин.
1: Что слон без хобота.
0: Да, что слон без хобота, или что, например, твой вертолет без винта. Ну, вот.
1: Без винта.
0: Да, так вот, каждый должен иметь свой хоть небольшой, но кожух. Вот, кожухи делаются, причем, из разных материалов, то есть это может быть металл, дерево там, но про дерево немножко унизительно, потому что, типа, у него кожух деревянный, как-то не так. Вот, а по идее, знатных кожухарей у нас в России, это, по-моему, кожухарь Ставропольский, да? Потом вот этот Никитка кожухарь Рязанский, и отсюда с Петровки кожухарь. Эвес, фамилия его, кожухарь.
1: Ну, он и есть Эвес.
0: Вот Эвес, да. Так вот, самые такие три кожухаря, которые делают кожухи по спецзаказу.
1: Это всем кожухарям кожухари.
0: Вот, ну, а каким образом сейчас происходит обучение этой?

0: Семейные вот трусы, и то тоже плохо, потому что неправильно. Семейные трусы, что это означает?
1: Это трусы человека, обремененного семьей.
0: Нет, совершенно, по-моему, неправильно. Тогда было бы мужнины трусы.
1: Мужнины трусы — это склад вонючих тряпок возле стиральной машины по субботам.
0: А, тоже правильно, да. Так вот, насчет семейных кожухарей, семейных докторов и вообще семейственности в политике. Я знаю, что, например, вы тоже, так сказать, потомственный у нас.
1: Да.
0: Как Бобик.
1: Потому что, да, тоже мне подковырнул. Между прочим, семейная преемственность политики дает возможность хоть когда-то на высоком посту появиться приличному человеку. Подумайте над этим, Саша.
0: А за что вы награждены орденом Красной Звездой?
1: Кем, кем?
0: А, это я понял, это у вас это...
1: Это голограмма.
0: Все, я понял, да. Ну что же, я думаю, что насчет палитр мы разобрались. Насчет этих разобрались. Возьмите, пожалуйста, вот это. Вот. Вот вам вот это. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, вот. Ну и что же, ваше поздравление народу. Или не поздравление, в общем, пожелание, как им сегодня вот себя вести, собственно, Ларина-то наш.
1: Дорогие народы нашей страны, прежде чем себя как-то вести, изучите свою историю, потому что каждый народ должен вести себя, соответственно, своей национальности. Это немаловажно. Не надо смешивать многонациональные наши палитры. От этого наша общая палитра становится запутанной и бессмысленной.
0: И у нас в гостях был академик Альберт Борисович Пагер. Пока что еще секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности. Я думаю, что все эти проблемы мы сегодня обсудили. Спасибо вам всем за участие, за те продукты, которые вы сюда занесли в течение вот прошедшей недели. Вот. И, соответственно, за елку, за эту большую елку, которую почему-то вы поставили корнями вверх.

0: И под эту несколько, собственно, тревожную, но уже ставшую многим привычную, я бы даже сказал, успокаивающую музыку, сочиненную крайне давно господином Густавом по кличке, в общем-то, Малер. Его многие не любят, вы знаете, многие не любят старика Малер, считают, что он чересчур как бы вычурен и все такое, но при этом любят его играть. Мы начинаем беседу с неким рок-н-роллом. Не обидишься, если я скажу там легенды, да, вот отечественного. Но я не влез сам, но мне просто редактор пришел и сказал, ты скажи, слово легенда должно звучать, иначе, говорит, мы тебя отсюда выгоним. Так и сказал.
1: Термоядерный редактор.
0: Термоядерный, да. Но, тем не менее, действительно, без преувеличения, так, Ник Рок-н-ролл у нас сегодня в гостях. Представляешь, вот я сейчас подумал, да, скажем, лет 15 назад. Ну, помнишь те времена, разве могли мы с тобой, молодые, сильно пьющие люди, в общем-то, подумать, что мы будем
1: сидеть... Я тебя-то пьяным никогда, Саня, не видел.
0: Ты меня не видел.
1: Я тебя не видел пьяным.
0: Да я тебя, в общем-то, тоже. Так мы друг друга и не видели никак пьяными, потому что всегда находились...
1: Окружающие говорили, что мы пьяные.
0: Так мы не могли себе представить, что мы будем сидеть здесь, вот так сейчас, абсолютно взрослые, солидные, в общем-то, дядьки, в золотых нормальных цепях, болтая на указательных пальцах, понимаешь, ключа от нормальных...
1: В коже,
0: понимаешь?
1: В ботиночках.
0: И быть трезвыми, понимаешь, и говорить о нормальных вещах. Мы еще пока не начали о них говорить, но мы начнем. Я вот... что хочу тебя попросить, так сказать, пойти в обратку. Да, обычно, когда люди прощаются, они так, ну, такие пожелания высказывают. А я хочу сейчас попросить тебя обратиться к тем, к той молодежи, которая, в общем-то, прожигает свою жизнь дико, в общем-то...
1: В наркотиках.
0: Да!
1: Все в наркотиках. Как-то.
0: Все в наркотиках. И, в общем-то, при этом считается это неотъемлемым атрибутом рок-н-ролла, к сожалению.
1: То есть так считают или это считается уже?
0: Считается уже. Вот именно.
1: Я там в Сибири...
0: Нет, а он, знаешь, как делится? Вот на две, по-моему, сейчас категории. То есть первая категория, это, скажем так, как же он называется, брит-поп.
1: А, ну да.
0: Тоже рок-н-ролл.
1: Формат еще есть такое словечко.
0: Как?
1: Формат.
0: Да, формат, брит-поп и вся вот эта педерастия, собственно. А с другой стороны, понимаешь...
1: Хозяин есть. Хозяин. Хозяин.
0: Батя.
1: Батя. Хозяин.
0: Хозяин.
1: Хозяин формата.
0: Ну, обычно так, он такой свирепый, лютует.
1: Хозяин?
0: Ну, хозяин. Вот, с другой стороны, существуют как бы альтернативные проявления искусства подобного рода, но вот эти альтернативные...
1: Классическая музыка, например.
0: Нет, я имею, опять же, в виду все-таки именно...
1: В жанре.
0: В жанре, если крутиться в жанре. Он поделился на две части. Первая часть, как вот то, что мы перечислили выше, демонизм, собственно, и то, что лично, ну, мне совершенно неинтересно. Тебе, надеюсь, тоже. И вторая часть, которая, в общем, это дико разъедено буржуазной заразой, в общем-то, кока-колой, в плохом смысле этого слова, дешевыми наркотиками, которые валяются где ни попадя, считают, что играть на плохих инструментах это круто. Ну, то есть практически живет нашим с тобой Николай вчера. Вот как быть с ними, как быть? Может быть, взять их за губу, привести к нашим с тобой точилам и сказать, вот отполируй, почувствуй вот это упругое немецкое железо, эти округлые фары этого Мерса, ты поймешь, что значит настоящая жизнь.
1: Настоящий рок-н-ролл.
0: Да, да, живи, радуйся. Никогда не смотри фильм группы Pink Floyd «Стена».
1: И абсолютно.
0: Не надо. Надо смотреть жизнерадостно.
1: В главной роли, где Паркер.
0: Да, да. Вот, какие вот у тебя на эту тему соображения?
1: Так все-таки? А чего, в общем-то, я об этом все сказал и буду говорить. Нет, наверное, я уже не буду об этом говорить, все сказал. Но тебе скажу.
0: Да.
1: Тебе скажу, эксклюзив. Ну, я, например, знаю теперь, кто такие мертвые чебурашки. Знаешь, такие мертвые чебурашки?
0: Ну, это, наверное, расстрелянные в нашем клубе ОМОНовцы.
1: Нет, это вот не формашки, мертвые чебурашки, соплячки. Вот, это все то, что является порождением рок-шопов. То есть, знаешь, структуризация. Ну, есть рок-шопы.
0: Ты понимаешь, для меня
1: я
0: слишком
1: сейчас,
0: много...
1: Я сейчас прям... объясню. Ты здесь
0: да, давай,
1: на радиостанции, а иногда на улицах бываю.
0: Да.
1: Вот. Понимаешь, есть, значит, появились рок-шопы. То есть рок-шопы,
0: Ну, это, который, извини, что перевод, это раньше типа «давай-давай», вот был такой
1: магазин. Да-да-да, типа «давай-давай», да. Угу. Появились, значит, рок-шопы. Их сейчас, как всегда, мало. Ну вот, но тем не менее, они есть. И есть публика, которая бывает, которые уже стали атрибутами всех рок-концертов. Это мертвые чебурашки. Мертвые чебурашки – это кожаные куртки, это штаны такие, тельняхи. Обязательно делают вот такие вот штуки.
0: Угу. Козюки дают на сцену.
1: Вообще, да, United, да. Правильно, это United. Да, впервые. Да, это мы, да. Мы-то с тобой знаем.
0: Да, да, да.
1: Мы-то
0: да.
1: с тобой знаем. Мы с тобой знаем, что такое вот это. Вот это никакая не козюка, да. Это никакая не коза.
0: Но на у самом них деле, это называется United, козу на сцену бросить.
1: Да. А козу на сцену бросить. Да,
0: вот они метают.
1: Да. Вот. И вот эти вот мертвые чебурашки.
0: А извини, они... а среди них женщины?
1: Ну, или... Они все некрасивые.
0: Понял.
1: Большей частью своей, потому что планета такая, да. Планида у них такая, у мертвых чебурашек. Вот, не красота спасет мир.
0: А вот ты, извини, пожалуйста. Вот можно еще как-то вот немножко. Дело в том, что для меня это совершенно новое.
1: Известен.
0: У них, да, очень
1: важно. Ну, фюрер, ну, Летов, кто фюрер.
0: Ага.
1: Летов,
0: а вот скажи такой, еще такой вопрос. Ну, для меня это действительно новость. Вот потому что у нас как-то тут принято, ну, типа там маски-шоу, это как в кабак, ну, понимаешь, врываются те самые чебурашки, всех кладут на пол, ну-то дико ищут наркотики. Поэтому я подумал, что
1: такое. А, ты подумал, что это.
0: Что это да. Ну, да, налоговики, так называемые. Вот. А вот на твоем, в твоей терминологии совсем это другое означает. А, тем не менее, вот как можно...
1: Ну, я же в своей игре, поэтому...
0: Безусловно.
1: Вот я...
0: Вот, а как можно определить так называемую вот... МЧ, так, ну, для краткости, мертвого чебурашку, вот, если вот он выходит, ну, скажем, из подъезда обычной девятиэтажки, ты, в принципе, описал вот так внешний вид, ну, вот немножко поконкретнее, как вот, а простому обывателю, нас слушают простые люди, как понять, что это именно мертвый чебурашка, в общем-то?
1: Ну, характерный запах. Характерный запах. Вот, причем, значит, характерная аура, то есть отсутствие всякой ауры. То есть все обыватели, как мы с тобой знаем, все видят ауру. Сейчас это сплошь и рядом.
0: Да, да.
1: То есть видят ауру.
0: Чувствуют ее.
1: Чувствуют, на дух чувствуют, понимаешь? То есть все обыватели, они чувствуют все это на дух.
0: Да.
1: А дело в том, что МЧ, принято МЧ, они, понимаешь, без духа и без ауры. И когда обыватель их видит, выходящими из подъездов, полуподвальных помещений. Как правило, они живут в полуподвальных помещениях. Номинально считается, что это квартира. Номинально считается, что рядом с ними живут их родители. Но на самом деле они все из полуподвалов. Да-да-да, все из полуподвалов, об этом уже говорят, пишут.
0: Послушай,
1: в газетах.
0: Послушай, извини, я изредка буду тебя перебивать, да, чтобы конечно, как-то задать еще какие-то вопросы. А вот раньше, например, считалось, ну вот если считать их людей, там, МЧ, да, мертвые чебурашки, что они, как правило, вот на людях появляются вот в таком виде, там, ну как без ауры там, а потом приходят домой, в общем-то, съедают приготовленную мамой очень заботливую жирную куриную котлету, и типа вроде как опять при деле. Сел на очко, канат толстенький отметнул, лег в кровать и смотрит, в общем-то, мультфильмы детские по Ведоку, который папа привез ему из-за загранки. Вот, это, в принципе, согласись, была такая порода людей. Неужели их не осталось? И сейчас получается, что просто вот как ты рассказал, если они реально живут в полуподвалах, так они это, значит, искренне делают, но это их образ жизни, значит, его, может быть, как-то им даже можно уважать. Ну, хотя я, наверное, глупость сказал, но все-таки.
1: Ну, я не знаю, Саня, видишь ли, дело в том, что мы-то с тобой индивидуально еще таких достаточно, вот, и на это на все можно посмотреть по-разному, то есть с разных сторон перископа все это увидеть можно по-многообразному, понимаешь, то есть я, например, играя в рок-н-ролл с нынешней группой «Третьи души», что из Вифлеема, вот, ну, они из Вифлеема, вот, например, наблюдаю очень уникальные, скажем так, с тобой вещи. Вот, мы можем наблюдать, вернее. Я не думаю, что вообще есть смысл говорить о такой номинации, как «Мертвые чебурашки», поскольку я, например, четко определился, что играя в рок-н-ролл, я не вижу мертвых чебурашек, то есть мой перископ в их сторону не смотрит. Я интуитивно ощущаю их присутствие. Когда я перископ свой протираю всевозможными спиртовыми изделиями, на вроде там тюряки или фикуэ, вот, то все это начинает мной видимым быть. Понимаешь, когда я все это вижу, я просто врубаюсь, что те, кто жив и еще при памяти, это не просто какой-то там такой клич. Вы, те, кто живы при памяти, вы знаете, вы чувствуете явление один в приближении номер 7. Нож в печень, рок-н-ролл вечен, войны хотели Рейган и Маргарет Тэтчер. Понимаешь? А когда это все происходит, то все видимым становится. Понимаешь, как вот в фильме «Хищник».
0: Угу. Да, «Хищник». Я понимаю. Да, понимаю.
1: «Хищник». Угу. Вот.
0: А, Коль, а скажи, пожалуйста...
1: Вообще-то общее состояние, на самом деле, того, что называется, если говорить так вот, абстрагироваться от ерничества. А мы-то с тобой ерник, кстати.
0: Да, да.
1: Вот, знаем, что почем, Сантей. Если абстрагироваться от всего, на самом-то деле, просто индивидуалом на сей раз объявлена самая настоящая война, поскольку можно хихикать и делать бессмысленные физиономии, протирая наши с тобой рыжики, вот, засовывая пыжик в нужное место, понимаешь? Просто на самом деле игра становится веселой, дерзкой и упрямой, вот, поскольку все мне это нынешнее состояние рок-музыкантов мне очень печалит. С тех пор, как появился учрежденный хозяином формат, когда я видел уже ряд музыкантов, которые... Ну, это, наверное, они и музыканты.
0: Да,
1: вот,
0: я
1: которые
0: понимаю.
1: Знаешь, такие разговоры. Помнишь, вот мастера Маргарита там-то вот не был там, допустим, у Арчибальда Арчибальдовича, а зря Фока. Сам вот была такая стиралочка. Сейчас разговоры у музыкантов следующие. Форматы. Это формат. Слушай, ты в формате? Бля, я там... Я в формате.
0: Нет, даже знаешь, что как? А нас взяли в горячую ротацию.
1: Да,
0: какая
1: вот телега. Да.
0: Я всегда удивлялся, что это такое.
1: Вот, и понимаешь, и мне становится очень весело и очень приятно. То есть я это называю таким образом. Парень, да ты ведь ТНП. ТНП — это товары народного потребления.
0: Правильно.
1: Так да. Ты парень ТНП!
0: Но все-таки, Коль, согласись, что они еще ладно, они, так сказать, сознательно себя продают, то есть как какие-то матрешки, расписанные одним человеком, да, то есть, ну, ладно, меня гораздо интересуют вот те, кто хавает, вот все-таки вот МЧ, то есть мертвые чебурашки, ведь на какой-то грани ведь у них случилась эта потеря, ну, не то что, скажем так, собственной индивидуальности, а потеря индивидуальности, восприятия вот этого демонизма. Понимаешь, то есть человек может, например, оценивать, там, а этот дебил, к примеру, а это, так, к примеру, интересное явление. Вот прежде чем самому полностью стать дебилом, вот
1: знаешь,
0: где у них случилось?
1: Знаешь, это случилось тогда, когда некоторые олдовые рокеры стали кричать на всевозможных фестивалях такие вещи. Мы вас поздравляем с Вудстоком! Мы вам даем этот Вудсток! Понимаешь, я...
0: Или вот так кричать. То есть, и теперь все вместе!
1: Наш!
0: Я тебя понимаю.
1: Мы наш! Понимаешь? Вау!
0: Да.
1: Вот это вот на уровне вот таких вот призывов, понимаешь? Но мы знаем, что в 17-м году тоже большевики к власти пришли, понимаешь? И любовь народная нам тоже известна, в общем-то. Достаточно известна. То есть я это ощущал и знаю, что такое народная любовь. Это вещь очень веселая. Вот. Гораздо логичнее было бы, если бы кто-нибудь из тех, о ком я не хочу говорить, вот, сказал бы: «Привет, вы в Бухенвальде. Ну, как ощущения?» Вот в Свердловске, когда у нас был концерт, вот, с группой, которой я просто очень горжусь. Я действительно ее очень горжусь. Мы не первый день в столице играем в рок-н-ролл. То есть, это отдельная история. Вот, она материализуется, эта история, при известных нам с тобой событиях. Так вот, когда я, например, вышел на сцену и сказал: «Привет, бижутерия!» Какой был кайф! «Привет, бижутерия!» Наш барабанщик Серега, которому 20 лет, вот, Он испугался, он подумал, что сейчас что-то все обидятся. Я говорю: Серег, ты не парься на самом деле. Ты видишь, как сдох? Привет, бижутерия. Или там в разных местах можно, например, там вот на дне города в Тюмени играли. Вот, я, например, вообще сказал, хотел, вернее, сказать, ну, считай, что сказал, привет обноски, понимаешь? То есть это ведь нормально.
0: Абсолютно. Слушай, тебе не приходила в голову мысль такая, что просто вот...
1: Народу понравится. А, бля, ну вот, ты знаешь, я такой там... Да. Как ребята, вот это когда начинают...
0: Вы меня любите, вот так.
1: А ты знаешь, самое это интересное, что... Я поражен, почему зритель в это еще пока не врубается. Но наверняка врубится, понимаешь?
0: А вот я тоже поражен.
1: Когда, если он в это врубится, знаешь, что может начаться? Причем я так вот по клубам хожу и смотрю на некоторые концерты. И знаешь, я, например, вот жду, я зря хотел употребить, когда зритель просто скажет: так, а ну-ка ты вот это сделай, а ну-ка там вот это. Понимаешь, когда зритель почувствует, что он сейчас хозяин.
0: А перед ним просто ты клоун. Я тебя понимаю. Именно по этой причине я вообще в клубы не хожу уже вот как полгода. Ты еще мощно видишь, можешь это терпеть.
1: Боже, какой социолог во мне помирает потом. Задание, даденное свыше, нужно в конце концов выполнить до конца, в силу того, что я забытый разведчик. Ты же ведь понимаешь, что тогда, когда в Лэнго все произошло и со мной.
0: А скажи, вот не было у людей такой мысли, что просто то поколение, которое оно как-то ко всему этому относилось, ну, так, как и положено относиться, да, ко всему этому, оно просто, ну, ушло в другие сферы. Кто-то занялся бизнесом, кто-то там, к сожалению, пошел в бозе, их просто нет. А просто это вот, скажем, ну, вот мы как-то немножко свое пережили.
1: Ну, так, пенсионеры. Нет, вот. Какие не пенсионеры? Мы просто в своей игре, Сантей, вы все... В своей игре, понимаешь? Это очень важно, быть в своей игре, понимаешь? Видел я тех, кто играл и в бизнесмена, и вижу. Вот. И вижу я тех, кто играет в казаки-разбойники, понимаешь? И вижу я, слово мной, правда, нелюбимое, понимаешь? Но я его все-таки скажу, поскольку тут уже прозвучало там такие словечки, там новомодные, как формат. И вижу я тех, кто играет в маргинала, понимаешь? Ну и, в общем-то, мне все это напоминает. Такой был польский театр, «Слеза и смех» назывался. Вот. И мне это все напоминает вот один из спектаклей этого театра, где раздаются фантики, и чувак, который все это делает, это такая экспозиция спектакля была, «Ласкасьон» этот спектакль назывался, «Взрыв». Он раздает фантики и говорит: вот эта конфетка горькая, эта конфетка сладкая, эта конфетка никакая, эта конфетка мяткая, тут нет конфеты. Но все разворачивают фантики. А там пустота, там фантики. И только тот, кто прочувствовал вкус ненайденной конфеты, улыбнется, скажет себе самому: все здорово, все прекрасно, я герой. И уйдет в ванну, побреется, приведет себя в порядок и сделает свою игру так, что никому, в общем-то, и не снилось. Иными словами, понимаешь, когда речь идет о рок-н-ролле, то герой рок-н-ролла – это тот человек, который прежде всего не обладает дурным запахом, он богат, он респект. Он приходит и приглашает всех к себе. За все заплачено. И он делает то, что он делает. Он делает это так, как если бы на сегодня кто-то бы закричал: трауры, тушь, черти. Понимаешь? Но он потом садится в свою машину, если таковая имеется. Он платит за все своими деньгами, если таковые еще к этому времени не отменят. Вот. И цифрует, в общем-то, свой разговор.
0: И если кто-то хочет с ним поужинать, то это стоит очень много денег.
1: Ну да, да. Потому что это же ведь в конце концов не все же принадлежит в конце концов народу.
0: Безусловно. А давай сейчас послушаем вопросы, которые придут к нам из нашей Москвы.
1: Приходит вопрос?
0: То.
1: Да?
0: Да, напоминаю, телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Привет, отморозки.
0: Здравствуй.
3: Вам нравится такое приветствие?
0: Да, собственно, было бы от кого, если бы вы
3: были Джо Кокером. Нет, ну вы же сказали, вот, привет, обноски, это нормально.
0: Так.
3: Это хорошо, да? Это не то, что вау, мы вас любим.
0: А кто это говорит?
3: А это Женя Полянский.
0: А тогда, Жень, нам по барабану, что ты говоришь, потому что мы не знаем, кто это такой. Ты знаешь Полянского, Женю?
1: Женя, ну, нормальный, наверное, человек, который задал вопрос «Привет, отморозки». Я хотел бы узнать, что такое отморозки.
0: А я уже выключил,
1: а,
0: Женю.
1: А, ты уже выключил,
0: да,
1: Женю?
0: Потому что амбиции прут в голосе Евгения. Да.
1: То есть ты фильтруешь это все, да?
0: Ну, не
1: смысле,
0: то, что...
1: Ты хочешь, выключаешь, хочешь, выключаешь.
0: Естественно, я же тут сижу. Я же играю в радио. Ты думаешь, что сейчас на радио?
1: Понял.
0: Это я квартиру снимаю, Коля. Я прикалываюсь тут по радио.
1: Давай дальше.
0: Давай дальше. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к вашему гостю.
0: Да.
4: Как вы оцениваете вот работу Шевчука, такого известного рокера?
1: Ну, во-первых, А как зовут-то?
0: А я уже вывел. У нас так, я просто забыл.
1: То есть, а можно...
0: задается вопрос, потом он выводится, и ты уже отвечаешь.
1: То есть я сейчас могу отвечать на этот вопрос или нет?
0: Нет, если ты не хочешь, ты можешь не отвечать.
1: Я хочу ответить.
0: Отвечай тогда.
1: Видите ли, монсьер, я не оценщик, вот, а оценивают оценщики.
0: Или в этом, куда золотишко приносит ворота.
1: В ломбард.
0: О! Всегда мечтал зайти туда и посмотреть, чем там торгуют.
1: Никакого отношения к этим вещам не имею. А что касается последнего альбома Юры Шевчука, к нему, к Юре Шевчуку, я отношусь лучше.
0: А я, к сожалению, я его недавно видел. Не слышал последней работы.
1: Да, это, наверное, «Метель августа» имеется в виду, нет?
0: Коль, даже не слышал.
1: Я слышал.
0: Я же вообще музыкой мало интересуюсь. Отношусь. Я теперь скульптор.
1: Юра, он учитель. Слова.
0: Он, в общем-то, заслуживает...
1: Техника слова.
0: Заслуживает права делать все, что захочет уже.
1: Да, конечно. Вне критики, скажем так.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы к вам полны внимания.
5: Алло.
0: Доброй вам ночи.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Алло.
0: Да-да-да, не волнуйтесь, говорите. Да-да.
5: Вы знаете, слушаю вас как-то первый раз, случайно включила. Какие-то у вас потрясающие точные слова, интонация. Когда вы говорите о рок-н-ролле нашлись, я такой первый раз слышу.
0: Естественно, мы же целый месяц писали текст на наши сегодняшние беседы.
5: Вы знаете, я хотела спросить, ну, собственно, если позволите, предыстория, у меня очень странный вопрос. Я-то сама занимаюсь там музыкой с 5 лет. Ну, это сиденье за роялем, трудное детство. Потом клавиши, тусовки в очень раннем возрасте, там андеграунд. В общем, мы как бы все в метро были. Вот. И сейчас вот мне 30 лет, я очень от этого устала. Я устала не от, собственно, даже самой музыки, а от того, что пребывание, как бы вот исполнение музыки, там, пребывание в клубах, игра, там, все связано с тем, что куда-то надо ходить. То есть если ты не ходишь, если ты не тусуешься, если ты не контактируешь, ты как бы и не музыкант вообще.
1: А можно задать вопрос, а кто установил эти правила, то, о чем вы сейчас говорите?
5: Простите, не поняла.
1: Кто установил эти правила? Если ты не тусуешься, значит, ты не музыкант.
5: Вот эти правила...
1: Ну, кто-то установил, где-то это написано, в каких-то декларациях это отмечено.
5: А мне бы самое интересное было бы это узнать, потому что это установила как бы сама система.
0: А извините, как вас зовут?
5: Меня зовут Юля.
0: Юля, ух ты. Нет, на самом деле, спасибо, Юля, за звонок, да, спасибо. Но, тем не менее, Коль, вот Юля абсолютно права. Это, как знаешь, это типа, как знаешь что, типа как пукнул. Вот, как бы тебе сказать, то есть никто не установил, никто не виноват.
1: Не, ну,
0: сложилось так, что вот есть такой, действительно, Юля права.
1: Да.
0: Если ты не тусуешься, ты вроде четко. Как и не музыкант.
1: То есть как будто и не было, на самом деле, таких слов, как аут-контрол, как будто вообще этого не существовало, да?
0: Вообще ничего не существовало.
1: Не, Юля сказала что-то там об андерграунде.
0: Да.
1: И сказала о метро, я даже съерничал.
0: Значит, ты помнишь, какое количество, ты помнишь, как все начиналось? Вот. Какое огромное количество вокруг действительно маленького количества музыкантов вертелось тусовщиков. А сейчас, в общем-то, дикое количество тусовщиков стало музыкантами. И вот это, по-моему, генетическое желание тусоваться в этих клубах у них осталось. То есть приходишь туда там и видишь, честно говоря, печальную картинку. То есть какие-то гомолункусы что-то ходят, обмениваются собственными пластинками, которые все написаны в стиле брит-поп. Там... И это действительно так есть. Если ты там не протусовался, ты не знаешь того, там, ты знаешь Федю? Да нет, не знаю. А Гришу знаешь, не знаешь? Да какой ты тогда музыкант, говорят они.
1: Ну, я этих слов... Ну, ладно.
0: Это правда, Юля права.
1: На веру я восприму, поскольку я с этим близко. Я просто хочу напомнить, когда на майке у известного певца Джонни Роттона было написано «Destroyer Hate», не имелось в виду, простите меня, вселенское разрушение, а имелось в виду конкретно разрушить музыкальный эстеблишмент. И что самое интересное, немного сумничаю, ситуация, связанная с известной радиостанцией, с известным хозяином и с известным FM, а и фестивалями тоже. Нашествие бывает разное. Таракани есть нашествие. Я говорю о другом нашествии. Да, называю вещи своими именами. Очень похоже на ситуацию, которая была в Англии в 76-м году. В 75-м году. Вот. А в 76-м году, как известно, грянула панк-революция. Вот. Мне, например, эта ситуация очень сильно напоминает. Когда мы играли с «Тридцати душами» в «Бункере», в апреле я снова обозначился, решил продолжить свою историю. Ну, почему бы и нет. То есть все пришло к тому, что историю я свою продолжаю. Один человек, не буду называть его имени, не хочу. Не буду, не хочу. Надо, сказал: «Ник, ну все очень здорово, у тебя все классно, там ребята играют вообще, где ты их нашел там?» Я говорю, как всегда, на небе. Вот. Ну, говорит, ты как-то все вот революционности много стало. А я сейчас просто такое четверостишее зачитаю, чтобы было понятно.
0: Штраус, тише.
1: Чтобы было понятно. Что-то, говорит, революционности много. Вот все революционно, это все так серьезно, понимаешь? А по тексту там, например, вот есть такие вещи. «Небеса нас отметили, а земля не приняла. Половина наших соскочила с ума. Лунная рапсодия ртутного столба. Страница туманников выпила до дна», понимаешь? То есть, если люди, которые... Есть такая тусовка, которые играют, скажем так, ну, рок-н-ролл, а продолжают... Вот, а на самом-то деле они продолжают просто находиться в команде Александра Маслюкова, то я, например, с КВНом ничего общего не имею. Я признаю, что есть такая передача, но я не в игре этой передачи. И если революция, ну что, нормально.
0: Ты прям вот говоришь сейчас, и мы прям-таки... Я бы не смог сформулировать свои мысли точнее. Ты прям радуешь, ну честно.
1: Ну потому что я нахожусь у Сани Лаэрского, у человека, который мне очень сильно... Кстати, он еще об этом не знает.
0: Очень важно,
1: что... Нет, ты понимаешь, да. Очень важно, знаешь еще что? Дело в том, что ты это знаешь, сколько я лет отдал Дальнему Востоку.
0: Конечно.
1: Что у меня были ссылки, и что большую часть своей жизни я провел и поселок Стекольный, Магаданская область, и знаю о том, что такое, когда поселки отключаются не понаслышке. Сейчас будет такое серьезное вливание. Хочу просто вот, Саня, на такой волне немножко побыть, да?
0: Это правильно.
1: Вот, знаю не понаслышке, что такое, когда женщина из окна выкидывает своего ребенка, потому что кормить нечем. Ну, вот поселки в Магадане, они, те, которые около трассы, они еще выживали как-то, понимаешь? А вот те поселки, которые уже в глубине, понимаешь, в глубине Колымы, когда началась эта эпопея с отключением энергии, когда поселки просто умирали, вот, я просто знаю такой случай, когда женщина выбросила свою дочь из окна, потом сама выбросилась, потому что кормить не было, не было нечем, хлеб не подвозили, магазины закрылись. Ну, серьезно, то есть это действительно так было. И, понимаешь, я к чему все это говорю? Я все эти вещи очень хорошо знаю и ощущал, скажем так, да? Помнишь фильм «О счастливчик», когда Лицни Андерсон хлопает сценарием, говорит Макдоуэллу: «А теперь улыбнитесь». Макдоуэлл говорит: «Чего это я буду улыбаться?» «Улыбнитесь». «Чего я буду улыбаться? Я разучился улыбаться». «Улыбнитесь». и хлопает его сценарием по голове, и тогда он улыбается, и начинается, собственно говоря, песня в исполнении Алана Прайса «Lucky Man», счастливчик, да? Так вот, понимаешь, в принципе, Джо Страммер когда-то сказал очень уматную вещь: смехуёчки и грязь не смываются грязной водой. Вот, ты знаешь, может быть, я излишне серьезен стал, может быть, действительно там слишком остро все воспринимаю, допустим, но на самом-то деле это лично моя собственная параллель, которая отделяет меня от мира МЧ, от мира Bubblegum Generation, от мира формата, от мира Тулулы, понимаешь?
0: Время вынечка.
1: Вот, понимаешь, меня это очень четко на самом деле разделяет, причем это там не пафос, не патетика, хотя я ничего против этих слов, естественно, не имею.
0: Мне лучше ответить, почему же они этого не понимают, вот. Или делают вид, что не понимают, или закрывают на это глаза, или у них иммунитет сильнее.
1: Ну, каждому
0: просто
1: свое, на самом деле, понимаешь? Ну, вот. У меня же ведь творческое имя, скажем так, не рок-н-ролл, вот, и я так понимаю, что я в своем наблесе оближе, понимаешь, и играю, собственно говоря, свою игру, и мне совершенно не стрёмно играть в эту игру, вот, абажурные глаза, бриллиантовые ноги, нам плевать на тормоза, мы ритмичные дороги, все нормально, с возрастом уже не пройдет, придет.

0: И я напоминаю, что сегодня в гостях у программы Монморанси Ник Рок-н-ролл. Соответственно, вы можете тоже принимать участие в нашей беседе. Я сейчас напомню сразу же телефон. Вот там.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И вот мы закончили, вернее, ты закончил свое предыдущее выступление мыслью о том, что, дескать, сейчас времена, происходящие в Рашке, сильно ассоциируются у тебя с временами 76-го года в Лондоне, да?
2: Да.
0: Вот. Но, честно...
2: Знаешь, как газета того времени, извини, Сань, тебя перебил, да. Сань, газета того времени говорили об этих пижонах Sex Pistols. Они говорили, наконец-то, Daily Music, например, они говорили, наконец-то появилась достойная диверсионная команда в этом шумном троянском коне шоу-бизнеса, которая снова сделала рок-н-ролл реальной угрозой. Прошу не путать панк-рок-группы «Наив» и «Четыре таракана» с появлением Sex Pistols того времени.
0: Вот я хотел бы провести такие некоторые аналогии. То есть тогда... В 76-м году, это Лондон, у них были пабы, Коль, пабы. В пабах было хорошее пиво. У нас сейчас тоже появилось хорошее пиво, на него нужен прайс, на него нужны деньги. Я, например, честно говоря, несмотря на все желание смотреть, так сказать, с оптимизмом вот на происходящую ситуацию, на желание, что действительно что-то появилось такое, да, совершенно независящее от всего происходящего вокруг ужаса унцедомии, да, не вижу просто места, откуда это может появиться. Почему? Потому что реально, как москвичи испортил, да, вот этот жилой вопрос, и там так всех, в общем-то, музыкантов испортили
2: бабки.
0: Ты только что вот рассказал сам историю, вот повтори ее еще раз. Ты же являешься президентом рок-клуба, да?
2: Ну, был директором рок-клуба.
0: Ну, тем не менее, расскажи ее, прям в эфире эту историю про бабки. Расскажи, как
2: ее расскажи. В городе Тюмени, где я уже долгое время культуртрегерствую. Вот, не буду перечислять все те вещи, которые были сделаны и будут делаться еще в этом городе. Я стал директором рок-центра «Белый кот», отчасти благодаря провидению, отчасти благодаря Вадику Швецу, есть такой человек. Вот. Ну, моя задача была сделать атмосферу. Причем я пришел не на пустое место, очень классное место было. Вот, то есть там не было никаких войн, не было никаких драк. Да-да-да. То есть атмосфера. То есть у меня музыканты получали 40%. То есть они вообще раньше ничего не получали. А сейчас вот я вот решил, вот, ну как сейчас вот, я решил, значит, выдавать им эти 40%.
0: Независимо
2: от исполнения, понимаешь, вот решил по-честному. Не, ну я не обламываюсь, но я все-таки вот решил так сделать. 10% получал я. А, понимаешь, потом началась такая очень странная история, понимаешь? Вот, например, есть такая ансамбль, прошу прощения, группа «Система безопасности».
0: К счастью, не слышу.
2: Вот, к счастью, да, кстати. Вот,
0: ну, столько сейчас развелось, что гусей.
2: Ну да. Вот, ну вот. А доходило до того, понимаешь, что они звали своих родителей, маму и папу, чтобы те проверяли, сколько билетов было куплено. Понимаешь? А самое поганое то, что это происходило... То есть у меня есть преемница Наталья Рускова-Грецкая, которая сейчас продолжает тянуть мертвого из болота. Вот, ну, она вообще сестра Деда Мазая. Вот это ее... Как бы, планида у нее такая. Понимаешь? А я в это время был в концертной поездке. У меня как раз началось продолжение истории. То есть я решил продолжить игру в рок-н-ролл. Уж больно мне это стало жутко интересно. Но не в этом дело. Речь сейчас не обо мне. И понимаешь, когда мне рассказывают о том, что были родители, понимаешь, этих музыкантов, которые поставили на проверку вообще кассу, я говорю, ты что, девочка, охуела? Ты директор рок-центра? Позволяешь на самом деле так с собой обращаться? У меня не было слов, понимаешь? Я не хочу сказать, что...
0: Помнишь, Таня Буланова выпустила альбом «Мое женское сердце»?
2: Да. А вот, да, кстати, вот. Понимаешь? И я, например, могу сказать, что некоторые музыканты, Я говорю о музыкантах. Вот о тех самых музыкантах. Музыканты у меня напрочь ассоциируются. Я не хочу обидеть девушек с Тверской. Я прошу у них прощения, если они слушают сейчас нас. Но напрочь ассоциируется вот с тем самым, что говорят о девушках с Тверской, понимаешь? Иногда у меня возникает желание, вот когда я был директором, когда я понял, в принципе, суть и глубину Пролов, понимаешь? Я понял это наконец-то. То есть мне дошло, понимаешь, без всякого сценария Леснея Андерсона, понимаешь, я улыбнулся. Вот своей обаятельной улыбкой, как ты знаешь, у меня фарфоровые зубы, над своей фарфоровой улыбкой. Я просто офигел и понял, что их надо просто ставить к стенке, музыкантов, то бишь, и просто стрелять.
0: Или наоборот, брать с них дикий прайс за право.
2: Да, за право у самого Ника рок-н-ролла.
0: Да.
2: Так, я вот, например, совершенно об этом забыл, о чем горько сожалею, но не жалею. Скажем так, никаких ироний, никаких абсолютно братушеств, понимаешь, ты мой братушка там. У меня была здесь история с китайским летчиком. Вот, не хочу я об этом просто говорить, понимаешь, не хочу я говорить об этом ансамбле, который с нами играл. Ну, не хочу я просто, понимаешь,
0: ну, естественно, говорить. Зачем?
2: Вот, да, да, пиар. Дело в том, что я понял, что я с группой, со своей, с ребятами, вернее, мы играем свою игру, я никого не хочу брать в свою игру. Это наша игра, это моя игра. Я просто во избежание всяких ненужных курьезов и ненужных совершенно догонов, я играю в эту игру сам. То есть я примерно иллюстрирую такую игру «Сделай сам», понимаешь? Мне ничего хорошего я не могу сказать о подобном проявлении панибратства, понимаешь? И те люди, которые говорят, например, о том, что вот мы сделаем рок-клуб, который будет, по сути, похожим на рок-клуб. У нас будет, надо раскачивать. Да ни хрена не надо что раскачивать. Индивидуалы остаются индивидуалами, а товары народного потребления товарами народного потребления.
0: Целиком согласен. Кстати, тут же можно забросить огромный комок КАЛ, сокращенно КК, и вот в директоров. Дело в том, что я не знаю, как вот в регионах происходит ситуация. В Москве она следующая.
2: Да?
0: Да. Но это лучше, чем то, что происходит здесь. То есть, когда каждый желает, так сказать, схватить лавры Стаса Намина, попросту говоря. То есть, каждому мало директору уже одной группы. Он хочет быть директором нескольких групп, в конце концов стать директором именно мощного продюсерского центра, а силенок и мозгов-то мало, а желаний
2: вот,
0: бабок-то
2: большое. Идея это хорошая, понимаешь, но...
0: Мозг слаб, мозг не вытягивает. Столько хороших ребят погорел, хороших на этом стали хряками, попросту говоря, да, подставили музыкантов там, понимаешь. И самое главное, вот умный человек, да, когда ему говоришь в лицо, парень, ты облажался, ты дурак и скотина, по той-то, по той-то и той-то причине, да. Если он умный человек, он, ну, может быть, сперва не примет это, потом перезвонит и скажет: слушай, спасибо, да, вот тебе, ты помог мне, да. Вот, а дурак, он будет и 2 года смотреть на тебя волком. И вот, к сожалению, 100% людей, которым так говорилось, ради их блага, они смотрят волками. Можешь себе представить, какая радиация в Москве сейчас, Коля? Какая радиация? Ни катализаторов в автомобилях,
2: понимаешь,
0: еда плохая, пучит их всех.
2: Саня, видишь, вот дело в том, что я ведь люблю город Москва на протяжении 20 лет. Я люблю это без... Поэтому я здесь и не живу, видишь ли.
0: А, очень правильно, кстати.
2: Вот, я безумно люблю Москву. Просто безумно люблю Москву, понимаешь? Но никогда я здесь не буду жить, дабы вот не было вот этого того, что у меня произошло в городе Тюмени. А что касается, допустим, событий, все очень просто, все очень знаменательно и все просто великолепно. Есть такая штука — импровизация. И есть те, которые могут летать, а есть те, которые могут ходить. И вот между теми, кто может летать, между теми, кто может ходить, существует такая договоренность, не у всех, а сюжетно-фабульной линии. И если бы люди врубались, на самом, играющие там роль директоров, там рок-групп, на самом деле, если бы они просто врубались, как надо вообще пахать, а пахать можно элементарно. То есть я вот, например, примерно вот такую вещь мыслю. Ну, допустим, рок-группа, директор. Все очень четко. Вот берешь карту Советского Союза, а почему бы и нет? И так по городам маршрут составляешь. находишь парнягу нормального, или деваху, или девушку, или женщину, или парня, или мужчину, там, не знаю. Вот, и говоришь, вот так и так. Вот этот город, а вот рядом с этим городом еще один город. А вот этот еще один город. Нужна идея, нужна концепция. Есть группа. Если речь идет о группе, я говорю только о группе, а не о товарах народного потребления.
0: Безусловно.
2: Вот. И вот надо вот сделать такой маршрут. То есть закидывается, как знаешь, поднятая целина, там, Комсомольск на Амуре. Человек дает некоторое количество денег. За месяц он должен завязать знакомство. За месяц этот город должен напрочь ассоциироваться с этим человеком. Понимаешь? То есть вот у него в руках только кассета или компашка. И он просто-напросто должен сделать так, чтобы вот было такое ощущение, что город только ждал, когда появятся вот эти ребята. А ребятам не нужно выдумывать какие-то центурионовские прайс-листы. Нахватались слов-то, блядь. Прайс-листы, гонорар там.
0: Послушай, вот. Но я тебе могу сказать просто одну короткую фразу. Одну короткую фразу. Да, такую. Тольятти, знаешь город?
2: Тольятти, я слышал о том, что там проходит фестиваль «Автодром».
0: Вот, вот там на прилавках только дрестящие, безделки и так далее. И человек, который привезет как бы кассету как группы, да, а не товаров народного потребления, вряд ли будет как-то принят. Вот мне, кстати, в этом
2: зависит контексте... от человека.
0: Но таких людей это должен быть правильно. Индивидуал.
2: Не, ну так речь идет об индивидуале.
0: А есть ли у индивидуала время? Да, вот. Может быть, он лучше. Тут, ну как, понимаешь?
2: Тут уже вот. Все, что в тебе, все, что горит.
0: А вот ты сказал, что, или дескать, в регионах вообще ничего не происходит. Да? Мне же за детей страшно. Посмотри. Вот мы с тобой, да. Мы с тобой были плохими мальчиками. Плохими, но выросли нормальными мужчинами, да. А что сейчас будет вот с детьми? Детьми, которые растут в регионах. Может быть, это даже... Может быть, даже это очень хорошо, что они будут слушать этот «Мумий с троллем», вот этот ужасный. Может быть, это лучше, чем «Дрестящих», понимаешь? Но у них нет выбора. Вот, например, что лично ты, Ник, рок-н-ролл сделал для того, чтобы тюменские ребятишки услышали настоящий рок-н-ролл, да? Не в подаче там радио там «Тюмень плюс» и педеристического, собственно, диджея, который с улыбкой говорит по бумажке, а нормальный, по-человечески. Чтобы дети поняли, что это есть энергия, прежде всего, которой надо подпитываться. Это не развлекаловка, это энергия, это как манная каша для грудничка, как сиська. О, как сиська.
2: Понимаешь,
0: для новорожденного.
2: Саня, видишь ли, какая вещь? Во-первых, я до сих пор не знаю, что такое настоящий рок-н-ролл. Я подозреваю, что это такое, но об этом на ночь глядя говорить не хочу. Заботиться только о самом себе, как всегда. Вот. А дело в том, что вот тебе реальная история. Реальная, которая произошла вот буквально на днях. Есть такой журнал, появился «Свистопляс». Ну, появился такой журнал «Свистопляс». Вот, это второй журнал после «ФУЗа». То есть вот «ФУЗ» есть, еще есть «Свистопляс», понимаешь? И мы делали презентацию «Свистопляса» в городе Тюмени. Вот. Опять же, Вадим Швец все это организовал. Меня не было долго в Тюмени. Я привез туда Сергея Калугина. Есть такой человек,
0: да, Серега Калугин. Очень неплохо поет.
2: Очень неплохо поет и вообще очень... Ну, он в порядке, скажем так.
0: Да, да, согласен.
2: Причем в полном порядке. Вот представь себе, ну, это надо Тюмень. Дело в том, что Серега Калугин, он не формат. У него 7 минут композиция, понимаешь? То есть это не радиоформат.
0: Да, и даже не телевизионный.
2: Да. Вот.
0: И в программу в нашей гавани это приплыл корабль.
2: Вот, понимаешь, и концерт-презентация была назначена на среду. Ну, это будний день в Тюмени. Это достаточно проблематично сделать там вообще какое-то мероприятие. Все это происходило в арт-клубе в городе Тюмени. Проблематично сделать мероприятие, причем без какой-то такой, ну, тотальной рекламы, понимаешь? Тем не менее, на Серегу было куплено, на его концерт, было куплено в Тюмени, он в акустике, было куплено 284 билета на 200-местный зал. Я офигел, я просто обалдел от того, что человек 3 часа делал концерт, ему слали записки, он отвечал на записки, вот, понимаешь, человек держал марку концерта, и следующим номером на второй день была, собственно говоря, презентация, то есть мастер-класс, понимаешь, Лили Ширози. Обалденный человек совершенно.
0: Извини, кстати, вот немножечко тебя перебью. Вообще вот это мастер-класс. Почему это до сих пор не стало обычным? Да, вот приезжает музыкант в какой-то далекий город. И для местных, скажем так, музыкантов он не то, что мастер, там, я там учу вас, да, просто делится с ним каким-то своим опытом. Там. А если он студийный хороший музыкант, он им говорит, ну я вот так-то делаю мастеринг. Вот ты сейчас упомянул, ты чем сейчас... я приятно прям поразил. Грамотный, потому что подход. Подход даже будущего, на самом деле.
2: Ну вот ты сейчас о будущем говоря, ты сейчас сам-то, ну, сам того не осознавая, в принципе, говоришь о моем будущем. Вот, потому что дела в Тюмени лихие, на самом деле. Об этом все-таки хочу сказать.
0: А что там за люди?
2: Ну, вот я сейчас вот хочу тебе сказать о лихих делах в городе Тюмени, понимаешь? Ну, есть такой злодей Гультяев Вячеслав Александрович, директор Дворца культуры «Строитель», где, в принципе, и находился рок-центр «Белый кот» и вся творческая объединение «Овация». Прошу не путать, московская «Овация». Люди, которые единственные в городе, формируют какие-то события, понимаешь? И Гультяев, в силу того, что мы были там арендаторами, решил убрать все, что там есть ДК «Строитель». Взял, убрал, понимаешь? Хотя... Там были фестивали, вот «Сирен», фестиваль женского вокала 5, 6, 7 декабря, он третьим уже будет. Там была Инна Желанная, там была Умка, Рада и Терновник. Вот, они, Оля Арефьева, ну, они все видели. И какой был прием, какая была организация, все это они видели, и они прекрасно все это знают.
0: Извини, что перебиваю. Может быть, он убрал это потому, что у его
2: дочки... Потому что денег не приносило это, как он...
0: А может быть, у его дочки просто нет певческого таланта?
2: А, не думал прям в самую дырочку, понимаешь?
0: Я не знаю, есть ли у него дочь.
2: Есть. Ну, ты, не, да, как ты прошу думаешь? Прощения за такие слова.
0: Не, ну, знаешь, поющая бензоколонка вот сейчас появилась.
2: Слушай, дело в том, что у него есть группа, понимаешь, «Санрайз».
0: Его собственно.
2: Он хозяин этой группы.
0: Вот тут проблема. То есть проблема не в бабках.
2: И он меня просил неоднократно. Ник, ну сделай концерты «Санрайза» в Москве. Я говорю, интересно, говорю, как ты себе, Слава, это представляешь?
0: Ну, честно, как говёная
2: группа.
0: Это
2: не то, чтобы говёная. Это 60-е годы девочки, которые умеют петь на уровне училища искусств. Они хорошо поют, душевно поют.
0: Ну, харизма.
2: А, вот. Ну, харизмы нет.
0: В метле.
2: Ну, харизмы нет. Да. Да, ну нет харизмы.
0: Вот а видимо-то, ладно, причину
2: нет. Понимаешь, вообще это было... Я ему сразу сказал, если я кем-то когда-нибудь займусь, то только с теми, кто будет равноправным партнером, на самом деле. Кто примет мою игру, и ни в коем случае, кстати, маленький совет некоторым начинающим директорам, а особенно это касается одного человечка. Ну ладно, не буду называть его имени.
0: Ну а почему? А вдруг не поймет? Люди, вот ты сейчас вдруг не дойдет. А вдруг это поможет ему?
2: Фамилию забыл, серьезно.
0: Ну, имя скажи его.
2: Саня его зовут. Саня. Это... Да, ни вот. В коем случае, на самом деле, директору не надо становиться директором, если ты обожаешь исполнителя и исполнительницу.
0: Коля, ты меня радуешь. Ты, мол, ты, прям...
2: ты говорил есть, о бреде, ты, фанатов, ты говоришь о нашем с тобой общем знакомом. Да. Меня тогда еще раздражало, что он постоянно мне говорил, ты послушай Лаэртского, это же Лаэртский. Я слушаю и говорю, парень, знаешь, я вообще-то бы и сам бы послушал бы. Ну, что-то говорю я.
0: В этом есть что-то не то.
2: Посмотри,
0: я
2: время как все расставил.
0: Да,
2: я вижу этого
0: человека. А ты понял, о ком это говорил?
2: Да и ты понял, о ком это говорил, понимаешь? Вот. Понимаешь, сейчас он носится с другим человеком, понимаешь? Вот. Это не директор. Директор — это парень, который на самом деле прежде всего хочет задать себе самому вопрос, но при этом еще и боится, понимаешь, его задать. А если задает, то в полнейшей тишине, при отсутствии всяких торшеров и светильников, а что я с этого буду иметь?
0: То совершенно...
2: А даже не так. Немножко не так. А мне на

0: Танк, в котором они сидят.
1: И причем этот танк на самом деле не с залатанной броней.
0: Да, конечно.
1: Что само по себе просто исключает залатанную броню. И говоря о Тюмени, я возвращаюсь к нашим баранам, понимаешь, я могу тебе сказать, что дела там лихие, поскольку вот ты сейчас говорил о продюсерке, о мастер-классе, понимаешь, ты сейчас вот меня очень так... Ты очень все правильно чувствуешь, Сань. Все очень здорово. Понимаешь, и дело в том, что подготовлен проект Тюменского дворца молодежи. Я хочу делать пресс-центр. Настоящий пресс-центр, в моем понимании. Тем более, мне это безумно интересно, поскольку я уже знаю... С этим человеком, с Вадимом Швецом, я работаю. Я уже знаю его, вот что он одержимый человек, понимаешь? То есть, грубо говоря, в Тюмени, где, кстати, Тюмень... Там просто, понимаешь, на фоне всего того, что там отсутствует какая-либо ярко выраженная музыкальная мысль, но есть другое. Саня, ты не представляешь, какой там зритель.
0: Вот не, вообще не
1: представляю. Это, понимаешь, это во времена рок-центра «Оставим в покое там музыкантов», это, в конце концов, выражаясь шишам языком плаката, личняк, понимаешь, вот некий мой. Но есть еще другая сторона, как всегда, медали, у которой, как известно, очень много сторон. И вот есть эта другая плоскость, понимаешь? В рок-центре «Белый кот» не... после каждой песни там не кричали «Вау!» там «Зе!» Понимаешь, там хлопали, аплодировали. Аплодировали, понимаешь? Там даже «Мертвые чебурашки» были так, другими. То есть вот, ну, вот там даже там как-то все по-другому, понимаешь? Там все настолько серьезно, отсутствие информации. Там люди приезжают, понимаешь? Это как, ну, это просто встречает, ну, я не знаю, там вот до сих пор это у зрителей. То есть зритель там просто потрясающий. Просто потрясающий, понимаешь? Я на Сереге Калуге никогда, ну, естественно, был, поскольку вот мы ездили таким агитпоездом. Вот была презентация журнала «Свистопляс» в Тюмени. Вот. Я просто вот мы слили. Жалко, ее нет сейчас здесь. Если она не спит, то ей огромный привет. Это индивидуал, это произведение искусства. Это человек, который, ну, просто я потрясен этим человеком, Лили Широзе. Вот. Понимаешь, мы сидели и думали, боже мой, так ведь на самом-то деле, понимаешь, это ведь... абстрагировавшись, то есть не было рекламы, не было раскрутки, понимаешь, какой-то определенной. Вот приехал человек с гитарой, понимаешь, которого любят, оказывается, знают, понимаешь, задавали вопросы, ну, записки послали, все по делу, понимаешь, то есть кто-то читает в интернете о нем, то есть толкинистов очень много было, людей, ролевиков, они задавали нормальные вопросы, смеялись, аплодировали, понимаешь. Серега, я тебе могу сказать, в некотором даже моменте поплыл, да простит он меня, если он сейчас слушает, но он сам об этом знает, то есть поплыл в хорошем смысле, ну, грубо говоря, понимаешь, вот состояние полюции, понимаешь?
0: Понятно, да.
1: Вот, от того, понимаешь, какой зритель, и вот ты понимаешь, там, где есть эти люди, там есть, где этот зритель, понимаешь, нужно, естественно, сделать культурологический центр. Не побоюсь этого слова сказать, то есть то место, куда всегда музыканты приедут, даже без гонораров, понимаешь, потому что там по кайфу отыграть, потому что там есть кайфовый зритель. Там есть кайфовая энергетика города Дрянная. Город на болотах стоит. Но это для тех, кто спешл, для тех, кто там живет, понимаешь? Ну вот туда приезжать... зритель там просто... Ты знаешь, когда на дне города я сказал привет обноске, понимаешь, там такой хохот раздался, там просто аплодисменты. Потому что меня там знают. Ну, я там очень много работал. Сейчас буду продолжать работать, понимаешь? Вот, то есть обидно то, что проект Тюменского дворца молодежи, понимаешь, до сих пор остался там в кабинетах, и с этим Гультяевым никто ничего не может поделать, с этим самодуром, понимаешь, который нас оттуда выгнал.
0: Ну, конечно, грех так говорить, но, может быть, знаешь, может быть, здоровье там...
1: Ну, там...
0: Ну, вдруг там, не, знаешь, съест что не то, нет, или там... Ну,
1: там все понятно, там все понятно. Жадность.
0: А жадность, жадность значит нервы. Нервы значит плохое пищеварение. Ну,
1: да, или это... инопланетяне. Вот 20-21 ноября я делаю в Тюмени фестиваль «Рок против инопланетной агрессии».
0: Вот это хорошее. Да.
1: «Рок против инопланетной агрессии», вот, да. Поскольку инопланетяне — это реальность, это данность.
0: Безусловно.
1: Вспомни фильм.
0: Да. И то происшествие 3 года назад.
1: День независимости. Там инопланетяне четко сказали, никаких контактов, так что они начали делать. Ну вот, понимаешь. И, в общем, рокеры будут играть «Оргия праведников», Серегина группа там. Все это будет в концертном зале «Нефтяник». Ну, Тюменский дворец молодежи — это то, что я хочу сделать. Настоящий пресс-центр. Представляешь, формировать события. события, понимаешь, формирование. Отныне, понимаешь.

0: Понимаешь, формиратор, вот герой, если говорить о культуртрегерстве.
1: Мне почему-то кажется, у тебя
0: получится. Но это
1: получится.
0: Все там. У тебя ты понимаешь, да. Сань, это все там. Лучшее, что есть в Москве, лучшее, что есть в Москве, понимаешь? Здесь же киснут. Вот давай простим битлов, понимаешь, как ну, я называю музыкантов битлами. Mm. Вот. Может, они здесь киснут. Киснут. Они не понимают, какой зритель их ждет там. И я так думаю, что, может быть, они не прокиснут.
1: Ты знаешь, кстати, у меня какая была телега. Тут с одним был спор, он говорит...
0: На клубах
1: вот так, все,
0: на клубах.
1: Так, говорит, что вот хочу, говорит, бечь отсюда. Я говорю, ну куда бечь? Ну, говорит, наверное, в Швецию. Бабок, значит, воровал, говорит, в Швецию. Я говорю, идиот, ты подумай, в Швецию ты приедешь, да? Во-первых, с твоими бабками ты в Швеции будешь смешон. Бечь, говорю, нужно в регионы. Беги либо в Ялту, либо в ту же самую Тюмень, где люди живые, где ты не будешь кидать эти бабки направо-налево, типа, какой этот крутой приехал, ты будешь жить нормально, независимо. Относиться к людям по-доброму, и люди к тебе будут также относиться. Кому сможешь, поможешь. Вот куда надо бежать.
0: Да, пока еще такие места есть. Хотя, опять же, если начинающим культуртрегерам, если они попадут, допустим, в такие города, условно назовем их региональными населенными объектами, вот, надо не забыть при этом, что нужно просто проштудировать фильм «Зеркало для героя» и сделать аут-контрол, то есть выкинуться из этого фильма.
1: Да, да.
0: Потому что это прямая иллюстрация ко всему тому, что является культуртрегерской работой в городе Тюмени. Ну, с юмором и с шутками, да еще и с прибаутками, да еще с серьезной ментальностью внутри тебя, ты можешь... Ну, грубо говоря, надо жить так, как если бы ты баллотировался в президенты Соединенных Штатов Америки. Каждый день. Уа, там, у, так далее. Все. Все. Если ты каждый день самому себе будешь говорить, парень, ты не абсос, и все это делать, понимаешь? Играть.
1: Либо делать по-другому, Коль, либо делать по-другому. Вставать, смотреть в зеркало, какой мудак. Другая крайность. Но она
0: альтернатива.
1: Тоже,
0: да.
1: Альтернатива. Но она помогает тоже некоторым. Ты знаешь... Так, давай послушаем телефонные звонки.
0: Давай. Да, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вас слушаю прекрасно. Я Галина Александровна. Вот девушка звонила и говорила про музыку, да?
1: Да.
2: Что она якобы... много лет проиграла и, в общем, не знает, куда идти, что ей делать. Собственно говоря, так и не закончился разговор у нее с вами, по-моему. А я играю на аккордеоне 40 лет. Мне лет сейчас очень много. Я боюсь говорить. И вот хочу сказать, даже мне было сейчас интересно... про Тюмень, про ваши разговоры, ну, все интересно. И я хочу сказать, вот я не понимаю руки, но я, в смысле, могу слушать, если музыка приятная. Вот, лично я проработала 25 лет с детьми и в школах, и в лагерях пионерских. И вы знаете, я делала такие концерты, такие композиции, где у меня 60 детей на сцене сидели. Знали, что делать. На фоне фильмов у меня хор, пляски, аттракционы. Ну, в общем, я все делала сама. Я нигде не училась. Вы меня извините. Еще будете слушать немножко?
1: Да, говорите, пожалуйста.
2: А?
0: Да,
1: продолжайте.
2: Вот. И вы знаете, я выискивала такие вещи и написала даже «Крокодил Гену» новогоднюю «Чебурашка». То есть, ну, «Крокодил Гена».
1: Да.
2: Новогодние два куплета и припев.
1: А вот, может быть, вы сейчас вспомните, если вам не сложно как-то...
2: Вам пропеть?
1: Мы были бы вам признательны.
2: Пожалуйста. Сколько праздников разных, но любимый наш праздник каждый год с нетерпением ждал. И для елки игрушки, фонари и хлопушки в детском мире я сам покупал. А я пораньше... стал сегодня, Дед Мороза в гости жду. Знаешь, что праздник новогодний только раз в году.
1: Спасибо, замечательно.
2: Сколько то есть белки, зайцы и лисы ищут шишки и листья к елке самые высокие несут. Даже тигры и волки знают все праздник елки, ее украшают в лесу. И идет припев. Я хочу сказать, я люблю танго, ретро, старинные. Я вещи, вот послушала на «Эхо Москвы», я только «Эхо Москвы» слушаю. И пела одна девушка, не помню фамилию, у меня записано где-то, в стиле румбы она пела «Мучу».
1: Угу.
2: А у меня есть слова на русском языке, обалденные слова на русском языке. Мне подарил один человек.
1: Ну, если вы не против, может быть, вы тоже сейчас споете, у вас очень хорошо получается.
2: Вот, и я... Спасибо. И я хочу сказать, у меня рояль стандарт.
1: Тяжелый. Нет, можно без рояля, но рояль не надо.
2: А?
1: Нет, можно без рояля, просто спеть.
2: Вы не поняли меня. Аккордеон, рояль стандарт.
0: Аккордеон.
1: А, понятно. Ну,
2: 11 регистров.
1: О, это много.
2: Вот. 7 восьмых. Все я справляюсь, играю в аккорды, все так, как нужно играю. Если в Тюмени бы меня захватили с собой, может быть, я бы заработала и даже с вами поделилась.
0: Да, то есть, а вы можете, например, просто вот прежде чем вы исполните свой номер, сказать вот специально для Тюмени?
2: Вот.
0: Потому что я эту кассету повезу в Тюмень.
2: Так, я вам вот спою...
0: Может, нас Тюмень даже слушает.
2: Сейчас я вам мучу, да?
1: Давайте, давайте.
2: Только я отключу, а то я слышу себя, и мне немножко трудно.
1: Хорошо, хорошо.
2: Секунду.
1: Давайте, давайте.
2: Алло.
1: Да-да-да, мы тут.
2: Да?
1: Да, конечно.
2: Сейчас я люблю взглядов участия. Мне твоих ласковых слов не забыть никогда. Вы пишете? Я люблю, ты мое счастье. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. Грёзы ли, слёзы ли, сказки ли, грёзы ли, слёзы ли, ласки ли, сказки ли, всё это только с тобой. Речи, молчание, встречи, прощание, все, что дано нам судьбой. Я люблю губ твоих сладость, мне поцелуев твоих не забыть никогда. Я люблю, ты моя радость, только с тобою хочу быть я рядом всегда. Ай-ла-ла-ла-ла. Я люблю эти два слова. Мне как священный пароль не забыть никогда. Да-ла-ла-ла-ла-ла. Я люблю снова и снова. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. И идет припев.
1: Спасибо.
2: Вы записали?
1: Конечно, конечно.
2: А?
1: Конечно, спасибо, все, спасибо. Все записывается.
2: Очень плохо.
0: Не, мы записали.
1: Мы записали, записали.
2: Я обижаюсь.
0: Не, это пишется на самом деле на кассету.
1: Мы отписываем все эфиры, безусловно.
0: Чтобы вы это знали.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Сейчас я предлагаю буквально отвлечься и послушать. Итак, послушать пьесу. Ну и, соответственно, мы продолжаем нашу беседу с Ником Рок-н-Роллом и предлагаем вам также принять в ней участие посредством телефона. Его номер вам уже, наверное, хорошо известен. Я поднимаю Дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я безумно счастлив, что до вас дозвонился. Вот. Я в свое время слышал о Нике Рок-н-Ролле легенды. Я бывший системный человек. Вот, и как бы все легенды, они, в общем, имеют под собой безусловную почву, поскольку вот лично слушаю этого уважаемого человека, я только сейчас, это чрезвычайно приятно. Вот. Но, тем не менее, вы должны понимать, в общем, господа, что вы некоторым образом бродозавры такие, и вас осталось очень мало.
0: А были ли они вообще?
3: А?
0: А были ли они вообще? Я говорю о палеонтологии. Ну, о бронтозаврах.
3: Ну, там-то это дело темное, конечно. Вот. Но все это было, и я тому лучший свидетель.
0: А.
1: Угу. Ну, а что это меняет хорошо? То есть, да, вот мы, например, признаем, что мы там бронтозавры, даже что птеродактили. Ну, осознавая вот это, мы же не сможем...
0: Птеродактили,
1: да,
0: в Питере живет.
3: Вы на все смотрите с высоты некой исторической справедливости.
1: А как же нам нужно оценивать все происходящее, на ваш взгляд?
3: Ну, это достаточно субъективно все-таки. Ну,
0: так я вообще презираю, лично я презираю вообще объективизм. Я считаю, что объективизм, он вообще должен присутствовать где-нибудь на помойках. Я, например,
3: ну,
0: я за субъективизм на самом деле. Ну-ну.
3: Я просто хочу высказать свою субъективную точку зрения.
1: Слушаем ее.
3: Великолепно. Вот, значит, ну, относительно молодежи, конечно, вот дохлые чебурашки, все такое имеет место быть.
0: Мертвые, дохлые — это фюрер.
3: Ну, мертвые, да. Вот, но, тем не менее, имеется и другая молодежь в наличии, которая, в общем, похожа на лучшую часть той молодежи, что было и раньше. Вот те самые, которые там не могут похвастаться умелыми жестами рук и так далее.
1: Послушайте, менее, послушайте, извините, пожалуйста, давайте сделаем так, да, мы сейчас не рассматриваем общество в целом, да, мы вот рассматриваем определенную его, так сказать, часть, определенную его составляющую. Если вы уже признали вот правоту, да, вот наших выводов определенных, мы не говорим, что вся молодежь такая, да, мы этого не говорим, мы вообще не говорим слово «молодежь», если вы заметили, наше тупое партийное слово.
0: Угу.
1: Вот о чем речь. А вот то, что вы сейчас, ну, это, простите, немножко демагогия. Можно начать говорить об автомобилях, там, вот, которые под себя подминает там компания Ford и так далее. Вот давайте ближе по существу, да?
3: По существу.
1: Вот, да.
3: Светлая ее часть. Умные, независимые, свободные. Их государство не имело во все дырки. У них чистые, незатранные мозги. И они сейчас везут, в частности, на себе совершенно десоциализированных, деориентированных своих взрослых родителей. При этом покорно и смиренно.
1: Вот это правильно, это по существу. Да. Да.
3: Вот клево есть такая составляющая, и это радует и вселяет надежды.
1: Спасибо. А, кстати, вот Коль, он же прав. Вот действительно бывает так, что родители уже становятся...
0: Вперед. Да. Вот Максим сейчас ездит к моей маме. Она в Терелесовске, по поселке при Терелесовске, она продолжает работать в школе. Я, в общем-то, могу сказать о том, что она, вписавшись в мою игру, ну, она же со мной на ссылку в 85-м году уехала, пробросив вообще квартиру в Симферополе, понимаешь? А вот, оставив там отчима, который не признает вообще ничего по прошествии времени, когда мы остались без дома с мамой. Вот, для того, чтобы... То есть она реально совершенно уехала со мной на ссылку, когда меня на бульваре Франко вызвали ее и сказали: «Клара Николаевна, вашему сыну мы нашли место завклуба в село Луцкое, это город Чумиканский район». Она сказала: «Сын туда один не поедет, а меня через Кризу, ну, скажем так, через психиатрическую больницу, меня туда отправили, мама поехала со мной». 15 лет она была там со мной на Дальнем Востоке, причем я уже уезжал. Вот, она все оставалась там. И сейчас она живет в поселок Терелесовский. Ну, то есть она продолжает, будучи на пенсии, работать в школе. Дали двухкомнатную квартиру от школы. Вот. И вот Ксения, она сейчас рядом со мной находится. Вот, она увидела мою маму, знает мою маму, ездит туда, понимаешь. Энергия моей мамы, она просто меня своей энергией убирает, понимаешь. Это человек, который сознательно совершенно поехал с сыном на ссылку. На конкретную ссылку, что самое интересное. То есть дом деревянный, учиться рубить дрова. Она работала там завучем в школе Авенкийский национальный округ. Вот, то есть только самолеты. понимаешь?
1: Круче Норильска.
0: Я не был в Норильске, но там... Ну, там, там,
1: а, ну наверное... Коль, тем не менее, звонивший имел в виду другую ситуацию.
0: И сейчас, да. И сейчас, понимаешь, произошла очень веселая вещь. Вот сейчас так. Мы с мамой, которая абсолютно не принимала тот мир, который я создавал и в котором я оказался, понимаешь? То есть не принимала абсолютно. То есть доходило до того, что она там выгоняла людей, которые приезжали ко мне со всего Союза на мои дни рождения. Ну, как автор ника рок-н-ролла, могу сказать, безбашенные дни рождения. Вот она совершенно, она вообще не то чтобы там выгоняла, она просто вообще это не принимала, понимаешь? Сейчас этот человек, понимаешь, моя мама, это вообще человек, с которым у нас настолько четко налаженный психоконтакт, она настолько такие, она такие телеги иногда задвигает, понимаешь? Она так говорит, что я просто реально ощущаю тот драйв, который мне необходим. То есть это то самое знаменитое состояние гармонии, о котором очень многие ученые-выродки посвящают этому целые там эпосы.
1: Диссертация.
0: Да, диссертация, вернее, да.
1: Ну ты понимаешь, тут в данном случае могу сказать, ну тупая фраза, тебе повезло. В общем, в данном случае ты заслужил со своей мамой то, что и заслуживал. А звонивший ты имел совсем другую ситуацию, когда люди, вот как он сказал, с незасорными базитизмом мозгами, да, которые, грубо говоря, испытывают естественное отвращение при виде грудников, рекламирующих памперсы, при виде сериалов, ну, так тупо говоря, да, пытаются как-то ненавязчиво не просто жить со своими родителями тупыми и спорящими за пельмени, да, но еще и пытающимися как-то их просветить, мол, мама, я... да забудь ты, говорит
0: это
1: он
0: так
1: ей.
0: Это далеко от меня, во мне, знаешь, никогда не умирал Макаренко. Никогда он не умирал во мне, Макаренко, и Королев тоже никогда не помирал, понимаешь, каждому свое. А, понимаешь, если суть человеческая, из кувшина же выливается то, что у него налито.
1: Да.
0: И
1: да.
0: Каждый заслуживает того самого, что есть, не от слова там съедать. Вот. И поэтому мне совершенно не жалко такие ситуации. Абсолютно. Выбор сейчас очень богатый. Хочешь в дерьмо, иди в говно. Хочешь говном, одевай одежды. Хочешь без одежды, приглашай бесов. Хочешь увидеть бесов, увидеть Бога. Хочешь знать, кто такой сатана, полюби и так далее и тому подобное. Мне вообще плевать на самом деле, серьезно, мне плевать на самом деле, что происходит с обществом. Потому что я-то ведь знаю на самом деле, что есть у меня. А у меня есть то, что, о чем я никогда не говорю и даже не кричу об этом, понимаешь? Хотя все в песнях. А вот, но не в этом дело. А тебе, Саня, скажу, потому что мне плевать на самом деле. Они заслужили то, чего они в принципе заслуживали. За все. За всю планету, за всю планетарность, за всю карму, по полной схеме на самом деле. Это я говорю, человек бездомный, у которого ни кола, ни двора, понимаешь, я этим не бравирую, на самом при ясной голове и при абсолютной памяти. Мы играем, возвращаясь к нашим баранам, собственно говоря, к ситуации, которая меня и привела к тебе, при которой мы с тобой вновь познакомились, понимаешь? И играя концерты, понимаешь, играя в концерты, играя в рок-н-ролл, понимаешь? Я говорю, я не для всех. Я для тех, кто вне всех, понимаешь? Мне пофигу абсолютно, на самом деле. Причем я совершенно серьезно говорю. Биток или там, или это желток, понимаешь, там, или белок, на самом деле, понимаешь. У меня есть мой собственный герой, которого я очень люблю.
1: Я понимаю, который... тебя как никто поверит.
0: Да.
1: Давай послушаем пьесу.
0: Давай.
1: И продолжается наша беседа с ником Рок-н-Роллом. Вы по-прежнему можете, собственно говоря, звонить, задавать ваши вопросы нику. Но сейчас вот все-таки, опять же, хотелось затронуть такую тему разделения. Вот действительно необъятная пропасть, сокращенно «на», в общем-то, пролегла между, скажем так, центром и, в общем-то, как это называется, регионами, да? Как ты вообще считаешь, вот, ну, тенденция, да, к динамике развития данной пропасти какова? Она будет все-таки срастаться как-то и, наконец-то, конечно, деревни с городом сольются? Или это будут такие же разные государства, как, например, сейчас Эстония и Россия, к примеру? То есть неужели они и тут сработали удачно? Неужели у них получилось, что даже с точки зрения культуры они смогли разделить людей, живущих вот в одной стране?
0: Ты знаешь, я, например, могу с удовлетворением, с неким удовлетворением сказать, что за последние 4 года в городе Тюмени и в других городах, где я бываю, я не слышу, образно выражаясь, таких высказываний: москвичи худращи, понимаешь? То есть уже нету таких вот, типа, москвич, понимаешь, нифига подобного. То есть такого уже нет. Понимаешь? Есть некое общее поле пространственности, понимаешь? Вот, то есть, понимаешь, все очень похоже.
1: Нет, а вот на Украине говорят.
0: На Украине, да, на Украине вообще говорят, в Крыму.
1: В Эстонии тоже очень не любят нашего брата.
0: Я бы о мертвых вообще либо ничего, либо хорошо.
1: Да, вообще,
0: ну, что о них говорить, там, кто там любит чего-нибудь. Я вот просто говорю о тех городах, где еще лет 6-7 назад можно было услышать, да, москвичи там такие, там, москвичи и прочее. То есть этого сейчас нет абсолютно. А что касается, если мы же говорим об определенной игре, мы говорим об игре, которая называется, ну, рок-н-роллом, скажем так, да? Вот, я, например, могу совершенно четко сказать, что есть места, где здорово, а есть места, где плохо, понимаешь? Ну, я не буду говорить там хрестоматийного. Это место, лучшее место, это то, что найдешь в себе. Вот, потому что это очень хрестоматийно, и об этом можно говорить очень много. Я не парапсихолог, а тем более не психоаналитик, чтобы давать оценку живому ты, живущим в тебе, понимаешь? Я просто могу сказать, что все зависит, прежде всего, катит от человека, который для меня является либо произведением искусства, либо мертвые чебурашки, понимаешь? Вот такие вот. У меня среднего нет абсолютно. И ты можешь просто частичку лучшего, что есть в твоем городе, привезти туда, и там не будут задавать вопросы. Я вообще считаю, что не надо уже писать на афишах, понимаешь?
1: Какой-то город.
0: Да, город. Да, вот, кстати, да, это да. Тоже ошибка, понимаешь?
1: Согласен.
0: То есть я, например, никогда не пойду на группу, понимаешь? Вот серьезно, мне это срабатывает. Уже срабатывает. Где будет написано: группа такая-то, такая-то, город Москва. Или группа такая-то, такая-то, город Минск. Я не пойду на такую группу.
1: Очевидно, что эти люди работают на них.
0: Понимаешь, у меня просто вот... Просто мне это не нравится. Вот у меня и группы... Третьи души из Вифлеема. Я пойду на концерт своей собственной группы. Нет, это...
1: Да я понимаю.
0: Там полный пиздец, и я просто могу сказать, что я иногда на концертах, понимаешь, просто отхожу в сторону и смотрю на парней, понимаешь, и начинаю думать, как откуда все это. Потом говорю, наверное, от себя. И так далее, и тому подобное, понимаешь. Вот, то есть не существует, не будет никакой пропасти на самом деле. Не будет никакой пропасти, не будет никаких трещин. Есть единое пространство, есть персонали, есть индивидуалы. Вот, как индивидуалы положат, такая и скатерть будет. А, ну, конечно, Тюмень очень грязный город в плане того, что он на болотах. Ну и Ленинград, собственно говоря, рылом не вышел. Я, например, очень не люблю Ленинград. То есть мой Ленинград, понимаешь, умер вместе с Андрюхой Свином, понимаешь, которого я был на похоронах. Это была великая радость. Увидеть, что человек все сделал вовремя, на самом деле. Выпустил альбом, родил дочь и ушел. Ну, то есть это мне силы некие дало, понимаешь. Он не устроил. Я так вот сидел в Тюмени, понимаешь, там записал альбом. Это... Вот. И тут бабах, понимаешь, смертушка Андрюхина, понимаешь. Я приехал, в первый раз в жизни вообще, на самом деле, я приехал на похороны к другу. Я успел попасть на похороны, понимаешь? И я проехал по 3 столицам. То есть Москва, где я давно не был, Питер, где я вообще давно не был, понимаешь? И Свердловск обратно. Возвращался через Свердловск, понимаешь? Я просто понял, лично я понял, что мне нужно делать дальше. Вот, то есть это тот самый вариант, когда не существует... Я совершенно даже не знаю, с какого он города. Я не понтуюсь. Я знаю, что есть улица Проспект Космонавтов и телефон 299-89-94, который я пронес лет через... Ну, 20 лет, представляешь, у меня этот телефон здесь был, нигде не записанный. Все, я больше не звоню туда. Все понятно, все нормально. С парнем все ништяк.
1: Вот в связи со всем вышеизложенным мы тут часто собираемся с сотрудниками, садимся в кружок и начинаем так думать, да, каким образом можно воздействовать на людей с целью их рассоединить. Вот, ну, факторов для объединения очень много, согласись. Это, во-первых, там распродажа кур дешевые, так, или там концерты, ансамбли «Сделки», вот, да что угодно, да, например, та же демонстрация, или «Давайте постреляем в Белый дом», игра называется. Они сразу все собираются и бегут, да. А что, как можно людей разобщить? Может быть, ведь, может быть, стоит самим начать делать индивидуалов, делать какими-то, может быть, даже тоталитарными способами. Я не имею в виду комендантский час. Вот. А с точки зрения тонкого психологического подхода, сокращенно ТПП.
0: Ну, знаешь?
1: Нет, пока.
0: Вот знаешь, ведь знаешь. Просто говоришь, что нет пока. Для этого нужно дать на каком-то участке земли определенному мудаку власть. И дать ему, этому мудаку, все карты в руки. И постоянно о нем говорить: слушай, ты мудак, какая регистрация в моем любимом городе? И понимаешь, что все это говорят: а, так вот это там на вот на том углу мудак в милицейской форме, ну, в костюме в таком театральном.
1: Да-да-да.
0: Вот, который проверяет меня на предмет регистрации. А, так этот мудак, да, и будем ходить все смотреть на этого мудака. На фейс-контрол его поставим. Блядь, но это все равно на самом деле не разобщит.
1: Не разобщит.
0: Это
1: объединит. А что же
0: разобщит? Я не знаю.
1: А вот ты подумай об этом. Слушай, может быть, тут-то все и кроется. Да. Видишь, как я крутый.
0: Слушай,
1: как...
0: да.
1: И вот никто не знает. Ни один человек, у которого я спрашивал, а даже на улице к людям подходил, говорит: дружище, переодевался как раз вот этого самого, останавливал машины, да? Почтенные, да? Типа, говорит: дружище, я тебя отпущу. Несмотря на то, что у тебя нет техосмотра, несмотря на то, что ты пьяный с рулем, если ты мне скажешь, что нужно сделать для того, чтобы разобщить людей. И ни у кого не получалось. Тогда я брал сотки баксов и отпускал их. Ну, понятно, все это было только с целью выяснить и наказать. Только с целью выяснить. Давай послушаем телефонные звонки. Давай. Может быть, кто-то хочет о чем-то спросить. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси Ник Рок-н-ролл». Сейчас напомним телефон номер еще.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, ребят.
1: Здравствуйте.
5: Спасибо вам за передачу.
1: Да забудьте.
5: У меня вот какой вопрос. Как вы думаете, почему покончил самоубийством Курт Кобейн? Не связано ли это вот с его пониманием того, что рано или поздно ему нужно будет вписаться вот в эту ТВУ? Потому что, ну, он уже начал вписываться, то есть популярность, деньги, лимузины, девочки. Но, наверное, почувствовал, что деградировать начал.
1: Понятен вопрос.
0: Я все время вспоминаю Ян Кёртиса. Ну, я могу сказать, что этот герой гораздо ближе к моему телу. То есть он мой нательник, скажем так. А что касается Курта Кобейна... Черт, ну, наверное, об этом надо спросить у его самого. Я, например, не понимаю. Понимаешь, я вспоминаю... Вы извините, я с вами все-таки на «вы». Вот, я вас не вижу, и с вами на «вы». Если бы глаза ваши видел, то, естественно, никакого «вы» не было, только «ты». Так вот, лично мне кажется, как мне кажется... Вот об этом хорошо Дима Ревякин спел в свое время. Я встретил магикан, для которых честь табу и холеных фаворитов, что бесятся с жиру. Вот, вот Курт Кобейн, он с жиру бесился. У него офигительное совершенно... А все в сравнении познается. Я не знаю, что там с ним случилось в его Сиэтле. Ну, не знаю. Ну, вот не
1: ты
0: знаю.
1: Очень хорошо
0: тех
1: сказал.
0: Местах,
1: знаешь, как,
0: где
1: вот,
0: он сейчас находится.
1: Вот ты сейчас сказал очень правильную фразу. Что там у него там в их Сиэтле? Вот очень емко и коротко. Все сразу стало понятно. Это их Сиэтл, их жизнь там... У них есть этот Кадиллак, Цивик называется.
0: Кодеры тоже присутствуют.
1: Да.
0: Кодеры там у них на профессиональной основе.
1: Ну, еще звонок.
0: Да, конечно.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: Узнайте, я хотел бы прочитать стихи.
7: Ну вот если наш гость Ник Рок-н-ролл не против, то может. И как ты?
0: Нет, ну,
7: нет, если тебе не в кайф, и можно.
0: Нет, самовыражение.
7: Давай самовыразиться. Давайте. Только при условии, что эти стихи будут вашего пера.
6: Да, стихи моего пера, но там я надеюсь, что дети спят.
7: А, то есть вы просто хотите выругаться, да?
6: Нет, я не хочу.
7: Эпатировать публику. Я вот что хочу сказать сразу, да? То есть из уст Ника Рок-н-ролла эти вещи, поверьте, выскакивают совершенно естественно. То есть это не является математически продуманной схемой речи, да? Вот. И вот вы сейчас просто, я почему не хотел бы, видимо, чтобы вы читали эти стихи, потому что вы уже действуете схематически. Вы уж простите, может быть, я не прав.
0: Давайте сейчас обойдем. Саня, ты прав. То есть вот лишь бы дети не спали.
7: Вот это, да.
0: Если прочитать, надо сразу читать. Так что извиняй, братишка.
7: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
7: Доброй ночи.
8: У меня вот такой вопрос к Нику Рок-н-ролл. Я недавно включаю телевизор, а там директор, одной певицы, не хочу ее называть.
7: И не надо.
8: Не надо. Ну, она пела вот это. Ай, лула, ай, лула.
7: Нет, она еще пела вот это. Унды, ай, лулу.
8: Ну, практически то же самое. И вот он, директор этой певицы, говорит, я такой хит готовлю, мол, там все закачать. Ну, не будет там слов, там, конечно. Я вот согласен с Ником Рок-н-ролла. Вот такие вот гнилые семена просто попадают на такую же гнилую почву. Потому что, вот эта публика вся, я не уверен, что они там слушают Том Уэйтса, там, читают Пелевина, понимаете?
7: Извините, что я вас перебиваю, но просто вот на эту тему. Дело в том, что, может быть, эта публика и не слушает, но та публика, с которой все начиналось, тоже не будем называть их имен, тоже тухлая публика, да? Именно в тот момент, когда мы с вами, так сказать, испытывали острый информативный голод, и, в общем-то, совершенно зажравшиеся дети всяческих дипломатов привозили там журналы и пластинки, и за это ценились в тусовке, только за это, а не за свои личные качества, да? Вот у этих демонов уже были все пластинки Тома Уэйтса, и они могли драть их, но поскольку они тупые, они даже содрать не могли толком, вернее, они не чувствовали энергетики Тома Уэйтса.
8: Совершенно согласен, вот. Потому что иначе стыдно было бы просто.
7: Даже вот срамота была бы.
8: Плеяда вот этих директоров, которые, собственно, у них же есть и кадиллаки, и такие бабки. Но неужели нельзя просто нормально вот эти...
7: Нет.
8: Сорвать колготы и просто за книгу усадить какой-нибудь там Машу Попутину. Это же просто, я не знаю.
0: Только через электрический стул.
8: Понимаете, у меня такой вот вопрос. Может быть, все-таки какие-то репрессии и цензуру вести, потому что, в принципе, все это уже невозможно. Вот. И причем же гибнет, мне кажется, просто гибнет целое поколение, которое вот именно вот эти вот там вау, понимаете?
7: Ох, не и надо вот этого, да.
8: Они там говорят, прикольненько это все, вот мы вау, вчера тусовались, прикольненько.
7: А еще иногда, знаете, как бывает, типа вот так, о, майн либер. Вот это случай, вот представляете, да? Круто, спасибо.
0: Вопрос закончен, я могу отвечать,
7: конечно,
0: да, на этот вопрос?
7: Конечно,
0: как вас зовут, извините?
7: А уже все, убрал.
0: Все понял, да. Извините, ситуация такая. Что-то во мне живущее подсказывает мне, что нужно делать. Естественно, я об этом никому не скажу. Так получилось.
7: Абсолютно правильный подход.
0: Вот. А что-то летающее вместе со мной мне говорит, пусть будет. Пусть будет. А если ты жив и при памяти, ты сам знаешь, что тебе в этой ситуации делать. Кто-то выключает телевизор, а кто-то говорит «Привет, и вы меня, наверное, заждались». Все зависит, собственно говоря, от норм и от того, что у тебя находится внутри твоем. Если этот человек говорит о том, что сейчас будет какой-то такой хит, и вы закачаетесь, вот поверьте мне, я не закачаюсь.
7: И я тоже не закачаюсь.
0: Вот вы, наверное, тоже не закачаетесь.
7: Кстати, ты
0: знаешь, люди, которые тоже не закачаются.
7: И еще в чем может быть, немножечко не то, что наша ошибка, а мы так сузили наш разговор насчет восприятия всего, только до музыки. Ведь тут есть и литература,
1: культура. Тут есть и просто, ведь каждый человек одну и ту же березку видит по-разному, понимаешь? То есть кто-то видит и думает, сейчас бы с очка бы соснуть, сокращенная СС, а кто-то думает, какая она красивая. Вот,
0: а вот сок хочет попить, видишь?
1: Ну, так и сказал, с очка соснуть.
0: Да.
1: Так что музыка — это только, ну, только лишь вот такое увеличительное стекло, то есть которое можно тестировать даже будущих там партнеров по бизнесу, к примеру. Ну, согласитесь, человек, который слушает вот этого совершенно, по-моему, демонического человека, который я бамбук, не помню имени, и не важно, да. И человек, который слушает Тома Уэйтса и понимает его сам, то есть они вряд ли найдут общий язык. Если будет кидалово с чьей-то стороны в дальнейшем, то, ну, несложно предположить, чьей, да, вот, потому что даже сама энергетика березка, которую взрастил Том Уэйтс, она, в общем-то, не позволит обмануть или обойтись как-то нечестно с кем-то, потому что прежде всего, если ты кого-то обманул, ты сам себя обманул, свою же тушку. А тушка тут вообще на втором месте. На ком на втором, на пятом тушка? На прокат дана тушка.
0: Ты знаешь, по поводу все-таки телепередачи, где директор какой-то, ну, я предполагаю, звезды, наверное, какой звезды, непонятно, но звезды. Условно это так назовем. Угу. Вот, я, например, очень хорошо помню поселок Стекольный в Магаданской области, где я жил и работал грузчиком. Стекловатому грузили. Деньги на матерей зарабатывал, но не столь важно. Я могу, например, совершенно точно сказать, что, естественно, я рассказывал о том мире, собственно говоря, в котором долгое время живу, и в котором мне уже очень хорошо, скажем так. Ну, нет, естественно, никакого удовлетворения, но хорошо. Там как-то все очень правильно на все смотрит. И если, допустим, человек читает какие-то свои стихи, или говорит, или поет, там уже просто само другое восприятие. Я еще раз говорю, те люди, которые много говорят, пиздят, условно говоря, для меня ничто. Говорить не делать, делать не говорить. Все. То есть такая схема, и никаких схем других быть не может. У кого-то на пейджере написано «хозяин». Ну, просто этот хозяин не понимает, на самом деле, что благодаря ему и отчасти ему появляется то, что это сметет к ебаной матери, понимаешь? До тех пор, пока люди будут играть в этой стороне, где мы с вами по земле ходим, в некий спорт, который они по ошибке называют, ну, мозги такие, шоу-бизнесом, вот, понимаешь, все очень просто. Появляется дядя, и не просто дядя, а брат, по сути, прошу не путать со старшим братом Оруэллского 1984-й, и говорит, ладно, ребят, все, вы тут поиграли, да, там формат, не формат, наше радио, нашествие там, а я вот, например, у меня есть миллионы, я не знаю, куда их потратить, слышишь ты, хозяин? Вот я, например, считаю, что у тебя все это фуфло, а не формат. Вот у меня есть эти миллионы, это я образно выражаюсь.
1: Понятно, да.
0: Отныне форматом будет являться Sex Pistols с композицией «Семиминутная». Вот.
1: Или Башлачевская.
0: Саша Башлачев, на самом деле, будет везде и всюду. Все. Харе. Понимаешь?
1: Вот это и называется навести косой порядок.
0: То есть только таким образом, на самом деле. То есть если эти отношения строятся на деньгах, окей. Если ты не можешь победить врага, обними его, аксиома. И все будет просто в порядке и здорово. Но только при этом есть одна маленькая деталь, о которой не стоит забывать и не стоит упускать. Ой, немногие, которые делали соприкосновение с говном или с дерьмом, образно выражаясь, ой, немногие оставались при этом в чистом костюме.
1: Вот, и причем я даже скажу не то, что немногие, а я таких не знаю.
0: Ну,
1: это просто как-то так ласково говоришь, да, на самом деле. То есть ты очень мощные рессоры в этом смысле. А я вот не нахожу ни одного такого. Да ладно, хотя бы сейчас начать с того, что просто официально указом, есть же в этой стране какой-нибудь министр культуры, да, запретить хотя бы вот этот Бритни Спирс. Ну просто, ну запретить ее в ротации.
0: Кстати,
1: начать с этого.
0: Кстати, я, например, хочу в этом контексте сказать о человеке. Слушай, на самом деле я действительно о нем хочу сказать.
1: Давай.
0: Артур Струков, это группа Культрев. Я просто, Саша, очень хочу, чтобы эта кассета у тебя появилась. Называется альбом «Музыка бунта». Слушай, за 10 лет моего, в общем-то, стабильного прослушивания всевозможных произведений не очень, понимаешь, я, наверное, впервые в своей жизни столкнулся с человеком, которого лично знаю, который настолько четко. Такой класснейший альбом, понимаешь? Мне даже нет слов, понимаешь, его описать, я не могу его описать, но за 10 лет я услышал, наконец, не мычание, не что-то такое, а вот нормальное совершенно, отличнейший совершенно альбом. У меня слов, у меня эмоции, я не могу... Ксения, ты можешь дать определение этому альбому? Что ты молчишь, дай определение. Вот ты, Ксения, и скажи, потому что мне очень трудно о соратнике, приятеле, друге говорить. Вот что бы ты сказала об альбоме «Музыка бунта», который вот сейчас появился, который
9: первое,
0: не формат?
9: Первое, что приходит в голову, аналогия, это комиксы, но не в отрицательном смысле этого слова. То есть это безумно ярко, это энергично, это действительно музыка бунта, но она изложена в очень оригинальной форме, по-моему, самой подходящей для нынешнего времени. Очень употребительно.
0: То есть об этом, понимаешь, поколение совершенно забыло, о таком изложении, понимаешь, все... Это изложение социума в комиксах очень дерзко, яростно и прямо. Там, например, есть одна песня, прям просто, ну, я не знаю, прям песня. «Хочешь жить, разрушь Америку, уничтожь в себе раба, над Российской империей Вифлеемская звезда». Причем это, знаешь, на саунде Sex Pistols, понимаешь, таком мелодично есть у них такая песенка, там из фильма «The Greatest Rock'n'Roll Swindle», понимаешь, или там на нас идут там пересечения маджахеды, актеры, режиссеры,
1: да,
0: и так далее.
1: Да,
0: причем
1: вот это, такое,
0: причем там, кстати,
1: да, идут
0: Сергей
1: идут.
0: Летов на саксофоне играет у Артурки Струкова, понимаешь, песни на стихи Володи Богомякова, вот, песни на стихи Мирослава Немирова. Это, я считаю, что это альбом, который просто, ну, я вот его ставлю везде и всюду, и смотрю на людей, какая реакция. Это просто пиздец. Спасибо, Артур Струков, если ты сейчас слышишь, за этот альбом. К сожалению, я CD оставил в Тюмени. Я вот всегда его он мне подарил. Вот, и его сейчас... Ну, я думаю, Саня, если ты захочешь этого человека увидеть у себя, то ты наверняка это сделаешь. А там очень все здорово, понимаешь?
1: Это... Понятно. Кстати, ты знаешь, о чем я еще подумал? Вот предыдущий звонивший, ну, про этого продюсера или директора, который, да, сказал, что мы сейчас запишем. Ты заметь еще, что вот...
0: Эфирное время-то проплачено.
1: Это во-первых, но я даже о другом задумался. Он сказал, что мы запишем песню, которая там, ну, не то, что перевернет мир, а станет хитом, песню. То есть люди уже пишут просто песню. Такого понятия, как записать альбом, он весь хитовый, нет. И мы с тобой, два старых парня, да, повелись на это. Мы обратили внимание, да, на его слова, слушай, а не на форму.
0: Да,
1: понимаешь?
0: Вот сразу. Слушай, да. Да, песню.
1: Я запишу песню, которая перенес мир. Труба. Ну что, звонок принял?
0: Давай, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
10: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
1: Здравствуйте.
10: Я поставил своих детей на табуреточку. И они будут слушать сейчас стихи, если можно. Выпадают зубы у меня, в этом есть какая-то хуйня. Как же без зубов я буду жить? Буду плакать, какать и тужить. Лезут из кишков еды кусочки, это вредно действует на почки. Говорят, что для мозгов хуёво, если ты грызешь орехи очень клёво. В этом для меня не утешение. Кушать не могу я чай с вареньем. Застревают ягоды в межзубье. В горле застревают кости рыбьи. Не прожеванные крепкими зубами, лишь проталкиваю в горло их деснами. Ну а если подавлюсь я зубом, скоро стану я холодным трупом. Лишь забавно, что могу плеваться. Ну пиздец, ну можно прямо усраться. В этом есть какая-то мудовость. Это тоже, блядь, ни для кого уже не новость. Все равно с мозгами не в порядке. Иногда люблю кого-нибудь лопаткой и охуйнуть. И в этом тоже радость. Ближним я люблю наделать гадость, потому что зависть меня гложет. И чужих зубов здоровье, блядь, тревожит. Раз своих зубов почти что нету, я устрою гадость всему свету. Я придумал новый сорт конфет. Пожуешь, глядишь, зубов уже и нет. Я и зубодеров ненавижу. Конкурентов в них себя я вижу. К космонавтам зависть меня гложет. Их зубов проблема не тревожит. Кашку жрут из тюбика мудилы. На зависть тем таким, как я, дебилом.
1: Скажите, а как ваше имя, уважаемый поэт?
10: А можно погонял?
1: Ну, давайте, да.
10: Санитар.
7: Спасибо.
0: По-моему, ты дурак, санитар. Детей жалко.
1: Следующий телефонный звонок.
7: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Алло. Говорит. Да-да-да.
11: А, еще раз здравствуйте.
7: Здравствуйте.
11: Это Женя Полерский.
7: Да-да-да.
11: Вот меня заинтересовал ваш разговор. Действительно, все это так достало. Все эти продюсеры, имиджмейкеры. Это такое дерьмо.
7: Еще достали менеджеры.
11: А вот я недавно приехал с Смоленска. Возвращаясь к теме о провинции. И 4 октября там был концерт Летова. Вот это действительно была настоящая рок-н-ролльная атмосфера. В Москве я такого уже давно не видел.
7: Спасибо за ваш комментарий.
0: Я не буду спрашивать, что человек подразумевает под настоящей рок-н-ролльной атмосферой. Я видел на видео его выступление в Нижнем Новгороде, когда чувак тупо сидит на табурете, понимаешь, жлобье с повязками НБП, понимаешь, ходит по сцене, понимаешь. И, ну, там, конечно, как всегда, народу мертвых чебурашек очень много, но не в этом дело. Ну, дети, по сути, да? Иногда их жалко. Иногда, ну, бывает такое, жалко. Так вот, вот эти вот ребята, понимаешь, ходят по сцене, понимаешь. Я не могу сейчас, вот, к сожалению, видеофона нет, понимаешь. И ногами, понимаешь, тычут на самом деле, понимаешь, в лицо. Понимаешь? Каков поп, таков и приход. И никогда никто меня не убедит в том, что это настоящий рок-н-ролльный концерт. Вот и все.
7: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам в нем.
12: Вам подготавливаются междугородние соединения. Пожалуйста, ждите, вам подготавливаются междугородние соединения.
0: Это просто стемение.
12: Пожалуйста, ждите, вам подготавливаются междугородние соединения.
7: А у механического молодого человека вопроса нет. Ну да-да-да-да, алло.
0: Это...
7: Эфирное время, бабки идут, бабки, промтайм. Это, а. Как там, это, формат будет. Алло, подготовили? Или выключить? Ну, говори.
0: Ну, подготовили
7: или выключить?
0: Ну, я не знаю.
7: Ну, как? Ты говори, выключить или поставить.
0: Ну, давай минуты подождем. Можно?
7: Давай.
0: Такая вот роскошь у нас.
7: Давай. По-моему, он над нами издевается.
0: А, произдевался?
7: Да.
0: Ну, не знаю. Ну, давай выключим.
7: А, здравствуйте. А вдруг он не издевался?
0: Ну,
7: вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да-да-да.
13: Алло.
7: Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
13: Алло?
7: Да-да-да, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, да, рассказывайте. Здравствуйте.
13: Скажите, а вот, собственно говоря, вот говорили про лабораторию рок-н-ролла у Кормилы, который стал более опрятный, это вот, вы там участвовали?
0: Вот только сегодня говорили, правда, не у Сани, а в квартире, где мы сейчас живем, вот.
7: Это имеется в виду это...
0: Да я понял, рок-блеватория. Вот я еще это называл. Классный вопрос, я даже догадываюсь, кто его послал. Если это Мишка и Вова, то спасибо. Вот, да, имела место быть такая история в 87-м году. В ДК Горбунова Оля Опрятная решила решить перестройку следующим образом. Она затеяла рок-фестиваль. Вот, все, естественно, как всегда, выстроились, всех разрешили, все очень здорово, рок-фестиваль, ё-моё, нас разрешили. Вообще стрёмно было, понимаешь, я не давал тогда этому оценку какую-то, понимаешь, потому что я только приехал с Хабаровска, вот, а как раз там было первое выступление группы «Чудо-Юда». Угу. Дима Куропятникова я знаю с 94-го года, он был найден на улице в городе Ленинграде. Вот, а потом вот в 87-м году, когда я приехал из Хабаровска, прилетел, вернее, вот, я увидел его в сопровождении группы «Чудо-Юда». Вот, тогда был, в общем-то, презервативы надувались. Я, как сейчас помню, вышел я на сцену. Представляешь, Саня, то есть я впервые в жизни увидел аппарат. И представляешь, я выхожу на сцену, там что-то такая залипуха, что-то... А, сейчас... Представляешь, по мониторам пошло все, понимаешь? Я первый раз в жизни, понимаешь? И я говорю, пиздец. А Серж, который сидел там на пульте, понимаешь, он идиот, вместо того, чтобы сигнал потушить, он дал его на повтор. Вот, там пиздец по залу, понимаешь? Меня вот стащили со сцены. Потом я все-таки снова вышел, вот... попив гримерки коньяка. Вот, там началась вообще веселуха полная. Ну, невозможно это описать. И потом, значит, когда я уже вышел, там авария еще была, то есть Юлька, подруга хирурга, вот, там презервативом я лично стучал по голове. Я думал, что свой, понимаешь, стоит около сцены, а тогда как раз менты были без, уже без формы, нельзя уже было в форме. Вот, ну, я бью по голове, понимаешь, чувака, думаю, ну, свой, может. А он меня смотрит так, мама мия, это не свой, это опер оказался, понимаешь? Вот, ну, там полный вперед, там такой кич-продакшн был, понимаешь, вот именно кич-хлёст такой, знаешь. Я выхожу потом в вестибюль, ко мне подходят люди, говорят, так, ну, в штатском все нормально. Вот, говорит, так, это вы сейчас на сцене были? Говорю, да, я, говорю, на сцене не был, я из Хабаровска прилетел, я из рок-клуба, это что у вас тут за безобразие происходит? Я теперь понимаю ребят с Люберец...
1: С Люберецких окраин.
0: Они говорят, да, из Люберца. Я говорю, их теперь прекрасно понимаю. Я приехал из Хабаровска.
1: Что я тут вижу, понимаешь?
0: Это что такое? Там, да, ну, я авария, дура, понимаю. Они уже извиняться начали. Говорят, да, вот, ну, вот меры не можем принять, там, ну, вот, уследить невозможно. Понимаешь, хотя у меня там внешний вид, там, полный вперед, это на тишке одевался. Вот. И идет авария, понимаешь, говорит, Колька, рок-н-ролл, класс, ты молодец, давай забухай. Они говорят, так, а так вы были на сцене? Я говорю, ну и я. То есть меня приводят в кабинет, там Оля Опрятная рыдает, понимаешь, говорит, ты откуда на мою голову? Я говорю, как всегда, с неба. Вот, то есть они там сдергивались. Я не считаю, честно говоря, что это была какая-то продуманная акция. Я не буду говорить там рок-блеватории, рок-лаборатории. Я вот, например, доподлинно знаю, что клуб «Форпост», оказывается, был первым рок-клубом в Москве на самом-то деле.
1: Ты имеешь в виду, который на спортивный?
0: Да.
1: Нет. Я тебе скажу другое.
0: Мне говоришь, что это первый рок-клуб.
1: Первый был все-таки Sexton & Frost.
0: Нет, имеется в виду, вот Sexton появился, насколько я знаю, в 90-м году.
1: Значительно раньше. В 89-м.
0: А это, говорят, в 83-м году, представляешь, был первый рок-клуб.
1: Ну, может быть, тогда я не знаю. Ну, представляешь, что это был за рок-клуб?
0: Нет, ну, это поесть. Нет, если говорить об историческом...
1: Может быть, не буду некомпетентен.
0: В контексте рок-блеватории. Хотя Саню Агеева я очень давно не видел, и очень бы рад был бы его увидеть. Очень уважаемый мной человек, но он не успел мне плохого ничего сделать, смотрю я на твои глаза. Ты же здесь живешь, сторожил. Вот, я все, понимаешь...
1: Нет, у меня была история одна интересная. Сейчас ее можно рассказать.
0: Да.
1: Да, в свое время, когда я выпустил «Детство чистой глазенки», ну, пластинку, конечно. Я ему подарил, говорю, Сань, на тебе кассету, только давай так, это не для тиража, а именно твоя кассета. А где-то спустя месяц вышел вот этот журнал «Колокол», и там где-то на втором месте в студии «Колокол» вот этот альбом. Ну, я не хвастаюсь, местом неважно, просто человек все равно пустил в тираж. Для меня это не совсем хороший показатель. Ну, хотя относился к ним очень хорошо и до сих пор хорошо, но это так не делается.
0: Если бы кто-то другой был, поскольку я все-таки...
1: Да.
0: Знаю тебя не понаслышке. Да-да-да, я не говорю, знаю я. Вот, я бы, наверное, сказал, если бы кто-то другой... А другого бы просто бы не было, понимаешь? Я бы сказал, ну, понтуй. Ну, знаешь, какую фигню
1: ну,
0: запустил.
1: Да, да.
0: На самом деле, я тебя прекрасно понимаю. Тебя прекрасно очень понимаю.
1: Это было обидно.
0: Ну да, но все-таки Санька Агеев все равно мне ассоциируется с человеком, который все время хотел... Вот он мне говорил...
1: Нет, ну, естественно, Ник, он хотел давай, лучше. Он делал...
0: Вот давай что-то делать мне. Давай, вот, Ник, ну, я там того нашел. Мне по кайфу люди, которые принимали участие вообще во мне.
1: Ну, попросту,
0: я
1: живые.
0: Да,
1: живые.
0: То есть я не знаю, там, что было бы дальше, будь бы что дальше, там, и так далее. Только сейчас немножко повзрослел, член раздельное что-то стал выдавать.
1: Ну, давай сейчас опять послушаем немного музыки. И у нас остается всего 10 минут, которые я бы хотел, чтобы были потрачены на вопросы, которые вы еще успеете задать нашему сегодняшнему гостю. Напоминаю вам, что это Ник Рок-н-ролл. Номер телефона также напомнит МТ, механическая тетенька.
14: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
15: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Говорите, говорите, да.
15: Скажем так, что, в общем, я тоже опосредованное влияние, может быть, имел и пересекался где-то с Олей Опрятной. То есть я один из первых, так сказать, тарифицированных диджакеев СССР еще при Министерстве культуры.
16: меня есть зубные. Первая дискотека у нас еще была в 73-м году.
7: Вы знаете, простите, что я вас перебиваю, да, это как бы ваша история, она безусловно интересна, но время поджимает.
16: Я хотел просто вот как спросить, то есть в то время мы бескорыстно занимались, что называется, культуртрегерством, абсолютно бескорыстно, на чистом энтузиазме. Пытались как-то вот воспитывать там, чего-то там прививать, какую-то там чисто музыкальную культуру там.
7: Понятен вопрос.
16: Вот. А что делаете вы, кроме как вот глубоко за полночь, так сказать, вот для кого вещей непонятно? Вот.
7: Понятен, вопрос понятен. Как я уже сказал неоднократно, и открою этот секрет, ни для кого мы, естественно, не вещаем, просто красивые девки приходят сюда, делают нам в данный момент массаж, наши ноги стоят в тазах с теплой водой, как я уже говорил, периодически во время новостей мы выходим, мы готовим еду для утренней смены. Это очень дружная радиостанция. И также иногда кидаем ножи в специальную деревянную дверь, снятую с офиса одного олигарха. Только ради этого мы приходим сюда. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.

0: Успокойся, ну все у тебя получится, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Вот у меня в процессе беседы родилась такая вот идея.
0: Вот. Будьте здоровы.
1: Да, спасибо.
2: Живите богато.
1: Я сам принадлежу к тому самому базитическому поколению, которое вы так клеймите.
2: Не клеймите, а мы заставляем есть собственный кал.
1: Спасибо.
2: Не за что, не за что. Привет, говноедам.
1: Здравствуйте. Так вот.
2: Упился. Ладно, ближе к теме.
1: Состоит идея моя.
2: Прелестный незнакомец.
1: Меня Иван зовут.
2: Ванечка. Ванюша. Спит Ванюша в ямке. Ну-ну. Вань, давай.
1: Ну, я вам все-таки...
2: Ну, все, Вань, вопрос. Вопрос-ответ.
1: Вопрос, да. Как бы, каков выход, выход в этой ситуации, что вот...
0: Понятно, Вань, выход, извини, что я тебя выключил. Главное, никуда не звони в течение 2 часов. Попробуй справиться с этой ситуацией сам. Заткни чем-нибудь это там. С утра вызовешь спецслужбу, они все починят, все сделают. Не надо самому справляться с подобного рода происшествиями, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Говорите, давайте мы будем звать точкой вас. Почему точка? Потому что ваш звонок в нашем сегодняшнем эфире, видимо, будет последний. И хотелось бы, чтобы вы были такой жирной точкой. Ну, понимаете, с точки зрения, да?
3: Хорошо, да. Я постараюсь быть.
0: Давайте.
3: Как можно более жирной.
0: Да.
3: Вот. Я хотела бы заметить, если вы не возражаете, я тоже принадлежу к поколению, которое вы, как там сказал предыдущий товарищ...
0: Базитическое.
3: Да. Вот. И, извините, пожалуйста, я что-то заикаюсь.
2: Да ничего.
3: Вот. И я не знаю, на самом деле, вот к теме о всяких этих девочках, звездах. Вот я хочу сказать, что, ну, как бы критерий музыкальный... является, так сказать, критерием отбора. То есть, если бы этого не было, то есть, если взять и запретить все форматное, скажем так, вот, то тогда очень тяжело было бы ориентироваться в людях.
0: Ну, понятно.
2: Можно задать вполне риторический вопрос. А кто, собственно говоря, позволил вообще очерчивать круг? Вот я вот, например, этого не понимаю, и я не понимаю до сих пор, на самом деле, кто вообще смеет каким-то образом просто изобретать какую-то вещь, где надо еще, оказывается, разбираться в людях. Будьте молоды, красивы, веселой будьте, сексуальной, черт
0: возьми.
2: Да. Это наипервейшее, понимаете? И все вам будет, если вы умеете летать, если вы можете летать. Если вы ходите по земле, ходите так, чтобы после вас не было каких-то, извините, пожалуйста, навозных куч. Хотя, знаешь, буддисты говорят, что из навозных куч появляются цветы.
0: Что сейчас я услышал? То есть позвонившая очаровательная особа была все-таки запятой, а точку поставил ты. То есть вы сейчас сделали следующее. Точка с запятой. Значит, продолжение Бубен следует. Вот. Но оно в следующий раз последует,
2: да,
0: Коль. На самом деле, хорошо, был, да, очень рад тебя наблюдать вот в таком
2: заметь,
0: виде.
2: Заметь, кстати, мы не изменились.
0: Мы стали...
2: Изменился наш внешний вид и наше окружение. Я о тех девушках, которые сейчас, к сожалению, уходят.
0: Ну, потому что они пошли прогревать наши автомобили. Рад тебя был видеть. Надеюсь, ты еще здесь появишься неоднократно. Удачи. Ну и все такое.
2: Пока.
0: Пока.
4: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские орлы. Сегодня в нашем дивном городе, сейчас я посмотрю, сколько там градусов. А, вот, написано, что 4 градуса тепла. И сегодня у нас 4 апреля 1999 года. Обитаем мы в городе Москва, в государстве Россия. Слушайте «Эхо Москвы», программа «Монморанси», 303-й базедовый выпуск нашего мероприятия. В первом часе нашей программы, в оставшиеся, вернее, полчаса, ну и, может быть, несколько позже, у нас в студии гость номер один. Это Александр Минаев. Четырехструнный, в общем-то, из ансамбля «Time Out». И второй гость, который несколько позже примет участие в нашей программе, это человек, скажем так, имеющий свой взгляд на политическое устройство мира. Так что разговор у нас будет с ним совсем уж серьезный, вы готовьтесь к этому. Напоминаю вам номер нашего пейджера 203-19-22. Это в смысле, тут подойдет я к телефону, и вы можете через меня отослать, чего хотите, кому не попадя. А так вообще 913-29-29, абонент «Монморанси». Я думаю, что мы с Александром ответим на те вопросы, которые в течение недели приходят на этот пейджер, потому что я хочу, так сказать, несколько схалтурить, схалявить и превратить Александра Минаева вот на этот час нашего эфира в своего как бы соведущего. Удостоить его, не побоюсь этого слова, такой честь даже. Естественно, денег за это ты никаких не получишь. Ну, для тебя это не новость. Ты это прекрасно знаешь.
2: А я в эфире. Ах, я уже в эфире.
1: Ну,
2: а ёксель-моксель. А я сижу скромно, молчу, уступив, так сказать, право голоса хозяину. Оказывается, я здесь тоже один из главных.
1: Уже давно-давно мог говорить.
2: Ну, я потерял 3 минуты эфирного времени, а сейчас минуты эфирного времени стоят бешеных денег. Я попал на бабки. Сань, я считаю, что мне не надо гонорара за сегодняшнюю программу, но вот этот минус ты мне должен оплатить. Потому что, ну что же я так? Надо предупреждать. Давай это...
1: Пьесу.

0: Ставишь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Хорошо, про птицу.
2: Про птицу.
1: Птица дура, она, понимаешь, легче воздуха. Я сейчас все объясню. Птица, она легче воздуха. Почему ее и прибивает к потолку? Она крыльями машет, пытается к земле поближе.
2: Да.
1: Вот, и поэтому она дура и квадроверх проклевала. Она, когда к зернышку на него попала, она его клюнула вообще. Да, но это что касательно птиц.
2: Ну, вообще, ты тут совершенно прав. И, в принципе, многие люди думают про птиц, что, вот, дескать, птицы, когда орут, это они общаются. На самом
1: деле...
2: Нет,
1: они просто орут.
2: Да, это у них ветер внутри задувает, поскольку у них кишка идет прямо от клюва к этому. И
1: канусу.
2: Канусу. И продув сквозной называется туннель.
1: Правильно.
2: Эффект туннеля, сокращенно ЭТ.
1: Да?
2: Да.
1: Я не знал. Вот насчет этого я, конечно, не знал, но да, вот ор, я с тобой полностью согласен. А дело в том, что кишка, она не только она такая прямая, она ни одного диаметра.
2: Ни одного,
1: а в середине туловища, естественно, она имеет расширение. Там воздушные потоки завихряются, и оттуда и выходит этот свист. А резонатором служит голова птицы.
2: Да.
1: Вот.
2: Да.
1: И через клюв, вот, в зависимости от длины и клюва, и толщины его стенок, соответственно, и получается то высокий свист, там, допустим, то курлы-курлы, а то и вообще бог знает что, даже стыдно в эфире
2: показать. Стыдно произносить.
1: Да.
2: Но при этом наверняка многие сейчас интересуются, дескать, а что же там вот этот мах крыльями такое? То есть на самом деле это как бы желание общаться таким образом у них производится. Это сигналы, которыми они друг обмениваются, чтобы просто не столкнуться, поскольку их несметное количество. Они, да, и они в результате действительно перемещаются хаотично. Это люди думают, что их перемещение запрограммировано. Что
1: да это
2: все...
1: броунское движение.
2: Полностью.
1: Как орнитологу хочу сказать, что все потуги, вот эти движения крыльями, это для того, чтобы только прибиться к земле.
2: Да, они
1: потому что можно улететь в стратосферу, а, соответственно, так как там нет кислорода, то она не сможет не свистеть, а попросту, она попросту задохнется.
2: Подохнет.
1: И упадет, потому что, ну, как рыба. Если вот взять рыбу, да, когда рыба вздыхает в глубине моря,
2: всплывает.
1: Она потом всплывает. У птицы это как негатив. Птица — это негативная рыба.
2: Да.
1: Рыба только наоборот. И там получается такая фишка, что если птица вздыхает в стратосфере, то она камнем падает вниз. А почему и надо, собственно, почему вот пользуются касками, особенно военные, я сейчас объясню. Дело в том, что военные, они обычно находятся на маневрах и на учениях
2: в
1: открытой местности.
2: Да,
1: и живут в палатках. У них крыши очень мягкие.
2: А некоторые живут, кстати, вот в плащ-палатках,
1: в
2: я плащ знаю. Набиваются
1: некоторые...
2: по трое туда даже бывает.
1: По трое, ну они
2: помнишь,
1: там это, живут.
2: Помнишь такое, мы делили с тобой шинель одну?
1: Нет, я вот этого не помню.
2: Нет,
1: я...
2: это песня.
1: Песня, ну
2: да.
1: Ладно. И значит, это, почему они ходят? Я все про каски, про шлемы. Значит, потому что они находятся под открытым воздухом. Вот циклистам почему рекомендуется ездить в шлеме? Он же не в машине едет. Крыши у него, соответственно, нет. И за счет того, что птица мертвая может упасть с воздуха, она попадет в голову и доставит ему массу неудобств.
2: Совершенно другая ситуация складывается с легендарными русскими богатырями, вот Анастасом Муромцем и его компанией. Остроконечные шапки вот эти.
1: Она одевается на этот пик.
2: И это пища сразу.
1: Да.
2: То есть практически...
1: И сразу в костер.
2: И сразу в костер.
1: И сразу тебе все, что хочешь. И в любом виде подается на стол. Вместе с шлемом, на какой она оделась.
2: А еще при этом люди многие ошибаются, считая искренне, что вот игра дартс — это изобретение американцев, ничего подобного.
1: Бред.
2: Именно вот от этих вот метания птиц на шлем. Это была древняя забава русских, исконно русских богатырей. Ну, ты знаешь, вот тут на пейджер приходит сообщение, в частности, от Игоря Волкова. Он пишет...
1: Игорь Волков.
2: Да, Игорек пишет нам. Александр.
1: Я знаю Петра Волкова и знаю Александра Волкова. Игоря Волкова не знаю, но сейчас, я думаю, узнаю.
2: А я знаю еще такую Анастасию Волкову, пенсионерку. Она все время к нам приходит и приносит выпечку.
1: Пенсия. Ну, она выпечка в виде пенсии.
2: Да.
1: Понимаю.
2: Вот он, значит, и она тоже, все они пишут, наступила пора засевать семена. Где достать дешевые удобрения и как взрыхлять почву?
1: Я сейчас опять же могу рассказать. Так как мы активно занимаемся сельским хозяйством, разведением квачей, оцеропитосов и папендусов на квачином побережье, то, соответственно, мы производим заготовку разнообразных минеральных удобрений. Очень хорошо получать минеральные вещества и удобрения из свиного творога, который получается из квачиного молока. Так как квачиное молоко очень богато минеральными солями, разнообразными витаминами, то при получении свиного творога много. Естественно, вы получаете массу отходов. В этих отходах и содержатся эти витамины. А также для удобрения можно использовать кнаки, которые откладывают квачи.
2: Ну, это совсем для состоятельных.
1: Но то есть это вот, я не говорил, да, что да. Я не говорил, что это все легко дается. Для того, чтобы все это дело получить недорого, надо сначала заработать приличный капитал.
2: А
1: потом недорого покупать. Соответственно, если твои доходы будут больше, то цены на этом фоне будут просто-напросто недорогие.
2: Но есть еще одна панацея. Все-таки ты, Александр, как-то вот сказал, такой рецепт хороший, но для людей все-таки состоятельных. Для совсем же бедных людей мы рекомендуем, в общем-то, выгонять на поля по весне в большом количестве турецких рабочих и вьетнамцев, торгующих тут в Москве, дабы они попросту гадили. И
1: но
2: это
1: их
2: самое...
1: надо, соответственно, кормить.
2: Ну, вот эта проблема уже не наша.
1: Нет, но ты все-таки не прав.
2: Это проблема политиков и, в общем-то, кормовиков.
1: Для того, чтобы они могли удобрять все это дело естественным путем, их, естественно, надо кормить чем-то.
2: Ну, я же для бедных, я же объясняю. Вот, ну, понимаешь, слушай,
1: можно просто ими удобрять.
2: Хочешь, покупай кнаку. Хочешь вот 10 рабочих туда вот.
1: Да?
2: Да. Плюс,
1: на выбор.
2: На выбор. На выбор. Плюс, кстати, тут же еще мы будем компенсировать, поскольку откорм в основном будет вот этих вот удобряльщиков, да, иностранного производства вестись просом, то это просо, оно не до конца, естественно, будет перевариваться в них. И мы одновременно получаем и семена, то есть те сразу удобрение.
1: А они сразу и
2: семена.
1: Сеют. Конечно, ты там и сеешь, и
2: человек
1: пашешь.
2: Сеялка одновременно. А плюс от того, что у них будут постоянные запоры, ну, потому что не привыкли к нашей пище.
1: Да, непроизвольные.
2: Они будут топтать постоянно, топтаться ножками, и в результате будет... вспарывание почвы.
1: Я согласен с тобой абсолютно и полностью. И еще вот могу такое предложение. По периметру полей можно выставить оцепление милиционерское для того, чтобы они взимали еще штраф, потому что они гадят в неположенном месте. А также еще мы можем решить еще экономические проблемы вместе с сельскохозяйственными.
2: Ну, мало того, вот эти военные части, вот милиция должны будут периодически, мощно, неожиданно отстреливать воздух, дабы пугать рабочих вот, турецких и вьетнамских. И они, чтобы испражнялись
1: да,
2: легче.
1: Да, да.
2: От неожиданности.
1: Из пушки причем палить.
2: Да, пушка будет замаскирована.
1: Да, но надо им шлемы. У вьетнамцев-то есть пробковые шлемы. От птиц, которые сверху падают, дохлые. Чтобы по башке не попало.
2: Да, это что, наша, что ли, проблема?
1: Ну, в принципе,
2: пусть сами
1: да.
2: Там тент.
1: Да, да, они сами там разберутся.
2: Ну что, следующую песню?
1: Да. А это какая?
2: Песня вот с нового альбома.
1: А давай тогда я представлю, что это...
2: Давай.
1: А вот в руках у господина Лаэрского находится новейшее произведение, это новейший альбом, причем коммерческий, ансамбль мутологической музыки «Тайм-аут». Альбом называется «Погоня за длинным рублем». И мы надеемся, что это название нам коммерческий успех принесет. И первое коммерческое произведение с этого альбома я вам предлагаю послушать. Оно называется «Клоуны».
3: Смотри, еще доносишься.

0: грудничок и краснеет густо. Дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Вот тут еще такой вопрос от человека по имени Протагор. Он спрашивает нас, как великих людей, великих артистов, и людей, в общем-то, вплотную занятых шоу-бизнесом.
2: Наглухо занят, занятыми наглухо просто.
1: При этом, ты знаешь, у меня сейчас новые такие фишки. У меня телефон дома всегда лежит, снятый с рычажка. Ну, ты видел мой старый телефон?
2: Это да.
1: Чтобы было занято, потому что все говорят, да, у него всегда занято, значит, он всем нужен, ему звонят.
2: Человек, я сказал, в обойме.
1: Да,
2: в обойме он занимается проблемами, решает их, я не знаю, ставит задачи неразрешимые. И все время на трубе, все время.
1: Постоянно в движении.
2: Да, вот постоянно.
1: Так вот, он спрашивает, как создать ВИА? Я, ты знаешь, думал об этом. Для начала, конечно же, нужно придумать для ВИА название и антураж. Ну, то есть одеть на какие-то кожаные штаны.
2: Купить... На голову причем.
1: Да,
2: сделать прорези для глаз. Вот знаешь, как вот ходят все приличные люди, вот, которые банки грабят. А также вот, которые в охранных структурах работают. Вот, только они почему не считаются музыкантами? Просто потому, что у них на голове не кожаные вот эти колпаки,
1: а обычные лыжные шапочки.
2: А шерстяные, да.
1: Или
2: а...
1: еще хуже, колготки женские. Я помню, знаешь, была смешная ситуация. Сижу я, ну, ты знаешь, я подрабатываю в охране банка. Входят пятеро, и у них на головах это женские колготки.
2: Дешевые.
1: Дешевые женские. Я ушел, говорю, ребят, голубые, что ли, валите отсюда. Они аж сквозь них покраснели.
2: И ушли.
1: И ушли.
2: Ну, правильно.
1: Вот так,
2: ну,
1: сразу срамил попросту.
2: Конечно,
1: победил срамом их. Да.
2: Еще не хватает еще дешевые колготки, а трикотажные бы еще на себя делали.
1: Экономим, вообще нищета.
2: Позор. Да, с вытянутыми коленками такие, знаешь, колготки?
1: Да.
2: Они болтают с коленки, и неудобно просто ходить.
1: Ну, в принципе, мы ответили.
2: Да, я думаю, что вы найдете сначала хорошие колготки, а потом это уже задумаетесь над всем остальным.
1: Тут вот знаешь что, говорят, что сегодня праздник вербного воскресенья и просят поздравить. Ну что, поздравления нам не убудет, да поздравляем. С чем хотите можем, даже с четвертым можем. А, потому что четвертое есть.
2: Четвертое уже. Нет, вербное воскресенье дело хорошее.
1: Хорошее.
2: А, да.
1: Да.
2: А так как я человек еще и верующий, вдобавок ко всему, так получилось, то я всех поздравляю от души. От души. Скоро вообще Пасха. Вот.
1: Вот еще также интересует... Это хорошая новость. Вот еще также интересуется, есть ли в нашем автомобиле, он у нас один на двоих, на котором мы развозим стеклопакеты всем желающим.
2: Стеклопосуду мы...
1: Ну все, все из стекла. Стекловолокна развозим.
2: Да,
1: лом
2: вот,
1: стеклянный. Стеклянный. Это особо сейчас пользуется спросом.
2: Бой еще.
1: Бой.
2: Бой.
1: Да, бой тоже. Но бой это, ну, особо...
2: Бойфренд там, понимаешь? Вот. Гёрлфренд. Это мы для иностранцев возим.
1: Так даже...
2: Потому что мы... Чего?
1: А, так вот он интересуется. Есть ли в этом нашем автомобиле подставка для чтения книг и для нот?
2: Нет, для... зачем нам ноты? Мы что, эти...
1: Не мажоры ни в коем разе.
2: Нет, это... ну мы, во-первых, к музыке-то отношения никакого не имеем.
1: Давно уже
2: никакого. Нет, а и я, например, и не имел никогда. Я ноты-то в глаза эти куклы первый раз вижу, в руках держу. Вот, а насчет подставки для книг, вещь, конечно, хорошая.
1: Нет, но, ноты, он знаешь, о чем имел в виду-то? Ноты, это вот вместо магнитолы, там прикрепили магнитофон ноты катушечные на переднюю панель. Подставку. Он на это имел в виду.
2: А, для ноты.
1: Ну, типа, помнишь, мы же были крутые тогда.
2: Были
1: еще
2: крутые.
1: Ни у кого не
2: а ноты были.
1: Крутые.
2: У нас были ноты, да.
1: Две стояло.
2: Да.
1: Ну, чтобы реверс сейчас... на них не было. Одна кончилась, то другую.
2: Сейчас пленки хорошие не достать.
1: Не вот достать так. Катушные. Так что подставки есть, а вот нот самих нет. Можете нам подогнать.
2: Даже не подставы у нас сплошные. Просто вот нас подставили.
1: Вот знаешь, тут еще интересуется некто Махно. Интересуется,
2: батька.
1: Весна ли? Да. А ты откуда знаешь?
2: Ну, я вообще-то, собственно говоря, того...
1: Догадливый.
2: Да.
1: Вот он интересуется, весна ли ныне, вот, или это все-таки фальш-старт?
2: Я бы сказал, наверное, что это больше, наверное, все-таки фальш-панель.
1: Я тоже так представляю себе. Ты знаешь, вообще, в принципе, я советую всем нашим радиослушателям не расслабляться на эту тему, потому что и все лето, это не более как фальш-старт весны, потому что оно тут очень короткое. Если бы у нас, например, было бы хотя бы 6 месяцев в году лета, а остальное...
2: Ну, хотя бы 10.
1: Ну, или хотя бы 11 еще было бы лучше. Там могли бы как-то. А так, ну что, оно 3 месяца какого-то
2: потепления.
1: И все мимо. И все на мимо. Все,
2: вот
1: урожая никакого.
2: Выпил. Очнулся, а уже осень, понимаешь,
1: что дело? Да, да, вот уже листья так, желтые, как там над городом.
2: Над городом кружатся, тихим шорохом нам под ноги ложатся. Я сейчас пою еще. И от осени не спрятаться, не скрыться, а листья желтые, скажите, что вам снится. И вот это я понимаю.
1: А Урма что? Спел.
2: Кто? Урма с от, это ты вряд ли.
1: Или Каламекью.
2: Ну, я не понимаю. Я не понимаю.
1: Мы этого не понимаем.
2: Мы того не понимаем. Ничего не понимаем.
1: Ну что, песню?
2: Давай, это опять же...
1: Страдания.
2: Страдания.
1: Наверное, про беременных, я думаю.
2: Нет, это просто страдают, понимаешь, фигней разные. Вот люди страдают, и здесь тоже люди страдают. Это опять же вот с нашего нового альбома «С погоней за длинным рублем» произведение. Я считаю, достойное.
1: Оценим.

0: Мы периодически отвечаем на ваши вопросы, приходящие на пейджер 913-29-29. Абонент Монмаранцев мне помогает в этом сложном деле. Александр Минаев. Вот такой вопрос. Как вы думаете, каким образом группа «Блестящие», ну, это опечатка, безусловно, «Дрестящие», ансамбль называется, попали в MTV? Вот ты в свое время тоже работал в этой, скажем так, преступной организации телевизионной.
1: Да.
0: Вот у меня, знаешь, какое мнение сложилось, что люди наши в большинстве своем привыкли к серому такому цвету. Ну, что, считай, Финляндия, да, та же. Вот, снег.
1: Сероксу.
0: Да, да, то есть такой. Вот. И вот эти яркие, блестящие, дрестящие краски, которые сопровождают видеоряд MTV, естественно, на первых порах как-то рефлекторно раздражали.
1: Ошеломили,
0: да. И, соответственно, все, что было вот так ярко, оно общим потоком и свалилось в этот ящичек, выдвинутый из тумбочки, называемой американской безвкусица.
1: Нет, я хотел бы все-таки вот что заметить. Дело в том, что да, я действительно, я и Гаги Гагеевич Сикорский Конченый имели отношение к каналу MTV. Мы там делали программу «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Вот. А насчет ансамбля, скажу так, что мы, когда ушли с канала, мы ушли с 1 января этого года, вместо себя поставили вот этих девушек. Это засланные казачки, так сказать. Они ведут там сейчас работу по сбору информации. Они занимаются агентурной деятельностью. Таким образом, мы хотим запустить щупальца в эту сеть и, соответственно, наладить там свой шоу-бизнес.
0: Как ты серьезно что-то прям загнул. Еще сообщение, сейчас это зачитаю. Следующего характера. Александр, известно, что все ведущие телекомпании во время выхода вашей программы отключают свои студии, осознавая, что с вами конкурировать бесполезно.
1: Правильно,
0: правда,
1: я правда согласен. Я вот сейчас все подключал и сюда, бегом.
0: Ну вот он тебя интересуется, а почему же тогда радиостанции другие не отключают свои передатчики?
1: Я могу, хочешь я отвечу?
0: Да, ну ответь как есть.
1: Они, дело в том, что отключить можно только телевизионные каналы, потому что они по телевизору идут. Вот. В телевизионных отключают. У нас пока предусмотрен во всей стране рубильник только на телевизионные приемники. На радиоприемники пока нет такого дела. И дело в том, что когда выходит программа «Монмаранси», в нужный момент отключается рубильник и только вот на телевидении. Пока мы еще не предусмотрели рычаг для радиовещания.
0: Да, но в принципе мы планируем это сделать.
1: Нет, мы планируем. Но у нас сейчас кризисная ситуация в стране, не хватает средств. Я сейчас назову номер счета в Мотобанке. Запишите, пожалуйста, 700-315-1026 в
0: Мотологическом,
1: в Мотологическом банке. Значит, отделение вагоностроения и вагонное хозяйство. Пожалуйста, присылайте туда свои средства. Кто сколько может, я вас очень прошу, мы поставим рубильник и будем отключать еще радиовещание для того, чтобы вы не могли слушать больше ничего. Никогда.
0: Если у вас сложности как-то с финансами, со вкладами, и вы не можете, как говорится, делать ваши ставки, господа, то хотя бы приходите, помойте в филиале банка вот в полы, потому что это тоже будет...
1: Несите вещи.
0: Вот.
1: Да, несите вещи, гуманитарную помощь окажите.
0: Да, едой.
1: Едой, ну все, что есть. Все, что в печи, на стол мечи. Вот так.
0: Вот, кстати, сообщение Миша Таганский прислал. Спускайтесь вниз, будем бить. Саня скоро выйдет. Что я могу сказать?
1: Да,
0: Саня, разберешься?
1: Ждите.
0: Ну что, пьесу еще?
1: Произведение.
0: А оно что-то короткое.
1: Оно достаточное для того, чтобы вникнуть в глубину этого произведения.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанс» Александр Минаев из мотологического ансамбля «Тайм-аут».
1: Из ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут».
0: Ну и мотологический ансамбль.
1: Ну, можно, в принципе, и так. Яркий представитель мотологического движения.
0: Да, вот сокращенно...
1: Мотолог.
0: Нет.
1: Акакий Назарь Зернбенштейн.
0: Я ПМД.
1: Ну ладно.
0: Такой вопрос тут, значит, пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременно с радиоприемника телефона. Редкость, кстати, в наше время.
1: Оно в одном корпусе находится?
0: Вообще.
1: Комбинированный такой. Комбайн.
0: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки – ошибка природы, и что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или, в крайнем случае, рыжими. Интересуется, что на эту тему ты думаешь?
1: Ну, лично я... Мне все равно, лишь бы были, скажем так. А вот какого цвета, это уже зависит, наверное, от настроения.
0: Нет, ну вот ты посуди сам, вот давай, вот, давай внедримся, как говорится, в корни, ну, уйдем в историю.
1: В корни можно, конечно, можно, вот давай уйдем.
0: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
1: Весь мир бардак.
0: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок? Вот.
1: А я, наверное, тебе отвечу. Это, по всей видимости, самая дешевая краска.
0: Это говорит о чем?
1: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
0: Вот.
1: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет.
0: Совершенно
1: радикально
0: верно.
1: Противоположный черному. Опять же...
0: Вообще хочется сказать, что люди будущего – это лысые.
1: Да.
0: Ну, вообще, то есть не оволошенные вообще ничего.
1: Нет, ну, лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать, бильярдный шар. Непорочный, и чистая слоновая кость. Ни щелочки, ни трещинки, ничего,
0: ничего
1: нет.
0: Ничего нет.
1: Вот, бери и катай.
0: Потому что любая шерстка в наше время... Это есть атавизм.
1: Да.
0: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм. Прям
1: мне
0: фамилия
1: только
0: была.
1: Только на эту
0: Игорь
1: тему атавизм. И рассуждать.
0: Про атавизм?
1: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радиоприемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
0: Да.
1: Вот, дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился... Ну, это я мотологическую доктрину вкратце.
0: Валяй.
1: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело.
0: Но
1: и если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душой, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
0: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
1: Анализ мне не надо показывать.
0: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу мне...
1: Анализом меня... Таким анализом меня не испугай. Убирай анализ.
0: Ты страшнее видел.
1: Я видел такой анализ, что... Математический. Вот какой.
0: Ну, значит, не все у меня так страшно.
1: Вообще, я хотел бы еще к этой теме не уходить от этой темы.
0: Конечно.
1: Дело в том, что.
0: Кстати,
1: вот
0: я
1: сейчас...
0: хочу сказать, присылайте нам все ваши анализы. Я могу даже адрес назвать. Сейчас,
1: я
0: погоди,
1: вот,
0: да, я
1: по этому поводу
0: дай,
1: я.
0: Дай назову.
1: Ну
0: сейчас.
1: Давай.
0: 121-803. Улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», всем редакторам. Все анализы присылайте. Да. Вот мы будем ответы давать вам всегда. Только не перепутайте.
1: Хотелось бы акцентировать. Да, в майонезных баночках и спичечных коробках. Да, вот. Я хотел бы сказать то, что вот в современных поликлиниках и вообще в современных вот местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
0: Отвратительно.
1: Из рук вон плохо.
0: Никакой гигиены.
1: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
0: И женщины все в каких-то халатах, в свитерах по горло.
1: Там женщины не найдешь. Там все по горло в анализах. Вот. Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
0: И в анализы.
1: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
0: все
1: что...
0: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
1: В чашку.
0: В чашку,
1: ну,
0: да.
1: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку. и давайте, ставьте эксперимент.
0: А у них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать. Поэтому приходится на улице делать отлов граждан, затаскивать
1: собаки,
0: насильно.
1: Собаки.
0: Да всех подряд.
1: Кошки. Вот
0: птиц
1: кошек,
0: тоже.
1: Птицы, у них очень своеобразные
0: килевая
1: анализы.
0: Килевая система.
1: У них анализы, я бы сказал, что...
0: Называется отжимка.
1: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичечный коробок у птиц-то.
0: Ну, там...
1: Я тебе как вот доктору, если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то у нее
0: получается. Странно, как у змеи.
1: Змеи. А змеиных я вообще и не видел.
0: Я могу показать.
1: Давай.
0: Ты знаешь, у нас тут, у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
1: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
0: Да, это должно происходить вежливо.
1: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
0: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересует, почему флюорографию разрешается делать только один раз в год. У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям такие знания?
1: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
0: Это наш долг. Делиться знанием с людьми.
1: Делиться знанием с людьми, да. Я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год анализы на флюорографию, вот, то он на это дело может подсесть. Это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
0: И
1: он
0: все,
1: просто
0: и
1: не может
0: торчит
1: да,
0: на,
1: и торчит
0: на
1: наглухо.
0: Слушай, а это вот при флюорографии дают алчно пожирать белую массу такую?
1: Смотря какую.
0: Потому что я думаю, что многие ходят именно из-за того, что любят вот процесс пожирания этой белой массы.
1: Нет,
0: еще.
1: Это нет. Это не флюорография.
0: Нет?
1: Нет, это совершенно другое.
0: Но я бы тут тоже ввел бы обязательно, что вот не чаще одного раза в три года. Потому
1: можно,
0: что белая
1: а
0: масса нынче в дефиците.
1: А где сейчас хорошего белого найду? Белого яду?
0: Так, что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
1: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем.
0: Да.
1: Сейчас мы ответим.
0: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть, а теперь... прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому этому слову? Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
1: Нет, но здесь бороться не надо.
0: Не надо.
1: Не надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору...
0: Надо прям завешивать...
1: Надо выключать телевизор.
0: Завешивать ситцем.
1: Веселеньким. Ситчиком
0: таким...
1: завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
0: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто Таганский, вот ждет внизу. А вот
1: вообще-то
0: любовь...
1: он тебе присылал сообщение.
0: Да? Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
1: Это мне.
0: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
1: Наверное, вряд ли. Но... Это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
0: Конечно. Я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
1: Произведение, конечно. Песня про сосульку.
0: Жуткая вещь.
1: А чем? Хороша песня. Об ушедшей зиме, так сказать, тоска.
0: Ну вот еще.
1: Очень свиристелка хорошая вот в этой вот сейчас была.
0: Пиликалка.
1: Ну да.
0: Попросту она называется.
1: Попросту. Ты по-фински, что ли?
0: Мы эстонцы называем ее попросту.
1: А мы все больше с финнами. Мы тусуемся, я имел в виду.
0: Ну я понял, да. Так, что тут? Что-то очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья.
0: Нельзя, конечно.
1: Да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зирен Бернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: Так вот, да. И я хотел бы сказать, что да. Что он там перечисляет, ты тебе не затруднит, что, ну,
0: что
1: я не делаю,
0: не поешь,
1: не пишу, что еще не делаю?
0: Да он, в общем, честно говоря, ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первую голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе — это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагея Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой — великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета, который, да, без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Ну, мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было, да, в темноте. Да. Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Му, я бы даже сказал. Ну и все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да, не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос. Дорогие ведущие, вы оба Александры. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута» Михаил интересуется? А-а-а. То есть это так, мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт. Да.
0: Пульт сидит.
1: Сидит пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, пребывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, пребывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да? А живем рядом?
1: Живем
0: соседи
1: рядом,
0: считай, буквально
1: через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да. Так, и ничего он не загадывал, он не может загадывать, он же этот неодушевленный, так сказать, предмет. По поводу дороговизны билетов, да? Значит, что я хотел бы сказать? Могу лазейку вам приоткрыть, дорогие друзья. С понедельника можно купить билеты дешевле непосредственно в кассах малой спортивной арены. А также, если у кого есть под рукой ручка, я могу телефон сказать? Ну, телефон, просто номер телефона.
0: Ну, скажи.
1: Да, 263-40... Я, по-моему, забыл. А, 46-77. Вот, 263-46-77.
0: Спросите Веронику.
1: Можно никого не спрашивать. А. Там тоже скидка 25%, кстати, на билеты. А так, кому лень будет звонить, с понедельника можете приезжать на малую спортивную арену и покупать билеты значительно дешевле, нежели они есть в театральных кассах. Ну, а ежели нет, тогда покупать в театральных кассах они, в принципе... Сейчас дешевле-то вроде как и нет.
0: А какая-нибудь есть маза пролезть так, там, наверняка?
1: Сесть — это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
0: И
1: он
0: все,
1: просто не может,
0: торчит,
1: да,
0: на,
1: и торчит наглухо.
2: Палочку поставили, так же вот стоит она у вас вертикально перед собой. И... Для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз,
0: слушай.
2: Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: Потому что многих...
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанс» Александр Минаев из мотологического ансамбля «Тайм-аут».
2: Из ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут».
1: Ну и мотологический ансамбль.
2: Ну, можно, в принципе, и так. Яркий представитель мотологического движения.
1: Да, вот сокращенно...
2: Мотолог.
1: Нет.
2: А как и Назар Зернбенштейн?
1: Я ПМД. Кое-то именно...
2: Ну ладно.
1: Такой вопрос тут, значит. Пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременно с радиоприемника телефона. Редкость, кстати, в наше время.
2: Оно в одном корпусе, конечно,
1: вообще...
2: Комбинированный такой. Комбайн.
1: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки – ошибка природы, и что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или, в крайнем случае, рыжими. Интересуется, что на эту тему ты думаешь?
2: Ну, лично я. Мне все равно.
1: Из-за того, что любят.
2: Лишь бы были, скажем так. Какого цвета – это уже зависит, наверное, от настроения.
1: Нет, ну вот ты посуди сам, вот давай, вот, давай внедримся, как говорится, в корни,
2: ну,
1: уйдем
2: в
1: историю.
2: В корни можно, конечно, можно, вот, давай уйдем.
1: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
2: Измир бардак.
1: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок?
2: Вот. А я, наверное, тебе отвечу, это, по всей видимости, самая дешевая краска.
1: Это говорит о чем?
2: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
1: Вот.
2: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет. Радикально противоположный черному. Опять же...
1: Вообще хочется сказать, что люди будущего – это лысые.
2: Да.
1: Ну, вообще, то есть не оволошенные вообще ничего.
2: Нет, ну, лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать...
1: А нет,
2: бильярдный шар, непорочный, и чистая слоновая кость, ни щелочки, ни трещинки, ничего,
1: ничего нет.
2: Ничего вот, нет.
1: Белой массы.
2: Нет, бери и катай.
1: Потому что любая шерстка время это есть атавизм.
2: Да.
1: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм. Прям фамилия была.
2: Мне только на эту тему и рассуждать.
1: Про атавизм?
2: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радио. Это нет, это его приемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
1: Да.
2: Вот, дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился... Но это я

0: Логическую доктрину вкратце.
1: Валяй.
0: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело. И если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душу, не флюорографой, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
1: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
0: Анализ мне не надо показывать.
1: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу...
0: Нет? Нет, это... Анализом меня... Таким анализом меня не испугать.
1: Все,
0: убирай анализ.
1: Ты страшнее видел.
0: Я видел такой анализ, что... Математический. Вот какой.
1: Ну, значит, не все у меня так страшно.
0: Вообще, я хотел бы еще к этой теме не уходить от этой темы.
1: Конечно.
0: Дело в том, что совершенно другое.
1: Кстати, вот я сейчас... хочу сказать, присылайте нам все ваши анализы. Я могу даже адрес назвать. Сейчас, погоди,
0: я
1: вот да,
0: по
1: я
0: по этому
1: вспомню.
0: Поводу
1: ну,
0: я...
1: Дай назову.
0: Ну, давай.
1: Но я бы тут тоже. 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», всем редакторам. Все анализы, присылайте. Да. Вот мы будем ответы давать вам всегда. Хотелось только бы, не перепутайте.
0: Хотелось бы акцентировать. Да, в майонезных баночках и спичечных коробках. Да, вот. Я хотел бы сказать то, что вот в современных поликлиниках и вообще в современных вот местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
1: Отвратительно.
0: Из рук вон плохо.
1: Никакой гигиены.
0: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
1: И женщины все в каких-то халатах,
0: там
1: и свитерах по горло.
0: Там женщины не найдешь. Там все по горло в анализах. Вот. Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
1: И в анализы.
0: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
1: все
0: что...
1: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
0: В чашку.
1: В чашку,
0: ну,
1: да.
0: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку... И давайте, ставьте эксперимент.
1: А у них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать. Поэтому приходится на улице делать отлов граждан. Зато бы обязательно таскивать насильно.
0: Собаки.
1: Да всех подряд.
0: Кошки. Вот
1: птиц
0: кошек,
1: тоже.
0: Птицы, у них очень своеобразные
1: килевая
0: анализы.
1: Килевая система.
0: У них анализы, я бы сказал, что...
1: Называется отжимка.
0: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичечный коробок у птиц-то.
1: Ну, там...
0: Я тебе как вот доктору. Если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то.
1: Что-то не странное, как у змеи.
0: Змеи. А змеиных я вообще и не видел.
1: Я могу показать.
0: Давай.
1: Ты знаешь, у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
0: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
1: Да, это должно происходить вежливо.
0: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
1: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересует. Почему флюорографию разрешается делать только чаще один раз в год? У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям-таки знания?
0: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
1: Но это наш долг. Делиться знанием с людьми.
0: Делиться знанием с людьми, да, я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год этот анализы на флюорографию, вот, то он на это дело
1: одного раза в три года. Потому
0: можно,
1: что белая масса
0: нынче
1: в дефиците.
0: Где сейчас хорошего белого найду? Белого яду.
1: Так, что еще? Что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
0: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем.
1: Да.
0: Сейчас мы ответим.
1: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть. А теперь, прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому к этому слову? Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
0: Нет, но здесь бороться не надо.
1: Не надо.
0: Не надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору...
1: Надо прям
0: надо
1: завешивать...
0: выключать телевизор.
1: Завешивать ситцем.
0: веселеньким.
1: Веселеньким
0: ситчиком завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
1: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто Таганский, вот ждет внизу. А вот
0: вообще-то
1: любовь...
0: он тебе присылал сообщение.
1: Да? Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
0: Это мне.
1: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
0: Наверное, вряд ли. Но... это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
1: Конечно, я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
0: Произведение, конечно. Песня про сосульку.
1: Жуткая вещь.
0: А чем? Хороша песня об ушедшей зиме, так сказать, тоска лебединая. Вот.

0: Ну вот
1: еще. Еще свиристелка хорошая вот в этой вот сейчас была.
0: Пиликалка.
1: Ну да.
0: Попросту она называется.
1: Попросту. Ты по-фински что ли
0: разговариваешь? Мы эстонцы называем ее попросту.
1: А, мы все больше с финнами. Ну, тусуемся, я имел в виду.
0: Ну, я понял, да. Так, что тут? Что-то очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья. Да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зернбернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: Если так вот, да. И я хотел бы сказать, что да... Что он там перечисляет, ты не затруднит, что я не делаю,
0: не поешь, не пою,
1: не пишу, что еще не делаю?
0: Да он, в общем, честно говоря, ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первую голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе — это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагея Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой, великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета, который, да, без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Ну, мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было, да, в темноте.
0: Да.
1: Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Му, я бы даже сказал. Ну и все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да, не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос. Дорогие ведущие, вы оба Александры. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута» Михаил интересуется. А-а-а. То есть это так, мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт. Да.
0: Пульт сидит.
1: Сидит пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы
1: ну,
0: сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, прибывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, прибывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да, а живем рядом?
1: Живем
0: соседи
1: рядом,
0: считай.
1: Буквально через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да.
2: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя, вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
0: Пошел рекординг. Группа называется «Пак энд Пайпер», если я правильно сказал. Дело в том, что я не учился, в академии не кончал. И я представлю музыкантов, с вашего позволения. Тимур Рафиев, самый главный командир, потому что сидит ближе всех. Инструмент у него самый большой. Похож чем-то на дикобраза.
3: Мешок.
0: Да.
3: Но клетчатый мешок.
0: Да, инструмент называется, как вы сами догадались, волынка. А вот второй инструмент, может, ты сам назовешь?
3: Тин-висл.
0: Хорошее название. Игорь Бурмистров на более, так сказать, доступном нам инструменте, на скрипке, она же маленькая виолончель. Человек по имени Дюша, вот это вообще родное, близкое, бас-гитара. То есть просто выговаривается. Ирфан Ганиев играет на ударных. Сегодня ударные сократились до объема одного ведущего барабана, ложек. А это же не ирландский инструмент, вот ложки.
3: Ложки самые ирландские.
4: Самые-самые ирландские.
0: Кстати, финны вот эти ложки называли, деревянные ложки, называли капустой почему-то. Вот когда они приезжали в Ленинград там напиваться, у них называлась ложка капусты. Юрий Андрейчук, певец, понимаете?
3: Не баранчик, но все-таки.
0: Да, ну все-таки. Ну, вокал тоже очень немаловажная, я бы сказал, функция. И Андрей Медлинский играет на аккордеоне, прям Том Вейтс. И вот этот коллектив сегодня в прямом эфире для вас будет играть. Надеюсь, вам эта музыка понравится. Мне, по крайней мере, на разминке понравилась, потому что музыка задорная. Я бы назвал ее таким другим полюсом музыки регги. Вот так. Как красиво сказал. А вот что значит саратовская школа диджеев. Ну
3: давайте
0: что же.
3: Только перед тем, как мы начнем, мы вас с Рождеством поздравим.
0: Конечно.
3: Потому что самая настоящая рождественская ночь. У ирландцев вообще очень хреново с праздниками. Потому что у них Рождество, во-первых, не тогда, как у нас, а во-вторых, у них Новый год в ноябре. И очень мало чего остается. Но мы по-ирландски вас поздравим с нашим Рождеством. Самый настоящий ирландский рождественский плакат. Здесь написано по-ирландски «Счастливого Святого Рождества».
0: Спасибо.
3: На сегодня. Спасибо. И навсегда. И афишка нас что ждут.
0: Из фотографий.
3: Ага, чтобы жизнь медом не казалась.
0: Отлично. В кабаке с пивком, ага, видим.
4: Ничего, грамм сыр. Только
3: фольчик. Для начала.
0: Вы прям по ходу можете объявлять композиции и...
4: А что объявлять-то?
0: А можно не объявлять? Можно нон-стоп.
3: Это просто, это полька. Раз, два, три, четыре.

0: Кстати, коллектив этот, как мне сказал дядя Лёва, насколько я понял, это директор группы. Ну, то есть он там конкретно платит зарплату, устанавливает ваш такой вот оригинальный имидж.
1: Это босс.
0: Босс, просто босс. Он сказал, что группа, ну, как великий, собственно, знаток языка, он сказал, что группа переводится как «Эльф и Волынщик». Я бы хотел разобраться.
1: Лучше как «Леший и Волынщик».
0: Да? А чем они занимались?
1: Они занимались тем, что регулярно встречались, и один другого учил.
0: А пивко они там как?
1: Нет, пивко — это лучше мы.
2: Пивко, да? Там было там на досуге.
1: Пивко — это лучше мы в основном, да.
0: А вот такой подход, вот ирландская музыка. Ну, скажем, вот Растаманы, естественно, они там предпочитают пыхнуть, да? А вы, значит, должны...
2: Не стильно.
1: Здесь только пиво.
0: Но пиво только ирландское. Или вот, или любое, вот совковое, жигулевское.
1: Мы сейчас вот поработали на Гиннес, вот, 2 недели. После этого, кроме Гиннеса, ничего не хочется уже. Вот добрый, черный. Черное такое в большом стакане, вот там нарисовано.
2: Или наоборот, светлое, доброе, тоже в большом стакане.
1: Ты в большом стакане, да. Пинта.
0: Но все-таки ирландская часть.
2: Нет, ну почему?
1: Жигулевская тоже, хорошо. Главное, чтобы дух был. Дух.
2: Да и украинская еще.
0: Ну что, следующая композиция. Вроде звук в порталах хороший.
1: Следующая композиция будет про легендарного ирландского разбойника, который был жутко доверчивый, награбил много вещей у англичан, и все деньги, как порядочный человек, отнес любимой женщине. Вот.
0: А любимый... То есть не беднякам раздал.
1: А любимая женщина, естественно, как всякая любимая женщина, на следующее утро сдала его тем же англичанам, связанным по рукам и ногам.
0: Вложила.
1: И в песне поется о том, что не надо доверять женщинам, вот, и пить надо тоже в меру.
0: Хорошая
1: чтобы
0: песня.
1: Чтобы вовремя проснуться.
0: Я уже заранее люблю эту песню.

0: Кстати, подумал я сейчас о том, что стоит вот эту стенку, которая за дюшей, все-таки снести. Я давно, в общем-то, предлагал руководству план реконструкции студии. Думаю, что где-то сегодня часа в 4, когда будет музыкальный нон-стоп, займемся. Как раз Прохор отойдет от Бодуна, и мы с ней эту стеночку проломим. Это я говорю к тому, что барабан все-таки... Вы были правы, да. Все-таки достаточно серьезную функцию несет. Я не хочу сказать, что главное.
1: Ну, вот, но...
0: Да, но все-таки. Ну что, следующая композиция. Как вы?
2: Давайте.
0: А не было, кстати, идеи по-русски что-нибудь спеть на этом улочку?
3: На самом деле есть идеи про то, что все эти песни очень хорошо переводятся.
2: И уже переведены мной.
3: Да, на русский язык, и можно их петь. Вообще, на самом деле... Есть много русских песен, которые по духу подходят. Вообще, ирландцы и русские, они по ментальности очень схожие чуваки, так что это можно все сделать, можно. Главное вовремя разобраться.

0: Хочу обратиться к нашим уважаемым геройским орлам, радиослушателям, которые начали звонить по нашему эфирному телефону. Наверное, вряд ли мы сегодня будем слушать звонки, потому что я уже говорил, что номер этого телефона я не помню. Поэтому можете не звонить. Да, вот эта композиция, по-моему, очень известная. По-моему, ансамбль «Погос» исполнял. Что-то такое.
1: «Погос», «Даблинерс», кто-то ее только не исполнял. Это была ирландская спортивная песня. Спортом занимаетесь, не?
0: Ну, конечно. Не видно.
1: Это была песня про скачки. Самый лучший спорт — это тотализатор. Вообще, у ирландцев есть замечательная песня. Вот что вижу, про то и пою. Человек пришел на скачки и видит, что там куча народу. Такие. Есть католики, протестанты, евреи есть. Куча народу. И как же они все друг другу морду не набьют, думает он. А потому что всех спорт объединяет.
0: Ага.
1: И лучше смотреть на скачки, чем бить друг другу морду. Вот самые-самые разные
2: вот
1: люди.
2: Вот она мудрость.
1: Собрались на скачки.
0: А рулетка у них тоже в ходу?
1: Рулетка, не знаю.
0: Ну вообще, вот в Ирландии из вас кто-то бывал, так приходилось?
2: Позор.
1: Пока не один. Пока не один.
0: Ну, наверное...
1: Но подход серьезный.
0: Серьезный подход. А как вот ансамбль «Погос», вот, он как-то долгое время являлся носителем сюда вот именно этой культуры, он считается попсой. Я сам, честно говоря...
2: Являлся.
1: Ну, являлся. Да. Пока что он могу, он не ушел оттуда, вот. Ага. Тот, который поет.
0: А какова сейчас у них ситуация?
1: А сейчас как? Они написали новый альбом, как бы без вокалиста своего, и журнал Q на... заставки этого альбома на фотографии написал «Вернись назад» к нему. Типа, но он не вернулся, потому что он сам к этому времени записал сольный альбом.
2: Сольный проект.
1: Вот, и он вообще работает как сольный музыкант, и он у нас очень многими сейчас. В Ирландии, в Америке.
2: Снэйк, вот его этот альбом сольный.
0: Я постараюсь до него как-то дозвониться, чтобы он переслал. Мы слушаем вашу композицию следующую.

0: Группа Pack and Piper у нас в гостях, в прямом эфире, так сказать, играет вживую. Это совершенно не запись. Кстати, всегда слышно и можно отличить. Вот если уже сейчас транслировать запись, поставить, а мы запись производим, то будет слышно, что запись. Когда играется вживую, слышно, что вживую. А когда играется без наушников, вообще вживую, слышно еще лучше. Поэтому мы решили, когда нашу программу разгонят, а я думаю, это произойдет рано или поздно, то мы будем арендуем какой-нибудь клубик и будем ее вести там. Ну, радиослушатели будут приходить, садиться, а мы будем сидеть на сцене и каждый рассказывать о своей теме, также приглашать музыкантов. То есть программа, радиопрограмма, но вживую, в прямом общении. Нормальная, по-моему, идея.
1: Интересная.
0: Хорошая идея. Потому что дома мне не разрешают поставить дома вот все это оборудование, правильно? Ну, как, а как ездить-то наездишь? Дома...
1: Здесь тоже почти как дома, плечом к плечу все вместе.
0: Такая коммунальная, знаешь ли, квартира. Ну, следующая композиция.
2: Да, а следующая композиция.
0: А вот я вижу, а что ты мешок этот взял?
2: Придется.
1: Он будет уплывать потом на нем.

0: как простому, так сказать, российскому, скажем так, жителю пришла в голову мысль научиться играть вот на этом инструменте, называемом волынка, может, поведаешь вкратце? Но я помню, еще давно приезжал один дяденька из Германии и играл на волынке. Ну, там, в Германии он как-то так. А как вот тебе-то, это я спрашиваю у Тимура Рафиева, собственно, потому что он как раз дудел в мешок. Не, ну, обычно как? То есть, там, скажем, какие-то бабушки, там, они там покупают внуку, там, баян, например, да? Вот, потом, естественно, внук, он там переходит на аккордеон. Ну, вполне логично, да? Вот, а вот я, например, вот если бы мне бабушка купила волынку, я думаю, что это бы семья не одобрила.
1: Да нет, не было никаких гипотетических бабушек. Гипотетических бабушек. Да, купил дедушка. Волынка. Заметила.
0: Нужно книжку написать. Моя первая волынка. Мой первый пистолет. Моя первая волынка.
1: Обезьяны бездарь, поет, играет крокодил, знаешь, да?
0: Нет, не помню.
1: Вот. Вот. Ну, это самое, смысл в чем? Что не было никаких каких-то глубинных идей. Это вот как ребенок идет по улице, да, вот, видит игрушку. Захотелось. А я даже по улице не шел.
0: Ну откуда ты узнал о существовании, о волынке?
1: Ну как-то узнал,
0: по телевизору или как вот образ-то. Ну, вообще, на самом деле, если не знать, что это
1: же. Ну нет, ну я не был настолько непросвещенным. Я играл в рок-музыке на бас-гитаре, вот как девушка. Вот. Может, хуже, наверное, хуже. Вот. И слушал просто фолк-роковые группы различные. Вот, и очень мне как-то вот захотелось.
0: А вот делаю, знаешь, ну как, еще остались даже люди, которые сами делают колонки. Как правило, это бывшие хард-рокеры. Вот они там у себя в клубах стругают колонки, постоянно с какими-то динамиками, пульты паяют. Ну, то есть, хотя уж там масса фирм различных выпускает, но все равно они лучше, как бы считают, что они делают лучше. А вот, ну, инструменты делают, да, там, вот, а волынку можно самому пошить?
1: Закономерный вопрос. Ну, в общем, если есть у тебя там мешки,
2: ну да, вот. Обратитесь к спонсорам, кстати.
1: Кстати, да, я обращаюсь ко всем спонсорам, кто меня слышит. Сделайте мне волынку. Вот, ну, в общем, если серьезно, да.
0: Она стоит, кстати, бешено, говорят.
3: Да, конечно, настоящий. Там мы купим такой мешок, в который дудеть не нужно, потому что не во всякий мешок нужно дудеть.
0: Там, говорят, еще наставится и ногой качает.
1: Ну, ногой это...
0: Специальный человек. Не, они вдвоем играют. Но самые богатые.
1: Но это миф.
2: Да,
1: Нет. Ручками качается, вот как Андрей.
0: Подмышкой, да?
1: Подмышкой, да. Привязывается вот сюда. Вот.
0: Ты представляешь, какая у него битка, наверное, у этого должна
1: быть? Да, они все такие накачанные, такие вообще просто.
0: Ну а у тебя-то волынка, чего, как за волынка, из чего, откуда ты ее добыл?
1: Да, ну, я не буду раскрывать вообще тайны.
0: Ну понял. Ну,
1: в общем-то, как-то мне. Я скромный человек.
3: Клетка, настоящая шотландская клетка. Цвет нормальный.
0: Нормальный, да. Кстати, вот, по-моему, вот эти вот во что дуют от кальянов. Похоже. Ну ладно. Композиция.
3: Сейчас будет насквозь гнилая песня, скороговорка такая, значит, все гнилое. Вот стоит гнилое болото, на нем стоит гнилое дерево, на дереве гнилой сук, на суке гнилая ветка, и дальше все гнилое, что живет на этом дереве, водится.
0: Ну, правдивая
1: птица, гнилые черви.
0: Птица гнилая, это вообще.
3: Гнилая птица.
0: Правда, у них же в перьях водится. Черт-те что, бывает, почешешь ее оттуда.
3: А самое клевое, что все вместе и подряд. Поехали. On the bog, there was a tree, right? A tree, rock, a tree, a tree in the bog, and the bog down in the valley.

0: закончилось все плохое, на самом деле. Пенни Богдани давали.
1: Брейк такой. Конкурс, я думаю, надо. Тот из наших геройских радиослушателей, который позвонит в следующий эфир и повторит эту скороговорку, получит подарок от программы «Монморанси» поддержанный насос от автомобиля, тоже подержанного, потому что уже нет мазы на нем ездить, этим насосом надувать. Но подарок все равно приятный. Главное, да, он здоровый еще такой. Такая труба, и снизу приварена эта плюшка такая. Замечательно. Таких уже сейчас не делают.
2: Ну что, по лирике вдарим?
0: А сейчас будет знаменитая ирландская песня какого века?
2: Юр,
0: 16-го без слов.
3: Для всех ребят,
0: которые не знают слов.

0: Мы бы хотели сыграть вот вам на прощание одну очень известную песню Ивана Маккола, которая называется «Грязный старый город». Она достаточно современная, хотя она в ирландской традиции. Вот. И, в общем-то, я считаю, что это было бы отличным прощанием.
1: Да, да, да. К тому же мы все живем в самом чистом городе Европы, городе-герой Москва.

0: Ровно в 1:12 закончила свое выступление группа Pack and Piper. Ровно такое время было, в общем-то, на такое количество времени была выдана нам пленка. Ровно мы поместились в это время. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли и поиграли очень классно. Спасибо. Мне действительно понравилось. Вы, кстати, когда слушаешь такую музыку по-живому, то несколько по-другому к ней относишься, потому что если вот в записи, это все-таки как-то несколько... Ну, сами понимаете. Там же магнитофон плохой. Я почему тут сижу? Тут магнитофон хороший. Музыку послушать надо иногда. Вот. И поздравляю вас от лица нас с праздником. И надеюсь, что как-то может быть, когда у вас появятся еще творческие идеи, мы опять тут соберемся, стенку проломим и сделаем еще один концерт.
1: Здорово.
2: Спасибо вам.
0: До свидания.
2: Спасибо.
3: До свидания.
4: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
0: И в гостях у программы «Монмаранси» сегодня хорошо известный вам Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. И с ней сегодня у нас в гостях ее хороший друг и в какой-то степени коллега, доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я узнал, что Татьяна Невская в данный момент совмещает в своей жизни два занятия. Первое занятие, тут она работает экспертом в Академии общественных наук Российской Федерации, и теперь она также занимает ответственную должность, очень важную, она психолог-консультант в этом же центре «Приют израненной души». Я рад приветствовать вас в этой уютной студии.
5: Здравствуйте.
6: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Ну и прежде всего хотелось бы обратиться, конечно, к доктору Роману Васильевичу Грачу. Роман Васильевич, вот это название «Приют израненной души», сокращенно ПИД,

0: необходимость зарабатывать постоянно деньги отодвинула проблемы не то, что нравственные, а психологические проблемы межполовых отношений, проблемы, в конце концов, любви, даже не просто на задний план, а на задворке сознания, на задворке общественной жизни. И если с проблемами катастроф, с какими-то экстремальными ситуациями в жизни уже успешно или почти успешно борются новые образования, такие как служба спасения, спецслужбы, то человек, который в жизни потерпел крах нравственный, моральный, у которого потерял любовь, который не смог добиться любви, у которых глубокие личные проблемы, он, в общем-то, пока что не может никуда обратиться, потому что все его, те, кто 15 лет назад, кому можно было на кухне излить эту беду и получить, если не сочувствие, то хотя бы внимание, все заняты зарабатыванием хлеба насущного. Глядя в телевизор, видишь полубезумные лица Барби, одетых на тренажеры. И поэтому просто для того, чтобы... Многие возразят, что есть телефон доверия. Дело в том, что телефон доверия – это... Если это будет интересно, я дальше раскрою, в чем...
1: Разница, да, потому что я как раз хотел затронуть эту тему. Но кстати, извините, пожалуйста, вот как бы упомянули Барби, мы пытались как бы в Думу сейчас послать протест, ноту протеста, дабы с нашего рынка торгового убрать новую модификацию куклы Барби, которая как бы выполняет акт дефекации, вот, как популяризацию этого акта. Может быть, вы видели, когда это рекламируется по телевидению, когда происходит нажим на брюшко резиновой куклы, и из нее выливаются всякие фекалии. Мы как бы, но почему-то эту ноту, вы знаете, не приняли.
0: Вот ее никогда не примут, потому что серьезнейшее лоббирование. Вы знаете, сколько денег вложено в рекламу памперсов. И для того, чтобы ребенок с детства вообще сразу после молока матери первого агу ему впитывалось в подсознание, что памперс — это необходимое устройство, необходимое предмет вложения денег, сначала родительских, а потом своих, вот устраивает вот такое внедрение в подсознание необходимости этих гигиенических, с позволения сказать, средств. Вот. Но это, вот это та маленькая песчинка того глобального оболванивания нашего общества, которое в конце концов ведет к тому, что внешне здоровые, даже где-то успешные и счастливые люди оказываются с грандиознейшими, с проблемами, с провалами, зияющими дырами в их некогда тонкой, а теперь просто израненной, как порванная медведем паутина, духовной организации, структуре их души. И для того, чтобы вот опустошенный человек, который представляет лишь бренное вместилище, лишь хрупкую оболочку, вот расплескавшейся уже души, то есть пустой человек, не сосуд греховный, а сосуд пустой, сосуд хрупкий, ранимый, и уже на полшага до его разрушения, вот для того, чтобы эту душу успокоить, и был организован наш приют израненной души, чтобы человеку внешне, это может быть человек, обвешанный радиотелефонами, чем угодно, любыми атрибутами, аксессуарами.
1: Но внутри он успеха. Дерево, исклеванное дятлом, получается, уже там нет ничего.
0: Дело в том, что вот даже ужас в чем, что такой человек, продвинутый, в общем-то, в прикладной психологии, как вот диджей Александр Лаэртский, все равно не может отделить зерна от плевел. Дятел-то как раз он извлекает из дерева так, червячков.
1: Он исклевывает, а если уже дерево исклевано, и червячков нет, там труха.
0: И как раз для того, чтобы уничтожить сначала, выявить, потом выманить вот этот червь, который изъедает человеческую душу. Червь не возвращенный не социальными проблемами, не проблемами отцов и детей, а именно межличностными отношениями, для того, чтобы вот эту инфлюенцию, вот эту заразу, вот эту беду из человеческой души извлечь, показать ему же и вместе с ним в конце концов посмеяться, я забегаю уже в технологию, и был создан наш центр. И у нас ни в коем случае не поток, у нас мы, почему никто пока что о нем не знает, потому что мы работаем с каждым человеком и

0: индивидуально, потому что, если говорить бытовым языком, то каждая душа потемки, и каждая душа поломана по-своему, потому что у каждого человека свой жизненный путь, свои проблемы. И к общим понятиям, как-то любовь, как-то начинает простые знакомства, какие-то межличностные контакты, тактильные, вербальные, так и глубокие межличностные совместные переживания каждый проживает по-своему. Если это смотреть со стороны или оформить словесно, может быть, для досужего обывателя, для бабки у подъезда, это будет выглядеть одинаково.
1: Простите, Роман Васильевич, вот, кстати, разговор о возрастном цензе. Я так, может быть, несколько забегаю вперед, но вот именно бабки от подъездов являются ли вашими клиентами? Или это нонсенс?
0: Я бы не хотел в этой беседе касаться каких-то тайн наших технологий, наших критериев. Конечно, они есть. Я думаю, каждый разумный человек поймет, когда...
1: Просто взял из жизни ситуацию, как к нам приходил в свое время постоянно сюда Иван Пантелеймонович Брюссель, пенсионер, кстати. Вот. И вот неразделенная совершенно любовь поразила.
0: Нет, вы понимаете, в чем дело? Здесь да. Есть такая вот очень болезненная, конечно, мне не хотелось бы касаться таких проблем, я просто хочу обрисовать, что не всегда нужно включать свет, не всегда нужно тыкать пальцем в больные места, что... там 70-80-летний старик может разбить сердце 16-летней девочки, если это мужчина с опытом, с деньгами, если он, выражаясь обывательским языком, знает подход, а говоря научно, если он знает весь набор ролевых, поведенческих, социальных и просто, в общем-то, сексуальных ходов. Если у него есть наработки во всех этих областях, то он может затуманить голову, завладеть сердцем и душой любой девушки. А 70-летняя женщина вряд ли без неких экономических рычагов сразу сможет завоевать 16-летнего юношу. Поэтому это звучит несколько, мягко говоря, царапающе для многих ушей. Я не хотел бы это акцентировать. Я считаю, что вы должны проявить некоторый такт.
1: Но все-таки вот Пантелеймонович, как раз у него была ситуация обратная. Он, будучи в возрасте 73 лет, я сам лично смотрел паспорт, вот, был влюблен, что называется, по уши в соседку по своей вот пятиэтажке, которой, лет, может быть, там, год плюс-минус вот так. То есть я видел, она так уже ходит и плохо, он ей батоны носит постоянно. То есть, но она как бы его не замечает вообще. Вот, я ему говорил, Пантелеймонович, это происходит, поскольку она уже, говорю, вообще ничего не понимает. Но он свято верил, ходил за ней прям как мальчик. То есть, я думаю, что он...
0: А это синдром недоеденного в детстве мороженого и вот недопитой чашки, недолюбленной любви, понимаете? Если в какой-то момент... В общем, человек — это очень выносливая, хотя и достаточно сложно организованная, но выносливая система. Но если в какой-то момент вот выбить из рук мороженое, когда вот осталось именно донышко с самым сладким мороженым, на которое ты настраивался на протяжении всего мороженого, если вместо поцелуя ты получаешь сильнейшую пощечину, если при аромате шашлыка тебя вдруг забирает милиция за распитие спиртных напитков или сапартовой зоне, когда уже шашлык готов, ты слышишь его аромат, уже видишь тонко порезанный лук, свежие помидоры, огурцы, твои товарищи уже
1: налили уже все.
0: Первый контакт, да, и вдруг милицейский наряд. То есть вот этот момент, он способен создать некий тектонический излом в душе. То же самое, как вот мегатонный пород земли вдруг вздыбливается, и только что ровная поверхность превращается буквально в какие-то кошмарные глобальные такие картины катастрофы.
1: Точно так, причина все-таки далеко, в юности где-то вполне возможно.
0: Да, да. Если человек вот недолюбил эту женщину или женщину похожую, он будет ей таскать батоны всю оставшуюся жизнь.
1: Извините, Роман Васильевич, а может быть узнаем на этот счет мнение Татьяны Невской, поскольку все-таки она главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. Ведь мужчина, в данном случае Иван Пантелеймонович Брюссель, несмотря на свой 73-летний возраст, как мне кажется, точки зрения экономической, социальной и так далее, он имеет гораздо большую защищенность, нежели его подружка, ну, так я называю, понимаете, его вот как бы любовь, Зинаида Прокофьевна Бу ее зовут, она сейчас нас вряд ли слышит, тем не менее Зинаида Прокофьевна имеет меньше прав, на мой взгляд, вот, чем Пантелеимонович. Вот, однако он носит эти батоны и так далее. Вот ваше мнение хотелось бы узнать, Татьяна, о первопричине такого странного поведения пенсионера.
2: Вы знаете, я не буду сейчас говорить о поведении пенсионера. Я хочу сказать вам вернуться, в общем-то, к проблемам нашего, как бы, вот, заведения, которое занимается лечением именно этого страшного невроза, который называется любовь. Ну, уже давно доказано, что любовь — это невроз, но, в общем, со мной можно поспорить, но, тем не менее, это так. И, вы знаете, естественно, конечно, у этого невроза есть некий возрастный, ну, есть возрастная категория, которая переживает этот невроз более или менее тяжело или более или менее легко. Вот, например, пенсионеры обычно, как это ни странно, от любви не умирают, потому что они обладают уже большим опытом переживания этого невроза, вы знаете, как некой такой прививкой. Вот. Очень тяжело переживают любовь молодые люди, совсем молодые, 15-16 лет, но это связано с гормональными, как бы, явлениями в их организме. Но, тем не менее, сил в организме еще много, и обычно они переживают такие этот невроз. Несмотря на все угрозы самоубийств, вот, самые яркие проявления, страсти, песни под окном, записки, цветы, все, но, тем не менее, переживают. Тяжелее все, как это ни странно, переживают этот невроз 30-летние люди. И вообще 30-летние люди, они как бы более слабы, тут же приходит переосмысление личности своей в 30 лет. И вот как раз, вы знаете, я думаю, что основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, действительно серьезные, это вот с возрастом 28-35 лет, и следующий возраст – это уже за 40.
1: Это как раз ступеньки, которые, как вот я слышал, психологи называют их змеей. Ну, то есть в данный момент все люди, как бы, у них змеи, то есть тоже происходит полная смена шкурки. Ну, у змеи шкурки, у человека обновление внутритушечных соков.
2: Да-да-да, безусловно, и организм ослаблен в этот момент, и, конечно, он тяжело переживает.
1: Раним, конечно. Ну, а вот Роман Васильевич как-то сказал о некой аналогии между службами вот, телефона доверия и между реабилитационным центром приюта израненной души. Вот хотелось бы все-таки уточнить разницу, чтобы наши радиослушатели немножко поняли, все-таки, насколько у вас это все, ну, насколько это все у вас.
0: Дело в том, что в начале беседы я бы не хотел касаться этой темы, пока что мы только именно пунктирно проходим по основным задачам и целям, а так как телефоны доверия тоже очень серьезное направление в социальной деятельности наших вот мегаполисов, то не хотелось бы делать это вот так вот, насколько... Если можно, мы это отложим на продолжение
1: попозже, нашего. Да? Хорошо, тогда хотелось бы немножко вот какую затронуть тему. Вы все-таки заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра. То есть заведение, которое обзаводится собственным приемным отделением, это не приемное какого-нибудь, например, главного человека в какой-нибудь фирме, да? Это все-таки солидное учреждение. Я у вас был по вашему приглашению, смотрел и видел огромное все-таки количество пациентов, или, как вы их мягко называете, клиентов. То есть...
0: Дело в том, да, что так как, я думаю, можно раскрыть этот секрет, просто на самом деле все это специалисты. Для того, чтобы человек не чувствовал себя, ну, чтобы у него не было чувства стыда, неудобства, еще добавочно, что весь мир стягивается же в одну точку, и вся эта точка помещает или внутри головы, или в душе, то есть вот спазм грудных мышц. И чтобы человек не чувствовал себя центром вот этой вселенной, на которую, как ему кажется, обращены все взгляды и не включались, чтобы он не чувствовал себя той самой болевой точкой, то создается иллюзия синхронной работы с огромным количеством больных.
1: То есть как бы статисты.
0: Да, да. Это как вот в критические моменты работники спецслужб концентрируются в каких-то местах. Точно так же здесь есть вот такие довольно-таки квалифицированные специалисты, которые играют собратьев по несчастью, чтобы человек мог внутренне раствориться в этой толпе. И если даже вот вы не заподозрили подвоха, я считаю, что они работу выполняют хорошо.
1: Да, я особенно помню ту вот бледную девушку с лицом кокаинщицы. Да, но вы знаете, я знаю, что у вас также существует две формы лечения, да, и наблюдения за больными. Одна из них амбулаторная форма. Вот, туда меня вот вы почему-то не пропустили, хотя я как бы настаивал, говорил, что все будет в порядке. Видимо, там какие-то секреты. Может быть, имеет смысл рассказать о особенностях амбулаторной формы лечения?
0: Ну, понимаете,
1: это, видимо,
0: дело?
1: Какая-то
0: например,
1: совсем тяжелая, да, уже стадия?
0: Все хорошо, почти все хорошо представляют, им кажется, представляют, например, процесс деторождения. Каждый, если его пристрастно спросить, он в меру своей образованности, воображения сможет это описать. Но человек, помещенный в родильный блок, или упадет в обморок, или не сможет подходить потом к женщинам, или наоборот станет каким-нибудь. Вот. То есть, скорее всего, на него это воздействует неадекватно и неизвестен результат. Одно дело, когда продвинутые мужья, балдея от своей мужской состоятельности, держит за руку жену в этот момент, самолюбование позволяет им целиком забыть о всех вот остальных аспектах. А другое дело, если вот это вот природное ноу-хау открывается взору человека, который ни психологически, ни профессионально не подготовлен к этому моменту. Поэтому если вас, в общем-то, у нас же взгляд наметанный, человек с такими вот именно моторно-психологическими реакциями поместить в амбулаторное поле, в интенсивное, то вполне возможно, что в вашей личной жизни тоже произошли бы некоторые сдвиги, конечно, не необратимые, но вот в вашей сексуально-психологической сфере был бы некий перекос.
1: А к тому же после того случая я действительно ослабший.
0: Это видно, просто да, специалисты сразу. И мы страхуем вас же от такого шока эмоционального.
1: А скажите, а каковы отношения вообще вот реабилитационного центра приюта израненной души с медициной в законе, то есть с официальной медициной, которая, в общем-то, финансируется с помощью вот медицинских страховок и так далее. Я знаю, что ваш центр живет как бы на частные средства и на какие-то вот дотации от всеразличных благотворительных организаций со всего мира.
0: Не благотворительных. В данном случае просто эти люди совершенно не хотят себя афишировать. Довольно-таки состоятельные люди по всему миру испытали сильнейшие потрясения на почве неких негативных процессов любви, неразделенной любви или любви там...
2: Или в семейных отношениях.
0: Да, межличностных отношений, скажем так. И единожды побывав вот в этом аду или многократно в психологическом, не встретив нигде ни поддержки, ни понимания, они и пережив успешно, то есть оказавшись в очередной раз личностью незаурядными, они решили, что, как вы читаете, что не стоит кидаться под трактор, а достаточно хотя бы сохранить 10 деревьев, и ты уже сделаешь в этом мире что-то хорошее. Или заткнешь хотя бы одну выхлопную трубу автомобиля вот во дворе, например, каким-нибудь, если...
1: Мотком ниток вот можно.
0: Клубнем картофеля. Каждый вот, то есть возьмет свои руки... Маленький кусочек экологии, маленький кусочек социума, вот этого того, который же. Но в принципе, вот через какое-то время все станет лучше. Хотя бы немножечко, потихонечку, что нужно все начинать с себя. И вот на деньги этих людей создается сеть этих реабилитационных центров. она, конечно, не афишируется, потому что ну, это тоже отдельная, отдельная тема.
1: Я вот в частной беседе с Татьяной Невской как-то отметил ее весьма негативную реакцию на, когда затронул тему о службе знакомств, ну, а вообще о разных службах знакомств, через газеты, через всякие телевидения и так далее и тому подобное. Ну, как бы хотелось бы узнать все-таки мнение вот Романа Васильевича, поскольку он в центре реабилитационном центре занимает все-таки более такое положение.
0: У нас, к сожалению, в стране очень странное положение такое. Я даже не знаю его корней до сих пор. То есть это ситуация такая, вот, наверное, как раньше считал, что кухарка может управлять государством, так оказалось, что в межличностных, межполовых отношениях то эксперты все, на самом деле, таких экспертов почти что нет. Ну,
1: единицы, конечно,
0: да,
1: конечно.
0: Что у нас в стране, как известно, очень дорогие проститутки. Услуги проституток необычайно дорогие по отношению к среднемесячному доходу гражданина. Да. Да.
1: Лев Толстой был бы недоволен.
0: Ну, просто я не знаю, что у Льва Толстого, он все-таки был владел большим количеством крепостных, у него это несколько иначе, я думаю.
1: А срам же был. Нельзя.
0: Вот, здесь, если там вот цена за рубежом где-то $20, там, ну...
1: Ну, нет, Роман Васильевич,
0: нет, все-таки... Мы прессу все читаем.
1: Это где-нибудь в Гонконге.
0: Но, тем не менее, Гонконг, вот только что мы слушали в новостях, что он становится Китаем, значит, это почти что вообще...
1: Ну, в общем, да. Ну, в целом понятно, что в процентном содержании, да, конечно, да, проще проститутку там...
0: у российских женщин пресса у нас абсолютно не нормированная, абсолютно хаотичная, такая же, ну, наглая и бездумная.
1: Целиком с вами согласен.
0: Я не говорю вся пресса, но вот огромное количество 99% изданий, абсолютно
1: практически
0: не фильтруя информацию, да, обрушивает ее на головы читателей, населения.
1: Это все, опять же, идет из-за гонки за деньгами. Вот,
0: любая российская женщина, она просто оглушена вот этими цифрами, что ее сексуальные услуги, ну, ее внимание, скажем так, я оговорился, стоит там $200-400 за ночь.
1: Ну, это уже чересчур.
0: Вот, то есть, и в ее сознании случается некий перекос. Вот буквально...
1: Что, дескать, я королева. Вот одна так сказала, тут пьяная была на Новом Арбате, и подошла, сперва спросила 5 тысяч рублей, а потом говорит, я королева. Ну, это да, это не относится к делу, извините, что я вас перебил.
0: И с одной стороны, ясно, что огромное количество одиноких людей бродит по планете и по нашему городу в том числе. А с другой стороны, когда вот самый тяжелый момент, момент первоначального контакта случается, когда она понимает, что она послужила поводом для чьего-то внимания, что вроде бы она зацепила внимание какого-то мужчины, завоевала его интерес, у нее тут же включает вот этот страшный наш счетчик, который она впитала еще вот со школьной скамьи, что женское внимание стоит $200-400 там, и все, то есть какие-то оценки, они тут же разрушены, перед ней вот эти цифры. Вы посмотрите, дизайн доллара, это же чудная поп-картинка. То, да, если бы он был, $100 было подешевле, дети бы обязательно играли ими в фанты на подоконниках. Вот,
1: как щелкали,
0: потому что, да, потому что это бумажка, которую каждый хочет, каждая девчонка хотела бы поддержать $100 или много раз по $100, потому что они классные, понимаете? И когда она знает, что она стоит там 4 вот этих классные бумажки, вечер проведен, а еще все вот в интервью, например, я недавно читал интервью с Андреем Макаревичем, по-моему, в «Медведе» или, ну, вот в каком-то таком журнале, и он там говорит, что несколько раз вот он с проституткой просто, ему скучно, он живет там один, он просто болтал всю ночь, и они расходились. Вот как...
2: Интересно, о чем можно говорить с проституткой всю ночь?
0: Нет, я понятия не...
1: И то, по-моему, это что-то перегиб.
0: И у женщины складывается впечатление, что вот это вот некое количество вот этих великолепно смакетированных, хорошо сделанных бумажек стоит... И когда она понимает, что вряд ли В большинстве случаев, особенно иностранцы вожделенные, никто ей компьютер, видеомагнитофон и стопку этих бумажек не дарит, то вся, весь институт вот этого знакомства, который, судя по французским фильмам, там весьма трепетно, нежно и мудро обставляется, чтобы не поломать вот эту зарождающуюся связь, вот эту хрупкую конструкцию. А здесь она, оказывается, тут же раздавлена вот этим... давлеющим в ее в голове таким доминантой.
2: Вы знаете, что на самом деле во всех службах знакомств есть свои проститутки, которые, как бы, потому что многие клиенты, которые обращаются в службу знакомств, они хотят именно каких-то временных или одноразовых отношений.
1: Вы хотите сказать, что это шапка, да? Вот на самом деле, как бы...
2: Нет, это как бы это совмещение, это не только шапка. То есть занимаются знакомствами, действительно, но при этом имеют как бы своих проституток для раздачи как бы одноразовых.
1: Ну, а вот точку зрения Романа Васильевича, вот вы разделяете вообще, он же пошел дальше, Роман Васильевич дал, на мой взгляд, очень тонкий психологический анализ явления.
2: Вы знаете, я вам уже говорила о том, что я очень, ну, крайне отрицательно отношусь к службам знакомств. Я повторю сейчас. Дело в том, что вот представьте себе врача, который знает, что у него вот на территории, где он работает, эпидемия какой-нибудь страшной болезни, чумы, например. И он старается изо всех сил, лечит чуму, объясняет людям какие-то меры профилактики, предосторожности. И тут же знает, что вот здесь же у него, на этом же участке, на котором он работает, есть 3-4 бабки-ведуньи или там, не знаю, колдуньи, которые лечат эту чуму, давая всем попить из одного стакана какой-то настойки, которую она варит, или еще что-то, в общем-то, распространяя ее, продолжая, то есть она не пресекает эпидемию. И как я, вот как специалист, понимаете, по отношениям людей, могу видеть, когда люди, которые не имеют об этом практически ни малейшего представления, многие имеют, безусловно, но для того, чтобы подобрать человеку пару, это же надо на самом деле быть очень хорошим психологом, и астрологом, и психиатром, и врачом, и, в общем-то, на самом деле иметь талант определенный.
1: Совершенно с вами согласен.
2: Они приходят к нам в результате этого знакомства.
1: А скажите, Татьяна, вот вы как бы специализируетесь вот в реабилитационном центре приют израненной души, в основном как бы вы психолог-консультант, и вынуждены общаться все-таки с мужской частью клиентуры, да? Ну, с одной стороны, это понятно, это психологический ход, потому что, ну, представьте себе, что, например, Роман Васильевич начнет мне изливать душу, никогда ведь не начнет, и я тоже не начну, хотя он, скажем, специалист, да? Другое дело, как бы приходит мужчина, пострадавший от несчастной любви, его встречаете вы, естественно, у него прям, его начинает пучить эмоциями, и он открывается целиком и полностью, да, вот, но тем не менее, вот ведь наверняка вам попадались самые разные типажи, да?
2: Безусловно, конечно.
1: Вот наверняка попадались типажи, которые вот совершенно неожиданно грустили по однополому себе существу. Или все-таки ваш центр целиком работает по противоположным полам, то есть по нормальным вот этим вот, да, ну, мне понимаете.
2: Да, конечно, безусловно. Вы знаете, на самом деле у нас сейчас есть, конечно, специалисты, которые работают и по однополой любви, потому что, конечно, там наиболее глубокие неврозы, безусловно. Но пока на самом деле мы не можем себе позволить очень расширять это, чисто финансово, расширять это отделение. Вот. И я работаю только с мужчинами гетеросексуальной ориентации, естественно, потому что наша главная задача – это не нарушить все-таки ориентацию мужчин. Мы не хотим, чтобы он совсем отказался от любви, от женщины, от семьи, от брака. Мы хотим показать ему возможность женщины-сучи, ну, как бы он уходит от женщины-врага, обидчицы, и он должен видеть то, что женщина может быть единомышленницей, какой-то там соучастницей, помощницей.
1: А скажите, ведь несчастная любовь, а я так все-таки позволю себе немножко сформулировать, что основная цель вашего центра — это помочь человеку адаптироваться в условиях, ну, грубо говоря, несчастной любви, да? Ведь несчастная любовь, она может быть не только там мужчины к женщине, да, или там женщины к мужчине, она может быть, как мы уже сейчас сказали, там, мужчине к мужчине, женщины к женщинам, да, вот, в редких случаях это может быть даже быть любовь к животным, например, у какой-то домохозяйки, еще не старой, вдруг неожиданно умерла кошечка,
0: не могу
1: понимаете?
0: Слушать, потому что вы изначально не правы, мы очень, это жестоко, если бы мы адаптировали людей к несчастной любви, потому что зачем человека приучать к болезни, нужно разлучить человека и его болезнь. И как можно не думать о белом верблюде? Постоянно думать о буром медведе необходимо. Поэтому мы вырываем из сознания человека вот этот миазм, вот этот, этот ужас. Показываем, я еще раз говорю, делаем так, что человек может над ним рассмеяться, а смех – это уже начало выздоровления. И потом заполняем образовавшуюся пустоту временную другим. Я не хочу сейчас сразу раскрывать некие технологические тонкости, но я хочу сказать, например, то вот ваш предыдущий статьянный диалог, это как раз именно то, что вас интересует, Александр, меня тоже пугает, потому что мы воспроизводим к моей великой печали одну из тех передач, которые как раз и создают у человека ощущение одиночества перед телевизором, перед радиоприемником, одиночество среди людей. Потому что...
1: Так, простите, а ведь известно, что любая форма индивидуализма гораздо более богата эмоциями, нежели форма общественного какого-то
0: вот
1: сознания.
0: Вас опять говорит постсоветский декаданс, когда человек за звонким словом абсолютно теряет мысль. И вот в обертке фразы теряется сущность.
1: Ну, после того случая, мне это простительно, вы же знаете, что со мной происходило.
0: Я вижу, у вас начинает биться жилка на лбу, я извиняюсь.
1: Это не жилка, это, знаете... Я сейчас это сотру.
0: Не нужно искать красивых слов, высокопарных фраз, нужно идти от простого, от простых человеческих, от простых механизмов человеческой жизни. И каждый, оглянувшись вокруг или прислушавшись к себе, может легко протестировать себя, потому что огромное количество людей ходит уже по краю, ходит по лезвию бритвы, и совершенно неожиданно завтра или через неделю они могут свалиться в пучину отчаяния, в бездну одиночества и погрузиться во мрак вообще, где нет ни чувств, где есть только боль и ужас. Например, чтобы понять, насколько человек далек от такого состояния, нужно прислушаться к его речи. Есть огромное количество таких устойчивых словесных конструкций, которые говорят о том, что в человеке есть уже некая вот эта подвижка в сторону такой катастрофы психологической. И вырываясь постоянно, когда человек перемежает ими свою речь, значит, это постоянно такие звоночки.
1: Тревожные.
0: Тревожные, да. Вот огромное количество людей говорят конструкцию «как бы».
1: Как бы.
0: Вот если человек постоянно... это кажется, что он засоряет свою речь. Нет, это именно вот такой звоночек, что человек уже... что у человека в душе что-то не в порядке.
1: Извините, а вот такое слово, как «так сказать», тоже очень часто встречается.
0: Нет, «так сказать» — это просто...
1: Мне, кстати, интересно, вот диагностика, она весьма полезна.
0: «Так сказать» — это просто культура речи. Культура речи. А вот «чисто», «как бы»,
1: чисто.
0: «Такой». А вот я вчера была в клубе, там такой мальчик такой, перед микрофоном такой... Такой, а он ко мне такой подходит, такой, я вас с ним
1: вот
0: такая...
1: слово «такой»,
0: такой
1: часто.
0: Это все, это значит, у девушки, просто у девушки уже в душе уже язва перед прободением.
1: То
0: что
1: вот
0: через день, через три это все вырвется
1: там
0: наружу, конечно, да. Что это уже четкая лакмусовая бумажка, что человеку нужно обратить внимание на свой внутренний мир.
1: А вот слово, вернее, словосочетание «как бы», вот насколько оно является тревожным синдромом?
0: Это вот особенно потому, что оно завладело устами 98%.
1: Ну да,
0: не
1: согласен.
0: Не население, а творческих личностей, которые выступают по телевизору.
1: По радиовещанию.
0: По радиовещанию я радио практически не слушаю, мне просто некогда совершенно.
1: Да, я представляю.
0: Вот, свидетельствует о том, что межличностные отношения, вот принято считать, что их разводы и там многочисленные перемещения — это инсценировки промоушеновые, видимо, приходится поверить, что это на самом деле их какие-то конфликты, угу. Потери настоящие.
1: Ну, то есть, если к вам... Да.
2: Вы знаете, как раз это очень интересная тема затронул Роман. Нет дыма без огня, потому что на самом деле это, вы знаете, все эти вещи, даже сделанные для, как бы в рекламных целях, они свидетельствуют о том, что человек сублимирует то, что он хочет сделать на самом деле. Он мечтает развестись, он хочет что-то изменить, но боится. На самом деле, он не вполне к этому готов. И поэтому
0: дембельская конструкция есть такая. Не мы такие, жизнь такая. Они прячутся за тем, что вот жизнь их это заставила. А на самом деле-то они, видимо...
1: По-другому это еще называется испечь суфле. Ну, в общем, это да, это что-то из другой. Это не обращайте на меня внимания. Продолжайте, Татьяна, простите.
2: Да я сказала уже все, что хотела на самом деле.
1: Ну ладно, там мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Татьяна Невская также является психологом-консультантом в этом же центре. По телефону 203-19-22 можете задавать нашим гостям любые ваши вопросы. А я вот хотел спросить у Татьяны, Татьяна Невская, существует такая как бы распространенная киноверсия, что как бы психолог, да, как и телохранитель, не имеет права вступать в личные отношения с пациентом, с клиентом. А насколько это в жизни действительно так? Или все-таки вам приходилось каким-то образом, ну, даже чисто в таких медицинских целях, чтобы поддержать вот израненную душу, продолжать с ним какие-то отношения уже во внерабочее время?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос, но, тем не менее, я скажу, что такие случаи действительно бывают, когда психолог вступает в интимные отношения со своим пациентом. И, безусловно, на самом деле, как бы считается, что если пациентка не на каком-то этапе не влюблена в своего доктора, то тогда лечение не будет иметь никакого смысла. Угу. Поэтому каждый пациент и пациентка проходит некую стадию влюбленности в своего доктора.
1: Ну, видимо, получается, что...
2: Некоторые, да, некоторые врачи даже есть такие, очень известные случаи, были даже громкие судебные дела, когда, значит, судьи решали, правомочно ли подобное лечение или неправомочно, но в конце концов склонились к тому, что, наверное, правомочно, если оно приносит положительный результат.
0: Но дело в том, что в нашем центре можно об этом говорить, потому что я думаю, что в данном случае аудитории пациента некоторые разные категории людей, что это допускается только при условии, если администратор, менеджер отделения режиссирует такие связи. То есть это... В данном случае и врач, и пациент по Эрику Берну оказываются ввязанными в ролевые игры, которые возможны только при условии, если ролевые установки на протяжении игры не меняются, и врач не оказывается последовательно втянут в следующую игру. За этим уже следит заведующий отделением, ну, в общем-то, менеджер процесса.
1: В пору работы, когда в мою бытность, когда я работал следователем прокуратуры, бывало, у каждого из нас висело по 15-17 дел. Каждый должен был их раскрывать. То есть такая как бы многостаночная работа. А насколько в вашем центре распространено многостаночность? Или все-таки в случае, если оказывается психологическая поддержка, то подход действительно индивидуальный?
0: Вы, к сожалению, видимо... Вот это, кстати, второй симптом довольно-таки грозный, когда беседа людей представляет собой вот сколько N собеседников, N монологов. Потому что в начале нашей передачи я говорил, что подход исключительно индивидуален.
1: Нет, простите, этой есть, фразы не было.
0: То есть только тестовые наработки вот, предврачебного тестирования. А работа с каждым клиентом, безусловно, индивидуальна.
1: Нет, ну понятно, что это не групповая обработка, когда садится несколько клиентов, а один психолог им рассказывает что-то.
0: Компьютерная томография и компьютерный анализ, никакие клише здесь недопустимы абсолютно, несмотря на то, что история человечества любви насчитывает сотни тысяч лет. А вот в данном случае каждый человек разбирается как свой микрокосм, как свое вместилище и достоинство грехов. Вот, поэтому об этом даже смешно говорить. И второе, вот опять-таки в копилку эрудита, ненавижу слово эрудит, ненавижу эрудитов. Но вот каждому человеку записную книжку можно дать второй симптом, когда за собой очень трудно последить. Нужно сначала попросить родных, чтобы они послушали вас и обобщили. Если вы беседуете с собеседником и просто пережидаете его, дальше развиваете свою мысль, то это тоже свидетельствует о глубочайшем дисгармонии внутренней. То есть... Когда человек развивает... Вот, кстати, авангардизм в искусстве – это тоже сильнейшая уже лакмусовая бумажка, прореагирующая тоже вот такой больной души, потому что, как известно, авангардные произведения очень приятно исполнять, и настолько же неприятно их слушать, потому что если ты не находишься в созвучном... в резонансном состоянии психологическом, то ты слышишь только хаотический набор звуков, видишь плохо намалеванный черный прямоугольник, а никакой не квадрат черный. Вот. А если ты пребываешь в соответствующем состоянии, то конечно.
2: Находишь там глубины и высоты.
0: И высоты, да.
1: С другой стороны, видите, как бы и соцреализм в искусстве, это тоже своего рода тревожнейшие,
0: да,
1: кстати, симптомы.
0: Вот дело в том, что именно выхватывание, вот такой характерный термин из разговора.
1: А это у меня вот наш куратор Зинаида Гонриетовна Шерсть вот положила мне такую. И, кстати, она очень с образованием. Я поэтому смело цитирую.
0: Единственное, я сразу хочу призвать радиослушателей не цепляться к своему состоянию, не заниматься самокопанием, потому что на Востоке давно говорили, что главный критерий, главный признак душевного равновесия – это отсутствие внутреннего диалога с собой. Если ты постоянно...
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач. Оба они работники, или я даже сказал бы сотрудники психологического реабилитационного центра приюта «Израненной души». И вот такой вопрос просили вам передать наши постоянные радиослушатели. О том, не считаете ли вы нужным или необходимым иметь в нашей стране какое-то средство массовой информации, радиостанцию, да, ну или газету, я не имею в виду, где печатают брачные знакомства и так далее, а именно радиостанцию психологического сугубо уклона. Ну, как есть, например, политические радиостанции. А тут, например, радиостанция приюта израненной души. Набрать диджеев туда и, в общем-то, чтобы это было как бы радиоотдушина для всех страждущих.
0: Я считаю, что это, по большому счету, просто необходимость, остро назревшая необходимость, что это психологическую температуру общества сбавило бы градусов на 5 где-то, потому что столько людей, которым негде услышать то самое свое время, то самое единственное слово, которое для остальных, может быть, ничего не значит и будет совершенно непонятным, но вернет человека в какой-то осязаемый мир. Столько людей, которые бы нашли в этой станции друга, нашли бы в ней единственную поддержку, нашли бы в ней опору в жизни и ту самую точку, с которой они бы могли бы начать новую жизнь, позабыв, повернувшись спиной к прошлому. Я думаю, что, может быть, в связи с тем, что несущие сейчас стоят очень дорого, называются цифры около полумиллиона долларов, это могло бы быть эфирное время на одной из известных станций. Я думаю, что сознательные диджеи, сознательные эфирные директора могли бы сделать реверанс, могли бы обратить внимание на столь остро назревшую проблему. И я думаю, что этот вопрос найдет все-таки свое разрешение, потому что бездушный поп-эфир, мыльный, заполонивший наши все комнаты, офисы, дома.
1: Автомобили.
0: Автомобили, да, кстати, на вождение это влияет ужасно. Точно так же, как и секс в автомобиле. Это очень важная часть жизни современного человека. Так радио в автомобиле.
1: Целиком с вами согласен.
0: Вот. И я считаю, что такая радиостанция могла бы стать для многих большим другом, чем многие наши соотечественники.
1: А скажите, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот не проводили ли вы изучение изменения взаимоотношений между людьми в течение вот определенного времени в прямой зависимости с изменением репертуара радиостанции? Я в свою бытность работал вот шофером тяжеловесного автомобиля грузового. Это было лет, по-моему, 15 назад. Тогда еще не было мощнейших радиостанций. И все слушали одну какую-то радиостанцию по средним волнам. Да? А там были песни о лугах и так далее. И я помню, постоянно все влюблялись в колхозниц, вот в доярок, там в женщин из цементного цеха, где вот забирали плиты и так далее. Буквально это были такие мимолетные, но очень теплые встречи. Вот. Сейчас я наблюдаю вот моих товарищей, которые остались работать там, в автопарке. Часть из них перешли в дальнобойщики. Это совершенно жесткие люди. Постоянно у них играет в автомобиле вот эта жесткая музыка, и они подсаживают к себе молодых девушек, трассы, и прямо выкидывает их потом, да.
0: Я не знаю, можно ли говорить об этом эфире, но даже вот этот эфир был разрешен только после третьего гарантийного письма,
1: да, да,
0: со стороны нашего центра. Я думаю, что мы оскорбляем людей, у которых сейчас те самые проблемы, которым посвящена деятельность нашего центра, если мы будем говорить о уважаемых мною водителях, в том числе и дальнобойщиках.
1: Ну, не все, конечно, не все, конечно.
0: То я думаю, что мы просто обманем желание, чаяние той части аудитории, для которой, в общем-то, мы сейчас и работаем. Я понимаю, что мои технологические, психологические ходы, они многих ставят в недоумение. Те, кто сейчас не любит в данный момент, те, у кого любовь сменила стойкость, привычкой, привыканием, у кого быт заслонил, они находятся в счастливом неведении, какое бывает ослепление, какой бывает ком, какая бывает тяжесть, пелена. И те не поймут меня, а те люди, которые именно сейчас бьются, конечно, не в пароксизме страсти.
1: Как мотыльки об фонарь.
0: Вот очень-очень печально слышать у самых продвинутых звонкое клише взамен настоящего чувства. Именно с таких маленьких укольчиков начинается заледенение души наших сограждан, когда люди со звонкой фразой теряют чувства.
1: Это опять Зинаида подвела. Я, наверное, вот эту инструкцию не буду ей больше сегодня пользоваться.
0: Вот, если вы хотите опять-таки прийти от сложного к простому, от глубин психологии к технологии межличностного общения, летом обнажаются не только человеческие тела из-за жары, летом лучше видно человеческую душу. Например, по такому простому аксессуару верхней одежды, как шорты, можно очень многое сказать о человеке. Как известно, вот во многих детективах и специально для литературы, что чтобы обезопасить себя от мужчины, нужно его раздеть. Голый мужчина чувствует себя беспомощным. Вот каратист в плавках – это уже каратист данным ниже, потому что в корнях мужской психологии одежда создает у него ощущение закрытости, защищенности и
1: мощи.
0: Мощи, да. И мужчина, который ходит по улице в шортах, это мужчина, который по меньшей мере в порядке.
1: Да,
0: мужчина
1: целиком не боится, с вами согласен. Целиком
0: оголять
1: согласен.
0: Свое тело, он уверен в себе, он стоит на ногах и не боится, что эти ноги открыты. А женщина, носящая шорты, это женщина, прячущая свою промежность. Женщина, прячущая свое лоно. Это женщина, у которой уже случилось надлом, она уже захлопнута. Она уже видит мир в искаженном виде. Уже какие-то, какой-то сектор ее восприятия замутнен.
1: А вы не усложняете? Нет.
0: Понимаете, вот именно такой поверхностный подход коллективный к людям, он и привел к тому, что проблемы каждой личности оказались спрятаны от...
2: Женщина в шортах – это уже женщина рангом выше, чем женщина. Это женщина-охотница.
1: Я тоже так думаю.
2: Женщина чувствует наиболее беззащитной, как это ни странно, чувствует себя женщина в деловом костюме.
1: Да, потому что...
2: Как женщина, она, безусловно, ну, себя
1: потому что она, кстати, в данном случае партнер, а значит, уязвима.
0: Да. Дело в том, что здесь просто оказалось все намного проще. Вот мы усложняем там, где... просто и стремимся к лишней простоте там, где ни в коем случае она недопустима. Оказалось, что женщина в костюме уязвима, потому что стойкое клише вызвано западными видеофильмами. Обычно контакты сексуальные с секретаршами, сексуальные нападки именно производятся на женщину в офисном костюме.
1: Как правило, секретарша ходит в очень короткой такой мини-юбке или в макси-трусцах. Ну, она, как правило, не выглядит совсем в деловом виде. Мы тут имеем в виду пиджачную пару, наверное.
2: Женщина, одевая деловой костюм, защищает свою как бы душу от вторжения каких-то эмоций. Да. И поэтому, на самом деле, она теряет свою женскую сущность.
0: Я думаю,
1: и самое главное средство обороны,
0: то
1: поскольку...
0: Вот, каждый, кто читал любовные романы, знает, что вначале женщина синий чулок-серая мышка выступает в сером костюме, и еще главный герой, будучи счастливый обладатель ее тела и души, не подозревает во всех ее душевных и телесных прелестях, а в конце она, как бабочка из кокона, как чудный цветок из бутона, распускается и предстает перед ним в платье. Поэтому я думаю, что здесь возможно множество мнений. Это опять-таки тема для отдельной беседы. Женская верхняя одежда.
1: Это уже прям что-то из «Бэтмена». Ну, ну ладно. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо, да. Извините, если можно, говорите погромче.
4: У меня вопрос, госпожи, я забыл.
1: Госпожа Невская.
4: Госпожа Невская. Значит, вот такая ситуация. Сначала вопрос, потом...
1: Алло, алло. Погромче, пожалуйста.
4: Вот госпожа Невская.
1: Вот, вот так, отлично, да, молодцом. Да.
4: Госпожа Невская, вот такая ситуация. Если к вам обратилась, значит, такая, ну, вот базитическая женщина, как говорит Александр, а у нее... такое несколько истерическое, значит, затмение. Вот она, ну, в принципе, она поставила вас перед вопросом, что вот сейчас произойдет самоубийство.
1: Угу.
4: Если вы, к примеру, там, вот сейчас очень модно, там, знаете, вот, так сказать, вот, чтобы осеменил там какой-то певец или композитор, вот знаете, рожать детей от таких вот.
1: Uh-huh.
4: Вот если вот, то есть вот срочно вот выньте и положите, например, там Буйнова или Киркорова.
1: Uh-huh.
4: Вот, простите, Сашу Лаэрку. Ну, это, извините, вот такой вот Uh-huh. Если у вас вот какие вот ваши действия, что вы будете делать? Вот отговаривать ее как-то? Uh-huh. Или вот пытаетесь, значит, связаться вот с тем же там.
3: Спасибо. Спасибо.
4: Оно согласилось как-то так.
3: Спасибо вам за вопрос.
1: Я просто хочу напомнить, простите, с вашего позволения, Татьяна, что вы как раз специалист все-таки по мужчинам. В данном случае вы в реабилитационном центре общаетесь больше с мужской клиентурой, да?
2: Ну, вы знаете, женскую психологию, тем не менее, я тоже прекрасно знаю. Вы знаете, я не смогу ответить вам развернуто, потому что для этого... У вас просто нет необходимых знаний. У нас есть, естественно, опыт работы с такими женщинами. Это обыкновенный комплекс Жозефины. Если вы помните, Жозефина — жена Наполеона. Вот. И на самом деле существует отработанная во всем мире методика работы с такими женщинами.
1: Ну, а вообще, конечно, было бы гуманнее завести при центре свой собственный обильный достаточно банк спермы, чтобы сразу она пришла, вся в ней в себе, и типа сразу получает то, что хочет. Потому что бывает, что как бы базитическая форма уже настолько серьезно развита, что никакие стандартные такие методы и подходы, стандартные даже в смысле супериндивидуальности, они там никак не помогут, потому что там непробиваемо. Да, и все, мне говорит. И все. А то сейчас говорит все.
2: Вы знаете, у нас есть некоторые секреты, с которыми мы работаем, безусловно. И действительно, есть непробиваемые случаи, но для них тоже есть свой определенный индивидуальный подход, безусловно. Могу сказать только одно, что или же женщина избавляется просто от комплекса Жозефины, или же она получает, в общем-то, то, что она хочет.
0: Всю технологию мы не можем раскрывать, ну, потому понятно, что понятно, пациент да. будет готовиться, выстраивать новые защиты и только осложнит работу с ним.
1: Коллективу центра. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, дядя Саша.
1: Здравствуйте.
5: Мы являемся поклонниками вашего таланта.
1: Вот сейчас, простите, речь немножко не обо мне, если у вас есть какие-то вопросы к нашему...
5: Нет, но да. вот вопрос связан именно с этим. То есть вот мы... Были на концерте на вашем, а вот там сидело три таких статуи, по-моему, в зале.
1: Было дело.
5: А вот их там покорежило чуть-чуть жизни. Вот если вот к вам, товарищи доктора, приходят вот люди примерно в таких позах, там, например, вот говорят, что свело их, в общем, так, психикой. Вот. И что вы им советуете? Вы чтобы они так, то есть, не ходили там, не пугали людей на улицах? То есть вот вопрос вот в чем.
1: Понятно, спасибо.
5: Пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, в принципе, я тут немножко догадываюсь, что наш радиослушатель спутал вашу специфику с спецификой, скажем так, какой-то общей психологии.
0: Дело
1: да?
0: в том, что просто это как раз великолепная иллюстрация. Я видел эти скульптуры по... Во вчерашнем пресс-экспрессе был репортаж об этом концерте.
1: Да.
0: Как раз многие люди для того, чтобы себя почувствовать людьми, ходят в зоопарк. И для того, чтобы многие пациенты почувствовали себя людьми, помещают именно такие скульптуры изломанные, да. чтобы человек сразу почувствовал, что уж у него-то лучше. Да, у него-то все в порядке.
1: Это так называется, кстати, метод Ильи Муромца. Лечение визуальным объектом, вот
0: таких,
1: заведомо уродливым.
0: На таких
1: да.
0: контрастах, да, просто вот самооценка пациента сразу возрастает, появляется такое злорадство задорное.
1: Вы бы, кстати, видели, это я так от себя немножко добавлю, обращаясь к нашим радиослушателям, вообще какие статуи, картины висят и стоят вот как раз в приемном отделении реабилитационного центра. Вот, это действительно хитрый достаточно психологический ход. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Скажите, я хотел задать вопрос, а где находится реабилитационный центр?
1: Ну, это вот вопрос к нашим гостям. Я не знаю, вправе ли они это говорить, потому что, честно сказать, что свободной записи вот туда не существует. Опять же, в силу финансовых причин, насколько вы понимаете.
0: Дело в том, что не имея возможности увеличивать масштабы, мы просто не можем увеличивать количество пациентов, и в ближайшее время, к сожалению, это не будет носить такой открытый характер. Поэтому, видимо, такое средство контакта через радиостанцию.
1: Ну, еще вот я думаю, как вы вообще относитесь к такому средству, может быть, помощи людям, да, как, например, запись на аудио-видео кассету вот лекции ваших виднейших специалистов. Ведь я помню, у вас была такая практика, когда представителям трудных профессий, там, морякам дальнего плавания и так далее, вы давали набор аудиокассет, где были как бы записаны на фоне голосов природы, голоса ваших специалистов на разные случаи. Например, тема там «Ты и одиночество» или «Ты и океан» и так далее. Вот. Я знаю, почему-то эта практика не прижилась.
0: Дело в том, выяснилось, что вот такие суррогаты, они, в общем-то, не долговременного пользования. Для того, чтобы обрести внутреннее спокойствие, очень многие люди весьма успешно просто тихо и спокойно перечитывают Чехова. И именно вот обращение с настоящим русским языком, с Чеховым, с Набоковым, оно...

0: открою ничего нового, что чем выше уровень и социальный, и материальный, тем больше проблем. Как известно, самое большое количество самоубийств в Японии, в странах Скандинавии, в таких заведомо успешных странах со сложившимся обществом потребления. Если человек всерьез озадачен, ну это, конечно, неизвестно, палка о двух концах, неизвестно, какой слаще. Если человек озадачен проблемой просто поддержания жизни в своей семье, то это тоже совсем не здорово. Но это уже выходит за рамки нашей компетенции.
1: Вы знаете, основная категория людей, на самом деле, я уже говорила, это скорее возрастная категория. Потому что это связано, это, в общем-то, основные травмы любовные, они происходят в момент, когда человек переживает некую потерю смысла жизни. И тут наложенная на потерю смысла жизни любовная травма, она может привести к самым плачевным как раз исходу.
2: Ходили в свое время слухи, что в вашем центре, в общем-то, одно время достаточно привилегированное место занимала пословица такая среди как бы обслуживающего персонала, среди сотрудников: делом займись и тотчас делу уступит любовь. И что якобы одним из методов вашей терапии это было как бы там пилить, вы заставляли людей там поделки разные делать, класть кладки там, в общем, заставлять их попросту говоря трудиться. Так ли это?
0: Ну, безусловно, потому что если нет возможности занять голову, если в голове просто там пульсирующие мысли, то нужно занимать тело. Хотя оно и вроде бы совершенно далеко от нашего сознания, тем не менее это так, что все-таки бытие в значительной мере определяет сознание. Нужно загрузить себя как можно более не обязательно изнуряющей, а вот поглощающей всего тебя работой. И вот трудотерапия, хотя и в ней видятся ложные социалистические корни, она все равно очень действенна.
1: И главный критерий выбора, на самом деле, работы, это то, что работа ни в коем случае не должна быть как бы основной профессией этого человека. То есть если человек лесоруб, то, соответственно,
2: то есть он
1: или
2: должен,
1: там,
2: да,
1: выпиливает, да, или столяр, он не должен заниматься деревом, а должен найти какую-то другую совершенно область, в которой он будет работать.
2: Так где-то какие должны быть цеховые мощности, чтобы, например, людей, а к вам приходят люди все-таки разных профессий, как правило, творческих, как сказал Роман Васильевич, вот какие же должны быть мощности производственные, чтобы всех их занять?
1: Вот безусловно, поэтому мы не можем принимать клиентов.
2: Но, тем не менее, я хочу сказать, это как бы похвала такая, действительно реальный факт, что вообще все здание самого центра, оно выглядит очень так прилично. То есть это одновременно здание современной постройки, с другой стороны оно стилизовано очень так тонко под особняк, по-моему, 15 или 16 чуть ли какого-то века такой. То есть даже с какими-то кельтскими, по-моему, мотивами. И все это, в общем-то, сделано руками просто вот ваших пациентов, назовем это так. То есть трудотерапия, я так понял, по масштабам этого здания занимает у вас, ну, процентов 80. Извините, я простужен. А, ну, телефонный звонок тогда примем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Вот скажите, кстати, Роман Васильевич, вы, как, в общем-то, видный достаточно доктор, психолог, наверняка сталкивались, у вас есть, ну, большой круг пациентов и так далее. Вот такой момент, когда вам звонят, и какое-то раздумье происходит, а потом трубка кладется, да? Вот насколько тревожен этот сигнал для объекта, который вот кладет трубку? Или это, в общем-то, ничего страшного, повседневно? Или все-таки стоит, может быть, как-то где-то подумать, насторожиться?
0: Ну, это вот, к сожалению, это признак совершенно двух диаметрально противоположных состояний. Когда человек в крайнем отчаянии, у него не хватило терпения дождаться даже до второго звонка. И когда человек еще только в сомнениях, настоящая ли это проблема, ему неудобно беспокоить ей занятых людей. Поэтому это неоднозначно совершенно.
2: А часто ли вам приходилось говорить вашим клиентам: на тебе телефон?

0: Он позвони ей, или на тебе телефон, позвони ему.
1: Вы понимаете, вы опять вторгаетесь в область технологии, и не сразу именно внутреннюю технологию раскрывать, потому что если, например, вы будете знать, что в темной комнате, она для вас перестанет быть темной, и терапевтический эффект существенно снизится.
2: Угу. Роман, а можно я задам тебе вопрос? Вот я начала передачу с того, что сказала, что любовь — это невроз. А так ли вообще это, как ты считаешь?
1: Любовь — это, безусловно, тяжелейший, ну, в быту болезни, это тяжелейший невроз. И, как известно, болезни сопровождаются колебаниями температуры, а также и любовь сопровождается жуткими колебаниями душевной температуры, внутреннего состояния, от равнодушия, когда эмоциональные силы исчерпаны, и с облегчением человеку кажется, что это все отступило, и до вот той самой волны, того самого пика чувств. Причем вот эта эйфория, она аналогична эйфории при маниакально-депрессивном психозе, когда депрессивная фаза подавленная прерывается короткими маниакальными эйфорическими состояниями. И точно та же самая картина, только в другом временном масштабе, происходит во время любви. Счастливым этого человека трудно назвать. Он весь в подозрениях, в страстях, в мыслях. Соответственно, это явно состояние, если не болезненное, то крайне пограничное.
0: Вот, собственно, известный тоже психолог наш отечественный, очень уважаемый, уже, к сожалению, покойный, Ирина Борисовна Вязь, она как бы в одном из своих трудов упомянула, что любовь — это состояние сродни хроническому алкоголизму в определенные этапы, просто ускоренному и сжатому.
1: Но... Дело в том, да, что, вы понимаете, вот любовь — это некая, ну, я не знаю, это некий... Это инфекционные заболевания. Это сейчас выясняется, что очень многие болезни, которые раньше считались генетическими и социальными и так далее, на самом деле тоже носят инфекционный характер, потому что человека, что такое человека влюбить? Это поселить себя в сознании человека. То есть вот очень часто, когда растущая девушка, мы имеем в виду нормальных, в достаточно гармоничной семье, в хорошей обстановке, развивающаяся девушка, беззаботная, в ее возрасте это еще не напускное, это еще не поза, а форма ее жизни. Радостная, беззаботная девушка живет, ее сознание занято некими лицами с экрана, с плакатов. Она любит учителя своего, любит Ван Дамма, там, Киркорова.
0: Какой-нибудь квартет молодых исполнителей,
1: да,
0: например.
1: Да. И вот она...
0: А все это, извините, вот был такой термин «убийца детей». Как он вам нравится в данном случае?
1: Я потом коснусь вашей симптоматики. Ее психологический фон очень светлый, хорошо окрашенный. Вот. И некий персонаж мужского пола собирается ее в себя влюбить. Как известно, для этого неважно даже, причем это происходит часто на интуитивном уровне, наработки такие. Не обязательно он должен быть двое ее старше. И к чему сводится этот процесс? Самое страшное – это равнодушие. То есть эту девушку нужно выбить из состояния равнодушия, чтобы она заметила, и чтобы ее душевное спокойствие, вот этот свет, ровный фон эмоциональный был сдвинут в любую сторону. Даже вот у Лермонтова можно заметить, что было сначала там очень сердил персонаж. Вот. То есть в ее голове помещается с любым знаком плюс или минус эмоциональный фон в отношении какого-то человека. И потом, то есть что такое? Ее сознание инфекционно внедряется какая-то персона. То есть ее мысли потихонечку начинают сводиться к нему. И так как внимание ее уже завоевано и обращено на человека, то все его действия, они в масштабе вот этого внимания усиливаются. Вот. И все, что он делает, уже внедряется искусственно. Он вот своими эмоциональными щупальцами, это может быть или вампир, или он может, наоборот, давать ей энергию. Это тоже не так важно. он там поселяется. И что такое, когда она влюбляется? Это в ее сознании образ этого человека, мысли о нем вытесняют все остальное. Он живет уже в ее голове, и он может даже не участвовать дальше в этом процессе длительное время, потому что она не может освободиться. Она этим человеком целиком больна. Все мысли, чтобы она там не пыталась сбросить. И глядя на этих девушек, обычно это замечают даже не мамы, а мама замечает почему-то день первого сексуального контакта, а подруги. Они говорят, что ты никогда не была такой грустной, ты никогда не была такой подавленной, ты никогда не была такой серьезной. Именно все эти со знаком минус и вспышки веселья, они носят болезненный характер, когда ей кажется, что ее отпускают. Или нет, в таком возрасте скорее, когда эта девушка кажется, что ее объект внимания адекватно ей возвращает это внимание, что у него то же самое в голове. Но как только ей кажется, что он, связь с ним потеряна, она опять вся в дауне, она опять вся в депрессии. То есть это вот нормальный сценарий развития тяжелой болезни, которая была инфицирована неким человеком, сознательно, бессознательно.
0: То есть практически, вот если сказать короче, перевести вас попросту говоря, то вот объект внимания этой девушки сравним с глистом.
1: Я бы даже сказал с жутким психологическим солитером, которому можно сколько угодно отрывать хвост, и будет временное облегчение, но потом он опять будет занимать всю ее вот систему.
0: Понятно. Просто, ну ладно, об этом мы не будем, это грустная тема. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я вот тут вот вас, так сказать, послушал немножко, я не сначала слушал. Я вот к такому вот выводу, что ли, пришел, что вот ваши гости даже не то чтобы экстремисты, они экскремисты. Вот, собственно, так.
0: Угу. Спасибо. Ну, видимо, просто наш радиослушатель имел в виду, что вы в очень такой сжатой форме пытались и пытаетесь, как бы особо не распространяясь, высказать какую-то общую идею и дать такой немножко общий анализ вот, явления, с которым вам в ходе вашей профессии приходится сталкиваться, вот, не углубляясь в частности. А как бы не углубление в частности он расценил как отсутствие гибкости.
1: Дело в том, что для многих, как известно из литературы, известие о том, что булки не растут на деревьях, вот такое новое знание, это некий шок, удар и неприятность. Так же, как Шерлок Холмс очень сердился, что ему сказали наконец, что там солнце вертится вокруг Земли. И люди, пребывающие в легком неведении, им так, многим так проще. И когда невольно они становятся приобщенными к какому-то знанию, конечно, это вызывает естественное раздражение, и делать с этим ничего не надо.
0: А скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот существует такое мнение, что большинство людей, работа которых называется словом «психолог», либо запойные алкоголики, либо люди с огромным каким-то комплексом, что очень часто клиентами одних психологов являются другие психологи, то есть они дают друг другу работу, перекручиваясь на каких-то достаточно редких людях из другого мира, ну, например, какой-то бизнесмен, ну, там где-то на деньги что-то, ну, не получилось, он приходит к психологу, там любые деньги платит, чтобы как-то его тот ему помог, тот ему помогает, затем этот психолог свои уже проблемы и свои глубочайшие комплексы идет лечить к другому такому же психологу. Вот такая круговерть получается. Так ли это? И приходилось ли как бы вам сталкиваться с вашими же коллегами, но в данном случае пациентами? И насколько тяжелее, если приходилось с ними работать, нежели с простыми людьми, не подкованными в азбуке психиатрии?
2: На самом деле приходилось, безусловно, работать, потому что существует некая такая обязательная, как бы не существует такой вот ярко выраженной очень часто поддержки, ну, как бы ярко выраженной работы, но существует некая поддержка, поскольку, естественно, все вы знаете пословицу «врачу излечися сам». Вот. И очень многие психологи, они как бы занимаются тем, что они в какой-то момент должны сами себя проанализировать.
0: Существуют какие-то тесты, да?
2: Да, безусловно. Но в связи с тем, что как бы наше подсознание — это такая страшная яма, в которую, если ты будешь не, как бы, не подготовлен, и даже подготовлен, можно упасть и не вернуться, вот, то, безусловно, психологи часто обращаются друг к другу с тем, чтобы им помогли и поддержали как бы вот этот, в этот момент самоанализ.
0: А что думает по этому поводу доктор?
1: Я думаю, что мы опять углубляемся в некие частности, которые, наверное, интересны, но интересны далеко не всем нашим слушателям. Я бы считаю, что нам имеет смысл послушать тех, кто решил к нам дозвониться.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, значит, у меня два вопроса. Первый. Как вы относитесь к такому понятию, как карма человека? На ваш взгляд, существует эта вещь или нет? Ну, судьба или как-то это еще можно назвать. Вот. И как это влияет на психологию человека и влияет ли на его жизнь? Вот. И второй вопрос. Существует такое объединение «Пролог», если вы знаете, в Москве. Вот как вы относитесь к проведению им семинаров? То есть там, ну и, по-моему, не только пролог, но как бы вот есть несколько таких объединений в Москве, которые занимаются вот психологическими тренингами, там, недельными, двухнедельными. Вот помогает ли это с вашей точки зрения человеку и нужно ли это ему?
0: Спасибо, спасибо.
1: Я не знаю именно, что представляет из себя пролог, но любые ролевые игры, сделанные, проведенные специалистом, безусловно, помогают. Если этим не занимался откровенно отъявленный шарлатан или какой-то человек злонамеренный, что, я думаю, в Москве все-таки менее вероятно. При довольно-таки жесткой сертификации вот таких.
0: Вот в Челябинске был очень печальный случай. Я помню, как раз пришлось мне с ним столкнуться. И вот, ну ладно, не будем о грустном.
1: Именно соционика и психология, основанная на ролевых. Вот Эрик Бернер, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди. Есть книжка такая переведенная. Это довольно-таки позитивная, именно современная форма.
2: На самом деле человеку помогает, когда им занимается, когда он не чувствует себя как бы одним брошенным в мире своей проблемой. Поэтому, безусловно, любые тренинги психологические, безусловно, помогают.
0: Особенно там есть такой предмет, в свое время мне предлагали его вести как общение. Вот. А скажите, что касается кармы?
1: По-моему, нужно очень бояться тех людей, которые очень уверенно говорят на эти темы от своего имени, от имени еще кого-то, потому что бойся людей все знающих. Дело в том, что все равно человек — это в значительной мере то, что он о себе думает и чем он себя ощущает. И даже многие представители оккультных наук подтверждают, что с одной стороны есть какая-то предначертанность, а с другой стороны человек в силах и вправе и должен корректировать, ну, я не знаю, как это сформулировать, что многое зависит именно от его состояния.
2: Исправлять свою карму.
1: Да, состояние его души, от его намерений.
0: А вот такая вещь, как цыганки. Вот они, например, говорят, ты будешь замужем ей, да, она, например, пришла три раза, она четвертый раз уже препятствие, она уже вся разбита и уже ваш клиент.
1: Ну, слово произнесенное есть внушение, это как самое простое, а цыганки, даже самые, я думаю, не продвинутые, обладают очень большим арсеналом таких средств гипнотических и
2: Зомбирование, да, безусловно. Это целый народ, который из поколения в поколение занимается тем, что занимается как бы...
0: Ну, то работает над этой проблемой, скажем так. Я просто почему спросил, потому что вот как раз у вас в приемной я видел одну с серьгами вся, я очень был удивлен, думаю, что же тут делает представительница вот этой профессии, собственно говоря, может быть...
1: Это была не цыганка, давайте, если можно, еще послушаем наших
0: родителей. Давайте, конечно, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Роман, Татьяна и Александр. Это такой геройский орел Владислав. Вы, наверное, меня уже забыли. Я просто давным-давно я звонил и вот услышал знакомые голоса.
0: Это хорошо.
5: Вот.
0: Рассказывайте.
5: Ну что можно рассказать? Ну, вообще очень интересны у вас темы. Вот. И можно даже сказать, что они мне просто как, ну, как бальзам на душу, тем более первая часть, вот именно. Сексуальные проблемы, потому что у меня в моей личной жизни произошли большие перемены за это время. Вот, и просто я хочу что сказать. Ну, если, конечно, по возможности, если осталась такая традиция, я бы хотел вот, зачистить, ну, посвященный этой теме, вот, этой проблеме, ну, такой большой стих. То есть перед этим хочу сказать вот что. Вот, естественно, существует такая, как говорят, что это проблема проститутки. Мне кажется, это вовсе не проблема. Потому что не нужно с этим бороться. Его нужно как-то легализовать, потому что на данном примере, ну, я просто расстался с несколькими сумасшедшими подругами после того, как одна пыталась меня шантажировать вместе с своей мамой якобы за какое-то насилие, которого вообще не предполагалось. А на одну просто пришлось угрохать им. Такую кучу денег, чтобы, не знаю, чтобы...
0: Всю стипендию, короче.
5: Логического конца.
0: Угу.
5: Вот, и пришлось просто-напросто мне, грубо говоря, снимать проститутку.
0: О, это грустная история. Вот, и... Но давайте все-таки тогда перейдем к литературной страничке.
5: Литературной страничке, вот, и в сущности, после этого я посвятил своей, так сказать, подруге вот следующее стихотворение. Вот, называется «Обращение». То есть, здравствуй, милая, здравствуй, родная. Мне сегодня уже не до шуток. Я скажу тебе прямо и честно, что люблю лишь одних проституток. Я недавно столкнулся с любовью, что на улицах в ночь продается. За тобой мне бегать с цветами и стоять у двери не придется. И не зная, как ты, я усвоил без какой-то особой сноровки, что бесплатная любовь лишь бывает в бытовушной тупой мышеловке. И вот в связи с этим я хотел бы задать такой вопрос нашим вот... гостям и, так сказать, постоянным. Вот, Роману Васильевичу и Татьяне Невскому. Даже, наверное, больше это Татьяна Невская, потому что, как я понял, она психолог у нас. Правильно?
0: Да, совершенно верно. Вот, что и... я бы не сказал о Романе Васильевиче.
5: Ну, в каком-то роде он тоже психолог. Вот. И, в общем, значит, такой вопрос, конечно, вот к Татьяне. Все-таки, и, наверное, мне интересно узнать, как это с ее стороны, со стороны именно женщин. С мужской стороны тут, в принципе, все понятно. Я даже, не то что прочитать, мне даже будет ясно ход мыслей, то есть именно мужчина. А вот какой ход мысли женщины, вот как вообще, ну, вообще бы пошла бы на такую, если бы, к примеру, существовала такая же улица, вот почему для мужчин есть улица Тверская, почему для девушек нету такая вот, не может девушка похвастаться своей подругой, вот знаешь, я вчера пошла, то есть решила свои проблемы там-то и там.
0: Угу, понятно. Можно я вопрос переведу немножко? Mm-hmm. Спасибо за стишок. В принципе, вопрос такой, пошли ли бы вы, Татьяна Невская, к так называемому этому жиголо, да, такой вот, да, ну, дабы заплатить денег.
2: Да, безусловно.
0: Ну что ж, ответ весьма исчерпывающий. Я думаю, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Знаете, я хотела бы спросить мнение ваших гостей о дианетике. Благодарю.
0: Ну вот, знаете, дело в том, что вот, сейчас мы, наверное, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Вот, видимо, геонетика, да?
2: Дианетика.
0: Ну...
2: Я никак не отношусь к дианетике.
0: А мне это словосочетание не знакомо. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». И вот мы сейчас немножко разобрались в понятиях. Был поставлен вопрос насчет дианетики. Дело в том, что я сталкивался, как выяснилось, с этим явлением, вернее, с его анализом, в бытность моей работы в Киевском институте судебной экспертизы. Мы просто называли это по-другому — синдром филателистической кактусницы. Вот. Ну, я так подробно не буду распространяться об этом. Скажу только, что, в общем-то, мы искоренили внутри коллектива своего, вот, и как бы Роман Васильевич Грач, он просто тоже, являясь профессионалом, знает об этом явлении по другому, в общем-то, коду, по другому названию. То есть в своей среде это у них называется несколько иначе. Вот, поэтому как бы тут что-то такое, переговоры ведутся с Татьяной Невской.
2: Саша шутит.
0: Да. Но, почему я шучу?
2: Я хочу сказать о дианетике. Я сказала, что я никак не отношусь к дианетике. Я действительно никак не отношусь к учению, которое претендует на всеобщее знание, на то, что оно может заменить человеку, в общем-то, смысл его жизни.
1: Ну, обычно, да, универсальная панацея от всех бед, тем более так агрессивно-маркетингово продвигающиеся на рынке, они всегда настораживают. То есть я говорю, бойся людей, все знающих, ответы на все вопросы.
0: Бойся филателистических кактусниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Спасибо. Прекрасная тема для того, чтобы поговорить об этом целую ночь. Я бы хотел такой ракурс осветить. Вот почему-то не затрагивается такая тема, что человек сегодня живет, по сути, в некой агрессивной среде. Практически институт семьи как таковой уничтожен. Практически разрушены какие-то традиции. Ну, их по-любому можно назвать там патриархальные традиции. То есть человек, по сути, существо-то общественное, попадает в такие ситуации, что он должен ежедневно бороться с окружающей средой, конкурировать, выживать. Вот в этой ситуации появляется вот эта огромная толпа всяких целителей, всякого рода специалистов, там магов, волшебников, которые готовы там буквально за один сеанс избавить от всех проблем. А по сути это все получается, что пустой звук. Вот нет какого-то такого адекватного, что ли, действия. Нету той прямой помощи, которую бы хотел получить, например, такому человеку. Потому что, кроме вас, масса специалистов выступает даже по радио по «Эхо Москве» и тоже ведут спасительные, душеспасительные разговоры. Но кто скажет, как сделать первый шаг, куда пойти и с чего начать? Спасибо.
0: Спасибо. Ну да, это уже вот вопрос, в принципе, к доктору Роману Васильевичу Грач, поскольку он у нас заведующий приемным отделением. Вот, и, как говорится, страж ворот психологии, и человек, полностью контролирующий эти ворота. Что скажете, уважаемый доктор?
1: Я бы как раз, может быть, это в моих устах странно прозвучит, но если человек способен еще, если проблема не загнала его совсем в угол, и он способен себя оценивать, то как это не коварно, может быть, в моих устах это прозвучит, то спасение надо искать в самом себе в первую очередь, потому что ближайшие подруги и прочие дежурные жилетки, они часто оказывают диаметрально противоположный эффект.
0: То есть полный отсос энергии.
1: Ну, могут просто инвертировать, повернуть все это потом во вред. И в данном случае можно рекомендовать только если на чьем-то опыте был успешный контакт с каким-нибудь психологом. Вряд ли это будет какой-нибудь обладатель назойливой рекламы. Обычно к настоящим специалистам трудно попасть до сих пор, а не требуется вычитывать их фамилии на заборах. Вот и...
2: На самом деле, все ответы, как уже верно заметил Роман, находятся внутри самого человека. И психолог, он только заставляет... Он, психолог не знает ответа на вопрос. Никогда. Он практически никогда. Он только заставляет человека найти вот этот единственный для него возможный путь решения проблемы. Поскольку на самом деле, предлагая свой вариант решения, ты, в общем-то, сбиваешь человека с того варианта, который он мог бы принять. А бороться в жизни на самом деле человек, в общем-то, должен. Он не должен прозябать в лени, а бороться, что-то строить, доставать, работать. Человек должен. Это вот, собственно, как бы и не позволяет ему вести животный образ жизни.
0: А вот как показалось...
1: Потом, это совсем просто, но это один из самых работающих способов. Если это открыл какой-то немецкий психолог, я не помню фамилию, если человек очень плохо... и он совершенно не может справиться с этим состоянием, какая-то грандиозная потеря произошла в его жизни. Есть очень простой и действенный способ, когда засыпаешь, вот в момент, когда уже начинаешь понимать, что проваливаешься в сон, вот, нужно про себя несколько десятков раз, абсолютно не вкладывая никакого смысла в это выражение, произнести про себя: это проходит, это проходит, это проходит, это проходит, чтобы это было именно между временной точке контакта между бодрствованием и сном. И повторять это несколько дней, абсолютно не пытаясь устроить какой-то аналог самовнушению, приводя там: мои руки теплые, я спокоен. Это именно должно быть только декларативно и абсолютно отстраненно. И вот такая примитивная формула, механизм ее, в общем-то, как я знаю, неизвестный до конца, она очень сильно действует и помогает выбраться из очень тяжелых состояний. И кроме того, когда очень плохо, тоже это, может быть, кощунственно звучит, но имеет смысл обратиться к рациональному питанию, к переводу на вот пресловутые разгрузочные дни, бесшлаковое питание. Может быть, это страшно слушать человеку, которому уже плохо, но если зарядиться этим знанием впредь, впрок, как бы, то вот очень многие психологические критические моменты можно обойти, если вывести организм на довольно-таки искусственный, в общем-то, оно совершенно не натурально, чистое питание вот такое. Например, в книге Владимира Леви, который не является диетологом и слишком многое обобщает, там есть довольно-таки дельные советы по рациональному питанию, которые как раз ведут к психологической разгрузке. Это разговор в письмах. Вот книга, это проверено, это тоже работает. Вот именно подходя сбоку к проблемам с таких вот необычных сторон, можно совершить тот первый толчок, с которого произойдет потом выход из кризиса.
2: Очень важна, на самом деле, и как бы физическая нагрузка. И очень хорошо в момент, например, какого-нибудь тяжелого переживания заниматься спортом, как это ни странно звучит.
0: Я немножко позволю себе не согласиться вот с доктором Романом Васильевичем Грачевым на тему как бы немецкого вот некоего философа. Дело в том, что по-немецки, скажем, это проходит. Фраза будет звучать, ну, например, «Хэнде хох», «Войдите». А, да. Это будет звучать, например, «Хэнде хох». То есть челюстный аппарат работает своеобразным образом, успокаивая мозг. То есть к определенной группе мышц лица подходит определенный приток крови. То есть русский аналог этой фразы «это проходит», чтобы он был действенным, это, скорее всего, будет, наверное, «кыш-проблема». Ну, попробуйте, это будет проще, потому что транскрипция с русского, с немецкого на русский, она никогда не поможет русскому, так же, как если мы немца заставим говорить, кыш, проблема по-немецки, вряд ли он успокоится.
2: Еще рекомендуется заняться с своим внешним видом.
0: Конечно.
2: Безусловно. Конечно. Обновить гардероб и очень много внимания уделять своей внешности.
1: Я бы вот Александру не рекомендовал затаптывать такие механизмы, потому что это редкий проверенный способ именно борьбы с проблемой. То есть это работающие средства, и ими не стоит пользоваться по мелким неприятностям, но если, не дай бог, что-то случилось, то это может как раз выручить человека. Не стоит над этим так вот глумиться.
0: Ну, все-таки кыш, проблема поможет вам гораздо сильнее, уверяю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. У меня такой, не вопрос, я не знаю, как это назвать. Где-то, наверное, и вопрос. Я хочу вернуться немножко к теме. Вы говорили о том, что...
0: Извините, говорите погромче.
8: Алло, вы говорили о том, что любовь – это какое-то, в общем-то, потрясение и какая-то дисгармония душевная в человеке. Вот, я, в общем, с вами абсолютно согласен, вот, но поскольку это процесс неизбежный для определенного возраста, вот, это является как бы прививкой, само собой проходит. Вот, я бы даже больше назвал, любовь – это, как правило, такой, ну, не знаю, моя собственная, так сказать, версия этого явления, это как бы синдром идеализирования какого-то, так сказать, субъекта, какого-то лица, человека там и так далее. Это все вызывает какой-то сексуальный, ну, видимо, провоцирует каким-то сексуальным подъемом в определенном возрасте, повышением гормонального фона и так далее. Ну, то, что это как начинается, так же, естественно, само собой проходит, в общем-то, и более-менее, как правило, безболезненно. Вот, и от этого я хочу перейти как бы к другой части. Вот, и синдром идеализирования, он... свойство не только, так сказать, вопросы любви, вот, и вообще во многих случаях это можно взять и каких-то поклонников, поклонниц, их музыкантов любимых, вот, ну или такой случай, как всякие религиозные секты и движения, которые, в общем-то, тоже играют на этом. И как раз люди, которые туда попадают, они, видимо, ну, по моему убеждению, люди, у которых, так сказать, не реализованы, в первую очередь, какие-то сексуальные потенции, вот, и они как бы в меру своих комплексов, не реализовав этого, уходят вот в такие вот секты, организации. И, в общем-то, люди, которые этим пользуются, они очень умело, в общем, этим пользуются. Вот. И, в общем, очень удачно обрабатывают мозг человека, так сказать, который уже находится в таком состоянии душевного дисбаланса. Они как бы заполняют пустоту, вот, каким-то, так сказать, собой,
0: видимо. Опием для народа, попросту говоря.
8: Да, просто опием для народа. Так вот, если, в общем-то, девочка или там подросток, если для нее там это все дело более-менее проходящее, и человек после того, как она его идеализировала, так же, естественно, он идеализировал, если так можно сказать, то это естественно. Это, в общем, как бы прививка, и она природой своей предусмотрена. То люди, которые, так сказать, попадают уже в зависимость от всяческих там таких вот организаторского, они просто уже как бы практически безнадежны. Вот люди, в общем-то, с расстроенной психикой. И вот это вот очень ужасно. И ужасно то, что очень многие этим пользуются. И как с этим бороться, это практически неизвестно. И такой человек он совершенно неадекватно воспринимает в окружающий мир. И, в общем, достаточно односторонний. В общем, достаточно большая проблема. И такие люди еще сами по себе опасны. Ну, кстати, тому пример той же секты Аум Синерикё.
0: Ну, вообще любая демонстрация общественная, какое-то хождение на площадь, например, и так далее. То есть, в принципе, ведь известно, что, например, они ходят на демонстрации, по крайней мере, 50%, дабы при плотном трении тел друг дружки получать сексуальное удовлетворение.
8: Ну, и это тоже, видимо.
0: Да. Ну, спасибо вам за ваше замечательное выступление, коллега. Спасибо. Вообще, хотелось бы узнать, а вот Татьяна Невская сказала правильно о физических упражнениях и так далее и тому подобное. Вот когда к вам в ваш центр приют израненной души приходит очередной, значит, бедолага или очередная бедолага, проходят ли они общетерапевтическое исследование? Ну, там, сдача обычной там, крови, там, прослушивание вот этим ушным прибором и так далее. Или это вообще не обязательно?
1: Нет, это как раз совершенно исключено, потому что человек не попадая в поликлинику, человек сразу вспоминает, как у него брали анализ крови, ковырялись в зубах, или он был в каких-то или унизительных, или физически неприятных процедурах, и, в общем-то, настраивает человека на такой защитный сценарий поведения, соответственно, с ним работать и говорить вообще намного сложнее.
0: Угу. А скажите, а как вообще относятся ваши клиенты? Ну, вот они идут в центр, да, как бы центр своего рода панацея такая, да, а название у него «Приют израненной души». Вот они идут с сознанием того, что у него чуть ли не в паспорте и татуировка уже «Израненная душа». То есть это как бы навсегда. Раз он то обратился, значит, навсегда. Или это все-таки неофициальное название?
1: Дело в том, что это название? Такое, как вот многие лекарства, да. Сначала курс прописывает сначала некую ударную дозу, и вот таким немножечко эпатирующим сразу с человека снимается проблема идентифицирования себя с человеком, который понес душевную потерю. То есть вот назвав его так вот, казалось бы, легкомысленно израненной душой, сразу его переводят в искусственно помещенном. Вот. То есть человек не пришел жаловаться, ему не пришлось с какого-то момента раскрываться. Просто вот в принудительной в такой форме, специально резкой, с человека снимается проблема вот самораскрытия первоначально.
2: Ну, а безусловно, также проблема как бы чрезвычайно, то есть, с одной стороны, человек, приходя, уже понимает, что он признает себя, в общем-то, больным человеком, то есть это ранение души, с другой стороны, как правильно сказал Роман, это настраивает его на некий, в общем-то, иронический лад. Самоирония – это на самом деле прекрасное средство.
0: Целиком с вами согласен. А скажите, а не бывает ли как бы толще вторая половина палки? Ну, я хотел сказать, что, например, ну, поняв и приняв по отношению к себе лично вот это, ну, прозвище, да, или вот этот такой шаблон, ну, в хорошем смысле этого слова, израненной души, человек начинает на этом играть. А, к примеру, я душа израненная, принесите мне крокетов. Ну, понимаете, о чем я хочу сказать? То есть уже жажда какой-то ласки, жажда, чтобы его постоянно жалели, о нем заботились, становится нездоровой, и постепенно человек превращается в инфантильного какого-то страдальческого полностью дауна, который не то что не в состоянии за себя постоять, а просто не хочет этого. Ну, но... получается, инкубаторский петушок эдакий, знаете.
1: Ну, это одна из распространенных игр ролевых врач-пациент, и как раз это очень быстро выявляется администрацией. И, ну и кроме того, если человек если все выясняется, становится ясно, что он уже все свои проблемы сможет направить, ну, взор направляет внутрь себя, то есть именно его конфликт межличностный завершен, и он просто требует внимания, просто требует, то он автоматически перестает быть пациентом именно нашего заведения и становится нормальным, тихим, как сейчас принято называть, лунным вампиром со своими проблемками, вот с такими.
0: Скажите, Роман Васильевич, я знаю, что вы периодически где-то в среднем 2 раза в год снаряжаете такой летучий отряд из сотрудников вашего центра. Вот, и, как правило, вот Татьяна Невская возглавляет эти отряды, выездные бригады по оказанию...
1: Дело в том, что это была кампания по дискредитации нашего центра. Никаких выездных бригад, никаких отрядов возглавляемых, и ни бурок, ни шашек. Ни на голо нету. Есть индивидуальная работа с довольно-таки небольшим количеством пациентов, и об этом даже смешно говорить. И дело в том, по поводу того, по поводу названия, ощущений себя пациентами, наконец-то перестали иметь место дискуссии, может ли мальчик дружить с девочкой, и идиотские шутки это по поводу беременной восьмиклассницы в семье. Ясно, что это одна из сторон нашей жизни, что это пусть оценку дают им другие, мы должны жить с этой данностью, что любовь может посетить и в 12 лет, и разлука может быть в 13. И поэтому мы работаем живыми людьми, если мальчик с девочкой испытывают те же чувства, что ни разу не испытали, прожив их старшие 67 и 70-летние члены семьи, то это скорее проблемы прошлого поколения, а не этих мальчиков и девочек, и их как раз вот новые зарождающиеся чувства или разрушенные чувства. Это как раз и является темой нашей работы, предметом наших забот и усилий. Поэтому я считаю, что коли уже все обнажено, коли все излишне часто сильно и откровенно названо своими именами, то, по крайней мере, мы можем не обращать внимания на антураж, искать какие-то синонимы, слова, вуалировать что-то, а можем работать уже с проблемой, потому что, несмотря на социальный выверт, несмотря на негативный настрой общества, люди любят, люди влюбляются, люди бросают друг друга, предают, и, судя по безумному интересу к довольно-таки специфическим сериалам, огромное количество женщин, часто абсолютно на взгляд стороннего обывателя неадекватных таким страстям, они просто забывают обо всем и охотно погружаются, растворяются в атмосфере страсти, пусть гротескной, пусть такой кичевые, но люди хотят любви, люди живут любовью, люди ждут любви, люди категорически не хотят с ней расставаться, и поэтому, если это чувство, каким бы ни было, оно тяжелым и может быть невыносимым, если человек встречается с ним, то нужно сделать все, конечно, не общественности, в первую очередь самому человеку, чтобы это чувство жило как можно дальше, чтобы оно в нем культивировалось, чтобы он, если даже финал тому разлука, чтобы это оставило что-то в душе этого человека. Многие говорят, после расставания я все равно рад, что это было, я все равно рад, что я любил, и несмотря ни на что, я все равно это мое, это моя жизнь, мои воспоминания, и я рад, что так случилось. Поэтому я думаю, что ни ерничество, ни какие-то сомнительные синонимические ряды, ни кликушество, которое сейчас принято средством массовой информации, они недопустимы в этой теме, что если человек любит другого человека, то по меньшей мере нужно оставить их в покое, а если это в чьих-то силах, и то нужно им помочь.
0: Прям вы нас укурлыкали. Так, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Вася на проводе. Благоволите мне любезно.
0: Вот скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, вот судя по голосу, эта особь все-таки взрослая.
1: Сублимация, понимаете, самореализация 3 часа 26 минут 25 секунд.
0: А часов до сих пор не купил. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Я даже не верю, что я к вам попала в прямой эфир, ребята. Здравствуйте вам всем.
0: Здравствуйте.
10: Терпение вам надо на нас набраться. Я хочу пообщаться с кем-нибудь, вот, наверное, лично. Или с Татьяной Васильевной, по-моему, ваше отчество, да?
11: Да, папа у них один.
10: Ну, не знаю, мне хочется с кем-нибудь, чтобы меня взяли к себе на учет, на заметку. Можно такое событие сделать, а?
2: Вы знаете, мы сейчас
10: заняты, много работы, да?
2: Никак не можем.
10: Я не пристаю к вам, я даже понимаю. Не мешаюсь, не хочу вам мешаться. Ну а вдруг будет возможность на меня внимание обратить?
2: Конечно, а может быть, вы сейчас попробуете рассказать вашу проблему?
10: Я стесняюсь все это говорить в прямом эфире по телефону. Я могу только оставить вам свой телефон. По возможности позвоните мне, пожалуйста.
2: Хорошо, конечно.
0: Тогда сейчас я вас, наверное, выведу из эфира, да?
10: Попробуйте.
0: Вот, и вы отдельно вот с Татьяной Невской переговорите, хорошо?
10: Хорошо.
0: Вы не кладите трубочку.
10: Хорошо.
0: Ну, а мы пока вот послушаем какую-нибудь композицию, если никто не возражает. Я вижу, что никто не возражает. Да из чего бы им всем возражать там, да.
12: Плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я хотел бы сказать, что, в принципе, этот центр, он действительно действует, но пока что находится, ну, даже в какой-то степени в стадии экспериментальной разработки, поскольку это явление достаточно уникальное, как вы уже поняли из рассказа наших гостей. И действительно, прием туда весьма-весьма ограничен. По вполне явление получило очень широкого развития. И мне бы хотелось верить, что и не получит, поскольку то, что широко развивается, уже становится как бы достижением масс-медиа, назовем это так, в широком смысле этого слова, то это уже становится такой, граничит с каким-то китчем. А в таком деле, как психология, китч невозможен. Правильно я сказал?
1: Любая вещь, даже когда мастер Маргарита Набокова были распечатаны в дешевой серии какой-то вот советской книжной, то что-то, это не снобизм, просто что-то уходит. Это даже не антураж, это какое-то понятие, которое я не могу выразить словами. И,
0: да.
1: А все, что касается психологии, оно тем более... более индивидуально и хрупко, конечно же.
0: Угу. Ну, а вот сейчас лето. Как бы понятно, что по статистике количество каких-то таких травмоопасных с точки зрения психологических эмоций периодов, в общем, поменьше этого всего стало, поскольку воле-поневоле, знаешь, настает трудотерапия активная, это дачные участки и так далее, и тому подобное. Вот, с одной стороны, значит, трудотерапия, с другой стороны, вроде бы, витамины, с третьей стороны, приближается осень, тяжелое весьма время для подростков, там, грудничков, ну и для взрослых людей. Вот, может быть, как бы так навскидку, какие-нибудь советы, как подготовиться к этому тяжелому времени, столь любимому Лермонтовым, Пушкиным, к осени?
1: Нет, дело в том, что осень, оно именно плодотворное, не столь тяжелое, потому что весенний витаминоз, весенний впрыск гормонов. Вот.
0: Но это тоже дело прошлое.
1: Да, прошло. Да. Лето – это период насыщения.
0: Тяжелейший был период.
1: Лето насыщения, когда люди насмотрят друг на друга, разрядятся на отдыхе большинство. Да, да. И осень с ее витаминами, фруктами, с недавним отпуском – это далеко не тяжело. Это как раз весьма плодотворное и позитивное время. Поэтому я не вижу повода именно каким-то образом заострять внимание на осень.
0: Ну, как тонко вы ответили.
2: Очень тяжелые моменты. Это момент перехода осени в зиму, этот ноябрь, и февраль, переход к марту. Вот это действительно тяжелые месяцы. Вот. Но подготовиться к этому можно, в общем, тоже. Очень, на самом деле, в первую очередь, надо следить именно за физическим состоянием своего организма.
0: То есть содержать тушку в какой-то спортивной форме, попросту говоря.
2: Да.
0: Скажите, Татьяна, вот особая проблема – это с семейными беременными женщинами. Вот она типа вот собирается, вот-вот у нее произойдет, а ей кажется, что, то есть там практически полное гормональное идет отравление на всех стадиях, значит, головы уже нет вообще, она вся ходит, и, в общем, беда. Вот ей кажется, что он ее не любит, мама типа тоже там как бы ее ненавидит, вот, а папа вообще говорит, что ему по барабану, он из дома выгонит и так далее. Вот с этой частью пациентов как вам вообще приходится трудно, и есть ли у вас такие?
2: На самом деле, как это ни странно, у беременных женщин очень хороший защитный психологический механизм. На самом деле, им абсолютно все равно все события, которые происходят вокруг. Они очень ранимы, они очень реагируют на любые изменения как бы климата в семье. Они выражают, делают некие выбросы в виде эмоций, истерик, раздражения, ругани. Но при этом, на самом деле, она практически абсолютно защищена. до того момента, как она родит ребенка. Вот в момент, когда она рожает ребенка, и некоторый период после родовой, действительно, у женщин может наступить очень тяжелая депрессия. Казалось бы, психика у нее возвращается в нормальное состояние. Кажется, что проблема должна пройти, а проблема не проходит. Проблема вот, только прибавляется.
0: Да.
2: На самом деле, это период, который женщине надо пережить, и ей может помочь, в общем, обыкновенный районный врач, который отслеживал ее.
0: Который отслеживал ее беременность. Он же просит денег постоянно. Врач, он говорит, денег дай.
2: На самом деле...
0: И потом она ему говорит, все, больше не приходи, он пусть растет, как ковыль в поле.
2: Кто растет?
0: Ну, этот, грудничок. Дескать, врач только вредит.
2: На самом деле, мы говорим сейчас о женщине, которая переживает этот период. Вы знаете, на самом деле, женщина... Это настолько обычная проблема, вот эта послеродовая депрессия, что с ней справляется любой врач практически.
0: А вот скажите, тут хотелось бы затронуть, может быть, несколько проблем национальную. В некоторых народах принято, что она, как мать-моржиха, она рожает там прям связками виноградными, и получается, что она вся должна быть в вечной депрессии, но это незаметно. Она вот только родила, через 2 часа уже смотришь, она, значит, с оглобли идет, несет, значит, на коромысле воду, там уже стирает, в лепешки печет, уже все. То есть это как бы поток, как станок по производству грудничков. Вот получается, что вот эта психическая травма после рождения грудничка, она, в общем-то, свойственна женщинам европейского происхождения, да? Или...
2: Она свойственна, на самом деле, просто некоторым женщинам. И может получиться так, что женщина, родив 5 детей, не испытывает никакого дискомфорта, а родив 6, впадает в тяжелую совершенно послеродовую депрессию.
0: Угу. А что касается депрессии, свойственной молодым отцам, вот хотелось бы узнать. Во-первых, в родившемся грудничке где-то, как показывает статистика, больше 30% молодых отцов видят своего соперника. Ну, соперника в смысле, вот, что, дескать, он появился, и теперь все, котлеты на двоих. Ну, это так, грубо говоря.
2: Я думаю, порядка 70%.
0: Даже так, да. Ну вот, и они впадают в депрессию, начинают страшно пить, пропадают там, домой не приходят и так далее. Значит, винят во всем, дескать, свою жену, как бы вот. Как справляться с этим?
2: На самом деле, это, я думаю, что механизм гораздо проще. Дело в том, что мужчина очень хорошо подготовлен к беременности женщины. Он действительно очень хорошо к этому подготовлен психологически. Он думает, что вот она... Мужчина как бы уважает, на самом деле, беременность женщины как состояние, которое ему совершенно недоступно и непонятно. Вот. Он ее бережет, он берет себя в руки, он держит, он старается быть изо всех сил хорошим, старательным, любящим, внимательным, дабы женщина могла справиться со своей вот этой тяжелой задачей выносить ребенка. Это нелегкая действительно задача. Вот. Но ему кажется, что в тот момент, когда женщина родит, собственно, проблема отпадет. Ему кажется, ну все, она станет, это станет его там бывшая подруга Маша, с которой он жил до этого 3 года, что все вернется, они точно так же дальше будут жить. И вдруг, когда рождается ребенок, он понимает, что, в общем-то, на самом
0: деле... Поезд ушел.
2: Что это не та Маша, с которой можно побежать на дискотеку, или там, которая каждый день готовит ему завтраки, обеды и ужины. А это Маша, которая занята еще какими-то вещами. И он не видит своего места здесь. С одной стороны, он думает, что сейчас я наконец-то расслаблюсь, а ему приходится в 2 раза больше напрягаться. С одной стороны, а с другой стороны, он еще и как бы не понимает своей роли в этом.
0: А если говорить о раннем, ну, я бы назвал своевременным пониманием ситуации, но вот исходя из вот вашего рассказа, это раннее понимание ситуации, когда он в момент, вот у него начало только набухать, набухало идет, вот, и вот еще далеко, но уже он знает, что осталось 4 месяца, к примеру, и вот эти 4 месяца он проводит в кошмаре, потому что это понятно, что это процентов 10 по статистике молодых будущих пока что отцов, способны представить себе в красках весь тот ужас, который их ожидает вот после этого. То есть у них вот эта подготовка, эта бездна, я бы сказал, она начинается издалека, понимаете?
2: На самом деле вся подготовка заключается в том, что мужчина должен хорошо себе усвоить, что 2 года ему придется жить, сжав зубы.
1: Угу. Если бы мудрая жена и ее мама, и его мама взяли бы его сразу в союзники, а не в антагониста, врага и источника какой-то негативной силы предполагаемого, то я видел ни одного мужчину и ни двух, которые...

0: части семьи, очень сильно возмущает огромное количество пап, и этим лишь они усугубляют расхожее мнение, что ему-то до него-то никакого дела нету. То, что нужно мужа всегда оставлять, пока что он муж союзником, и, в общем-то, мужчиной, а не тем негодяем, который приходит с запахом пива после 20:00, когда ребенок не мыт, не стиран там и так далее.
1: Был вот один честный студент, который, когда узнал, что его подружка родила тройню, повесился. Ну ладно, давайте послушаем телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
3: Вот вы сказали насчет того, что вот нечаянно раздельно говорю. В общем, моей дочке 15 лет. У нее молодой человек 20 лет. Она, закрыв глаза, идет за ним. Конечно, ни я, ни никто для нее не существует. Вот, ну, в 9 класс она, в 9 классе училась. И, ну, бывало такое, что, значит, в школу не ходила. Я ходил вместе с ней на занятия.
1: Ну, как?
3: Да, ну, это было еще вот до Нового года, потом после Нового года, ну, в общем, по полтора месяца. Ну, он приходил, значит, что он ей помогает, целуется там, ну, как обычно.
1: Ну, да, понимаю, да.
3: Вот. Ну, вот сейчас она собирается с ним ехать на дачу. Я не знаю, что делать.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Вот я попрошу, наверное, Татьяну Невскую проанализировать ситуацию. Хотя на даче что плохого? На даче там и клубника, и все такое. Вот заходить на занятия, как бы, я бы не стал. Ну, вообще, поскольку я не психолог, и меня никто не спрашивает, я, пожалуй, не буду говорить.
4: На самом деле, безусловно, конечно, вам стоит доверять именно своему материнскому чутью. Вы должны в первую очередь решать, отпускать свою дочь на дачу или не отпускать. Но я могу сказать только одну вещь, что если накладывать какие-то запреты, то это только подстегивает человека к нарушению этих запретов. Если вы запретите вашей дочери поехать на дачу к молодому человеку, значит, она будет встречаться с ним там в ближайшем парке или поедет на дачу в другой раз, не спросив вас и поставив уже вас перед каким-то конфликтом. И вам придется решать эту проблему уже как человек, чей запрет нарушен.
1: Если бы там, у нее был, например, братишка старше, он бы мог просто побить негодника.
0: Кто сказал, что он негодник? Я вот не услышал в звонке, что он чем-то плох. Просто дело в том, что даже как бы не развивались отношения между мамой и дочерью, то все равно связь-то внутренняя очень сильная. И если дочь перестанет испытывать такое давящее действие, то вполне возможно, что она за следующим советом к маме и придет. А если есть какое-то действие, есть ему и противодействие.
1: Но тут, видимо, в голосе матери сквозило опасение, как бы ее дочь не стала постоянной, так сказать, дальнобойщиком по приюту израненной души.
4: У всех практически все опыты первой любви довольно печальные.
1: Ну, то есть тут нужно как готовиться к беременности.
4: Да, это первая прививка от, собственно, в дальнейших отношениях.
1: Да.
0: Может быть, просто конструктивнее поговорить с молодым человеком, воззвать к его возрасту, к его полу,
1: детский,
0: что он мужчина,
1: детский.
0: Все в его руках, и просто чтобы...
4: И возложить на него, естественно, ответственность за дочь, за какую-то
1: безопасность. Только не нужно говорить ему «женись».
0: Потому что все запреты, они до добра обычно просто
1: не доводят. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Очень рад вашему творчеству и вашим двум собеседникам. У меня вот какой

0: Вопрос. Со мной был такой случай. Я был влюблен и сейчас до сих пор в девушку. Зовут ее Маша. Меня зовут Слава. Вот. Было это 2 года назад. Целый год мы прожили нормально. Проблема была во мне. Я принимал наркотики. Сейчас прошел год. Мы с ней не встречаемся. Я немножко восстановился, начал заниматься спортом, пошел учиться в институт. Ну, в общем, стал заниматься собой. Понял причину моего ухода от нее в том, что деградация происходила постепенно, я это не понимал. Но следствием выявилось то, что я потом осознал, какая это была любовь. Вот теперь мои действия, мне хотелось бы к ней прийти, все это рассказать. Вот как вы считаете, психологи, что я должен делать? Вообще, вы понимаете, что страх там отказа, что, может быть, у нее все сейчас изменилось, или... Ну, я не знаю, в общем, я бы хотел на моем месте сейчас прийти к ней и рассказать о том, что я к ней испытываю до сих пор такие же чувства, что вот на самом деле то, что случилось с нами в тот момент, было моей виной. Ну и объясните, и может быть она как человек, поскольку она меня тоже очень любила, и думаю, что и какие-то чувства у нее остались, может быть, она поймет, и все будет нормально. Но вот, не знаю, до сих пор не могу сделать этого первого шага. Вот.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Я думаю, что Татьяна Невская ответила. Хотя, конечно, почву надо прозондировать, потому что так-то идти сразу плохо.
2: На самом деле, надо обязательно сделать этот шаг. Можно не зондировать почву, можно свалиться, как снег, на голову, можно даже вписаться в какую-то... Ну, безусловно, лучше... конечно, позвонить, назначить встречу.
1: Да, или... Не так, как снег на голову, плохо иногда кончается.
2: И в любом случае обязательно надо это сделать, поскольку неважно, к чему приведет этот ваш поступок. Возможно, действительно у девушки что-то изменилось, и она уже живет совершенно другой жизнью. Но вы обязательно должны об этом знать. И вы обязательно должны так или иначе не оставаться в неведении и разрешить эту ситуацию, иначе она будет давлеть над вами.
3: Ну и мне кажется, что не стоит в буквальном смысле пытаться разрешить эти ситуации в первые 20 минут разговора, потому что очень многие женщины, они принимают решение, то, которое от них ждешь, но им для этого нужно какое-то время. И в это время лучше, может быть, предоставить ее самой себе. Не пытаться тут же услышать какой-то ответ, потому что потрясение от встречи, оно может быть сильным и заслонить просто эмоции, заслонить просто все мысли какие-то в данный момент. Не стоит настаивать на сиюминутном решении каком-то.
1: Да, с этим сложно спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к Роману Васильевичу.
1: Говорите.
4: У меня дочка перенесла травму 10 лет, к ней отчим приставал. Потом, значит, муж бросил 10 лет тому назад, у нее 5 человек детей. Теперь у нее очень тяжелый климакс. У нее звуковые галлюцинации, она лежала в больнице 8 месяцев, теперь инвалидность, вторая группа. Вот пройдет это состояние или нет? Вот сейчас бывает улучшение, а весной опять начинают галлюцинации эти слуховые. Она может ночью уйти в одной рубашке куда-нибудь.
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Сейчас...
4: Вам спасибо, что вы такие передачи делаете. Я вот сижу целый час с трубкой.
1: Спасибо. Сейчас Роман Васильевич ответит вам.
3: Ну, вы знаете, заочно, я думаю, такие диагнозы ставить, это, ну, по меньшей мере, не профессионально, да и, ну, в общем, не следует. Но известно, что климакс – это очень тяжелый период в жизни любой женщины. И... после того, как он закончится, состояние, ну, скорее всего, нормализуется. Но я повторюсь, что такие заочные рекомендации, они недорогого стоят, и вряд ли стоит ими заниматься. Просто климакс в жизни любой женщины – это очень тяжелый переход, тяжелый момент, который и у женщины с нормальным здоровьем и состоянием души вызывает часто очень неприятные моменты. И его надо для начала просто его нужно пережить, как можно меньше травмируя психику этой женщины и облегчая по возможности ей жизнь. И обратиться именно к специалистам, которые могут вести именно ее, заниматься именно ей.
1: А вообще даже вот масса было случаев, когда в таком состоянии были женщины и без климакса. Ну что же, после небольшой паузы мы вернемся к беседе с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души», сокращенно ПИД. Скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, существует в психологической практике такие методы лечения заболеваний, ну или помощь какая-то, да, пациентам, как-то запахотерапия, цветотерапия. Ну, как пример, например, запахотерапия, вот одна израненная душа, я тоже так теперь буду называть, вот людей, относящихся к определенной вот категории, пострадавших от любви, а ей достаточно было, например, понюхать какой-то одеколон, напоминающий по запаху тот, которым мазался ее объект мечтаний, вот, чтобы на какое-то время у нее отлегло, вот, и вот действительно мы вылечили ее вот именно этим. То есть она на запах в данном случае остро очень реагировала. Как вообще вы относитесь к этим методам лечения?
3: Конечно, любовь очень близко к тому, что, ко всему, что касается ассоциации, связано. Любовь — это сплошная ассоциация, как вот песни Джо Дассена очень многих вызывают приятнейшие курортные воспоминания. Например, «Сент-Экзистепа», танцплощадки курортов Крыма и прочих таких мест, распространенных в те годы. Также запахи. Запах, известно, что запахи невозможно восстановить по памяти, то есть их можно каждый раз только вспоминать. И помещая человека в запах, предшествующий, например, тяжелому периоду, в другой, мы его отсылаем в другой временной отрезок, в котором, с которым у него связаны приятные воспоминания. Также известно, что Наполеон писал Жозефине только и только ради Бога, только не мойся, когда возвращался из похода. Вот такое, в общем-то, довольно-таки откровенное и функциональное, и очень понятное многим отношение к запахам.
1: Ну, а вот вы применяете ли все-таки эти методы?
3: Конечно, конечно. Все, что касается... Все способы, которые могут разгрузить психику человека, которые могут сделать им лучше, применяются. Но достоинство этих методов, что их может применять каждый, не стоит сидеть, когда в глаза бьет сильный свет, все равно не стоит жить в комнате, постоянно жить, когда там оттенки красного, не стоит нервничать в помещении, в котором есть четкие границы света и тьмы, как-то вот освещение типа бильярдных залов, когда плафон отсекает черный потолок от ярко освещенного низа. Все эти способы освещения очень эффектны, но крайне раздражающе действуют на человека. Если человек находится в неустойчивом состоянии, то ему будет только хуже.
1: Вот Генрих Густавич Нейгаус, небезызвестный вам, утверждал, что лучший способ избавления от какого-то страдания — это еще больше страдания. Он рекомендовал всем влюбленным, да, страсти которых не были разделены вот объектом, например, есть побольше жирной пищи, чтобы их пучило. Вот Нейгаус утверждал, что, ну, вы понимаете, то есть насколько вы относитесь к этому заявлению великого?
3: Ну, жирная пища печени лишь увеличивает сексуальное возбуждение, поэтому я не думаю, что она сильно поможет. А вообще, конечно, клин клина вышибают в своем роде верное выражение в данном случае, потому что сильно разозлив человека, как известно, вызвать на откровение можно, разозлив женщину, она может заболтнуть, и также часто нужно дать прорваться эмоциям. И если вы видите, что ваша жена постоянно ходит на вас, смотрит букой, недовольно косится, ворчит, но не предпринимает каких-то действий, то, может быть, надо спровоцировать, подойти и шлепнуть ее по попе сильно. Или, ну, в каждой семье есть какие-то свои механизмы. Конечно, не стоит применять сковородки и прочие такие средства из криминальных хроник, но вот пусть откричится, отплачется, может быть, даже вас чем-нибудь бросит, но ситуация разрядится, потому что, как известно, мужчина не выдерживает долгий прессинг такой тихий, медленный. Вот надо довести ее до близкой точки, это же не глубокое состояние. Она выплеснется и вполне возможно, что подарит вам ночь страстной любви.
2: А то, что касается излечения израненной души жирной пищи, я хочу сказать, что ни в коем случае не надо приводить себя в свой организм в какое-то очень стрессовое состояние. В плохое стрессовое состояние, я имею в виду, лучше напротив поощрять себя, кормить, то есть покупать тебе вкусные вещи, те, которые ты любишь. Вот. Женщинам очень рекомендуется в период, когда они переживают какую-то депрессию или какое-то там тяжелое любовное переживание, есть сладкое.
1: Йогурт,
2: если она
1: вот
2: любит
1: йогурт.
2: Сладкое.
3: Вот очень полезные оказались, выяснилось, что в бананах есть и ферменты удовольствия, так называемые, как в шоколадках. Но если в шоколадках есть и кофеин, и прочие расшатывающие нервы ингредиенты, то бананы – это чуть ли не целиком полезные.
1: Ими еще хорошо водку закусывать, потому что нейтрализуют они, в общем-то, всякие продукты, находящиеся в водке, плохие для организма. То есть тушка лучше переваривает спиртное. Кстати, о спиртном. При каком сочетании клинических факторов вы бы могли порекомендовать вашему пациенту, то есть израненной душе, напиться?
2: При очень остром состоянии это может быть, но я, честно говоря, придерживаюсь такого мнения, что если у человека существует строгая зависимость между негативными эмоциями и алкоголем, то в таком случае пить ему нельзя ни в коем случае.
1: Ну, предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам. У нас еще есть небольшое количество времени. 203-19-22. Позвонив по этому телефону, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Татьяной Невской и Романом Васильевичем Грач. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Ну, я. Дело в том, что у меня проблема вот в чем. Дочь живет с отцом. Отец не переваривает этого ее молодого человека.
1: Угу.
5: Вот. Я с ним разговаривал. Мальчик умный, закончил третий курс. Вот. Она бывает у него там. Ну, мать боится ее, потому что она плетит. Вероятность.
1: Угу.
5: Дело в том, что она никого не слушает. У нее сейчас сколиоз, ей надо ложиться в ЦТО. Она наотрез отказывает. Дали мне путевку как без работы для нее в Краснодар. Бесплатно совершенно. Она не хочет ехать.
1: Uh-huh.
5: Вот. Я не боюсь, что она забеременеет. Я боюсь ее состояния. Потому что я его спрашивал насчет будущего. Он говорит, я жениться не обещаю. Потому что ни квартиры нет. Ничего. Я не стою на ногах. Меня родители содержат.
1: Uh-huh. Все-таки вы задавали вопрос о женитьбе.
5: Да, я задавал, но я
1: вот спрашивала... это была ваша самая главная ошибка.
5: Нет, я спрашивала, как у него... Он мне доверяет. Меня интересует вот что. Что будет с ней, если они разойдутся? Потому что она близка к самоубийству. По разговорам. Она становится... Она боится его потерять, она хвастается, что вот она уже полгода с ней встречается. Что вот другие девицы по месяца по два, и они это
6: значит, разбегается. Она была у нее, у матери, у его на день рождения, она пришла окрыленная такая, говорит, 2-3 года я согласна за него выйти замуж. Но дело в том, что она сама не растет. Вот она, ну, она сейчас поступила в ювелирный музей. Я вовсе не уверена, что она будет так это посещать, вот, по тому состоянию, как она ходила в школу. Вот. Она очень длинные волосы, и она очень беспокоится о своем внешнем виде, но не беспокоится о своем позвоночнике.
1: Угу.
6: Я просто думаю, ее психическое состояние какое будет, потому что я на нее влияния никакого не имею. А отцу все до лампочки.
1: Понятно, понятно. Спасибо вам за звонок. Ситуации у нас кожи очень много. Вообще-то было таких случаев, когда молодой человек приходит в гости как бы к своей подружке. Это просто масса действительно таких историй. Я ничего не придумываю. Значит, вызывается, так сказать, для приватной беседы с родителями или с одним из родителей. И уже он знает, какой вопрос будет задан. Вот. И, естественно, это то же самое, что удар мертвым голубем по носу.
2: На самом деле, я думаю, что этой девушке тут надо беспокоиться на самом деле не девушке, что на ней не женится молодой человек, а молодому человеку, что если он женится на этой девушке, потому что на самом деле, безусловно, эта девушка, она абсолютно не зрела как личность. Если человек не интересуется ни состоянием своего, ни своим здоровьем, ни своим будущим, то почему он считает, что он может выполнять очень тяжелые, в общем-то, обязанности жены и матери? Вот. Поэтому на самом деле я думаю, что не стоит волноваться. Скорее всего, не будет. Я, конечно, не хочу, в общем, брать на слабо. Я думаю, что, ну, как бы брать девушку на слабо, но на самом деле я думаю, что она не будет кончать жизнь самоубийством.
1: Я тоже думаю,
2: скорее
1: что
2: всего,
1: да.
2: Она может предпринять эти попытки.
1: Ну, на виду.
2: Надо, безусловно, в этот момент, конечно, в момент, если она расстанется таки с молодым человеком, безусловно, конечно, надо проявить как можно больше внимания к ней, но ни в коем случае не надо поощрять ее в ее несчастье. Надо говорить ей, ну, скорее всего, надо объяснить ей именно ситуацию того, что ей самой рано еще выходить замуж, пока она ничего себе не представляет.
1: Это, во-первых. Во-вторых, нужно объяснить, что это то же самое, что переступить школьный порог. Ну, это я хотел сказать, что это бывает со всеми особями женского пола, ее возраста, без исключения. Просто кто-то переносит это легче, кто-то... В общем, ничего выдающегося в этом случае нет.
2: Потом, безусловно, есть очень действенный способ отвлечения девушки. Не надо говорить ей о том, что вы расстались, это навсегда. Даже если навсегда, надо всегда говорить ей о том, что ты должна делать то-то, то-то и то-то. Постепенно, просто ты не думай о том, что ты разошлась с этим молодым человеком. Это временно. Ты когда-нибудь к нему вернешься. Но для того, чтобы вернуть его, ты должна сделать то-то, то-то. Ты должна стать лучше, умнее, красивее, интереснее.
3: А у молодого человека, может быть, стоит его попросить не делать драматических шагов, не говорить ей каких-то обидных вещей, даже если он захочет от нее уйти, а сделать это как можно более мягко, не ставя ее в такие ситуации, когда логично, с честным развитием которых могли быть какие-то необдуманные шаги. Чтобы он не выговаривал ей каких-то обидных вещей, не ставил ее в такую драматическую с внешней стороны ситуация.
1: Просто тут нужно очень доступно донести до мозга 20-летнего грудничка вот эту проблему, потому что с внушением вот в этом возрасте очень сложно все-таки. То есть где-то лет до 25 грудничкам вообще что-то сложно объяснить, особенно современным, в силу плохого экологического состояния и так далее. Я имею в виду экологическое состояние атмосферы. Вот, ну что же.
2: Иногда да. бывает неплохо, когда мужчина задевает самолюбие на самом деле женщины, уходя. Не уничтожает ее, но задевает ее самолюбие. Не внешность, ничего, а именно вот говорит о ней как о не сформировавшейся личности, неинтересно. То есть задевает ее самолюбие в той области, в которой она может расти. Например, если мужчина говорит ей, ты не фотомодель, в тебе нет 1.75 м, я не могу жить с женщиной ниже 1.75 м, это, безусловно, конечно, может ранить девушку, потому что если в ней 1.60 м, она уже не вырастет до 1.75 м. А если он скажет ей, что ты не читал
1: Мцыри.
2: Не читал Достоевского, не имеешь ничего из себя, не представляешь как личность, то вот это может как-то...
1: Иди на концерт ансамбля 4 людей, поющих песни. Ну, вот молодежных таких в костюмах. Там пучит. А. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как можно громче, что-то сегодня со связью проблемы.
7: Значит, первый вопрос. Сейчас лучше слышно?
1: Да.
7: Первый вопрос. Какой психологической школы придерживаются ваши уважаемые гости? Первый вопрос.
1: Угу.
7: Второй вопрос. Есть ли договоренность с психиатрами о какой-то психологической практике, потому что, как и правило, психологам не разрешают врачевать. Третий вопрос. Какие тесты в диагностической практике применяются, проективные или вербальные? И третье. Вот сейчас меня очень поразила ваша фраза «напиться». Ведь всегда психологическая любая травма, она, как правило, невроз сопровождается таким соматическим заболеванием, как вегетососудистая дистония. Как можно тогда рекомендовать такие вещи?
1: Угу. Понятно, спасибо. Понятно, спасибо. Ну, насчет напиться, это я спросил, я поскольку давно уже не практикую в плане психологическом, вот и, честно скажу, подзабыл многое, вот то это было, как вы понимаете, из области предположения, поскольку, опять же, я связываю вот напиться, скорее всего, как с дополнительным иммунитетом в борьбе с плохой экологической обстановкой, не более, потому что говорить при современном загрязнении атмосферы о вегетативно-сосудистых заболеваниях, это как бы, ну, в общем, можно, но это не столь серьезно. Вот,
3: некоторые люди сами замечали и используют, хотя, может, это кощунственно по отношению к своему организму, заторможенное состояние в период абстиненции, вульгарно говоря, похмелье. И в период каких-то кризисов они специально доводят себя до такого вот полуотстраненного состояния похмельного человека, чтобы не иметь физической возможности заострять внимание на каких-то своих проблемах. Хотя у многих именно все вот эти неврозы и такие состояния обостряются. С этим надо очень осторожно, в общем...
1: Это уже как тушка прикажет.
3: Я считаю, что вот когда речь идет о незнакомом человеке, именно вербальная форма общения с ним и тестирование самое действенное, потому что появляется возможность погрузиться именно во внутреннее состояние, которое не всегда можно выразить. И главное ухватить суть состояния, каким-то образом уже от него пойти, а потом уже можно разбираться, потому что главное вытащить человека из критического состояния. И это получается, ну, не алхимия, скорее интуитивное действие, которое не обязательно может подходить под какие-то канонические ходы.
1: Я целиком с вами согласен. А вот что касается школы, которой вы придерживаетесь, это уже вопросы к Татьяне Невской и к Роману Васильевичу.
2: Вы знаете, я не хочу, вообще не собиралась отвечать на вопросы этого радиослушателя. Вот, поскольку я считаю, что человеку не нужна на самом деле не нужно общение, не нужно ничем поделиться. Он хочет проверить как бы нашу компетентность.
1: Ну, вот вполне возможно,
2: и
1: да.
2: Я даже не думала, что он хочет проверить нашу компетентность. Я предполагаю, что, скорее всего,
1: показать
2: он,
1: свою.
2: Он хочет продемонстрировать свою компетентность.
1: Но это же его право, тем не менее.
2: Безусловно, да. Конечно. В таком случае, я думаю, что не имеет смысла отвечать. Поддерживать человека
1: в его сублимациях. Это слово мне тоже написали, вот. Я не знаю просто к чему оно тут. Ну ладно. Ну давайте
3: дело
1: следующий телефонный звонок.
3: Проект некоммерческий, и поэтому в чем-то особенно увлечать кого-то, я думаю, даже необходимости нет.
1: Совершенно с вами согласен.
2: На самом деле, как это ни странно, этот радиослушатель задел меня за живое. Я очень люблю говорить о том, в общем, в кругу моих знакомых, о том, что психология — это вообще лженаука, поскольку не существует как бы единого мнения во взгляде на человеческую природу. Сколько существует психологов, столько существует и школ. Вот.
1: А скажите...
2: На самом деле, я не думаю, что как бы психология вообще может быть профессии, которую может научиться человек.
1: Правильно, это дается от рождения. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а часто ли к вам обращаются журналисты за помощью? Дело в том, что в последнее время в связи с кризисным вот таким положением в отечественной журналистике, в музыкальной, в политической, везде, то есть, ну, как-то огромное количество в плане интеллектуального допинга, всяческих бесплатных, халявных презентаций и так далее и тому подобное, постепенно это состояние называется, другими словами, творческий анонизм, попросту говоря. И они настолько этим истощены, что, мне кажется, просто должна быть очередь к вам из таких бородатых, в очках людей, с лихорадочно блестящими глазами, с сумками, из которых торчат листы.
3: Дело в том, что наблюдаю на некоторых презентациях, как журналисты воруют фрукты у презентуемых звезд, как они сшибают стулья за бесплатными баночками с Пепси, как они все, в общем-то, настолько интровертированы, в общем-то, погружены в себя, в свои мелкие проблемы, поэтому это такое специфическое когорты людей. Я не говорю про всех журналистов, но вот те, которые как раз презентуют самих себя, торгуют собой, они работают, что, по идее, должен делать репортер настоящий. И поэтому это люди с довольно-таки стойким набором, я не скажу психологических заболеваний, но психоустановок и таких моделей поведения совсем незавидных. И человек такой распознается весьма легко, и...
1: Ну, понятно. Спасибо. Это, я считаю, исчерпывающе достаточно
3: ответ. Седые бакенбарды при цветных юношеских кроссовках, ищущий взор,
1: душка на проволочке и так далее.
3: Смотреть, да.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло,
1: здравствуйте. Да, здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, вот существует такая проблема, по крайней мере, у меня в жизни, когда я ставлю себе какую-то цель, да, в жизни, я пытаюсь ее достигнуть. Вот. И при этом концентрирую все свое внимание и все свои жизненные силы на достижении этой цели. Есть люди, которые как бы вот то, что называется, и как бы достаточно, ну далеко не всегда я эту цель достигаю. Вот. Но все-таки я стараюсь куда-то идти и как-то пытаюсь что-то сделать. Есть люди, которым то, что называется, дается все легко, и которые вот как бы эти самые цели, они как бы их даже и не ставят себе, и ну как-то у них все это легко получается, то, что называется, стригут купоны. Вот. Как вы думаете, вот эта концентрация внимания, она мешает или помогает? То есть вот уровень, вот, ну, как бы так сказать, желания достигнуть этой цели, на каким он должен быть?
1: Понятно, понятно. Вопрос понятен. Спасибо вам за звонок. Сейчас наши специалисты, надеюсь, поделятся с вами своим мнением. Спасибо. Спасибо.
3: Ну, может быть, это будет немножечко невежливо, но очень часто люди сами перед собой немножко лукавят. И вот есть такая расхожая, ну как же, я же стараюсь, я же все делаю, а вот не получилось. Единственный, на мой взгляд, критерий, все ли ты силы потратил, это если честно себя спросить, разобрать действие или какой-то путь к какому-то желаемому рубежу, успеху. И если ты сам себе честно можешь сказать, что ты сделал все, что было в твоих силах, что ты не сымитировал некий процесс, не воспроизвел то, что делал кто-то, или не инсценировал какое-то действие. А если ты в каждый момент, в каждую минутку и в каждом направлении сделал все, что было в твоих силах, у тебя не получилось, а поверьте, это, если себя спросить с пристрастием, это бывает очень нечасто. Если ты сам для себя не находишь ни малейшей лазейки, где ты пустил дело на самотек, а где ты предоставил дело случаю или позволил чему-то случиться, что не должно было, только здесь можно сказать, что обстоятельства оказались себе сильнее тебя. Потому что большинство объясняют, почему они не смогли сделать, они не думают над тем, как это надо было сделать.
1: А вообще мне вот немножко не понравилась вот эта пьеса о стрижке купонов. Дело в том, что мне это напоминает несколько такую ситуацию как бы Москвы и, простите, провинции. Когда люди из провинции часто говорят, вот, дескать, а вот вам в Москве повезло, вы там имеете деньги. А в ответ можно что сказать? Да, мы раз в месяц просто приходим в банк, и нам там просто выдают денег, типа, говорят, нате, милый, идите купите себе нарезки там, да, какой-то вот. И, то есть что значит за слово «стригут купоны» или «повезло»? Вы знаете, каким путем этот человек, например, добился вот того, что у него сейчас есть, а у вас нет? Вполне возможно, что у него парик одет, а под париком лысина у него есть. Так что это тоже несколько неправильное суждение. Ничего сейчас не дается легко, и везение это занимает один, наверное, процент от 100. И этот процент, он распределяется равномерно между всеми, просто нужно этот процент уловить и вот этот шанс использовать. А для этого нужна сообразительность. Вот отсутствие сообразительности, оно очень вредит.
2: Вы знаете, в основном, чтобы не упустить свой шанс, надо как можно меньше обращать внимание на другие, на шансы других.
1: Вот,
2: понимаете, дело
1: правильно.
2: В том, что если вы знаете, каким способом тот или иной человек добился успеха, понимаете, значит, вы следили за его успехами, а не думали о своих.
1: Целиком с вами согласен, Татьяна, совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Михаил Скромный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
9: Ага, вот у меня такой вопрос. Здесь разговор был о климаксе, но как у женщин протекает климакс более-менее так немножко известно. Мне 40 лет, говорят, у мужчин тоже он бывает. Так, а в какой мере, в каком возрасте и вообще... Что ожидает меня, допустим, вот как мужчину в этом плане?
3: Ну, по большому счету, во-первых, это весьма совсем не так остро заметно. В каком возрасте это тоже индивидуально, где-то в районе 45 лет, 50. И в отличие от женщины, это не влияет так фатально на дальнейшую жизнь мужчины, потому что мужчина сохраняет сексуальные силы если не многие, то некоторые и в 70 лет, и за 70 лет, и даже имеют в этом возрасте детей. Поэтому, я думаю, если совсем свести к простым выражениям, что это просто несколько лет повышенных проблем с раздражительностью и с восприимчивостью, такой с физической, ну, организм несколько лет покапризничает.
1: Да, но это то же самое, что состояние затяжного бодуна. Ну, это так образно, может быть, нет? Не так сказал. Ну, ладно, если не так, вы уж извините. 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям, Татьяне Невской и доктору Роману Васильевичу Грач. Кстати, я хотел спросить, извините, вот и так Татьяне вопросы к доктору нашему. А вот вы после работы, после общения с, как бы, с пациентами, некоторые там очень тяжелые, да, там формы бывают, даже вот как бы амбулаторные, как я уже говорил, лечение происходит, вот. Позволяет ли себе приложиться к рюмочке для расслабления? Или как бы для психолога это тоже недопустимо?
3: Это, по-моему, нормальный психолог должен быть нормальным человеком и иметь не то что слабости, а какие-то особенности. Поэтому хороший коньяк, я думаю, ни в коем случае не помех.
1: А что думает Татьяна?
3: Просто выясняется постепенно, что генетическая предрасположенность к пьянству есть далеко не у всех. И вот именно умеренное потребление спиртных напитков, оно скорее уменьшит риск тромбофлебита.
1: Целиком с вами согласен.
2: Вы знаете, дело в том, что я в молодости была пресловутой вегетососудистой дистонией и в острой форме, то, что называется, именно не вызванной неврозом. Вот. И на самом деле с тех пор я абсолютно разучилась выпивать даже минимальную дозу алкоголя в тот момент, когда я устала, у меня есть какая-то раздражительность, или же у меня происходят неприятности. Я с удовольствием выпиваю бокал шампанского, вина, рюмочку коньяка в момент, когда у меня какой-то праздник.
1: Я действую так же, поверьте.
3: Для тяжелых моментов есть любимый кот, есть музыка, есть огромное количество дистрессантов.
1: Например, лес есть. Ну, лес — это деревья, где... Ну, ладно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Во-первых, я хотел... Мне показалось, что вы не ответили на вопрос девушки, которая звонила вам. Она ведь вас спрашивала не про то, что вот у других хорошо, а у меня плохо, а про то, как мне показалось, что вот степень желания, когда слишком сильно хочешь, это мешает или помогает? И так можно ли с этим справиться?
1: Мы же сказали, что если человек замечает успехи других очень и обращает на это внимание, значит, это ему мешает. По-моему, как бы все было достаточно...
10: Нет, все-таки речь идет о другом.
3: Нет, если сам очень сильно хочешь, то, скорее всего, добьешься, если уж не будет каких-то...
10: А, то есть вы считаете, что это не мешает?
3: Нет, конечно.
10: Что когда вы зацикливаетесь на каком-то желании, оно... Когда вы слишком
3: сильно стараетесь, зацикливаешься?
10: То оно...
3: Сидишь, хочу.
10: Да.
3: Сколько ни говори сладко, а халва сладко во рту не будет.
1: Ну, вот, например, если человеку 70 лет, и он хочет стать летчиком, вот, возить людей, то это, естественно, нереально. Вот, если ему 20 лет, он еще может стать летчиком. Просто нужно, извиняюсь, оторвать задницу от стула, пойти туда, где учат на летчиков, поступить туда любыми путями и выучиться, понимаете? А не сидеть и не говорить себе, хочу стать летчиком. Вот,
10: ну, может
1: все.
10: Быть. Но у меня, в общем, еще есть к вам вопрос свой уже. А вот когда не можешь с собой справиться, вот знаешь, что этого делать не надо, и того делать не надо, и третьего делать не надо, если ты хочешь чего-то. И как-то себя выручить и спасти уже, когда никаких надежд не остается. Я не только любовь имею в виду, а вообще.
1: Угу.
10: Вот не справляется человек с жизнью.
1: Я думаю, что вот это, наверное, нам ответит Татьяна Невская, вернее, вам на этот вопрос, потому что как бы ей приходилось сталкиваться. Спасибо. Спасибо.
2: Вы знаете, если человек не справляется с жизнью, что значит у него у самого не хватает сил справиться с этим своим состоянием. И тогда ему, безусловно, надо обратиться к специалисту, обратиться к человеку, который ему поможет выйти из этого состояния. Потому что на самом деле то, что вы называете «не справиться с жизнью», это, я в этом абсолютно уверена, это временная ситуация.
1: Это, а вдруг это начало большой депрессии?
2: Это временная ситуация. Это может длиться год, два, три, семь лет. Но рано или поздно обязательно изменяется ваше отношение к жизни. И вы начинаете находить в ней столько другого, что у вас уже не возникает проблемы не справляться с жизнью. Не справляться с жизнью – это на самом деле временная проблема.
1: Вот обратите внимание, да, конкретный пример – это европейцы. Они начинают вот жить только где-то лет в 60-65, начинают путешествовать, ездить по миру. Вот. А до того они, как правило, все находятся в состоянии медвежьем, в состоянии спячки, внутреннего копания, или же ходят тупо на работу, едят окорочка. Вот. Так что пример Европы в данном случае является положительным.
3: Еще очень часто бывает, что запросы человека, его вот эти самые мечты пресловутые, они подсмотрены из-за чужого плеча и взяты с чужого плеча, потому что для одной женщины 5 любовников – это легкое развлечение, абсолютно никакая не нагрузка, она будет скакать из постели в постель, не путать имена, будет интересно и для каждого, и будет получать от этого удовольствие, и совершенно нет повода ее осуждать, это дело каждого. И этих мужчин, и этой женщины, а для другой, и один постоянный спутник – это дикая тяжесть, потому что ей нужно там 70% времени побыть одной.
1: Или наоборот, она всех их любит любовью.
3: Одна женщина может быть начальником, другая женщина может быть только домохозяйкой. Точно так же, как для кого-то физические нагрузки – это способ впрыснуть в кровь кучу адреналина и других тонизирующих веществ, а для других это просто средство впасть в депрессию от того, что заставили пробежаться. И, может быть, стоит пересмотреть все свои амбиции именно с такой позиции, нужно ли тебе, или просто так положено, так у подруги, так в кино, или так мама велела. Очень часто люди бегают за чужими целями, тратят на это огромное количество лет. Если им вдруг удается это получить, они понимают, что это там абсолютно было не нужно, они и силы угрохали, и годы угрохали.
1: И нервы.
3: Не добились, да, того, что нужно было на самом деле им. По-моему, вот эта вот проблема-то в основном в этом стоит. А если есть какие-то проблемы, которые стоят, и их надо решать, то нужно себя обманывать, говорить, что я вообще никогда не буду есть колбасу или курить. А вот сегодня не буду, еще 5 минут не буду, еще 10 минут не буду. Потому что все глобальные такие заявления хороши тем, что они никогда не выполняются. Значит, надо себя обманывать потихонечку.
1: Вот у нашей программы есть один друг хороший, я не буду называть его имени пока, но он очень известный стилист. Вот, он недавно признался, что на самом деле вот он добился всего, у него есть собственный дом, мод здоровый и так далее, и там масса манекенщиц, то есть денег просто, как говорится, куры не клюют, там машины дорогие. Вот он сидел в этой машине там на заднем сиденье, чуть ли не рыдая, говорил: ты знаешь, моя мечта это на самом деле была быть водолазом. Вот я, говорит, сейчас бы отдал бы все, чтобы стать простым водолазом. Вот, но уже не могу. Поэтому иногда бывает, что достигнутое является гораздо большим, чем мечта.
3: У него, видимо, аллергия от вот во время
1: шерсти животных.
3: Оверлок, когда работает, там, да, летят, да, мельчайшие частицы, шерсть. Он теперь не сможет работать,
1: видимо,
3: с аппаратом.
1: Видимо.
3: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте. Из-за вас все ночью. Интересная передача. Я бы что хотела сказать вот по поводу вопроса девушки, вот, которая очень там желает, что-то не получается. Вы как специалисты разве не знаете? Вот, ну, я, в общем-то, занимаюсь, так сказать, стараюсь тоже, в депрессии бываю, но помогаю себе. Много литературы по психологии читал, нетрадиционной. Есть такое, желать не желаю.
12: Вы можете вот это немножечко на эту тему подсказать девушке, что это такое? То есть я, поскольку я не специалист, поэтому я не могу так... Но я понимаю, что я сейчас сказала.
1: Угу.
12: Вы меня поняли?
2: Да.
1: Спасибо, спасибо за звонок.
12: И еще вопрос один. Да. Вы вот в своем центре не используете нетрадиционные методы?
1: Ага, спасибо, спасибо. Ну, давайте сперва Татьяна вот ответит на вопрос, касающийся «желать не желаю».
2: Никогда не надо давать чему-то возобладать над вами. Когда вы чего-то очень сильно хотите, это становится для вас... Это
3: сверхидеей.
2: Можно сказать, да, для вас сверхидеей, манией, кумиром. И вы уже перестаете быть сами собой, а вы становитесь просто рабом вот этого желания. Поэтому угу. отказаться от желания как бы отогнать его, освободиться от него, делать его, но освободиться от его власти.
3: Сделать это можно очень просто. Нужно любую большую задачу разбить на много-много маленьких последовательных задач и упереться в решение каждой малюсенькой задачи, как бы забыв о том, ради чего все это делается.
2: Я еще хотела сказать вот о девушке, которая звонила о том, что можно не справиться с жизнью. Знаете, я всегда думаю о том, что жизнь — это бесконечная возможность выбирать другой вариант. Когда ты, выбирать другой, например, откусить это яблоко и посмотреть, что получится, или не кусать это яблоко, посмотреть, что получится. А самоубийство, оно, к сожалению, не отрезает возможность посмотреть, что будет, если не совершить самоубийство.
1: Да, поэтому... я целиком согласен с вами. Это правильно.
2: Ты лишаешь себя того, что дает жизнь.
1: Да вообще
2: некой воли собственной и собственного выбора.
1: Любой суицид — это непочтенно просто.
3: Инвариантность — суть свобода, а свободу далеко не каждый может вынести, и ищет указок далеко, часто далеко не там, где нужно бы их искать.
1: Целиком согласен с вами, целиком. 203-19-22, еще у нас есть совсем немного времени, поэтому если у вас назрели какие-то вопросы к нашим гостям, спешите, задавайте их. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
13: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
13: Вот позвольте мне вам возразить в одном вопросе. Вы говорите, что и вот сейчас надо для того, чтобы там добиться что-то такое, через сверхъестественное сделать. А не получится. Вы посмотрите, к чему мы пришли. Вот у меня племянник, доктор наук, получает там каких-то 300-400 тысяч. И работает грузчиком у своего однокашника по школе, который семилетку закончил, двоечник. Вот, у того Мерседесы дворец построил себе и прочее. Говорите, вот хочешь в летчики, давай в летчики. А что сейчас летчик? Если раньше летчик получал прилично, был очень хорошо материально обеспечен, сейчас летчик получает как уборщица, да еще... Не вовремя, не каждый месяц
1: понятно,
13: получает зарплату.
1: Понятно, извините,
13: сейчас,
1: извините,
13: еще,
1: извините, ваш
3: сейчас
1: вопрос...
3: Дело в том, что у нас социальная направленность сегодня.
1: Извините, но я хотел бы ответить на немножко спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы в данном случае я, конечно, очень сожалею за такую правду, но тем не менее, значит, нужно равняться на эту семилетку, потому что я хочу сказать, что заработать Мерседес тоже с тупым рылом не получится. Для этого нужно что-то уметь. И, видимо, доктора учили, каким-то, видимо, вещам, которые, может быть, устарели или что-то. То есть, если его знания не пригодились, то это проблема института, который он заканчивал, его личная. То есть, нужно быть гибким прежде всего. И второе, опять же, тут я слышу, опять же, эту нотку. Семилетка, Мерседесы. Ему этот Мерседес не в банке выдали, уверяю вас. И если он еще дает возможность вашему родственнику заработать, нужно сказать спасибо, пап, спасибо, не увольняй меня. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Простите, пожалуйста, вы мне позволите еще раз обратиться к вашей гости?
1: Конечно.
7: Когда я говорил о школах, я вовсе не хотел показать свое зазнайство, знание. Я бы не сидел до 4 часов ночи и жадно не слушал ваших гостей. Но когда происходит все время путаница в понятии таких простейших, как симптоматика, симптоматика, как понятие определение, что такое искусство, что такое любовь, хотя глубинная психология говорит, что любовь — это идеальное «я», а бывает какие-то злокачественные образования, как страсть. Вы понимаете, это меня немножко волнует, ну, добавляет какие-то приятные минуты. И я прошу прощения, если я обидел вашу гостью. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок. Ну что, Татьяна, я думаю, вы как бы...
2: Вы знаете, вы меня абсолютно не обидели. Вы совершенно правильно сейчас все сказали. Действительно, мы стараемся как можно больше упрощать, чтобы наша передача была
1: понятна
2: для...
1: Конечно.
2: Простых людей. Это вы извините, пожалуйста, если я вас чем-то обидела, ни в коем случае не хотела задеть вас ни как человека, ни как специалиста.
1: А еще я хотел сказать, что наши гости, они, в принципе, принесли с собой огромное количество материалов, своих разработок, но именно я попросил их провести этот разговор в более упрощенной форме. Вот не потому, что я как-то недооцениваю уровни наших радиослушателей, а просто потому, чтобы не утомлять, именно вот не грузить вас какими-то совсем уж серьезными профессиональными вещами. Поэтому тут есть и мой, скажем так, какой-то, может быть, недосмотр. Вот. Но я думаю, что те, кто не особо искушен в этой области, о которой мы сегодня говорили, они получили все-таки какие-то знания, я надеюсь, какое-то удовольствие от этого. И я... сожалею, но время нашей беседы неумолимо подходит к концу. Я, наверное, поблагодарю вас за то, что вы сюда пришли. Дальше следует длиннющая такая телега из обычных слов. Там, ну-ну-ну-ну-ну. Вот. Надеюсь, что мы еще с вами неоднократно увидимся. И желаю успешной работы вашему центру «Приют из раненой души». Спасибо.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас были Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют из раненой души». И в заключение я хочу поставить вам песню, под которую, я думаю, заплакал бы даже сам Гитлер.

И у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Речь у нас пойдет о проблеме, которую вы, уважаемые, в ваших письмах и в телефонных звонках, в частных визитах, в общем-то, в телеграммах и факсах затрагиваете достаточно часто. Вот в момент моего отсутствия особенно эта тема вас заинтересовала. Это проблема конвергенции и дивергенции. И вот я пригласил такого замечательного гостя, который, собственно говоря, является специалистом во многих областях, связанных с биологией, но именно вот

0: в общем-то, ну, и даже политической, технике, да. А вот мы же остановимся, собственно, на именно том аспекте, который и характеризует жизнь биологических видов на нашей планете.
1: Ну, в принципе, в основном наших радиослушателей интересует биологическая сторона этой проблемы. Но прежде я хотел немножко рассказать о вас, если позволите. Профессор Герман Витольдович Козявко долгое время работал за пределами нашей страны, и он известен своими замечательными книгами. Одна из них называется «Субтропики. Точка сердца». Вы наверняка все ее читали. Снабжена замечательными иллюстрациями, которые также выполнены автором. Вы еще и хороший художник.
0: Да, эта книга, она сейчас по новому, в общем-то, по новой программе обучения 8 класса введена в обязательное, в общем-то,
1: ну, обучение, да. Ну, правильно, чтобы груднички каким-то образом хотя бы были ближе вот к маме.
0: Да, поскольку зачастую вот видим сейчас, когда молодежь издевается над животными, это просто во многом вызвано тем, что молодые вот люди, они не в состоянии отличить котенка от мышонка.
1: Да, с этим сложно поспорить. Также Герман Витольдович Козявко является автором замечательного документального фильма, который называется «Пир». Ну, сокращенно это «Птицы и рыбы», как вот расшифровывается эта аббревиатура. Вот, причем, как бы Герман Витольдович был и звукооператором, и режиссером, и сценаристом, и все съемки проводил сам при помощи своей супруги. Кстати, ваша супруга достаточно тоже известная личность. Это Вероника Задемитко. Я думаю, что многие сейчас, кто интересуется немножко политикой, при упоминании этого имени так немножко вздрогнули, потому что Вероника Задемитко, она в свое время уехала из нашей страны. Она была поборницей прав человека. Вот, и сейчас достаточно известная журналистка, репортер на радиостанции «Свобода». Вот, другое дело, что сейчас по обстоятельствам от вас независимым, вы вроде бы как в разводе.
0: Да, к сожалению, она уехала из Мексики, где мы с ней прожили некоторое время, вот, и переехала теперь в Прагу, а я в силу своей, так сказать, прямой обязанности поднимать интеллектуальный уровень населения в родной стране, вернулся в Россию.
1: Да, но тут еще вот парадокс вас, как человека, несомненно, доброго и, несомненно, научного, потому что вот человек научный не может быть, в принципе, злым, по-настоящему научный. Вы поддерживаете достаточно дружеские отношения с новым мужем Вероники Задемитко, Антоном Жупанчичем, то есть известным украинским поэтом, который также работает на этой радиостанции.
0: Дело в том, что мы с Антоном знакомы давно, вот. Вот, и приходилось нам даже в некоторых моих совместных, то есть некоторые работы мы делали с ним совместно, поскольку известно, что поэты наиболее, так сказать, творчески активны на лоне природы. Вот, и в силу того, что финансовое положение Антона было не, в общем-то, не таким благополучным, как мое, он совмещал свои творческие командировки с моими научными экспедициями.
1: Кстати, если позволите, вот мне в момент, когда я недавно был в Праге в командировке, я встречался с Антоном Жупанчичем, с Вероникой. Мы сидели в уютном кафе, и мне Антон подарил книгу, которая как раз вот, в общем-то, является как бы вашим совместным, как это ни странно, произведением. Да. То есть она как раз написана была им под впечатлением вашей вот совместной поездки. А поездка эта состоялась, в общем-то, вы занимались возобновлением, насколько я знаю, запасов лосося. Ветер такой.
0: Нет, ну дело в том, что лосось действительно достаточно исчезающий вид, поскольку, вот обратите внимание, если раньше банку лосося достать в столице нашей родины было достаточно сложно, и при цене в 1 рубль банку распределяли строго по заказам на предприятиях, свободной продажи она не встречалась. Сейчас же мы видим просто хищническое истребление лососевых, причем всех видов, как то

0: Кижуч, Нерка, вот, и, соответственно, Вайгач.
1: Да, и в семье вот делили
0: строго. В каждом магазине завал просто консервов, вот, идет просто неконтролируемый отлов, и поэтому мы были, проявили такую инициативу, вот, съездили на озера, дабы контролировать вымет икровых и нерест. Поскольку эти, может, многие радиослушатели и не знают о том, что лосось после нереста гибнет. Вот мы устроили, мы, так сказать, облегчили участь, проконтролировали просто мы вымет икры самкой, то есть перекрывали родовые пути, таким образом не вся икра и выметывалась на побережье. Вот, и тем самым мы сохраняли
1: спасали
0: жизнь.
1: Спасали просто, да, да, да. Ну вот, хотел сказать, что как раз вот эта книга, о которой я заговорил, которую мне подарил Атон Жупанчич, она была написана, в большинстве своем эти стихи замечательные были написаны как раз в момент этой экспедиции вашей совместной вот на канадской реке Фрейзер, как раз по сохранению запасов лососевых. И вот, кстати, и книга эта, она целиком называется «Битва на банках». Вот тут, например, есть такие замечательные...
0: Да. Но банк имеется в виду, это отмель.
1: Да, да, да, естественно, то, чтобы...
0: Морской термин, флотский.
1: Да, то есть вообще книга вот эта Атона Жупанчича, она пропитана просто такой...
0: Любовью.
1: Духом, любовью к норвежским вот поселкам, к их контуражу. Вот, пожалуйста, написано такая строка: «Опасность перелова на большой Ньюфаундлендской банке существует пока только как угроза, но на другой стороне Атлантики, на знаменитых норвежских нерестилищах трески у Лофотенских островов, она вполне реальна». Вот такой белый замечательный стих, ведь до того Атон Жупанчич не работал в этом жанре, но, видимо, вот...
0: Нет, но общение со мной подтолкнуло его, поскольку я ему просто, так сказать, по дружбе, не имея никаких личных, собственно, к нему претензий, просто ему сказал: «Атон, займись, наконец, святым делом, да, восстановление нашей природы, которую так неосмотрительно губит человек».
1: Ну, а скажите, пожалуйста, вот что лично для себя вы вынесли вот из этой экспедиции, и вы сказали о нашей природе, вы, наверное, имеете в виду природу земного шара, да, то есть, потому что, в принципе, проблема вот этой реки Фрейзер, которая в Канаде, она целиком отличается, я знаю, от проблемы Волги и так далее.
0: Конечно.
1: Вот, в данном случае могли бы вы сказать, что они конвергентны, вот Фрейзер и Волга?
0: Да, вот в данном случае мы можем осветить тему конвергенции, касаясь географических понятий. Дело в том, что Земля — это глобальный механизм, который... в котором каждая часть не может быть отдельно, рассматриваться отдельно от другой. То есть всем известно, что лососевые, выметывая икру во Фрейзере, вот, погибают там, но молоть лососевых, выжившая, не попавшая в хищные пасти, карачек, она мигрирует и в наших вот реках, таких как Северный Донец, вот, и Южный Ельмень, они, собственно, там развиваются до половозрелого состояния и затем далее опять, в общем-то, смещаются к Фрейзеру. Поэтому, сохраняя лососевых на реке Фрейзер, вот, мы, в общем-то, заботимся о том, чтобы в наших северных и южных притоках сохранялось богатство рыбной фауны. Потому что бесконтрольный вылов в какой-либо цепочке, в каком-либо звене цепочки жизни того же, в той же нерке, либо же воробьиного какого-то, вот, оно ведет к нарушению всего, в общем-то, экологического равновесия.
1: Скажите, пожалуйста, Герман Витольевич, вот мне Вероника Задемитко у них дома в пражской квартире показывала замечательный аквариум, и в этом аквариуме плавала удивительная рыба. Она мне сказала, что эта рыба называется пикнотодит. Эта рыба относится к разряду хрящевых гоноидных рыб, и что это ваш ей подарок, свадебный подарок вам и вот Атону Жупанчичу. Вот не могли бы вы... То есть, честно говоря, я таких рыб не видел. Я вот сейчас немножко постараюсь ее описать. Во-первых, она круглая, совершенно тарелкообразная. Вот у меня даже... Я попросил разрешения.
0: Она из семейства кузовков.
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот. Дело в том, что это действительно крайне редкая...
1: Так она еще вся ведь в костях, а вот совершенно да, снаружи да, вся да. в костях, этим... как решетка. Типа похожа на вафлю.
0: Этим и отличаются эти рыбы от остальных, поскольку существует 8 основных видов рыб. Так вот, эта рыба, она наиболее относится к тем, которые наиболее долго живут на нашей планете. То есть это даже, я бы сказал, прародительница всем известного целоканта, который был не так давно отловлен в Индийском океане, вблизи острова Мадагаскар. Так вот, эта рыба примечательна тем, что она наследует черты своих предков, которые жили, в общем-то, на земле и процветали где-то порядка 400-450 миллионов лет назад, то есть еще в Кайнозое. Вот. И, тем не менее, вот, несмотря на такой большой временной отрезок, дожила до наших дней. Вот. Но она Вероника не сказала, может быть, не похвалилась вам о том, что когда у них родился первенец, вот, ну, для них, естественно.
1: Вы имеете в виду Атона Жупанчича и Вероники?
0: Да.
1: А я даже не знал этого.
0: Да.
1: Она
0: вот,
1: как-то скрыла.
0: Я подарил новорожденному 2-летнего кулика Дутыша. То есть это птичка в клетке, я ее подарил. Вот, таким образом я просто пытаюсь привить ему ту же любовь к природе, которая свойственна мне.
1: Ну вот, я еще хочу сказать, что вы настолько вот щедрый человек, что вот мне на мой день рождения, который вот случился в марте, вы подарили мне латимерию. То есть это замечательная целокантовая рыба, очень
0: да,
1: редкая.
0: Да, и это вот даже... как раз то, что в Мадагаскаре изредка вылавливают.
1: Да, вот при этом ко мне даже приезжали из разных музеев разные ученые и типа просили ее на изучение, но я ее назвал Степанида и не отдал, потому что как бы Степанида мне очень действительно дорога, она все понимает, только вот сказать не может.
0: Вы ее только из ванны все-таки пересадите, подберите ей достаточных размеров аквариум, потому что она, ну, понимаете...
1: Ну, ей нужно прозрачность, естественно.
0: Да, да, да. Понятно. А более того уж, если говорить о том, какой я щедрый, то я не могу просто радиослушателям отметить, что я сделал подарок Российской Академии Наук, вот, собственно, в лице Федора Михайловича Драча, вот, члена-корреспондента Российской Академии Наук.
1: А,
0: вот.
1: Кстати, извините, я немножко перебью, он один раз приходил к нам в программу «Монмаранси»,
0: да?
1: Но он как бы не участвовал, он просто одобряюще как бы кивал головой или не одобряюще. Он приходил, может быть, вы знаете, с Милой Милуновичем.
0: Да, конечно.
1: С альпинистом.
0: Да. Вот, так вот, значит, в Российской Академии Наук я презентовал парочку рисовых трупиалов. Вот, редкий вид, который обитает в Северной Америке. Uh-huh. Вот, это опять же из той же командировки на реку Фрейзер. Я там занимался попутно отловом пернатых. Вот, и, собственно, теперь эта парочка успешно, как я слышал, размножается и дает потомство. В последующем, возможно, будет рассылка в зоопарке.
1: Они, вот, по-моему, кстати, относятся к разряду двояко дышащих, если я не ошибаюсь.
0: Ну, в общем, двояко дышащие не совсем верное определение. Это более как бы птица, которая обитает в двух средах, то есть совмещает как бы полет в атмосфере с поплывом, в общем-то, в водной стихии.
1: В влагах, да.
0: Да, да, да. Да, вот. Но что все-таки касается конвергенции, так, может быть, мы поясним нашим радиослушателям, возможно, что не все знакомы
1: с этим термином,
0: да, как бы с определением этого термина. Значит, конвергенцией называется схожесть видов животных, вот, которые разделяются, так сказать, по своему происхождению, но имеют общие какие-то черты. То есть, как наиболее яркий пример конвергенции, тут можно привести пример утконоса и кряквы, вот, значит, в котором мы видим, что утконос — это млекопитающее, хотя примитивное достаточно, вот, а кряква — это же утка, которая достаточно высоко стоит среди пернатых.
1: То есть тут вот даже ведь известно, что она обладает каким-то определенным, как-то не странно, коэффициентом интеллектуальным.
0: Да, безусловно. А как второе проявление, тут можно провести, значит, рыбу-слоник и нашего уважаемого хоботного слона, который африканского, потому что тут более как бы у того более развиты бивни, поскольку рыба-слоник обладает как хоботком, так и бивнями.
1: Да, а индийские слоны все-таки они немножко слабые в плане бивни.
0: Да, да.
1: Но вы знаете, Герман Витольевич, к нам пришло огромное количество писем. Вот одно из них от школьницы Елены Углановой. Она спрашивает, каков или какова напарница или напарник по конвергенции у такой рыбы, как щитковая перцина. Елена пишет, что у нее дома живет щитковая перцина, как бы с мужем, ну, то есть самец и самочка, периодически, значит, они мечут там и яйца откладывают и все такое прочее. Вот. И ее очень заинтересовало, потому что один ее как бы одноклассник, или как их там называют, вот, он сказал, что у нее живут точно-точно такие же, но с другим названием. Они очень похожи, но название выяснить тех так не удалось.
0: Ну, видимо, ее приятель имел в виду бердового песочника. То есть, может быть, да, рыбу, которая обитает на отмелях Мексиканской лагуны.
1: Ты нет, вот. Простите, а ведь щитковая перцина — это, по-моему, птицы.
0: Ну, вот, по крайней мере, в этом и есть пример конвергенции. То есть рыба, о которой вы говорите, совершенно внешне напоминает, собственно, упомянутого мной песочника. Вот. И таких примеров масса. Не надо далеко ходить. Возьмем элементарный пример. Антарктический пингвин. Королевский.
1: Да-да-да, королевский.
0: Да. Вот. Который напоминает, в общем-то, человека, одетого в смокинг. Вот наиболее яркий пример конвергенции. Вот посмотрите.
1: Ну, это скорее визуальное. Вот если все-таки вот наших радиослушателей, как людей все-таки искушенных вот в биологии, в физиологии, более интересует конвергенция не в смысле визуального восприятия, а в смысле устройства внутренних органов, повадок.
0: Да.
1: Вот, ну, естественно, то есть ведь вот обязательным ли условием конвергенции вот в мире биологии является внешняя схожесть? Или, например, можно ли сравнить, скажем, вот ту же, ну, там, щитковую перцину, к примеру, да, или там, ну, вот, к примеру, я знаю, что саргассовый клоун, он целиком и схожестью конвергенциален, если я правильно говорю, обычному коню.
0: Да.
1: Вот, хотя они совершенно разные, потому что сразу нужно описать, что вот как бы клоун, он выглядит как куст.
0: Да, дело в том, что здесь мы имеем конвергенцию поведения.
1: Да-да-да, вот это важно. Вот,
0: поскольку, правильно вы сказали, нельзя визуализировать понятие конвергенции, то есть существуют различные аспекты. Действительно, наиболее интересным является аспект внутренней конвергенции, то есть конвергенции в строении тела, либо же функции каких-либо органов. Так вот, здесь необходимо отметить, что существует рыба петинджил. Вот она обитает в северных морях, то есть в северной части земного шара.
1: Это, кстати, единственная рыба, тут нужно сказать, которая способна пролежать в обычном морозильнике, обычного бытового холодильника в течение месяца и выжить совершенно спокойно.
0: Это единственная рыба на сегодняшний день, известная современной науке, которая выметывает молоко, то есть скармливает, ну, естественно, подобие молока, скармливает своих мальков, она набирая их в рот, и в ротовых полостях генерирует нечто напоминающее по структуре и функционально однозначное, ну, допустим, козьему молоку. Вот. Также пример конвергенции физиологических мы можем привести, допустим, нашего обыкновенного дрозда. Дрозд является неплохим пивуном, Кем-кем?
1: Вот.
0: Пивуном.
1: А, понятно.
0: Вот. Внешне это достаточно непримечательная птица, но по пению она... По пению она является выдающимся экземпляром, поскольку способна подражать не то что голосам различных птиц, но и, в общем-то, некоторым голосам людей, и фразы иногда даже способна повторять фразы, то есть подобно попугаю. И в то же время мы можем наблюдать явление такое же, в общем-то, повторение каких-либо звуков в животном мире, то есть в мире млекопитающих. Uh-huh. Всем известная ехидна, которая обитает в Австралии, славится в быту тем, что она откладывает яйца почти единственной среди млекопитающих. Но мало кто знает, что обыкновенная австралийская ехидна, напоминающая с виду ежа, вот, с более редкими, но длинными иглами, обладает также способностью к звукоподражанию. Порой австралийские фермеры на вечерней зорьке путают ее громогласные раскаты с позывными местных радиостанций. И иногда это доходит до просто абсурда. То есть... группа ехидн, вот это освещалось в печати как раз, вот когда я был в командировке в Австралии, вот там как раз это было порядка 7 или 8 лет назад, там был такой случай описан в прессе. Значит, группа ехидн, которая проживала вблизи громкоговорителей, установленных в пляжном городке, вот, запомнила какую-то, в общем-то, основополагающую фразу в рекламе какого-то товара, я, к сожалению, сейчас уже не помню какого. И вот, представляете, круглосуточно обменивалась, то есть брачные вот свои игры обставляла с помощью вот этих вот звуков. То есть постоянно выкрикивала призыв к покупке какого-то, в общем-то, товара. Это, естественно, негативно сказывалось на людях. Вот, и был произведен отстрел. То есть... в конечном итоге пострадала природа.
1: Скажите, пожалуйста, вот замечательный исследователь, наш отечественный биолог Феликс Амани является постоянным вашим оппонентом. То есть в научном мире всегда происходят какие-то споры. Все это у вас, слава богу, с Феликсом происходит мирно достаточно. Как раз, насколько я знаю, последний ваш дебат был по поводу или дивергентивный илистый прыгун и дисковый нетопырь. То есть я понимаю, что для наших радиослушателей это ничего не говорит, в принципе, но илистый прыгун — это, ну, как-то вам писать, это нечто такое длинное, с глазами, и выползает из воды. А дисковый нетопырь — это такой краб как бы без ног. Вот совершенно, значит, и то, и то.
0: Очень точное описание. То есть,
1: да, я просто видел их вот как раз у Феликса дома. Ведь вы же ученые, любите изучаемые объекты держать возле себя, да, и относитесь, да, к ним с любовью. Я даже был свидетелем, как вот господин Амани выпорол прям солдатским ремнем с пряжкой вот своего сына и дочку до кучи, потому что они кинули колбасы вот как раз илистому прыгуну. А илистый прыгун, он же, в общем-то, поглощает вот кислород из воды, там, воздуха через сосудики. Поэтому, да, как бы это все равно, что забить вот человеку ноздри колбасой. Но дети, они же глупые грудники, они очень слабо понимают проблему вот прыгуна.
0: Совершенно верно. Но что касается дискового нетопыря, тут моя позиция совершенно отличается от позиции уважаемого мной Амани. Дело в том, что дисковый нетопырь, он сродни нетопырю мангровых зарослей, то есть летучей мыши. Дело в том, что несмотря на разные среды обитания, недаром латинское название нетопыря, оно сохраняется как для нетопыря сухопутного, так и для, собственно, дискового, который живет в океане. Дело в том, что сама, так сказать, позиция нетопыря, историческое ее название, следует из способа питания. Так вот, в данном случае мы наблюдаем конвергенцию способов питания. То есть можно сказать, что нетопырь мангровых зарослей и дисковый нетопырь питаются, в общем-то, одинаково. Дело в том, что дисковый нетопырь пытается донными рачками, вот, типа дафний и близких к ним. А мангровый нетопырь, он питается рачками, которые во множестве обитают на мангровых пальмах.
1: А скажите, пожалуйста, вот поскольку все они питаются дафниями, вот оба нетопыря и киты, например, киты же тоже и питаются, да, рачками. Да. В таком случае получается, что нетопырь и кит, они конвергентны, в принципе, вот по этому признаку.
0: Поэтому да, но дело в том, что в отличие от китовых, дисковые и мангровые нетопыри, они выметывают хитин, не переваривая его. То есть практически получается так называемый эффект креветки, что мы видим около пивных баров
1: вот, в столице. Когда, да. Вот эти.
0: Вот. А что же касается китовых, то те переваривают хитин полностью.
1: А скажите,
0: в результате этого как раз образуется знаменитый китовый ус.
1: Вот,
0: то есть я хочу еще продолжить. Да-да. Если кита не кормить хитиносодержащими животными, вот, а кормить его, допустим, ну, той же самой колбасой, то в конечном итоге вы можете получить беззубого кита.
1: Ну, это совершенно не нужно, конечно, никому. Вот скажите, Фрэнсис Омани и вы как-то не парадоксально сошлись в одном утверждении, вот, судя по этому научному труду, который я вот пролистал, готовясь к нашей встрече, что третий нетопырь, о котором еще не было сказано, это сетчатый дисковый нетопырь, совершенно дивергентен. Да, но тем не менее, она совершенно дивергентна вот жаберному нетопырю. Пырю, да, вот, и так, да, далее. Но, как ни странно, она целиком конвергентна бабочке-шоколаднице. Я вот, честно говоря, был шокирован. Я не понял связи. Все, ну, это объясняется просто усами. Ну, это так примитивно говоря. Не могли бы вы, да, раскрыть эту тему?
0: Нет, ну тут мы имеем место с дивергенцией касаемой мангрового и дискового донного. В каком аспекте? То есть... Ну, тут как раз вот случай визуальной дивергенции, визуализированной. То есть отсутствует у выше означенных первых нетопырей клюв, вот, когтевые, вот, и, собственно, непосредственно усы. То есть, что же касается сетчатого нетопыря, вот, он хотя и дисковый, вот, что связано с формой крыльев. Вот, но он питается совершенно другим. То есть он питается нектаром. Это тропическая птица. Вот, она, в общем-то, относится к роду калибри. Вот, это один из подвидов, да, калибри.
1: Но только единственное, что она большая. Роднит, она ведь значительно,
0: да,
1: больше.
0: С бабочкой его роднит структура взмаха крыльевых. То есть бабочка как бы порхает. И, в принципе, в состоянии... стабилизировать свой полет, подобно вертолету, застыв в точке над цветком, который дает ей живительный нектар. Тем же самым обладает и сетчатый дисковый нетопырь, вот, названный так за свою любовь к медоносному нектару.
1: Ну, понятно, то есть как бы любое животное, человек в том числе, любит нектар.
0: Так. То есть на примере даже сетчатого дискового мы можем наблюдать яркую специализацию, ведь это одна из немногих птиц, которая способна порхать в одной точке, то есть подобно вертолету зависать над цветком. Да. И вот в этом именно случае мы имеем вот яркий пример высокого уровня специализации, которым обладают лишь некоторые птицы, то есть могут как бы конкурировать с ней в этом. Но это вот, в общем-то, калифорнийский конюк и мексиканская неясыть.
1: А, вот, кстати, мексиканская неясыть, она сейчас находится ведь на грани вымирания, да, насколько я знаю. Безусловно. Это же национальное блюдо считается в Мексике.
0: Да. Причем, что удивительно, вот это вот, я бы сказал, какой-то пример такого рачительного подхода. То есть, несмотря на свою редкость, это блюдо крайне дешево.
1: Ну, таковы они, мексиканцы. Они с коровами бодаться могут. Вот пришло нам письмо от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Савицкого. Он спрашивает, правда ли, что в музее в Ист-Лондоне хранится рыба, которая целиком конвергентна человеку, что эта рыба, дескать, называется целокантовая рыба, и к ней даже приставлено, спрашивает Дмитрий Савицкий, специальная как бы гувернантка, что ли, мисс Куртенелла Темер, супруга известнейшего вот, режиссера, который взял Грэмми в прошлом году.
2: Ну, дело в том, что эту рыбу...
1: И чем она конвергентна, если действительно?
2: Безусловно. Да. Эту рыбу описал еще в 1789 году Франсуа Геккель, известный, собственно, тайский естествоиспытатель. Вот. Эта рыба примечательна тем, что, обитая на Земле порядка 100 миллионов лет, она как бы находится в отпочковавшейся от основного косяка рыбных вот, в отдельную ветвь, которая дожила практически в неизменном виде до наших дней и служит как бы своего рода аналогом, то есть аналогом приматов, вроде млекопитающих. То есть...
1: Простите, но Джордж Линтон Бейли Смит, вот он как раз, извините, что я вас перебил, в своем фильме документальном как раз о целокантовой рыбе, вот документальные съемки это зафиксировали.
2: Там кистеперка еще называют.
1: Кистеперка по-простому, там ну, вот прям конкретно видно, что уцелела исключительно кожа и часть черепа от этой рыбы.
2: Да. Да, безусловно.
1: То есть, а как...
2: Сейчас же развито, в общем-то, искусство восстанавливать по отдельным фрагментам, будь то тушковых, будь то хордовых фрагментов, образ визуальный животного, либо же рыбы, которая, в общем-то, оставила этот отпечаток в истории.
1: Кстати, вот по мнению, опять же, вот Джорджа Смита, да, вот челюстные целокантовые рыбы, они как раз очень адекватны человеку. Но я не думаю, что это строение челюстных, оно может как-то и каким-то образом влиять на конвергенцию.
2: Конвергенция имеется в виду в развитии. То есть приматы являются высшими млекопитающими. Также и целокантовые, они являлись на тот момент, на момент 100 миллионов лет назад эволюции, в эволюции, в общем-то, видов и родов на земном шаре высшей, но, к сожалению, законсервировавшейся и прекратившей свое существование ветвью. То есть
1: возможно, они млекопитающие были целокантовые?
2: Нет, они были высшими из рыбных.
1: А, вот в каком смысле.
2: То есть, понятно. То есть, если бы продолжилось их развитие за эти 100 миллионов лет, то возможно, что мы бы имели какую-либо наделенную разумом рыбное, в общем-то, животное, которое бы, возможно, и вышло бы на сушу, либо же, так сказать, продолжило бы свое развитие в Мировом океане. Но судьба распорядилась так, что вот млекопитающие, в частности приматы, то есть мы с вами дожили до наших дней и, как говорит современная наука, процветаем.
1: Ну, то есть, в принципе, можно смело сказать, что человек и вода конвергентны.
2: Ну, вообще, я бы сказал так, что все мы мезофилы, в хорошем смысле этого слова.
1: Да, кстати, я целиком тут с вами согласен. Скажите, пожалуйста, уважаемый Герман Витольдович, вот между учеными существуют постоянные споры. До сих пор непонятно, прав ли был Дарвин. Вот, и есть сейчас в ученом мире определенные силы, которые утверждают, что как бы Дарвина вообще не было, и что человек и обезьяна, они целиком дивергентны. Вот, соответственно, большая часть ученых-мужей, она как раз утверждает о конвергенции. Вот, хотя, в принципе, логически предположить, что с точки зрения физиологии, и если, так сказать, смотреть, опять же, с позиции патологоанатомии, то человеку конвергентно, конечно, все-таки свинья ближе.
2: Да.
1: С другой стороны, происходит противоречие, что вот обезьяна тоже конвергентна. Получается, что обезьяна конвергентна свинья, хотя очевидно, что эти животные дивергентны даже с точки зрения добывания пищевых.
2: Тут я с вами согласен, но хотел бы все-таки немного раскрыть. Дело в том, что по современным взглядам прогрессивной науки обезьяна представляет из себя, собственно, человекообразная обезьяна, естественно, представляет как бы параллельную ветвь развития человека. То есть, если исходить из теории происхождения человека, которая основана на том, что в какой-то период было внесено инопланетное семя вот, в рот древних человекообразных, вот, то, допустим, то же самое шимпанзе можно назвать потомком инопланетянина, который всю свою жизнь в нескольких поколениях носил подгузники и вот дошел до сегодняшнего состояния. То есть это как бы полная деградация, отупение и, в общем-то, невозможность какой-либо разумной деятельности. Что же касается поросячих, вот, тут мы видим несколько обратную картину. В общем-то, свиновые, они развивались параллельно человеку. Вот, эволюция их происходила достаточно бурно. Мы имеем на сегодняшний день порядка 37 видов, относящихся к парнокопытным, вот, именно отряду свиней, вот.
1: Там и свиньи туда относятся, да, кабанчики.
2: Туда пекари, капибары и тому подобное.
1: Кстати, о капибарах тоже есть вот, определенные споры.
2: Ну, капибара, она
1: многие как бы... Многие говорят, что это к бизоним они.
2: Ну, тут да, они как бы совмещают в себе черты, собственно, жвачных и рыльцовых, то есть которые ярким представителем которых является вот всем известный сикач.
1: Да.
2: Вот. Но если... значит, как бы накладывать, калькировать своего рода эволюцию приматов на эволюцию свиновых, то мы можем как бы навскидку сравнить шимпанзе с как раз вот пекари, орангутанга с сикачом, а человека, собственно, с розовой хрюшкой, поскольку в этапах становления, то есть в этапах эволюционирования, они претерпели практически те же изменения, то есть внешние изменения, внутренние в строении тела, в действии головного мозга. Они неадекватные, конечно, эти изменения, но их ход развития были в целом параллельны, и, в общем-то, в этом смысле они и есть конвергентны.
1: То есть развивались как липучки.
2: Да, да. Поскольку приматы составляют отдельную ветвь млекопитающих.
1: С этим сложно не согласиться.
2: Человек, он, в принципе, хотя и близко как бы родственен обезьянам, но все же представляет более высшую и отдельную ветвь, которая развивалась самостоятельно, обезьяна самостоятельно. В этом смысле как раз и прослеживаются дивергенции между человекообразными свиновыми.
1: Наш постоянный радиослушатель Лев Новожонов прислал письмо, в котором он спрашивает: уважаемый Александр, ну, он обращается ко мне, потому что он не знал, что я приглашу. Сейчас пивка, да? Он не знал, что я приглашу вас. И господин Новожонов интересует следующий вопрос. Длина конвергенции. То есть в данном случае насколько... насколько, вот если свинья конвергентна, к примеру, человеку, ну, как пример возьмем, да, то кто конвергентен свинье, и насколько в дальнейшем степени человек конвергентен самому дальнему вот этому звену, то есть, ну, вы понимаете, мутация конвергенции интересует господина Новожилова, это болезненный для него вопрос.
2: Ну, собственно, если исходить из конвергенции питательных,
1: да-да-да, вот это очень важно.
2: То
1: особенно сейчас, поскольку сейчас пора ведь недостатка витаминов, да, а витаминоз, да, обострение, да, шизофрении.
2: Да, да, да. То наиболее близким представителем конвергентной свиньевым это, собственно, то, скорее всего, я бы навскидку вот назвал бокоглава. То есть это рыба, обитающая в озерах, вот, и славящаяся тем, что порою углубляется в грунт для извлечения личинок, которыми она, собственно, и питается, на глубину порядка 1,5-2 метров.
1: Это взрослая, то есть, глубина, кстати.
2: Да, то не есть, шутка. Недаром название бокоглав. То есть, ну, в принципе, справедливое было бы название сикачерыл. То есть...
1: Да, ну вы знаете, что, кстати, здесь я так позволю себе каламбурчик, вот что в таком случае бывший король Заира, ваш, кстати, большой друг, Мабута Сики-Сики Кукунга Бинду, будьте здоровы, Вазабанга, вот он как раз целиком конвергентен вот, этому самому, потому что он, как выяснилось, длительное время занимался водолазным спортом, да, то есть тоже нырял, а поскольку в Заире вообще ныряние за личинками, вот, которые откладывают на дно всякие местные уклейки, это является национальным, да, видом спорта.
2: Ручейники.
1: Ручейники.
2: Да, дело в том, что все-таки, возвращаясь к сикачерылу, почему справедливо именно такое название. Да дело-то, собственно, в том, что способ добывания пропитания у, казалось бы, на первый взгляд, ничем не напоминающих друг друга видов, да, особей, вот, совершенно идентичны. Все мы знаем, вот, и все мы видим по осени, идя в лес за грибами, вот эти вот следы порыва желудевых, собственно, вблизи дубов, которые оставляют крупные сикачи, взрывая, в общем-то, свежий мох своим
1: копытами. И копытами. То есть, да, тут дело в том, что зависит
2: идет отброс лишнего. То есть взрыв-то идет как раз сопловыми, то есть ноздревыми.
1: Причем идет подбрюшной отброс сперва. Ну, то есть, как бы вот он же. Вот многие ведь наши радиослушатели думают, что рыльцевый вскоб происходит от себя. Но это было бы глупо. Нет, он идет под себя.
2: Это своего рода плуг. Да. То есть, в принципе, в отстающих крестьянских хозяйствах, ну, это в основном в северных областях нашей родины, существовали так называемые шаманы, которые могли заговорить кабана, сделав его менее агрессивным, и, в общем, рассыпая желуди по полю, заставляли перепахать их, и вот тем самым как бы кабаны добывали себе пропитание, в то же время слабые крестьянские хозяйства, в общем-то, избавлялись от необходимости вспахивать.
1: Это, кстати, был такой легендарный шаман, я вот просто помню, мне о нем много рассказывали, Тает Кузик, тувинец, да, по национальности, да, вот он мог это делать. Причем мы сперва думали, что это легенда, дескать, тувинская, но на самом деле...
2: Нет, но еще Карл Хобсон написал, что это,
1: да,
2: действительно,
1: да,
2: правда,
1: что это действительно было. Да. А он, кстати, великий был специалист по таймыру и по прочим этим областям.
2: Да. Так вот, что касается бокоглава, значит...
1: Так нет, простите, сейчас еще нужно. То есть, значит, происходит пятачковый вот отброс под брюшную, да, а затем, да, копытными дальше выброс туда. Потому что ведь, вот, например, молодые кабанчики-сикачи, они, бывало, чего увлекшись, так под себя накидают. Вот
2: нет,
1: этого,
2: молодые,
1: что...
2: они подсекухи называются.
1: Подсекухи, да. Вот они так под себя накидают, что, глядишь, уже подсекуха, она, значит, зависла, ноги по бокам болтаются на куче этой. И приходилось, значит, родителям, взрослым сикунам производить выгреб из-под тушки подсекухи вот этой вот груды, значит, желудей. Поэтому опытный кабан, он работает всегда синхронно. А рыльцем вот так вот болтает и ногами задними.
2: А тут еще, кстати, вот вы хорошо отметили, тут мы видим яркий пример конвергенции, в общем-то, сикачей с голубинами.
1: Да.
2: Всем известно, что голубины при ходьбе странно дергают головной. Но это делается неспроста, поскольку вот это вот, казалось бы, бесцельное напряжение шейных, в общем-то, мышц на самом деле облегчает голубиному его, в общем-то, нелегкий путь по земле.
1: Походцам, да.
2: То же самое мы видим и на примере сикачей. То есть вот в момент порыва, в общем-то, пятаковыми происходит вот этот вот рефлекторный отброс от себя копытный именно задний, вот, поскольку это облегчает работу, в общем-то, шейного у кабана отдела, значит, и тем самым просто снижает энергозатраты секача на вот взрыв эти, в общем-то, почвы, дабы добыть себе желудевое на пропитание.
1: Кстати, как ни странно, вот действительно, вот, ведь может быть так, что 50% на 50% наличие конвергенции и дивергенции. Вот, да, к примеру, да. Вот кабан в данном случае, он целиком, как ни странно, конвергентен голубю, да?
2: Да.
1: Но, с другой стороны, он не гадит себе на ноги, понимаете? Это уже дивергенция.
2: Да.
1: Хотя
2: да.
1: Голубь, своего рода, с точки зрения вида, он целиком конвергентен, например, журавлю.
2: Да.
1: Вот,
2: да.
1: Португальский, да, журавль известный, который, да, просто, вот, чтобы его ветром не сдуло... Этот май, вы знаете, вот солнце днем, а вечером в кондиционере все так и простужаешься.
2: Да. Вот он... Сейчас вообще погода сырая.
1: Да, кстати, вот он сидит, сидит на скале. Ну, вот я имею в виду испанский, да, журавель, на ночь устраивается, да?
2: Да.
1: И
2: в щель вставляет голову, чтобы не сдуло его. Ну, в межскальную щель.
1: Ну, это один из методов, но если скала гладкая,
2: то происходит, видимо, вдалбливание.
1: Нет, мощный выброс фекалий из тушки прямо на ноги.
2: А, понятно, понятно. Этот случай еще описан Крафтсом, по-моему, и Мейсоном, известными британскими учеными. Дело в том, что вот я хочу как раз пояснить, хорошо, что вы напомнили, вот эта вот особенность именно испано-португальского журавля, она основана на древней... Собственно, была такая древняя птица, вот, гессенская казарка.
1: А в простонародье козерог.
2: Да. Вот она как раз отличалась тем, что она сидела на своем... То есть она практически не сходила с места. Это была своего рода как бы прародитель современного бройлера. Вот. И в буквальном смысле она, в общем-то, жила в дерьме, то есть впрямую.
1: Да, да, да.
2: Поскольку...
3: Что такое за звуки, а?
4: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
1: У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович...
0: Козявку.
1: Да. Просто, вы знаете, только что вот мне внесли письмо. Письмо нам прислала... Да, вот адрес тут написан. Угу. Вот, спасибо. Елена Гулянская. Письмо от Елены Гулянской. Ее очень волнует проблема короткорылого узкоглава. То есть Елена пишет, написала даже стих. «Настоящая сага морской биологии. Короткорылый узкоглав. Любовь без всякой патологии». Ну и так далее. У нас сейчас не поэтическая минута. В простонародье короткорылого узкоглава именуют угорь.
2: Да.
1: Вот.
2: Мальтийский только угорь. Тут надо подчеркнуть, что всего на Земле существует 3 вида угрей. Из них самый малочисленный как раз и является мальтийский.
1: Вот Елену Гулянскую интересует вопрос, конвергентен ли кому бы то ни было короткорылый узкоглав, вот, и если да, то кому?
2: Как ни странно это будет звучать, но конвергенция явно прослеживается в поведении, собственно, короткорылого с длиннохоботным индийским слоном. Поясню. При добыче пропитания мальтийский угорь пользуется методом обволакивания добычи. То есть предварительно приметив мелкую рыбешку, будь то уклея, либо же
1: сорную рыбу,
2: да, просто говоря. Сорную рыбу, да. Вот, он, в отличие от всем известной нам плоскогрудые щуки, вот, которые набрасываются на добычу из в общем-то, укрытия.
1: Да-да-да-да.
2: Он открыто вступает в неравный бой и, пользуясь длиной и гибкостью своего тела, он обвивает вот вышеуказанную клею и, собственно, поедает. Здесь напрямую сходство в питании индийского длиннохоботного слона вот, с этим вот именно угрём. То есть при поедании основной своей пищи, то есть при поедании банановых, вот этот вот длиннохоботный индийский слон, он обвивает банан и, выдавливая из него мякоть,
1: Расходит как раз, всос,
2: да, просто, затем да. он да, его да, да. всасывает.
1: А скажите, вот насколько вообще конвергентны по понятиям вот угорь, тот, который, вот, мы имеем в виду, малазийский короткорылый узкоглав, или, кстати, его научное название, тут нужно, видимо, вкратце рассказать, что его открыл молодой, ну, в то время молодой еще, это был 1856 год, ведь была да, легенда, что, угри, они саморождающиеся, у них не было никаких да. гениталий, и этим занимался человек с забавной фамилией Гитлер. Иоганнес Гитлер, это, как ни странно, датский ученый тогда был, вот такой двойник, он как бы как раз открыл вот этих лептоцефалов, так называемых.
2: Да, это научных. Общее название, его ввел небезызвестный Питер Бродкроп.
1: Да-да-да-да-да. Вот он упоминался как раз в этом труде, в этой рукописи. Вот смотрите, сколько названий угря. Я имею в виду чисто в данном случае такой типографский визуальный подход, да? Лептоцефал. Раз название. Да, второе. Да. Короткорылый узкоглав. Да. И три, наконец, угорь. А да. угорь еще... вот
2: разделяется.
1: Угорь — это еще и болезнь кожи на лице.
2: Да.
1: Вот как вы считаете, конвергент ли вот в таком случае лептоцефал, ну, поскольку лептоцефал и короткорылый узкоглав одно и то же, тут конвергенция полная, да, полное да. сходство. Угорь и лептоцефал тоже одно и то же получается по логике, так? А вот угорь лицевой и лептоцефал, то есть можно ли сказать, вот, например, доктор, прийти к дерматологу, даме, например, и сказать: доктор, у меня там на лице не угри, а сказать лептоцефалы, к примеру.
2: Ну, дело в том, что это будет не совсем корректно, поскольку...
1: Отношение вот к узкоглавым.
2: Да, и в то же время медицина современная, она разделяется на ветеринарию и, собственно, соматическую медицину. Угу. Поэтому я боюсь, что доктор вас просто не поймет, хотя, безусловно, название угорь, относящееся к прыщу, вскочившему, допустим, на переносицу у вас, оно совершенно адекватно наблюдаемому вами на своей, в общем-то, ноздревое явлению, и было названо именно поэтому, поскольку при выдаве происходит некое подобие, в общем-то,
1: ну, да, да,
2: внешности змейки, угря. Да, недаром, да. собственно, в некоторых регионах, в это северные регионы, карельские, один из подвидов угря, это баренцев угорь, вот, он именуется местным населением как смышляк.
1: А еще, кстати, ведь все же они вместе относятся к анадромному типу. То есть анадромный тип — это когда, ну, с позволения сказать, диаметр головы совершенно одинаков диаметру
2: тела. Диаметру тела. То есть что роднит его, собственно, с таким ярким представителем присмыкающихся, как змеевые.
1: Да, а вот, кстати, в данном случае встает вопрос, касаемый ящеров, тритонов и так далее, и тому подобных, хамелеонов, опять же.
2: Да.
1: Вот, но хамелеон, насколько я знаю, хотя я слаб в этих вопросах, но тем не менее я слышал от своих ученых, от профессуры, скажем так, что хамелеон целиком конвергентен водоплавающим птицам за счет вот этих перепончатых своих ног.
2: Да, да. Это правда? В какой-то степени, да.
1: А в таком случае, опять же, вот здесь получается прерывание понятия конвергенции, поскольку если хамелеон конвергентен водоплавающей птице, так,
2: да.
1: то как только получается, что ни в коем случае тритон, Хотя тритон тоже получается конвергентен.
2: Ну, я могу...
1: Змея не конвергентна, змея целиком дивергентна, водоплавающей птицы. Но, тем не менее, ведь хамелеон, ящер, тритон, они, как ни странно, конвергентны змеи.
2: Тройственная дивергенция, да, и конвергенция. Да, да, да. То есть, строго говоря, надо пояснить нашим радиослушателям следующий факт, что на сегодняшний день установлена современная, в общем-то, наука, и только два 100% конвергентных вида. Это, собственно, бык домашний, вот, и зубр уссурийский. Угу. То есть эти два вида, они можно назвать, что 100% конвергентны. То есть это и строение роговых, строение ноздревых, вот, копыта и, так сказать, прочие достоинства одного и второго вида.
1: Ушные лопасти тоже.
2: Ушные лопасти совершенно одинаковые. Вот. И более того, то есть выдающиеся аэродинамики в плане помощи нам, биологам, занимались продувкой вот, ушных у обоих названных мной видов. Вот, и получили совершенно сходные осциллограммы. Вот. А в основном же, то есть во всех 99 остальных случаях мы наблюдаем частичную конвергенцию, либо же дивергенцию. То есть, в принципе, любое существо, живущее на нашей планете, будь то, допустим, вожь плотяная, или же на одном конце можно поставить, либо же кочующего верблюда одногорбого, они в чем-то конвергентны, в чем-то, собственно, дивергентны. Также и среди человеков, среди людей, то есть, поскольку люди относятся, собственно, к биологическому виду, процветающему на Земле, вот, также можно сказать, что человек, отдельная человеческая особь, конвергентна, либо же дивергентна любому представителю животного мира. Ведь недаром же в прессе, в журналистике зачастую мы видим сравнение какого-либо выдающегося политика, допустим, с червяком, либо же, наоборот, с белым гордым орлом, который, ну, кстати, парит вот, над прерией.
1: Да, вот недаром же я так пошутил, может быть, несколько неловко, но с большой любовью я тоже отношусь, потому что как бы друг моего друга, мой друг, я да. говорю о бывшем экс-короле Заире, Мбутусике-Секьеку-Кунгимбенду Вазабанга. Вот, и ведь я провел такую аналогию, и население Заира, ныне Конго, оно как бы тоже целиком конвергенирует своего короля, вот с этим самым, который ныряет за личинками.
2: Да, да.
1: Кстати, вот вы, Герман Витольдович, такой человек очень интересный. Не только в науке вы общаетесь, но у вас, как я уже сказал, друзья самые разные. Вот и мало того, что вы были супругом Вероники Задемитко, вы знакомы с Антоном Жупанчем, с массой таких людей, вот с Мобуту Сикесико, Кукунгабенду Ванзабанга.
2: Ну, с Мобуту мы, собственно, провели порядка полугода в низовьях реки Конго, то есть в национальном парке. Вот мы там охотились на бекасов местных. Вот, ну, славная была охота. Вот, ну, вообще он хороший человек. Вот, но, к сожалению, в современное время он оказался в политике полным ничтожеством, но зато теперь он имеет больше времени для своего увлечения аквалангом.
1: К тому же вы знакомы с замечательной московской художницей, очень сейчас популярной, которая просто в топе, Юлией Щелкой.
2: Да.
1: Вот. Да. Я даже знаю, что она рисовала ваш портрет, который так и называется...
2: На фоне казуаров.
1: Да, козявка на фоне казуаров. Вот. И
2: дело в том, что она получила
1: такая добрая картина,
2: премию
1: получила.
2: Вот. Но что все-таки касается моих знакомств, то среди моих знакомых, ну, достаточно известных людей, ну, назовем хотя бы Нго Динь Зьема, это, в общем-то, известный вьетнамский политик, вот, который на предстоящих выборах, как все надеются, победит. Вот. Можно, собственно, вот провести некоторые параллели конвергенции среди в общем-то, известных людей на международной арене и, в общем-то, животных, либо же птиц. То есть, например, вот Нго Диньзье, уважаемый мной, наиболее, на мой взгляд, соответствует образу, собственно, стерха, то есть сибирского журавля, который ныне занесен в Красную книгу, поскольку...
1: Редок уже стал.
2: Да, редок. Вот, и в силу своих обычаев поведения в брачный период, собственно, Нго и стерх, они близки. То есть здесь вот мы видим конвергенцию в проявлении, собственно, половой активности.
1: Скажите, пожалуйста, Герман Анатольевич, я, может быть, так получается, немножко подведу Юлию Щелку, замечательную московскую художницу, но вот во вчерашнем телефонном разговоре со мной она мне сказала: так представляешь, Саша, ведь Герману-то звонил никто иной, как Борис Николаевич. И узнавал насчет личиночного периода своего домашнего питомца, кремнеземного панциря диатомии. Вот я знаю, что такое кремнеземный панцирь диатомии. Действительно, иметь его дома могут очень немногие люди. Вот, правда это или таким образом Юлия Щелка так подшутила просто надо мной на два метра?
2: Нет, ну, действительно, звонок был, поскольку...

0: То есть это такая отдельная ветвь, которая, в отличие от своих родственников, размножается и живет непосредственно в толще океанских глубин. Вот для питания она действительно пользуется личинками, вот, и, то есть поднимается на поверхности в силу пагубного воздействия на нее термоядерных взрывов, она, в общем-то, стала редкой. Что касается питания, то я дал квалифицированный совет, то есть я порекомендовал кормить личинками жука-плавунца, вот, поскольку сейчас, в принципе, по весне их несложно достать. Вот, и тем самым, в общем-то, звонок был исчерпан, меня поблагодарили.
1: Ну, вообще, вот это немножко странно. Приятно. Вообще приятно. Я был удивлен, что вот, как бы, Борис Николаевич настолько близко вот, относится с животным миром, учитывая вообще его специфику, потому что вообще-то Борис Николаевич Казарис, он достаточно известный, это как бы ветеран парашютного спорта. И я даже не подозревал, что вот гений вообще парашютного спорта нашей страны вдруг вот тоже с животным миром так относится. Но это, видимо, объясняется...
0: Это даль моде.
1: Вы думаете?
0: Да, потому что сейчас ведь, в общем-то, стало каким-то своего рода элементом престижа иметь у себя в подсобном хозяйстве, будь то какого-либо представителя куриных, либо же, наоборот, представителя редкой флоры и фауны какой-нибудь тропической страны, то так эта участь, в общем-то, она не минула и Бориса Николаевича. Многие люди из известных, из сильных мира всего обращаются ко мне, поскольку знают, что даже если мне неизвестен, хотя я знаю более 7865 видов различных животных, вот, но я, так сказать, поскольку я силен в конвергенции, то есть в подборе сходных видов и особей, я всегда могу дать совет, да, навскидку по, допустим, уходу или по прокорму определенных особей, даже, возможно, и неизвестных мне, потому что иногда, бывает, люди звонят, называют свое имя, то есть уже заранее уважаемыми людьми и спрашивают, каким образом прокормить моего, собственно, птенца серебристой чайки. То есть, казалось бы...
1: Абсурд вроде бы.
0: Абсурд, да. Он, всем давно известно, что он, в общем-то, в неволе не живет, дохнет на третий день.
1: Сразу,
0: но, тем не менее, приходится, так сказать, давать советы вот, по выкорму. То есть...
1: Птенца этого.
0: Да,
1: а скажите,
0: да.
1: Вот в связи с этим... пришло нам письмо на передачу от Николая Коварского. Николай Коварский спрашивает в своем письме, какую чавычу лучше употреблять в пищу?
0: Чавычу?
1: Да, чавычу. Зрелую, молодую или взрослую? Дело в том, что как бы друзья Николая Коварского вот, очень спорят по этому вопросу. То есть, значит, с точки зрения одних как бы людей молодая чавыча, она вроде бы кости мягче, но с другой стороны и мяса меньше. Взрослая чавыча уже и кости жесткие, вот и мясо вроде
0: больше.
1: И мяса больше, но она набирает в себя токсины с планктона, которые, в общем-то, и поедает. Вот. А зрелая чавыча, она вроде под охраной вот государства находится.
0: Но
1: как
0: дело
1: быть?
0: Дело в том, что Николая обманули. То есть в данном случае надо рассматривать не покорм чавычевых, а поед. То есть ему, с ним, видимо, сыграли злую шутку, поскольку всем известно, что чавыча – это превосходная, в общем-то, пищевая особь, и ее надо употреблять непосредственно в момент преподнесения ее вам в любом виде, будь то живая в аквариуме, либо же соленая, собственно, в ломтиках. Тут не стоит заниматься какой-либо культивацией, поскольку чавыча через полтора часа после своей кончины, будучи необработана, привлекает на свою тушку полчища, собственно, гессенских мух, которые являются страшными разносчиками сибирской язвы. И вот недавняя вспышка сибирской язвы на Украине как раз вызвана тем, что местному, в общем-то, авторитету подарили вот тушку чавычи. Вот она еще была живая в момент, собственно, когда происходило вот это вот вручение дара. Вот, но поскольку застолье продолжалось всю ночь, про чавычу забыли, и под утро все были сражены на повал, в общем-то, приступом, да, сибирской язвы, которая, как известно, не лечится.
1: А скажите, пожалуйста, вот

0: поссорности вот животных видов. Скажем, вот эта самая муха, о которой вы говорили.
1: Гессенская.
0: Да, гессенская муха. Она конвергентна ли она печально известному Катрану или, ну, на худой гонец Изобате?
1: Да, безусловно. Поскольку Катран — это, как известно, представитель акуловых, то есть он обитает в прибрежной зоне, вот, и где, пользуясь теплотой, в общем-то,
0: тушек
1: бетонного слоя, да,
0: тушек,
1: собственно, размножается в громадных количествах, и поскольку за счет своего количества рыбы это измельчается, то есть становится мельче, чем, в общем-то, стандарт по этой породе рыб, вот, то происходит разнос всевозможного рода инфекций, в частности, вот упомянутые мной язвы. Вот. Но наиболее опасное это то, вот именно в Катране, что Катран служит распространителем такого паразита, как чешуйчатая вошь. То есть это вошь, которая обитает между чешуей. Рыбьих, да. И дело в том, что все виды вшей, они достаточно специализированы в своем питании. То есть,
0: Простите, что перебиваю. Вот мне кажется, именно с чешуйчатыми вшами была связана трагедия в 1977 году вот около острова Ванкувера, когда они, значит, отнерестились в течении Дэвидсона прямо, и это течение, оно целиком охватило вот острова Королевы Шарлотты, я помню, потом, да. Все практически побережье, вот Ванкувера, там Сиэтл, Олимпия.
1: Это оттуда пошла, собственно, термин, как лысая рыба, то есть
0: рыба,
1: чем, в общем-то, собственно, надо пояснить, опасно чешуйчатая вошь. Дело в том, что она не губит рыбу на корню, то есть не косит ее так, как,
0: допустим, косой, скажем, да.
1: Да, рыбий отит. Дело в том, что происходит, она внедряется, эта вошь, в под чешую рыбы, вот, и в дальнейшем происходит сброс чешуйчатых. И поскольку организм рыбы не может восстановить за короткий период, нет в нем столько хитина для того, чтобы возместить эти потери.
0: А кальция, кстати, тоже в море небольшое количество.
1: Поэтому рыба, просто оказываясь без чешуи, она попросту мерзнет. Потому что, в принципе, если вы, поймаете крупную рыбу и снимете с нее чешую, отпустите ее обратно, то есть она выживет, конечно, но в течение месяца она просто превратится, в истощенное совершенно
0: существо,
1: особь, которая не способна питаться, то есть такая происходит, как бы псевдогибель животного. Вот. Но что касается этой вши, она в последнее время в связи с резким потеплением, вот, она начала, в общем-то, переквалифицироваться на теплокровные особи, поскольку в местах ее такого наиболее сильного распространения уже истинно чешуйчатые рыбы, то есть окунь большеротый, либо же крестивомер, вот они, в общем-то, уже практически сведены на нет. А в то же время вошь в современном ее виде, она переключилась с осваивания новых пород чешуйчатых на, в общем-то, более доступных теплокровных, в частности, на человека.
0: Кстати, я хочу немножко тут сказать, что в свое время было очень модно держать в аквариуме полосатую пескарку, а вот практически вся популяция полосатой пескарки как раз в 1977 году, она была просто
1: инфицирована.
0: Произошел. И люди, которые, в общем-то, заводили пескарку, там, кормили ее, там, чистили аквариум, а вот эта вошь, она для нее что чешуя, что ногти, ей по барабану.
1: И тут важно отметить, что при эпиляции ножных наступает микрошелушение.
0: Естественно, тоже чешуйчатый.
1: Да, поэтому я рекомендую нашим радиослушательницам, если вы собираетесь на отдых в более-менее южные страны, там южнее 44-й, в общем-то, параллели расположенных, Вот, то будьте осторожны, то есть не занимайтесь эпиляцией, поскольку вот эта вошь, она может проникнуть к вам под кожу, она достаточно микроскопична по своим размерам, ее длина составляет порядка там от 3,5 до 5 микро...
0: То есть в лупу не разглядишь.
1: Да, в лупу не разглядишь, да. Но вред, причиняемый ей, очень большой. То есть, в общем, кончится может это дело тем, что у вас выпадет все.
0: А, кстати, с другой стороны, ведь если не эпилировать конечности вот на этой широте, то подстерегает другая опасность. Это свои вот микроикринки могут отложить такие тоже неприятные паразиты, как симфизодоны, которые, в общем-то, как раз в волосяном покрове откладывают. Поэтому тут лучше...
1: Тут существует и плюс. Да. То есть существует такая редкая рыба, икра которой на черном рынке. Рыба — это в дословном переводе с латинского звучит как турухтан задиристый. Вот. Она, ее икра является наиболее дорогим продуктом вот, из естественных, которые употребляются в пищу. То есть я вам скажу так, что килограмм этой икры стоит порядка 8 тысяч долларов на черном рынке.
0: Да, да, да.
1: То есть это по цене это... Очень высокий.
0: Она, кстати, сильно повышает иммунитет.
1: Потенцию,
0: да.
1: И то есть благотворно оказывает влияние на человека. Так вот, до чего дошли современные контрабандисты? То есть, прекрасно знаю, что турухтан задиристый откладывает икру на волосяных, собственно, отростках. Вот, они подолгу стоят в период нереста. Вот, в притоках, мутных, поймах, да. Вот, по пояс в воде, дожидаясь, когда, значит, вот турухтан отнерестится, это происходит под, ну, несколько дней, это нерест идет.
0: Ну, да, да,
1: вот,
0: да,
1: но
0: да.
1: В дальнейшем, так сказать, по приезду на родину они не моются, естественно.
0: Чтобы вот,
1: вот да. И, в общем-то, дома, значит, вот в фильтрованной воде, в ванной происходит вылупление мальков и дальнейшее,
0: от
1: значит,
0: корм,
1: да, от корм, да.
0: Кстати, вы знаете, что вот одна из версий, почему вот Жозефа Дезире, ну, именно так, ведь до 1972 года прозвали вот как раз короля Заира, Мобуту Секе Сеге Куку Нгабенду Вазабанга. Вот, вот одной из причин его снятия было то, что он заставлял своих верноподданных, он же ведь сжирал вот этой икры по килограмму в день.
1: На 100 тысяч долларов в неделю.
0: Из бюджета причем. Он заставлял своих верноподданных просто вот стоять там часами, простаивать в этой воде, в мутных водах реки Заирка.
1: Да.
0: Как бы. Вот, вы, кстати, уважаемые, напоминаю вам, что в гостях у нас доктор биологических наук профессор Герман Витольдович Козявко, и по телефону 203-19-22 вы можете звонить, задавать ему вопросы, касающиеся животного мира, касающиеся конвергенции и так далее и тому подобное. Ну, я пока хотел вот о чем у вас узнать. Конвергенция паразитов. Скажем так, вот, ну, может быть, это несколько неприятно звучит, но тем не менее, этот вопрос нам задают очень многие наши радиослушатели. Например, вот пенсионер Карим Суворов спрашивает, какая форма существования конвергентна обычным бытовым глистам, спрашивает Карим Суворов.
1: Ну, тут надо несколько глубже затронуть тему паразитов. Ведь что мы называем паразитами?
0: Грешки, ногтевые
1: паразиты
0: тоже.
1: Для, с точки зрения человека. Но,
0: а с точки зрения рассматривать... паразитов это вселенная.
1: Да, да, совершенно с вами согласен. Ведь и человек, собственно, является паразитом на теле слона, который под ним и которого он погоняет,
0: да.
1: Вот, используя анкас. Но дело в том, собственно, что касается именно глистовых, то тут налицо конвергенция, собственно, с кротами. То есть глисты, как вид, они необходимы, поскольку
0: стабилизируют иммунную систему.
1: Они не только живут за счет организма, да, как бытует мнение вот у обывателей, они приносят также и пользу. То есть налицо, в принципе, симбиоз. Симбиоз. Поскольку мы не можем представить себе поле которая находится вблизи подмосковной речки, без характерных кучек, свежескопанные кротами. Да. Вот. Также и невозможно представить человечество без глистов.
0: Вот скажите, Герман Витольдович, Карим Суворов прислал достаточно импульсивное письмо, которое заканчивается просто-таки криком души. Вот, так почему же, черт возьми, пишет Карим Суворов, желудочный сок никак не переваривает глистов? Ведь, в принципе, это была бы, с точки зрения Карима Суворова, замечательная форма НЗ, то есть неприкосновенного запаса для бойцов спецназа и так далее. То есть разводишь в желудке глистов, а после этого какой-то делаешь инъекцию, повышающую кислотность или там щелочность в желудке, и происходит переваривание. То есть как бы все свое ношу с собой называется.
1: Но ведь еще Джавахарлал Неру сказал, что всего надо в мэру. Вот.
0: Я, кстати, думаю, что это очень хороший ответ. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Как загудело что-то. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я на какую радиостанцию?
0: Рассказывайте. Да-да-да. Вы попали на радиостанцию «Эхо Москвы».
2: Рассказывать? А что говорить, не знаю.
0: Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемые. У нас сегодня серьезная тема, и тогда перезвоните. 203-19-22. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Герман Витольдович.
1: Да.
3: Вот скажите, вот в последнее время я слышу такую вещь, что очень полезно кушать тараканов. Тараканов в Москве сейчас много очень. И с вашей точки зрения, какую пользу они приносят, как они перевариваются и как это отражается на организме?
0: Угу, спасибо, спасибо. Я, можно, немножко упрежу вас. То есть, действительно, эта статья была напечатана в журнале «Химия и жизнь». Вот, но там имелись в виду кукарачи, гигантские тараканы, в общем-то, которые, ну, внешне напоминают маленьких, но в два раза больше. Вот, что касается пользы, то, по мнению Томаса Нзу, замечательного американского ихтиолога, вот, он так и писал в своем труде, что типа тараканы приносят единственную пользу для человечества, это улучшение зрения, потому что когда входят, значит, включаете свет на кухню ночью, да, к примеру, или пописать идете в туалет, включаете свет, они стремительно разбегаются и тем самым создают рефлекторное движение зрачков, то есть глазные мышцы, по мнению Томаса Нзула, на качиваются от этого.
1: Ну, я могу откомментировать дополнительно это и так, что при поеде Усачевых, так, к такому роду относятся, собственно, тараканы, вот, происходит компенсация дефицита в микрофлоре человека, внутренней микрофлоре, именно вот хитиновых, собственно, элементов, поскольку мало кто из любителей пива потребляет раков либо же креветок вместе с панцирем, хотя это просто необходимо делать. Так вот, если вы отказываете себе в употреблении панциря ракообразных, вы можете компенсировать это, собственно, поеданием таракана целиком. Только здесь не надо как бы увлекаться. Я думаю, что стоит ограничиться порядка полукилограмма в неделю, дабы, так сказать, не переборщить, потому что организм европейского жителя, он, собственно...
0: Ну да, еще хотела сказать, что тут не нужно, опять же, путать вот городских вот этих насекомых с экологически чистыми.
1: Нет, это должны быть откормленные, то есть в особых условиях, экологически чистыми.
0: Потому что еще тут нужно учесть, что происходит серьезное выделение токсинов динофлагелляторами от этих наших насекомых, которые водятся в квартирах. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: У меня к уважаемому профессору такой вопрос.
0: Говорите.
4: Я тут недавно почитал журнал. Не знаю, получили вы свежий номер «Юный паразитофил».
0: Нет.
4: Нет, да, еще? Ну, там, в общем...
0: Мы не слышали даже о таком журнале, честно говоря. Я вижу на лице профессора изумление, но... Да, говорите.
4: То есть не в курсе, да?
0: Да, совершенно.
4: Ну, там рассказывается о том, что в Северной Голландии сейчас, значит, выращивают картофель как рис в Китае. То есть они, в общем, отвоевывают у моря площадь земельную такую, ну, дно, скажем, да?
1: Да.
4: Строят дамбу, и уровень воды там, ну, сантиметров 10, сколько там, я не знаю. И они втыкают этот картофель. А потом, значит, в момент, ну, картофель прорастает, естественно, на нее налетает колорадский жук. И затем эту дамбу голландцы разрушают и запускают рыбу. Вот, к сожалению, название этой рыбы я не помню. И эта рыба поедает колорадских жуков. Вот, ну, я хотел спросить, уважаемый профессор, что-нибудь мог бы рассказать про эту рыбу? Знакома ли она ему?
1: Спасибо. Да, это рыба именуется как бурохвостая ржанка. Собственно, примечательна она тем, что действительно поедает насекомых, причем о том, что она не брезгует и колорадским жуком, стало известно достаточно недавно, поскольку в природе ведь колорадский жук в Европе, собственно, был искусственно как бы населен, вот, поэтому место обитания как раз Балтика северная, вот, этого, вот этой ржанки, и, так сказать, прилегающий к Голландии, к скандинавским странам водной акватории. Так вот, эта ржанка, она с успехом поедает колорадского жука, поскольку мы, биологи, называем ее, собственно, челюстями с плавниками. То есть, это рыба, она адская, ест все, да, все, что
0: плюс движется. Еще, вы знаете, Герман Анатольевич, ведь тут, я думаю, стоит рассказать о методе, которым она охотится вот за жуками. Дело в том, что второе название вот у ученых-ихтиологов, это я просто сразу вспомнил, опять же, Томаса Нзула, вот он мне очень много рассказывал об этой рыбе, попросту ее называют еще брызгун, вот наверняка вам знакомо.
1: Да, конечно.
0: Она просто как бы выбрасывает струю воды, у нее такая образуется узенькая трубочка между языком и небом, то есть это единственная рыба, у которой язык губные может, как двигаются, у человека сворачиваться, то есть даже мимика есть, там недовольство, улыбка, она может улыбаться, она силой выбрасывает струю воды прям и попадает в насекомое, то есть сбивает его, попросту говоря, сжимая вот свои жаберные мощнейшие крышки. Там крышки мощнейшие просто. Да, то есть такие, что вот, например, Томас Нзула показывал мне отсутствующую фалангу своего мизинца. Вот именно эта фаланга осталась вот между мощнейшими, я бы сказал, вот жаберными крышками вот этой брызгуна.
1: Но дело в том, что брызгун, он примечательен не только мощнейшими жаберными крышками. Дело в том, что это одна из единственных рыб, которые плавают хвостом вперед. То есть, попросту говоря, хвост у нее из вертикального положения. Вот в данный момент мы наблюдаем эту эволюцию. Он превращается в горизонтально расположенный, наподобие китового.
0: Китовый, да.
1: Китовый, да, хвост. То есть смысл в том, что брызгун в случае опасности использует свой губной аппарат и жаберные именно для резкого толчка, который позволяет, подобно кальмару, скрыться от преследующего его, собственно, противника. И что интересно, именно поед жуковых, то есть происходит захват их, вернее, происходит не пастью, а именно вот жаберными. Поэтому они такие и мощные.
0: Кстати, ведь еще хотел сказать, что небезызвестная всем такая, ну, типа рыба, она, кстати, тоже млекопитающая, гигантский синий марлин. Вот, он обладает 8 сосками на брюшке, вот, и вот эта как раз рыба-брызгун, она, как ни странно, является еще и паразитом. То есть бывало, что на каждый сосок налипает вот там по 8, там, ну, представьте, 8 и 8, это сколько, подсчитайте сами.
1: Столько, дело вот, в том, да, что тут это двоякий паразитизм, то есть это яркий пример симбиоза.
0: Ну, отсос молока-то происходит,
1: конечно. Но, а вот марлин, он тем и уникален, то есть наличие на его теле упомянутых вами восьми, ну, сосков, они да. там от 7 до 10 вообще варьируют.
0: Это зависит сосков, от длины тушки, от местоположения вылупа.
1: Конечно, конечно.
0: Очень важно. То есть в северных областях даже вот находились с нечетным количеством, как ни странно, сисечек.
1: А все-таки я хотел бы углубиться в причину возникновения выменных на брюшке марлина.
0: Да.
1: То есть здесь мы видим ярчайший пример симбиоза, то есть специализации симбиотической. Что происходит? Для чего нужны сосочки марлина? Вовсе не для того, чтобы вскармливать мальков, в отличие от упомянутого мной в начале. Трупиала. Дело в том, что как раз наличие жировыделяющих выменных под брюшком обусловлено тем, что к брюшку присасываются упомянутые вами брызгуны, и ими кормятся в достатке детеныши марлина, которые в этот момент сопровождает своего родителя.
0: А, то есть это типа такая приманка.
1: Да. Это, таким образом мы видим здесь конвергенцию между марлинами и удильщиками. То есть с виду совершенно разными рыбами. Вот, но принцип пропитания их совершенно одинаковый. То есть удильщик в качестве приманки использует ноздревой, в общем-то, мясистый такой мешочек.
0: Ну, хрящ по-другому.
1: Хрящ, да.
0: Причем окрашен в ярко-красный цвет.
1: Да, с виду напоминает кусочек лакомства, на который клюет мелкая ребёшка. Да. Обычно это оливковые тираны, либо же пепельногорлые ланцеты. Вот, но...
0: Кстати, эти пепельногорные ланцеты, извините, что я вас перебиваю, являются единственной поющей рыбой.
1: Да.
0: То есть в момент нереста они высовывают мордочки из воды и производят такой звук, что как бы их так и называют аборигены, наш русский соловей.
1: Да, дело в том, что с чем это связано. В природе немало случаев... взаимодействие некоторых совершенно не связанных между собой организмов с целью продолжения рода. В данном случае вот пепельногорлый, собственно, ланцет привлекает с помощью своего горлового вибрирования
0: мошкару.
1: Мошкару, который и служит переносчиком икры.
0: Да, потому что хитрый ланцет, он заныривает эту икру, то есть ноздревыми подцепляет наверх, подлезает, и, в общем-то, мошкара тем самым... И, кстати, это очень хороший метод, такое как бы опыление происходит своего рода. Ну, еще один телефонный звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я бы хотел спросить, вот, профессор, как его зовут у вас?
0: У нас профессора зовут Герман Витольдович.
5: Герман Витольдович,
1: да-да.
5: Вот вы пельмени покупаете, кушаете иногда?
1: Нет, я их сам делаю.
5: Дело вот в чем. Вот я когда покупаю пачку пельменей, и вот я, мне странно всегда, написано, от твоих пельменей и воду немедленно слить. Почему немедленно слить? Первый вопрос. И второй вопрос. Вообще, отвар после пельменей, он полезен? Его можно пить, там, как суп, там, допустим, нет? Или на самом деле его надо выливать в помойное ведро?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Кстати, этот вопрос неоднократно наши радиослушатели в своих письмах поднимали, но я как-то не решался задать его вам, потому что вы все-таки как-то больше бы там вот по рыбам, по конвергенциям, дивергенциям. Вот. Тем не менее, если у вас есть ответ...
1: Есть. Да. Дело в том, что требования о сливе отвара относятся только к покупным пельменям. Если же вы готовите пельмени дома и непосредственно после их полепа вы забрасываете их, собственно, в кипящую, то отвар можно не сливать, а, собственно, употреблять в пищу. Что же касается покупных пельменей, то в связи с участившимися случаями миксоматоза, вот, это инфекционное заболевание, свойственное кроликам. Ведь вам известно, наверное, что пельмени делаются из кроликов сейчас, современные пельмени.
0: Да,
1: то есть в этом есть прогресс как бы кулинарии на сегодняшнем этапе. Вот. Так вот, смертность от миксоматоза составляет от 95 до 99% случаев. Но при отваривании, значит, бактерии переходят из фарша в отвар. Вот, то есть как бы отфильтровывается. Ну, поэтому бегство, кипятить надо не, говоря, не менее 5 минут, вот, а желательно 15.
0: Кстати, еще хотел сказать, что по советам виднейших косметологов вот этот пельменный отвар ни в коем случае не нужно выливать. Ну, я не думаю, что это пригодится нашему радиослушателю, вот этот рецепт. Тем не менее, молодые модницы, они этот отвар остужают в холодильнике и с утра делают из него маску, то есть раскидывают по всему лицу, иногда по телу, там, вот, потому что там достаточно много клейстера. И, вот...
1: А пожилым модницам я мог бы порекомендовать не отвар, а именно вот тестовый отлип после, после выварки произвести и вот облепить, так сказать, лицо вот этими вот фигурками.
0: Да, вообще вот очень
1: хорошо от морщин.
0: Да, очень часто вот нас спрашивает наш радиослушатель, вот, например, Якуб Рувинов, кстати, пенсионер, спрашивает, как лучше, вот сейчас наступает жара, нужно как-то кормиться, как лучше сохранить пельмени, потому что даже если их хранишь в морозилке, все равно слипаются и так далее. Мы как-то очень давно в нашей программе затрагивали этот вопрос. Я, если вы позволите, кратко расскажу еще раз этот рецепт. Как только вы купили пельмени, лучше сразу отделить мясо от теста отдельно, понимаете? То есть мясо скатать в комок фарша, тесто скатать в комок теста. И хранить это дело все отдельно. И как только вам нужно будет употребить пельмени в пищу, быстренько доставите досочку, стаканчик, стаканчик для нарезки, вот, раскатываете, это, значит, блин, тесто вот в, так, в блинок, стаканчиком вырезаете, в общем, изготовляете как бы снова пельмени. Это гарантирует вам их сохранность. Вот. Ну, давайте сейчас прервемся ненадолго, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор и общение по телефону 203-19-22 с гостем нашей программы, доктором биологических наук, профессором Германом Витольдовичем Козявко. В гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы. Речь у нас идет о конвергенции и дивергенции. Вот скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, наша постоянная радиослушательница Светлана Лазарева, пенсионерка, спрашивает, что, по мнению профессора Козявко, сейчас является самым ярким представителем дивергенции и конвергенции. Вот первое, что придет на голову, вот именно в современном мире, да. Ну, так тут, спрашивает она.
1: Тут можно разделить. То есть из обитателей морских глубин я бы выделил как ярчайший пример конвергенции. Значит, это глубоководный морской еж. Вот. И в то же время наш обыкновенный степной хомячок. То есть, казалось бы, на первый взгляд ничего общего в этих тварях в хорошем смысле нет. Но давайте немного углубимся. Каковы особенности поведения глубинного морского ежа? Это в нормальном состоянии сильно приплюснутая рыба. Вот. Она мигрирует в теплых течениях по всей экватории Мирового океана, пользуясь, собственно, именно быстротой течения. То есть плавнички ее остаются бездействующими. То же самое мы наблюдаем у степного хомячка. То есть живет он, повинуясь течению происходящих событий. Если происходит землетрясение, хомячок воспринимает происходящее совершенно неадекватно, то есть становится вялым, пассивным. Вот, никакой реакции не проявляет. В то же время кормом он обеспечен, поскольку растущая вокруг него травка всегда под рукой, и для ее добычи не требуется никаких усилий. То есть вот здесь вот именно характер питания, не особенности пищеварительного тракта, не какие-то, значит, не вид пищи, они не одинаковые, но именно конвергенция на более высоком уровне, то есть, то есть как бы стиль жизни хомячка и стиль жизни глубинного морского ежа, они одинаковые. Значит, если перейти к высшим, то есть к приматам, то наиболее ярким примером конвергенции вот среди, допустим, человеческого сообщества является, ну, скажем так, манекенщица и так называемый непарный спиногрыз. То есть это животное, обитающее в Южной Америке. Вот, и отличительной особенностью его, ну, относится оно, собственно, к пресмыкающимся, то есть, ну, достаточно невысокой интеллектуальном аспекте.
0: Ну, тут, извините, что я вас перебиваю, нужно, наверное, описать. Внешне оно напоминает папаху, обычную полковничью папаху. Да, только да. Передвигается чертовски быстро и ест все, что попало.
1: Да. Не брезгуют также и паразитизмом. То есть зачастую вот горные ламы, обитающие в Перу, подвержены нападениям стаи спиногрызов. Вот. Но следует различать щетинкового спиногрыза и, в общем-то, непарного. А что же касается манекенщества, то тут опять же вот конвергенция на высоком уровне. То есть стиль жизни как бы их и стиль жизни именно вот непарного в данном случае спиногрыза, он, в общем-то, идентичен.
0: Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Это вам звонит Федор, студент МГИ. Алло?
0: Да.
6: Студент МГИФФ. Угу. Это Московский государственный институт флоры и фауны имени Чарльза Дарвина.
0: Очень приятно.
6: Сегодня, ну, речь у нас идет о конвергенции, были названы, ну, достаточно, ну, неизвестные широкому народу представители флоры. Угу. Вот. Даже большая часть из которых занесена в Красную книгу. И почему-то не сказали ни слова о слонах. Как говорится, слона-то я не заметил.
1: Я два слова не сказал.
0: Да, и я один раз упомянул это животное.
6: Не, ну а вот поподробнее, вот эти же типичные представители конвергенции, индийский, африканский слон.
1: Вы знаете, это тут просто два подвида.
0: Да, это как бы тут конвергенция, это то же самое, что нельзя сказать, что один человек конвергентен другому. Это как бы аксиома, и тут слово конвергенция неприменимо. То есть, если вы имеете в виду среду обитания, да, то они как раз наоборот дивергентны, поскольку вот у африканских слонов у них как бы ярко более выражены бивни, тогда как у индийских слонов бивни меньше, в среднем на 10 сантиметров.
6: Да, вот я как раз хотел поговорить вот об их отличительных признаках дивергенции. Вот я не знаю, известно ли вам, что, вот, например, замечено совершенно недавно, причем, что уши индийского слона напоминают очертания полуострова Индонезии, и в то время же африканского слона материка Африка. Вот. И, ну, есть еще другие отличительные признаки, так как длина хобота, например, у индийского, она короче буквально на 7 сантиметров. Что еще хотел заметить, что при одинаковой массе, но разных геометрических размерах, объемах, у них совершенно одинаковая глубина следа ихнего.
1: Вот. Да, продав.
6: Продав. И еще, кстати, вот об ихнем следе. След имеет идеальную окружность. Идеальную, причем расхождений в миллиметрах там, ну, вообще нет никаких. Вот.
0: Но только на длину когтей, потому что у африканских длина когтей несколько больше.
6: Ну, нет, ну мы сейчас говорим вот об окружности.
0: Ну, да, ну...
6: Нет, я просто к чему это говорю, вот, об окружности, что вот известно, что вот, например, во Франции, там в Париже находится эталон метра.
0: Да,
6: ну, правильно, кусочек?
0: Да,
6: там
0: да.
6: Где-то там в Амстердаме там часики стоят какие-то там, которые ходят совершенно точно.
0: Угу.
6: А вот как бы эталона круга, его и не надо иметь, потому что он есть вот на представителе вот в слонах. Вот след, пожалуйста, эталон есть.
0: Угу.
6: Вот. Но на самом деле вопрос, вот я как хотел задать, насколько сильно вообще на дивергенцию влияют такие субъективные факторы, как этнографические, географические, климатические и вот другие.
0: Угу. Спасибо, спасибо вам за вопрос.
6: Спасибо, до свидания.
0: До свидания. Кстати, если позволите, профессор, я вот такую небольшую историческую, как бы это сказать, эротическую такую справку, это все-таки относится к географической дивергенции. Дело в том, что индийские слоны находятся в очень выгодном положении относительно своих африканских собратьев, потому что дело в том, что в Африке водится огромное количество племен, я имею в виду народностей, у каждого племени свои обычаи, свои законы, и у 30% населения этой большой страны есть такой обычай вступать в половую связь со слоном в плане вот ритуального обряда, да, именно в хобот. Да. Вот. А какому слону понравится, если с ним вступают в хобот, в половую связь, как бы целым племенем?
1: Нет, ну, некоторым нравится. Тут надо отметить, что не все, так сказать, слоны идентичны. Помимо широко известных африканского и индийского, существует так называемый суматранский слон. Вот. Он несколько меньше своих собратьев.
0: Ну, как пони среди слонов, пони.
1: Да, более активный, да, в силу своего небольшого, собственно, роста. Он вынужден вести не такой размеренный образ жизни, как африканский, скажем, бродящий по саванне слон, а более такой шустрый, как бы выражаясь простым языком.
0: Ну, так такой вот, бегает даже.
1: Да. Так вот, что касается этого суматранского, собственно, слона, то вот как раз тут яркий пример географической конвергенции, о чем спрашивал нас радиослушатель. Значит, тут мы видим яркий пример так называемой суматранской конвергенции. Это общий такой известный термин в биологии. Он характеризует...
0: Кстати, изменения... этот термин ввел Ганс Гильом.
1: Безусловно.
0: Который является очень авторитетным.
1: Первый был, да, кто посетил Суматру из белых людей, потому что до этого там жили преимущественно симанги, это яркие представители этнической группы негритосов. Вот. Дело в том, что суматранская фауна и флора, она является своего рода эндемической, то есть свойственной только этому месту. Все там является как бы точной копией материковых животных, но в уменьшенной форме. Не избежал этой участи и суматранский слон. Даже его движение хоботом отличается своей уменьшенностью по отношению к африканскому. Если африканский слон хоботит достаточно активно, то суматранский делает это с паузами и, собственно, перерывами.
0: Вот, кстати, предыдущий, вот как бы слон, он хоботит столь активно, что он, вот даже вот молодые особи, они хоботят с такой страшной силой, что вот сливается в круг это вращательное движение хобота. Там происходит, значит, просто отлуп муховых, которые, они же стремятся к слоновому. И вот он этим хоботом с такой страшной силой мотает, что, кстати, вот не может себе позволить ни суматранский, ни индийский.
1: Нет, ну это вызвано...
0: Африканский тоже, потому что с ним живут половой жизнью в хобот. У него хобот поэтому очень прямой.
1: Да, тут необходимо отметить, что цель преследуется слоном следующая. Дело в том, что в рацион питания любого крупного млекопитающего, помимо древесной пищи, необходимо также и добавки из насекомых, в частности, добавка из трубконосого, собственно, комара, который обитает в Южной Родезии, то есть на территории Южной Родезии. Вот он пасется стаями, то есть стая комаров способна, в общем-то, высосать кровь с хорошего была в течение часа всю полностью. И вот именно для отбива и поеда вот этих вот трубконосых комаров, и именно этим, вернее, и вызвана частота, собственно, хоботения африканского слона. Да, то есть, на взгляд европейца это может показаться странным, такие беспорядочные движения хоботом, но на практике, так сказать, это вызвано необходимостью добавки такой мясной подкормки, опять же, хитиновой, чтобы росли лучше бивни, потому что все в природе взаимосвязано, если вымрут трубконосы комары из Южной Родезии, то в конце концов и цена на бивень упадет.
0: И птицы все тоже вымрут. А вот еще хотелось сказать, что наглядный пример, как это ни странно, конвергенции, да, между слонами и свиньями налицо. Это по признаку хвостовых. Исключительно по признаку хвостовых.
1: Нет, ну и форма, собственно, хоботового рыльца.
0: То есть очень схоже.
1: То есть, как бы эволюционно хобот он произошел и от пятакового, поскольку...
0: Да. Ну, тянулись они всегда вечно.
1: Да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы гостю нашей программы, доктору биологических наук, профессору Герману Витольдовичу Козявку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
7: Я бы хотел, чтобы профессор помог мне определить породу моей собаки. Ее зовут Каролина, у нее такие выпуклые глаза, ей 1.5 года. Но вот сказать о ней, так сказать, что-то хорошее, я могу много говорить о ней.
0: А, вы простите, что я вас перебиваю, а вот при наличии выпуклых глаз не наблюдается ли у нее подчелюстного зоба?
7: Зоб не наблюдается подчелюстной, но глаза светятся, что самое интересное, как у кошки. Вот знаете, у котов не сиамских, а породы млекопитающиеся коты. Вы
0: знаете, да? Да-да-да, конечно.
1: Я хотел
0: переспросить. Просто говоря, древесный кот.
1: Да-да. Я хотел спросить у вас, скажите, а вы уверены точно, что это собака?
7: Вот не уверен.
1: А может, почему вы спросили? Может быть, это про... Опишите, пожалуйста, строение когтевых.
7: Ну, у меня плохо с абстрактным мышлением, но я...
1: Нет, ну вы что, вот вы перед собой посадите ее сейчас?
7: А, ну, она сейчас на балкон пошла. Сейчас я опишу. Значит, строение когтевых. Значит, у нее когти загнуты, как у обычной собаки, так?
1: То есть к подушкам вплотную не согнуты в виде полумесяца вот такого?
7: Нет, не в виде полумесяца, и даже там не наблюдается, собственно, ни полумесяц, ни крест, ничего не наблюдается.
1: Извините, а ночной когтевой пастух как бы производится?
7: С пастуком я не обращался к ветеринару, я, собственно, сам все это стараюсь понять и никак не могу разобраться, понимаете? И у нее, собственно, диагноз-то ей, наверное, у нее диагноза так особого нет с постукиванием, и с челюстью у нее сжимается, и, значит, но она, вот у меня есть кот еще, так? Кот, кота зовут, вернее, это кошка, по-моему, Соня. Я тоже не разбираюсь, них Соня ее зовут, так?
1: Да, да.
7: Ну, вы в курсе?
1: Да.
7: Вот,
1: да.
7: И, значит, она их постоянно гоняет, вот странно. Может быть, это следствие какого-то умственного перенапряжения?
1: Ну, вы знаете, сейчас вот я вижу, профессор как бы записал себе вот что-то на бумагу. Я думаю, он сейчас, может быть, что-то вам ответит. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Ну что, Герман Витольевич, по-моему, достаточно странная вещь. То есть когтевого постука не наблюдается.
1: Мне кажется, что здесь налицо мы видим, что вот это вот существо, которое обитает у уважаемого радиослушателя, не относится как ни к псовым, так, собственно, и не к кошачьим. Я классифицирую его как пластинчатоклювого, собственно, дятла.
0: Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, конечно, ваш авторитет очень высок, но я бы все-таки посоветовал, прежде чем... Вот,
1: ну,
0: как-то
1: давайте
0: нашим...
1: проанализируем.
0: Может быть, все-таки сделать, хотя это дорогостоящий, но анализ Ликфора произвести, потому что если это как бы вот все-таки к дятлам относится, да, то хотя когтевые тоже наличествуют. Знаете, наверное, я с вами соглашусь. Вот. И к тому же вот это стремление на балкон постоянное, оно...
1: Опять же, кошка гоняется.
0: Да. Да, дятел у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
8: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
8: Доброй ночи вам. Вот у меня живет в клетке, это порядка воробьевых. У меня все время проблемы в том плане, что ведь изначально вот у меня он был вроде воробей московский. Сейчас вот он прожил у нас, в общем, довольно-таки большой период времени. И он поменял немножко окрас. Вот я смотрю, как с улицы, вот обычные воробьи дворовые, такие московские, и в клетке. Они немножко разные. Вот и по пернатости, и вот по пушистости. Вот мне хотелось бы уточнить, насколько влияет вот именно, значит, внешняя атмосфера и, в общем-то, природа, изменения всех этих факторов на моего воробья, потому что я немножко его не узнаю, а по весне он вообще какой-то становится чересчур пушистый такой и когтистый.
0: Извините, скажите, а форма хвостового плавника, она не менялась? Вот,
8: как... Вы знаете, чешуйчатый такой вариант, в общем-то, я как-то за ним слежу, но, в общем-то, окрас постоянно меняется, отливает перламутром.
0: А скажите, вы как бы не брали вот на анализ у вашего питомца кристаллики гуанина? Потому что я понимаю, что это дорогостоящая достаточно операция. Будьте здоровы.
8: Не, прошу прощения, это не это воробей. Вот, нет, мне кристаллики, они кристаллики полупрозрачные.
0: Да-да-да-да, они обычно вот на задних пальцевых вот этих вот отростках.
8: Ну, выделение вот таких происходит.
0: Соскреб легкий. И...
8: Здесь дело в том, что здесь такой нюанс, что в квартире, значит, вот после этих выделений кристалликов происходит, значит, вот миазматические варианты, что я-то, в общем-то, тоже не один, и соседи как-то относятся к этому, ну, скажем так, по-моему, они просто не любят, может быть, природу, а, в общем-то, воробьи маленькие, а кристаллики довольно-таки концентрированные, и, в общем-то, происходят варианты, скажем так, несовместимости. Ну, надеюсь, вы понимаете.
0: Да, да. Ну, вы знаете, вот еще профессор хочет что-то добавить. Спасибо.
1: Да, хотел послушать. Я хотел спросить у вас одну минуточку.
0: Да, да.
1: Вы сами откуда родом, если не секрет?
8: Нет, в общем-то, мы с воробьем тоже московские оба, в общем-то, что воробей, что я. Как-то он в клетке, я, в общем-то, в квартире. Как-то вместе совмещаем.
1: Понятно. Понятно, спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Ну, я вот еще думаю, что все-таки, конечно, как-то наш радиослушатель несколько несерьезно отнесся вот к этому достаточно серьезному анализу на проверку качества кристалликов гуанина. Я еще раз посоветую действительно обратиться с этим, потому что может в конечном итоге просто произойти у вашего питомца превращение вот его обычного зрения в монокулярное, и он может быть стать просто белым.
1: Нет, ну да. Тут еще надо добавить, что, возможно, радиослушатель является невольным свидетелем быстрой эволюции. Ага. Ведь известно, что воробьины на сегодняшний день являются самым многочисленным и самым перспективным видом, поскольку их выживаемость мегаполисов, то есть коэффициент сожительства с человеком достаточно высоки. Просто такой же подобный случай происходил на одном из Галапагосских островов, на острове Худ. Там имелось порядка 20 тысяч пар галапагосских воробьев, вот, не считая находящихся в море, вот, а также около 500 нелетающих особей, которые размещались на островах Альбимарл и Нарбора. Так вот, в результате порыва радиоактивного облака, которое накрыло эти острова после испытаний уже советских, произошла резкая эволюционизация, собственно, воробьиных. И сейчас они увеличились в размере, полностью поменяли окраску, вот, и являются из таких, как бы, достаточно небрезгливых, в общем-то, птиц превратились в отпетых хищников, и их популяции на сегодняшний день угрожают, в общем-то, поголовью грызуновка. То есть сейчас переквалифицируются буквально за два поколения эти птицы из, в общем-то, зерноядных в вредителей грызунов.
0: Кстати, ведь такая же беда случилась с угревидной зубаткой, которая тоже мутировала, и в результате вот бывшие, ну, вы знаете, у нее были такие массивные, достаточно дробящие зубы, вот, они как бы сзади челюстей сидели, сейчас они превратились в такое подобие бивней, да. И в результате происходит подточ как бы вот основ всяческих причалов и портов.
1: Да, но наиболее яркий случай описан еще Дональдом Мензелом. Он описал эскимосского кроншнепа, который во множестве в прошлом веке наблюдался на Аляске, вот, а также на Чукотском побережье Берингового моря. Так вот, Мензел отметил, что буквально в течение 10 лет, то есть сменилось 10 поколений эскимосских кроншнепов, и окрас переменился с коричнево-серо-черного в зеленовато, собственно, желтый. И форма клюва из копьевидного превратилась в тупоконечный, напоминающий утиный.
0: Это же ужасно, вот то, что вы рассказываете.
1: Тем не менее.
0: Вот вообще природа, она же делает страшные вещи. Вот сейчас как бы серьезные происходят изменения вообще и в мире, и с природой. Я так думаю, таким образом как бы говорит о том, что у нее наличествует иммунитет после, против внедрения человека в ее как бы недра. Вот, к примеру, переселение гамфоза там, от Гавайских островов в Охотское море. Вот, да, рыбаки, да, были в, да, шоке, когда поймали первого гамфоза. Вот, все эти...
1: Поэтому надо отдать должное таким представителям, как латимерия, упомянутая выше, и особенно индийскому бородастику, поскольку...
0: Кстати, бородастик, вот, извините, что я вас перебил, в последнее время совершенно перестал нестись. Вы знаете, что эта птица находится
1: доживает
0: последние... То есть яйца пустые, пустая,
1: да,
0: внутрь.
1: Да, да. Так вот, да, все-таки отдам я им должное за то, что существует на Земле порядка от 100 миллионов лет в случае бородастика и до 300 в случае латимерии, мы имеем практически неизменный вид, то есть сохранившийся до нас с древних времен. Этим могут похвастать совершенно немногие, но разве что змеишейка, потому что кулик сорока, допустим, он сформировался как самостоятельный вид, ну, на стыке 17-18 веков. То есть в нашем тысячелетии. А вот что касается бородастика и латимерии, это, так сказать, ну, можно сказать, живые ископаемые. И наша задача сохранить их в первозданном виде, потому что они доказали свою жизнестойкость именно вот этими миллионолетиями.
0: Да, но я думаю, что это будет все-таки достаточно сложно сделать в связи с появлением огромного количества новых видов различных паразитов. Вот, например, паразит дзуку, которого, кстати, обнаружил и классифицировал Исибаси Масаси, вот, японский эколог. Вот,
1: известный есть, очень.
0: Да, вот этот паразит дзуку, он вообще всеяден, то есть он вводится и в перьевых, и в чешуйчатых, и в подногтевых, то есть это, кстати, это ведь вот дзуку, он, синдром дзуку, так называемый, да, он только сейчас начинается, это в дальнейшем, по утверждению Исибаси Масаси, это будет, собственно, вот такий как бы глобальный циклон, который распространится на весь земной шар, и все будут под дзуку.
1: И существует риск, помимо этого, так сказать, бесконтрольного размножения насекомых, ведь что мы видим? Бородастик гибнет, соответственно, оголяется пищевая цепочка, то есть поедаемый им зубодробительный слепень, то есть он остается множится в бесчисленных количествах.
0: Давайте немножко к музыке, как-то грустно от всего этого.
9: Эхо Москвы.
0: И в гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. И к нам пришло письмо от пенсионера, инвалида труда Дмитрия Ивановского, который спрашивает: расскажите, пожалуйста, уважаемые, что такое бентозавр, что такое бронтозавр. Вот Дмитрий как бы знает на собственном опыте, именно благодаря бронтозавру он и стал инвалидом как бы труда. Вот что такое бентозавр, его интересует. Но я думаю, что на этот вопрос мы отвечать не...
1: Нет, ну я думаю, что надо затронуть, потому что наверняка это не только его одного.
0: Нет, волнует. простите, Герман Витольевич, давайте лучше поговорим о костной... Ганоидный. Подавился. О костной ганоидной рыбе.
1: О, безусловно. Хорошо, что вы вспомнили об этом. Это наиболее яркий представитель конвергентный к нашему, в общем-то, среднерусскому коню, морской представитель морской, собственно, флоры.
0: Кстати, вот. Извините, что я вас перебиваю. Тут вот как бы костная ганоидная рыба, она действительно полностью конвергентна обычному нашему коню, тогда как обычный наш конь целиком дивергентен пони, небезызвестно. Но, тем не менее, тут такой парадокс.
1: Вы имеете пони... в виду Тамару пони?
0: Нет, а Тамара пони, подождите, она же давно уже уехала отсюда.
1: Нет, ну я думал, может быть, вы по старой памяти.
0: Ну, я помню старушку, но как бы я же не до такой степени с ней могу быть фамильярным, чтобы ее как бы конвергенизировать с конем, к примеру. Нет, пони, животное пони, оно как бы, тем не менее, целиком дивергентно костной ганоидной рыбе. То есть вот... Ну, правильно, так и получается.
1: Все верно, но...
0: Так, тогда давайте поговорим о спинном мозге.
1: С удовольствием.
0: Потому что эта тема интересует...
1: Это вот... основа нашей двигательной функции.
0: Да, она, эта проблема очень интересует молодого студента, вот, который только что закончил школу, Виктора Аносова. Вот он прислал нам письмо, говорит: расскажите мне все о спинном мозге. И, в частности, о том, почему вот в одной молодежной газете было написано, что спинной мозг человека...

0: Вернее, не единственное, но один из тех случаев, когда пресса написала правду. А что же касается контодиевой рыбы как таковой, то характеризовать ее можно тем, что ее головная, собственно, форма соответствует приблизительно форме черепа яркого представителя племени банту в Африке, поскольку вот здесь мы видим пример географической, собственно, конвергенции, поскольку температура воды в тех местах, где обычно нерестится акантоидная рыба, она вот влияет на эту форму, и она приблизительно соответствует, по-моему, разница порядка в полградуса. Вот, составляет, приблизительно соответствует температуре в местах обитания вот, племени банту, то есть это приблизительно район государства Того, там Гана, может быть, кто знает по географии африканского континента.
1: А вот, кстати, еще один вопрос, который задает нам, то есть сразу два письма прислал нам студент Дмитрий Савицкий, вот во втором письме он спрашивает, правда ли, что прилипала живородящая?
0: Да.
1: Ну это что так. Ж, ну нормально, да, извините, что я вас сбил этим вопросом, вот вернемся туда, да?
0: Да, так вот, значит, форма головы и структура костной ткани, кстати, надо отметить, что акантодиевая рыба, она одна из немногих, у которой присутствует так называемое наружно-костное покрытие, то есть в данном случае кость спрятана не под чешую, либо же кожицу, а выступает непосредственно наружу. Вот. Что, опять же, свойственно племени банту, поскольку таких развитых надбровных дуг нет, пожалуй, что ни у кого на земле. Так вот, что касается акантодиевой рыбы. Она, помимо выступающего наружу костного черепа, вот, который достаточно тверд, и известны случаи, когда выловившие ее рыбаки пытались, и причем не безуспешно, колоть кокосовые орехи, дабы утолить жажду, что им с успехом удавалось. Вот. Так вот, эта рыба, она, помимо того, что обладает такой достаточно крепкой головой, она имеет на теле всего-навсего один хвостовой плавник, то есть полное отсутствие передних конечностей, даже их рудиментов, которые называются у рыб плавниками, привело к просто сумасшедшей скорости, которую развивает эта рыба. Вот, то есть в пересчете с морских миль в километры в час можно охарактеризовать эту скорость, ну, приблизительно в 45-50 километров в час, что, в общем-то, до недавнего времени было недостижимо для современных кораблей, и только в последнее время вот некоторые суда перешагнули этот скоростной барьер. И бывали случаи, в частности, вот в Бермудском треугольнике, где наиболее большое распространение эта рыба нашла, когда косяк этих рыб, почуяв запах кальмаров саргассовых, которыми они, собственно, питаются, устремлялись за ними в погоню, поскольку кальмары тоже достаточно быстро плавают, но поскольку они кляклые на ощупь, они не причиняют вреда бортам судна, вот, и разбиваясь, просто размазываются, вот, и стекают в виде таких сапелюшек по якорным лопастям судна. Так вот, увлекшись погоней, акантоидная рыба врезалась на громадной этой скорости в борта, вот, в общем-то, производя такой сильный помяв, вынуждая судно встать на преждевременный капитальный ремонт днища, окраску. Вот. А в отдельных случаях, если судно было недостаточно крепким, просто происходил протык с последующим затопом. Да.
1: Вот нам пришло письмо от студента экономического факультета от одного из вузов Германа Цфасмана. Он спрашивает, да, получается, ваш тезка. Он спрашивает Германа, дескать, правда ли, что самые быстрые вообще из рыб, это репидистилы и пресноводные рыбы. Тут я немножко поясню, как бы цфасмана интересует в данном случае соотношение скорости и размера. То есть, действительно, я позволю
0: себе... Так называемая удельная скорость.
1: Да, то есть, действительно, в плане вот удельной скорости репидистилы и пресноводные рыбы являются самыми скоростными рыбами. То есть, если их увеличить, например, до

0: размера самой быстрой рыбы, а самая быстрая рыба – это рыба-молот, за ней идет рыба-меч и так далее, вот, то она их просто обгонит элементарно.
1: Да, но в свою очередь надо отметить, что самая медленная птица – это, прошу прощения, рыба – это рыба-яйцо. А вот она.
0: А самая медленная птица это пингвин.
1: Да.
0: Но она ходит медленно.
1: Да, больше. Да. Но плавает она быстро.
0: Но все равно медленнее, чем репетистилы и пресноводные рыбы.
1: Безусловно. Но в силу своей мелкости репетистилы и пресноводные, она, в общем-то, в длину порядка 2 миллиметров. То есть для нее та скорость, она просто, ну, сверхзвуковой является.
0: Ну, практически
1: если
0: это...
1: совместить ее по габаритам с бомбардировщиком Ту-160, то она перебивает его в полтора раза по максимальной скорости. Но в силу своей микроразмерности... то есть, ну, грубо говоря, так одним словом, в своем мирке она самая быстрая.
0: Ну, попросту такой гибадонт, как бы. Вот, давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Вот знаете, у меня сейчас сидит товарищ, делает диплом.
0: Угу.
2: Вот, в конец уже обессилел, за голову держится.
0: Угу.
2: И вот хотелось задать такой вопрос. Он периодически называет своего руководителя... сука и тридакный.
0: Угу.
2: То есть зоологические термины, верно?
0: А второе слово, пожалуйста, какое еще?
2: Тридакна.
1: Да, это известный термин, угу. Это моллюск.
2: Такой очень большой, там
1: да.
2: Еще ноги застревают.
1: Да, головоноги причем.
2: Вот, и вот ноги у товарища тоже уже там подгибаются.
0: Угу. Ну, мы тут ничем помочь не можем, ну, не
2: и
0: будем
2: да,
0: же мы делать
2: спросить.
0: Дипломы за него, да.
2: Хотелось бы спросить.
0: Давайте.
2: Вот есть такая тема традиционных сексуальных контактов преподавателей и студентов
0: угу.
2: Во время сессии.
0: Угу.
2: Вот что вы об этом думаете и вот что можете сказать?
0: Угу. Спасибо за вопрос. Это немножко, я так понял, Герман Витольевич, наш радиослушатель, хотят отвлечь от нас от такой сугубо научной тематики, в которой мы углубились, и вернуть нас, так сказать, вот,
1: к реальной жизни.
0: К реальной жизни, да. Каково ваше отношение к сексуальным связям в момент вот, сдачи экзаменов между преподавателем и студенткой?
1: Ну, я вам хочу сказать, что... это во многом зависит от пола преподавателя. Но что касается того института, где я преподаю, а это, собственно, некоторые международные известные колледжи, в частности, я преподавал в Кембридже, у нас это не практиковалось. Я слышал об отдельных случаях, которые происходят в городе Москве, в частности. Это, конечно, печально, поскольку знания не купишь. Вот.
0: Да, хотя рождаемость иногда повышена.
1: Но я хотел бы немного к тридакне вернуться.
0: Вот да, если
1: действительно,
0: можно.
1: Действительно, это головоногий моллюск, но они не так интересны, поскольку это именно это вот тридакна именно это панцирный головоногий моллюск, то есть uh-huh. У него все в одном органе. Это, грубо говоря, такая сосиска, которая обитает в раковине, так сказать, простыми словами, и вылезает оттуда периодически, дабы пополнить свои пищевые потребности. Да,
0: кстати, но... ее домохозяйки называют чесалкой еще.
1: Да, да, совершенно они правы. Но наиболее интересные из моллюсков это клювоголовые. Значит, к ним относятся непальский осьминог и ну, он еще так на местном жаргоне, как брахмапутрский козлик его называют, местные жители, по-моему, с непальского в переводе. Вот. Дело в том, что это пресноводные головоногие.
0: Кстати, брахмапутровский козлик считается в государстве Непал священным животным. То есть
1: да, безусловно.
0: В промо-центре Катманду ему установлен памятник.
1: Да. Хотя в соседней, собственно, Бирме местные торговцы с успехом практикуют контрабандный да, вылов и поджар тут же на углях. Я, кстати, будучи там, попробовал, да, достаточно вкусно. Так вот, клювоголовые моллюски, они представляют из себя, ну, грубо говоря, ярчайший пример конвергенции, так сказать, головоногих, вот, с непосредственно птичьими. То есть налицо клюв и у одних, и у других.
0: Да,
1: причем
0: да, да,
1: да. Форма и структура клюва одинаковая. Но в данном случае, в случае с птицами, мы имеем, так сказать, клюв как принадлежность тушки. В случае же моллюсков мы имеем как бы клюв, обросший сзади такой имеющий нарост в виде глаз и, так сказать, всех остальных органов. То есть в процентном соотношении, если у птицы клюв даже вот у такого ярчайшего представителя птичьих, как тукан, составляет порядка там 20% от тела,
0: да, даже, массе, даже больше. Если,
1: да,
0: если
1: ну сказать, это максимально, то есть максимум 30%,
0: да,
1: вот,
0: да.
1: То головоногий моллюск в процентном соотношении к телу дает нам до 95% чистейшего рогового вещества, из которого делают оправы.
0: Вы знаете, пришло нам письмо от Елены Зосимовой, которая спрашивает, вот часто, говорит она, подружки называют меня акулой, ну, такое достаточно личное письмо, вот, и как бы она спрашивает, действительно, вот мне объяснили, ей имеется в виду, что как бы существует очень серьезная конвергенция акулы и женщины. Вот как бы давайте попробуем сравнить, к примеру, если вы не против, Герман Витольевич, вот...
1: Не против.
0: Вот смотрите, рот у акулы есть?
1: Есть.
0: У женщины тоже есть?
1: Есть.
0: Правильно.
1: Но я хотел бы подчеркнуть здесь, что самым главным признаком акулы является печень.
0: Печень есть у женщины.
1: Да.
0: Сердце, печень, так? Головной мозг. Наличествует внутренне.
1: Но заметьте, что в процентном отношении головной мозг акулы к телу и головной мозг женщины к телу совпадает до десятых долей процента.
0: Да, практически.
1: Что дальше является основным.
0: Внутреннее отверстие брызгальца. У женщины это тоже есть, только называется по-другому. Да, их два. Спинной мозг.
1: Ну, акулы, он тоже парный.
0: Парный. Обонятельная луковица. Ну, их тоже две у женщины в ноздрях находятся.
1: Нет, она одна по центру. Перегородки.
0: А, ну я
1: ноздри — это просто как сопло своего рода.
0: Угу. Выводной проток семенника. Это, наверное, единственное, что отличает женщину от акулы.
1: Ну, у вас, по-моему, чучелка перед вами самца акулы.
0: Самца явно.
1: Но вот зато... самцы акулы, они относятся больше к зуйкам. То есть.
0: Ага, да. Задняя кардинальная вена общая, спинная аорта общая, семенной пузырек общий, даже ректальная железа у женщины
1: безусловно
0: тоже наличествует.
1: А заметьте червячную передачу в желудочно-кишечном тракте.
0: А, вот, да, вот то же самое.
1: Да, и зазор в ней регулируется так же.
0: Так же, мочеполовой сосочек, тоже, в общем-то, в отверстие клоаки, сама, значит, клоака, все ректальная железа, что действительно очень... То есть практически
1: вот
0: конвергенция...
1: Давайте поговорим о ректальной железе.
0: Давайте. Почему она отдельно конвергентна как орган? Потому что многие считают,
1: это
0: что...
1: Это редчайшее проявление специализации.
0: Некоторые считают, что она конвергентна куриному копчику, то бишь сальной железе.
1: Совершенно с вами согласен. Что касается женщин, то у них существует похожий орган внутренний, он на языке хирургов именуется как брыжа. Вот.
0: Да, я знаю, на брыжу вот как раз оперировали вот Тамару Пони. Я помню, это серьезная была операция, дорогостоящая в то время. Сейчас, по-моему, брыжу очень просто как бы лечат даже в обычной поликлинике.
1: Да, ну, правда, сейчас эта операция, насколько я слышал, платная. Так вот, что касается брыжи и ректальной железы, здесь мы имеем полную конвергенцию. То есть названия разные, суть одна и та же. Обеспечить нормальный отток гормонов по, собственно, в полостям, размаз по внешним. То есть вот и да. Это наблюдается только у самок акулы и у самок человека.
0: Ну что же, еще один телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю, профессору Герману Витольдовичу Козявко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Будьте добры, профессор, объясните мне, можно ли вот использовать моллюсков, которые бились о борт корабля?
1: Нет, билась актиноидная рыба.
3: А моллюски не бились?
1: Не бились.
3: А, ну, значит, вот эта рыба, она билась, и она превращалась в какую-то массу.
1: Да, они не бились, они размазывались.
3: Размазывались. Так вот, и получалась какая-то консистенция такая, да?
1: Сопельки.
3: Да. Так вот, меня интересует, а можно ли эти сопельки использовать в косметике вот для юных и взрослых модниц так же, как пельмени?
0: Ага, спасибо за вопрос. Но тут немножко другое. То есть пельмени, как я говорил, там наличествует клейстер и так далее. То есть масса веществ вообще, которые свойственны тесту. Вот. А вот в этих моллюсках они поедают не моллюски, эти вот самые рыбы, они поедают ведь планктон, собирают вот попросту.
1: Рискованная это.
0: Сорная рыба, да. То есть могут вскочить угри. Вот,
1: просто может ярко быть выраженным синдром плеб-база, который никому, я думаю, не нужен.
0: К тому же этот синдром сейчас, на сегодняшний момент, всего лишь у 20 с лишним человек выявлен. Как бы, то есть редкая болезнь, которая практически не лечится. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Меня зовут Устин Николаевич.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня вот вопрос к уважаемому профессору. Я вообще, так сказать, по специальности экономист, у меня родилась такая идея. Почему бы нам вот слонов не акклиматизировать, скажем, ну, на территории Российской Федерации? В этом случае была бы, во-первых, снята проблема с удобрениями, и мы бы могли даже удобрения экспортировать в иные страны и получать за это валюту. Кроме того, если, например, яйцеклетку слона привить к яйцеклетке какой-нибудь хищной птицы, тогда бы слоны бы смогли летать, и тогда бы автоматически решилась проблема полива полей и, скажем так, занесения туда удобрений. Ну, правда бы, и мы все тоже в этих удобрениях, так сказать, плавали, но это ничего, можно выпустить сапоги, зонтики, вот. Вот я хочу узнать, работают как-нибудь биологи сейчас над этой проблемой или нет?
0: Спасибо пожалуйста за вопрос. Ну, насчет вот как бы полетов слонов, этого несколько нафантазировали, я думаю, что если бы вы так же фантазировали себя на работе, то как бы развал экономики произошел бы еще быстрее, то есть, если подойти серьезнее к этой проблеме, да, то тут как бы мы выкраиваем основную суть, которая действительно реальна, это акклиматизация пароходов пустыни к нашим условиям. Вот профессор сейчас ответит вам.
1: Да, ну действительно, верблюды, они в пустыне сильно развиты, потому что действительно им там легче жить, поскольку наличие горба вот в наших условиях, оно приводит просто к ожирению верблюда, поскольку жидкость, она не расходуется в достаточных количествах, потому что ведь всем известно, что почему верблюд так хорошо приспособлен к пустыне, ведь его горб, он сохраняет влагу, необходимую для жизнедеятельности, в то же время у верблюда отсутствуют потовые, но задались мы вопросом еще, в смысле мы, я имею в виду биологов, на заре, так сказать, становления биологии как науки еще, до старины Дарвина. Так вот, задались мы вопросом, как же выживает верблюд с большим запасом воды в горбе в своем и при полном отсутствии потовых желез. И путем долгих исследований мы пришли к выводу, что помогает ему в этом верблюжья блоха. Потому что она, в отличие от всех остальных паразитов, которые паразитируют на других млекопитающих и, собственно, всех видов животных, она питается не кровью, а исключительно той влагой, которая, смешанная с жиром, находится в горбе вот упомянутого вами верблюда.
0: Кстати, именно вот от вот этой верблюжьей блохи погиб естествоиспытатель и очень известный Роланд Дордрихт, то есть человек, который на себе культивировал верблюжий горб. То есть он хотел попасть в книгу Гиннесса, перейдя пустыню Гоби прямо в сухую, в одного. И для этого человек специально на себя нарастил некое подобие верблюжьего горба. Вот, то есть, ну, клетки верблюда были пересажены. Сложнейшая операция. То есть человек отдался науке весь и сгорел, потому что там была именно блоха, которая отсосала просто всего Ролана вчистую.
1: Да, осталась одна кожица. Ну, так вот, еще что я хотел добавить к этому. Так вот, метод на сегодняшний день, значит, продвинулись мы по ассимиляции, собственно, верблюдовых на нашу топографическую местность. Загвоздка сейчас состоит в том, то есть отсос водяных здесь как бы нужен в еще большем количестве, дабы компенсировать внутренний обмен веществ, а ввиду отсутствия потовых, можно увеличить отсос только путем размещения большего количества блох. Но происходит, их переквалификация ввиду чрезмерной заселенности на единицу верблюжью, на единицу верблюда. Поэтому мы стоим сейчас перед дилеммой, либо увеличить количество блох на единицу верблюда, тем самым, обрекая его на неминуемую гибель, либо, с другой стороны, если мы уменьшаем количество блох, то верблюд опять-таки гибнет, потому что просто пухнет от водянки.
0: А, кстати, вот в Британской Колумбии такой метод борьбы с верблюжьей блохой выработали, достаточно смешной. Там развели обезьян обычных.
1: Да? Да. И что, к чему это привело? Я что-то не слышал.
0: Дело в том, что блохи, они не всегда находят все подходящего верблюда.
1: Давайте все-таки не будем скрывать от радиослушателей размер верблюжьей блохи.
0: Сладонь.
1: Да, представьте себе обезьяну, на которой поистине смешное зрелище, если на ней 2-3 блохи.
0: Правильно. Так нет, вот понимаете, как произошло? То есть ведь блохи, они достаточно гибкие, они приспосабливаются к условиям очень быстро, да? Вот. И когда блохи видят, грубо говоря, что нет объекта, ведь в Британской Колумбии верблюдов нет. То есть туда закидывают этих блох, они, тусуются, смотрят, деваться им некуда, кроме как обезьяны. Соответственно, им что остается делать? Естественным путем уменьшать свои размеры, ужиматься, понимаете?
1: То есть, отсюда и произошло выражение, вот ужимки какие.
0: Да, именно отсюда. То есть практически обезьяны являются в данном случае приманкой шерстяной для блох, соответственно, идет уменьшение размеров. После этого этих блох счесывают и, пересылают назад туда, где водятся верблюды. И они вступают в половые связи, и в результате происходит уменьшение блох этих, понимаете? Да. А это, я вам скажу, очень такой серьезный способ борьбы, который, кстати, перед самой смертью, уже когда там почти кожица осталась, кожица и голосовые связки Роланда Дортрехта сказали: я одобряю этот метод. Прервемся ненадолго. И в гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко по телефону 203-19-22. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Речь у нас идет о конвергенции в мире биологии и так далее. Кстати, мы еще не говорили о конвергенции и дивергенции в мире микробиологии, но у нас еще есть немножко времени. Сейчас послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос уважаемому профессору.
1: Да, профессор, вас слушаете.
5: Это тоже из области конвергенции. Угу. Вы понимаете, я учусь на биолого-юридическом факультете МГУ. Угу. У нас очень часто происходят дебаты по следующему вопросу. Значит, следующие два типа. Слон обыкновенный или элефант и пчела медовая, обычная садовая. Вот. Всем известны такие черты конвергенции, как, предположим, у обоих типов есть по одному рту, по два глаза и также по хоботу. Так вот, но у пчелы при этом отсутствует такая яркая черта всех слоновых, как большие лопухообразные уши. Так вот, у нас студенты никак не могут понять, в чем причина. Профессор объясняет это тем, что пчеле эти уши будут мешать при полете. Но хотелось бы, конечно, услышать мнение практикующего специалиста.
0: Спасибо вам за вопрос. Герман Витольдович, действительно, казалось бы, конвергенция налицо. Да. С другой стороны, я так для себя представляю, что пчелье щечки заменяют уши. Или
1: не совсем так. Дело в том, что пчела относится к отряду двукрылых. И эволюционно ее два крыла, которые являются прозрачными, произошли от ушей. Тем самым объясняется. И возьмите, посчитайте среднюю площадь ушных. вот, у хоботных, и размер крыльевых у медоносов. И вы с удивлением обнаружите, что квадратный корень из обоих площадей идентичен.
0: Кстати, да, если говорить вообще о размерах, то же самое, что, например, рыба-зубастик обыкновенный и птица-тукан по рыльцевым, они целиком конвергентны. Вот. Вообще, в принципе, скажите, пожалуйста, существует ли какое-нибудь более жесткое определение конвергенции? Потому что ведь можно найти, например, ну вот передо мной индикатор загорается иногда красным. Я не знаю, что это такое. Может быть, сигнал тревоги пожарный вот, или что-то такое. Тем не менее, таким же, например, огнем зажигается на фотоснимке полироида глаза человека. Вот, пожалуйста, конвергенция. Но, с другой стороны, ведь это абсурд.
1: Не совсем так. Конвергенция, она, собственно, тем и хороша, что подходит, вернее, вмещает в себя все то схожее, что мы можем наблюдать в любом исследуемом нами объекте, будь то краснокрылая пламидея, либо же, так сказать, глубинный червь Аконка, вот, который обитает только на глубине 2500 метров в высокогорном озере, в общем-то, Титикака.
0: А скажите, почему вот аборигены зовут этого червя, просто я наслышан таким неприятным немножко словом, пердун?
1: Дело в том, что при погружении в глубинные слои придонного ила происходит так называемый почавк, который при неправильном переводе на русский язык с, собственно, горно-алеутского наречия, вот они говорят там, по-моему, на языке хату, он именно транскриптируется как вот пердун.
0: А, ну то же самое, что по-немецки петух кричит кикирики.
1: Да, то есть в русском более, как бы, было бы в русском языке более корректно было бы употребление слова чавак.
0: Чавкун. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброе утро, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Это ваш постоянный радиослушатель, вот, хоккеист.
0: А, здравствуйте.
6: Вот. У меня как и к вашему гостю вопросы, так и к вам.
0: Давайте мы ответим на эти вопросы.
6: Вот я хотел бы затронуть тему грибков.
0: Угу.
6: Вот известно, что йогурт там, в общем, при его приготовлении не без них обходится.
0: Ну, это скорее кефирный грибок, вы имеете в виду.
6: Да.
0: Технология изготовления йогурта несколько другая. Она, ну, давайте так, к кефиру.
6: Ну,
0: потому что кефир и йогурт разные вещи.
6: Вот я все про ту же соседку, у которой проблемы, значит, с анальным жалом.
0: Да-да-да.
6: Вот мало того, что у нее вот это, ну, то есть у нее сейчас появились проиды, и она использует маски йогуртные. И в таком виде она забывает ее снять, выходит утром, и мы с ней видимся. Просто это очень страшное зрелище.
0: Это ведь еще пока не состоялся сейчас ульевый вылет пчеловых, потому что как только состоится ульевый вылет, то она подвергнется опасностям серьезным в плане покуса. А если она аллегрик, то там могила.
6: Да, а вот я еще тут заметил как-то, стоя на балконе, что вот кошки живут в подъездах.
0: Угу. Но они не только в подъездах. Ну, это не важно, да.
6: И, ну, у них сейчас брачный этот период. Активные они, значит, там кричат по ночам, бегают друг за дружкой. И вот я заметил, что там пару кошек взлезли на дерево. И, ну, в погоне друг за другом. И был совершен заклев воронами, то есть гнезд не наблюдалось поблизости.
0: А то есть просто вот, казалось бы, такое беспочвенное, достаточно агрессивное поведение.
6: Да, то есть вторжение.
0: Я тоже наблюдал такое.
6: Вторжение кошек вот в воздушное пространство как-то их, наверное, задело это.
0: Да.
6: Вот. И вот к вам у меня это. Ну, это вот прокомментировать я прошу, уважаемого профессора.
0: Угу.
6: Такое поведение непонятно. А к вам у меня вопрос, Александр.
0: Да.
6: Вот что у вас вообще с альбомом?
0: Угу.
6: И вот вы не собираетесь как-то навести порядок в деятельности ваших вот питомцев, как, не знаю, назвать их? Ну, я имею в виду Б и С.
0: Ага, понятно, спасибо, спасибо вам за звонок. Если позволите, Герман Витольевич, я на первый вопрос отвечу. Ну, мое мнение просто. Дело в том, что в данном случае вороновые и кошатные, они как бы... действительно не поделили вот среду обитания, среду, неважно, среду обитания. Просто дело в том, что вороновые, они просто не очень нетерпимо, видимо, относятся к любым попыткам конвергенции с кошатными. И в случае, если кошатные поднимаются на одну высоту с ними, то для них это целиком такая антисреда получается. Они воюют.
1: Да, я с вами согласен, но... Дело в том, что при нормальном единоборстве кошатные всегда держат верх. Видимо, наш радиослушатель пользовался биноклем советского производства при рассмотре и спутал крысу, собственно, с кошаковым, что и породило в нем такой вопрос. А что касается соседки, тут я бы хотел уточнить. Вот жалко, что вы прервались. Вы говорили о банальном жоме и в то же время о том, что, борясь с ним, соседка накладывает маску. Маску, да будет вам известно, накладывают только на лицо. А что же касается анального, то там уже не маска, а... несколько другая технология по преодолению этого заболевания, оно, в общем-то, смысл его содержится в погружении тыльной части спинного окончания в такой концентрированный раствор, собственно, конского помета, поскольку конский помет, он является наиболее богатым в минеральном плане, вот именно... веществом, которое, ведь известно, что анальный жом, он из-за отсутствия необходимого количества и процентного соотношения минералов.
0: Или фосфора.
1: Да, и вот погружение, значит, приблизительно по пояс в конский помет дает очень хорошие результаты, насколько я знаю.
0: Что касается второго вопроса, это так немножко личное, как бы в Хорошовском районном суде вот буквально 2 недели назад слушалось дело, как бы против этих самых Б и С пресловутых. К сожалению, первый этап дела мы проиграли, поскольку за Б и С стоят очень мощные, в общем-то, финансовые благотворительные организации. Но это ничего не значит. Я думаю, что мы добьемся пересмотра дела. К тому же там еще путались постоянно под ногами какие-то кришнаиды, там какие-то журналисты. Все это мешало нормальному разбирательству дела. Я думаю, что мы пока не сдадимся и постараемся вот, в общем-то, каким-то образом вытеснить Б и С с тех мест, где они вот сейчас находятся. Вот. Ну, давайте от грустного вернемся снова к основной теме нашей беседы, к теме конвергенции в живом мире. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. И вот один из вопросов нам задал Виктор Аносов, студент. Он спрашивает, вообще откуда появились млекопитающие? Кто кормил первые млекопитающие, когда сиськи кормящие еще как бы не было? Так он и пишет. Сиськи, вот. Ну, он простой рабочий.
1: Ничего страшного, да. Поскольку этот термин, он, в принципе, на бытовом уровне между биологами тоже употребим.
0: Конечно, конечно.
1: Вот, ничего странного здесь нет. Вопрос действительно своевременный. То есть... человеческая цивилизация достигла уже такого уровня, когда становится очевидным недостаточность теории Дарвина. То есть она, эта недостаточность проявляется в том, что уже современное человечество не удовлетворяет та оценка, та формулировка, с которой Дарвин описывал эволюцию млекопитающих как, собственно, высший на сегодняшний момент этап развития живого на Земле. Так вот, по последним исследованиям, в частности и моим, вот, докторская диссертация моя была посвящена эволютивности организмов на Земле, ученые все больше склоняются к мнению, что эволюция произошла на этапе образования позвоночных несколько иным путем, чем описывал это Дарвин. То есть изначально... после образования первобытных растений, после образования беспозвоночных, постепенно образовались хордовые, ярким представителем которых является на сегодняшний день, вот из доживших до нашего времени, это перуанский ланцет, это рыбка, которая не имеет лучевых костей, прошу прощения, вот, а имеет только хорду.
0: Так кстати, вот, кстати, к этому же отряду можно отнести симфизодона обычного.
1: Безусловно, они родственные единицы.
0: Хотя один птица, другой рыба.
1: Да, да, да. Так вот, что касается этого этих ярчайших примеров, их и можно назвать всеми прародителями. Так вот, современная наука классифицирует становление таким образом. То есть изначально образовались беспозвоночные, затем хордовые и